0: на мой взгляд, абсолютно недопустимо. Мы ничего, никого не национализировали. Да, мы ставим под внешнее управление некоторые предприятия, а в некоторых европейских странах просто грубо, я хочу это подчеркнуть, грубо, нарушая все мыслимые и немыслимые правила, взяли, отторгли у нас огромные предприятия, допустим, западные, Федеративной Республики Германии. Ну, это все. Понимаете, у «Газпрома» забрали, у «Роснефти» забрали, у других наших. Вот смотрите, что с «Лукойлом» происходит. Ну, что же, мы создаем для себя условия, при которых в случае национализации или по-другому какого-то назвать грабежа наших компаний, мы смогли бы зеркальным образом ответить. Вот с этим и связана постановка под внешнее управление тех предприятий, о которых вы говорите.
1: То есть при благоприятном сценарии они их получат обратно?
0: Да, получат.
2: Владимир Путин прокомментировал ответы на удары Киева по российским гражданским судам. По словам президента, первой начала Украина, а Россия стала отвечать. Теперь нас просят прекратить удары, а Россия отвечает нет, получив фашист гранату от советского солдата, сказал Владимир Путин. Он назвал нелепым предложение о прекращении ударов по судам в ответ на остановку атак по российским НПЗ.
0: Вот начали наносить по НПЗ. И прямо объявили цель – нанести ущерб нашей экономике. Добились цели? Частично. Потому что где-то по нашим оценкам, где-то примерно 1% ВВП мы потеряли. Но причем сознательно. Это же гражданские цели. По гражданским целям. Ну что ж, получили зеркальный ответ. Мы начали наносить удары по тем объектам, которые важны для их экономики. Мы не начинали это. Теперь у них фактически, по их собственному признанию, нет металлургической промышленности.
2: Владимир Путин заявил, что Россия хотела бы как можно скорее прекратить украинский конфликт, причем путем переговоров. При этом нейтральный статус Украины остается среди целей России. Президент также сказал, что мы не хотим развалить ЕС, мы хотим сотрудничать, но кто-то запрещает отдельным странам развивать отношения с Россией. Выступление Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» мы обсудили с политологом Георгием Бовтом, автором телеграм-канала «Бовт знает». На ваш взгляд, какие из заявлений президента были ключевыми и кому в первую очередь они были адресованы? Внешней аудитории или внутренней?
3: Конечно, внешний. Мне показалось, что в этот раз он был по форме достаточно мягок, и особенно первая вступительная часть, она была посвящена общецивилизационным вопросам, а вторая часть была посвящена больше конкретике, ответы на вопросы, и вопреки мягкой форме, мне показалось, что позиция президента достаточно жесткая по ключевым вопросам. В отношении перемирия частичного, мне кажется, что окончательно поставлена точка, и никакого частичного перемирия не будет, ни энергетического, ни зернового, никакого. Дух Анкориджа также не упоминался. И вообще про роль США в регулировании было сказано достаточно скупо и выходило за рамки тех заявлений, которые звучали из уст руководителей российских в последнее время. В отношении Европы были по форме достаточно мягкие заявления, но в то же время от них веяло безнадежностью, в смысле безнадежности каких-либо переговоров. Да, формально сказано, что мы готовы к диалогу без предварительных условий, пусть они тоже без предварительных условий. Но, по сути, о диалоге речь не идет. Напоминание о том, что Россия готова применить все средства для защиты там, от Калининграда, их можно понимать расширительно. Все средства будут применены в любом формате прямого военного столкновения с Европой, поскольку, сказал Путин открыто, у нас не так много других средств обороны, кроме конкурентного преимущества в виде стратегических ядерных вооружений.
2: Владимир Путин отметил, что Россия способна взять под окончательный контроль оставшуюся часть территории Донбасса гораздо раньше, чем считает Европа, ранее, чем через 1.5-2 года. Вот на ваш взгляд, этот временной отрезок, почему был обозначен?
3: Видимо, он руководствуется какими-то докладами Генштаба. Тут оценки разнятся. На Западе звучат оценки, исходящие из прямой экстраполяции нынешних темпов продвижения российской армии. Путин упомянул 1300 с чем-то квадратных километров, которые российская армия заняла за последние месяцы. Это в 2 раза больше, по его словам, чем за август. Если он руководствуется этими цифрами, наверное, он строит и соответствующие планы. Но это же говорит о том, что никаких переговоров в ближайшем будущем ждать не приходится.
2: По поводу трехсторонней встречи на АТС между Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. Владимир Путин упомянул, что у него с Си Цзиньпином попроще складывается диалог, чем с Трампом. На ваш взгляд, трехсторонняя встреча, она возможна?
3: То, как Путин это говорил, в такой тональности, как он это говорил, у меня сложилось субъективное впечатление, что у него достаточно скептические отношения по поводу возможности этой трехсторонней встречи. Да, они могут где-то оказаться на одном пространстве, вместе их сфотографируют, но не похоже, что речь идет о практической организации полноценных переговоров в трехстороннем формате. И тональность Путина, в которой он это говорил, у меня это ощущение подтвердило.
2: А на ваш взгляд, в чем главная загвоздка, которая мешает организовать этот трехсторонний формат?
3: Об этом Путин не сказал, я могу лишь выдвинуть свою версию. Во-первых, нет готового решения по Украине, это главное. И во-вторых, нет готовности Китая участвовать в качестве какого-либо гаранта такого решения по Украине, если оно даже будет достигнуто.
2: Это был политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Президент пошутил о продолжительности пленарной сессии клуба «Валдай», и модератор Федор Лукьянов обратился к нему и сказал, что мероприятие уже длится больше 3 часов. «Как вы?» – спросил Лукьянов. «Пора домой», – заметил Владимир Путин. Другим темам праздник не приходит. Это о предпринимателях, которые не могут попасть в реестр российских производителей Минпромторга. В редакцию обратился бизнесмен, производящий медицинские изделия. И несмотря на то, что все производство здесь и комплектующие куплены внутри страны, он не может доказать отечественное происхождение продукции. Почему попадание в этот реестр называют праздником и что говорят в других сферах? Голос бизнеса у Михаила Сафонова.
4: Бизнес говорит. С 22 года гендиректор московской компании «Глобус» Владимир Косицын пытается попасть в реестр российских производителей Минпромторга, то есть доказать, что его продукция отечественного происхождения. Он резидент Сколково, производит медицинские изделия, в том числе дыхательные контуры, которые во время операции соединяют человека с оборудованием. Реестр нужен, чтобы участвовать в госзакупках, потому что на заказы от частных клиник выжить сложно. Для тех, кого в министерском списке нет, госзаказы в этой отрасли полностью закрыты. Путь в реестр один – получить одобрение торгово-промышленной палаты. Она досконально проверяет все и отказывает. Владимир уже точно не помнит, сколько раз это происходило. 7 или 8. Сначала отказали, потому что не все комплектующие производились на предприятии в Москве, хотя делали их на российском же заводе в Петербурге. Перенесли всю цепочку производства в столицу. Снова безуспешно подавали заявки. Однажды, например, отказали из-за пунктуации.
5: У нас есть отказы, я могу прислать, где они писали, что у вас запятые стоят не в соответствии с регистрационным удостоверением в документах, которые вы к нам подаете. И тоже отказывали нам на этом основании, представляете? Каждый отказ – это несколько месяцев работы заново над новым пакетом документов. А если этот отказ связан с регистрационным удостоверением о том, что нужно внести изменения в регистрационное досье, то здесь срок уже 8 месяцев, 10 месяцев составляет.
4: Торгово-промышленная палата прислала довольно объемный ответ на наш запрос, в котором мы рассказали об этом конкретном кейсе. Если вкратце, предпринимателю рекомендовали детально изучить и неукоснительно соблюсти все требования, в том числе и те, что касаются запятых, а также обратиться в ТПП за консультацией, чтобы корректно заполнить заявку. Коллеги-бизнесмены подтверждают, в их отрасли доказать, что ты действительно российский производитель, сложно. Основатель компании «Бальнеомед» из Петербурга, поставляющая оборудование для санаториев «Нарек Айрумян», вспоминает похожие случаи. Кто-то указывает адрес своего завода, и, например, в заявке стоит дом с литерой «А». Она маленькая, а в документах от Росздравнадзора буква уже большая. Отказ. Или аудиторы торгово-промышленной палаты выясняют, что в комплектующих использовали немного зарубежной краски, на которую нет российских документов. Тоже до свидания.
6: Был случай, когда поставщик использовал краску, которая была произведена за пределами Российской Федерации и на которого не были соответствующие документы, то вот это может быть воспринято как основание, чтобы вернуть заявку. Купил корпус какой-то, либо какой-то блок питания, и на нем напечатана определенной краской с определенным маркировкой, вот они могут докопаться до таких мелочей.
4: Из любопытства мы попробовали узнать, есть ли такие же проблемы в других отраслях, так как нахождение в списке Минпромторга везде дает преференции в госзакупках. Председатель Фонда развития световой среды Евгений Долин несколько лет назад, когда работал в светотехнической компании, как раз занимался этой темой. И он не припоминает похожих случаев и считает, что тот, кто действительно хочет попасть в реестр российских производителей, туда попадает. И даже наоборот, по его мнению, в этом списке оказываются те, кто там быть не должен.
7: В большинстве случаев в моей практике торгово-промышленная палата объясняет, что именно

0: Это прям праздник, все делятся друг другом. Ура, попали в реестр.
1: В итоге бизнесмен Айрумян, который так и не смог попасть в реестр, решил, что это не стоит траты денег и времени на бюрократию. И работает на частном рынке, где смотрят не на бумагу из правительства, а на качество. Для московского предпринимателя Владимира Косицына, который производит изделия для операций, жизненно важно участвовать в госзакупках. И он все еще в предвкушении праздника попадания в государственный реестр. Уже 4 года как. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Дарья Горшкова. Бизнес FM.
2: Бизнес FM. Инструкция по применению.
3: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
3: Особые показания.
2: Дефицит времени.
3: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
3: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
3: Исключение.
2: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
3: Консультация с врачом не требуется.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Экспорт СПГ из России в сентябре вырос на рекордные 19% год к году. Главным драйвером стал Арктик СПГ-2, поставки которого увеличились на 263% до 400 тонн сжиженного газа. Российская нефть марки «Юралс» составила в сентябре 35% от общих поставок углеводородов в Индию. Об этом сообщает издание «Times of India». В прошлом месяце Россия одержала первое место в индийском импорте нефти, который ежедневно составлял 5,4 миллиона баррелей. Это самый высокий уровень поставок энергоносителей в Индию со времени начала февраля войны США с Ираном. Доля самолетов отечественного производства в парке российских авиакомпаний к 2029 году должна достичь 37%, сообщает ТАСС со ссылкой на паспорт госпрограммы развития авиационной промышленности. Но в этом году показатель должен составить 20%, в 27-м 25%, в 28-м 30%. Долю российских вертолетов в парке крупнейших авиаперевозчиков планируется увеличить до 89,4% в 2029 году. Правительство планирует снизить госрасходы на средства массовой информации в 2027 году. Это решение затронет в том числе Первый канал, RT и ТАСС, пишут ведомости. Кабмин планирует выделить на господдержку СМИ в следующем году 145,8 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили о том, что российское правительство не планирует отменять налоговые льготы для IT-компаний. В проекте федерального бюджета нет положений, которые бы их упраздняли, уточняет Интерфакс. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорейкина. Миноборнауки планирует сократить количество поступающих в вузы олимпиадников. Их родители против.
2: Спорная тема. Дебаты по делу.
5: Обращения от недовольных мы получаем в личные сообщения нашего телеграм-канала. В конце сентября Миноборнауки опубликовало проект приказа, согласно которому поступать в вузы без вступительных испытаний, то есть без сдачи ЕГЭ, смогут лишь победители определенных олимпиад. Ранее могли и призеры. Также сокращается и перечень олимпиад, которые дают преимущество при поступлении. Что об этом думают родители, ректоры вузов и директора лицеев? Валерий Убадоев продолжит.
6: В среду Миноборнауки опубликовало новый приказ, в котором сократила перечень олимпиад для российских школьников на 26-27 учебный год. В списке значится 60 олимпиад, тогда как год назад их было 83. Из перечня пропала, например, Строгановская олимпиада по изобразительным и прикладным видам искусства, а это олимпиада первого уровня, то есть она является, точнее являлась, престижной и давала максимальное количество льгот при поступлении. Родители готовят своих детей к поступлению в вузы, начиная практически с младшей школы. Если же выбирать путь олимпиад, то это дополнительно нагрузка как на ребенка, так и на

0: его родителей, и умственное, и финансовое. И тут мало того, что перечень олимпиад сокращается, так еще и право на поступление без вступительных испытаний планируют забрать у призеров и оставить его только за победителями, что следует из проекта другого приказа Миноборнауки. О позиции родителей нам рассказал отец двух сыновей олимпиадников из Подмосковья, который пожелал остаться анонимным.
1: Мы не привлекаем дополнительно всяких репетиторов, а репетиторы сейчас очень ощутимых денег стоят. И ребенок старается и успеть и к олимпиаде подготовиться, и школу не завалить. И он двойную нагрузку тянет. Мы все тянем, успеваем, стараемся. И тут нам говорят, что не пригодится, шансы сократились. И мы не одни, все сейчас находятся в такой ситуации. То есть надо взвешивать, и вот получается, что у тебя один шанс. Либо ты затащишь в СОЖ, либо все. Ну, либо пролетишь как фанера над Парижем. Потому что можешь по ЕГЭ показать 80 баллов, и тебе не хватит на твой вуз мечты.
0: Уточним, что в СОЖ – это Всероссийская олимпиада школьников. Она проводится по ряду различных предметов и считается наиболее престижной. Ее проект приказа Миноборнауки не касается. На этот документ уже были подготовлены возражения, продолжает адвокат, представитель математического сообщества олимпиадников, мама олимпиадницы Элеонора Шевчук.
2: Прежде всего, это прямо нарушает требования закона. А во-вторых, проект нарушает автономию вуза. Ранжирование подобного рода, то есть отделение призеров от победителей, ну это не просто дискриминация. Тут важный момент в том, что дети были не готовы к такому проекту. И все те дети, которые на сегодняшний момент имеют право поступления без вступительных испытаний, у нас оказываются за воротами. В любом случае дети, которые занимаются олимпиадами, не бросят их, потому что олимпиада — это глубокое погружение в ту или иную науку. Это действительно призвание. Есть такое выражение: отступать некуда, позади Москва. Вот у нас позади дети и наше будущее. Это очень важно.
0: В этом году приемная кампания в вузы была, возможно, самой резонансной. Ряд СМИ и мы в том числе сообщали о том, что олимпиадники и прочие льготники заняли большинство бюджетных мест в ряде топовых университетов. То есть тем, кто поступал по ЕГЭ, мест попросту не осталось. Местами даже тем, кто набрал 300 баллов по трем предметам. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов в интервью Business FM тогда говорил, что такие выпускники должны иметь право поступать в любой вуз по выбранной ими специальности, так как это попросту максимальный возможный балл. Он говорил, что это показывает недостаточно сбалансированную систему приема. При этом стоит отметить, что олимпиадников в общей массе абитуриентов не так много. Консолидированных данных на этот год пока нет, но в прошлом году на бюджет поступили 619 тысяч человек. Из них почти 9,5 тысяч олимпиадников. Это 1.5% от общего количества. Но проблема в том, что они занимают самые востребованные места в самых топовых вузах. От этого и складывается ощущение, что олимпиадников слишком много. Кстати, их количество растет. В 2025 году поступивших без ЕГЭ было на 11% больше, чем в 2024. Важно, что вузы сами имеют право регулировать, по каким конкретно олимпиадам к ним можно поступить, не сдавая ЕГЭ, продолжает ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин.
3: Вот этот принцип, что победители олимпиад концентрируются на самых модных местах, он как раз и приводит к тому, что они все забивают и не остается мест для поступления по общему конкурсу. Конечно, победителей и призеров олимпиад должно быть немного. Это должен быть какой-то совершенно эксклюзивный контингент людей. Рассматривается мера, которая позволит только победителям олимпиад участвовать в процедуре поступления без вступительных испытаний. Конечно, это мера такая, достаточно чувствительная будет. Но, повторяю, наша задача взять лучших, и олимпиады — это не инструмент поступления изначально. Олимпиада — это интеллектуальные соревнования. Результат поступления по олимпиаде — это бонус.
0: При этом не стоит забывать и о том, что нередко сами школы поднимают среди учащихся тему олимпиад. Победители и призеры таких соревнований повышают рейтинги. Но сокращение перечня олимпиад и возможное поступление без ЕГЭ только для победителей – это ожидаемые меры, говорит директор лицея Высшей школы экономики Валерий Позынин.
4: Я не думаю, что это как-то значительно ослабит интерес к олимпиадам, потому что все равно это на сегодняшний момент хорошая существующая альтернатива поступлению по единому экзамену. Просто не должно быть перекосов в сторону олимпиад, мне кажется, это правильно. Конечно, это вызывает переживания родителей, но в этом году летом переживания родителей поступающих были тоже колоссальные для всех, потому что действительно ситуация сложная создавалась, и результаты единого экзамена были неплохие, и все равно их не хватало для того, чтобы попасть на бюджетные места. Очень волнительная была ситуация, поэтому такое решение ожидаемое, я бы так сказал.
0: Некоторые родители предпочитают готовить ребенка к олимпиадам, потому что это в большинстве своем дает более глубокие знания по определенным предметам. Кроме того, олимпиады позволяют снизить необходимость неопределенность при поступлении, а ЕГЭ такие родители презрительно называют угадайкой. Но критика этого экзамена – это отдельная тема для разговора. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
5: На химпредприятии в подмосковном Краснозаводске произошел пожар. Эвакуированные 40 человек. Судьба еще четверых неизвестна, сообщил в РИА главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий. Эвакуированные были осмотрены медиками. Жалоб на состояние здоровья у них нет. Возгорание произошло в одном из производственных корпусов. Причины пока неизвестны, но по предварительной информации происшествие не связано с атакой БПЛА. Краснозаводск находится примерно в сотне километров от Москвы. В городе расположен химический завод, разработчик и производитель боевых и спортивных патронов. Также предприятие выпускает фейерверки и другую пиротехнику. О происшествии рассказывает журналист из Сергиева Посада Андрей Трофимов.
6: От моего дома на даче место взрыва в нескольких километрах. На камеру наблюдения в окно я видел вот густой вот этот столб дыма. Посмотрел видеозапись, на ней никаких прилетов, никаких дронов я не заметил. Услышал только два мощных таких хлопка, от которых все затряслось. Знаю, что раньше до СВО на нем происходили ЧП. Да, взрывы, погибали люди, когда кто-то с чем-то неосторожно на производстве обращался. Были, если я не ошибаюсь, даже официально признанные прилеты. Это был год назад где-то. Смотрим, наблюдаем со всей округи. Присылают фото, видео вот с этим вот грибом.
0: А что известно об этом заводе? Он градообразующий?
6: Краснозаводск населением где-то 14 или 15 тысяч человек. Он по меркам нашего округа достаточно крупный. Предприятие это старое. Буквально несколько лет назад в окрестностях этого предприятия я с моими подписчиками нашли 150 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Мин, гранат, и вот вызывали спасатели, вызывали СМИ. Это все собирали из ручья. Это просто, когда предприятие было еще вот со времен Великой Отечественной войны, после Великой Отечественной войны оно было гораздо шире, и когда оно сузилось, за забором остались еще некоторые скрытые, зарытые в земле хранилища, которые вот с годами вылазили. Это важное какое-то предприятие.
0: Вы увидели столб дыма и никаких характерных для прилета дронов звуков?
6: Мы дроны видели за все это время много раз и прекрасно знаем, как они звучат. И слышали в этот раз, услышали только два огромных таких хлопка мощных, ни грузания какого-то, ничего я такого не слышал, не видел.
0: Большая ли территория и жилых домов, много ли буквально примыкающих к этому заводу?
6: Ну, завод находится на окраине Краснозаводска. В самом Краснозаводске несколько, наверное, сотен многоэтажных домов. Расстояние, наверное, до самого ближайшего, ну, может быть, метров 100, наверное, 150. Так вот примерно, я помню.
5: Андрей Трофимов, журналист из Сергиева Посада, в РИА главы Сергиево-Посадского городского округа Лужецкий уточнил, что экстренные службы работают на месте ЧП в Краснозаводске с учетом риска повторных взрывов. Причины станут известны после проведения экспертизы.
7: Продолжительность жизни.
8: После инсульта человек может перестать замечать все, что находится слева от него. Он не притрагивается к еде на левой половине тарелки или может даже забывать о собственной левой руке. Так проявляется пространственное игнорирование или неглект.
7: Журналист Алена Копылова.
8: Чаще всего такое нарушение возникает после повреждения правого полушария мозга. Дело в том, что увидеть объект и обратить на него внимание не одно и то же. Сигнал от глаз может поступить в мозг, но для осознанного восприятия его еще должны обработать системы, управляющие вниманием. В этой работе участвует сеть разных областей мозга. После инсульта связи между ними могут нарушиться, и внимание оказывается смещено в одну сторону. Неглект хорошо заметен в простых тестах. Например, пациента просят нарисовать циферблат. Он рисует круг, но все 12 цифр размещает только на его правой половине. Нарушение касается не только зрения. Человек может не реагировать на звуки слева и не замечать прикосновения к левой стороне тела. Существуют и еще более необычные формы неглекта. Иногда человек замечает предметы по обе стороны от себя, но игнорирует левую половину каждого отдельного объекта. Один из методов лечения подобного расстройства устроен удивительно просто. Пациента систематически учат поворачивать взгляд и искать предметы на той стороне, которую мозг привык игнорировать. Так человек фактически заново учится замечать часть пространства, которая все это время продолжала находиться перед его глазами.
7: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
9: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Турция и ООН хотят организовать новые переговоры с участием России и Украины по вопросу о прекращении огня в Черном море, пишет Bloomberg. Главная цель – скоординировать усилия по обеспечению безопасности поставок зерна на фоне резкого роста цен на продовольствие в мире. Планируется уделить внимание безопасности коммерческого судоходства, защите портовой и энергетической инфраструктуры. Переговоры могут пройти в первой половине октября. Россия выдворяет венгерских дипломатов. МИД России потребовал покинуть страну нескольких сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также генконсульств в Петербурге и Казани. Им дали на это 2 недели. Это стало ответом на решение Будапешта выслать из страны 10 российских дипломатов. Действия венгерских властей в российском МИДе назвали безосновательными и откровенно недружественными. Правительство предложило удвоить штрафы за нарушение общественного порядка. Кабмин внес в Госдуму соответствующий законопроект, сообщает Интерфакс. В частности, предусмотрено повышение штрафов за нарушение запрета курения табака или использования кальянов в отдельных местах, нарушение правил продажи алкоголя и его распития в запрещенных местах и появление в общественных местах в состоянии опьянения, за проживание без регистрации, за дискредитацию армии, за производство и распространение экстремистских материалов. Брать налоги с роботов и нейросетей предложил Билл Гейтс. Он считает, что если технология искусственного интеллекта заменяет людей, компании должны платить за нее социальные и медицинские взносы. Идея в том, чтобы нейросети не стоили бизнесу дешевле найма людей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Правительство хочет изменить порядок взимания НДФЛ с процентов по вкладам. Рассчитывать его и перечислять в налоговую будут банки, где граждане держат свои сбережения. Такое предложение содержится в законопроекте, внесенном в Госдуму. Зачем потребовались эти изменения и что они означают для вкладчиков? Гибрид по-русски в сети завирусился ролик, на котором запечатлен электромобиль «Зикр» с дизель-генератором на прицепе. Автор утверждает, что машина заряжается от него прямо на ходу. Как такое возможно и есть ли смысл в подобном изобретении, мы спросили у экспертов. Русская литературная классика бьет рекорды продаж на Amazon в Бразилии. И все из-за видеорецензии, автором которой стал футболист Густаво Скарпа, заработавший репутацию одного из самых читающих спортсменов мира. Ему в руки попала смерть Ивана Ильича Толстого, и Скарпа в буквальном смысле подарил ей новую жизнь. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Более 1 триллиона рублей отдадут вкладчики бюджету с процентов по депозитам. Именно столько государство рассчитывает получить в следующем году. Банки, согласно законопроекту правительства, будут сами удерживать НДФЛ с процентов по вкладам, а ФНС к концу года пересчитает все поступления налогоплательщика и начислит налог на оставшиеся доходы по прогрессивной шкале НДФЛ. Как будет работать новая налоговая схема? Об этом Евгений Перельчук.
10: Сейчас банки выплачивают проценты своим вкладчикам полностью без удержаний. До 1 февраля следующего года они передавали данные в налоговую, та рассчитывала сумму налога по всем вкладам и выписывала уведомление к концу года. Что изменится? Банки, как налоговые агенты, будут удерживать налог сразу и выплачивать вкладчику оставшуюся сумму. А налоговая затем пересчитает уже поступившие налоги и произведет доначисление к концу года, если потребуется. И все это с учетом прогрессивной ставки НДФЛ, объясняет партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
11: То есть, по сути, будет налоговая налогообложения в два этапа. Сначала банк при выплате процентов удерживает первый раз, и потом налоговый орган доставляет требования налогоплательщику в следующем году, и он до 1 декабря будет это уплачивать. Почему это эффективно для бюджета? Потому что сейчас налогоплательщик, по сути, пользуется налоговыми каникулами на целый календарный год. То есть он там заработал в 2025 году какую-то денежку, да, по вкладам, и налоги, которые он не уплатил в 2025 году, он будет платить только в 2026. А сейчас такого не будет. То есть бюджет будет наполняться раньше, чем сейчас. У налогоплательщиков больше не будет выбора, да, потому что они изначально будут доход получать в меньшем объеме, чем сейчас. Сама рука налогоплательщика, когда он нажимает на кнопку «Отправить на ЕНС» такую-то сумму налога, да, она будет подниматься легче, потому что эта сумма будет меньше. Вот. Но, тем не менее, по сути, налоговая нагрузка, конечно же, вырастет.
10: У одного гражданина, как известно, может быть несколько вкладов. Однако банки не обмениваются информацией друг с другом. Общую картину видит лишь налоговая. Она опирается на данные банков, ЦБ и агентства по страхованию вкладов. Собрав все данные, она насчитывает дополнительную сумму налога, если она наберется. Эту сумму клиенту нужно будет уплатить самостоятельно до 1 декабря следующего года. Поправки вносятся для того, чтобы налоги поступали в казну сразу, а не через год, как раньше. Самая прямая аналогия – банки будут действовать так же, как сейчас действует работодатель, говорит руководитель налоговой практики, партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
12: Как только банк начислит проценты на счет, это будет считаться выплатой. Банк обязан будет отщипнуть от начисленных процентов соответствующий налог с учетом льготы. Ну вот это льготируемая сумма 1 000 000 плюс проценты по максимальной ставке.
13: То есть получается, что банк тоже будет эти налоги отчислять, ну условно, не раз в год по всему начисленному, а ну а как, раз в месяц что ли? А если у меня вклад с капитализацией, 12 раз надо встать сесть?
12: Вот, да. Первыми попадают под раздачу вот эти сложные вклады с капитализацией процента. Банк сам будет, как агент, это перечислять. Как работодатель, который вам до выплаты зарплаты уже забрал налог и уплатит его же ежемесячно в бюджет. То же самое будут делать банки. Поэтому в 2027 году будет такой кумулятивный эффект. Во-первых, все заплатят по итогам 2026 года, и все, что будет за 2027 год капать, оно будет облагаться налогом сразу. В этом и есть смысл законопроекта. Не год ждать или два, пока деньги дойдут до бюджета, а сразу их откусывать в моменте.
10: Законопроект включает проценты по вкладам в общую совокупность доходов, облагаемых НДФЛ по прогрессивной шкале 13-22%. Другими словами, проценты с вкладов и все прочие доходы налогоплательщика будут суммироваться. Надо лишь помнить, что НДФЛ облагаются не все проценты по вкладам, а только часть сверхлимита. Побочный эффект от этих нововведений, пожалуй, один. Самостоятельно посчитать, какую в итоге сумму налога тебе должны начислить, и заготовить деньги заранее будет весьма затруднительно. Посчитать все легко и в автоматическом режиме сможет только налоговая. Евгений Перельчук, Елена Ворчукова, Бизнес ФМ.
5: Электромобиль едет, заряжая себя генератором. В соцсетях и пабликах завирусился ролик, в котором запечатлен электромобиль «Зикар», тянущий за собой прицеп с генератором, от которого машина якобы подзаряжается прямо в движении. Автомобиль зарегистрирован в Ханты-Мансийском автономном округе. Судя по видео, владелец электрокара установил в прицеп автономный генератор на дизельном топливе и подключил его к разъему зарядки, пытаясь имитировать гибридную систему с увеличенным запасом хода. Комментаторы называют это техническим абсурдом и шутят, что это китайский перпетум мобиле в российском варианте.
14: Вот я в жизни много чего видел, но вот такой хуй я вижу впервые. То есть это Зикар, который везет на прицепе генератор, и от генератора идет Питалово сам Зикар. Россия вообще максимально приспособленная страна, мне кажется. Это что такое?
5: Схема с дизельным генератором в прицепе для зарядки электромобиля неработоспособная и, скорее всего, фейк. В электромобилях заложена защита. Если открыт лючок зарядки и вставлен пистолет, машина не может двигаться. Это сделано для безопасности, иначе можно оборвать зарядную инфраструктуру или устроить короткое замыкание. Но даже если представить, что кто-то обошел защиту, в такой конструкции нет никакого смысла, считает автоэксперт Алексей Кованов.
15: Мне кажется, что это какая-то шутка, либо специально снята. нанятая, либо подстроенная водителем для радости других. Давайте представим, что кто-то прописал какую-то обходку, и мы имеем возможность возить с собой прицеп с дизельным генератором и запитывать батарею. Во-первых, никакого технического смысла в этом я не вижу, потому что вы получаете классическую медленную зарядку, и что вам мешает при таких вводных просто приехать домой, спустить кабель из окна и зарядиться. Более того, я как участник первого в мире кругосветного путешествия на электромобиле могу сказать, что еще 15 лет назад, когда это самое кругосветное путешествие происходило, мы заряжались самыми странными способами, включая кафе, придорожные рестораны и заправки. Найти обычную заправку для 220 вольт сегодня нетрудно, и договориться о ее использовании тоже нетрудно. В конце концов, можно даже приехать на мойку самообслуживания, где есть розетки, заплатить какие-то деньги за пользование этой розеткой, зарядить аккумулятор. Чтобы было понятно, во-первых, нужно купить прицеп. Во-вторых, нужно купить генератор. Дизельные генераторы сегодня недешево. Дизельный генератор надо закрепить, надо его заправить, опять же, недешевой соляркой. Поэтому экономически вся эта затея уже теряет свой смысл на этапе сборки вот этого автопоезда. Но если, допустим, у человека был прицеп, был дизельный генератор, то, опять же, это не имеет никакого смысла, потому что ты всегда с собой таскаешь тяжелый прицеп с тяжелым генератором. Разве что не тратишь время на то, чтобы у тебя машина стояла где-то. Понятно, что для зарядки аккумулятора требуется более продолжительное время, чем для заправки автомобиля топливом. Только разве это какая-то попытка сэкономить время? Но, повторюсь, вся эта затея кажется мне нереализуемой ни в экономическом, ни в техническом смыслах.
16: А, например, какие вообще реальные альтернативы есть для поездок на длинные расстояния на электромобиле, если мы не берем в счет приведенный этот пример в регионах со слабой инфраструктурой? Есть ли какие-то варианты?
15: Ну, смотрите, первое это у нас это приложение, где на маршруте есть реально свободные зарядные терминалы. Второе – это соблюдение скоростного режима. Электропривод тем менее эффективен, чем выше скорость. Поэтому чем медленнее едешь, тем дальше будешь. Ну и третье уже совсем такое малоприятное, но рабочее. Использовать воздушные мешки, то есть пристраиваться за каким-то большим грузовиком. Грузовики у нас ездят в среднем со скоростью от 80 до 100 км в час. На больших магистралях это 100 км в час они себе позволяют. И, соответственно, за ним пристраиваться и с этой скоростью ехать. Но здесь есть тоже нюанс такой, что все, что вылетает из-под колес грузовика, прилетает тебе в фары, в решетку радиатора, стекло.
5: Алексей Кованов, автоэксперт. Заявленный запас хода Зикар 600-700 километров. Реальные 450-470, иногда даже меньше 350. Как говорят эксперты, плавное вождение и круиз-контроль экономят 15-20% заряда. Также стоит контролировать давление в шинах. Падение на 0,5 бар увеличивает расход на 2-3%. Артем Дзюба заявил о завершении футбольной карьеры, но пока непонятно, то ли в шутку, то ли всерьез. В последнее время Дзюба проявлял себя не только, а может даже и не столько на поле, сколько в различных юмористических шоу об Артеме Дзюбе не только как о футболисте. Иван Медведев.
17: Футбольные регалии Артема Дзюбы не перечислить нельзя. Лучший бомбардир в истории российского футбола. Лучший бомбардир в истории сборной и в истории чемпионатов России. Четырехкратный чемпион России. Четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года и так далее. Воспитанник Спартака, успевший поиграть за «Зенит», «Локомотив», «Томь», «Ростов», «Тульский Арсенал», «Тольяттинский Акрон» и турецкий «Адана Демирспор». За это время Дзюба много раз успел побывать и героем, и антигероем. Конфликты с тренерами и с футбольными фанатами. И непростые отношения с огромной аудиторией всей страны. Дзюба ведет сборную вперед, массы восхищаются им. И с таким же рвением набрасываются после тех или иных ошибок, ставших достоянием общественности, комментирует спортивный журналист Александр Федоровский.
18: Артем Дзюба – это тот пример, когда говорится в поговорке «я не червонец, чтобы всем нравиться». Поэтому, безусловно, кто-то в Дзюбе видел талантливого, интересного футболиста, ну а кто-то связывал с его именем исключительно короткометражный фильм, в свое время ставший весьма популярным. Для меня Дзюба – это игрок, который прогрессировал всю свою карьеру, когда он стал расти во всех смыслах, и в смысле футбола, и в смысле топометрии. Он только добавлял именно в умном футболе. Потому что Дзюба, конечно, в российской истории, пожалуй, самый сильный футболист габаритного плана. То есть он не просто заколачивал гвозди сверху, но он прекрасно играл внизу. Он мог вести игру команду. Он, в принципе, по сути, был полудиспетчером таким. Единственное, что, по-моему, Дзюба никогда не делал, не исполнял штрафные удары. Все остальное он умел.
17: Но завершает ли Дзюба карьеру? На вопрос журналиста издания РБ «Спорт» о дальнейших планах Артем ответил так.
19: Артем, хотя бы один вопрос ответить по вашей карьере.
20: Карьера закончилась, все, ребят.
19: Вы завершили все. Официально.
20: Посмотрим, что официально я могу заявить, может, что поиграю на кубок за кого-нибудь.
19: Дальше что, медийная лига?
20: Реал Мадрид.
17: Реал Мадрид. То есть Дзюба скорее отшутился. И в последние пару лет многие из тех, кто за футболом не следил вовсе, знают Дзюбу больше как постоянного гостя всевозможных юмористических шоу «Рунета». В паре с Леонидом Слуцким или сольно он успел сняться в «Что было дальше», в нескольких шоу с Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым, в «Натальной карте» и в других громких проектах. Впрочем, судя по комментариям зрителей этих шоу, качество юмора, которое выдавал там Дзюба, тоже можно назвать неоднозначным, что вполне в его стиле. Но бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин признался, что не удивится, если увидит, что Артем Дзюба продолжит карьеру в медиа.
21: Дзюба – легендарная личность для российского футбола. По крайней мере, у нас больше времени играть в большой теннис, а так, конечно, нужно обязательно сделать какой-нибудь прощальный матч глобального масштаба. Ну и, конечно же, потом он сам выберет, куда ему идти, или на тренерскую должность, или на какой-то спортивный менеджмент. Ну, может быть, он никуда не пойдет, а останется на телевидении, потому что многие говорили, что на телевидении платят намного больше, чем в футболе иногда. Поэтому будем надеяться, что мы его еще не раз увидим, куда мы без его юмора, без его шуток.
17: Но даже если медийная карьера у Артема Дзюбы не сложится, без работы он не останется точно. Как говорят в таких случаях, мужик он здоровый, крепкий, рукастый. Иван Медведев, Бизнес FM.
5: Вот агент футболиста заявил, что Артем Дзюба не завершал карьеру. Он хочет забить 250 голов, еще поиграет, может. Были мысли о том, чтобы сыграть в Кубке России за какую-то команду, говорится в сообщении агента.
7: Компании и корпорации.
22: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
7: Ценные бумаги.
22: Акционеры Норникеля одобрили дивиденды за первое полугодие 2026 года 1 рубль 85 копеек на акцию. Реестр получателей закроется 12 октября. Всего на выплаты направят более 28 миллиардов рублей. Для сравнения, прошлая выплата после сплита составляла 9 рублей 15 копеек на акцию. Акционеры Черкизова приняли решение выплатить дивиденды по результатам первого полугодия в денежной форме в размере 120 рублей 19 копеек на обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлена на 11 октября.
7: Отчеты и планы.
22: Серийный выпуск гибридного «Лада Азимут» могут запустить в 2028 году. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он сказал, что у коллег есть ресурсы и программы, и лично испытал опытный образец. Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов анонсировал, что гибрид будет полноприводным, мощностью 290 кВт, это около 390 лошадиных сил, разгон до сотни за 5,7 секунды, запас хода около 1100 км. Британский онлайн-ритейлер Asos выпустил первую в своей истории коллекцию адаптивной одежды для людей с инвалидностью Asos Adaptive. В линейке 51 позиция, ее создали вместе с консалтинговым агентством Tilling the Lens и самими людьми с инвалидностью. Есть женская, мужская и плюс-сайз одежда, главные особенности — магнитные застежки, потайные молнии, доступ для катетера, скрытые карманы и измененные пропорции для тех, кто передвигается в инвалидном кресле. В коллекции вечерний образы, деловые костюмы и повседневная база. Цены от 39 до 65 фунтов. Это примерно от 3,5 до 8 тысяч рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорейкина. Как одна рецензия футболиста превратила повесть Толстого, написанную почти 140 лет назад, в бестселлер «На другом конце света». В Бразилии смерть Ивана Ильича обогнала на Амазон современных авторов. И все благодаря видео полузащитника Атлетико Минейро Густаво Скарпе. Как ему это удалось, узнала Наталья Воробьева.
22: Книга, написанная в 1886 году, в середине сентября вышла на первое место в Амазон Бразилии, а сейчас держится на второй строчке. Причина – рецензия футболиста Густаво Скарпе, полузащитника Атлетико Минейро. Его видео на YouTube посмотрели более 700 тысяч раз. Запрос запросы в Google выросли на 300%. Скарп известен любовью к литературе, он дарит книги партнерам по команде, устраивает обсуждения в раздевалке. После его рецензии фанаты создали клуб чтения «Галейтура». Название объединяет два слова: «Гала Петух» — официальное прозвище футбольного клуба, и «Лейтура» — с португальского переводится как «чтение». Запрет Грамми у проекта более 100 тысяч подписчиков. Игроки «Атлетика» публикуют фото с книгами, которые рекомендуют Скарпа. Сам футболист начал читать только в 2018 году. До этого он перечитывал лишь Библию. Теперь он регулярно записывает рецензии на Достоевского, Кафку, Гюго. Но пока ни одна его рекомендация не повторила успех «Смерти Ивана Ильича». Вот как сам Скарпа описал повесть.
1: Лев Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Еще одна книга на этом читательском пути и еще одна, которая мне сегодня очень понравилась. Реально, чувак, книга уже начинается с того, что герой мертв. Все на его похоронах. Друзья, коллеги по работе получают известие о его смерти. Трое друзей, и у каждого разная реакция. И ни одна из них не очень-то сочувственная, понимаешь? Один уже думает, что его могут повысить на работе. Другой считает, что работы станет слишком много, потому что некому будет делить обязанности, задачи. А третий думает, по крайней мере, это он, а не я. В общем, книга очень короткая, страниц 90-92, кажется, но с большой критикой человечества. То есть она уже начинается с критики того, что иногда людям вообще нет дела до человека. Всем плевать, каждый смотрит свою сторону, и жизнь продолжается.
22: «Смерть Ивана Ильича» — это произведение о том, что душа может на самом пороге смерти, пропасти, возвыситься и преобразиться. Говорит российский писатель, член жюри премии «Ясная Поляна» Владислав Отрошенко.
2: Читатель эту вещь сначала потрясает этим ужасом смерти, а потом она выводит какое-то космическое, светлое и одухотворяющее пространство. И ты понимаешь, что да, смерть можно преодолеть. Действительно великое произведение. Не знаю, почему оно выстрелило вдруг в Латинской Америке, но я думаю, этого произведения на все времена и на все века, пока существует планета Земля и человечество, будут потрясенные читатели. И это говорит о том, что русская культура, она вечная, и она не зависит ни от чего, ни от каких политических бурь и политических безумств.
22: Мы имеем дело с чистым случаем, практически социальным экспериментом влияния инфлюенсера на широкие общественные массы. Здесь нет издательства, которое бы подогревало интерес, нет автора, который мог бы подключиться к продвижению. Все работает иначе, как цепочка последовательных импульсов, объясняет механизм такого успеха директор по разработкам и исследованиям коммуникационного агентства «Кросс» Ксения Касьянова.
3: Здесь, судя по всему, действительно сработало несколько факторов и удачно сделано. Рецензия и обзор, и произведение, которое, будучи прочитанным, вызвало вторую волну и отзывов, и рекомендаций, и уже в последующем великая сила платформ, на которых продается продукт, чем более он становится популярным, тем выше он становится в рекомендациях, и тем больше он зарабатывает себе дополнительные аудитории и покупателей. Поэтому в любом случае это не однофакторная модель, в любом случае это некий такой эффект матрешки, когда складываются удачно все факторы, и если бы это был ныне здравствующий автор, то и финансово он хорошо бы себя почувствовал.
22: После Толстого Скарпа порекомендовал болельщикам еще несколько классических произведений «Повелителя мух» Уильяма Голдинга, «Ночь» Эли Визеля и «Цветы» для Элджернона Даниэля Киза. А в списке на будущее у футболиста «Война и мир» того же Толстого, «Шинель Гоголя», «Миф о Сизифе Камю» и «Красные и черные Стендаля», а также «Возвращение к Федору Достоевскому». Своей миссией футболист называет не продвижение конкретных книг, а желание приучить подписчиков читать. Если не те книги, которые я публикую, то любые другие, потому что это очень хорошая привычка. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Первый день октября российский рынок акций закрыл в плюсе. Индекс Мосбиржи прибавил 0,53% и почти дотянулся до отметки 2280 пунктов. РТС вырос на 0,9% и составил 863 пункта. Главный драйвер – подорожавшая нефть. Брент поднялся почти до $101 за баррель. Локомотивом роста выступили сообщения о том, что Китай приостановил экспорт нефтепродуктов, а также возможный новый удар по объекту Сауди-Арамко на востоке Саудовской Аравии. Лучше всех себя чувствовали акции Т-технологии, которые прибавили почти 4% на новостях о высокой цене доп. Эмиссии. Рубль скорректировался после укрепления. Юань на Мосбирже вырос до 12 рублей 41 копейки. ЦБ со 2 октября опустил официальный доллар до 83 рублей 25 копеек, комментирует создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер, инвестор Дмитрий Черемушкин.
0: На российском рынке рубль укрепляется, этому способствуют экспортеры. А сейчас конец месяца, конец квартала, экспортная выручка была очень большая, она поставляет сейчас в Россию, поэтому мы в целом ожидали, что рубль укрепится, наверное, цель где-то в районе 80 рублей за доллар. К тому же в Китае праздник с 1 по 7 октября, и импортеры, которые закупают товары в Китае, сейчас не покупают валюты, образовался такой вакуум, когда выручка экспортная приходит, а в моменте она не очень сильно нужна, поэтому мы видим сейчас укрепление рубля. Что касается нефти. Нефть сегодня растет, она больше почти по 3%. На мой взгляд, это связано прежде всего с тем, что была новость о том, что китайские НПЗ приостановили экспорт топлива почти во все страны, кроме Гонконга. И рынок считает это, что признак, что Китаю самому не хватает топлива. Ну и плюс с Ираном остается тема не закрытая. Переговоры идут. Выходит очень много плохих новостей, что никак не могут договориться. Все это, конечно, драйвит нефть все выше. Российский рынок более-менее сейчас чувствует себя хорошо, подрастает. Пока позитивные нотки какие-то геополитические идут. Да, в принципе, народ получил свежие дивиденды, начало месяца, зарплату, подкупает акции. В целом рынок нейтральный достаточно.
5: Дмитрий Черемушкин, аналитический проект Wall Street Pro. Отечественный фондовый рынок по-прежнему нервно реагирует на геополитику. Его вновь вытянули вверх тяжеловесы, акции нефтяных компаний. Рубль пока держится, но в перспективе ослабеет, говорит частный инвестор Даниил Болоцких.
4: Рубль по-прежнему в диапазоне 80-85. Краткосрочно рубль скорее будет крепким за счет высоких налогов и высоких цен на нефть. Если говорим среднесрочно, рубль скорее будет там ближе к 90 рублям за доллар США. Если говорим про акции, акции по-прежнему остаются подвержены геополитической повестке, но в сентябре, несмотря на всю геополитику, удалось чуть-чуть подрасти, и здесь есть узкий момент, то, что акции росли в основном за счет тяжеловесов в индексе, это Лукойл, это Газпром, а в среднем другие акции 1-2% за месяц прибавили, то есть несущественно. Поэтому в акциях картина неоднородна, лучше себя чувствует сейчас нефтяные компании, коль у них и в октябре, и до конца года будут дивиденды, ну и хорошо себя чувствуют банки, потому что если инфляция и дальше будет сохраняться на повышенном уровне, как в России, так и в мире, то это, конечно, хорошо для банков, потому что высокая ключевая ставка будет сохраняться. Ну и, собственно, видим по результатам банковского сектора в России снова высокие прибыли, и банки чувствуют себя с точки зрения финансовой отчетности, да, лучше других компаний в этом году.
5: Даниил Болоцких, частный инвестор. Пока все держится на нефти, если геополитика не подкинет сюрпризов, неделю индекс Мосбиржи, по мнению аналитиков, закончит чуть выше текущих уровней.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Легко ушло. Американец Артур Флегенхаймер, более известный как голландец Шульц, был одним из самых известных бутлегеров США времен сухого закона. Шульц был скупым до крайности. Годовой оборот его нелегальных пивоварен достигал 20 миллионов долларов, а он покупал рубашки по 2 бакса и жил в ветхой квартирке. Скопил Шульц, по слухам, около 100 миллионов в пересчете на современные деньги. В 1935-м прокурор Нью-Йорка Томас Дьюи устроил на голландца настоящую охоту. Тот, опасаясь ареста, укрыл свое богатство в Северных Апалачах, а точное место раскрыл лишь двум подручным. Всех троих в том же году нашли и расстреляли конкуренты из другой банды, а искатели удачи до сих пор буквально перекапывают горы в надежде найти наследство голландца Шульца. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
8: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи современного искусства «Фрагмент», рассказывает, как открывалась выставка «Сталкер», первая персональная выставка молодых художников из Тайваня, и почему все получилось.
9: Очень интересно, что я заметил, живя здесь уже вот какое-то время, здесь очень развита сила комьюнити. Так бывает, что в постсоветском пространстве часто говорят о том, что вы должны общаться с американцами, чтобы стать местным. Вы должны общаться с теми, с кем вам комфортно. Мое мнение такое, когда мы делаем выставку корейских художников, то туда приходит очень много корейцев. Притом эти корейцы могут быть в втором, в третьем поколении. То есть они уже американцы. Или, например, делаем выставку китайских художников. Приходит очень много китайцев. И вот здесь пришло много и художников, и людей из арт-сообщества, которые родом из Тайваня. И пришел очень большой коллекционер, который 40 лет живет в Нью-Йорке, и она поддерживает художников своей страны, и до этого возглавляла Азиатский культурный центр, 30 лет занималась этим. Пришла такая, говорит, боже мой, это невероятные художники, хочу себе в коллекцию. И вот так их встретили. Поэтому для них это было, конечно, приятно. Мы открылись в один из самых неудачных дней, потому что в Нью-Йорке это было 3 сентября, начало сезона, но сезон обычно открывается после Labor Day, после Дня труда. А День труда, 2 дня, поэтому длинные выходные. Мы открывались в пятницу перед длинными выходными в городе. Никого не было. Я думал, что никто не придет. Но пришло много людей. Это было, на удивление, прекрасно.
8: Хуана Джичена и Хауру скупают очень быстро. Я не знаю, что доедет до Европы, где Сергей хотел показать серию их работ. Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент». Кира Альтман, Business FM.
6: Между делом на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
11: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона об утрате Европы конкурентоспособности. Дипломат привела его слова о том, что российский газ был одним из основных факторов конкурентоспособности европейской промышленности, но Европа сама от него отказалась. Свой пост Захарова озаглавила «Как я провел этим летом». Попытки урегулировать конфликт на Украине только за счет гарантий безопасности Киеву – путь в никуда. Об этом известием заявил директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. По его словам, инициативы о возобновлении прямого диалога с Россией блокируются НАТО и ЕС. Дипломат также заявил, что позиция Москвы против дальнейшего расширения НАТО не изменилась. Специалисты ликвидировали открытое горение в особняке Миллера возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. По данным городского МЧС, после этого началась проливка конструкции. Площадь пожара в особняке и на кровле примыкающего здания составила 2250 квадратных метров. К тушению привлекли 165 человек и 37 единиц техники. OpenAI уволила 3 сотрудников из команды безопасности за передачу конфиденциальной информации сторонней организации, сообщает Wall Street Journal. Представитель компании подтвердил увольнение, не уточнив, какой именно организации были переданы данные. Ранее OpenAI сообщила о нескольких инцидентах с ИИ-моделями, включая попытки получить доступ к данным учетных записей и загрузить файлы в открытый доступ. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Будет ли Россия национализировать иностранные активы? Где проходит точка невозврата по калининградскому вопросу? И почему остановка ударов ВСУ по российским НПЗ не приведет к заморозке атак по украинским военным судам? Владимир Путин выступил в серии заявлений на заседании клуба «Валдай». Когда производство есть, а доказать, что оно российское, не получается. Во всяком случае, Минпромторгу. В нашу редакцию обратился бизнесмен, выпускающий медицинские изделия, который безуспешно пытается внести свое предприятие в реестр российских производителей. И, как он говорит, такая проблема не у него одного, что мешает получить прописку в реестре производителей. Олимпиада раздора набирает обороты, и дискуссия вокруг планов Миноборнауки пересмотреть условия приема в вузы для олимпиадников. Ведомство хочет сократить число поступающих без сдачи ЕГЭ. Такая перспектива ожидаемо огорчила тех, кто не рассчитывал бороться за студенческий билет на общих основаниях. А что думают об этом в самих вузах? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Россия не национализирует иностранные активы. Утверждение, что Россия что-то у кого-то забрала, это ложь и провокация, заявил Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».
10: На самом деле это ложь и провокация. Мы ничего ни у кого не крадем и не национализируем. Вот они взяли, заблокировали наши золотовалютные резервы, резервы Центрального банка. Да еще вроде там раздают доходы от этого использования этих резервов на войну. Вот это, вот, на мой взгляд, абсолютно недопустимо. Мы ничего, никого не национализировали. Да, мы ставим под внешнее управление некоторые предприятия, а в некоторых европейских странах просто грубо, я хочу это подчеркнуть, грубо, нарушая все мыслимые и немыслимые правила, взяли, отторгли у нас огромные предприятия, допустим, западные, в Федеративной Республике Германии. Ну, это все. Понимаете, у «Газпрома» забрали, у «Роснефти» забрали, у других наших. Вот смотрите, Что с «Лукойлом» происходит? Ну что же, мы создаем для себя условия, при которых в случае национализации или по-другому какого-то назвать грабежа наших компаний, мы смогли бы зеркальным образом ответить. Вот с этим и связана постановка под внешнее управление тех предприятий, о которых вы говорите.
12: То есть при благоприятном сценарии они их получат обратно?
10: Да, получат.
23: Владимир Путин прокомментировал ответы на удары Киева по российским гражданским судам. По словам президента, первой начала Украина, а Россия стала отвечать. Теперь нас просят прекратить удары, а Россия отвечает нет. Получив фашист гранату от советского солдата, сказал Владимир Путин. Он назвал нелепым предложение о прекращении ударов по судам в ответ на остановку атак по российским НПЗ.
10: Вот начали наносить по НПЗ. И прямо объявили цель – нанести ущерб нашей экономике. Добились цели? Частично. Потому что где-то по нашим оценкам, где-то примерно 1% ВВП мы потеряли. Но причем сознательно. Это же гражданские цели. По гражданским целям. Ну что ж, получили зеркальный ответ. Мы начали наносить удары по тем объектам, которые важны для их экономики. Мы не начинали это. Теперь у них фактически, по их собственному признанию, нет металлургической промышленности.
23: Владимир Путин заявил, что Россия хотела бы как можно скорее прекратить украинский конфликт, причем путем переговоров. При этом нейтральный статус Украины остается среди целей России. Президент также сказал, что мы не хотим развалить ЕС, мы хотим сотрудничать. Но кто-то запрещает отдельным странам развивать отношения с Россией. Выступление Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» мы обсудили с политологом Георгием Бовтом, автором телеграм-канала «Бовт знает». На ваш взгляд, какие из заявлений президента были ключевыми и к кому в первую очередь они были адресованы? Внешней аудитории или внутренней?
13: Конечно, внешний. Мне показалось, что в этот раз он был по форме достаточно мягок, и особенно первая вступительная часть, она была посвящена общецивилизационным вопросам, а вторая часть была посвящена больше конкретике, ответы на вопросы, и вопреки мягкой форме, мне показалось, что позиция президента достаточно жесткая по ключевым вопросам. В отношении перемирия частичного, мне кажется, что окончательно поставлена точка, и никакого частичного перемирия не будет, ни энергетического, ни зернового, никакого. Дух Анкориджа также не упоминался. И вообще про роль США в регулировании было сказано достаточно скупо и выходило за рамки тех заявлений, которые звучали из уст руководителей российских в последнее время. В отношении Европы были по форме достаточно мягкие заявления, но в то же время от них веяло безнадежностью. В смысле безнадежности каких-то каких-либо переговоров. Да, формально сказано, что мы готовы к диалогу без предварительных условий, пусть они тоже без предварительных условий, но по сути о диалоге речь не идет. Напоминание о том, что Россия готова применить все средства для защиты там от Калининграда, их можно понимать расширительно. Все средства будут применены в любом формате прямого военного столкновения с Европой, поскольку, сказал Путин открыто, у нас не так много других средств обороны, кроме конкурентного преимущества в виде стратегических ядерных вооружений.
23: Владимир Путин отметил, что Россия способна взять под окончательный контроль оставшуюся часть территории Донбасса гораздо раньше, чем считает Европа, ранее, чем через 1.5-2 года. Вот на ваш взгляд, этот временной отрезок почему был обозначен?
13: Видимо, он руководствуется какими-то докладами Генштаба. Тут оценки разнятся. На Западе звучат оценки, исходящие из прямой экстраполяции нынешних темпов продвижения российской армии. Путин упомянул 1300 с чем-то квадратных километров, которые российская армия заняла за последние месяцы. Это в 2 раза больше, по его словам, чем за август. Если он руководствуется этими цифрами, наверное, он строит и соответствующие планы. Но это же говорит о том, что никаких переговоров в ближайшем будущем ждать не приходится.
23: По поводу трехсторонней встречи на АТЭС между Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. Владимир Путин упомянул, что у него с Си Цзиньпином попроще складывается диалог, чем с Трампом. На ваш взгляд, трехсторонняя встреча, она возможна?
13: То, как Путин это говорил, в такой тональности, как он это говорил, у меня сложилось субъективное впечатление, что у него достаточно скептические отношения по поводу возможности этой трехсторонней встречи. Да, они могут где-то оказаться на одном пространстве, вместе их сфотографируют, но не похоже, что речь идет о практической организации полноценных переговоров в трехстороннем формате. И тональность Путина, в которой он это говорил, у меня это ощущение подтвердило.
23: А на ваш взгляд, в чем главная загвоздка, которая мешает организовать этот трехсторонний формат?
13: Об этом Путин не сказал, я могу лишь выдвинуть свою версию. Во-первых, нет готового решения по Украине, это главное. И во-вторых, нет готовности Китая участвовать в качестве какого-либо гаранта такого решения по Украине, если оно даже будет достигнуто.
23: Это был политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Президент пошутил о продолжительности пленарной сессии клуба «Валдай», и модератор Федор Лукьянов обратился к нему и сказал, что мероприятие уже длится больше 3 часов. «Как вы?» – спросил Лукьянов. «Пора домой», – заметил Владимир Путин. Другим темам праздник не приходит. Это о предпринимателях, которые не могут попасть в реестр российских производителей Минпромторга. В редакцию обратился бизнесмен, производящий медицинские изделия. И несмотря на то, что все производство здесь и комплектующие куплены внутри страны, он не может доказать отечественное происхождение продукции. Почему попадание в этот реестр называют праздником и что говорят в других сферах? Голос бизнеса у Михаила Сафонова.
14: Бизнес говорит.
15: С 22 года гендиректор московской компании «Глобус» Владимир Косицын пытается попасть в реестр российских производителей Минпромторга, то есть доказать, что его продукция отечественного происхождения. Он резидент Сколково, производит медицинские изделия, в том числе дыхательные контуры, которые во время операции соединяют человека с оборудованием. Реестр нужен, чтобы участвовать в госзакупках, потому что на заказы от частных клиник выжить сложно. Для тех, кого в министерском списке нет, госзаказы в этой отрасли полностью закрыты. Путь в реестр один – получить одобрение торгово-промышленной палаты. Она досконально проверяет все и отказывает. Владимир уже точно не помнит, сколько раз это происходило. 7 или 8. Сначала отказали, потому что не все комплектующие производились на предприятии в Москве, хотя делали их на российском же заводе в Петербурге. Перенесли всю цепочку производства в столицу. Снова безуспешно подавали заявки. Однажды, например, отказали из-за пунктуации.
16: У нас есть отказы, я могу прислать, где они писали, что у вас запятые стоят не в соответствии с регистрационным удостоверением в документах, которые вы к нам подаете. И тоже отказывали нам на этом основании, представляете? Каждый отказ – это несколько месяцев работы заново над новым пакетом документов. А если этот отказ связан с регистрационным удостоверением, о том, что нужно внести изменения в регистрационное досье, то здесь срок уже 8 месяцев, 10 месяцев составляет.
15: Торгово-промышленная палата прислала довольно объемный ответ на наш запрос, в котором мы рассказали об этом конкретном кейсе. Если вкратце, предпринимателю рекомендовали детально изучить и неукоснительно соблюсти все требования, в том числе те, что касаются запятых, а также обратиться в ТПП за консультацией, чтобы корректно заполнить заявку. Коллеги-бизнесмены подтверждают, в их отрасли доказать, что ты действительно российский производитель, сложно. Основатель компании «Бальнеомед» из Петербурга, поставляющий оборудование для санаториев «Нарек Айрумян», вспоминает похожие случаи. Кто-то указывает адрес своего завода, и, например, в заявке стоит дом с литерой «А». Она маленькая, а в документах от Росздравнадзора буква уже большая. Отказ. Или аудиторы торгово-промышленной палаты выясняют, что в комплектующих использовали немного зарубежной краски, на которую нет российских документов. Тоже до свидания.
18: Был случай, когда поставщик использовал краску, которая была произведена за пределами Российской Федерации и на которого не были соответствующие документы, то вот это может быть воспринято как основание, чтобы вернуть заявку. Купил корпус какой-то, либо какой-то блок питания, и на нем напечатана определенная краска с определенным маркировкой, вот они могут докопаться до таких мелочей.
15: Из любопытства мы попробовали узнать, есть ли такие же проблемы в других отраслях, так как нахождение в списке Минпромторга везде дает преференции в госзакупках. Председатель Фонда развития световой среды Евгений Долин несколько лет назад, когда работал в светотехнической компании, как раз занимался этой темой. И он не припоминает похожих случаев и считает, что тот, кто действительно хочет попасть в реестр российских производителей, туда попадает. И даже наоборот, по его мнению, в этом списке оказываются те, кто там быть не должен.
19: В большинстве случаев в моей практике торгово-промышленная палата объясняет, что именно не так сделано, и идет навстречу, поскольку задача наполнения реестра, она стоит, и никто не заинтересован в том, чтобы под надуманным предлогом заблокировать того или иного соискателя. Наоборот, торгово-промышленная палата может сквозь пальцы посмотреть на нарушения и недобросовестно аудит провести.
15: Но есть еще один важный момент. В сфере медицинских изделий не только по понятным причинам особенный контроль, там еще и не так много производителей из России или ЕАЭС. По сути, это небольшой клуб, получающий госзаказ. Основатель компании «Бальнеомед» Нарек Айрумян говорит, что у производителей медизделий два главных праздника в жизни. Первый, когда они получают регистрацию Росздравнадзора, что тоже очень непросто. Второй, когда попадают в реестр Минпромторга.
18: Это прям праздник, все делятся друг другом. Ура, попали в реестр.
15: В итоге бизнесмен Айрумян, который так и не смог попасть в реестр, решил, что это не стоит траты денег и времени на бюрократию. И работает на частном рынке, где смотрят не на бумагу из правительства,

0: карибское солнце. После пробуждения Брэнсон бежит заниматься кайтсерфингом. И лишь после укрощения волн миллиардер, разменявший восьмой десяток, позволяет себе позавтракать. Чаще всего на столе у него мюсли, фрукты и чай. Это любимый напиток британского бизнесмена. За день он выпивает до 20 чашек. Вплоть до вечера обычно продолжаются видеообзвоны представительств компаний в разных частях мира. Онлайн-конференции не прекращаются даже во время обеда. А вот ужинает Брэнсон традиционно с семьей и друзьями. Самые интересные идеи, по словам миллиардера, приходят к нему в голову как раз во время этих шумных застолий. Органайзер миллиардера на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Экспорт СПГ из России в сентябре вырос на рекордные 19% год к году. Главным драйвером стал Арктик СПГ-2, поставки которого увеличились на 263% до 400 тонн сжиженного газа. Российская нефть марки «Юралс» составила в сентябре 35% от общих поставок углеводородов в Индию. Об этом сообщает издание «Times of India». В прошлом месяце Россия удержала первое место в индийском импорте нефти, который ежедневно составлял 5,4 миллиона баррелей. Это самый высокий уровень поставок энергоносителей в Индию со времени начала февраля войны США с Ираном. Доля самолетов отечественного производства в парке российских авиакомпаний к 2029 году должна достичь 37%, сообщает ТАСС со ссылкой на паспорт госпрограммы развития авиационной промышленности. В этом году показатель должен составить 20%, в 27-м 25%, в 28-м 30%. Долю российских вертолетов в парке крупнейших авиаперевозчиков планируется увеличить до 89,4% в 2029 году. Правительство планирует снизить госрасходы на средства массовой информации в 2027 году. Это решение затронет в том числе Первый канал, RT и ТАСС, пишут ведомости. Кабмин планирует выделить на господдержку СМИ в следующем году 145,8 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили о том, что российское правительство не планирует отменять налоговые льготы для IT-компаний. В проекте федерального бюджета нет положений, которые бы их упраздняли, уточняет Интерфакс. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес-ФМ, студии Ольга Кокорейкина. Миноборнауки планирует сократить количество поступающих в вузы олимпиадников. Их родители против.
0: Спорная тема. Дебаты по делу.
2: Обращения от недовольных мы получаем в личные сообщения нашего телеграм-канала. В конце сентября Миноборнауки опубликовало проект приказа, согласно которому поступать в вузы без вступительных испытаний, то есть без сдачи ЕГЭ, смогут лишь победители определенных олимпиад. Ранее могли и призеры. Также сокращается и перечень олимпиад, которые дают преимущество при поступлении. Что об этом думают родители, ректоры вузов и директора лицеев? Валерий Убадоев продолжит.
3: В среду Миноборнауки опубликовало новый приказ, в котором сократила перечень олимпиад для российских школьников на 26-27 учебный год. В списке значится 60 олимпиад, тогда как год назад их было 83. Из перечня пропала, например, Строгановская олимпиада по изобразительным и прикладным видам искусства, а это олимпиада первого уровня, то есть она является, точнее являлась, престижной и давала максимальное количество льгот при поступлении. Родители готовят своих детей к поступлению в вузы, начиная практически с младшей школы. Если же выбирать путь олимпиад, то это дополнительно нагрузка как на ребенка, так и на его родителей, и умственная, и финансовая. И тут мало того, что перечень олимпиад сокращается, так еще и право на поступление без вступительных испытаний планируют забрать у призеров и оставить его только за победителями, что следует из проекта другого приказа Миноборнауки. О позиции родителей нам рассказал отец двух сыновей олимпиадников из Подмосковья, который пожелал остаться анонимным.
4: Мы не привлекаем дополнительно всяких репетиторов, а репетиторы сейчас очень ощутимых денег стоят. И ребенок старается и успеть и к олимпиаде подготовиться, и школу не завалить. И он двойную нагрузку тянет. Мы все тянем, успеваем, стараемся. И тут нам говорят, что не пригодится, шансы сократились. И мы не одни, все сейчас находятся в такой ситуации. То есть надо взвешивать, и вот получается, что у тебя один шанс. Либо ты затащишь в СОЖ, либо...

0: все, ну, либо пролетишь как фанера над Парижем, потому что можешь по ЕГЭ показать 80 баллов, и тебе не хватит на твой вуз мечты.
1: Уточним, что ВСОШ – это Всероссийская олимпиада школьников. Она проводится по ряду различных предметов и считается наиболее престижной. Ее проект приказа Миноборнауки не касается. На этот документ уже были подготовлены возражения, продолжает адвокат, представитель математического сообщества олимпиадников, мама олимпиадницы Элеонора Шевчук.
2: Прежде всего, это прямо нарушает требования закона. А во-вторых, проект нарушает автономию вуза. Ранжирование подобного рода, то есть отделение призеров от победителей, ну это не просто дискриминация. Тут важный момент в том, что дети были не готовы к такому проекту. И все те дети, которые на сегодняшний момент имеют право поступления без вступительных испытаний, у нас оказываются за воротами. В любом случае, дети, которые занимаются олимпиадами, не бросят их, потому что олимпиады — это глубокое погружение в ту или иную науку. Это действительно призвание. Есть такое выражение: отступать некуда, позади Москва. Вот у нас позади дети и наше будущее. Это очень важно.
1: В этом году приемная кампания в вузы была, возможно, самой резонансной. Ряд СМИ и мы в том числе сообщали о том, что олимпиадники и прочие льготники заняли большинство бюджетных мест в ряде топовых университетов. То есть тем, кто поступал по ЕГЭ, мест попросту не осталось. Местами даже тем, кто набрал 300 баллов по трем предметам. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов в интервью Business FM тогда говорил, что такие выпускники должны иметь право поступать в любой вуз по выбранной ими специальности, так как это попросту максимальный возможный балл. Он говорил, что это показывает недостаточно сбалансированную систему приема. При этом стоит отметить, что олимпиадников в общей массе абитуриентов не так много. Консолидированных данных на этот год пока нет, но в прошлом году на бюджет поступили 619 тысяч человек. Из них почти 9,5 тысяч олимпиадников. Это 1.5% от общего количества. Но проблема в том, что они занимают самые востребованные места в самых топовых вузах. От этого и складывается ощущение, что олимпиадников слишком много. Кстати, их количество растет. В 2025 году поступивших без ЕГЭ было на 11% больше, чем в 2024. Важно, что вузы сами имеют право регулировать, по каким конкретно олимпиадам к ним можно поступить, не сдавая ЕГЭ, продолжает ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин.
3: Вот этот принцип, что победители олимпиад концентрируются на самых модных местах, он как раз и приводит к тому, что они все забивают и не остается мест для поступления по общему конкурсу. Конечно, победителей и призеров олимпиад должно быть немного. Это должен быть какой-то совершенно эксклюзивный контингент людей. Рассматривается мера, которая позволит только победителям олимпиад участвовать в процедуре поступления без вступительных испытаний. Конечно, это мера такая, достаточно чувствительная будет. Но, повторяю, наша задача взять лучших. И олимпиады — это не инструмент поступления изначально. Олимпиада — это интеллектуальные соревнования. Результат поступления по олимпиаде — это бонус.
1: При этом не стоит забывать и о том, что нередко сами школы поднимают среди учащихся тему олимпиад. Победители и призеры таких соревнований повышают рейтинги. Но сокращение перечня олимпиад и возможное поступление без ЕГЭ только для победителей – это ожидаемые меры, говорит директор лицея Высшей школы экономики Валерий Позынин.
4: Я не думаю, что это как-то значительно ослабит интерес к олимпиадам, потому что все равно это на сегодняшний момент хорошая существующая альтернатива поступлению по единому экзамену. Просто не должно быть перекоса в сторону олимпиад. Мне кажется, это правильно. Конечно, это вызывает переживания родителей, но в этом году летом переживания родителей поступающих были тоже колоссальные для всех, потому что действительно ситуация сложная создавалась. И результаты единого экзамена были неплохие, и все равно их не хватало для того, чтобы попасть на бюджетные места. Очень волнительная была ситуация. Поэтому такое решение ожидаемое, я бы так сказал.
1: Некоторые родители предпочитают готовить ребенка к олимпиадам, потому что это в большинстве своем дает более глубокие знания по определенным предметам. Кроме того, олимпиады позволяют снизить неопределенность при поступлении, а ЕГЭ такие родители презрительно называют угадайкой. Но критика этого экзамена – это отдельная тема для разговора. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Business FM.
5: На химпредприятии в подмосковном Краснозаводске произошел пожар. Эвакуированные 40 человек. Судьба еще четверых неизвестна, сообщил в РИА главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий. Эвакуированы и были осмотрены медиками. Жалоб на состояние здоровья у них нет. Возгорание произошло в одном из производственных корпусов. Причины пока неизвестны, но по предварительной информации происшествие не связано с атакой БПЛА. Краснозаводск находится примерно в сотне километров от Москвы. В городе расположен химический завод, разработчик и производитель боевых и спортивных патронов. Также предприятие выпускает фейерверки и другую пиротехнику. О происшествии рассказывает журналист из Сергиева Посада Андрей Трофимов.
6: От моего дома на даче место взрыва в нескольких километрах. На камеру наблюдения в окно я видел вот густой вот этот столб дыма. Посмотрел видеозапись, на ней никаких прилетов, никаких дронов я не заметил. Услышал только два мощных таких хлопка, от которых все затряслось. Знаю, что раньше БСВО на нем происходили в ЧП. Да, взрывы, погибали люди, когда кто-то с чем-то неосторожно на производстве обращался. Были, если я не ошибаюсь, даже официально признанные прилеты. Это был год назад где-то. Смотрим, наблюдаем, со всей округи присылают фото, видео вот с этим вот грибом.
7: А что известно об этом заводе? Он градообразующий?
6: Краснозаводск населением где-то 14 или 15 тысяч человек. Он по меркам нашего округа достаточно крупный. Предприятие это старое. Буквально несколько лет назад в окрестностях этого предприятия я с моими подписчиками нашли 150 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Мин, гранат, и вот вызывали спасатели, вызывали СМИ. Это все собирали из ручья. Это просто, когда предприятие было еще вот со времен Великой Отечественной войны, после Великой Отечественной войны, оно было гораздо шире. И когда оно сузилось, за забором остались еще некоторые скрытые, зарытые в земле хранилища, которые вот с годами вылазили. Это важное какое-то предприятие.
7: Вы увидели столб дыма и никаких характерных для прилета дронов звуков?
6: Мы дроны видели за все это время много раз и прекрасно знаем, как они звучат. И слышали в этот раз. Услышали только два огромных таких хлопка мощных, ни гудения какого-то, ничего я такого не слышал, не видел.
7: Большая ли территория и жилых домов много ли буквально примыкающих к этому заводу?
6: Ну, завод находится на окраине Краснозаводска. В самом Краснозаводске несколько, наверное, сотен многоэтажных домов. Расстояние, наверное, до самого ближайшего, ну, может быть, метров, то, наверное, 150, так вот примерно, я помню.
5: Андрей Трофимов, журналист из Сергиева Посада. В РИО главы Сергиево-Посадского городского округа Лужецкий уточнил, что экстренные службы работают на месте ЧП в Краснозаводске с учетом риска повторных взрывов. Причины станут известны после проведения экспертизы.
8: Дело вкуса с Катей Калиной.
9: День костного бульона по понедельникам и фэшн-показы модных домов на больших экранах вместо традиционного футбола. Что еще придумали рестораны, лишь бы мы с вами не предпочли остаться вечером дома наедине с холодильником. В Чао-Чао ввели индонезийское меню. Пряные супы на кокосовом молоке, вроде лаксы с морепродуктами и лапшой, жареный рис с овощами, курицей и креветками и ароматными специями, галангалом, листьями лайма, турмериком и шарики из рисового теста в кунжутной панировке с начинкой из сладкого арахиса на десерт. В «Барбареско» вовсю бронируют билеты на ужин под музыку итальянского барокко в исполнении квартета музыкантов Московской филармонии. Исторические инструменты, вокальные партии, специально составленные для этого вечера меню Александра Ермакова, отдающего предпочтение кухне Тосканы и Пьемонта, но горячо интересующегося и азиатской ферментацией. В «Марселло» «Miracles Bar» весь конец недели, включая вечер воскресенья, показы участников «Париж Fashion Week» на больших экранах. Смелые эксперименты, новые коллекции под их горячие обсуждения, фирменные коктейли бара. Во всех «Джейпан» сезонные матчи и латы с сиропом попкорна и тыквы подростки обычно в восторге. А в «Органик» клуб М2 фирменные костные бульоны с яблочным уксусом по понедельникам для тех, кто провел выходные бурно и остро нуждается в бьюти-реанимации. С вами была Катя Калина.
8: Дело вкуса на Business FM. Business FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
10: Консультация с врачом не требуется.
8: Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Турция и ООН хотят организовать новые переговоры с участием России и Украины по вопросу о прекращении огня в Черном море, пишет Bloomberg. Главная цель – скоординировать усилия по обеспечению безопасности поставок зерна на фоне резкого роста цен на продовольствие в мире. Планируется уделить внимание безопасности коммерческого судоходства, защите портовой и энергетической инфраструктуры. Переговоры могут пройти в первой половине октября. Россия выдворяет венгерских дипломатов. МИД России потребовал покинуть страну нескольких сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также генконсульств в Петербурге и Казани. Им дали на это 2 недели. Это стало ответом на решение Будапешта выслать из страны 10 российских дипломатов. Действия венгерских властей в российском МИДе назвали безосновательными и откровенно недружественными. Правительство предложило удвоить штрафы за нарушение общественного порядка. Кабмин внес в Госдуму соответствующий законопроект, сообщает Интерфакс. В частности, предусмотрено повышение штрафов за нарушение запрета курения табака или использования кальянов в отдельных местах, нарушение правил продажи алкоголя и его распития в запрещенных местах и появление в общественных местах в состоянии опьянения, за проживание без регистрации, за дискредитацию армии, за производство и распространение экстремистских материалов. Брать налоги с роботов и нейросетей предложил Билл Гейтс. Он считает, что если технология искусственного интеллекта заменяет людей, компании должны платить за нее социальные и медицинские взносы. Идея в том, чтобы нейросети не стоили бизнесу дешевле найма людей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Правительство хочет изменить порядок взимания НДФЛ с процентов по вкладам. Рассчитывать его и перечислять в налоговую будут банки, где граждане держат свои сбережения. Такое предложение содержится в законопроекте, внесенном в Госдуму. Зачем потребовались эти изменения и что они означают для вкладчиков? Гибрид по-русски в сети завирусился ролик, на котором запечатлен электромобиль «Зикр» с дизель-генератором на прицепе. Автор утверждает, что машина заряжается от него прямо на ходу. Как такое возможно и есть ли смысл в подобном изобретении, мы спросили у экспертов. Русская литературная классика бьет рекорды продаж на Amazon в Бразилии. И все из-за видеорецензии, автором которой стал футболист Густаво Скарпа, заработавший репутацию одного из самых читающих спортсменов мира. Ему в руки попала смерть Ивана Ильича Толстого, и Скарпа в буквальном смысле подарил ей новую жизнь. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Более 1 триллиона рублей отдадут вкладчики бюджету с процентов по депозитам. Именно столько государство рассчитывает получить в следующем году. Банки, согласно законопроекту правительства, будут сами удерживать НДФЛ с процентов по вкладам, а ФНС к концу года пересчитает все поступления налогоплательщика и начислит налог на оставшиеся доходы по прогрессивной шкале НДФЛ. Как будет работать новая налоговая схема? Об этом Евгений Перельчук.
12: Сейчас банки выплачивают проценты своим вкладчикам полностью без удержаний. До 1 февраля следующего года они передавали данные в налоговую, та рассчитывала сумму налога по всем вкладам и выписывала уведомление к концу года. Что изменится? Банки, как налоговые агенты, будут удерживать налог сразу и выплачивать вкладчику оставшуюся сумму. А налоговая затем пересчитает уже поступившие налоги и произведет доначисление к концу года, если потребуется. И все это с учетом прогрессивной ставки НДФЛ, объясняет партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
13: То есть, по сути, будет налогообложение в 2 этапа. Сначала банк при выплате процентов удерживает первый раз, и потом налоговый орган доставляет требования налогоплательщику в следующем году, и он до 1 декабря будет это уплачивать. Почему это эффективно для бюджета? Потому что сейчас налогоплательщик, по сути, пользуется налоговыми каникулами на целый календарный год. То есть он там заработал в 2025 году какую-то денежку, да, по вкладам, и налоги, которые он не уплатил в 2025 году, он будет платить только в 2026. А сейчас такого не будет. То есть бюджет будет наполняться раньше, чем сейчас. У налогоплательщиков больше не будет выбора, да, потому что они изначально будут доход получать в меньшем объеме, чем сейчас. Сама рука налогоплательщика, когда он нажимает на кнопку «Отправить на ЕНС» такую-то сумму налога, да, она будет подниматься легче, потому что эта сумма будет меньше. Вот. Но, тем не менее, по сути, налоговая нагрузка, конечно же, вырастет.
12: У одного гражданина, как известно, может быть несколько вкладов. Однако банки не обмениваются информацией друг с другом. Общую картину видит лишь налоговая. Она опирается на данные банков, ЦБ и агентства по страхованию вкладов. Собрав все данные, она насчитывает дополнительную сумму налога, если она наберется. Эту сумму клиенту нужно будет уплатить самостоятельно до 1 декабря следующего года. Поправки вносятся для того, чтобы налоги поступали в казну сразу, а не через год, как раньше. Самая прямая аналогия – банки будут действовать так же, как сейчас действует работодатель, говорит руководитель налоговой практики, партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
14: Как только банк начислит проценты на счет, это будет считаться выплатой. Банк обязан будет отщипнуть от начисленных процентов соответствующий налог с учетом льготы. Ну вот это льготируемая сумма – 1 000 000 плюс проценты по максимальной ставке.
15: То есть получается, что банк тоже будет эти налоги отчислять, ну, условно, не раз в год по всему начисленному, а ну как, раз в месяц, что ли? А если у меня вклад с капитализацией, 12 раз надо встать, сесть?
14: Вот, да. Первыми попадают под раздачу вот эти сложные вклады с капитализацией процента. Банк сам будет как агент это перечислять. Как работодатель, который вам до выплаты зарплаты уже забрал налог и уплатит его же ежемесячно в бюджет. То же самое будут делать банки. Поэтому в 2027 году будет такой кумулятивный эффект. Во-первых, все заплатят по итогам 2026 года, и все, что будет за 2027 год капать, оно будет облагаться налогом сразу. В этом и есть смысл законопроекта. Не год ждать или два, пока деньги дойдут до бюджета, а сразу их откусывать в моменте.
12: Законопроект включает проценты по вкладам в общую совокупность доходов, облагаемых НДФЛ по прогрессивной шкале 13-22%. Другими словами, проценты с вкладов и все прочие доходы налогоплательщика будут суммироваться. Надо лишь помнить, что НДФЛ облагаются не все проценты по вкладам, а только часть сверхлимита. Побочный эффект от этих нововведений, пожалуй, один. Самостоятельно посчитать, какую в итоге сумму налога тебе должны начислить, и заготовить деньги заранее будет весьма затруднительно. Посчитать все легко и в автоматическом режиме сможет только налоговая. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
5: Электромобиль едет, заряжая себя генератором. В соцсетях и пабликах завирусился ролик, в котором запечатлен электромобиль «Зикар», тянущий за собой прицеп с генератором, от которого машина якобы подзаряжается прямо в движении. Автомобиль зарегистрирован в Ханты-Мансийском автономном округе. Судя по видео, владелец электрокара установил в прицеп автономный генератор на дизельном топливе и подключил его к разъему зарядки, пытаясь имитировать гибридную систему с увеличенным запасом хода. Комментаторы называют это техническим абсурдом и шутят, что это китайский перпетум мобиле в российском варианте.
16: Вот я в жизни много чего видел, но вот такой хуй я вижу впервые. То есть это Зикар, который везет на прицепе генератор, и от генератора идет Питалово сам Зикар. Россия вообще максимально приспособленная страна, мне кажется. Это что такое?
5: Схема с дизельным генератором в прицепе для зарядки электромобиля неработоспособная и, скорее всего, фейк. В электромобилях заложена защита. Если открыт лючок зарядки и вставлен пистолет, машина не может двигаться. Это сделано для безопасности, иначе можно оборвать зарядную инфраструктуру или устроить короткое замыкание. Но даже если представить, что кто-то обошел защиту, в такой конструкции нет никакого смысла, считает автоэксперт Алексей Кованов.
17: Мне кажется, что это какая-то шутка, либо специально снята, либо подстроенное водителем для радости других. Давайте представим, что кто-то прописал какую-то обходку, и мы имеем возможность возить с собой прицеп с дизельным генератором и запитывать батарею. Во-первых, никакого технического смысла в этом я не вижу, потому что вы получаете классическую медленную зарядку, и что вам мешает при таких вводных просто приехать домой, спустить кабель из окна и зарядиться. Более того, я как участник первого в мире круглого кругосветного путешествия на электромобиле, могу сказать, что еще 15 лет назад, когда это самое кругосветное путешествие происходило, мы заряжались самыми странными способами, включая кафе, придорожные рестораны и заправки. Найти обычную заправку для 220 вольт сегодня нетрудно, и договориться о ее использовании тоже нетрудно. В конце концов, можно даже приехать на мойку самообслуживания, где есть розетки, заплатить какие-то деньги за пользование этой розеткой, зарядить аккумулятор. Чтобы было понятно, во-первых, нужно купить прицеп. Во-вторых, нужно купить генератор. Дизельные генераторы сегодня недешево. Дизельный генератор надо закрепить, надо его заправить, опять же, недешевой соляркой. Поэтому экономически вся эта затея уже теряет свой смысл на этапе сборки вот этого автопоезда. Но если, допустим, у человека был прицеп, был дизельный генератор, то, опять же, это не имеет никакого смысла, потому что ты всегда с собой таскаешь тяжелый прицеп с тяжелым генератором. Разве что не тратишь время на то, чтобы у тебя машина стояла где-то. Понятно, что для зарядки аккумулятора требуется более продолжительное время, чем для заправки автомобиля топливом. Только разве это какая-то попытка сэкономить время? Но, повторюсь, вся эта затея кажется мне нереализуемой ни в экономическом, ни в техническом смыслах.
18: А, например, какие вообще реальные альтернативы есть для поездок на длинные расстояния на электромобиле, если мы не берем в счет приведенный этот пример в регионах со слабой инфраструктурой? Есть ли какие-то варианты?
17: Ну, смотрите, первое это у нас это приложение, где на маршруте есть реально свободные зарядные терминалы. Второе – это соблюдение скоростного режима. Электропривод тем менее эффективен, чем выше скорость. Поэтому чем медленнее едешь, тем дальше будешь. Ну и третье уже совсем такое малоприятное, но рабочее. Использовать воздушные мешки, то есть пристраиваться за каким-то большим грузовиком. Грузовики у нас ездят в среднем со скоростью от 80 до 100 км в час. На больших магистралях это 100 км в час они себе позволяют. И, соответственно, за ним пристраиваться и с этой скоростью ехать. Но здесь есть тоже нюанс такой, что все, что вылетает из-под колес грузовика, прилетает тебе в фары, в решетку радиатора, стекло.
5: Алексей Кованов, автоэксперт. Заявленный запас хода Зикар 600-700 километров. Реальные 450-470, иногда даже меньше 350. Как говорят эксперты, плавное вождение и круиз-контроль экономят 15-20% заряда. Также стоит контролировать давление в шинах. Падение на 0,5 бар увеличивает расход на 2-3%. Артем Дзюба заявил о завершении футбольной карьеры, но пока непонятно, то ли в шутку, то ли всерьез. В последнее время Дзюба проявлял себя не только, а может даже и не столько на поле, сколько в различных юмористических шоу об Артеме Дзюбе, не только как о футболисте Иван Медведев.
19: Футбольные регалии Артема Дзюбы не перечислить нельзя. Лучший бомбардир в истории российского футбола. Лучший бомбардир в истории сборной и в истории чемпионатов России. Четырехкратный чемпион России. Четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года и так далее. Воспитанник «Спартака», успевший поиграть за «Зенит», «Локомотив», «Томь», «Ростов», «Тульский арсенал», «Тольяттинский Акрон» и турецкий «Адана Демирспор». За это время Дзюба много раз успел побывать и героем, и антигероем. Конфликты с тренерами и с футбольными фанатами. И непростые отношения с огромной аудиторией всей страны. Дзюба ведет сборную вперед, массы восхищаются им. И с таким же рвением набрасываются после тех или иных ошибок, ставших достоянием общественности, комментирует спортивный журналист Александр Федоровский.
20: Артем Дзюба – это тот пример, когда говорится в поговорке «я не червонец, чтобы всем нравиться». Поэтому, безусловно, кто-то в Дзюбе видел талантливого, интересного футболиста, ну а кто-то связывал с его именем исключительно короткометражный фильм, в свое время ставший весьма популярным. Для меня Дзюба – это игрок, который прогрессировал всю свою карьеру, когда он стал расти во всех смыслах, и в смысле футбола, и в смысле топометрии. Он только добавлял именно в умном футболе. Потому что Дзюба, конечно, в российской истории, пожалуй, самый сильный футболист габаритного плана. То есть он не просто заколачивал гвозди сверху, но он прекрасно играл внизу. Он мог вести игру команды. Он, в принципе, по сути, был полудиспетчером таким. Единственное, что, по-моему, Дзюба никогда не делал, не исполнял штрафные удары. Все остальное он умел.
19: Но завершает ли Дзюба карьеру? На вопрос журналиста издания РБ «Спорт» о дальнейших планах Артем ответил так.
21: Артем, хотя бы один вопрос ответить по вашей карьере.
22: Карьера закончилась, все, ребят.
21: Вы завершили все, официально.
22: Посмотрим, что официально я могу заявить, может, что поиграю на кубок за кого-нибудь.
21: Дальше что, медийная лига?
22: Реал Мадрид.
19: То есть Дзюба скорее отшутился. И в последние пару лет многие из тех, кто за футболом не следил вовсе, знают Дзюбу больше как постоянного гостя всевозможных юмористических шоу Рунета. В паре с Леонидом Слуцким или сольно он успел сняться в «Что было дальше», в нескольких шоу с Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым, в «Натальной карте» и в других громких проектах. Впрочем, судя по комментариям зрителей этих шоу, качество юмора, которое выдавал там Дзюба, тоже можно назвать неоднозначным, что вполне в его стиле. Но бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин признался, что не удивится, если увидит, что Артем Дзюба продолжит карьеру в медиа.
0: Дзюба – легендарная личность для российского футбола. По крайней мере, у нас больше времени играть в большой теннис, а так, конечно, нужно обязательно сделать какой-нибудь прощальный матч глобального масштаба. Ну и, конечно же, потом он сам выберет, куда ему идти, или на тренерскую должность, или на какой-то спортивный менеджмент. Но, может быть, он никуда не пойдет, а останется на телевидении, потому что многие говорили, что на телевидении платят намного больше, чем в футболе иногда. Поэтому будем надеяться, что мы его еще не раз увидим, куда мы без его юмора, без его шуток.
19: Но даже если медийная карьера у Артема Дзюбы не сложится, без работы он не останется точно. Как говорят в таких случаях, мужик он здоровый, крепкий, рукастый. Иван Медведев, Бизнес FM.
5: Вот агент футболиста заявил, что Артем Дзюба не завершал карьеру. Он хочет забить 250 голов, еще поиграет, может. Были мысли о том, чтобы сыграть в Кубке России за какую-то команду, говорится в сообщении агента.
8: Компании и корпорации.
2: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
8: Ценные бумаги.
2: Акционеры Норникеля одобрили дивиденды за первое полугодие 2026 года 1 рубль 85 копеек на акцию. Реестр получателей закроется 12 октября. Всего на выплаты направят более 28 миллиардов рублей. Для сравнения, прошлая выплата после сплита составляла 9 рублей 15 копеек на акцию. Акционеры Черкизова приняли решение выплатить дивиденды по результатам первого полугодия в денежной форме в размере 120 рублей 19 копеек на обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлена на 11 октября.
8: Отчеты и планы.
2: Серийный выпуск гибридного «Лада Азимут» могут запустить в 2028 году. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он сказал, что у коллег есть ресурсы и программы, и лично испытал опытный образец. Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов анонсировал, что гибрид будет полноприводным, мощностью 290 кВт, это около 390 лошадиных сил, разгон до сотни за 5,7 секунды, запас хода около 1100 км. Британский онлайн-ритейлер ASOS выпустил первую в своей истории коллекцию адаптивной одежды для людей с инвалидностью ASOS Adaptive. В линейке 51 позиция, ее создали вместе с консалтинговым агентством Telling the Lens и самими людьми с инвалидностью. Есть женская, мужская и плюс-сайз одежда, главные особенности — магнитные застежки, потайные молнии, доступ для катетера, скрытые карманы и измененные пропорции для тех, кто передвигается в инвалидном кресле. В коллекции вечерний образы, деловые костюмы и повседневная база. Цены от 39 до 65 фунтов. Это примерно от 3,5 до 8 тысяч рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорейкина. Как одна рецензия футболиста превратила повесть Толстого, написанную почти 140 лет назад, в бестселлер «На другом конце света». В Бразилии смерть Ивана Ильича обогнала на Амазон современных авторов. И все благодаря видео полузащитника Атлетико Минейро Густаво Скарпе. Как ему это удалось, узнала Наталья Воробьева.
2: Книга, написанная в 1886 году, в середине сентября вышла на первое место в Амазон Бразилии, а сейчас держится на второй строчке. Причина – рецензия футболиста Густаво Скарпе, полузащитника Атлетико Минейро. Его видео на YouTube посмотрели более 700 тысяч раз. Запрос запросы в Google выросли на 300%. Скарп известен любовью к литературе, он дарит книги партнерам по команде, устраивает обсуждения в раздевалке. После его рецензии фанаты создали клуб чтения «Галейтура». Название объединяет два слова: «Галлопетух» — официальное прозвище футбольного клуба, и «Лейтура» — с португальского переводится как «чтение». Запрет Грамми у проекта более 100 тысяч подписчиков. Игроки «Атлетика» публикуют фото с книгами, которые рекомендуют Скарпа. Сам футболист начал читать только в 2018 году. До этого он перечитывал лишь Библию. Теперь он регулярно записывает рецензии на Достоевского, Кафку, Гюго. Но пока ни одна его рекомендация не повторила успех «Смерти Ивана Ильича». Вот как сам Скарпа описал повесть.
1: Лев Толстой, о смерти Ивана Ильича.
3: Лев Толстой, смерть Ивана Ильича. Еще одна книга на этом читательском пути и еще одна, которая мне сегодня очень понравилась. Реально, чувак, книга уже начинается с того, что герой мертв, все на его похоронах. Друзья, коллеги по работе получают известие о его смерти. Трое друзей, и у каждого разная реакция. И ни одна из них не очень-то сочувственная, понимаешь? Один уже думает, что его могут повысить на работе, другой считает, что работы станет слишком много, потому что некому будет делить обязанности, задачи. А третий думает: по крайней мере, это он, а не я. В общем, книга очень короткая, страниц 90-92, кажется, но с большой критикой человечества. То есть она уже начинается с критики того, что иногда людям вообще нет дела до человека. Всем плевать, каждый смотрит в свою сторону, и жизнь продолжается.
2: «Смерть Ивана Ильича» — это произведение о том, что душа может на самом пороге смерти, пропасти, возвыситься и преобразиться, говорит российский писатель, член жюри премии «Ясная Поляна» Владислав Отрошенко.
4: Читатель этой вещи сначала потрясает этим ужасом смерти, а потом она выводит какое-то космическое, светлое и одухотворяющее пространство. И ты понимаешь, что да, смерть можно преодолеть. Ну, действительно великое произведение. Не знаю, почему оно выстрелило вдруг в Латинской Америке, но я думаю, этого произведения на все времена и на все века, пока существует планета Земля и человечество, будут потрясенные читатели. И это говорит о том, что русская культура, она вечная, и она не зависит ни от чего, ни от каких политических бурь и политических безумств.
2: Мы имеем дело с чистым случаем, практически социальным экспериментом влияния инфлюенсера на широкие общественные массы. Здесь нет издательства, которое бы подогревало интерес, нет автора, который мог бы подключиться к продвижению. Все работает иначе, как цепочка последовательных импульсов, объясняет механизм такого успеха директор по разработкам и исследованиям коммуникационного агентства «Кросс» Ксения Касьянова.
23: Здесь, судя по всему, действительно сработало несколько факторов, и удачно сделано рецензия и обзор, и произведение, которое, будучи прочитанным, вызвало вторую волну и отзывов, и рекомендаций, и уже в последующем великая сила платформ, на которых продается продукт. Чем более он становится популярным, тем выше он становится в рекомендациях, и тем больше он зарабатывает себе дополнительные аудитории и покупателей. Поэтому в любом случае это не однофакторная модель, в любом случае это некий такой эффект матрешки, когда складываются удачно все факторы, и если бы это был ныне здравствующий автор, то и финансово он хорошо бы себя почувствовал.
2: После Толстого Скарпа порекомендовал болельщикам еще несколько классических произведений «Повелителя мух» Уильяма Голдинга, «Ночь Эли Визеля» и «Цветы» для Элджернона Даниэля Киза. А в списке на будущее у футболиста «Война и мир» того же Толстого, «Шинель Гоголя», «Миф о Сизифе Камю» и «Красные и черные Стендаля», а также «Возвращение к Федору Достоевскому». Своей миссией футболист называет не продвижение конкретных книг, а желание приучить подписчиков читать. Если не те книги, которые я публикую, то любые другие, потому что это очень хорошая привычка. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
5: Первый день октября российский рынок акций закрыл в плюсе. Индекс Мосбиржи прибавил 0,53% и почти дотянулся до отметки 2280 пунктов. РТС вырос на 0,9% и составил 863 пункта. Главный драйвер – подорожавшая нефть. Брент поднялся почти до $101 за баррель. Локомотивом роста выступили сообщения о том, что Китай приостановил экспорт нефтепродуктов, а также возможный новый удар по объекту Сауди-Арамко на востоке Саудовской Аравии. Лучше всех себя чувствовали акции Т-технологии, которые прибавили почти 4% на новостях о высокой цене доп. Эмиссии. Рубль скорректировался после укрепления. Юань на Мосбирже вырос до 12 рублей 41 копейки. ЦБ со 2 октября опустил официальный доллар до 83 рублей 25 копеек, комментирует создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер-инвестор Дмитрий Черемушкин.
6: На российском рынке рубль укрепляется, этому способствуют экспортеры. А сейчас конец месяца, конец квартала, экспортная выручка была очень большая, она поставляет сейчас в Россию, этому мы в целом ожидали, что рубль укрепится, наверное, цель где-то в районе 80 рублей за доллар. К тому же в Китае праздник с 1 по 7 октября, и импортеры, которые закупают товары в Китае, сейчас не покупают валюты, образовался такой вакуум, когда выручка экспортная приходит, а в моменте она не очень сильно нужна, поэтому мы видим сейчас укрепление рубля. Что касается нефти. Нефть сегодня растет, она больше почти по 3%. На мой взгляд, это связано прежде всего с тем, что была новость о том, что китайские НПЗ приостановили экспорт топлива почти во все страны, кроме Гонконга. И рынок считает это, что признак, что Китаю самому не хватает топлива. Ну и плюс с Ираном остается тема незакрытая. Переговоры идут. Выходит очень много плохих новостей, что никак не могут договориться. Все это, конечно, драйвит нефть все выше. Российский рынок более-менее сейчас чувствует себя хорошо, подрастает. Пока позитивные нотки какие-то геополитические идут. Да и, в принципе, народ получил свежие дивиденды, начало месяца, зарплату подкупают акции. В целом рынок нейтральный достаточно.
5: Дмитрий Черемушкин, аналитический проект Wall Street Pro. Отечественный фондовый рынок по-прежнему нервно реагирует на геополитику. Его вновь вытянули вверх тяжеловесы, акции нефтяных компаний. Рубль пока держится, но в перспективе ослабеет, говорит частный инвестор Даниил Болоцких.
7: Рубль по-прежнему в диапазоне 80-85. Краткосрочно рубль скорее будет крепким за счет высоких налогов и высоких цен на нефть. Если говорим среднесрочно, рубль скорее будет там ближе к 90 рублям за доллар США. Если говорим про акции, акции по-прежнему остаются подвержены геополитической повестке, но в сентябре, несмотря на всю геополитику, удалось чуть-чуть подрасти, и здесь есть узкий момент, то, что акции росли в основном за счет тяжеловесов в индексе, это Лукойл, это Газпром, а в среднем другие акции 1-2% за месяц прибавили, то есть несущественно. Поэтому в акциях картина неоднородна, лучше себя чувствует сейчас нефтяные компании, коль у них и в октябре, и до конца года будут дивиденды, ну и хорошо себя чувствуют банки, потому что если инфляция и дальше будет сохраняться на повышенном уровне, как в России, так и в мире, то это, конечно, хорошо для банков, потому что высокая ключевая ставка будет сохраняться. Ну и, собственно, видим по результатам банковского сектора в России снова высокие прибыли, и банки чувствуют себя с точки зрения финансовой отчетности, да, лучше других компаний в этом году.
5: Даниил Болоцких, частный инвестор. Пока все держится на нефти, если геополитика не подкинет сюрпризов, неделю индекс Мосбиржи, по мнению аналитиков, закончит чуть выше текущих уровней.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Легко ушло. Американец Артур Флегенхаймер, более известный как голландец Шульц, был одним из самых известных бутлегеров США времен сухого закона. Шульц был скупым до крайности. Годовой оборот его нелегальных пивоварен достигал $20 миллионов, а он покупал рубашки по 2 бакса и жил в ветхой квартирке. Скопил Шульц, по слухам, около 100 миллионов в пересчете на современные деньги. В 1935-м прокурор Нью-Йорка Томас Дьюи устроил на голландца настоящую охоту. Тот, опасаясь ареста, укрыл свое богатство в Северных Апалачах, а точное место раскрыл лишь двум подручным. Всех троих в том же году нашли и расстреляли конкуренты из другой банды, а искатели удачи до сих пор буквально перекапывают горы в надежде найти наследство голландца Шульца. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес FM. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
10: Спорт вне политики. Понимаю, что этот идеалистичный лозунг уже изрядно надоел, но ведь, несмотря на то, что все видят полнейшее лицемерие в этом заявлении, его продолжают декларировать и продолжают втаптывать в грязь. Вот и в стране, которая живет футболом, решили использовать эту игру в качестве инструмента политической борьбы. Действующий президент Бразилии Луис Инасио Лула да Сильва решил добавить себе очков на выборах, которые состоятся в воскресенье, очень странным образом. Странным, по крайней мере, на мой субъективный взгляд. На прошлой неделе он подписал закон о полном запрете ставок на спорт в стране. Гражданам дали всего 10 дней до 5 октября на то, чтобы вывести средства со своих счетов в букмекерских конторах. На следующий день после этого доступ ко всем ресурсам таких компаний должен быть полностью закрыт на территории Федеративной Республики Бразилия. Конечно, во всех уголках планеты есть люди, страдающие лудоманией, и на первый взгляд такой закон – это благо для них. Но мы все знаем, как легко обходятся разного рода запреты в интернете. Теперь они будут вынуждены скрывать свою зависимость и к тому же нарушать закон. А при чем здесь футбол? Но при том, что у 14 из 20 клубов серии А, высшего дивизиона бразильского футбола, титульные спонсоры – это букмекеры. Их логотипы должны быть в те же сроки убраны с формы команд и с рекламных щитов на стадионах. Хоть в чемпионате уже сыграно 28 из 38 туров сезона, грядущие финансовые проблемы спорта номер один очевидны. Не знаю, сколько голосов Лулу да Сильва может себе добавить таким образом, но мне кажется, что в стране, где каждый гражданин фанат футбола, такой ход опасен.
9: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона об утрате Европой конкурентоспособности. Дипломат привела его слова о том, что российский газ был одним из основных факторов конкурентоспособности европейской промышленности, но Европа сама от него отказалась. Свой пост Захарова озаглавила «Как я провел этим летом». Попытки урегулировать конфликт на Украине только за счет гарантий безопасности Киеву – путь в никуда. Об этом известием заявил директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. По его словам, инициативы о возобновлении прямого диалога с Россией блокируются НАТО и ЕС. Дипломат также заявил, что позиция Москвы против дальнейшего расширения НАТО не изменилась. Специалисты ликвидировали открытое горение в особняке Миллера возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. По данным городского МЧС, после этого началась проливка конструкции. Площадь пожара в особняке и на кровле примыкающего здания составила 2250 квадратных метров. К тушению привлекли 165 человек и 37 единиц техники. OpenAI уволила 3 сотрудников из команды безопасности за передачу конфиденциальной информации сторонней организации, сообщает Wall Street Journal. Представитель компании подтвердил увольнение, не уточнив, какой именно организации были переданы данные. Ранее OpenAI сообщила о нескольких инцидентах с ее моделями, включая попытки получить доступ к данным учетных записей и загрузить файлы в открытый доступ. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Будет ли Россия национализировать иностранные активы? Где проходит точка невозврата по калининградскому вопросу? И почему остановка ударов ВСУ по российским НПЗ не приведет к заморозке атак по украинским военным судам? Владимир Путин выступил в серии заявлений на заседании клуба «Валдай». Когда производство есть, а доказать, что оно российское, не получается. Во всяком случае, Минпромторгу в нашу редакцию обратился бизнесмен, выпускающий медицинские изделия, который безуспешно пытается внести свое предприятие в реестр российских производителей. И, как он говорит, такая проблема не у него одного, что мешает получить прописку в реестре производителей. Олимпиада раздора набирает обороты, и дискуссия вокруг планов Миноборнауки пересмотреть условия приема в вузы для олимпиадников. Ведомство хочет сократить число поступающих без сдачи ЕГЭ. Такая перспектива ожидаемо огорчила тех, кто не рассчитывал бороться за студенческий билет на общих основаниях. А что думают об этом в самих вузах? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Россия не национализирует иностранные активы. Утверждение, что Россия что-то у кого-то забрала, это ложь и провокация, заявил Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».
12: На самом деле это ложь и провокация. Мы ничего ни у кого не крадем и не национализируем. Вот они взяли, заблокировали наши золотовалютные резервы, резервы Центрального банка. Да еще вроде там раздают доходы от этого использования этих резервов на войну. Вот это, вот, на мой взгляд, абсолютно недопустимо. Мы ничего, никого не национализировали. Да, мы ставим под внешнее управление некоторые предприятия, а в некоторых европейских странах просто грубо, я хочу это подчеркнуть, грубо, нарушая все мыслимые и немыслимые правила, взяли, отторгли у нас огромные предприятия, допустим, западные, Федеративная Республика Германия. Ну, это все. Понимаете, у «Газпрома» забрали, у «Роснефти» забрали, у других наших. Вот смотрите, что с «Лукойлом» происходит. Ну, что же, мы создаем для себя условия, при которых в случае национализации или по-другому какого-то назвать грабежа наших компаний, мы смогли бы зеркальным образом ответить. Вот с этим и связана постановка под внешнее управление тех предприятий, о которых вы говорите.
13: То есть при благоприятном сценарии они их получат обратно?
12: Да, получат.
5: Владимир Путин прокомментировал ответы на удары Киева по российским гражданским судам. По словам президента, первой начала Украина, а Россия стала отвечать. Теперь нас просят прекратить удары, а Россия отвечает нет, получив фашист гранату от советского солдата, сказал Владимир Путин. Он назвал нелепым предложение о прекращении ударов по судам в ответ на остановку атак по российским НПЗ.
12: Вот начали наносить по НПЗ. И прямо объявили цель – нанести ущерб нашей экономике. Добились цели? Частично. Потому что где-то по нашим оценкам, где-то примерно 1% ВВП мы потеряли. Но причем сознательно. Это же гражданские цели. По гражданским целям. Ну что ж, получили зеркальный ответ. Мы начали наносить удары по тем объектам, которые важны для их экономики. Мы не начинали это. Теперь у них фактически, по их собственному признанию, нет металлургической промышленности.
5: Владимир Путин заявил, что Россия хотела бы как можно скорее прекратить украинский конфликт, причем путем переговоров. При этом нейтральный статус Украины остается среди целей России. Президент также сказал, что мы не хотим развалить ЕС, мы хотим сотрудничать. Но кто-то запрещает отдельным странам развивать отношения с Россией. Выступление Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» мы обсудили с политологом Георгием Бовтом, автором телеграм-канала «Бовт знает». На ваш взгляд, какие из заявлений президента были ключевыми и кому в первую очередь они были адресованы? Внешней аудитории или внутренней?
14: Конечно, внешний. Мне показалось, что в этот раз он был по форме достаточно мягок, и особенно первая вступительная часть, она была посвящена общецивилизационным вопросам, а вторая часть была посвящена больше конкретике, ответы на вопросы, и вопреки мягкой форме, мне показалось, что позиция президента достаточно жесткая по ключевым вопросам. В отношении перемирия частичного, мне кажется, что окончательно поставлена точка, и никакого частичного перемирия не будет, ни энергетического, ни зернового, никакого. Дух Анкориджа также не упоминался. И вообще про роль США в регулировании было сказано достаточно скупо и уходило за рамки тех заявлений, которые звучали из уст руководителей российских в последнее время. В отношении Европы были по форме достаточно мягкие заявления, но в то же время от них веяло безнадежностью, в смысле безнадежности каких-либо переговоров. Да, формально сказано, что мы готовы к диалогу без предварительных условий, пусть они тоже без предварительных условий. Но, по сути, о диалоге речь не идет. Напоминание о том, что Россия готова применить все средства для защиты от Калининграда, их можно понимать расширительно. Все средства будут применены в любом формате прямого военного столкновения с Европой, поскольку, сказал Путин открыто, у нас не так много других средств обороны, кроме конкурентного преимущества в виде стратегических ядерных вооружений.
5: Владимир Путин отметил, что Россия способна взять под окончательное ядерный контроль оставшуюся часть территории Донбасса гораздо раньше, чем считает Европа, ранее, чем через 1.5-2 года. Вот на ваш взгляд, этот временной отрезок почему был обозначен?
14: Видимо, он руководствуется какими-то докладами Генштаба. Тут оценки разнятся. На Западе звучат оценки, исходящие из прямой экстраполяции нынешних темпов продвижения российской армии. Путин упомянул 1300 с чем-то квадратных километров, которые российская армия заняла за последние месяцы. Это в 2 раза больше, по его словам, чем за август. Если он руководствуется этими цифрами, наверное, он строит и соответствующие планы. Но это же говорит о том, что никаких переговоров в ближайшем будущем ждать не приходится.
5: По поводу трехсторонней встречи на АТЭС между Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. Владимир Путин упомянул, что у него с Си Цзиньпином попроще складывается диалог, чем с Трампом. На ваш взгляд, трехсторонняя встреча, она возможна?
14: То, как Путин это говорил, в такой тональности, как он это говорил, у меня сложилось субъективное впечатление, что у него достаточно скептические отношения по поводу возможности этой трехсторонней встречи. Да, они могут где-то оказаться на одном пространстве, вместе их сфотографируют, но не похоже, что речь идет о практической организации полноценных переговоров в трехстороннем формате. И тональность Путина, в которой он это говорил, у меня это ощущение подтвердило.
5: А на ваш взгляд, в чем главная загвоздка, которая мешает организовать этот трехсторонний формат?
14: Об этом Путин не сказал, я могу лишь выдвинуть свою версию. Во-первых, нет готового решения по Украине, это главное. И во-вторых, нет готовности Китая участвовать в качестве какого-либо гаранта такого решения по Украине, если оно даже будет достигнуто.
5: Это был политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Президент пошутил о продолжительности пленарной сессии клуба «Валдай», и модератор Федор Лукьянов обратился к нему и сказал, что мероприятие уже длится больше 3 часов. «Как вы?» – спросил Лукьянов. «Пора домой», – заметил Владимир Путин. Другим темам праздник не приходит. Это о предпринимателях, которые не могут попасть в реестр российских производителей Минпромторга. В редакцию обратился бизнесмен, производящий медицинские изделия. И несмотря на то, что все производство здесь и комплектующие куплены внутри страны, он не может доказать отечественное происхождение продукции. Почему попадание в этот реестр называют праздником и что говорят в других сферах? Голос бизнеса у Михаила Сафонова.
15: Бизнес говорит.
16: С 22 года гендиректор московской компании «Глобус» Владимир Косицын пытается попасть в реестр российских производителей Минпромторга, то есть доказать, что его продукция отечественного происхождения. Он резидент Сколково, производит медицинские изделия, в том числе дыхательные контуры, которые во время операции соединяют человека с оборудованием. Реестр нужен, чтобы участвовать в госзакупках, потому что на заказы от частных клиник выжить сложно. Для тех, кого в министерском списке нет, госзаказы в этой отрасли полностью закрыты. Путь в реестр один. Получить одобрение торгово-промышленной палаты. Она досконально проверяет все и отказывает. Владимир уже точно не помнит, сколько раз это происходило. 7 или 8. Сначала отказали, потому что не все комплектующие производились на предприятии в Москве, хотя делали их на российском же заводе в Петербурге. Перенесли всю цепочку производства в столицу. Снова безуспешно подавали заявки. Однажды, например, отказали из-за пунктуации.
17: У нас есть отказы, я могу прислать, где они писали, что у вас запятые стоят не в соответствии с регистрационным удостоверением в документах, которые вы к нам подаете. И тоже отказывали нам на этом основании, представляете? Каждый отказ – это несколько месяцев работы заново над новым пакетом документов. А если этот отказ связан с регистрационным удостоверением, о том, что нужно внести изменения в регистрационное досье, то здесь срок уже 8 месяцев, 10 месяцев составляет.
16: Торгово-промышленная палата прислала довольно объемный ответ на наш запрос, в котором мы рассказали об этом конкретном кейсе. Если вкратце, предпринимателю рекомендовали детально изучить и неукоснительно соблюсти все требования, в том числе и те, что касаются запятых, а также обратиться в ТПП за консультацией, чтобы корректно заполнить заявку. Коллеги-бизнесмены подтверждают, в их отрасли доказать, что ты действительно российский производитель, сложно. Основатель компании «Бальнеомед» из Петербурга, поставляющая оборудование для санаториев «Нарек Айрумян», вспоминает похожие случаи. Кто-то указывает адрес своего завода, и, например, в заявке стоит дом с литерой «А», она маленькая, а в документах от Росздравнадзора буква уже большая – отказ. Или аудиторы торгово-промышленной палаты выясняют, что в комплектующих использовали немного зарубежной краски, на которую нет российских документов. Тоже до свидания.
18: Был случай, когда поставщик использовал краску, которая была произведена за пределами Российской Федерации и на которого не были соответствующие документы, то вот это может быть воспринято как основание, чтобы вернуть заявку. Купил корпус какой-то, либо какой-то блок питания, и на нем напечатана определенная краска с определенной маркировкой, вот они могут докопаться до таких мелочей.
16: Из любопытства мы попробовали узнать, есть ли такие же проблемы в других отраслях, так как нахождение в списке Минпромторга везде дает преференции в госзакупках. Председатель Фонда развития световой среды Евгений Долин несколько лет назад, когда работал в светотехнической компании, как раз занимался этой темой. И он не припоминает похожих случаев и считает, что тот, кто действительно хочет попасть в реестр российских производителей, туда попадает. И даже наоборот, по его мнению, в этом списке оказываются те, кто там быть не должен.
20: В большинстве случаев в моей практике торгово-промышленная палата объясняет, что именно не так сделано, и идет навстречу, поскольку задача наполнения реестра, она стоит, и никто не заинтересован в том, чтобы под надуманным предлогом заблокировать того или иного соискателя. Наоборот, торгово-промышленная палата может сквозь пальцы посмотреть на нарушения и недобросовестно аудит провести.
16: Но есть еще один важный момент. В сфере медицинских изделий не только по понятным причинам особенный контроль, там еще и не так много производителей из России или ЕАЭС. По сути, это небольшой клуб, получающий госзаказ. Основатель компании «Бальнеомед» Нарай Кайрумян говорит, что у производителей медизделий два главных праздника в жизни. Первый, когда они получают регистрацию Росздравнадзора, что тоже очень непросто. Второй, когда попадают в реестр Минпромторга.
18: Это прям праздник, все делятся друг с другом. Ура, попали в реестр.
16: В итоге бизнесмен Айрумян, который так и не смог попасть в реестр, решил, что это не стоит траты денег и времени на бюрократию. И работает на частном рынке, где смотрят не на бумагу из правительства, а на качество. Для московского предпринимателя Владимира Косицына, который производит изделия для операций, жизненно важно участвовать в госзакупках. И он все еще в предвкушении праздника попадания в государственный реестр. Уже 4 года как. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Дарья Горшкова. Бизнес FM.
21: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь? В 1585 году будущий автор Дон Кихота Мигель де Сервантес был захвачен в плен у берегов Каталонии берберскими корсарами. Пираты перевезли испанца в Алжир, где он оказался в статусе раба. Найденные при Мигеле рекомендательные письма создавали впечатление, что он высокопоставленный и состоятельный пленник. Поэтому новые хозяева Сервантеса переслали его семье письмо, в котором потребовали выкуп 500 золотых эскудо. Сегодня это было бы около 200 тысяч долларов США. Мигель пробыл в плену почти 5 лет.

0: На деле. Новости экономики.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Экспорт СПГ из России в сентябре вырос на рекордные 19% год к году. Главным драйвером стал Арктик СПГ-2, поставки которого увеличились на 263% до 400 тонн сжиженного газа. Российская нефть марки «Urals» составила в сентябре 35% от общих поставок углеводородов в Индию. Об этом сообщает издание «Times of India». В прошлом месяце Россия удержала первое место в индийском импорте нефти, который ежедневно составлял 5,4 миллиона баррелей. Это самый высокий уровень поставок энергоносителей в Индию со времени начала февраля войны США с Ираном. Доля самолетов отечественного производства в парке российских авиакомпаний к 2029 году должна достичь 37%, сообщает ТАСС со ссылкой на паспорт госпрограммы развития авиационной промышленности. В этом году показатель должен составить 20%, в 2027 – 25%, в 2028 – 30%. Долю российских вертолетов в парке крупнейших авиаперевозчиков планируется увеличить до 89,4% в 2029 году. Правительство планирует снизить госрасходы на средства массовой информации в 2027 году. Это решение затронет в том числе Первый канал, RT и ТАСС, пишут ведомости. Кабмин планирует выделить на господдержку СМИ в следующем году 145,8 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили о том, что российское правительство не планирует отменять налоговые льготы для IT-компаний. В проекте федерального бюджета нет положений, которые бы их упраздняли, уточняет Интерфакс. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес-ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Миноборнауки планирует сократить количество поступающих в вузы олимпиадников. Их родители против.
0: Спорная тема. Дебаты по делу.
2: Обращения от недовольных мы получаем в личные сообщения нашего телеграм-канала. В конце сентября Миноборнауки опубликовало проект приказа, согласно которому поступать в вузы без вступительных испытаний, то есть без сдачи ЕГЭ, смогут лишь победители определенных олимпиад. Ранее могли и призеры. Также сокращается и перечень олимпиад, которые дают преимущество при поступлении. Что об этом думают родители, ректоры вузов и директора лицеев? Валерий Убадоев продолжит.
3: В среду Миноборнауки опубликовало новый приказ. Приказ, в котором сократило перечень олимпиад для российских школьников на 26-27 учебный год. В списке значится 60 олимпиад, тогда как год назад их было 83. Из перечня пропала, например, Строгановская олимпиада по изобразительным и прикладным видам искусства, а это олимпиада первого уровня. То есть она является, точнее являлась, престижной и давала максимальное количество льгот при поступлении. Родители готовят своих детей к поступлению в вузы, начиная практически с младшей школы. Если же выбирать путь олимпиад, то это дополнительно нагрузка как на ребенка, так и на его родителей, и умственная, и финансовая. И тут мало того, что перечень олимпиад сокращается, так еще и право на поступление без вступительных испытаний планируют забрать у призеров и оставить его только за победителями, что следует из проекта другого приказа Миноборнауки. О позиции родителей нам рассказал отец двух сыновей олимпиадников из Подмосковья, который пожелал остаться анонимным.
4: Мы не привлекаем дополнительно всяких репетиторов, а репетиторы сейчас очень ощутимых денег стоят. И ребенок старается и успеть и к олимпиаде подготовиться, и школу не завалить. И он двойную нагрузку тянет. Мы все тянем, успеваем, стараемся. И тут нам говорят, что не пригодится, шансы сократились. И мы не одни, все сейчас находятся в такой ситуации. То есть надо взвешивать, и вот получается, что у тебя один шанс. Либо ты затащишь СОЖ, либо все, ну, либо пролетишь как фанера над Парижем. Потому что можешь по ЕГЭ показать 80 баллов, и тебе не хватит на твой вуз мечты.
3: Уточним, что в СОЖ – это Всероссийская олимпиада школьников. Она проводится по ряду различных предметов и считается наиболее престижной. Ее проект приказа Миноборнауки не касается. На этот документ уже были подготовлены возражения, продолжает адвокат, представитель математического сообщества олимпиадников, мама олимпиадницы Элеонора Шевчук.
5: Прежде всего, это прямо нарушает требования закона. А во-вторых, проект нарушает автономию вуза. Ранжирование подобного рода, то есть отделение призеров от победителей, ну это не просто просто дискриминация. Тут важный момент в том, что дети были не готовы к такому проекту. И все те дети, которые на сегодняшний момент имеют право поступления без вступительных испытаний,

0: у нас оказываются за воротами. В любом случае дети, которые занимаются олимпиадами, не бросят их, потому что олимпиада — это глубокое погружение в ту или иную науку. Это действительно призвание. Есть такое выражение: отступать некуда, позади Москва. Вот у нас позади дети и наше будущее. Это очень важно.
1: В этом году приемная кампания в вузы была, возможно, самой резонансной. Ряд СМИ, и мы в том числе, сообщали о том, что олимпиадники и прочие льготники заняли большинство бюджетных мест в ряде топовых университетов. То есть тем, кто поступал по ЕГЭ, мест попросту не осталось. Местами даже тем, кто набрал 300 баллов по трем предметам. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов в интервью Business FM тогда говорил, что такие выпускники должны иметь право поступать в любой вуз по выбранной ими специальности, так как это попросту максимальный возможный балл. Он говорил, что это показывает недостаточно сбалансированную систему приема. При этом стоит отметить, что олимпиадников в общей массе абитуриентов не так много. Консолидированных данных на этот год пока нет, но в прошлом году на бюджет поступили 619 тысяч человек. Из них почти 9,5 тысяч олимпиадников. Это 1.5% от общего количества. Но проблема в том, что они занимают самые востребованные места в самых топовых вузах. От этого и складывается ощущение, что олимпиадников слишком много. Кстати, их количество растет. В 2025 году поступивших без ЕГЭ было на 11% больше, чем в 2024. Важно, что вузы сами имеют право регулировать, по каким конкретно олимпиадам к ним можно поступить, не сдавая ЕГЭ. Продолжает ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин.
2: Вот этот принцип, что победители олимпиад концентрируются на самых модных местах, он как раз и приводит к тому, что они все забивают, и не остается мест для поступления по общему конкурсу. Конечно, победителей и призеров олимпиад должно быть немного. Это должен быть какой-то совершенно эксклюзивный контингент людей. Рассматривается мера, которая позволит только победителям олимпиад участвовать в процедуре поступления без вступительных испытаний. Конечно, это мера такая, достаточно чувствительная будет. Но, повторяю, наша задача взять лучших, и олимпиады — это не инструмент поступления изначально. Олимпиада — это интеллектуальные соревнования. Результат поступления по олимпиаде — это бонус.
1: При этом не стоит забывать и о том, что нередко сами школы поднимают среди учащихся тему олимпиад. Победители и призеры таких соревнований повышают рейтинги. Но сокращение перечня олимпиад и возможное поступление без ЕГЭ только для победителей – это ожидаемые меры, говорит директор лицея Высшей школы экономики Валерий Позынин.
3: Я не думаю, что это как-то значительно ослабит интерес к олимпиадам, потому что все равно это на сегодняшний момент хорошая существующая альтернатива поступления по единому экзамену. Просто не должно быть перекосов в сторону олимпиад, мне кажется, это правильно. Конечно, это вызывает переживания родителей, но в этом году летом переживания родителей поступающих были тоже колоссальные для всех, потому что действительно ситуация сложная создавалась, и результаты единого экзамена были неплохие, и все равно их не хватало для того, чтобы попасть на бюджетные места. Очень волнительная была ситуация, поэтому такое решение ожидаемое, я бы так сказал.
1: Некоторые родители предпочитают готовить ребенка к олимпиадам, потому что это в большинстве своем дает более глубокие знания по определенным предметам. Кроме того, олимпиады позволяют снизить неопределенность при поступлении, а ЕГЭ такие родители презрительно называют угадайкой. Но критика этого экзамена – это отдельная тема для разговора. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Business FM.
4: На химпредприятии в подмосковном Краснозаводске произошел пожар. Эвакуированные 40 человек. Судьба еще четверых неизвестна, сообщила в РИА главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий. Эвакуированные были осмотрены медиками. Жалоб на состояние здоровья у них нет. Возгорание произошло в одном из производственных корпусов. Причины пока неизвестны, но по предварительной информации происшествие не связано с атакой БПЛА. Краснозаводск находится примерно в сотне километров от Москвы. В городе расположен химический завод, разработчик и производитель боевых и спортивных патронов. Также предприятие выпускает фейерверки и другую пиротехнику. О происшествии рассказывает журналист из Сергиева Посада Андрей Трофимов.
5: От моего дома на даче место взрыва в нескольких километрах. На камеру наблюдения в окно я видел вот густой вот этот столб дыма. Посмотрел видеозапись, на ней никаких прилетов, никаких дронов я не заметил. Услышал только два мощных таких хлопка, от которых все затряслось. Знаю, что раньше до СВО на нем происходили ЧП, да, взрывы, погибали люди, когда кто-то с чем-то неосторожно на производстве обращался. Были, если я не ошибаюсь, даже официально признанные прилеты. Это был год назад где-то. Смотрим, наблюдаем, со всей округи прислал присылают фото, видео вот с этим вот грибом.
6: А что известно об этом заводе? Он градообразующий?
5: Краснозаводск населением где-то 14 или 15 тысяч человек. Он по меркам нашего округа достаточно крупный. Предприятие это старое. Буквально несколько лет назад в окрестностях этого предприятия я с моими подписчиками нашли 150 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Мин, гранат, и вот вызывали спасатели, вызывали СМИ. Это все собирали из ручья. Это просто, когда предприятие было еще вот со времен Великой Отечественной войны, после Великой Отечественной войны, оно было гораздо шире. И когда оно сузилось, за забором остались еще некоторые скрытые, зарытые в земле хранилища, которые вот с годами вылазили. Это важное какое-то предприятие.
6: Вы увидели столб дыма и никаких характерных для прилета дронов звуков?
5: Мы дроны видели за все это время много раз и прекрасно знаем, как они звучат. И слышали в этот раз. Услышали только два огромных таких хлопка мощных, ни гружания какого-то. Ничего я такого не слышал, не видел.
6: Большая ли территория и жилых домов много ли буквально примыкающих к этому заводу?
5: Ну, завод находится на окраине Краснозаводска. В самом Краснозаводске несколько, наверное, сотен многоэтажных домов. Расстояние, наверное, до самого ближайшего, ну, может быть, метров, по, наверное, 150. Так вот примерно, я помню.
4: Андрей Трофимов, журналист из Сергиева Посада, в РИО главы Сергиево-Посадского городского округа Лужецкий уточнил, что экстренные службы работают на месте ЧП в Краснозаводске с учетом риска повторных взрывов. Причины станут известны после проведения экспертизы.
7: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Столичный рынок недвижимости вступил в новую эпоху. Как сообщил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, в городе зарегистрирована первая сделка с недвижимостью с использованием единой биометрической системы. Переход прав собственности по договору купли-продажи на нежилой объект. Возможность продавать квартиры и совершать другие сделки с недвижимостью с помощью биометрии появилась у россиян с 1 июля. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, который приводил в конце апреля РИА Новости. Использование подтвержденных соответствующими структурами биометрических данных снизит риски недобросовестных сделок. Подделывать биометрические данные мошенники пока не научились. Единая биометрическая система – государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги, далеко не только недвижимые. В их числе бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи и ряд других. И каждый заявитель может выбрать, как именно ему удобнее получить услугу – по паспорту или с применением современных технологий. Самая первая российская биометрическая сделка с недвижимостью прошла в конце июля в Самарской области. А теперь и Москву можно поздравить с почином. Как отмечает Игорь Майданов, регистрация по биометрии – новый этап цифровизации рынка недвижимости столицы. При подобной регистрации используются две уникальные характеристики для идентификации личности. Это особенности лица и голоса. Биометрия способствует дополнительной защите сделки, ее ускорению, снижению издержек и расширению географии за счет дистанционного оформления, когда покупатель и продавец могут находиться в разных регионах страны. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
7: Недвижимость на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM» Новости. Коротко.
8: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Турция и ООН хотят организовать новые переговоры с участием России и Украины по вопросу о прекращении огня в Черном море, пишет Bloomberg. Главная цель – скоординировать усилия по обеспечению безопасности поставок зерна на фоне резкого роста цен на продовольствие в мире. Планируется уделить внимание безопасности коммерческого судоходства, защите портовой и энергетической инфраструктуры. Переговоры могут пройти в первой половине октября. Россия выдворяет венгерских дипломатов. МИД России потребовал покинуть страну нескольких сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также генконсульств в Петербурге и Казани. Им дали на это 2 недели. Это стало ответом на решение Будапешта выслать из страны 10 российских дипломатов. Действия венгерских властей в российском МИДе назвали безосновательными и откровенно недружественными. Правительство предложило удвоить штрафы за нарушение общественного порядка. Кабмин внес в Госдуму соответствующий законопроект, сообщает Интерфакс. В частности, предусмотрено повышение штрафов за нарушение запрета курения табака или использования кальянов в отдельных местах, нарушение правил продажи алкоголя и его распитие в запрещенных местах и появление в общественных местах в состоянии опьянения, за проживание без регистрации, за дискредитацию армии, за производство и распространение экстремистских материалов. Брать налоги с роботов и нейросетей предложил Билл Гейтс. Он считает, что если технология искусственного интеллекта заменяет людей, компании должны платить за нее социальные и медицинские взносы. Идея в том, чтобы нейросети не стоили бизнесу дешевле найма людей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Правительство хочет изменить порядок взимания НДФЛ с процентов по вкладам. Рассчитывать его и перечислять в налоговую будут банки, где граждане держат свои сбережения. Такое предложение содержится в законопроекте, внесенном в Госдуму. Зачем потребовались эти изменения и что они означают для вкладчиков? Гибрид по-русски в сети завирусился ролик, на котором запечатлен электромобиль «Зикр» с дизель-генератором на прицепе. Автор утверждает, что машина заряжается от него прямо на ходу. Как такое возможно и есть ли смысл в подобном изобретении, мы спросили у экспертов. Русская литературная классика бьет рекорды продаж на Amazon в Бразилии. И все из-за видеорецензии, автором которой стал футболист Густаво Скарпа, заработавший репутацию одного из самых читающих спортсменов мира. Ему в руки попала смерть Ивана Ильича Толстого, и Скарпа в буквальном смысле подарил ей новую жизнь. Все подробности в эфире Business FM. Более 1 триллиона рублей отдадут вкладчики бюджету с процентов по депозитам. Именно столько государство рассчитывает получить в следующем году. Банки, согласно законопроекту правительства, будут сами удерживать НДФЛ с процентов по вкладам, а ФНС к концу года пересчитает все поступления налогоплательщика и начислит налог на оставшиеся доходы по прогрессивной шкале НДФЛ. Как будет работать новая налоговая схема? Об этом Евгений Перельчук.
9: Сейчас банки выплачивают проценты своим вкладчикам полностью без удержаний. До 1 февраля следующего года они передавали данные в налоговую, та рассчитывала сумму налога по всем вкладам и выписывала уведомление к концу года. Что изменится? Банки, как налоговые агенты, будут удерживать налог сразу и выплачивать вкладчику оставшуюся сумму. А налоговая затем пересчитает уже поступившие налоги и произведет доначисление к концу года, если потребуется. И все это с учетом прогрессивной ставки НДФЛ, объясняет партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
10: То есть, по сути, будет налогообложение в 2 этапа. Сначала банк при выплате процентов удерживает первый раз, и потом налоговый орган доставляет требования налогоплательщику в следующем году, и он до 1 декабря будет это уплачивать. Почему это эффективно для бюджета? Потому что сейчас налогоплательщик, по сути, пользуется налоговыми каникулами на целый календарный год. То есть он там заработал в 2025 году какую-то денежку, да, по вкладам, и налоги, которые он не уплатил в 2025 году, он будет платить только в 2026. А сейчас такого не будет. То есть бюджет будет будет наполняться раньше, чем сейчас. У налогоплательщиков больше не будет выбора, да, потому что они изначально будут доход получать в меньшем объеме, чем сейчас. Сама рука налогоплательщика, когда он нажимает на кнопку «Отправить на ЕНС» такую-то сумму налога, да, она будет подниматься легче, потому что эта сумма будет меньше. Вот. Но, тем не менее, по сути, налоговая нагрузка, конечно же, вырастет.
9: У одного гражданина, как известно, может быть несколько вкладов. Однако банки не обмениваются информацией друг с другом. Общую картину видит лишь налоговая. Она опирается на данные банков, ЦБ и агентства по страхованию вкладов. Собрав все данные, она насчитывает дополнительную сумму налога, если она наберется. Эту сумму клиенту нужно будет уплатить самостоятельно до 1 декабря следующего года. Поправки вносятся для того, чтобы налоги поступали в казну сразу, а не через год, как раньше. Самая прямая аналогия – банки будут действовать так же, как сейчас действует работодатель, говорит руководитель налоговой практики, партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
11: Как только банк начислит проценты на счет, это будет считаться выплатой. Банк обязан будет отщипнуть от начисленных процентов соответствующий налог с учетом льготы. Ну вот это льготируемая сумма – 1 000 000 плюс проценты по максимальной ставке.
12: То есть получается, что банк тоже будет эти налоги отчислять, ну, условно, не раз в год по всему начисленному, а ну как, раз в месяц, что ли? А если у меня вклад с капитализацией, 12 раз надо встать, сесть?
11: Вот, да. Первыми попадают под раздачу вот эти сложные вклады с капитализацией процента. Банк сам будет, как агент, это перечислять. Как работодатель, который вам до выплаты зарплаты уже забрал налог и уплатит его же ежемесячно в бюджет. То же самое будут делать банки. Поэтому в 2027 году будет такой кумулятивный эффект. Во-первых, все заплатят по итогам 2026 года, и все, что будет за 2027 год капать, оно будет облагаться налогом сразу. В этом и есть смысл законопроекта. Не год ждать или два, пока деньги дойдут до бюджета, а сразу их откусывать в моменте.
9: Законопроект включает проценты по вкладам в общую совокупность доходов, облагаемых НДФЛ по прогрессивной шкале 13-22%. Другими словами, проценты с вкладов и все прочие доходы налогоплательщика будут суммироваться. Надо лишь помнить, что НДФЛ облагаются не все проценты по вкладам, а только часть сверхлимита. Побочный эффект от этих нововведений, пожалуй, один. Самостоятельно посчитать, какую в итоге сумму налога тебе должны начислить, и заготовить деньги заранее будет весьма затруднительно. Посчитать все легко и в автоматическом режиме сможет только налоговая. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
4: Электромобиль едет, заряжая себя генератором. В соцсетях и пабликах завирусился ролик, в котором запечатлен электромобиль «Зикар», тянущий за собой прицеп с генератором, от которого машина якобы подзаряжается прямо в движении. Автомобиль зарегистрирован в Ханты-Мансийском автономном округе. Судя по видео, владелец электрокара установил в прицеп автономный генератор на дизельном топливе и подключил его к разъему зарядки, пытаясь имитировать гибридную систему с увеличенным запасом хода. Комментаторы называют это техническим абсурдом и шутят, что это китайский перпетум мобиле в российском варианте.
13: Вот я в жизни много чего видел, но вот такой хуй я вижу впервые. То есть это Зикар, который везет на прицепе генератор, и от генератора идет питалово сам Зикар. Россия вообще максимально приспособленная страна, мне кажется. Это что такое?
4: Схема с дизельным генератором в прицепе для зарядки электромобиля неработоспособная и, скорее всего, фейк. В электромобилях заложена защита. Если открыт лючок зарядки и вставлен пистолет, машина не может двигаться. Это сделано для безопасности, иначе можно оборвать зарядную инфраструктуру или устроить короткое замыкание. Но даже если представить, что кто-то обошел защиту, в такой конструкции нет никакого смысла, считает автоэксперт Алексей Кованов.
14: Мне кажется, что это какая-то шутка, либо специально снята, либо подстроенное водителем для радости других. Давайте представим, что кто-то прописал какую-то обходку, и мы имеем возможность возить с собой прицеп с дизельным генератором и запитывать батарею. Во-первых, никакого технического смысла в этом я не вижу, потому что вы получаете классическую медленную зарядку, и что вам мешает при таких вводных просто приехать домой, спустить кабель из окна и зарядиться. Более того, я как участник первого в мире, кругосветного путешествия на электромобиле, могу сказать, что еще 15 лет назад, когда это самое кругосветное путешествие происходило, мы заряжались самыми странными способами, включая кафе, придорожные рестораны и заправки. Найти обычную заправку для 220 вольт сегодня нетрудно, и договориться о ее использовании тоже нетрудно. В конце концов, можно даже приехать на мойку самообслуживания, где есть розетки, заплатить какие-то деньги за пользование этой розеткой, зарядить аккумулятор. Чтобы было понятно, во-первых, нужно купить прицеп. Во-вторых, нужно купить генератор, а дизельные генераторы сегодня недешево. Дизельный генератор надо закрепить, надо его заправить, опять же, недешевой соляркой. Поэтому экономически вся эта затея уже теряет свой смысл на этапе сборки вот этого автопоезда. Но если, допустим, у человека был прицеп, был дизельный генератор, то, опять же, это не имеет никакого смысла, потому что ты всегда с собой таскаешь тяжелый прицеп с тяжелым генератором. Разве что не тратишь время на то, чтобы у тебя машина стояла где-то. Понятно, что для зарядки аккумулятора требуется более продолжительное время, чем для заправки автомобиля топливом. Только разве это какая-то попытка сэкономить время? Но, повторюсь, вся эта затея кажется мне нереализуемой ни в экономическом, ни в техническом смыслах.
15: А, например, какие вообще реальные альтернативы есть для поездок на длинные расстояния на электромобиле, если мы не берем в счет проведенный этот пример в регионах со слабой инфраструктурой? Есть ли какие-то варианты?
14: Ну, смотрите, первое это у нас это приложение, где на маршруте есть реально свободные зарядные терминалы. Второе – это соблюдение скоростного режима. Электропривод тем менее эффективен, чем выше скорость. Поэтому чем медленнее едешь, тем дальше будешь. Ну и третье уже совсем такое малоприятное, но рабочее. Использовать воздушные мешки, то есть пристраиваться за каким-то большим грузовиком. Грузовики у нас ездят в среднем со скоростью от 80 до 100 км в час. На больших магистралях это 100 км в час они себе позволяют. Ты, соответственно, за ним пристраиваться и с этой скоростью ехать. Но здесь есть тоже нюанс такой, что все, что вылетает из-под колес грузовика, прилетает тебе в фары, в решетку радиатора, стекло.
4: Алексей Кованов, автоэксперт. Заявленный запас хода Зикар 600-700 километров. Реальные 450-470, иногда даже меньше 350. Как говорят эксперты, плавное вождение и круиз-контроль экономят 15-20% заряда. Также стоит контролировать давление в шинах. Падение на 0,5 бар увеличивает расход на 2-3%. Артем Дзюба заявил о завершении футбольной карьеры, но пока непонятно, то ли в шутку, то ли всерьез. В последнее время Дзюба проявлял себя не только, а может даже и не столько на поле, сколько в различных юмористических шоу об Артеме Дзюбе, не только как о футболисте, Иван Медведев.
16: Футбольные регалии Артема Дзюбы не перечислить нельзя. Лучший бомбардир в истории российского футбола. Лучший бомбардир в истории сборной и в истории чемпионатов России. Четырехкратный чемпион России. Четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года и так далее. Воспитанник «Спартака», успевший поиграть за «Зенит», «Локомотив», «Томь», «Ростов», «Тульский Арсенал», «Тольяттинский Акрон» и турецкий «Адана Демирспор». За это время Дзюба много раз успел побывать и героем, и антигероем. Конфликты с тренерами и с футбольными фанатами. И непростые отношения с огромной аудиторией всей страны. Дзюба ведет сборную вперед, массы восхищаются им. И с таким же рвением набрасываются после тех или иных ошибок, ставших достоянием общественности, комментирует спортивный журналист Александр Федоровский.
17: Артем Дзюба – это тот пример, когда говорится в поговорке «я не червонец, чтобы всем нравиться». Поэтому, безусловно, кто-то в Дзюбе видел талантливого, интересного футболиста, ну а кто-то связывал с его именем исключительно короткометражный фильм, в свое время ставший весьма популярным. Для меня Дзюба – это игрок, который прогрессировал всю свою карьеру, когда он стал расти во всех смыслах, и в смысле футбола, и в смысле топометрии. Он только добавлял именно в умном футболе. Потому что Дзюба, конечно, в российской истории, пожалуй, самый сильный футболист габаритного плана. То есть он не просто заколачивал гвозди сверху, но он прекрасно играл внизу. Он мог вести игру команду. Он, в принципе, по сути, был полудиспетчером таким. Единственное, что, по-моему, Дзюба никогда не делал, не исполнял штрафные удары. Все остальное он умел.
16: Но завершает ли Дзюба карьеру? На вопрос журналиста издания РБ «Спорт» о дальнейших планах Артем ответил так.
18: Хотел хотя бы один вопрос ответить по вашей карьере.
19: Карьера закончилась, все, ребят.
18: Вы завершили все официально.
19: Посмотрим, что официально могу заявить, может, что поиграю на кубок за кого-нибудь.
18: Дальше что, медийная лига? Реал Мадрид.
16: Реал Мадрид. То есть Дзюба скорее отшутился. И в последние пару лет многие из тех, кто за футболом не следил вовсе, знают Дзюбу больше как постоянного гостя всевозможных юмористических шоу «Рунета». В паре с Леонидом Слуцким или сольно. Он успел сняться в «Что было дальше», в нескольких шоу с Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым, в «Натальной карте» и в других громких проектах. Впрочем, судя по комментариям зрителей этих шоу, качество юмора, которое выдавал там Дзюба, тоже можно назвать неоднозначным, что вполне в его стиле. Но бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин признался, что не удивится, если увидит, что Артем Дзюба продолжит карьеру в медиа.
20: Дзюба – легендарная личность для российского футбола. По крайней мере, у нас больше времени играть в большой теннис, а так, конечно, нужно обязательно сделать какой-нибудь прощальный матч глобального масштаба. Ну и, конечно же, потом он сам выберет, куда ему идти, или на тренерскую должность, или на какой-то спортивный менеджмент. Ну, может быть, он никуда не пойдет, а останется на телевидении, потому что многие говорили, что на телевидении платят намного больше, чем в футболе иногда. Поэтому будем надеяться, что мы его еще не раз увидим, куда мы без его юмора, без его шуток.
16: Но даже если медийная карьера у Артема Дзюбы не сложится, без работы он не останется точно. Как говорят в таких случаях, мужик он здоровый, крепкий, рукастый. Иван Медведев, Бизнес FM.
4: Вот агент футболиста заявил, что Артем Дзюба не завершал карьеру. Он хочет забить 250 голов, еще поиграет, может. Были мысли о том, чтобы сыграть в Кубке России за какую-то команду, говорится в сообщении агента.
7: Компании и корпорации.
21: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
7: Ценные бумаги.
21: Акционеры Норникеля одобрили дивиденды за первое полугодие 2026 года 1 рубль 85 копеек на акцию. Реестр получателей закроется 12 октября. Всего на выплаты направят более 28 миллиардов рублей. Для сравнения, прошлая выплата после сплита составляла 9 рублей 15 копеек на акцию. Акционеры Черкизова приняли решение выплатить дивиденды по результатам первого полугодия в денежной форме в размере 120 рублей 19 копеек на обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлена на 11 октября.
7: Отчеты и планы.
21: Серийный выпуск гибридного «Лада Азимут» могут запустить в 2028 году. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он сказал, что у коллег есть ресурсы и программы, и лично испытал опытный образец. Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов анонсировал, что гибрид будет полноприводным, мощностью 290 кВт, это около 390 лошадиных сил, разгон до сотни за 5,7 секунды, запас хода около 1100 км. Британский онлайн-ритейлер ASOS выпустил первую в своей истории коллекцию адаптивной одежды для людей с инвалидностью ASOS Adaptive. В линейке 51 позиция, ее создали вместе с консалтинговым агентством Tilling the Lens и самими людьми с инвалидностью. Есть женская, мужская и плюс-сайз одежда, главные особенности — магнитные застежки, потайные молнии, доступ для катетера, скрытые карманы и измененные пропорции для тех, кто передвигается в инвалидном кресле. В коллекции вечерний образы, деловые костюмы и повседневная база. Цены от 39 до 65 фунтов. Это примерно от 3,5 до 8 тысяч рублей. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорейкина. Как одна рецензия футболиста превратила повесть Толстого, написанную почти 140 лет назад, в бестселлер на другом конце света. В Бразилии смерть Ивана Ильича обогнала на Амазон современных авторов. И все благодаря видео полузащитника Атлетико Минейро Густаво Скарпе. Как ему это удалось, узнала Наталья Воробьева.
21: Книга, написанная в 1886 году, в середине сентября вышла на первое место в Амазон Бразилии, а сейчас держится на второй строчке. Причина – рецензия футболиста Густаво Скарпе, полузащитника Атлетико Минейро. Его видео на YouTube посмотрели более 700 тысяч раз. Запросы в Google выросли на 300%. Скарпа известен любовью к литературе, он дарит книги партнерам по команде, устраивает обсуждения в раздевалке. После его рецензии фанаты создали клуб чтения «Галейтура». Название объединяет два слова: «Гала-петух» – официальное прозвище футбольного клуба, и «Лейтура» – с португальского переводится как «чтение». За предграмми у проекта более 100 тысяч подписчиков. Игроки «Атлетико» публикуют фото с книгами, которые рекомендуют Скарпа. Сам футболист начал читать читать только в 2018 году. До этого он перечитывал лишь Библию. Теперь он регулярно записывает рецензии на Достоевского, Кафку, Гюго. Но пока ни одна его рекомендация не повторила успех «Смерти Ивана Ильича». Вот как сам Скарпа описал повесть.
0: Лев Толстой, а смерть Ивана Ильича.
2: Лев Толстой, смерть Ивана Ильича. Еще одна книга на этом читательском пути и еще одна, которая мне сегодня очень понравилась. Реально, чувак, книга уже начинается с того, что герой мертв, все на его похоронах. Друзья, коллеги по работе получают известие о его смерти. Трое друзей, и у каждого разная реакция. И ни одна из них не очень-то сочувственная, понимаешь? Один уже думает, что его могут повысить на работе, другой считает, что работы станет слишком много, потому что некому будет делить обязанности, задачи. А третий думает, по крайней мере, это он, а не я. В общем, книга очень короткая, страниц 90-92, кажется, но с большой критикой человечества. То есть она уже начинается с критики того, что иногда людям вообще нет дела до человека. Всем плевать, каждый смотрит в свою сторону, и жизнь продолжается.
21: «Смерть Ивана Ильича» — это произведение о том, что душа может на самом пороге смерти про возвыситься и преобразиться, говорит российский писатель, член жюри премии «Ясная Поляна» Владислав Отрошенко.
22: Читатель этой вещи сначала потрясает этим ужасом смерти, а потом она выводит какое-то космическое, светлое и одухотворяющее пространство. И ты понимаешь, что да, смерть можно преодолеть. Действительно великое произведение. Не знаю, почему оно выстрелило вдруг в Латинской Америке, но я думаю, этого произведения на все времена и на все века, пока существует планета Земля и человечество, будут потрясенные читатели. И это говорит о том, что русская культура, она вечная, и она не зависит ни от чего, ни от каких политических бурь и политических безумств.
21: Мы имеем дело с чистым случаем, практически социальным экспериментом влияния инфлюенсера на широкие общественные массы. Здесь нет издательства, которое бы подогревало интерес, нет автора, который мог бы подключиться к продвижению. Все работает иначе, как цепочка последовательных импульсов, объясняет механизм такого успеха директор по разработкам и исследованиям коммуникационного агентства «Кросс» Ксения Касьянова.
23: Здесь, судя по всему, действительно сработало несколько факторов и удачно сделано. Рецензия и обзор, и произведение, которое, будучи прочитанным, вызвало вторую волну и отзывов, и рекомендаций, и уже в последующем великая сила платформ, на которых продается продукт, чем более он становится популярным, тем выше он становится в рекомендациях, и тем больше он зарабатывает себе дополнительные аудитории и покупателей. Поэтому в любом случае это не однофакторная модель, в любом случае это некий такой эффект матрешки, когда складываются удачно все факторы, и если бы это был ныне здравствующий автор, то и финансово он хорошо бы себя почувствовал.
21: После Толстого Скарпа порекомендовал болельщикам еще несколько классических произведений «Повелителя мух» Уильяма Голдинга, «Ночь» Эли Визеля и «Цветы» для Элджернона Даниэля Киза. А в списке на будущее у футболиста «Война и мир» того же Толстого, «Шинель Гоголя», «Миф о Сизифе Камю» и «Красные и черные Стендаля», а также «Возвращение к Федору Достоевскому». Своей миссией футболист называет не продвижение конкретных книг, а желание приучить подписчиков читать. Если не те книги, которые я публикую, то любые другие, потому что это очень хорошая привычка. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Первый день октября российский рынок акций закрыл в плюсе. Индекс Мосбиржи прибавил 0,53% и почти дотянулся до отметки 2280 пунктов. РТС вырос на 0,9% и составил 863 пункта. Главный драйвер – подорожавшая нефть. Брент поднялся почти до $101 за баррель. Локомотивом роста выступили сообщения о том, что Китай приостановил экспорт нефтепродуктов, а также возможный новый удар по объекту Сауди Арамко на востоке Саудовской Аравии. Лучше всех себя чувствовали акции Т-технологии, которые прибавили почти 4% на новостях о высокой цене доп. Эмиссии. Рубль скорректировался после укрепления. Юань на Мосбирже вырос до 12 рублей 41 копейки. ЦБ со 2 октября опустил официальный доллар до 83 рублей 25 копеек, комментирует создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер-инвестор Дмитрий Черемушкин.
1: На российском рынке рубль укрепляется, этому способствуют экспортеры. А сейчас конец месяца, конец квартала, экспортная выручка была очень большая, она поставляет сейчас в Россию, этому мы в целом ожидали, что рубль укрепится, наверное, цель где-то в районе 80 рублей за доллар. К тому же в Китае праздник с 1 по 7 октября, и импортеры, которые закупают товары в Китае, сейчас не покупают валюты, образовался такой вакуум, когда выручка экспортная приходит, а в моменте она не очень сильно нужна, поэтому мы видим сейчас укрепление рубля. Что касается нефти, нефть сегодня растет, она больше почти по 3%. На мой взгляд, это связано прежде всего с тем, что была новость о том, что китайские НПЗ приостановили экспорт топлива почти во все страны, кроме Гонконга, и рынок считает это, что признак, что Китаю самому не хватает топлива. Ну и плюс с Ираном остается тема не закрытая, переговоры идут, выходит очень много плохих новостей, что никак не могут договориться. Все это, конечно, драйвит нефть все выше. Российский рынок более-менее сейчас чувствует себя хорошо, подрастает. Пока позитивные нотки какие-то геополитические идут, да и в принципе народ получил свежие дивиденды, начало месяца, зарплату, подкупает акции. В целом рынок нейтральный достаточно.
4: Дмитрий Черемушкин, аналитический проект Wall Street Pro. Отечественный фондовый рынок по-прежнему нервно реагирует на геополитику. Его вновь вытянули вверх тяжеловесы, акции нефтяных компаний. Рубль пока держится, но в перспективе ослабеет, говорит частный инвестор Даниил Болоцких.
3: Рубль по-прежнему в диапазоне 80-85. Краткосрочно рубль скорее будет крепким за счет высоких налогов и высоких цен на нефть. А если говорим среднесрочно, рубль скорее будет там ближе к 90 рублям за доллар США. Если говорим про акции, акции по-прежнему остаются подвержены геополитической повестке, но в сентябре, несмотря на всю геополитику, удалось чуть-чуть подрасти. И здесь есть узкий момент, то, что акции росли в основном за счет тяжеловесов в индексе. Это Лукойл, это Газпром, а в среднем другие акции 1-2% за месяц прибавили, то есть несущественно. Поэтому в акциях картина неоднородна. Лучше себя чувствую сейчас нефтяные компании, коль у них и в октябре, и до конца года будут дивиденды. Ну и хорошо себя чувствуют банки, потому что если инфляция и дальше будет сохраняться на повышенном уровне, как в России, так и в мире, то это, конечно, хорошо для банков, потому что высокая ключевая ставка будет сохраняться. Ну и, собственно, видим по результатам банковского сектора в России снова высокие прибыли, и банки чувствуют себя с точки зрения финансовой отчетности лучше других компаний в этом году.
4: Даниил Болоцких, частный инвестор. Пока все держится на нефти, если геополитика не подкинет сюрпризов, неделю индекс Мосбиржи, по мнению аналитиков, закончит чуть выше текущих уровней.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Легко ушло. Американец Артур Флегенхаймер, более известный как голландец Шульц, был одним из самых известных бутлегеров США времен сухого закона. Шульц был скупым до крайности. Годовой оборот его нелегальных пивоварен достигал 20 миллионов долларов, а он покупал рубашки по 2 бакса и жил в ветхой квартирке. Скопил Шульц, по слухам, около 100 миллионов в пересчете на современные деньги. В 1935-м прокурор Нью-Йорка Томас Дьюи устроил на голландца настоящую охоту. Тот, опасаясь ареста, укрыл свое богатство в Северных Апалачах, а точное место раскрыл лишь двум подручным. Всех троих в том же году нашли и расстреляли конкуренты из другой банды. А искатели удачи до сих пор буквально перекапывают горы в надежде найти наследство голландца Шульца. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес FM. Продолжительность жизни.
5: После инсульта человек может перестать замечать все, что находится слева от него. Он не притрагивается к еде на левой половине тарелки или может даже забывать о собственной левой руке. Так проявляется пространственное игнорирование или неглект.
7: Журналист Алена Копылова.
5: Чаще всего такое нарушение возникает после повреждения правого полушария мозга. Дело в том, что увидеть объект и обратить на него внимание –
21: не одно и то же. Сигнал от глаз может поступить в мозг, но для осознанного восприятия его еще должны обработать системы, управляющие вниманием. В этой работе участвует сеть разных областей мозга. После инсульта связи между ними могут нарушиться, и внимание оказывается смещено в одну сторону. Неглект хорошо заметен в простых тестах. Например, пациента просят нарисовать циферблат. Он рисует круг, но все 12 цифр размещает только на его правой половине. Нарушение касается не только зрения. Человек может не реагировать на звуки слева и не замечать прикосновения к левой стороне тела. Существуют и еще более необычные формы неглекта. Иногда человек замечает предметы по обе стороны от себя, но игнорирует левую половину каждого отдельного объекта. Один из методов лечения подобного расстройства устроен удивительно просто. Пациента систематически учат поворачивать взгляд и искать предметы на той стороне, которую мозг привык игнорировать. Так человек фактически заново учится замечать часть пространства, которая все это время продолжала находиться перед его глазами.
7: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона об утрате Европой конкурентоспособности. Дипломат привела его слова о том, что российский газ был одним из основных факторов конкурентоспособности европейской промышленности, но Европа сама от него отказалась. Свой пост Захарова озаглавила «Как я провел этим летом». Попытки урегулировать конфликт на Украине только за счет гарантий безопасности Киеву – путь в никуда. Об этом известием заявил директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. По его словам, инициативы о возобновлении прямого диалога с Россией блокируются НАТО и ЕС. Дипломат также заявил, что позиция Москвы против дальнейшего расширения НАТО не изменилась. Специалисты ликвидировали открытое горение в особняке Миллера возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. По данным городского МЧС, после этого началась проливка конструкции. Площадь пожара в особняке и на кровле примыкающего здания составила 2250 квадратных метров. К тушению привлекли 165 человек и 37 единиц техники. OpenAI уволила 3 сотрудников из команды безопасности за передачу конфиденциальной информации сторонней организации, сообщает Wall Street Journal. Представитель компании подтвердил увольнение, не уточнив, какой именно организации были переданы данные. Ранее OpenAI сообщила о нескольких инцидентах с ее моделями, включая попытки получить доступ к данным учетных записей и загрузить файлы в открытый доступ. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Будет ли Россия национализировать иностранные активы? Где проходит точка невозврата по калининградскому вопросу? И почему остановка ударов ВСУ по российским НПЗ не приведет к заморозке атак по украинским военным судам? Владимир Путин выступил в серии заявлений на заседании клуба «Валдай». Когда производство есть, а доказать, что оно российское, не получается. Во всяком случае, Минпромторгу. В нашу редакцию обратился бизнесмен, выпускающий медицинские изделия, который безуспешно пытается внести свое предприятие в реестр российских производителей. И, как он говорит, такая проблема не у него одного, что мешает получить прописку в реестре производителей. Олимпиада раздора набирает обороты, и дискуссия вокруг планов Миноборнауки пересмотреть условия приема в вузы для олимпиадников. Ведомство хочет сократить число поступающих без сдачи ЕГЭ. Такая перспектива ожидаемо огорчила тех, кто не рассчитывал бороться за студенческий билет на общих основаниях. А что думают об этом в самих вузах? Все подробности в эфире Business FM. Россия не национализирует иностранные активы. Утверждение, что Россия что-то у кого-то забрала, это ложь и провокация, заявил Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».
8: На самом деле это ложь и провокация. Мы ничего ни у кого не крадем и не национализируем. Вот они взяли, заблокировали наши золотовалютные резервы, резервы Центрального банка. Да еще вроде там раздают доходы от этого использования этих резервов – на войну. Вот это, вот, на мой взгляд, абсолютно недопустимо. Мы ничего, никого не национализировали. Да, мы ставим под внешнее управление некоторые предприятия, а в некоторых европейских странах просто грубо, я хочу это подчеркнуть, грубо, нарушая все мыслимые и немыслимые правила, взяли, отторгли у нас огромные предприятия, допустим, Западная Федеративная Республика Германия. Ну, это все. Понимаете, у «Газпрома» забрали, у «Роснефти» забрали, у других наших. Вот смотрите, что с «Лукойлом» происходит. Ну, что же, мы создаем для себя условия, при которых в случае национализации или по-другому, как угодно назвать, грабежа наших компаний, мы смогли бы зеркальным образом ответить. Вот с этим и связана постановка под внешнее управление тех предприятий, о которых вы говорите.
9: То есть при благоприятном сценарии они их получат обратно?
8: Да, получат.
4: Владимир Путин прокомментировал ответы на удары Киева по российским гражданским судам. По словам президента, первой начала Украина, а Россия стала отвечать. Теперь нас просят прекратить удары, а Россия отвечает нет, получив фашист гранату от советского солдата, сказал Владимир Путин. Он назвал нелепым предложение о прекращении ударов по судам в ответ на остановку атак по российским НПЗ.
8: Вот начали наносить по НПЗ и прямо объявили цель – нанести ущерб нашей экономике. Добились цели? Частично. Потому что где-то по нашим оценкам это примерно 1% ВВП мы потеряли. Но причем сознательно, это же гражданские цели, по гражданским целям. Ну что ж, получили зеркальный ответ. Мы начали наносить удары по тем объектам, которые важны для их экономики. Мы не начинали это. Теперь у них фактически, по их собственному признанию, нет металлургической промышленности.
4: Владимир Путин заявил, что Россия хотела бы как можно скорее прекратить украинский конфликт, причем путем переговоров. При этом нейтральный статус Украины остается среди целей России. Президент также сказал, что мы не хотим развалить ЕС, мы хотим сотрудничать. Но кто-то запрещает отдельным странам развивать отношения с Россией. Выступление Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» мы обсудили с политологом Георгием Бофтом, автором телеграм-канала «Бофт знает». На ваш взгляд, какие из заявлений президента были ключевыми и кому в первую очередь они были адресованы? Внешней аудитории или внутренней?
10: Конечно, внешней. Мне показалось, что в этот раз он был по форме достаточно мягок, и особенно первая вступительная часть, она была посвящена общецивилизационным вопросам, а вторая часть была посвящена больше конкретике, ответы на вопросы, и вопреки мягкой форме мне показалось, что позиция президента достаточно жесткая по ключевым вопросам. В отношении перемирия частичного, мне кажется, что окончательно поставлена точка, и никакого частичного перемирия не будет, ни энергетического, ни зернового, никакого. Другого, дух Анкориджа также не упоминался, и вообще про роль США в регулировании было сказано достаточно скупо и выходило за рамки тех заявлений, которые начали из уст руководителей российских последнее время. В отношении Европы были по форме достаточно мягкие заявления, но в то же время от них веяло безнадежностью, в смысле безнадежности каких-либо переговоров. Да, формально сказано, что мы готовы к диалогу без предварительных условий, пусть они тоже без предварительных условий, но по сути о диалоге речь не идет. Напоминание о том, что Россия готова применить все средства для защиты там от Калининграда, их можно понимать расширительно. Все средства будут применены в любом формате прямого военного столкновения с Европой, поскольку, сказал Путин открыто, у нас не так много других средств обороны, кроме конкурентного преимущества в виде стратегических ядерных вооружений.
4: Владимир Путин отметил, что Россия способна взять под окончательный контроль оставшуюся часть территории Донбасса гораздо раньше, чем считает Европа, ранее, чем через 1.5-2 года. Вот на ваш взгляд, этот временной отрезок, почему был обозначен?
10: Видимо, он руководствуется какими-то докладами Генштаба. Тут оценки разнятся. На Западе звучат оценки, исходящие из прямой экстраполяции нынешних темпов продвижения российской армии. Путин упомянул 1300 с чем-то квадратных километров, которые российская армия заняла за последние месяцы. Это в 2 раза больше, по его словам, чем за август. Если он руководствуется этими цифрами, наверное, он строит и соответствующие планы. Но это же говорит о том, что никаких переговоров в ближайшем будущем, скажем, ждать не приходится.
4: По поводу трехсторонней встречи на АТС между Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. Владимир Владимир Путин упомянул, что у него с Си Цзиньпином попроще складывается диалог, чем с Трампом. На ваш взгляд, трехсторонняя встреча, она возможна?
10: То, как Путин это говорил, в такой тональности, как он это говорил, у меня сложилось субъективное впечатление, что у него достаточно скептические отношения по поводу возможности этой трехсторонней встречи. Да, они могут где-то оказаться на одном пространстве, вместе их сфотографируют, но не похоже, что речь идет о практической организации полноценных переговоров в трехстороннем формате. И тональность Путина, в которой он это говорил, у меня это ощущение подтвердило.
4: А на ваш взгляд, в чем главная загвоздка, которая мешает организовать этот трехсторонний формат?
10: Об этом Путин не сказал, я могу лишь выдвинуть свою версию. Во-первых, нет готового решения по Украине, это главное. И во-вторых, нет готовности Китая участвовать в качестве какого-либо гаранта такого решения по Украине, если оно даже будет достигнуто.
4: Это был политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Президент пошутил о продолжительности пленарной сессии клуба «Валдай». Модератор Федор Лукьянов обратился к нему и сказал, что мероприятие уже длится больше 3 часов. «Как вы?» – спросил Лукьянов. «Пора домой», – заметил Владимир Путин. Другим темам праздник не приходит. Это о предпринимателях, которые не могут попасть в реестр российских производителей Минпромторга. В редакцию обратился бизнесмен, производящий медицинские изделия. И несмотря на то, что все производство здесь и комплектующие куплены внутри страны, он не может доказать отечественное происхождение продукции. Почему попадание в этот реестр называют праздником и что говорят в других сферах? Голос бизнеса у Михаила Сафонова.
7: Бизнес говорит.
11: С 22 года гендиректор московской компании «Глобус» Владимир Косицын пытается попасть в реестр российских производителей Минпромторга, то есть доказать, что его продукция отечественного происхождения. Он резидент Сколково, производит медицинские изделия, в том числе дыхательные контуры, которые во время операции соединяют человека с оборудованием. Реестр нужен, чтобы участвовать в госзакупках, потому что на заказы от частных клиник выжить сложно. Для тех, кого в министерском списке нет, госзаказы в этой отрасли полностью закрыты. Путь в реестр один – получить одобрение торгово-промышленной палаты. Она досконально проверяет все и отказывает. Владимир уже точно не помнит, сколько раз это происходило. 7 или 8. Сначала отказали, потому что не все комплектующие производились на предприятии в Москве, хотя делали их на российском же заводе в Петербурге. Перенесли всю цепочку производства в столицу. Снова безуспешно подавали заявки. Однажды, например, отказали из-за пунктуации.
12: У нас есть отказы, я могу прислать, где они писали, что у вас запятые стоят не в соответствии с регистрационным удостоверением в документах, которые вы к нам подаете. И тоже отказывали нам на этом основании, представляете? Каждый отказ – это несколько месяцев работы заново над новым пакетом документов. А если этот отказ связан с регистрационным удостоверением, о том, что нужно внести изменения в регистрационное досье, то здесь срок уже 8 месяцев, 10 месяцев составляет.
11: Торгово-промышленная палата прислала довольно объемный ответ на наш запрос, в котором мы рассказали об этом конкретном кейсе. Если вкратце, предпринимателю рекомендовали детально изучить и неукоснительно соблюсти все требования, в том числе и те, что касаются запятых, а также обратиться в ТПП за консультацией, чтобы корректно заполнить заявку. Коллеги-бизнесмены подтверждают, в их отрасли доказать, что ты действительно российский производитель, сложно. Основатель компании «Бальнеомед» из Петербурга, поставляющая оборудование для санаториев «Нарек Айрумян», вспоминает похожие случаи. Кто-то указывает адрес своего завода, и, например, в заявке стоит дом с литерой «А». Она маленькая, а в документах от Росздравнадзора буква уже большая. Отказ. Или аудиторы торгово-промышленной палаты выясняют, что в комплектующих использовали немного зарубежной краски, на которую нет российских документов. Тоже до свидания.
13: Был случай, когда поставщик использовал краску, которая была произведена за пределами Российской Федерации и на которого не были соответствующие документы, то вот это может быть воспринято как основание, чтобы вернуть заявку. Купил корпус какой-то, либо какой-то блок питания, и на нем напечатана определенная краска с определенной маркировкой, вот они могут докопаться до таких мелочей.
11: Из любопытства мы попробовали узнать, есть ли такие же проблемы в других отраслях, так как нахождение в списке Минпромторга везде дает преференции в госзакупках. Председатель Фонда развития световой среды Евгений Долин несколько лет назад, когда работал в светотехнической компании, как раз занимался этой темой. И он не припоминает похожих случаев и считает, что тот, кто действительно хочет попасть в реестр российских производителей, туда попадает. И даже наоборот, по его мнению, в этом списке оказываются те, кто там быть не должен.
14: В большинстве случаев в моей практике торгово-промышленная палата объясняет, что именно не так сделано, и идет навстречу, поскольку задача наполнения реестра, она стоит, и никто не заинтересован в том, чтобы под надуманным предлогом заблокировать того или иного соискателя. Наоборот, торгово-промышленная палата может сквозь пальцы посмотреть на нарушения и недобросовестно аудит провести.
11: Но есть еще один важный момент. В сфере медицинских изделий не только по понятным причинам особенный контроль, там еще и не так много производителей из России или ЕАЭС. По сути, это небольшой клуб, получающий госзаказ. Основатель компании «Бальнеомед» Нарай Кайрумян говорит, что у производителей медизделий два главных праздника в жизни. Первый, когда они получают регистрацию Росздравнадзора, что тоже очень непросто. Второй, когда попадают в реестр Минпромторга.
15: Это прям праздник, все делятся друг с другом. Ура, попали в реестр.
11: В итоге бизнесмен Айрумян, который так и не смог попасть в реестр, решил, что это не стоит траты денег и времени на бюрократию. И работает на частном рынке, где смотрят не на бумагу из правительства, а на качество. Для московского предпринимателя Владимира Косицына, который производит изделия для операций, жизненно важно участвовать в госзакупках. И он все еще в предвкушении праздника попадания в государственный реестр. Уже 4 года как. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Дарья Горшкова. Бизнес FM.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Теории заговора. 21 июля 1969 года американский астронавт, командир корабля «Аполлон-11» Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны. Через 15 минут к нему присоединился пилот Эдвин Базз Олдрин. На месте посадки модуля они водрузили американский флаг. На Луне было установлено научное оборудование и собрано 20 килограммов грунта. Основные моменты этого события астронавты сняли на видео. Но есть сверхпопулярная теория, что никакой высадки на самом деле не было. А видеоматериалы – это совместная работа Голливуда и Национального космического агентства. Главный аргумент приверженцев теории – у НАСА в тот момент просто не было технологий для подобного полета. А проиграть космическую гонку Советскому Союзу американцы не могли. Поэтому и создали фальсификат. Теории заговора на Бизнес FM. В эфире радио «Нина».

0: Доля самолетов отечественного производства в парке российских авиакомпаний к 2029 году должна достичь 37%, сообщает ТАСС со ссылкой на паспорт госпрограммы развития авиационной промышленности. Но в этом году показатель должен составить 20%, в 2027 – 25%, в 2028 – 30%. Долю российских вертолетов в парке крупнейших авиаперевозчиков планируется увеличить до 89,4% в 2029 году. Правительство планирует снизить госрасходы на средства массовой информации в 2027 году. Это решение затронет в том числе Первый канал, RT и ТАСС, пишут ведомости. Кабмин планирует выделить на господдержку СМИ в следующем году 145,8 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили о том, что российское правительство не планирует отменять налоговые льготы для IT-компаний. В проекте федерального бюджета нет положений, которые бы их упраздняли, уточняет Интерфакс. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес-ФМ, в студии Ольга Кокорейкина. Миноборнауки планирует сократить количество поступающих в вузы олимпиадников. Их родители против.
2: Спорная тема. Дебаты по делу.
1: Обращения от недовольных мы получаем в личные сообщения нашего телеграм-канала. В конце сентября Миноборнауки опубликовало проект приказа, согласно которому поступать в вузы без вступительных испытаний, то есть без сдачи ЕГЭ, смогут лишь победители определенных олимпиад. Ранее могли и призеры. Также сокращается и перечень олимпиад, которые дают преимущество при поступлении. Что об этом думают родители, ректоры вузов и директора лицеев? Валерий Убадоев продолжит.
3: В среду Миноборнауки опубликовало новый приказ, в котором сократила перечень олимпиад для российских школьников на 26-27 учебный год. В списке значится 60 олимпиад, тогда как год назад их было 83. Из перечня пропала, например, Строгановская олимпиада по изобразительным и прикладным видам искусства, а это олимпиада первого уровня, то есть она является, точнее являлась, престижной и давала максимальное количество льгот при поступлении. Родители готовят своих детей к поступлению в вузы, начиная практически с младшей школы. Если же выбирать путь олимпиад, то это дополнительно нагрузка как на ребенка, так и на его родителей, и умственная, и финансовая. И тут мало того, что перечень олимпиад сокращается, так еще и право на поступление без вступительных испытаний планируют забрать у призеров и оставить его только за победителями, что следует из проекта другого приказа Миноборнауки. О позиции родителей нам рассказал отец двух сыновей олимпиадников из Подмосковья, который пожелал остаться анонимным.
4: Мы не привлекаем дополнительно всяких репетиторов, а репетиторы сейчас очень ощутимых денег стоят. И ребенок старается и успеть и к олимпиаде подготовиться, и школу не завалить. И он двойную нагрузку тянет. Мы все тянем, успеваем, стараемся. И тут нам говорят, что не пригодится. Шансы сократились. И мы не одни. Все сейчас находятся в такой ситуации. То есть надо взвешивать, и вот получается, что у тебя один шанс. Либо ты затащишь в СОЖ, либо все. Ну, либо пролетишь как фанера над Парижем. Потому что можешь по ЕГЭ показать 80 баллов, и тебе не хватит на твой вуз мечты.
3: Уточним, что в СОЖ — это Всероссийская олимпиада школьников. Она проводится по ряду различных предметов и считается наиболее престижной. Ее проект приказа Миноборнауки не касается. На этот документ уже были подготовлены возражения, продолжает адвокат, представитель математического сообщества олимпиады, мама олимпиадницы Элеонора Шевчук.
5: Прежде всего, это прямо нарушает требования закона. А во-вторых, проект нарушает автономию вуза. Ранжирование подобного рода, то есть отделение призеров от победителей, ну это не просто дискриминация. Тут важный момент в том, что дети были не готовы к такому проекту. И все те дети, которые на сегодняшний момент имеют право поступления без вступительных испытаний, у нас оказываются за воротами. В любом случае, дети, которые занимаются олимпиадами, не бросят их, потому что олимпиада — это глубокое погружение в ту или иную науку. Это действительно призвание. Есть такое выражение: отступать некуда, позади Москва. Вот у нас позади дети и наше будущее. Это очень важно.
3: В этом году приемная кампания в вузы была, возможно, самой резонансной. Ряд СМИ и мы в том числе сообщали о том, что олимпиадники и прочие льготники заняли большинство бюджетных мест в ряде топовых университетов. То есть тем, кто поступал по ЕГЭ, мест попросту не осталось. Местами даже тем, кто набрал 300 баллов по трем предметам. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов в интервью Бизнес-ФМ тогда говорил, что такие выпускники должны иметь право поступать в любой вуз по выбранной ими специальности, так как это попросту максимальный возможный балл. Он говорил, что это

0: оказывает недостаточно сбалансированную систему приема. При этом стоит отметить, что олимпиадников в общей массе абитуриентов не так много. Консолидированных данных на этот год пока нет, но в прошлом году на бюджет поступили 619 тысяч человек. Из них почти 9,5 тысяч олимпиадников. Это 1.5% от общего количества. Но проблема в том, что они занимают самые востребованные места в самых топовых вузах. От этого и складывается ощущение, что олимпиадников слишком много. Кстати, их количество растет. В 2025 году поступивших без ЕГЭ было на 11% больше, чем в 2024. Важно, что вузы сами имеют право регулировать, по каким конкретно олимпиадам к ним можно поступить, не сдавая ЕГЭ. Продолжает ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин.
1: Вот этот принцип, что победители олимпиад концентрируются на самых модных местах, он как раз и приводит к тому, что они все забивают, и не остается мест для поступления по общему конкурсу. Конечно, победителей и призеров олимпиад должно быть немного. Это должен быть какой-то совершенно эксклюзивный контингент людей. Рассматривается мера, которая позволит только победителям олимпиад участвовать в процедуре поступления без вступительных испытаний. Конечно, это мера такая, достаточно чувствительная будет. Но, повторяю, наша задача взять лучших, и олимпиады — это не инструмент поступления изначально. Олимпиада – это интеллектуальные соревнования. Результат поступления по олимпиаде – это бонус.
0: При этом не стоит забывать и о том, что нередко сами школы поднимают среди учащихся тему олимпиад. Победители и призеры таких соревнований повышают рейтинги. Но сокращение перечня олимпиад и возможное поступление без ЕГЭ только для победителей – это ожидаемые меры, говорит директор лицея Высшей школы экономики Валерий Позынин.
2: Я не думаю, что это как-то значительно ослабит интерес к олимпиадам, потому что все равно это на сегодняшний момент хорошая существующая альтернатива поступления по единому экзамену. Просто не должно быть перекосов в сторону олимпиад, мне кажется, это правильно. Конечно, это вызывает переживания родителей, но в этом году летом переживания родителей поступающих были тоже колоссальные для всех, потому что действительно ситуация сложная создавалась, и результаты единого экзамена были неплохие, и все равно их не хватало для того, чтобы попасть на бюджетные места. Очень волнительная была ситуация, поэтому такое решение ожидаемое, я бы так сказал.
0: Некоторые родители предпочитают готовить ребенка к олимпиадам, потому что это в большинстве своем дает более глубокие знания по определенным предметам. Кроме того, олимпиады позволяют снизить неопределенность при поступлении, а ЕГЭ такие родители презрительно называют угадайкой. Но критика этого экзамена – это отдельная тема для разговора. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: На химпредприятии в подмосковном Краснозаводске произошел пожар. Эвакуированные 40 человек. Судьба еще четверых неизвестна, сообщил в РИА главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий. Эвакуированные были осмотрены медиками. Жалоб на состояние здоровья у них нет. Возгорание произошло в одном из производственных корпусов. Причины пока неизвестны, но по предварительной информации происшествие не связано с атакой БПЛА. Краснозаводск находится примерно в сотне километров от Москвы. В городе расположен химический завод, разработчик и производитель боевых и спортивных патронов. Также предприятие выпускает фейерверки и другую пиротехнику. О происшествии рассказывает журналист из Сергиева Посада Андрей Трофимов.
4: От моего дома на даче место взрыва в нескольких километрах. На камере наблюдения в окно я видел вот густой вот этот столб дыма. Посмотрел видеозапись, на ней никаких прилетов, никаких дронов я не заметил. Услышал только два мощных таких хлопка, от которых все затряслось. Знаю, что раньше до СВО на нем происходили ЧП. Да, взрывы, погибали люди, когда кто-то с чем-то неосторожно на производстве обращался. Были, если я не ошибаюсь, даже официально признанные прилеты. Это был год назад где-то. Смотрим, наблюдаем, со всей округи присылают фото, видео вот с этим вот грибом.
0: А что известно об этом заводе? Он градообразующий?
4: Краснозаводск населением где-то 14 или 15 тысяч человек. Он по меркам нашего округа достаточно крупный. Предприятие это старое. Буквально несколько лет назад в окрестностях этого предприятия я с моими подписчиками нашли 150 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Мин, гранат, и вот вызывали спасатели, вызывали СМИ. Это все собирали из ручья. Это просто, когда предприятие было еще вот со времен Великой Отечественной войны, после Великой Отечественной войны оно было гораздо шире, и когда оно сузилось, за забором остались еще некоторые скрытые, зарытые в земле хранилища, которые вот с годами вылазили. Это важное какое-то предприятие.
5: Вы увидели столб дыма и никаких характерных для прилета дронов звуков?
4: Мы дроны видели за все это время много раз и прекрасно знаем, как они звучат. И слышали в этот раз. Услышали только два громких таких хлопка мощных, ни гудания какого-то. Ничего я такого не слышал, не видел.
5: Большая ли территория и жилых домов много ли буквально примыкающих к этому заводу?
4: Ну, завод находится на окраине Краснозаводска. В самом Краснозаводске несколько, наверное, сотен многоэтажных домов. Расстояние, наверное, до самого ближайшего, ну, может быть, метров 100, наверное, 150. Так вот примерно я помню.
3: Андрей Трофимов, журналист из Сергиева Посада, в РИО главы Сергиево-Посадского городского округа Лужецкий уточнил, что экстренные службы работают на месте ЧП в Краснозаводске с учетом риска повторных взрывов. Причины станут известны после проведения экспертизы.
6: Между делом с Кирой Альтман.
7: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи современного искусства «Фрагмент», рассказывает, как открывалась выставка «Сталкер», первая персональная выставка молодых художников из Тайваня, и почему все получилось.
8: Очень интересно, что я заметил, живя здесь уже вот какое-то время, здесь очень развита сила комьюнити. Так бывает, что в постсоветском пространстве часто говорят о том, что вы должны общаться с американцами, чтобы стать местными. Вы должны общаться с теми, с кем вам комфортно. Мое мнение такое, когда мы делаем выставку корейских художников, то туда приходит очень много корейцев. Притом эти корейцы могут быть в втором, в третьем поколении, то есть они уже американцы. Или, например, делаем выставку китайских художников, приходит очень много китайцев. И вот здесь пришло много и художников, и людей из арт-сообщества, которые родом из Тайваня. И пришел очень большой коллекционер, который 40 лет живет в Нью-Йорке, и она поддерживает художников своей страны, и до этого возглавлял Азиатский культурный центр, 30 лет занималась этим. Пришла такая, говорит, боже мой, это невероятные художники, хочу себе в коллекцию. И вот так их встретили. Поэтому для них это было, конечно, приятно. Мы открылись в один из самых неудачных дней, потому что в Нью-Йорке это было 3 сентября, начало сезона, но сезон обычно открывается после Labor Day, после Дня труда. А День труда, 2 дня, поэтому длинные выходные, мы открывались в пятницу перед длинными выходными в городе, никого не было, я думаю, что никто не придет. Но пришло много людей, это было, на удивление, прекрасно.
7: Хуана Джичена и Хауру скупают очень быстро. Я не знаю, что доедет до Европы, где Сергей хотел показать серию их работ. Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент». Кира Альтман, Бизнес FM.
6: Между делом на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Турция и ООН хотят организовать новые переговоры с участием России и Украины по вопросу о прекращении огня в Черном море, пишет Bloomberg. Главная цель – скоординировать усилия по обеспечению безопасности поставок зерна на фоне резкого роста цен на продовольствие в мире. Планируется уделить внимание безопасности коммерческого судоходства, защите портовой и энергетической инфраструктуры. Переговоры могут пройти в первой половине октября. Россия выдворяет венгерских дипломатов. МИД России потребовал покинуть страну нескольких сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также генконсульств в Петербурге и Казани. Им дали на это 2 недели. Это стало ответом на решение Будапешта выслать из страны 10 российских дипломатов. Действия венгерских властей в российском МИДе назвали безосновательными и откровенно недружественными. Правительство предложило удвоить штрафы за нарушение общественного порядка. Кабмин внес в Госдуму соответствующий законопроект, сообщает Интерфакс. В частности, предусмотрено повышение штрафов за нарушение запрета курения табака или использования кальянов в отдельных местах, нарушение правил продажи алкоголя и его распитие в запрещенных местах и появление в общественных местах в состоянии опьянения, за проживание без регистрации, за дискредитацию армии, за производство и распространение экстремистских материалов. Брать налоги с роботов и нейросетей предложил Билл Гейтс. Он считает, что если технология искусственного интеллекта заменяет людей, компании должны платить за нее социальные и медицинские взносы. Идея в том, чтобы нейросети не стоили бизнесу дешевле найма людей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь с курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Правительство хочет изменить порядок взимания НДФЛ с процентов по вкладам. Рассчитывать его и перечислять в налоговую будут банки, где граждане держат свои сбережения. Такое предложение содержится в законопроекте, внесенном в Госдуму. Зачем потребовались эти изменения и что они означают для вкладчиков? Гибрид по-русски в сети завирусился ролик, на котором запечатлен электромобиль «Зикр» с дизель-генератором на прицепе. Автор утверждает, что машина заряжается от него прямо на ходу. Как такое возможно и есть ли смысл в подобном изобретении, мы спросили у экспертов. Русская литературная классика бьет рекорды продаж на Amazon в Бразилии. И все из-за видеорецензии, автором которой стал футболист Густаво Скарпа, заработавший репутацию одного из самых читающих спортсменов мира. Ему в руки попала смерть Ивана Ильича Толстого, и Скарпа в буквальном смысле подарил ей новую жизнь. Все подробности в эфире Business FM. Более 1 триллиона рублей отдадут вкладчики бюджету с процентов по депозитам. Именно столько государство рассчитывает получить в следующем году. Банки, согласно законопроекту правительства, будут сами удерживать НДФЛ с процентов по вкладам, а ФНС к концу года пересчитает все поступления налогоплательщика и начислит налог на оставшиеся доходы по прогрессивной шкале НДФЛ. Как будет работать новая налоговая схема? Об этом Евгений Перельчук.
10: Сейчас банки выплачивают проценты своим вкладчикам полностью без удержаний. До 1 февраля следующего года они передавали данные в налоговую, та рассчитывала сумму налога по всем вкладам и выписывала уведомление к концу года. Что изменится? Банки, как налоговые агенты, будут удерживать налог сразу и выплачивать вкладчику оставшуюся сумму. А налоговая затем пересчитает уже поступившие налоги и произведет доначисление к концу года, если потребуется. И все это с учетом прогрессивной ставки НДФЛ, объясняет партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
11: То есть, по сути, будет налогообложение в два этапа. Сначала банк при выплате процентов удерживает первый раз, и потом налоговый орган доставляет требования налогоплательщику в следующем году, и он до 1 декабря будет это уплачивать. Почему это эффективно для бюджета? Потому что сейчас налогоплательщик, по сути, пользуется налоговыми каникулами на целый календарный год. То есть он там заработал в 2025 году какую-то денежку, да, по вкладам, и налоги, которые он не уплатил в 2025 году, он будет платить только в 2026. А сейчас такого не будет. То есть бюджет будет наполняться раньше, чем сейчас. У налогоплательщиков больше не будет выбора, да, потому что они изначально будут доход получать в меньшем объеме, чем сейчас. Сама рука налогоплательщика, когда он нажимает на кнопку «Отправить на ЕНС» такую-то сумму налога, да, она будет подниматься легче, потому что эта сумма будет меньше. Вот. Но, тем не менее, по сути, налоговая нагрузка, конечно же, вырастет.
10: У одного гражданина, как известно, может быть несколько вкладов. Однако банки не обмениваются информацией друг с другом. Общую картину видит лишь налоговая. Она опирается на данные банков, ЦБ и агентства по страхованию вкладов. Собрав все данные, она насчитывает дополнительную сумму налога, если она наберется. Эту сумму клиенту нужно будет уплатить самостоятельно до 1 декабря следующего года. Поправки вносятся для того, чтобы налоги поступали в казну сразу, а не через год, как раньше. Самая прямая аналогия – банки будут действовать так же, как сейчас действует работодатель, говорит руководитель налоговой практики, партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
12: Как только банк начислит проценты на счет, это будет считаться выплатой. Банк обязан будет отщипнуть от начисленных процентов соответствующий налог с учетом льготы. Ну вот это льготируемая сумма 1 000 000 плюс проценты по максимальной ставке.
13: То есть получается, что банк тоже будет эти налоги отчислять, ну условно, не раз в год по всему начисленному, а ну как, раз в месяц что ли? А если у меня вклад с капитализацией, 12 раз надо встать, сесть?
12: Вот, да. Первыми попадают под раздачу вот эти сложные вклады с капитализацией процента. Банк сам будет как агент это перечислять. Как работодатель работодатель, который вам до выплаты зарплаты уже забрал налог и уплатит его же ежемесячно в бюджет. То же самое будут делать банки. Поэтому в 2027 году будет такой кумулятивный эффект. Во-первых, все заплатят по итогам 2026 года, и все, что будет за 2027 год капать, оно будет облагаться налогом сразу. В этом и есть смысл законопроекта. Не год ждать или два, пока деньги дойдут до бюджета, а сразу их откусывать в моменте.
10: Законопроект включает проценты по вкладам в общую совокупность доходов, облагаемых НДФЛ по прогрессивной шкале 13-22%. Другими словами, проценты с вкладов и все прочие доходы налогоплательщика будут суммироваться. Надо лишь помнить, что НДФЛ облагаются не все проценты по вкладам, а только часть сверхлимита. Побочный эффект от этих нововведений, пожалуй, один. Самостоятельно посчитать, какую в итоге сумму налога тебе должны начислить, и заготовить деньги заранее будет весьма затруднительно. Посчитать все легко и в автоматическом режиме сможет только налоговая. Евгений Перельчук, Елена Ворчукова, Бизнес ФМ.
3: Электромобиль едет, заряжая себя генератором. В соцсетях и пабликах завирусился ролик, в котором запечатлен электромобиль «Зикар», тянущий за собой прицеп с генератором, от которого машина якобы подзаряжается прямо в движении. Автомобиль зарегистрирован в Ханты-Мансийском автономном округе. Судя по видео, владелец электрокара установил в прицеп автономный генератор на дизельном топливе и подключил его к разъему зарядки, пытаясь имитировать гибридную систему с увеличенным запасом хода. Комментаторы называют это техническим абсурдом и шутят, что это китайский перпетум мобиле в российском варианте.
14: Вот я в жизни много чего видел, но вот такой хуй я вижу впервые. То есть это Зикар, который везет на прицепе генератор, и от генератора идет Питалово в сам Зикар. Россия вообще максимально приспособленная страна, мне кажется. Это что такое?
3: Схема с дизельным генератором в прицепе для зарядки электромобиля неработоспособная и, скорее всего, фейк. В электромобилях заложена защита. Если открыт лючок зарядки и вставлен пистолет, машина не может двигаться. Это сделано для безопасности, иначе можно оборвать зарядную инфраструктуру или устроить короткое замыкание. Но даже если представить, что кто-то обошел защиту, в такой конструкции нет никакого смысла, считает автоэксперт Алексей Кованов.
15: Мне кажется, что это какая-то шутка, либо специально снята, либо подстроенное водителем для радости других. Давайте представим, что кто-то прописал какую-то обходку, и мы имеем возможность возить с собой прицеп с дизельным генератором и запитывать батарею. Во-первых, никакого технического смысла в этом я не вижу, потому что вы получаете классическую медленную зарядку, и что вам мешает при таких вводных просто приехать домой, спустить кабель из окна и зарядиться. Более того, я как участник первого в мире кругосветного путешествия на электромобиле могу сказать, что еще 15 лет назад, когда это самое кругосветное путешествие происходило, мы заряжались самыми странными способами, включая кафе, придорожные рестораны и заправки. Найти обычную заправку для 220 вольт сегодня нетрудно, и договориться о ее использовании тоже нетрудно. В конце концов, можно даже приехать на мойку самообслуживания, где есть розетки, заплатить какие-то деньги за пользование этой розеткой, зарядить аккумулятор. Чтобы было понятно, во-первых, нужно купить прицеп. Во-вторых, нужно купить генератор. А дизельный генератор сегодня недешево. Дизельный генератор надо закрепить, надо его заправить, опять же, недешевой соляркой. Поэтому экономически вся эта затея уже теряет свой смысл на этапе сборки вот этого автопоезда. Но если, допустим, у человека был прицеп, был дизельный генератор, то, опять же, это не имеет никакого смысла, потому что ты всегда с собой таскаешь тяжелый прицеп с тяжелым генератором. Разве что не тратишь время на то, чтобы у тебя машина стояла где-то. Понятно, что для зарядки аккумулятора требуется более продолжительное время, чем для заправки автомобиля топливом. Только разве это какая-то попытка сэкономить время? Но, повторюсь, вся эта затея кажется мне нереализуемой ни в экономическом, ни в техническом смыслах.
16: А, например, какие вообще реальные альтернативы есть для поездок на длинные расстояния на электромобиле, если мы не берем в счет приведенный этот пример в регионах со слабой инфраструктурой? Есть ли какие-то варианты?
15: Ну, смотрите, первое это у нас это приложение, где на маршруте есть реально свободные зарядные территории, терминалы. Второе – это соблюдение скоростного режима. Электропривод тем менее эффективен, чем выше скорость. Поэтому чем медленнее едешь, тем дальше будешь. Ну и третье, уже совсем такое малоприятное, но рабочее. Использовать воздушные мешки, то есть пристраиваться за каким-то большим грузовиком. Грузовики у нас ездят в среднем со скоростью от 80 до 100 км в час. На больших магистралях это 100 км в час они себе позволяют. Ты, соответственно, за ним пристраиваться и с этой скоростью ехать. Но здесь есть тоже нюанс такой, что все, что вылетает из-под колес грузовика, прилетает тебе в фары, в решетку радиатора, стекло.
3: Алексей Кованов, автоэксперт. Заявленный запас хода Зикар 600-700 километров. Реальные 450-470, иногда даже меньше 350. Как говорят эксперты, плавное вождение и круиз-контроль экономят 15-20% заряда. Также стоит контролировать давление в шинах. Падение на 0,5 бар увеличивает расход на 2-3%. Артем Дзюба заявил о завершении футбольной карьеры, но пока непонятно, то ли в шутку, то ли всерьез. В последнее время Дзюба проявлял себя не только, а может даже и не столько на поле, сколько в различных юмористических шоу об Артеме Дзюбе, не только как о футболисте, Иван Медведев.
17: Футбольные регалии Артема Дзюбы не перечислить нельзя. Лучший бомбардир в истории российского футбола. Лучший бомбардир в истории сборной и в истории чемпионатов России. Четырехкратный чемпион России. Четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года и так далее. Воспитанник «Спартака», успевший поиграть за «Зенит», «Локомотив», «Томь», «Ростов», «Тульский Арсенал», «Тольяттинский Акрон» и турецкий «Адана Демирспор». За это время Дзюба много раз успел побывать и героем, и антигероем. Конфликты с тренерами и с футбольными фанатами. И непростые отношения с огромной аудиторией всей страны. Дзюба ведет сборную вперед, массы восхищаются им. И с таким же рвением набрасываются после тех или иных ошибок, ставших достоянием общественности, комментирует спортивный журналист Александр Федоровский.
18: Артем Дзюба – это тот пример, когда говорится в поговорке «я не червонец, чтобы всем нравиться». Поэтому, безусловно, кто-то в Дзюбе видел талантливого, интересного футболиста, ну а кто-то связывал с его именем исключительно короткометражный фильм, в свое время ставший весьма популярным. Для меня Дзюба – это игрок, который прогрессировал всю свою карьеру, когда он стал расти во всех смыслах, и в смысле футбола, и в смысле топометрии. Он только добавлял именно в умном футболе. Потому что Дзюба, конечно, в российской истории, пожалуй, самый сильный футболист габаритного плана. То есть он не просто заколачивал гвозди сверху, но он прекрасно играл внизу. Он мог вести игру команды. Он, в принципе, по сути, был полудиспетчером таким. Единственное, что, по-моему, Дзюба никогда не делал, не исполнял штрафные удары. Все остальное он умел.
17: Но завершает ли Дзюба карьеру? На вопрос журналиста издания РБ «Спорт» о дальнейших планах Артем ответил так.
19: Артем, хотя бы один вопрос ответить по вашей карьере.
20: Карьера закончилась, все, ребят.
19: Вы завершили все. Официально.
20: Посмотрим, чтобы официально я могу заявить, что поиграю на кубок за кого-нибудь.
19: Дальше что, медийная лига?
20: Реал Мадрид.
17: Реал Мадрид. То есть Дзюба скорее отшутился. И в последние пару лет многие из тех, кто за футболом не следил вовсе, знают Дзюбу больше как постоянного гостя всевозможных юмористических шоу «Рунета». В паре с Леонидом Слуцким или сольно он успел сняться в «Что было дальше», в нескольких шоу с Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым, в «Натальной карте» и в других громких проектах. Впрочем, судя по комментариям зрителей этих шоу, качество юмора, которое выдавал там Дзюба, тоже можно назвать неоднозначным, что вполне в его стиле. Но бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин признался, что не удивится, если увидит, что Артем Дзюба продолжит карьеру в медиа.
21: Дзюба – легендарная личность для российского футбола. По крайней мере, у нас больше времени играть в большой теннис, а так, конечно, нужно обязательно сделать какой-нибудь прощальный матч глобального масштаба. Ну и, конечно же, потом он сам выберет, куда ему идти, или на тренерскую должность, или на какой-то спортивный менеджмент. Ну, может быть, он никуда не пойдет, а останется на телевидении, потому что многие говорили, что на телевидении платят намного больше, чем в футболе иногда. Поэтому будем надеяться, что мы его еще не раз увидим, куда мы без его юмора, без его шуток.
17: Но даже если медийная карьера у Артема Дзюбы не сложится, без работы он не останется точно. Как говорят в таких случаях, мужик он здоровый, крепкий, рукастый. Иван Медведев, Бизнес FM.
3: Вот агент футболиста заявил, что Артем Дзюба не завершал карьеру. Он хочет забить 250 голов, еще поиграет, может. Были мысли о том, чтобы сыграть в Кубке России за какую-то команду, говорится в сообщении агента.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Легко ушло. Американец Артур Флегенхаймер, более известный как голландец Шульц, был одним из самых известных бутлегеров США времен сухого закона. Шульц был скупым до крайности. Годовой оборот его нелегальных пивоварен достигал 20 миллионов долларов, а он покупал рубашки по 2 бакса и жил в ветхой квартирке. Скопил Шульц, по слухам, около 100 миллионов в пересчете на современные деньги. В 1935-м прокурор Нью-Йорка Томас Дьюи устроил на голландца настоящую охоту. Тот, опасаясь ареста, укрыл свое богатство в Северных Апалачах, а точное место раскрыл лишь двум подручным. Всех троих в том же году нашли и расстреляли конкуренты из другой банды, а искатели удачи до сих пор буквально перекапывают горы в надежде найти наследство голландца Шульца. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес FM. Компании и корпорации.
1: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
6: Ценные бумаги.
1: X5 планирует 2 октября собрать заявки на биржевые облигации не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости, источник в финансовых кругах. Купон переменный, ключевая ставка ЦБ плюс премия не более 130 базисных пунктов. Это десятилетние облигации с офертой через 1.5 года. Купоны ежемесячные, техническая часть размещения предварительно назначена на 8 октября.
6: Отчеты и планы.
1: Samsung без анонса повысила цены на флагманы Galaxy S26 в США на $100. Теперь S26 стоит от $1000, S26 Plus от 1200, S26 Ultra от $1400. Единственная модель без изменений – Galaxy S26 FE. Вероятно, цены скоро вырастут и на других рынках. Петербургско-московский проект «Салоны Past & Bar» выходит в Лондон. Ресторан откроется этой осенью на пересечении Вига-стрит и Риджент-стрит рядом с флагманским магазином «Бёрбери». О планах сообщил канал «Сосоев-ФМ». «Салоны» появился в Петербурге на Фонтанке в 2020 году. Основатели Михаил Соколов и Тимур Дмитриев. Через 4 года ресторан приехал в Москву. Лондонский ресторан займет около 620 квадратных метров, а аренда на 15 лет. Сеть «Вкусная точка» начала устанавливать собственные пункты выдачи заказов. Рядом с ресторанами появились специальные ячейки, где можно забрать еду без очереди и без общения с сотрудниками. Пока такая точка работает только в новом ресторане в Измайлове. Чтобы получить заказ, нужно выбрать еду в приложении и оплатить онлайн. Тогда сотрудники положат его в ячейку, а открыть ее можно по QR-коду. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорейкина. Как одна рецензия футболиста превратила повесть Толстого, написанную почти 140 лет назад, в бестселлер «На другом конце света». В Бразилии смерть Ивана Ильича обогнала на Амазон современных авторов. И все благодаря видео полузащитника Атлетико Минейро Густаво Скарпе. Как ему это удалось, узнала Наталья Воробьева.
1: Книга, написанная в 1886 году, в середине сентября вышла на первое место в Амазон Бразилии, а сейчас держится на второй строчке. Причина – рецензия футболиста Густаво Скарпе, полузащитника Атлетико Минейро. Его видео на YouTube посмотрели более 700 тысяч раз. Запросы в Google выросли на 300%. Скарпа известен любовью к литературе, он дарит книги партнерам по команде, устраивает обсуждения в раздевалке. После его рецензии фанаты создали клуб чтения «Галейтура». Название объединяет два слова «Гала-петух» – официальное прозвище футбольного клуба, и «Лейтура» – с португальского переводится как «чтение». Запрет Грамми у проекта более 100 тысяч подписчиков. Игроки «Атлетико» публикуют фото с книгами, которые рекомендуют Скарпа. Сам футболист начал читать только в 2018 году. До этого он перечитывал лишь Библию. Теперь он регулярно записывает рецензии на Достоевского, Кафку, Гюго. Но пока ни одна его рекомендация не повторила успех смерти Ивана Ильича. Вот как сам Скарпа описал повесть.
2: Лев Толстой. О смерти Ивана Ильича.
0: Лев Толстой, «Смерть Ивана Ильича». Еще одна книга на этом читательском пути и еще одна, которая мне сегодня очень понравилась. Реально, чувак, книга уже начинается с того, что герой мертв, все на его похоронах. Друзья, коллеги по работе получают известие о его смерти. Трое друзей, и у каждого разная реакция. И ни одна из них не очень-то сочувственная, понимаешь? Один уже думает, что его могут повысить на работе, другой считает, что работы станет слишком много, потому что некому будет делить обязанности, задачи, а третий думает, по крайней мере, это он, а не я. В общем, книга очень короткая, страниц 90-92, кажется, но с большой критикой человечества. То есть она уже начинается с критики того, что иногда людям вообще нет дела до человека, всем плевать, каждый смотрит свою сторону, и жизнь продолжается.
1: «Смерть Ивана Ильича» — это произведение о том, что душа может на самом пороге смерти, пропасти, возвыситься и преобразиться. Говорит российский писатель, член жюри премии «Ясная поляна» Владислав Отрошенко.
2: Читатель этой вещи сначала потрясает этим ужасом смерти, а потом она выводит какое-то космическое, светлое и одухотворяющее пространство. И ты понимаешь, что да, смерть можно преодолеть. Ну, действительно великое произведение. Не знаю, почему оно выстрелило вдруг в Латинской Америке, но я думаю, этого произведения на все времена и на все века, пока существует планета Земля и человечество, будут потрясенные читатели. И это говорит о том, что русская культура, она вечная, и она не зависит ни от чего, ни от каких политических бурь и политических безумств.
1: Мы имеем дело с чистым случаем, практически социальным экспериментом влияния инфлюенсера на широкие общественные массы. Здесь нет издательства, которое бы подогревало интерес, нет автора, который мог бы подключиться к продвижению. Все работает иначе, как цепочка последовательных импульсов, объясняет механизм такого успеха директор по разработкам и исследованиям коммуникационного агентства «Кросс» Ксения Касьянова.
22: Здесь, судя по всему, действительно сработало несколько факторов и удачно сделано. Рецензия и обзор, и произведение, которое, будучи прочитанным, вызвало вторую волну и отзывов, и рекомендаций, и уже в последующем великая сила платформ, на которых продается продукт, чем более он становится популярным, тем выше он становится в рекомендациях, и тем больше он зарабатывает себе дополнительные аудитории и покупателей. Поэтому в любом случае это не однофакторная модель, в любом случае это некий такой эффект матрешки, когда складываются удачно все факторы, и если бы это был ныне здравствующий автор, то и финансово он хорошо бы себя почувствовал.
1: После Толстого Скарбо порекомендовал болельщикам еще несколько классических произведений «Повелителя мух» Уильяма Голдинга, «Ночь Эли Визеля» и «Цветы» для Элджернона Даниэля Киза. А в списке на будущее у футболиста «Война и мир» того же Толстого, «Шинель Гоголя», «Миф о Сизифе Камю» и «Красные и черные Стендаля», а также «Возвращение к Федору Достоевскому». Своей миссией футболист называет не продвижение конкретных книг, а желание приучить подписчиков читать. Если не те книги, которые я публикую, то любые другие, потому что это очень хорошая привычка. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
3: Первый день октября российский рынок акций закрыл в плюсе. Индекс Мосбиржи прибавил 0,53% и почти дотянулся до отметки 2280 пунктов. РТС вырос на 0,9% и составил 863 пункта. Главный драйвер – подорожавшая нефть. Брент поднялся почти до $101 за баррель. Локомотивом роста выступили сообщения о том, что Китай приостановил экспорт нефтепродуктов, а также возможный новый удар по объекту Сауди Арамко на востоке Саудовской Аравии. Лучше всех себя чувствовали акции Т-технологии, которые прибавили почти 4% на новостях о высокой цене доп. Эмиссии. Рубль скорректировался после укрепления. Юань на Мосбирже вырос до 12 рублей 41 копейки. ЦБ со 2 октября опустил официальный доллар до 83 рублей 25 копеек, комментирует создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер, инвестор Дмитрий Черемушкин.
23: На российском рынке рубль укрепляется, этому способствуют экспортеры. А сейчас конец месяца, конец квартала, экспортная выручка была очень большая, она поставляет сейчас в Россию, этому мы в целом ожидали, что рубль укрепится, наверное, цель где-то в районе 80 рублей за доллар. К тому же в Китае праздник с 1 по 7 октября, и импортеры партнеры, которые закупают товары в Китае, сейчас не покупают валюты. Образовался такой вакуум, когда выручка экспортная приходит, а в моменте она не очень сильно нужна. Поэтому мы видим сейчас укрепление рубля. Что касается нефти, нефть сегодня растет, она больше почти по 3%. На мой взгляд, это связано прежде всего с тем, что была новость о том, что китайские НПЗ приостановили экспорт топлива почти во все страны, кроме Гонконга. И рынок считает это, что признак, что Китаю самому не хватает топлива. Ну и плюс с Ираном остается тема незакрытая. Переговоры идут, выходит очень много плохих новостей, что никак не могут договориться. Все это, конечно, драйвит нефть все выше. Российский рынок более-менее сейчас чувствует себя хорошо, подрастает. Пока позитивные нотки какие-то геополитические идут, да и, в принципе, народ получил свежие дивиденды, начало месяца, зарплату, подкупает акции. В целом рынок нейтральный достаточно.
3: Дмитрий Черемушкин, аналитический проект Wall Street Pro. Отечественный фондовый рынок по-прежнему нервно реагирует на геополитику. Его вновь вытянули вверх тяжеловесы, акции нефтяных компаний. Рубль пока держится, но в перспективе ослабеет, говорит частный инвестор Даниил Болоцких.
4: Рубль по-прежнему в диапазоне 80-85. Краткосрочно рубль скорее будет крепким за счет высоких налогов и высоких цен на нефть. А если говорим среднесрочно, рубль скорее будет там ближе к 90 рублям за доллар США. Если говорим про акции, акции по-прежнему остаются подвержены геополитической повестке. Но в сентябре, несмотря на всю геополитику, удалось чуть-чуть подрасти. И здесь есть узкий момент, то, что акции росли в основном за счет тяжеловесов в индексе. Это Лукойл, это Газпром, а в среднем другие акции 1-2% за месяц прибавили, то есть несущественно. Поэтому в акциях картина неоднородна. Лучше себя чувствую сейчас нефтяные компании, коль у них и в октябре, и до конца года будут дивиденды. Ну и хорошо себя чувствуют банки, потому что если инфляция и дальше будет сохраняться на повышенном уровне, как в России, так и в мире, то это, конечно, хорошо для банков, потому что высокая ключевая ставка будет сохраняться. Ну и, собственно, видим по результатам банковского сектора в России снова высокие прибыли, и банки чувствуют себя с точки зрения финансовой отчетности, да, лучше других компаний в этом году.
3: Даниил Болоцких, частный инвестор. Пока все держится на нефти, если геополитика не подкинет сюрпризов, неделю индекс Мосбиржи, по мнению аналитиков, закончит чуть выше текущих уровней.
5: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
7: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
8: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
24: Деньги. Водяной знак сегодня используется на 90% банкнот в мире. В отличие от других средств защиты денег, водяной знак легко увидеть, но крайне трудно подделать. По данным Интерпола, всего 12% фальшивых банкнот имеют признаки подделки водяного знака. История денег на Business FM. FM. Дело вкуса. С Катей Калиной.
25: День костного бульона по понедельникам и фэшн-показы модных домов на больших экранах вместо традиционного футбола. Что еще придумали рестораны, лишь бы мы с вами не предпочли остаться вечером дома наедине с холодильником. В Чао-Чао ввели индонезийское меню. Пряные супы на кокосовом молоке вроде лаксы с морепродуктами и лапшой, жареный рис с овощами, курицей и креветками и ароматными специями галангалом, листьями лайма, турмериком и шарики из рисового теста в кунжутной панировке с начинкой из сладкого арахиса на десерт. В «Барбареско» вовсю бронируют билеты на ужин под музыку итальянского барокко в исполнении квартета музыкантов Московской филармонии. Исторические инструменты, вокальные партии, специально составленные для этого вечера меню Александра Ермакова, отдающего предпочтение кухне Тосканы и Пьемонта, но горячо интересующегося и азиатской ферментацией. В «Марселло» «Miracles Bar» весь конец недели, включая вечер воскресенья, показы участников «Париж Fashion Week» на больших экранах. Смелые эксперименты, новые коллекции под их горячие обсуждения, фирменные коктейли бара. Во всех «Джейпан» сезонные матчи и латы с сиропом попкорна и тыквы подростки обычно в восторге. А в «Органик» клуб М2 фирменные костные бульоны с яблочным уксусом по понедельникам для тех, кто провел выходные бурно и остро нуждается в бьюти-реанимации. С вами была Катя Калина.
24: Дело вкуса. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 6 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. В результате атаки беспилотника в Волгограде произошел пожар в многоквартирном доме. Есть один пострадавший, сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, целью атаки была промышленная инфраструктура. Возгорание локализовано, на месте работают оперативные службы. В Петербурге минувшую ночью горел особняк Миллера рядом с Исаакиевским собором. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Кроме того, обгорела обрешетка кровли примыкающего здания. Пожар потушили, пострадавших нет. Еще один пожар в Петербурге также этой ночью привел к гибели ребенка. По данным МЧС, возгорание возникло в 8-комнатной квартире в Невском районе. Пострадали 2 человека. Пожар ликвидирован. США внесли российскую платежную систему А7 в список санкций, следует из пресс-релиза Минфина. Управление по контролю за иностранными активами АФАК считает компанию теневой банковской системой, которую Иран использует для обхода санкций. По версии Минфина США, А7 разработала глобальную сеть субагентов. Компании специально созданы для маскировки платежей, связанных с подсанкционными секторами и лицами. Услугами компании пользовались корпус стражи исламской революции ХАМАС, считают в Вашингтоне. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
24: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 7 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте, Россия стремится закончить конфликт на Украине переговорами, но на приемлемых условиях для всех сторон. Удары по российским НПЗ нанесли ущерб экономике в 1% ВВП и возможность трехсторонней встречи России, США и Китая. О главных заявлениях Владимира Путина на пленарной сессии Валдай через минуту. Когда одобрение торгово-промышленной палаты – праздник. К нам обратился производитель медизделий, который пытается попасть в реестр Минпромторга, чтобы выйти на рынок госзакупок, но заявки отклоняются. И среди причин – пунктуация. Это не единственный подобный случай. Об этом рубрика «Бизнес» говорит сегодня. Активы казахского бизнесмена Тимура Турлова могут быть конфискованы в России за финансирование Украины, пишет «Коммерсант». Между тем, представитель бизнесмена говорит, что из российского бизнеса Турлов уже давно вышел, а подробности исковых требований в Казахстане пока неизвестны. Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, Россия не национализирует иностранные активы. Утверждение, что Россия у кого-то что-то забрала, это ложь и провокация, заявил Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».
10: Мы ничего ни у кого не крадем и не национализируем. Вот они взяли, заблокировали наши золотовалютные резервы, резервы Центрального банка. Да еще вроде там раздают доходы от этого на войну. Вот это, вот, на мой взгляд, абсолютно недопустимо. Мы ничего никого не национализировали. Да, мы ставим под внешнее управление некоторые предприятия. А в некоторых европейских странах просто грубо, нарушая все мыслимые и немыслимые правила, взяли, отторгли у нас огромные предприятия. Допустим, Федеративная Республика Германия. У «Газпрома» забрали, у «Роснефти» забрали. Вот смотрите, что с «Лукойлом» происходит. Ну что же, мы создаем для себя условия, при которых в случае национализации или по-другому, как угодно назвать, грабежа наших компаний, мы смогли бы зеркальным образом ответить. Вот с этим и связана постановка под внешнее управление предприятия.
11: То есть при благоприятном сценарии они их получат обратно?
10: Да, получит.
9: Прокомментировал Владимир Путин российские удары по украинскому судоходству. По словам президента, первой начала Украина, Россия стала отвечать. Теперь нас просят прекратить удары, Россия отвечает нет. Получив фашист гранату от советского солдата, сказал Владимир Путин, он назвал нелепым предложение о прекращении ударов по судам в ответ на остановку атак по российским НПЗ.
10: Вот начали наносить по НПЗ и прямо объявили цель нанести ущерб нашей экономике. Добились цели? Частично. Потому что где-то по нашим оценкам, где-то примерно 1% ВВП мы потеряли. Но причем сознательно, по гражданским целям. Ну что ж, получили зеркальный ответ. Мы начали наносить удары по тем объектам, которые важны для их экономики. И мы не начинали это. Теперь у них фактически, по их собственному признанию, нет металлургической промышленности.
9: Владимир Путин заявил, что сейчас оптимальным сценарием было бы прекращение боевых действий при согласии Киева и его западных союзников на условия, которые были бы приемлемы для Москвы, если они согласятся с теми условиями, которые для России являются приемлемыми, то тогда лучше, наверное, прекратить вот эти тяжелые события и избежать дополнительных потерь с обеих сторон, сказал Владимир Путин. По его словам, это позволит выйти на договоренности в гуманитарной сфере, касающихся русского языка и других отношений к православной церкви. Дело не в куске территории, дело в людях. Дело в том, что нам нужно создать условия не для перемирия, а для длительного мира на длительную историческую перспективу, сказал Путин. Его выступление на сессии клуба «Валдай» мы обсудили с политологом Георгием Буфтом, автором телеграм-канала «Буфт знает».
12: В отношении перемирия частичного, мне кажется, что окончательно поставлена точка, и никакого частичного перемирия не будет, ни энергетического, ни зернового, никакого. Дух Анкориджа также не упоминался, и вообще про роль США в регулировании было сказано достаточно скупо и выходило за рамки тех заявлений, которые звучали из уст руководителей российских в последнее время. В отношении Европы были по форме достаточно мягкие заявления, но в то же время от них веяло безнадежностью. Мысли безнадежности каких-либо переговоров. Да, формально сказано, что мы готовы к диалогу без предварительных условий, пусть они тоже без предварительных условий, но по сути о диалоге речь не идет. Напоминание о том, что Россия готова применить все средства для защиты там от Калининграда, их можно понимать расширительно. Все средства будут применены в любом формате прямого военного столкновения с Европой, поскольку, сказал Путин открыто, у нас не так много других средств обороны, кроме конкурентного преимущества в виде стратегических ядерных вооружений.
3: Владимир Путин отметил, что Россия способна взять под окончательный контроль оставшуюся часть территории Донбасса гораздо раньше, чем считает Европа, ранее, чем через 1.5-2 года. Вот на ваш взгляд, этот временной отрезок почему был обозначен?
12: Видимо, он руководствуется какими-то докладами Генштаба. Тут оценки разнятся. На Западе звучат оценки, исходящие из прямой экстраполяции нынешних темпов продвижения российской армии. Путин упомянул 1300 с чем-то квадратных километров, которые российская армия заняла за последние месяцы. Это в 2 раза больше, по его словам, чем за август. Если он руководствуется этими цифрами, наверное, он строит и соответствующие планы. Но это же говорит о том, что никаких переговоров в ближайшем будущем ждать не приходится.
3: По поводу трехсторонней встречи на АТС между Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Дональдом Трампом, Владимир Путин упомянул, что у него с Си Цзиньпином попроще складывается диалог, чем с Трампом. На ваш взгляд, трехсторонняя встреча, она возможна?
12: То, как Путин это говорил, в такой тональности, как он это говорил, у меня сложилось субъективное впечатление, что у него достаточно скептические отношения по поводу возможности этой трехсторонней встречи. Да, они могут где-то оказаться на одном пространстве, вместе их сфотографируют, но не похоже, что речь идет о практической организации полноценных переговоров в трехстороннем формате.
3: А на ваш взгляд, в чем главная загвоздка?
12: Об этом Путин не сказал. Я могу лишь выдвинуть свою версию. Во-первых, нет готового решения по Украине. Это главное. И во-вторых, нет готовности Китая участвовать в качестве какого-либо гаранта такого решения по Украине, если оно даже будет достигнуто.
9: Политолог Георгий Буфт. Телеграм-канал «Буфт знает». Выступление президента на пленарной сессии «Валдай» и ответы на вопросы заняли больше 3 часов. Перед тем, как Владимир Путин покинул сцену, модератор Федор Лукьянов спросил его, может, не надо возвращаться к истории, каждый удобный раз может поменять подход. И Владимир Путин ответил, мы не возвращаемся, настоящее и люди важнее. Праздник не приходит. Это о предпринимателях, которые не могут попасть в реестр российских производителей Минпромторга. В нашу редакцию обратился бизнесмен в производящие медицинские изделия. И несмотря на то, что все производство здесь и комплектующие куплены внутри страны, он не может доказать отечественное происхождение продукции. Почему попадание в этот реестр называют праздником и что говорят в других сферах? Голос бизнеса у Михаила Сафонова.
13: «Бизнес говорит». С 22 года гендиректор московской компании «Глобус» Владимир Косицын пытается попасть в реестр российских производителей Минпромторга, то есть доказать, что его продукция отечественного происхождения. Он резидент Сколково, производит медицинские изделия, в том числе дыхательные контуры, которые во время операции соединяют человека с оборудованием. Реестр нужен, чтобы участвовать в госзакупках, потому что на заказы от частных клиник выжить сложно. Для тех, кого в министерском списке нет, госзаказы в этой отрасли полностью закрыты. Путь в реестр один – получить одобрение торгово-промышленной палаты. Она досконально проверяет все и отказывает. Владимир уже точно не помнит, сколько раз это происходило. 7 или 8. Сначала отказали, потому что не все комплектующие производились на предприятии в Москве, хотя делали их на российском же заводе в Петербурге. Перенесли всю цепочку производства в столицу. Снова безуспешно подавали заявки. Однажды, например, отказали из-за пунктуации.
14: У нас есть отказы, где они писали, что у вас запятые стоят не в соответствии с регистрационным удостоверением в документах, которые вы к нам подаете. И тоже отказывали нам на этом основании, представляете? Каждый отказ — это несколько месяцев работы заново над новым пакетом документов. А если этот отказ связан с регистрационным удостоверением о том, что нужно внести изменения в регистрационное досье, то здесь срок уже 8 месяцев, 10 месяцев.
13: Торгово-промышленная палата прислала довольно объемный ответ на наш запрос, в котором мы рассказали об этом конкретном кейсе. Если вкратце, предпринимателю рекомендовали детально изучить и неукоснительно соблюсти все требования, в том числе и те, что касаются запятых, а также обратиться в ТПП за консультацией, чтобы корректно заполнить заявку. Коллеги-бизнесмены подтверждают, в их отрасли доказать, что ты действительно российский производитель, сложно. Основатель компании «Бальнеомед» из Петербурга, поставляющая оборудование для санаториев «Нарек Айрумян», вспоминает похожие случаи. Кто-то указывает адрес своего завода, и, например, в заявке стоит дом с литерой «А». Она маленькая, а в документах от Росздравнадзора буква уже большая. Отказ. Или аудиторы торгово-промышленной палаты выясняют, что в комплектующих использовали немного зарубежной краски, на которую нет российских документов. Тоже до свидания.
15: Но случай, когда поставщик использовал краску, которая была произведена за пределами Российской Федерации и на которого не были соответствующие документы, то вот это может быть воспринято как основание, чтобы вернуть заявку. Купил корпус какой-то, либо какой-то блок питания, и на нем напечатана определенная краска с определенным маркировкой, вот они могут докопаться до таких мелочей.
13: Из любопытства мы попробовали узнать, есть ли такие же проблемы в других отраслях, так как нахождение в списке Минпромторга везде дает преференции в госзакупках. Председатель Фонда развития световой среды Евгений Долин несколько лет назад, когда работал в светотехнической компании, как раз занимался этой темой. И он не припоминает похожих случаев и считает, что тот, кто действительно хочет попасть в реестр российских производителей, туда попадает. И даже наоборот, по его мнению, в этом списке оказываются те, кто там быть не должен.
16: В большинстве случаев в моей практике торгово-промышленная палата объясняет, что именно не так сделано, и идет навстречу, поскольку задача наполнения реестра, она стоит. Наоборот, торгово-промышленная палата может сквозь пальцы посмотреть на нарушения и недобросовестно аудит провести.
13: Но есть еще один важный момент. В сфере медицинских изделий не только по понятным причинам особенный контроль, там еще и не так много производителей из России или ЕАЭС. По сути, это небольшой клуб, получающий госзаказ. Основатель компании «Бальнеомед» Нарек Айрумян говорит, что у производителей медизделий два главных праздника в жизни. Первый, когда они получают регистрацию Росздравнадзора, что тоже очень непросто. Второй, когда попадают в реестр Минпромторга.
15: Это прям праздник, все делятся друг другом. Ура, попали в реестр.
13: В итоге бизнесмен Айрумян, который так и не смог попасть в реестр, решил, что это не стоит траты денег и времени на бюрократию. И работает на частном рынке, где смотрят не на бумагу из правительства, а на качество. Для московского предпринимателя Владимира Косицына, который производит изделия для операций, жизненно важно участвовать в госзакупках. И он все еще в предвкушении праздника попадания в государственный реестр. Уже 4 года как. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Дарья Горшкова. Бизнес FM.
18: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте А7.ру. По данным исследования Акрайрынка, платежей от 24.08.2026 по критерию
0: реальную стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
6: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
17: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
19: Кошелек или жизнь? В 1585 году будущий автор Дон Кихота Мигель де Сервантес был захвачен в плен у берегов Каталонии берберскими корсарами. Пираты перевезли испанца в Алжир, где он оказался в статусе раба. Найденные при Мигеле рекомендательные письма создавали впечатление, что он высокопоставленный и состоятельный пленник. Поэтому новые хозяева Сервантеса переслали его семье письмо, в котором потребовали выкуп 500 золотых эскудо. Сегодня это было бы около 200 тысяч долларов США. Мигель пробыл в плену почти 5 лет. 4 его попытки побега окончились неудачей. Но в итоге семья Сервантеса при материальной помощи монашеского ордена тринитариев все же собрала необходимую сумму и освободила будущего классика мировой литературы. Кошелек или жизнь? Специальный проект «Бизнес FM».
17: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года.

0: и строительство частных домов в четвертом квартале не изменились. Нижегородка лишилась квартиры и денег из-за мошенников. Злоумышленники под видом сотрудников госслужбы обманули Нижегородку на несколько миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Инцидент произошел в Ленинском районе. 70-летняя местная жительница позвонила неизвестный и представился сотрудником госслужбы. Под предлогом декларирования сбережений он заставил женщину снять 1 800 000 рублей и передать их курьеру. Затем Нижегородку убедили продать квартиру и передать другому курьеру вторую часть денег – 6 350 000. Возбуждено уголовное дело, подозреваемых ищут. Роспотребнадзор напомнил нижегородцам о вакцинации против кори, высокозаразного вирусного заболевания, которое может вызвать пневмонию, энцефалит и даже летальный исход. Вакцинация названа одним из наиболее эффективных способов предотвращения болезни. Роспотребнадзор рекомендует проводить вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок. Первая доза в 12 месяцев, вторая в 6 лет. Взрослым, непривитым в детстве, необходимо сделать две прививки с интервалом в 3 месяца. Дважды привитым в детстве повторной вакцинации не требуется. Прививки противопоказаны людям с тяжелым аллергическими реакциями на компоненты вакцины, беременным женщинам и людям с ослабленным иммунитетом. За дополнительной информацией о вакцинации и графике прививок рекомендуют обращаться к лечащему врачу. Благоустройство губернаторского сада в Нижегородском Кремле подорожало почти до 369 миллионов рублей. Стоимость контракта выросла примерно на 84 миллиона, следует из госзакупки. Кроме того, окончание работ вновь перенесли. Завершить их планируют в октябре-декабре, пишет Гиперонен со ссылкой на управление делами регионального правительства. Напомню, губернаторский сад протянулся от Ивановской до Борисоглебской башни. Контракт на его благоустройство был заключен 2 года назад. Подрядчиком выступает госпредприятие Нижегородской области по достройке и реставрации недвижимости. Изначально завершить благоустройство планировали ближе к концу прошлого года, потом сроки сдвинули на июль текущего. В управделами пояснили, что в процессе потребовалось провести дополнительные работы, укрепить склоны, переустроить подпорные стены, оказавшиеся в аварийном состоянии. Также понадобилось время на модернизацию системы водоотвода, устройства сетей и сооружения отвода ливневых стоков. На сайте госзакупок пока стоит срок исполнения контракта до 10 сентября, однако в управделами сообщили, что в соответствии с графиком производства работ завершение планируется в четвертом квартале. Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция перестали признавать российские 5-летние загранпаспорта без биометрии, сообщает РБК. С 1 октября такие документы не принимают уже 15 стран Шенгенской зоны. Для поездок туда россиянам потребуется 10-летний биометрический загранпаспорт. При этом в странах Бенилюкса ранее выданные визы, вклеенные в 5-летние паспорта, разрешили использовать до конца декабря. Еще 14 стран Шенгена пока продолжают принимать российские небиометрические паспорта. Среди них Италия, Испания, Греция, Португалия и Швейцария. Перед поездкой туристы рекомендуют заранее проверять требования конкретной страны, поскольку правила постепенно меняются. Развитие событий на Бизнес-ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь и плюс 8 градусов. Вечером будет облачно с прояснениями и плюс 5, ночью плюс 2 и малооблачно.
1: Валюта.
2: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 2 октября. Доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 40 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Нижегородские предприниматели могут принять участие в вебинаре с торговым представителем России в Республике Таджикистан. Онлайн-встреча, которую организует региональный центр поддержки экспорта, состоится 9 октября. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, предприятия региона уже поставляют в республику текстиль, механические устройства, пищевые и химические продукты, древесину, стекло и товары из них. Для дальнейшего развития сотрудничества с компаниями из Таджикистана необходимо знание о культуре, особенностях ведения бизнеса в стране и ее экономическом положении. На вебинаре торговый представитель России расскажет об этом и ответит на вопросы участников. Мероприятие запрещено для детей. Президент США Дональд Трамп и руководители крупнейших технологических компаний Google, Anthropic, OpenAI, Nvidia и другие подписали так называемое соглашение Белого дома о суперинтеллекте. Текст документа из 300 слов Трамп опубликовал в своих социальных сетях. Каждой компании, которая разрабатывает передовые модели, следует выстроить внутренние механизмы контроля за рисками в сфере кибербезопасности, биологических и химических угроз, создать команду для проверки этих механизмов и привлечь независимого внешнего аудитора и передать надзор независимому комитету совета директоров, говорится в соглашении. Никаких сроков не обозначено, отмечает Франк Медиа. Арзамасское предприятие «Волгостальконструкция» по итогам полугодия повысило выработку на 7% благодаря внедрению инструментов бережливого производства, сообщили в Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Оптимизация процессов проходила в рамках федерального

0: производительность труда. В качестве пилотного участка компания выбрала производство несиловых опор освещения. За 6 месяцев эксперт регионального центра компетенции совместно с рабочей группой завода пересмотрели алгоритм постановки задач конструкторам, сбалансировали производственную нагрузку и зафиксировали стандарты работы оборудования. В результате время протекания процесса сократилось на 11%, со 132 до 117 часов, а выработка выросла на 7%. На сегодняшний день к федеральному проекту «Производительность труда» в Нижегородской области присоединилось 331 предприятие. В секторе металлообработки и нанесения покрытий на металлы бережливые технологии внедряют 10 компаний региона. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте. Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру. Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Через век. Главные капиталы России. Николай Александрович Второв. Состояние более 100 миллионов рублей. Самый богатый человек дореволюционной России. Про его деловую хватку ходили легенды. А первой сделкой была авантюра по продаже купцу Варфоломееву прав на несуществующую дорогу Томск-Новосибирск за 135 тысяч рублей. Дело было в 1856 году. Юному мошеннику на тот момент было 15 лет. В наказание отец, иркутский купец первой гильдии Александр Федорович Второв, решил проучить сына и сослал его в Томск развивать бизнес. К концу 19 века товарищество на паях А.Ф. Второв вело торговлю текстилем, чаем, занималось поставкой в казну материалов, необходимых для производства пороха, и владело городской недвижимостью в 11 городах Сибири и Урала. В 97 году Николай Александрович перебрался в Москву. Больше всего он интересовался добычей золота и нефти. С начала нового века он начал свой путь золотопромышленника, выкупив паи в Николо-Сергиевской золотопромышленной компании и Нининском золотопромышленном товариществе «Артемьев и Ко». В 1907 году он стал коммерческим директором Серпуховской мануфактуры, одной из крупнейших в стране, состоявшей из 4 ткацких фабрик и множества разнородных заводов, среди которых были кирпичный и литейный. В 1911-м умер Второв отец, и большую часть его состояния получил Николай. Это около 150 розничных магазинов, паи во многих крупных мануфактурах, текстильные и химические предприятия, а также различные трактиры и гостиницы. В 1912 году Николай Александрович начал свой первый крупный самостоятельный проект – строительство комплекса зданий «Деловой двор» в Москве. Следующее дело Второго – текстильный трест, в который вошла, например, купленная бизнесменом Даниловская мануфактура. Практически сразу после начала Первой мировой российская армия столкнулась с недостатком боеприпасов, и главное артиллерийское управление страны создало организацию по изготовлению снарядов французского образца. Второву была предоставлена фабрика, которой достроили 2 снаряжательных завода и мастерские. Николай Александрович объединил военно-промышленные предприятия и часть текстильного бизнеса в акционерное общество «Поставщик». И, стараясь заместить импорт отечественной продукции, где только возможно, параллельно создал российское акционерное общество химической промышленности «Русско-Краска». В 1916 году Второв приобрел «Юнкерсбанк» с капиталом в 30 миллионов рублей и переименовал его в «Московский промышленный банк». С помощью этого учреждения приобретались металлургические, цементные и химические заводы, а также развивались предприятия, направленные на военное снабжение. Ко времени прихода к власти большевиков Николай Второв владел крупнейшей в России бизнес-империей. Вместе с Рябушинским он создал автомобильное московское общество, после революции преобразованное в ЗИЛ. Фронт требовал колоссальные объемы стали, и Второв в короткие сроки сумел наладить производство на основанном им заводе «Электросталь». Своей империей он управлял из особняка в Москве в Спасо-Песковском переулке. Сегодня этот дом арендуется правительством США как резиденция посла Соединенных Штатов в России и известен в народе как Спасо-Хаус. Советская власть предприятия второго не трогала из-за их стратегической ценности. В мае 1918 года 52-летний промышленник был убит в своем рабочем кабинете. По Москве ходили слухи, что его застрелил агент большевиков, хотя тем вряд ли в тот момент была нужна смерть Николая Александровича. По другой версии, убийца, красноармеец и студент из Сибири по фамилии Гудков, был незаконным сыном Второго, родом из Томска. Как сообщали газеты, Гудков просил у Второго денег на продолжение учебы. Тот обещал, что поможет не только закончить среднее, но и получить высшее образование. Однако студент потребовал просто дать ему 20 тысяч здесь и сейчас. Получив отказ, он достал револьвер. Второв бросился на него, пытаясь обезоружить, но тот успел смертельно его ранить. Обливаясь кровью, Николай Александрович дошел до прихожей и сказал попавшейся на глаза служащей: «Дуняша, не ходи туда, там стреляют». Это были его последние слова. Убийцу заперли в кабинете. Поняв, что ему не скрыться, Гудков выстрелил себе в висок. Промышленника провожала вся Москва. Вероятно, в первый и последний раз при советской власти в одной колонне шли рабочие, оставшиеся представители буржуазии и красные комиссары. Похоронная процессия растянулась более чем на версту. Одни венки заняли 9 колесниц, а рабочие несли венок с надписью «Великому организатору промышленности». Предприятие Второго национализировали уже после его смерти в 1918-19 годах. Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Hunting elephants. Дословно с английского «охота на слонов». Эта фраза означает «погоню за крупными сделками». В 2011 году Уоррен Баффет в своем письме к совладельцам Berkshire Hathaway, презентуя стратегию дальнейшего развития компании, писал: «Наша пушка для охоты на слонов заряжена и палец уже на курке». Спустя 2 года Баффет заключил сделку по приобретению компании Heinz, после чего заявил в интервью CNBC: «Я готов к охоте на следующих слонов. Если увидите их поблизости, пожалуйста, позвоните мне». С тех пор выражение стало устойчивым и теперь постоянно используется. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 7 часов 28 минут. Студия Олеси Потапова. Пожар в одном из производственных корпусов Краснозаводского химического завода в Подмосковье локализован. Об этом сообщил глава Сергиева Посадского округа Алексей Лужецкий. На месте работают экстренные службы. Как стало известно ранее, возгорание случилось накануне вечером. Были эвакуированы 40 сотрудников. Судьба 4 человек устанавливается. Причины возгорания пока неизвестны, но по предварительной информации происшествие не связано с атакой беспилотников. Генпрокуратура добивается конфискации активов нового главы ФИДЕ, казахского бизнесмена Тимура Турлова, выяснил Коммерсант. Ведомство считает, что предприниматели, связанные с ним компании, участвовали в финансировании украинских структур. Турлов отказался от российского гражданства в 2022 году и вышел из российского бизнеса, сообщил его представитель. В конце сентября Тимур Турлов был избран президентом ФИДЕ, сменив на посту бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича. Экипаж корабля «Crew Dragon» пристыковался к Международной космической станции и перешел на ее борт, сообщили в НАСА. На станцию в составе миссии прибыли космонавт Сергей Тетерятников, астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт канадского космического агентства Джошуа Кутрик. Российский космонавт участвует в миссии в рамках соглашения о перекрестных полетах между Роскосмосом и НАСА. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Налог на доход с депозитов будут считать по-новому. Исходя из законопроекта правительства, банки будут сами удерживать НДФЛ с процентов по вкладам, а ФНС к концу года все пересчитает и начислит налог на оставшиеся доходы по прогрессивной шкале. Как это будет выглядеть на практике? Доход от апартаментов в отеле так и остался на бумаге. В Сочи разгорелся конфликт между владельцами номеров пятизвездочной гостиницы и управляющей им компанией. Покупателям обещали гарантированный доход от аренды номеров, но денег так никто и не увидел. Мы поговорили с обеими сторонами. Российская платежная система А7 теперь внесена в санкционный список США по Ирану. Американский Минфин считает компанию теневой банковской системой, которую Тегеран использует для обхода санкций. Подробнее в эфире Business FM. Итак, более 1 триллиона рублей отдадут вкладчики бюджету с процентов по депозитам. Именно столько государство рассчитывает получить в следующем году. Банки, согласно законопроекту правительства, будут сами удерживать НДФЛ с процентов по вкладам, а ФНС к концу года пересчитает все поступления налогоплательщика и начислит налог на оставшиеся доходы по прогрессивной шкале НДФЛ. Как будет работать новая налоговая схема, продолжит Евгений Перельчук.
3: Сейчас банки выплачивают проценты своим вкладчикам полностью без удержаний. До 1 февраля следующего года они передавали данные в налоговую, та рассчитывала сумму налога по всем вкладам и выписывала уведомление к концу года. Что изменится? Банки, как налоговые агенты, будут удерживать налог сразу и выплачивать вкладчику оставшуюся сумму. А налоговая затем пересчитает уже поступившие налоги и произведет доначисление к концу года, если потребуется. И все это с учетом прогрессивной ставки НДФЛ, объясняет партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
4: То есть, по сути, будет налогообложение в два этапа. Сначала банк при выплате процентов удерживает первый раз, и потом налоговый орган доставляет требования налогоплательщику в следующем году, и он до 1 декабря будет это уплачивать. Почему это эффективно для бюджета? Потому что сейчас налогоплательщик, по сути, пользуется налоговыми каникулами на целый календарный год. То есть, он там заработал в 2025 году какую-то денежку, да, по вкладам, и налоги, которые он не уплатил в 2025 году, он будет платить только в 26-м. А сейчас такого не будет. То есть бюджет будет наполняться раньше, чем сейчас. У налогоплательщиков больше не будет выбора, да, потому что они изначально будут доход получать в меньшем объеме, чем сейчас. Сама рука налогоплательщика, когда он нажимает на кнопку «Отправить на ЕНС» такую-то сумму налога, да, она будет подниматься легче, потому что эта сумма будет меньше. Вот. Но, тем не менее, по сути, налоговая нагрузка, конечно же, вырастет.
3: У одного гражданина, как известно, может быть несколько вкладов. Однако банки не обмениваются информацией друг с другом. Общую картину видит лишь налоговая. Она опирается на данные банков, ЦБ и агентства по страхованию вкладов. Собрав все данные, она насчитывает дополнительную сумму налога, если она наберется. Эту сумму клиенту нужно будет уплатить самостоятельно до 1 декабря следующего года. Поправки вносятся для того, чтобы налоги поступали в казну сразу, а не через год, как раньше. Самая прямая аналогия – банки будут действовать так же, как сейчас действует работодатель, говорит руководитель налоговой практики, партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
5: Как только банк начислит проценты на счет, это будет считаться выплатой. Банк обязан будет отщипнуть от начисленных процентов соответствующий налог с учетом льготы. Ну вот это льготируемая сумма 1 000 000 плюс проценты по максимальной ставке.
6: То есть получается, что банк тоже будет эти налоги отчислять, ну условно, не раз в год по всему начисленному. А, ну как, раз в месяц что ли? А если у меня вклад с капитализацией, 12 раз надо встать сесть?
5: Вот, да. Первыми попадают под раздачу вот эти сложные вклады с капитализацией. Процента. Банк сам будет как агент это перечислять. Как работодатель, который вам до выплаты зарплаты уже забрал налог и уплатит его же ежемесячно в бюджет. То же самое будут делать банки. Поэтому в 2027 году будет такой кумулятивный эффект. Во-первых, все заплатят по итогам 2026 года, и все, что будет за 2027 год капать, оно будет облагаться налогом сразу. В этом и есть смысл законопроекта. Не год ждать или два, пока деньги дойдут до бюджета, а сразу их откусывать в моменте.
3: Законопроект включает проценты по вкладам в общую совокупность доходов, облагаемых НДФЛ по прогрессивной шкале 13-22%. Другими словами, проценты с вкладов и все прочие доходы налогоплательщика будут суммироваться. Надо лишь помнить, что НДФЛ облагаются не все проценты по вкладам, а только часть сверхлимита. Побочный эффект от этих нововведений, пожалуй, один. Самостоятельно посчитать, какую в итоге сумму налога тебе должны начислить, и заготовить деньги заранее будет весьма затруднительно. Посчитать все легко и в автоматическом режиме сможет только налоговая. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Business FM.
2: Картофель стал лидером по росту цен среди продуктов питания. По данным Росстата, к концу августа килограмм стоил в среднем 59 рублей, на 35% дороже, чем год назад. Однако с новым урожаем цены пошли вниз. За сентябрь картофель подешевел на 13,5%. С чем связаны такие скачки цен и чего ждать зимой, объясняет руководитель проекта «Ягодная академия», гендиректор информагентства «Fruit News» Ирина Козий.
7: В прошлом году, в сезоне 2025 года, в России было перепроизводство картофеля и овощей борщевого набора. Собрали очень большой урожай, соответственно, цены резко упали. В этом году, когда объем урожая выровнялся, по сравнению с прошлым годом, цены оказались более высокими. А если говорить о снижении цен в осенний период, то самая низкая цена на картофель у нас, как правило, в октябре-начале ноября. К этому времени собирают весь урожай в большинстве регионов России. Та часть картофеля, которая не закладывается на хранение, единомоментно выходит на рынок. Дальше на реализацию будет уходить уже картофель из хранилищ. По мере того, как поставки картофеля выходят уже из хранилищ или поставляются из других стран, цена постепенно растет и достигает своего пика к концу весеннего периода. Весной Россия традиционно начинает импортировать часть картофеля из стран, где собирают зимний урожай: Египет, Бангладеш, Пакистан. Затем в конце весны, начале лета поступает картофель от наших южных соседей, преимущественно из Азербайджана. Когда наступает период массового урожая в России, Россия, наоборот, экспортирует картофель. Например, тот же самый Азербайджан. В этом году собирают меньше урожая, чем в прошлом. Скорее всего, импорта будут завозить больше, чем в прошлом году. Но в целом, по прогнозам Картофельного союза, урожай будет достаточно неплохим.
2: Ирина Козий, Fruit News. В этом году Минсельхоз рассчитывает собрать около 8 миллионов тонн картофеля, на 500 000 меньше, чем год назад. Но дефицита торговые сети не ожидают. Хотя, по данным Аккорд, более 80% картофеля на полках российского производства. За год подорожал и остальной борщевой набор: капуста на 32%, лук на 28%, свекла на 23%, морковь почти на 18%. Открытое горение на предприятии в подмосковном Краснозаводске ликвидировано, но погиб один человек, сообщили оперативные службы. Пожар произошел в одном из производственных корпусов химзавода. 40 сотрудников эвакуированы. Причины, как сообщается, с атакой беспилотников не связаны. Позже подробности, а сейчас к другой теме. Артем Дзюба заявил о завершении футбольной карьеры, но пока непонятно, то ли в шутку, то ли всерьез. В последнее время Дзюба проявлял себя не только, а может даже и не столько на поле, сколько в различных юмористических шоу. А об Артеме Дзюбе не только как о футболисте. Иван Медведев.
8: Футбольные регалии Артема Дзюбы не перечислить нельзя. Лучший бомбардир в истории российского футбола. Лучший бомбардир в истории сборной и в истории чемпионатов России. Четырехкратный чемпион России. Четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года и так далее. Воспитанник «Спартака», успевший поиграть за «Зенит», «Локомотив», «Томь», «Ростов», «Тульский Арсенал», «Тольяттинский Акрон» и турецкий «Адана Демирспор». За это время Дзюба много раз успел побывать и героем, и антигероем. Конфликты с тренерами и с футбольными фанатами. И непростые отношения с огромной аудиторией всей страны. Дзюба ведет сборную вперед, массы восхищаются им. И с таким же рвением набрасываются после тех или иных ошибок, ставших достоянием общественности, комментирует спортивный журналист Александр Федоровский.
9: Артем Дзюба – это тот пример, когда говорится в поговорке «я не червонец, чтобы всем нравиться». Поэтому, безусловно, кто-то в Дзюбе видел талантливого, интересного футболиста, ну а кто-то связывал с его именем исключительно короткометражный фильм, в свое время ставший весьма популярным. Для меня Дзюба – это игрок, который прогрессировал всю свою карьеру, когда он стал расти во всех смыслах, и в смысле футбола, и в смысле топометрии. Он только добавлял именно в умном футболе. Потому что Дзюба, конечно, в российской истории, пожалуй, самый сильный футболист габаритного плана. То есть он не просто заколачивал гвозди сверху, но он прекрасно играл внизу. Он мог вести игру команду. Он, в принципе, по сути, был полудиспетчером таким. Единственное, что, по-моему, Дзюба никогда не делал, не исполнял штрафные удары. Все остальное он умел.
8: Но завершает ли Дзюба карьеру? На вопрос журналиста издания РБ «Спорт» о дальнейших планах Артем ответил так.
10: Артем, хотя бы один вопрос ответить по вашей карьере.
11: Карьера закончилась, все, ребят.
10: Вы завершили все официально.
11: Посмотрим, что официально я могу заявить, что поиграю на кубок за кого-нибудь.
10: Дальше что, медийная лига?
11: Реал Мадрид.
8: Реал Мадрид. То есть Дзюба скорее отшутился. И в последние пару лет многие из тех, кто за футболом не следил вовсе, знают Дзюбу больше как постоянного гостя всевозможных юмористических шоу «Рунета». В паре с Леонидом Слуцким или сольно он успел сняться в «Что было дальше», в нескольких шоу с Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым, в «Натальной карте» и в других громких проектах. Впрочем, судя по комментариям зрителей этих шоу, качество юмора, которое выдавал там Дзюба, тоже можно назвать неоднозначным, что вполне в его стиле. Но бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин признался, что не удивится, если увидит, что Артем Дзюба продолжит карьеру в медиа.
12: Дзюба — легендарная личность для российского футбола. По крайней мере, у нас больше времени играть в большой теннис, а так, конечно, нужно обязательно сделать какой-нибудь прощальный матч глобального масштаба. Ну и, конечно же, потом он сам выберет, куда ему идти, или на тренерскую должность, или на какой-то спортивный менеджмент. Ну, может быть, он никуда не пойдет, а останется на телевидении, потому что многие говорили, что на телевидении платят намного больше, чем в футболе иногда. Поэтому будем надеяться, что мы его еще не раз увидим, куда мы без его юмора, без его шуток.
8: Но даже если медийная карьера у Артема Дзюбы не сложится, без работы он не останется точно. Как говорят в таких случаях, мужик он здоровый, крепкий, рукастый. Иван Медведев, Бизнес FM.
2: Агент футболиста заявил, что Артем Дзюба не завершал свою карьеру. Он хочет забить 250 голов и еще поиграет. Может, были мысли о том, чтобы сыграть в Кубке России за какую-то команду, говорится в его сообщении. Теми, кто в теме. Вторая часть разговора о депрессии, ее распространенности и формах, которые эта болезнь может принимать. С какими ограничениями сталкиваются люди с депрессией? Нужны ли таким пациентам больничные? И как отличить депрессию от осенней хандры? Об этом мы поговорили с завкафедрой психиатрии Пироговки Андреем Шмиловичем.
13: При плохом настроении очень много экспансивности в жалобах, очень много преувеличений в словах. А при депрессии жалоб очень мало. Плохое настроение мы слышим, а депрессию мы видим.
14: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Интервью полностью сегодня в дневные часы в 18.30 на Бизнес FM. Но если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
14: Реклама.
15: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В центре хирургии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель ТЭНК 500 в комплектации сети премиум с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
17: Агат. Покупай выгодно.
18: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
19: В 18 веке английский фабрикант Джеймс Ватман выпускал бумагу и, конечно, хотел разбогатеть. А сколотить состояние он собирался, выпуская лучшую бумагу в мире. Добиться совершенства продукции стало навязчивой идеей Джеймса. Ватман организовал жесточайший кастинг персонала. Отборные сотрудники трудились даже на таких операциях, как предварительный разбор тряпичного сырья, из которого делали бумагу. Кроме того, у Ватмана был инновационный секрет. Целлюлезную массу выкладывали на просушку не как обычно, на решетки из металлических прутьев, а на сетку из тонкой ткани. В этом случае после остывания бумага становилась плотной и однородной, шероховатой поверхностью. На ней карандаш оставлял хорошо видимый след, а акварельные краски смотрелись безупречно. Поэтому первыми оценили бумагу Ватмана художники и чертежники. В основном они же используют ее и до сих пор, называя в честь изобретателя «Ватман».
14: Говорящие фамилии на Business FM.
18: Ко
20: компании и корпорации.
0: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
21: Ценные бумаги.
0: X5 планирует 2 октября собрать заявки на биржевые облигации не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости, источник в финансовых кругах. Купон переменный, ключевая ставка ЦБ плюс премия не более 130 базисных пунктов. Это 10-летние облигации с офертой через 1,5 года. Купоны ежемесячные, техническая часть размещения предварительно назначена на 8 октября.
21: Отчеты и планы.
0: Samsung без анонса повысила цены на флагманы Galaxy S26 в США на $100. Теперь S26 стоит от $1000, S26 Plus от 1200, S26 Ultra от $1400. Единственная модель без изменений – Galaxy S26 FE. Вероятно, цены скоро вырастут и на других рынках. Петербургско-московский проект «Салоны Паста энд Бар» выходит в Лондон. Ресторан откроется этой осенью на пересечении Вига-стрит и Риджент-стрит рядом с флагманским магазином «Бёрбери». О планах сообщил канал «Сосоев.ФМ». «Салоны» появился в Петербурге на Фонтанке в 2020 году. Основатели Михаил Соколов и Тимур Дмитриев. Через 4 года ресторан приехал в Москву. Лондонский ресторан займет около 620 квадратных метров, аренда на 15 лет. Сеть «Вкусная точка» начала устанавливать собственные пункты выдачи заказов. Рядом с ресторанами появились специальные ячейки, где можно забрать еду без очереди и без общения с сотрудниками. Пока такая точка работает только в новом ресторане в Измайлове. Чтобы получить заказ, нужно выбрать еду в приложении и оплатить онлайн. Тогда сотрудники положат его в ячейку, а открыть ее можно по QR-коду. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «7:47 в Москве. Как одна рецензия футболиста превратила повесть Толстого, написанную почти 140 лет назад, в бестселлер на другом конце света. В Бразилии смерть Ивана Ильича обогнала на Амазон современных авторов, и все благодаря видео полузащитника Атлетико Минейро Густаво Скарпы. Как ему это удалось, узнала Наталья Воробьева.
0: Книга, написанная в 1886 году, в середине сентября вышла на первое место в Амазон Бразилии, а сейчас держится на второй строчке. Причина – рецензия футболиста Густаво Скарпы, полузащитника Атлетико Минейро. Его видео на YouTube посмотрели более 700 тысяч раз. Запросы в Google выросли на 300%. Скарпа известен любовью к литературе, он дарит книги партнерам по команде, устраивает обсуждения в раздевалке. После его рецензии фанаты создали клуб чтения «Галерея». Тура. Название объединяет два слова «Гала-петух» – официальное прозвище футбольного клуба, и «Лейтура» – с португальского переводится как «чтение». Запрет Грэмми у проекта более 100 тысяч подписчиков. Игроки «Атлетико» публикуют фото с книгами, которые рекомендуют Скарпа. Сам футболист начал читать только в 2018 году. До этого он перечитывал лишь Библию. Теперь он регулярно записывает рецензии на Достоевского, Кафку, Гюго. Но пока ни одна его рекомендация не повторила успех смерти и Ивана Ильича. Вот как сам Скарпа описал повесть.
22: Лев Толстой, а смерть Ивана Ильича.
23: Лев Толстой, смерть Ивана Ильича. Еще одна книга на этом читательском пути и еще одна, которая мне сегодня очень понравилась. Реально, чувак, книга уже начинается с того, что герой мертв, все на его похоронах. Друзья, коллеги по работе получают известие о его смерти. Трое друзей, и у каждого разная реакция. И ни одна из них не очень-то сочувственная, понимаешь? Один уже думает, что его могут повысить на работе, другой считает, что работы станет слишком много, потому что некому будет делить обязанности, задачи, а третий думает, по крайней мере, это он, а не я. В общем, книга очень короткая, страниц 90-92, кажется, но с большой критикой человечества. То есть она уже начинается с критики того, что иногда людям вообще нет дела до человека. Всем плевать, каждый смотрит в свою сторону, и жизнь продолжается.
0: «Смерть Ивана Ильича» — это произведение о том, что душа может на самом пороге смерти — пропасти, возвыситься и преобразиться, говорит российский писатель, член жюри премии «Ясная поляна» Владислав Отрошенко.
24: Читателя эта вещь сначала потрясает этим ужасом смерти, а потом она выводит какое-то космическое, светлое и одухотворяющее пространство. И ты понимаешь, что да, смерть можно преодолеть. Ну, действительно великое произведение. Не знаю, почему оно выстрелило вдруг в Латинской Америке, но я думаю, этого произведения на все времена и на все века, пока существует планета Земля и человечество, будут потрясенные читатели. И это говорит о том, что русская культура, она вечная, и она не зависит ни от чего, ни от каких политических бурь и политических безумств.
0: Мы имеем дело с чистым случаем, практически социальным экспериментом влияния инфлюенсера на широкие общественные массы. Здесь нет издательства, которое бы подогревало интерес, нет автора, который мог бы подключиться к продвижению. Все работает иначе, как цепочка последовательных импульсов, объясняет механизм такого успеха директор по разработкам и исследованиям коммуникационного агентства «Кросс» Ксения Касьянова.
1: Здесь, судя по всему, действительно сработало несколько факторов, и удачно сделанная рецензия и обзор, и произведение, которое, будучи прочитанным, вызвало вторую волну и отзывов, и рекомендаций, и уже в последующем великая сила платформ, на которых продается продукт. Чем более он становится популярным, тем выше он становится в рекомендациях, и тем больше он зарабатывает себе дополнительные аудитории и покупателей. Поэтому в любом случае это не однофакторная модель, в любом случае это некий такой эффект матрешки, когда складываются удачно все факторы, и если бы это был ныне здравствующий автор, то и финансово он хорошо бы себя почувствовал.
0: После Толстого Скарбо порекомендовал болельщикам еще несколько классических произведений «Повелителя мух» Уильяма Голдинга, «Ночь» Эли Визеля и «Цветы» для Элджернона Даниэля Киза. А в списке на будущее у футболиста «Война и мир» того же Толстого, «Шинель Гоголя», «Миф о Сизифе Камю» и «Красные и черные Стендаля», а также «Возвращение к Федору Достоевскому». Своей миссией футболист называет не продвижение конкретных книг, а желание приучить подписчиков читать. Если не те книги, которые я публикую, то любые другие, потому что это очень хорошая привычка. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
4: Показания.
3: Потребность быть в курсе в любой момент.
4: Особые показания.
3: Дефицит времени.
4: Способ применения и дозы.
3: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
4: Передозировка.
3: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
4: и, очевидно, уже в курсе.
3: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
4: Консультация с врачом не требуется.
3: Реклама. Авиационное биотопливо или привычный авиакеросин? В чем плюсы и минусы использования зеленого топлива для полетов? И насколько сложна технология его производства? Как применение биотоплива скажется на эффективности авиакомпаний? И что переход на новый энергоноситель будет означать для пассажиров? Об этом Кирилл Антонов, руководитель проекта биотоплива компании «Газпромнефть». В субботу после полудня на Бизнес ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 9 октября. На сцене театра «Маска» юбилейный вечер театрального агентства «Арт-партнер» продюсера Леонида Робермана. 30 лет агентство открывает новые имена и создает спектакли, которые заставляют смеяться, плакать и замирать от восторга. Зрители ждет живой праздник театрального искусства с участием Алексея Гуськова, Ольги Остроумовой, Сергея Маковецкого, Леонида Ермольника, Игоря Верника, Виктории Толстогановой и других. Подробнее на artpartner.ru. 12+.
5: Валюты. Бурундийский франк был введен в обращение в 1964-м. Валюта под названием франк появилась на этих землях после Первой мировой войны, когда немецкие колонии Руанда-Урунди по условиям Версальского мира отошли Бельгии. Бурундийским франк стал после обретения страной независимости в несколько тысяч раз дешевле доллара США.
3: Валюты на Бизнес ФМ. Строго по делу. Руководитель российской сети кофеин «Дринкит» Александр Умаров. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
6: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни «Дринкит» растут, как грибы после дождя. В то время, как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
7: Глава российского бизнеса Drinkit Александр Умаров. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
9: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
10: Таблица приумножения с Алексеем Завьяловым.
11: С Артем Демченко, исполнительным директором по развитию диджитал-коммуникации с клиентами Сберинвестиции, всю неделю мы обсуждали систему быстрых переводов ценных бумаг, которая позволяет в несколько кликов перевести свои портфели от одного брокера к другому. Итак, Артем, резюмируем. В чем все-таки ключевые преимущества системы быстрых переводов?
12: Во-первых, это удобно. Клиент может всего в несколько кликов перевести свои активы к одному брокеру и в одном приложении полностью видеть весь свой портфель. Может оперативно управлять и реагировать на любые рыночные изменения, которые происходят. Во-вторых, можно выбрать для себя самые выгодные условия обслуживания. Например, наши тарифы признаны лучшими по версии Frank RG для большинства категорий инвесторов, в том числе и для новичков. Мы отменили комиссию за торговлю любыми биржевыми фондами и на первичные размещения. И для клиентов предлагаем кэшбэк до 15 миллионов рублей за перевод активов к нам. Ну и приветственные акции в подарок при открытии первого брокерского счета. А также бесплатно гарантируем обеспечение на едином брокерском счете. В целом, для рынка это тоже большой плюс. Он станет более конкурентным, так как теперь за пару минут можно получить или потерять клиента. А это уже значит, что нужно сделать все, чтобы инвестор получил все возможные преимущества.
11: Артем, ну даже вот в 5 программах невозможно передать всю полноту информации. Многие, наверное, хотят все это узнать подробнее. Вот что вы в этом плане порекомендуете?
12: Да, конечно. У нас 8 октября состоится главное инвестиционное событие года – форум Сберинвестиции «Настоящее будущее». Он станет местом встречи ключевых экспертов, инвесторов, представителей бизнеса и рынка. На форуме мы поговорим о том, что ждет рынок, во что инвестировать, и о том, как искусственный интеллект меняет инвестиции. Обсудим ЦФА и криптовалюты. Регистрируйтесь, чтобы не пропустить трансляцию, или обращайтесь к своему клиентскому менеджеру, чтобы послушать экспертов вживую.
10: Таблица приумножения на бизнес FM.
9: Партнер проекта ПАО «Сбербанк». 8 октября. Инвестиционный форум «Сберинвестиции. Настоящее будущее». Подробности и регистрация на sberbank.ru/sberinvestconf. 0+.
10: Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко.
25: Почему мы запоминаем во всех подробностях, что с нами случилось, но не способны запомнить, сколько раз мы рассказывали об этом одному и тому же лицу?
10: Наизусть на Business FM.
9: Business FM. Новости. Коротко.
0: В Москве без 2:08. Студия Олеси Потапова. Над Калужской областью уничтожено 18 беспилотников. Предварительно пострадавших о разрушении нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По его данным, дроны нейтрализованы на окраинах Калуги и Обнинска. В Волгограде в результате атаки дронов загорелся многоквартирный дом. Пострадал один человек, сообщил утром губернатор Андрей Бочаров. По его словам, целью атаки была промышленная инфраструктура. Возгорание в доме локализовано. В Петербурге минувшей ночью горел особняк Миллера рядом с Исаакиевским собором. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Кроме того, обгорела обрешетка кровли примыкающего здания. Пожар потушили, пострадавших нет. Еще один пожар в Санкт-Петербурге также этой ночью привел к гибели ребенка. По данным МЧС, возгорание возникло в 8-комнатной квартире в Невском районе. Пострадали 2 человека, пожар ликвидирован. Нейросеть GPT-6 Astra расшифровала послание Наполеона, которое не могли прочесть более 200 лет. Письмо, датированное 1809 годом, было адресовано генералу Агюсту Мармону, пишет Daily Telegraph. Оно состояло из цифр, букв и различных символов. На расшифровку нейросети ушло 6 часов. В послании содержалась информация о местонахождении и численности французских и австрийских войск, а также указание подготовиться к маршу. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле.
8: Главные темы.
2: 8 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Россия стремится закончить конфликт на Украине переговорами, но на приемлемых условиях для всех сторон. Удары по российским НПЗ нанесли ущерб экономике в 1% ВВП и возможность трехсторонней встречи России, Китая и США на главных заявлениях Владимира Путина на пленарной сессии в Валдай через минуту. Активы казахского бизнесмена Тимура Турлова могут быть конфискованы в России за финансирование Украины. Иск основателю Freedom Holding подала генпрокуратура, пишет об этом Коммерсант. Но между тем представитель бизнесмена говорит, что из российского бизнеса Турлов давно вышел, а подробности исковых требований пока неизвестны. Открытое горение на предприятии в подмосковном Краснозаводске ликвидировано, но погиб один человек, сообщили оперативные службы. Пожар произошел в одном из производственных корпусов химзавода. 40 сотрудников эвакуированы. Причины, как сообщается, с атакой беспилотников не связаны. Подробнее в нашем эфире. Россия не национализирует иностранные активы. Утверждение, что Москва у кого-то что-то забрала, это ложь и провокация, заявил Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».
13: Мы ничего ни у кого не крадем и не национализируем. Вот они взяли, заблокировали наши на золотовалютные резервы, резервы Центрального банка. Да еще вроде там раздают доходы от этого на войну. Вот это вот, на мой взгляд, абсолютно недопустимо. Мы ничего, никого не национализировали. Да, мы ставим под внешнее управление некоторые предприятия. А в некоторых европейских странах просто грубо, нарушая все мыслимые и немыслимые правила, взяли, отторгли у нас огромные предприятия. Допустим, Федеративная Республика Германия. У «Газпрома» забрали, у «Роснефти» забрали. Вот смотрите, что с «Лукойлом» происходит. Ну что же, мы создаем для себя условия, при которых в случае национализации или по-другому, как угодно назвать, грабежа наших компаний, мы смогли бы зеркальным образом ответить. Вот с этим и связана постановка под внешнее управление предприятия.
15: То есть при благоприятном сценарии они их получат обратно?
13: Да, получит.
2: Владимир Путин прокомментировал российские удары по украинскому судоходству. По словам президента, впервые начала Украина, Россия стала отвечать, и теперь нас просят прекратить удары. Россия отвечает нет. «Получи, фашист, гранату от советского солдата», сказал Владимир Путин. Он назвал нелепым приложение о прекращении ударов по судам в ответ на остановку атак по российским НПЗ.
13: Вот начали наносить по НПЗ и прямо объявили цель – нанести ущерб нашей экономике. Добились цели? Частично. Потому что где-то по нашим оценкам, где-то примерно 1% ВВП мы потеряли. Ну, причем сознательно, по гражданским целям. Ну что ж, получили зеркальный ответ. Мы начали наносить удары по тем объектам, которые важны для их экономики. Мы не начинали это. Теперь у них фактически, по их собственному признанию, нет металлургической промышленности.
2: Владимир Путин заявил, что сейчас оптимальным сценарием было бы прекращение боевых действий при согласии Киева и его западных союзников на условиях, которые были приемлемы для Москвы. Если они согласятся с теми условиями, которые для России являются приемлемыми, то тогда лучше, наверное, прекратить вот эти тяжелые события и избежать дополнительных потерь с обеих сторон, сказал Путин. По его словам, это позволит выйти на договоренности в гуманитарной сфере, которые касаются русского языка и других отношений к православной церкви. Дело не в куске территорий, дело в людях. Дело в том, что нам нужно создать условия не для перемирия, а для длительного мира на длительную историческую перспективу, сказал Владимир Путин. Его выступление на сессии клуба «Валдай» мы обсудили с политологом Георгием Буфтом, автором телеграм-канала «Буфт знает».
16: В отношении перемирия частичного, мне кажется, что окончательно поставлена точка, и никакого частичного перемирия не будет, ни энергетического, ни зернового, никакого. Дух Анкориджа также не упоминался, и вообще про роль США в регулировании было сказано достаточно скупо и выходило за рамки тех заявлений, которые звучали из уст руководителей российских в последнее время. В отношении Европы были по форме достаточно мягкие заявления, но в то же время от них веяло безнадежностью. Мы смысле безнадежности каких-либо переговоров. Да, формально сказано, что мы готовы к диалогу без предварительных условий, пусть они тоже без предварительных условий, но по сути о диалоге речь не идет. Напоминание о том, что Россия готова применить все средства для защиты там от Калининграда, их можно понимать расширительно. Все средства будут применены в любом формате прямого военного столкновения с Европой, поскольку, сказал Путин открыто, у нас не так много других средств обороны, кроме конкурентного преимущества в виде стратегических ядерных вооружений.
2: Владимир Путин отметил, что Россия способна взять под окончательный контроль оставшуюся часть территории Донбасса гораздо раньше, чем считает Европа, ранее, чем через 1.5-2 года. Вот на ваш взгляд, этот временной отрезок почему был обозначен?
16: Видимо, он руководствуется какими-то докладами Генштаба. Тут оценки разнятся. На Западе звучат оценки, исходящие из прямой экстраполяции нынешних темпов продвижения российской армии. Путин упомянул 1300 с чем-то квадратных километров, которые российская армия заняла за последние месяцы. Это в 2 раза больше, по его словам, чем за август. Если он руководствуется этими цифрами, наверное, он строит и соответствующие планы. Но это же говорит о том, что никаких переговоров в ближайшем будущем ждать не приходится.
2: По поводу трехсторонней встречи на АТС между Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. Владимир Путин упомянул, что у него с Си Цзиньпином попроще складывается диалог, чем с Трампом. На ваш взгляд, трехсторонняя встреча, она возможна?
16: То, как Путин это говорил, в такой тональности, как он это говорил, у меня сложилось субъективное впечатление, что у него достаточно скептические отношения по поводу возможности этой трехсторонней встречи. Да, они могут где-то оказаться на одном пространстве, вместе их сфотографируют, но не похоже, что речь идет о практической организации полноценных переговоров в трехстороннем формате.
2: В чем главная загвоздка?
16: Я могу лишь выдвинуть свою версию. Во-первых, нет готового решения по Украине. И, во-вторых, нет готовности Китая участвовать в качестве какого-либо гаранта такого решения по Украине, если оно даже будет достигнуто.
2: Георгий Бухт. Выступление президента на пленарной сессии Валдая и ответы на вопросы заняли больше 3 часов. Но перед тем, как Владимир Путин покинул сцену, модератор Федор Лукьянов спросил его, может, не надо возвращаться к истории, каждый удобный раз может поменять подход. И Владимир Путин на это ответил, мы не возвращаемся, настоящее и люди важнее. Активы нового главы Международной шахматной федерации Тимура Турлова могут быть конфискованы в России за финансирование Украины, пишет «Коммерсант». По данным издания, генпрокуратура подала иск к Турлову, основателю инвесткомпании Freedom Holding. Он казахский бизнесмен. Сообщается, что поскольку фигуранты иска и связанные с ним компании участвовали в финансировании противостоящих вооруженным силам России украинских структур, их могут признать экстремистами, а имущество обратить в доход государства. Представитель ответчика заявил, что из российского бизнеса Турлов давно вышел, а подробности исковых требований в Казахстане пока неизвестны.

0: Тимур Турлов родился и вырос в Москве. В 2008 году, в 21 год, основал Freedom Finance. Компания изначально специализировалась на предоставлении инвесторам доступа к американскому фондовому рынку. В 2012 году Freedom Finance вышла на казахстанский рынок. Впоследствии он постепенно стал основным операционным центром группы. Спустя несколько лет Турлов объединил активы в американскую публичную компанию BMB Munai, переименованную во Freedom Holding. В 2019 году холдинг первым среди финансовых компаний СНГ вышел на NASDAQ. После начала СВО и роста санкционных рисков Freedom Holding решил отделить российские активы от зарубежных. В 2022 году Тимур Турлов отказался от российского гражданства в пользу казахстанского и продал российские активы. Штаб-квартира холдинга окончательно переместилась в Алматы, и Freedom Holding закрепился как один из крупнейших публичных финансовых компаний. А Турлов к осени того года вошел в топ-50 самых влиятельных бизнесменов по версии Forbes. К этому моменту он уже более 10 лет жил в Казахстане. Активы холдинга купил Максим Повалишин, на тот момент заместитель гендиректора и член совета директоров Freedom Finance. И после закрытия сделки российские структуры сменили название на Цифробанк и Цифроброкер. Во Freedom Holding после публикации об иске Генпрокуратуры отметили, что недоумевают по поводу сути и корректности требований, изучают иск, но не видят существенных рисков для своей деятельности. И деятельности в России он не ведет. Суть требований Генпрокуратуры неизвестна, но по данным украинских и казахских СМИ, после разрыва с Россией в 2022 году Турлов активно инвестировал в Украину. По данным СМИ, он перечислил более 2 миллионов долларов посольству Украины в Казахстане, еще свыше 720 тысяч долларов казахстанским фондам, поддерживавшим Украину, а Freedom Holding направил 2 миллиона евро на автомобили скорой помощи. Деньги шли через платформу United24.
1: Предварительное слушание по иску назначено в Тверском суде на 15 октября. ЕС закрыл для Киева возможность досрочного получения кредита и потребовал проведения реформ, пишет Bloomberg. Таков был ответ на просьбу Украины выделить дополнительное финансирование в размере 27 миллиардов евро. Позже подробности, а сейчас к другой теме. Открытое горение на химпредприятии в подмосковном Краснозаводске ликвидировано. Один человек погиб, сообщили оперативные службы. В результате пожара обрушилась конструкция в одном из производственных корпусов. Площадь обрушения 2000 квадратных метров. Ранее глава Сергиево-Посадского округа сообщал, что были эвакуированы 40 человек. Судьба еще четверых, по его словам, была неизвестна. На причину возгорания пока не сообщается, но по предварительной информации оно не связано с атакой беспилотников. Краснозаводск находится примерно в сотне километров от Москвы. В городе расположен химический завод, разработчик и производитель боевых и спортивных патронов. И также предприятие выпускает фейерверки и другую пиротехнику. Происшествие рассказывает журналист из Сергиева Посада Андрей Трофимов.
2: От моего дома на даче место взрыва в нескольких километрах. На камеру наблюдения в окно я видел вот густой вот этот столб дыма. Посмотрел видеозапись, на ней никаких прилетов, никаких дронов я не заметил. Услышал только два мощных таких хлопка, от которых все затряслось. Знаю, что раньше до СВО на нем происходили ЧП. Да, взрывы, погибали люди, когда кто-то с чем-то неосторожно на производстве обращался. Были, если я не ошибаюсь, даже официально признанные прилеты. Это был год назад где-то. Смотрим, наблюдаем, со всей округи присылают фото, видео вот с этим вот грибом.
3: А что известно об этом заводе? Он градообразующий?
2: Краснозаводск, населением где-то 14 или 15 тысяч человек. Он по меркам нашего округа достаточно крупный. Предприятие это старое. Буквально несколько лет назад в окрестностях этого предприятия я с моими подписчиками нашли 150 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Мин, гранат, и вот вызывали спасатели, вызывали СМИ. Это все собирали из ручья. Это просто, когда предприятие было еще вот со времен Великой Отечественной войны, после Великой Отечественной войны, оно было гораздо шире, и когда оно сузилось, за забором остались еще некоторые скрытые, зарытые в земле хранилища, которые вот с годами вылазили. Это важное какое-то предприятие.
3: Большая ли территория и жилых домов, много ли буквально примыкающих к этому заводу?
2: Ну, завод находится на окраине Краснозаводска. В самом Краснозаводске несколько, наверное, сотен многоэтажных домов. Расстояние, наверное, до самого ближайшего, ну, может быть, метров, наверное, 150.
1: Андрей Трофимов, журналист из Сергиева Посада. На руководство Сергиево-Посадского городского округа уточнило, что экстренные службы работают на месте ЧП в Краснозаводске с учетом риска повторных взрывов. Причины пожара станут известны после проведения экспертизы.
4: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте А7.ру. По данным исследования Рейнгов от платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
5: Инвестиции требуют ясного взгляда и системного подхода. Цифра-брокер – это экспертная аналитика, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. Цифра-брокер – ваш надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения. ООО «Цифра-брокер».
6: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Валюты. Британский фунт стерлингов появился в 1694 году. Одна из самых популярных версий о происхождении названия гласит, что фунт – это такая мера веса серебра, из которой можно начеканить ровно 240 монет стерлингов. Десятичная британская денежная система стала только в 1971 году. Валюты на Business FM. Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Москва 87,5. Уфа 107,5. В эфире радио «Не на словах, а на деле». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
7: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Правительство России до 2030 года продлило механизм повышенного авансирования госзакупок промышленной продукции. Перечень товаров, на которые распространяется мера, пополнили 22 позициями. Поставщики такой продукции смогут получить предоплату в размере не менее 80% стоимости заключенного контракта. В перечень вошли ленточные роликовые конвейеры, подъемники, оборудование, инструменты для пайки и сварки, машины и аппараты для газотермического напыления, 3D-сканеры, лазеры, промышленные роботы, робототехнические устройства.

0: Нижегородская область лидирует по сравнению с другими регионами Приволжского федерального округа. На втором месте Чувашская республика с 29,5 миллионами рублей. На третьем – Пермский край. Там работодатели задолжали 13,5 миллионов рублей. Минздрав зарегистрировал новую вакцину для профилактики и терапии аллергии на пыльцу березы, сообщает пресс-служба министерства. Препарат относится к новому поколению аллерген-специфической иммунотерапии. При его создании используют генно-инженерный антиген на основе отдельных компонентов натурального аллергена. Вакцина предназначена в том числе для пациентов, у которых аллергия на березовую пыльцу сопровождается перекрестной реакцией на некоторые продукты. В нижегородских лесах сохраняется пожароопасность, сообщается в канале Министерства лесного хозяйства региона в мессенджере «Макс». Так, например, третий класс частично установился на территории 18 муниципальных образований, в том числе в Дзержинске, Первомайске, Балахнинском, Большеболдинском, Ветлужском, Володарском и ряде других округов, а полностью на территории Чкаловска, Лукояновского, Починковского и Сокольского округов. На сайте Минлесхоза в ежедневном режиме обновляется карта пожарной опасности. На ней отмечаются районы, где действует запрет на посещение лесов. И в продолжение темы. Из-за аномально теплой осени в России дольше обычного сохраняется активность клещей, рассказала специалист Балтийского федерального университета Евгения Калинина. По ее словам, клещи остаются опасными до наступления устойчивых заморозков, поэтому риск укуса сохраняется даже в октябре. Особую сложность представляют нимфы, молодые особи небольшого размера, которых трудно заметить на коже. В некоторых регионах до трети клещей могут быть заражены боррелиями. Специалисты советуют по-прежнему использовать защищенную одежду и репелленты при прогулках в лесах и парках. Часть подразделений Волговятского управления Центробанка в Нижнем Новгороде переместят на улицу Академика Сахарова. Завершение строительства административного здания запланировано на текущий год. Объект, располагающийся недалеко от технопарка Ангудиновка, начали возводить в 2022 году. А развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
2: ХВЛ для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
3: Погода.
4: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь и плюс 8 градусов. Вечером будет облачно с прояснениями и плюс 5, ночью плюс 2 и малооблачно.
3: Валюта.
4: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 2 октября. Доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 40 копеек. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
0: Нижегородские предприниматели могут принять участие в вебинаре с торговым представителем России в Республике Таджикистан. Онлайн-встреча, которую организует региональный центр поддержки экспорта, состоится 9 октября. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, предприятия региона уже поставляют в республику текстиль, механические устройства, пищевые и химические продукты, древесину, стекло и товары из них. Для дальнейшего развития сотрудничества с компаниями из Таджикистана необходимо знание о культуре, особенностях ведения бизнеса в стране и ее экономическом положении. На вебинаре торговый представитель России расскажет об этом и ответит на вопросы участников. Мероприятие запрещено для детей. Президент США Дональд Трамп и руководители крупнейших технологических компаний Google, Anthropic, OpenAI, NVIDIA и другие подписали так называемое соглашение Белого дома о суперинтеллекте. Текст документа из 300 слов Трамп опубликовал в своих социальных сетях. Каждой компании, которая разрабатывает передовые модели, следует выстроить внутренние механизмы контроля за рисками в сфере кибербезопасности, биологических и химических угроз, создать команду для проверки этих механизмов и привлечь независимого внешнего аудитора и передать надзор независимому комитету совета директоров, говорится в соглашении. Никаких сроков не обозначено, отмечает Франк-Медиа. Арзамасское предприятие «Волгостальконструкция» по итогам полугодия повысило выработку на 7% благодаря внедрению инструментов бережливого производства, сообщили в Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Оптимизация процессов проходила в рамках федерального проекта «Производительность труда». В качестве пилотного участка компания выбрала производство несиловых опор освещения. За 6 месяцев эксперт регионального центра компетенции совместно с рабочей группой завода пересмотрели алгоритм постановки задач конструкторам, сбалансировали производственную нагрузку и зафиксировали стандарты работы работы оборудования. В результате время протекания процесса сократилось на 11%, со 132 до 117 часов, а выработка выросла на 7%. На сегодняшний день к федеральному проекту «Производительность труда» в Нижегородской области присоединилось 331 предприятие. В секторе металлообработки и нанесения покрытий на металлы бережливые технологии внедряют 10 компаний региона. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ.

0: Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
3: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Главные капиталы России. Михаил и Сергей Собашниковы.
5: Братья родились в семье сибирского купца Василия Никитича Собашникова. Во второй половине 19 века отец занимался оптовыми поставками китайского чая на нижегородские ярмарки, а затем вложил капиталы в золотодобычу. В 70-е годы 19 века ему принадлежали богатые месторождения золота на реке Анон, в Забайкалье и в верховьях притока Амура реки Зии. К этому времени семейство Собашниковых переехало в Москву, где и родились сыновья Михаил и Сергей. После смерти родителей воспитанием младших детей занялась старшая сестра Екатерина Собашникова, в замужестве Барановская. Она дала братьям блестящее домашнее образование благодаря учителям-ученым. Руководил обучением близкий друг семьи Николай Васильевич Спиранский. Издательская деятельность братьев Собашниковых началась как финансирование публикаций книг их домашних учителей. Братья также безвозмездно отправляли книги в различные учебные и образовательные учреждения по всей стране, а во время голода 1891 года они пожертвовали бедствующим сумму в размере своего годового дохода. Еще будучи студентами Московского университета, в 1896 году Собашниковы выкупили у младшей сестры и ее мужа Любимовский сахарный завод в Курской губернии, находившийся на грани краха. А через несколько лет превратили его в мощное предприятие и включились в деятельность Всероссийского общества сахарозаводчиков. Вскоре Михаил Васильевич был избран членом его правления. После разорения нескольких известных московских кондитерских фирм, покупавших любимовский сахар, Михаил Собашников не только устоял на ногах, но и, приняв управление обанкротившимися фирмами, поправил их дела. В своих владимирских и курских имениях братья Собашниковы сразу же активно занялись строительством школ и больниц. Вскоре Сергей Васильевич был избран гласным Покровского уездного земского собрания Владимирской губернии, а Михаил Васильевич – гласным Суджинского земства в Курской губернии. За этим последовало избрание обоих братьев в Московскую городскую думу, где они активно продвигали прогрессивные идеи российского земства. Однако власти на тот момент не видели существенных различий между мирным земским и революционным движением. Начались преследования, которые подтолкнули земцев к созданию нелегальной организации. В 1905 году молодые политики и предприниматели братья Собашниковы вступили в Земский союз освобождения и начали активную работу над созданием Конституционно-демократической партии России. Михаил Васильевич был избран в ее центральный комитет, а Сергей Васильевич курировал крестьянское переселенческое движение. Этот год стал роковым для Сергея. На него напал безумец, разоренный деловыми провалами третьего брата, Федора Собашникова. Сергей был серьезно ранен. В течение последующих 4 лет ему сделали множество операций, но он так и не смог оправиться и умер в 1909 году. Михаил Собашников продолжил вести дела. В начале 20 века он был председателем правления товарищества Любимовского свекло-сахарного завода, членом администрации сахарных заводов графа Бобринского в Тульской губернии, председателем администрации по делам товарищества на паях Аврикосова и сыновей в Москве, членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков и выборным Московского биржевого общества. После февральской революции 17 года был избран в Центральный комитет партии кадетов, а с приходом к власти большевиков вступил в подпольную кадетскую организацию. С 18 по 20 год его несколько раз арестовывали, но освобождали по поручительству влиятельных знакомых. В июле 21 года Михаил Собашников был назначен казначеем Всероссийского комитета помощи голодающим. Все эти годы Михаил Васильевич не оставлял издательское дело. Под его руководством были изданы серии «История», «Памятники мировой литературы», «Страны, века и народы», а также сочинения Белинского и Огарева. В 1930 году его в последний раз арестовали, и в этом же году издательство Собашниковых было ликвидировано и преобразовано в кооперативную промысловую артель «Север». С 1934 года Михаил работал ответственным редактором в артели «Сотрудник», печатавший учебные пособия. Умер Михаил Собашников зимой 1943 года в Москве.
4: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ.
0: Имя нарицательное.
4: Истории привычных названий. На Бизнес ФМ.
6: Что только не использовали люди для освещения. Всевозможные масла, растительные и животные жиры. Для получения китового жира, который прекрасно горел, практически извели поголовье китов в северных морях. В середине 19 века путем нагрева научились получать горючую жидкость из угля, сланца и битума. Одним из первых, кто получил горючее при перегонке нефти, стал шотландский медик Авраам Гесснер. Причем продукт горел лучше и был дешевле, чем тот же китовый жир. В 1854-м Гесснер зарегистрировал торговую марку «Керосин» от греческого «керос», то есть «воск». Но опыты с нефтью проводили во всех промышленно развитых на тот момент странах. И в русской энциклопедии, изданной в конце 19 века, сказано: «Керосин введен в продажу торговым домом «Кер и сын», отсюда название». Но какая бы версия ни была верной и кому бы ни принадлежало первенство, слово «керосин» 100 с лишним лет одинаково звучит во всем мире.
4: Имя нарицательное на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ Москва. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
7: В Москве 8 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. На месте пожара на химическом предприятии в Краснозаводске в Подмосковье превышение загрязняющих веществ в воздухе не выявлено, сообщили в оперативных службах. Возгорание, начавшееся накануне вечером, потушили сегодня утром. Погиб один человек. Судьба еще пятерых не установлена. Причины возгорания выясняются. Российские военные минувшей ночью атаковали автожелезнодорожный мост через Днепр в Киеве. По данным Минобороны, по мосту осуществлялась переброска войск и поставки военных грузов для ВСУ. В результате ударов также была повреждена электроподстанция «Киевская» в Киевской области. Она обеспечивала энергоснабжение военно-промышленного комплекса региона. В Одесской области под удар попал производственный комплекс в порту Измаила. Он использовался для хранения и транспортировки военного топлива и грузов. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер вошел в наблюдательный совет компании «Гиперглобус». Он займется сопровождением стратегического развития бизнеса сети гипермаркетов «Глобус» в России, пишет РБК. Назначение Шрёдера продиктовано необходимостью усиления экспертной поддержки, пояснил владелец «Гиперглобуса» и акционер глобальной сети Томас Брух. Сам Герхард Шрёдер отметил важность поддержания экономических связей и инвестиций в России. Ранее президент Владимир Путин назвал Шрёдера предпочтительным переговорщиком со стороны Европы для выстраивания диалога с Москвой. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 8.30 в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Налог на проценты по депозитам будут считать по-новому. Исходя из законопроекта правительства, банки будут сами удерживать НДФЛ с доходности по вкладам, а ФНС к концу года все пересчитает и начислит налог на оставшиеся доходы по прогрессивной шкале. Что будет на практике? Когда одобрение торгово-промышленной палаты – праздник. К нам обратился производитель медизделий, который пытается попасть в реестр Минпромторга, чтобы выйти на рынок госзакупок. Но ставки, заявки отклоняются, и среди причин даже пунктуация встречается. И это не единственный подобный случай. Об этом рубрика «Бизнес говорит сегодня». Российская платежная система А7 внесена в санкционный список США по Ирану. Американский Минфин считает компанию теневой банковской системой, которую Тегеран использует для обхода санкций. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Итак, более 1 триллиона рублей отдадут вкладчики бюджету с процентов по депозитам. Именно столько государство рассчитывает получить в следующем году. Банки, согласно законопроекту правительства, будут сами удерживать НДФЛ с процентов по вкладам, а ФНС к концу года пересчитает все поступления налогоплательщика и начислит налог на оставшиеся доходы по прогрессивной шкале НДФЛ. Как будет работать новая налоговая схема, подробнее Евгений Приличук.
9: Сейчас банки выплачивают проценты своим вкладчикам полностью без удержаний. До 1 февраля следующего года они передавали данные в налоговую, та рассчитывала сумму налога по всем вкладам и выписывала уведомление к концу года. Что изменится? Банки, как налоговые агенты, будут удерживать налог сразу и выплачивать вкладчику оставшуюся сумму. А налоговая затем пересчитает уже поступившие налоги и произведет доначисление к концу года, если потребуется. И все это с учетом прогрессивной ставки НДФЛ, объясняет партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
10: То есть, по сути, будет налогообложение в два этапа. Сначала банк при выплате процентов удерживает первый раз, и потом налоговый орган доставляет требования налогоплательщику в следующем году, и он до 1 декабря будет это уплачивать. Почему это эффективно для бюджета? Потому что сейчас налогоплательщик, по сути, пользуется налоговыми каникулами на целый календарный год. То есть, он там заработал в 2025 году какую-то денежку, да, по вкладам, и налоги, которые он не уплатил в 2025 году, он будет платить только в 26-м. А сейчас такого не будет. То есть бюджет будет наполняться раньше, чем сейчас. У налогоплательщиков больше не будет выбора, да, потому что они изначально будут доход получать в меньшем объеме, чем сейчас. Сама рука налогоплательщика, когда он нажимает на кнопку «Отправить на ЕНС» такую-то сумму налога, да, она будет подниматься легче, потому что эта сумма будет меньше. Вот. Но тем не менее, по сути, налоговая нагрузка, конечно же, вырастет.
9: У одного гражданина, как известно, может быть несколько вкладов. Однако банки не обмениваются информацией друг с другом. Общую картину видит лишь налоговая. Она опирается на данные банков, ЦБ и агентства по страхованию вкладов. Собрав все данные, она насчитывает дополнительную сумму налога, если она наберется. Эту сумму клиенту нужно будет уплатить самостоятельно до 1 декабря следующего года. Поправки вносятся для того, чтобы налоги поступали в казну сразу, а не через год, как раньше. Самая прямая аналогия – банки будут действовать так же, как сейчас действует работодатель, говорит руководитель налоговой практики, партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
11: Как только банк начислит проценты на счет, это будет считаться выплатой. Банк обязан будет отщипнуть от начисленных процентов соответствующий налог с учетом льготы. Ну вот это льготируемая сумма 1 000 000 плюс проценты по максимальной ставке.
7: То есть получается, что банк тоже будет эти налоги отчислять, ну условно, не раз в год по всему начисленному. А, ну а как, раз в месяц что ли? А если у меня вклад с капитализацией, 12 раз надо встать сесть?
11: Вот, да. Первыми попадают под раздачу вот эти сложные вклады с капитализацией. Банк сам будет как агент это перечислять. Как работодатель, который вам до выплаты зарплаты уже забрал налог и уплатит его же ежемесячно в бюджет. То же самое будут делать банки. Поэтому в 2027 году будет такой кумулятивный эффект. Во-первых, все заплатят по итогам 2026 года, и все, что будет за 2027 год капать, оно будет облагаться налогом сразу. В этом и есть смысл законопроекта. Не год ждать или два, пока деньги дойдут до бюджета, а сразу их откусывать в моменте.
9: Законопроект включает проценты по вкладам в общую совокупность доходов, облагаемых НДФЛ по прогрессивной шкале 13-22%. Другими словами, проценты с вкладов и все прочие доходы налогоплательщика будут суммироваться. Надо лишь помнить, что НДФЛ облагаются не все проценты по вкладам, а только часть сверхлимита. Побочный эффект от этих нововведений, пожалуй, один. Самостоятельно посчитать, какую в итоге сумму налога тебе должны начислить и заготовить деньги заранее будет весьма затруднительно. Посчитать все легко и в автоматическом режиме сможет только налоговая. Евгений Перельчук, Елена Ворчукова, Бизнес ФМ.
8: Картофель стал лидером по росту цен среди продуктов питания. По данным Росстата, к концу августа килограмм стоил в среднем 59 рублей, на 35% дороже, чем год назад. Однако с новым урожаем цены пошли вниз. За сентябрь картофель подешевел на 13,5%. С чем связаны такие скачки цен и чего ждать зимой, объясняет руководитель проекта «Ягодная академия», гендиректор информагентства «Фрут Ньюс» Ирина Кузий.
12: прошлом году, в сезоне 2025 года, в России было перепроизводство картофеля и овощей борщевого набора. Собрали очень большой урожай, соответственно, цены резко упали. В этом году, когда объем урожая выровнялся, по сравнению с прошлым годом, цены оказались более высокими. А если говорить о снижении цен в осенний период, то самая низкая цена на картофель у нас, как правило, в октябре, начале ноября. К этому времени собирают весь урожай в большинстве регионов России. Та часть картофеля, которая не закладывается на хранение, единомоментно выходит на рынок. Дальше на реализацию будет уходить уже картофель из хранилищ. По мере того, как поставки картофеля выходят уже из хранилищ или поставляются из других стран, цена постепенно растет и достигает своего пика к концу весеннего периода. Весной Россия традиционно начинает импортировать часть картофеля из стран, где собирают зимний урожай: Египет, Бангладеш, Пакистан. Затем в конце весны, начале лета поступает картофель от наших южных соседей, преимущественно из Азербайджана. Когда наступает период массового урожая в России, Россия, наоборот, экспортирует картофель. Например, тот же самый Азербайджан. В этом году собирают меньше урожая, чем в прошлом. Скорее всего, импорта будут завозить больше, чем в прошлом году. Но в целом, по прогнозам Картофельного союза, урожай будет достаточно неплохим.
8: Ирина Козьев, Фрут Ньюс. В этом году Минсельхоз рассчитывает собрать около 8 миллионов тонн картофеля, на 500 000 меньше, чем год назад. Но дефициты торговые сети все-таки не ожидают. Хотя, по данным Аккорд, более 80% картофеля на полках российского производства. За год подорожал и остальной борщевой набор: капуста на 32%, лук на 28%, свекла на 23%, морковь почти на 18%.
2: Прямо сейчас.
8: Правительство ввело отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановило проведение проверок в отношении продавцов на Озон. Сообщил об этом пресс-служба Кабмина. Михаил Мишустин уже подписал постановление, а ранее аналогичные меры поддержки были введены для предпринимателей, пострадавших в результате атак на объекты Wildberries. Подробнее в дальнейшем эфире. Праздник не приходит. Это от предпринимателей, которые не могут попасть в реестр российских производителей Минпромторга. В редакцию обратился бизнесмен, производящий медицинские изделия. И несмотря на то, что все производство здесь и комплектующие куплены внутри страны, он не может доказать отечественное происхождение своей продукции. Почему попадание в этот реестр называют праздником и что говорят в других сферах? Об этом подробнее Михаил Сафонов.
2: «Бизнес говорит».
13: С 22 года гендиректор московской компании «Глобус» Владимир Косицын пытается попасть в реестр российских производителей Минпромторга, то есть доказать, что его продукция отечественного происхождения. Он резидент Сколково, производит медицинские изделия, в том числе дыхательные контуры, которые во время операции соединяют человека с оборудованием. Реестр нужен, чтобы участвовать в госзакупках, потому что на заказы от частных клиник выжить сложно. Для тех, кого в министерском списке нет, госзаказы в этой отрасли полностью закрыты. Путь в реестр один – получить одобрение торгово-промышленной палаты. Она досконально проверяет все и отказывает. Владимир уже точно не помнит, сколько раз это происходило. 7 или 8. Сначала отказали, потому что не все комплектующие производились на предприятии в Москве, хотя делали их на российском же заводе в Петербурге. Перенесли всю цепочку производства в столицу. Снова безуспешно подавали заявки. Однажды, например, отказали из-за пунктуации.
14: У нас есть отказы, где они писали, что у вас запятые стоят не в соответствии с регистрационным удостоверением в документах, которые вы к нам подаете. И тоже отказывали нам на этом основании, представляете? Каждый отказ — это несколько месяцев работы заново над новым пакетом документов. А если этот отказ связан с регистрационным удостоверением, о том, что нужно внести изменения в регистрационное досье, то здесь срок уже 8 месяцев, 10 месяцев.
13: Торгово-промышленная палата прислала довольно объемный ответ на наш запрос, в котором мы рассказали об этом конкретном кейсе. Если вкратце, предпринимателю рекомендовали детально изучить и неукоснительно соблюсти все требования, в том числе и те, что касаются запятых, а также обратиться в ТПП за консультацией, чтобы корректно заполнить заявку. Коллеги-бизнесмены подтверждают, в их отрасли доказать, что ты действительно российский производитель, сложно. Ивановна, основатель компании «Бальнеомед» из Петербурга, поставляющая оборудование для санаториев «Нарек Айрумян», вспоминает похожие случаи. Кто-то указывает адрес своего завода, и, например, в заявке стоит дом с литерой «А». Она маленькая, а в документах от Росздравнадзора буква уже большая. Отказ. Или аудиторы торгово-промышленной палаты выясняют, что в комплектующих использовали немного зарубежной краски, на которую нет российских документов. Тоже до свидания.
15: Был случай, когда поставщик использовал краску, которая была произведена за пределами Российской Федерации и на которого не были соответствующие документы, то вот это может быть воспринято как основание, чтобы вернуть заявку. Купил корпус какой-то, либо какой-то блок питания, и на нем напечатана определенной краской с определенным маркировкой, вот они могут докопаться до таких мелочей.
13: Из любопытства мы попробовали узнать, есть ли такие же проблемы в других отраслях, так как нахождение в списке Минпромторга везде дает преференции в госзакупках. Председатель Фонда развития световой среды Евгений Долин несколько лет назад, когда работал в светотехнической компании, как раз занимался этой темой. И он не припоминает похожих случаев и считает, что тот, кто действительно хочет попасть в реестр российских производителей, туда попадает. И даже наоборот, по его мнению, в этом списке оказываются те, кто там быть не должен.
16: В большинстве случаев в моей практике торгово-промышленная палата объясняет, что именно не так сделано, и идет навстречу, поскольку задача наполнения реестра, она стоит. Наоборот, торгово-промышленная палата может сквозь пальцы посмотреть на нарушения и недобросовестно аудит провести.
13: Но есть еще один важный момент. В сфере медицинских изделий не только по понятным причинам особенный контроль, там еще и не так много производителей из России или ЕАЭС. По сути, это небольшой клуб, получающий госзаказ. Основатель компании «Бальнеомед» Нарек Айрумян говорит, что у производителей медизделий два главных праздника в жизни. Первый, когда они получают регистрацию Росздравнадзора, что тоже очень непросто. Второй, когда попадают в реестр Минпромторга.
15: Это прям праздник, все делятся друг другом. Ура, попали в реестр.
13: В итоге бизнесмен Айрумян, который так и не смог попасть в реестр, решил, что это не стоит траты денег и времени на бюрократию. И работает на частном рынке, где смотрят не на бумагу из правительства, а на качество. Для московского предпринимателя Владимира Косицына, который производит изделия для операций, жизненно важно участвовать в госзакупках. И он все еще в предвкушении праздника попадания в государственный реестр. Уже 4 года как. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Дарья Горшкова. Бизнес ФМ.
2: Прямо сейчас.
8: Сообщение из Кремля поступает прямо сейчас. Песков говорит, Киев не проявляет склонности к комплексным договоренностям, а фрагментарные не способны приблизить к мирному урегулированию. России нужен мир, а не перемирие. Об этом говорил президент на Валдае. Россия продолжает СВО. Для нее важно полностью пресечь военные поставки Киеву по морю, говорит Песков. А сейчас теми, кто в теме, вторая часть разговора о депрессии, ее распространенности и формах, которые эта болезнь может принимать. С какими ограничениями сталкиваются люди с депрессией? Нужны ли таким пациентам больничные? И как отличить депрессию от осенней хандры? Об этом мы поговорили с завкафедрой психиатрии Пироговки Андреем Шмиловичем.
17: При плохом настроении их очень много экспансивности, в жалобах очень много преувеличений в словах. А при депрессии жалоб очень мало. Плохое настроение мы слышим, а депрессию мы видим.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
8: Интервью полностью сегодня в дневные часы и в 18.30 на Business FM. Но если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты» и «Интервью», и на всех подкаст-платформах.
2: Реклама. Ого, красавец! Вот что значит порода.
18: А как зовут?
2: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
19: Рамные внедорожники Тэнк. Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой Тэнк с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат Нижний Новгород». Подробности по телефону 200 02 02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
2: «Агат. Покупай выгодно».
20: «Барин».
18: Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
20: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
21: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Doom and Gloom. В переводе с английского «погибель и мрак». Словосочетание стало часто появляться в американской деловой прессе в конце 19 века и означало обычно пессимистический настрой или безнадежную ситуацию. Изначально фраза использовалась в экономических и политических прогнозах, однако позже стала популярной и в других сферах. А человека, который всегда говорит исключительно о мрачных перспективах, стали называть «Merchant of Doom» или по-русски «Торговец тленом». Срочные переводы на Business FM.
23: Строго по делу. Руководитель российской сети кофеин Drinkit Александр Умаров. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
24: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни Drinkit растут как грибы после дождя, в то время как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
23: Глава российского бизнеса Drinkit Александр Умаров. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
25: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
26: Компании и корпорации.
27: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
28: Ценные бумаги.
27: X5 планирует 2 октября собрать заявки на биржевые облигации не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости, источник в финансовых кругах. Купон переменный, ключевая ставка ЦБ плюс премия не более 130 базисных пунктов. Это 10-летние облигации с офертой через 1.5 года. Купоны ежемесячные, техническая часть размещения предварительно назначена на 8 октября.
28: Отчеты и планы.
27: Samsung без анонса повысила цены на флагманы Galaxy S26 в США на $100. Теперь S26 стоит от $1000, S26 Plus от $1200, S26 Ultra от $1400. Единственная модель без изменений – Galaxy S26 FE. Вероятно, цены скоро вырастут и на других рынках. Петербургско-московский проект «Салоны Past and Bar» выходит в Лондон. Ресторан откроется этой осенью на пересечении Вига-стрит и Риджент-стрит рядом с флагманским магазином «Бёрбери». О планах сообщил канал «Сусоев FM». «Салоны» появился в Петербурге на Фонтанке в 2020 году. Основатели Михаил Соколов и Тимур Дмитриев. Через 4 года ресторан приехал в Москву. Лондонский ресторан займет около 620 квадратных метров, аренда на 15 лет. Сеть «Вкусная точка» начала устанавливать собственные пункты выдачи заказов. Рядом с ресторанами появились специальные ячейки, где можно забрать еду без очереди и без общения с сотрудниками. Пока такая точка работает только в новом ресторане в Измайлове. Чтобы получить заказ, нужно выбрать еду в приложении и оплатить онлайн. Тогда сотрудники положат его в ячейку, а открыть ее можно по QR-коду. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
29: 8:49 в Москве. Артем Дзюба заявил о завершении футбольной карьеры, но пока непонятно, то ли в шутку, то ли всерьез. В последнее время Дзюба проявлял себя не только, а может даже и не столько на поле, сколько в различных юмористических шоу. Об Артеме Дзюбе не только как о футболисте. Иван Медведев.
30: Футбольные регалии Артема Дзюбы не перечислить нельзя. Лучший бомбардир в истории российского футбола. Лучший бомбардир в истории сборной и в истории чемпионатов России. 4-кратный чемпион России. Четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года и так далее. Воспитанник «Спартака», успевший поиграть за «Зенит», «Локомотив», «Томь», «Ростов», «Тульский Арсенал», «Тольяттинский Акрон» и турецкий «Адана Демирспор». За это время Дзюба много раз успел побывать и героем, и антигероем. Конфликты с тренерами и с футбольными фанатами. И непростые отношения с огромной аудиторией всей страны. Дзюба ведет сборную вперед, массы восхищаются им. И с таким же рвением набрасываются после тех или иных ошибок, ставших достоянием общественности, комментирует спортивный журналист Александр Федоровский.
0: Артем Дзюба – это тот пример, когда говорится в поговорке «я не червонец, чтобы всем нравиться». Поэтому, безусловно, кто-то в Дзюбе видел талантливого, интересного футболиста, ну а кто-то связывал с его именем исключительно короткометражный фильм, в свое время ставший весьма популярным. Для меня Дзюба – это игрок, который прогрессировал всю свою карьеру, когда он стал расти во всех смыслах, и в смысле футбола, и в смысле топометрии. Он только добавлял именно в умном футболе. Потому что Дзюба, конечно, в российской истории, пожалуй, самый сильный футболист габаритного плана. То есть он не просто заколачивал гвозди сверху, но он прекрасно играл внизу. Он мог вести игру команду. Он, в принципе, по сути, был полудиспетчером таким. Единственное, что, по-моему, Дзюба никогда не делал, не исполнял штрафные удары. Все остальное он умел.
30: Но завершает ли Дзюба карьеру? На вопрос журналиста издания РБ «Спорт» о дальнейших планах Артем ответил так.
1: Артем, хотя бы один вопрос ответить по вашей карьере.
3: Карьера закончилась, все, ребят.
1: Вы завершили все официально.
3: Посмотрим, что официально я могу заявить, может, что поиграю на кубок за кого-нибудь.
1: Дальше что, медийная лига?
3: Реал Мадрид.
30: Реал Мадрид. То есть Дзюба скорее отшутился. И в последние пару лет многие из тех, кто за футболом не следил вовсе, знают Дзюбу больше как постоянного гостя всевозможных юмористических шоу «Рунета». В паре с Леонидом Слуцким или сольно он успел сняться в «Что было дальше», в нескольких шоу с Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым, в «Натальной карте» и в других громких проектах. Впрочем, судя по комментариям зрителей этих шоу, качество юмора, которое выдавал там Дзюба, тоже можно назвать неоднозначным, что вполне в его стиле. Но бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин признался, что не удивится, если увидит, что Артем Дзюба продолжит карьеру в медиа.
4: Дзюба – легендарная личность для российского футбола. По крайней мере, у нас больше времени играть в большой теннис, а так, конечно, нужно обязательно сделать какой-нибудь прощальный матч глобального масштаба. Ну и, конечно же, потом он сам выберет, куда ему идти, или на тренерскую должность, или на какой-то спортивный менеджмент. Ну, может быть, он никуда не пойдет, а останется на телевидении, потому что многие говорили, что на телевидении платят намного больше, чем в футболе иногда. Поэтому будем надеяться, что мы его еще не раз увидим, куда мы без его юмора, без его шуток.
30: Но даже если медийная карьера у Артема Дзюбы не сложится, без работы он не останется точно. Как говорят в таких случаях, мужик он здоровый, крепкий, рукастый. Иван Медведев, Бизнес FM.
22: Капитал с Григорием Беглоряном.
8: Гриш, доброе утро.
5: Доброе утро.
8: Давай с нефти начнем. Выше $102 за баррель Brent прямо сейчас. Небольшое снижение, но все-таки выше сотни.
5: Да, новый контракт, это уже декабрьский. Да, в итоге $100 опять перешагнули, держимся. Ну, здесь, я уже говорил, здесь ситуация достаточно противоречивая. Рынок бумажных фьючерсов, как говорится, живет своей жизнью, рынок физической нефти своей жизнью. Ну, вот контракт, например, декабрьский, ноябрьский закрылся по 103, соответственно, нефть с немедленной поставки стоит, ценится, видимо, дороже. Это фьючерсы, они играют на ожиданиях, ну, и рынок постоянно ожидает, что все кончится, все завершится благополучно, там Армузский пролив откроется и прочее. Но последние события, последние новости, естественно, рынок немножечко напрягли, потому что опять американские авианосцы потихонечку приближаются к Персидскому заливу, концентрируется уже живая сила и прочее. Опять же, Трамп угрожает. Соответственно, здесь, конечно, рынок начал задумываться о том, а не будет ли какого-то ужесточения вот этой геополитической напряженности, тем более Иран, судя по всему, наконец-то взялся за контроль над южным маршрутом, я имею в виду побережье Омана, откуда благодаря американскому военному конвою удается как-то прокатывать некоторые небольшие танкеры с нефтью, ну и худо-бедно тут что-то идет. Ну, один танкер, я так понимаю, Иран подбил, причем он попала ракета, и танкер тонет. Как обычно, информационное агентство западное эту новость, видимо, опубликует, когда уже об этом будут кричать все социальные сети. Может быть, на рынке нефтяном кто-то уже заранее пытается эту тему отыграть. Ну, поэтому сегодня нефть растет уже на фоне роста военной премии. А так, с точки зрения фундаментальных факторов, понятно, что напряженность на мировом рынке нефтепродуктов приводит к тому, что даже без военной премии котировки сырой нефти должны стоить, если не гораздо дешевле, то не гораздо дороже, хотя бы чуть-чуть повыше, чем текущие котировки. Особенно это касается американских сортов нефти, которые торгуются ниже $100. Рынок еще в ожидании того, что Европейский Союз вроде как должен распаковать запасы нефтепродуктов, в первую очередь дизельного топлива. Там Германия и Франция имеют наибольшие запасы, поэтому, может быть, здесь тоже будет элемент какой-то спекулятивной игры. А так, в целом, на глобальном рынке с утра относительно затишье. Глобальный рынок долговой после очередного антирекорда по доходностям сегодня стабилизировался.
22: Капитал на бизнес FM. Реклама.
6: Центр управления «Мы дома».
7: Ого! Откуда это небесное тело?
6: Из нашего фитнес-центра.
7: А этот маленький спутник?
9: Из нашей школы.
7: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
9: Мы за ресторан.
7: Тогда начинаю отсчет. 10.
10: Космический 9, центр Москвы, 8. Где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
22: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Первые в деле.
11: Годом появления первой страховой компании считается 1689, когда Эдвард Ллойд в кафе рядом с Лондонским портом подписал первые сделки о страховании с английскими мореплавателями. Сегодня Lloyd's of London уже не просто компания, а полноценный рынок страхования, который контролирует соблюдение всех норм и правил в индустрии.
22: Первые в деле на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: В Москве 8:58. Студия Алексея Потапова. Правительство ввело отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановило проведение проверочных мероприятий в отношении продавцов на Озон, сообщили в пресс-службе Кабмина. Постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак беспилотников на объекты Озона, подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее аналогичные меры поддержки были введены для предпринимателей, пострадавших в результате атак на объекты группы компании «Wildberries». В Петербурге минувшей ночью горел особняк Миллера рядом с Исаакиевским собором. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Кроме того, обгорела обрешетка кровли примыкающего здания. Пожар потушили, пострадавших нет. Во время возгорания были эвакуированы 10 жильцов соседнего с особняком дома. По данным Следственного комитета, причиной пожара в доме Миллера стали сварочные работы при реконструкции здания. США внесли российскую платежную систему А7 в список санкций, следует из пресс-релиза Минфина США. Управление по контролю за иностранными активами АФАК считает компанию теневой банковской системы, которую Иран использует для обхода санкций. По версии Минфина, А7 разработала глобальную сеть субагентов компании, специально созданных для маскировки платежей, связанных с подсанкционными секторами и лицами. Услугами компании пользовались Корпус стражи исламской революции, ХАМАС считают в Вашингтоне. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле.
2: Главные темы.
29: 9 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Россия стремится закончить конфликт на Украине переговорами, но на приемлемых условиях для всех сторон. Удары по российским НПЗ нанесли ущерб экономике в 1% ВВП, а иностранные активы могут быть возвращены. О главных заявлениях Владимира Путина на пленарной сессии Валдай через минуту. Активы казахского бизнесмена Тимура Турлова могут быть конфискованы в России за финансирование Украины. Иск основателю Freedom Holding и главе Феде подала Генпрокуратура, пишет об этом Коммерсант. Но между тем представитель Турлова говорит, что из российского бизнеса тот давно вышел. Пожар на химзаводе в подмосковном Краснозаводске к утру удалось ликвидировать открытое горение, но погиб один человек, сообщили оперативные службы. Возгорание возникло в одном из производственных корпусов, а причины, как сообщается, с атакой беспилотников не связаны. Подробнее в нашем эфире. Итак, Россия не национализирует иностранные активы. Утверждение, что Россия у кого-то что-то забрала, это ложь и провокация, заявил об этом Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».
13: Мы ничего ни у кого не крадем и не национализируем. Вот они взяли, заблокировали наши на золотовалютные резервы, резервы Центрального банка. Да еще вроде там раздают доходы от этого на войну. Вот это вот, на мой взгляд, абсолютно недопустимо. Мы ничего, никого не национализировали. Да, мы ставим под внешнее управление некоторые предприятия. А в некоторых европейских странах просто грубо, нарушая все мыслимые и немыслимые правила, взяли, отторгли у нас огромные предприятия. Допустим, Федеративная Республика Германия. У «Газпрома» забрали, у «Роснефти» забрали. Вот смотрите, что с «Лукойлом» происходит. Ну что же, мы создаем для себя условия, при которых в случае национализации или по-другому, как угодно назвать, грабежа наших компаний, мы смогли бы зеркальным образом ответить. Вот с этим и связана постановка под внешнее управление предприятия.
14: То есть при благоприятном сценарии они их получат обратно?
13: Да, получат.
29: Владимир Путин прокомментировал российские удары по украинскому судоходству. По словам президента, первой начала Украина, Россия стала отвечать, и теперь нас просят прекратить удары, а Россия отвечает нет. «Получи, фашист, гранату от советского солдата», сказал Владимир Путин. Он назвал нелепым предложение прекращения ударов по судам в ответ на остановку атак по российским НПЗ.
13: Вот начали наносить по НПЗ. И прямо объявили цель – нанести ущерб нашей экономике. Добились цели? Частично. Потому что где-то по нашим оценкам, где-то примерно 1% ВВП мы потеряли. Но причем сознательно, по гражданским целям. Ну что ж, получили зеркальный ответ. Мы начали наносить удары по тем объектам, которые важны для их экономики. И мы не начинали это. Теперь у них фактически, по их собственному признанию, нет металлургической промышленности.
29: Владимир Путин заявил, что сейчас оптимальным сценарием было бы прекращение боевых действий при согласии Киева и его западных союзников на условиях, которые были бы приемлемы для Москвы. Если они согласятся с теми условиями, которые и для России являются приемлемыми, то тогда лучше, наверное, прекратить вот эти тяжелые события и избежать дополнительных потерь с обеих сторон, сказал Путин. По его словам, это позволит выйти на договоренности в гуманитарной сфере, которые касаются русского языка и других отношений к православной церкви. Дело не в куске территории, дело в людях. Дело в том, что нам нужно создать условия не для перемирия, а для длительного мира на длительную историческую перспективу, сказал Владимир Путин. Его выступление на сессии клуба «Валдай» мы обсудили с политологом Георгием Буфтом. Телеграм-канал «Буфт знает».
15: В отношении перемирия частичного, мне кажется, что окончательно поставлена точка, и никакого частичного перемирия не будет, ни энергетического, ни зернового, никакого. Дух Анкориджа также не упоминался, и вообще про роль США в регулировании было сказано достаточно скупо и выходило за рамки тех заявлений, которые звучали из уст руководителей российских в последнее время. В отношении Европы были по форме достаточно мягкие заявления, но в то же время от них веяло безнадежностью. смысле безнадежности каких-либо переговоров. Да, формально сказано, что мы готовы к диалогу без предварительных условий, пусть они тоже без предварительных условий, но по сути о диалоге речь не идет. Напоминание о том, что Россия готова применить все средства для защиты там от Калининграда, их можно понимать расширительно. Все средства будут применены в любом формате прямого военного столкновения с Европой, поскольку, сказал Путин открыто, у нас не так много других средств обороны, кроме конкурентного преимущества в виде стратегических ядерных вооружений.
2: Владимир Путин отметил, что Россия способна взять под окончательный контроль оставшуюся часть территории Донбасса гораздо раньше, чем считает Европа, ранее, чем через 1.5-2 года. Вот на ваш взгляд, этот временной отрезок почему был обозначен?
15: Видимо, он руководствуется какими-то докладами Генштаба. Тут оценки разнятся. На Западе звучат оценки, исходящие из прямой экстраполяции нынешних темпов продвижения российской армии. Путин упомянул 1300 с чем-то квадратных километров, которые российская армия заняла за последние месяцы. Это в 2 раза больше, по его словам, чем за август. Если он руководствуется этими цифрами, наверное, он строит и соответствующие планы. Но это же говорит о том, что никаких переговоров в ближайшем будущем ждать не приходится.
2: По поводу трехсторонней встречи на АТЭС между Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. Владимир Путин упомянул, что у него с Си Цзиньпином попроще складывается диалог, чем с Трампом. На ваш взгляд, трехсторонняя встреча, она возможна?
15: То, как Путин это говорил, в такой тональности, как он это говорил, у меня сложилось субъективное впечатление, что у него достаточно скептические отношения по поводу возможности этой трехсторонней встречи. Да, они могут где-то оказаться на одном пространстве, вместе их сфотографируют, но не похоже, что речь идет о практической организации полноценных переговоров в трехстороннем формате.
2: В чем главная загвоздка?
15: Я могу лишь выдвинуть свою версию. Во-первых, нет готового решения по Украине. И, во-вторых, нет готовности Китая участвовать в качестве какого-либо гаранта такого решения по Украине, если оно даже будет достигнуто.
29: Георгий Бофт. Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Евросоюз отказался ускорять выплаты по кредиту Украине, которая попросила дополнительные 27 миллиардов евро для покрытия дефицита военного бюджета. Уточняется, что в рамках 90-миллиардного кредита на программы Ukraine Facility Украина до конца года получит примерно 37 миллиардов долларов, что, по мнению представителей ЕС, достаточно для поддержания Украины на прочной основе, а долгосрочное выделение средств лишь принесет финансовую проблему на следующий 27-й год. ЕС также ожидает от Киева прогресса в реформах и предлагает Канаде, Норвегии и Японии увеличить поддержку. К другим темам. Активы нового главы Международной шахматной федерации Тимура Турлова могут быть конфискованы в России за финансирование Украины, пишет Коммерсант. По данным издания, Генпрокуратура подала иск к Турлову, основателю инвесткомпании Freedom Holding, он казахстанский бизнесмен. Сообщается, что поскольку фигурант иска и связанные с ним компании участвовали в финансировании противостоящих вооруженным силам России украинских структур, их могут признать экстремистами, а имущество обратить в доход государства. Представитель ответчика заявил, что из российского бизнеса Турлов давно вышел, но подробности исковых требований в Казахстане пока неизвестны.
16: Подробности. Тимур Турлов родился и вырос в Москве. В 2008 году в 21 год основал Freedom Finance. Компания изначально специализировалась на предоставлении инвесторам доступа к американскому фондовому рынку. В 2012 году Freedom Finance вышла на казахстанский рынок. Впоследствии он постепенно стал основным операционным центром группы. Спустя несколько лет Турлов объединил активы в американскую публичную BMB Munai, переименованную во Freedom Holding. А в 2019 году этот холдинг первым среди финансовых компаний СНГ вышел на NASDAQ. После начала СВО Freedom Holding отделил российские активы от зарубежных. В 22-м Турлов отказался от российского гражданства в пользу казахстанского и продал бизнес Максиму Павалишину, тогда заместителю гендиректора и члену совета директоров Freedom Finance. После сделки структуры стали Цифробанком и Цифроброкером. Штаб-квартира переместилась в Алматы окончательно, а Турлов к осени вошел в топ-50 влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes. В ответчиках иска Генпрокуратуры значатся также компании V Empirical Holding Corp, Freedom Holding Corp и Freedom Finance Europe Ltd. Во Freedom Holding заявили заявили, что недоумевают по поводу сути и корректности иска Генпрокуратуры, изучают его, но не видят существенных рисков. Активов и деятельности в России у холдинга нет. Суть требований неизвестна, но по данным СМИ, после разрыва с Россией Турлов активно инвестировал в Украину. Более 2 миллионов долларов в посольство Украины в Казахстане. Свыше 720 тысяч долларов казахстанским фондам, поддерживавшим Украину. А сам Freedom Holding направил 2 миллиона евро гуманитарной помощи через платформу United24, созданную по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.
29: Но мы обсудили эту историю с бывшим партнером Турлова в России, гендиректором компании «Инфраструктура России» Станиславом Машагиным. У него есть проект в Казахстане, Акаши Дата Центр, где Турлов был бенефициаром. Мы спросили, какие активы остались в России у Тимура Турлова.
17: Господин Турлов продал в 23-м году весь свой бизнес в России. Конечно, у него не осталось каких-то бизнес-активов, но надо вспомнить, что он родился и вырос в Москве. Тут какие-то могут быть, ну, велосипед, может быть, там квартира какая-то. И вообще, как бы Российская Федерация – это родина человека.
18: Могут быть просто личные имущественные объекты для взыскания.
17: Да, что-то есть, но дело-то больше не в наличии имущества, как мне кажется, не это является причиной претензий, что у человека есть что забрать. Мне кажется, что тут вопрос к суду разобраться, есть ли там состав какое-то преступление, поскольку компания Freedom, это же международная компания, работает она в большом количестве стран, в Соединенных Штатах Америки, в Германии, и на Украине с 2017 года у них большой инвестиционный бизнес, как у любого международного брокера, они к тому же еще являются там владельцами украинской биржи, Киеве у них 24%, 12 филиалов у компании. Поэтому не исключено, что компания действует и платит налоги в, ну, как бы, в враждующем государстве. Здесь такой сложный вопрос, тут можно как бы разбираться во всех международных компаниях. И Голкол там работает, да? Могу точно сказать из там личных знакомств, своего понимания деятельности компании Freedom Holding, они абсолютно точно не поддерживают никакие военные действия, операции, никогда никому не жертвовали денег на проведение военных действий. А вот гуманитарные какие-то проекты могут быть, тем более, если ты работаешь в этой стране.
18: А есть ли какие-то механизмы взыскания чего-либо через Казахстан, и как эта история может повлиять на инвестиционный климат и отношения в целом с Казахстаном?
17: Конечно, Казахстан является страной союзником. У нас есть такое сотрудничество по линии органов внутренних дел и судов. Другое дело, что была уже история с господином Туловым и с Freedom Holding, когда обеспечительные меры российский арбитражный суд принял, а казахстанский именно обеспечительные меры не обязан принимать. Только если конечное решение там взыскать актив, вот это в Казахстане может быть принято. Здесь вот вопрос все равно повторной оценки, он присутствует, но и взаимного доверия.
29: Это был Станислав Машагин, гендиректор компании «Инфраструктура России». Среди ответчиков в иске Генпрокуратуры значится также Аркадий Щукин, помеченный в карточке как управляющий активами в России. В публикациях СМИ с Freedom он связан как сотрудник компании в Москве минимум с 2018 года. СМИ называли его руководителем V-Empirical Holding Group и партнером Турлова. Предварительное слушание по иску назначено в Тверском суде на 15 октября.
22: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
19: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
20: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
21: Деньги. В 14 веке переводом денежных средств внутри страны занимались менялы-банкиры. Их можно было найти в любом европейском торговом центре. При этом лишь немногие из них брались за перевод денег в другую страну. занимавшихся международными транзакциями, называли купцами-банкирами.
22: История денег на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
0: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Кабмин предложил в среднем вдвое увеличить штрафы за ряд нарушений общественного порядка. Законопроект внесен в Госдуму. Изменения могут затронуть курение, использование кальянов в неположенных местах, распитие алкоголя в запрещенных зонах, мелкое хулиганство, а также проживание без паспорта или регистрации. Кроме того, предлагается повысить штрафы за нарушения при проведении митингов и пикетов и по ряду других статей, в том числе за нарушение пожарной безопасности в лесах. Для граждан штрафы вырастут до 50 тысяч рублей, для юридических лиц до 600 тысяч. Пока речь идет только о законопроекте. Срок выдачи разрешения на рекламные конструкции в Нижнем Новгороде сократят с 2 месяцев до 12 рабочих дней. Проект постановления администрации проходит общественное обсуждение. Одновременная инициатива позволит снизить количество документов, которые предприниматели направляют в мэрию для оформления разрешений на установку рекламных конструкций, следует из проекта. Поправки также уточняют способы направления владельцам носителей предписаний о демонтаже конструкции. Сейчас этот механизм не отрегулирован. Рост цен на бензин в Нижегородской области замедлился. Средняя стоимость топлива в регионе за неделю увеличилась на 0,3% против 0,6% недели ранее. До 76,5 рублей за литр, сообщила Росстат. Литр дизеля по-прежнему стоит в среднем 78 рублей 70 копеек. При этом, по наблюдениям Коммерсант Приволжья, на некоторых АЗС стоимость бензина достигает 155-179 рублей за литр. В правительстве Нижегородской области ранее отмечали, что ситуация с поставками бензина в регионе остается крайне напряженной. Власти не исключили запрета на вывоз топлива, однако решение пока не принято. Более 3,5 миллионов рублей выделили на проект реставрации крыши Приволжского медуниверситета. Учреждение объявило конкурс в электронной форме, участниками которого

0: которых закреплен в правилах рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Незаконный вылов рыбы на зимовальных ямах расценивается как браконьерство, за которое грозит в том числе уголовная ответственность. Нейросеть помогла расшифровать военное послание времен Наполеона, которое оставалось непрочитанным 217 лет, пишут ведомости. Письмо отправили в 1809 году генералу Агюсту де Мармону по поручению Наполеона. В нем содержались сведения о численности и расположении французских и союзных войск перед войной с Австрией. Расшифровкой занимался инженер Картнер Черч. По его словам, нейросети потребовалось около 6 часов, чтобы разобрать примерно 1300 зашифрованных символов. Полученный вариант расшифровки опубликован вместе с ключом и программой. Программы для его проверки. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь и плюс 8 градусов. Вечером будет облачно с прояснениями и плюс 5, ночью плюс 2 и малооблачно.
1: Валюта.
2: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 2 октября. Доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 40 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Строительная компания «Стройтаун» в Борском районе перечислила 17 бывшим сотрудникам 1,5 миллиона рублей выплат, причитавшихся им при увольнении. Нарушение выявила Борская городская прокуратура во время проверки соблюдения трудового законодательства, сообщило надзорное ведомство. Директору организации внесли представление, возбудили в отношении него административное дело. После вмешательства прокуратуры компания полностью выполнила обязательства перед бывшими сотрудниками. Российский рынок акций начал день почти без изменений. На открытии торгов индекс Мосбиржи прибавил около 0,04%. Среди лидеров роста оказались акции «Алроса», «Роснефть», «ММК» и «ВК». При этом подешевели бумаги «Норникеля», «ЛМК» и «Сургутнефтегаза». На настроение инвесторов влияют геополитические заявления, новые санкции США и снижение стоимости нефти «Брент» примерно до $102 за баррель. Всю технику уренских тепловых сетей планируют обеспечить топливом. Бензин для муниципального предприятия на сетевых АЗС не отпускался из-за того, что объемы по существующему контракту на поставку топлива закончились. Об этом информагентству «Нижний сейчас» рассказали в администрации Уренского округа 30 сентября. Ранее сообщалось, что осенизационная техника уреня не работает из-за отсутствия бензина. В свою очередь в администрации округа подчеркнули, что контракт на поставку бензина для предприятия заключался ежемесячно. При этом планируется, что с октября уренские тепловые сети заключат контракт на больший объем до конца 2027 года. Предприятие переходит на режим усиленной работы для выполнения всех текущих заявок в сжатые сроки. 20 нижегородских предприятий участвуют в международной промышленной выставке «Напром Беларусь», которая проходит в Минске. Нижегородцы представляют оборудование, материалы, автокомпоненты, инженерные решения для энергетики, машиностроения, металлообработки, химической промышленности и судостроения, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Региональный центр организован при содействии областного центра поддержки и экспорта. Он оплатил аренду площадей, застройку и сопровождение экспозиции, оборудование, мебель и регистрационные сборы для субъектов малого и среднего бизнеса. Напомню, Беларусь входит в тройку крупнейших стран-партнеров Нижегородской области по объему несырьевого экспорта. В выставке участвуют более 200 российских и свыше 160 белорусских компаний, а также более 60 зарубежных участников. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Проверено практикой.
1: Человек не может быть продуктивным 24 часа 7 дней в неделю, но улучшать свою продуктивность можно. Для этого существуют различные техники. Сегодня поговорим о таймбоксинге. Таймбоксинг – это техника работы со списком задач, когда на выполнение определенных действий человек закладывает фиксированный период времени, который называется таймбокс. Чтобы применить эту технику, нужно определить количество таймбоксов для своих задач. Например, вы пишете статью и выделяете на нее 40 минут в своем расписании. Какова же максимальная длина для таймбокса? Есть разные мнения, но считается, что он не должен превышать 45 минут. Достаточно для высокой концентрации. В течение этого времени человек способен работать, не отвлекаясь. При этом важно делать перерывы. Специалисты по тайм-менеджменту советуют следовать такой схеме. 45 минут работы плюс 15 минут отдыха. А через каждые 90 минут следует брать 20 минут отдыха. Но все зависит от вас. Экспериментируйте и оценивайте результаты на долгом периоде времени. Неделя или месяцы. Подберите для себя наиболее комфортный таймбокс для задач и оптимальное время перерывов. Как говорил Альберт Эйнштейн, чем больше вы узнаете, тем больше сможете сделать. Чем больше сделаете, тем больше достигнете. Формируйте правильные привычки и повышайте свою продуктивность и эффективность. Держитесь курса.
0: Проверено практикой на Business FM. Деньги.
2: В 19 веке в России чеканились платиновые монеты. Они были достоинством в 12, 6 и 3 рубля. Недесятичность номиналов объясняется соотношением цен на платину и серебро и размером самих монет. В чеканке платиновых денег были заинтересованы русские промышленники Демидовы, владевшие платиновыми рудниками.
0: История денег на Business FM.
3: Тебе в фары, в решетку радиатора, стекло.
4: Алексей Кованов, автоэксперт. Заявленный запас хода Зикар 600-700 километров, реальный 450-470, иногда даже меньше 350. И, как говорят эксперты, плавное вождение и круиз-контроль экономит 15-20% заряда. И также стоит контролировать давление в шинах. Падение на 0,5% бар увеличивает расход на 2-3%.
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 9 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. Россия не располагает деталями инициативы Турции ООН по безопасности судоходства в Черном море, заявили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, договоренности по Черному морю могут быть только комплексными, а фрагментарные соглашения не приблизят стороны к урегулированию. Накануне Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного дипломата сообщил, что представители Турции ООН планируют провести переговоры с участием России и Украины о прекращении огня в Черном море. Встречи могут состояться в первой половине октября. Посредником выступит швейцарский центр по гуманитарному диалогу. Предполагаемые темы – это безопасность морских перевозок и поставок зерна. Над российскими регионами минувшей ночью сбиты 646 украинских беспилотников, информирует Минобороны. Дроны уничтожены над территориями российского приграничья в Приволжском округе на юге страны, Крымом, акваториями Черного и Азовского морей. Также российские военные ночью нанесли удары по автожелезнодорожному мосту через Днепр в Киеве, по электроподстанции в Киевской области. Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, был поврежден многоквартирный дом. Погибшие и пострадавшие. Канцлер Германии Фридрих Мерц вновь заявил, что Берлин не ослабит поддержку Украины. Он обвинил Москву в гибридных атаках, а также в том, что Россия хочет посеять неуверенность и расколоть западное общество. В Зеленограде в результате взрыва погиб 80-летний мужчина. По данным оперативных служб, он подорвал взрывное устройство в квартире. В результате травм скончался на месте. Мотивы устанавливаются. Из дома были эвакуированы жильцы. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 9:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. ЕС закрыл для Киева возможность досрочного получения кредита и потребовал проведения реформ, пишет Bloomberg. Таков был ответ на просьбу Украины выделить дополнительное финансирование в 27 миллиардов евро. Брюссель увязывает дальнейшую поддержку с контролем за расходованием средств. Налог на проценты по депозитам будут считать по-новому. Исходя из законопроекта правительства, банки будут сами удерживать НДФЛ с доходности по вкладам, а ФНС к концу года все пересчитает и начислит налог на оставшиеся доходы по прогрессивной шкале, что будет на практике. Когда одобрение торгово-промышленной палаты – настоящий праздник. К нам обратился производитель медизделий, который пытается попасть в реестр Минпромторга, чтобы выйти на рынок госзакупок, но заявки постоянно отклоняются, и в других сферах ситуация такая же. Об этом рубрика «Бизнес говорит» сегодня. Открытое горение на химпредприятии в подмосковном Краснозаводске ликвидировано. Один человек погиб. Местонахождение еще пяти остается неизвестным, сообщили об этом оперативные службы. В результате пожара обрушилась конструкция в одном из производственных корпусов. Площадь обрушения составила 2000 квадратных метров. Причины возгорания пока не сообщаются, но по предварительной информации оно не связано с атакой беспилотников. Краснозаводск находится примерно в сотне километров от Москвы, в городе. В городе расположен химический завод. Это разработчик и производитель боевых и спортивных патронов. Также предприятие выпускает фейерверки и другую пиротехнику. О происшествии рассказывают журналисты Сергеева Посада Андрей Трофимов.
7: От моего дома на даче место взрыва в нескольких километрах. На камеру наблюдения в окно я видел вот густой вот этот столб дыма. Посмотрел видеозапись, на ней никаких прилетов, никаких дронов я не заметил. Услышал только два мощных таких хлопка, от которых все затряслось. Знаю, что раньше до СВО на нем происходили ЧП. Да, взрывы, погибали люди, когда кто-то с чем-то неосторожно на производстве обращался. Были, если я не ошибаюсь, даже официально признанные прилеты. Это был год назад где-то. Смотрим, наблюдаем, со всей округи присылают фото, видео вот с этим вот грибом.
8: А что известно об этом заводе? Он градообразующий?
7: Краснозаводск под населением где-то 14 или 15 тысяч человек. Он по меркам нашего округа достаточно крупный. Предприятие это старое. Буквально несколько лет назад в окрестностях этого предприятия я с моими подписчиками нашли 150 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Мин, гранат и вот вызывали спасатели.
8: Большая ли территория и жилых домов? Много ли буквально примыкающих?
7: Ну, завод находится на окраине Краснозаводска. В самом Краснозаводске несколько, наверное, сотен многоэтажных домов. Расстояние, наверное, метров, наверное, 150.
4: Андрей Трофимов, журналист. Руководство Сергиево-Посадского городского округа уточнило, что экстренные службы работают на месте ЧП в Краснозаводске с учетом риска повторных взрывов. Причины пожара станут известны после проведения экспертизы. Более 1 триллиона рублей отдадут вкладчики бюджету с процентов по депозитам. Именно столько государство рассчитывает получить в следующем году. Банки, согласно законопроекту правительства, будут сами удерживать НДФЛ с процентов по вкладам, а ФНС к концу года пересчитает все поступления налогоплательщика и начислит налог на оставшиеся доходы по прогрессивной шкале НДФЛ. Как будет работать новая налоговая схема, подробнее об этом Евгений Перличук.
9: Сейчас банки выплачивают проценты своим вкладчикам полностью без удержаний. До 1 февраля следующего года они передавали данные в налоговую, та рассчитывала сумму налога по всем вкладам и выписывала уведомление к концу года. Что изменится? Банки, как налоговые агенты, будут удерживать налог сразу и выплачивать вкладчику оставшуюся сумму. А налоговая затем пересчитает уже поступившие налоги и произведет доначисление к концу года, если потребуется. И все это с учетом прогрессивной ставки НДФЛ, объясняет партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
10: То есть, по сути, будет налогообложение в два этапа. Сначала банк при выплате процентов удерживает первый раз, и потом налоговый орган доставляет требования налогоплательщику в следующем году, и он до 1 декабря будет это уплачивать. Почему это эффективно для бюджета? Потому что сейчас налогоплательщик, по сути, пользуется налоговыми каникулами на целый календарный год. То есть, он там заработал в 2025 году какую-то денежку, да, по вкладам, и налоги, которые он не уплатил в 2025 году, он будет платить только в 26-м. А сейчас такого не будет. То есть бюджет будет наполняться раньше, чем сейчас. У налогоплательщиков больше не будет выбора, да, потому что они изначально будут доход получать в меньшем объеме, чем сейчас. Сама рука налогоплательщика, когда он нажимает на кнопку «Отправить на ЕНС» такую-то сумму налога, да, она будет подниматься легче, потому что эта сумма будет меньше. Вот. Но, тем не менее, по сути, налоговая нагрузка, конечно же, вырастет.
9: У одного гражданина, как известно, может быть несколько вкладов. Однако банки не обмениваются информацией друг с другом. Общую картину видит лишь налоговая. Она опирается на данные банков, ЦБ и агентства по страхованию вкладов. Собрав все данные, она насчитывает дополнительную сумму налога, если она наберется. Эту сумму клиенту нужно будет уплатить самостоятельно до 1 декабря следующего года. Поправки вносятся для того, чтобы налоги поступали в казну сразу, а не через год, как раньше. Самая прямая аналогия – банки будут действовать так же, как сейчас действует работодатель, говорит руководитель налоговой практики, партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
11: Как только банк начислит проценты на счет, это будет считаться выплатой. Банк обязан будет отщипнуть от начисленных процентов соответствующий налог с учетом льготы. Ну вот это льготируемая сумма – 1 000 000 плюс проценты по максимальной ставке.
6: То есть получается, что банк тоже будет эти налоги отчислять, ну, условно, не раз в год по всему начисленному, а, ну, как, раз в месяц, что ли? А если у меня вклад с капитализацией, 12 раз надо встать, сесть?
11: Вот, да. Первыми попадают под раздачу вот эти сложные вклады с капитализацией процента. Банк сам будет, как агент, это перечислять. Как работодатель, который вам до выплаты зарплаты уже забрал налог и уплатит его же ежемесячно в бюджет. То же самое будут делать банки. Поэтому в 2027 году будет такой кумулятивный эффект. Во-первых, все заплатят по итогам 26-го года, и все, что будет за 27-й год капать, оно будет облагаться налогом сразу. В этом и есть смысл законопроекта. Не год ждать или два, пока деньги дойдут до бюджета, а сразу их откусывать в моменте.
9: Законопроект включает проценты по вкладам в общую совокупность доходов, облагаемых НДФЛ по прогрессивной шкале 13-22%. Другими словами, проценты с вкладов и все прочие доходы налогоплательщика будут суммироваться. Надо лишь помнить, что НДФЛ облагаются не все проценты по вкладам, а только часть сверхлимита. Побочный эффект от этих нововведений, пожалуй, один. Самостоятельно посчитать, какую в итоге сумму налога тебе должны начислить, и заготовить деньги заранее будет весьма затруднительно. Посчитать все легко и в автоматическом режиме сможет только налоговая. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
4: Праздник не приходит. Это о предпринимателях, которые не могут попасть в реестр российских производителей Минпромторга. В нашу редакцию обратился бизнесмен, производящий медицинские изделия, и несмотря на то, что все производство здесь и комплектующие куплены внутри страны, он не может доказать отечественное происхождение своей продукции. Почему попадание в этот реестр называют праздником и что говорят об этом в других сферах? Голос бизнеса у Михаила Сафонова.
12: «Бизнес говорит». С 22 года гендиректор московской компании «Глобус» Владимир Косицын пытается попасть в реестр российских производителей Минпромторга, то есть доказать, что его продукция отечественного происхождения. Он резидент Сколково, производит медицинские изделия, в том числе дыхательные контуры, которые во время операции соединяют человека с оборудованием. Реестр нужен, чтобы участвовать в госзакупках, потому что на заказы от частных клиник выжить сложно. Для тех, кого в министерском списке нет, госзаказы в этой отрасли полностью закрыты. Путь в реестр один – получить одобрение торгово-промышленной палаты. Она досконально проверяет все и отказывает. Владимир уже точно не помнит, сколько раз это происходило. 7 или 8. Сначала отказали, потому что не все комплектующие производились на предприятии в Москве, хотя делали их на российском же заводе в Петербурге. Перенесли всю цепочку производства в столицу. Снова безуспешно подавали заявки. Однажды, например, отказали из-за пунктуации.
13: У нас есть отказы, где они писали, что у вас запятые стоят не в соответствии с регистрационным удостоверением в документах, которые вы к нам подаете. И тоже отказывали нам на этом основании, представляете? Каждый отказ – это несколько месяцев работы заново над новым пакетом документов. А если этот отказ связан с регистрационным удостоверением о том, что нужно внести изменения в регистрационное досье, то здесь срок уже 8 месяцев, 10 месяцев.
12: Торгово-промышленная палата прислала довольно объемный ответ на наш запрос, в котором мы рассказали об этом конкретном кейсе. Если вкратце, предпринимателю рекомендовали детально изучить и неукоснительно соблюсти все требования, в том числе и те, что касаются запятых, а также обратиться в ТПП за консультацией, чтобы корректно заполнить заявку. Коллеги-бизнесмены подтверждают, в их отрасли доказать, что ты действительно российский производитель, сложно. Основатель компании «Бальнеомед» из Петербурга, поставляющая оборудование для санаториев «Нарек Айрумян», вспоминает похожие случаи. Кто-то указывает адрес своего завода, и, например, в заявке стоит дом с литерой «А». Она маленькая, а в документах от Росздравнадзора буква уже большая. Отказ. Или аудиторы торгово-промышленной палаты выясняют, что в комплектующих использовали немного зарубежной краски, на которую нет российских документов. Тоже до свидания.
14: Был случай, когда поставщик использовал краску, которая была произведена за пределами Российской Федерации и на которого не были соответствующие документы, то вот это может быть воспринято как основание, чтобы вернуть заявку. Купил корпус какой-то, либо какой-то блок питания, и на нем напечатана определенная краска с определенной маркировкой, вот они могут докопаться до таких мелочей.
12: Из любопытства мы попробовали узнать, есть ли такие же проблемы в других отраслях, так как нахождение в списке Минпромторга везде дает преференции в госзакупках. Председатель Фонда развития световой среды Евгений Долин несколько лет назад, когда работал в светотехнической компании, как раз занимался этой темой. И он не припоминает похожих случаев и считает, что тот, кто действительно хочет попасть в реестр российских производителей, туда попадает. И даже наоборот, по его мнению, в этом списке оказываются те, кто там быть не должен.
15: В большинстве случаев в моей практике торгово-промышленная палата объясняет, что именно не так сделано, и идет навстречу, поскольку задача наполнения реестра, она стоит. Наоборот, торгово-промышленная палата может сквозь пальцы посмотреть на нарушения и недобросовестно аудит провести.
12: Но есть еще один важный момент. В сфере медицинских изделий не только по понятным причинам особенный контроль, там еще и не так много производителей из России или ЕАЭС. По сути, это небольшой клуб, получающий госзаказ. Основатель компании «Бальнеомед» Нарек Айрумян говорит, что у производителей медизделий два главных праздника в жизни. Первый, когда они получают регистрацию Росздравнадзора, что тоже очень непросто. Второй, когда попадают в реестр Минпромторга.
14: Это прям праздник, все делятся друг другом. Ура, попали в реестр.
12: В итоге бизнесмен Айрумян, который так и не смог попасть в реестр, решил, что это не стоит траты денег и времени на бюрократию. И работает на частном рынке, где смотрят не на бумагу из правительства, а на качество. Для московского предпринимателя Владимира Косицына, который производит изделия для операций, жизненно важно участвовать в госзакупках. И он все еще в предвкушении праздника попадания в государственный реестр. Уже 4 года как. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Дарья Горшкова. Бизнес-ФМ.
4: С теми, кто в теме. Вторая часть разговора о депрессии, ее распространенности и формах, которые эта болезнь может принимать. С какими ограничениями сталкиваются люди с депрессией? Нужны ли таким пациентам больничные? И как отличить депрессию от осенней хандры? Об этом мы поговорили с завкафедрой психиатрии Пироговки Андреем Шмиловичем.
16: При плохом настроении их очень много экспансивности, в жалобах очень много преувеличений в словах. А при депрессии жалоб очень мало. Плохое настроение мы слышим, а депрессию мы видим.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
4: Интервью полностью сегодня в дневные часы и 18.30 на Бизнес FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты» и «Интервью», и на всех подкаст-платформах.
0: Реклама. Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
18: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
19: «Агат». Покупай выгодно. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM. В 1903 году семеро братьев Джакузи эмигрировали из Италии в американскую Калифорнию. Занимались производством летательных аппаратов, позже изготовлением гидравлических насосов для сельскохозяйственных нужд. Но их фамилию прославила семейная трагедия. Одному из маленьких джакузи потребовался регулярный массаж, и изобретательные братья создали прототип современной гидромассажной ванны. Эффект был потрясающий. Свое изобретение они многократно совершенствовали, получив около 250 патентов. Ванны производства джакузи рекомендовали врачи и рекламировали голливудские звезды. В середине 20 века семья начала промышленный выпуск оборудования для домашнего гидромассажа и выпускает его до сих пор. Многие пытались повторить успех итальянского семейства, но до сих пор во многих уголках мира гидромассажные ванны называют просто джакузи. Имя нарицательное на Business FM.
20: Строго по делу. Руководитель российской сети кофеин Drinkit Александр Умаров. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
21: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни Drinkit растут как грибы после дождя, в то время как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
20: Глава российского бизнеса Drinkit Александр Умаров. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
22: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
23: Компании и корпорации.
24: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
25: Ценные бумаги.
24: X5 планирует 2 октября собрать заявки на биржевые облигации не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости, источник в финансовых кругах. Купон переменный, ключевая ставка ЦБ плюс премия не более 130 базисных пунктов. Это 10-летние облигации с офертой через 1.5 года. Купоны ежемесячные, техническая часть размещения предварительно назначена на 8 октября.
25: Отчеты и планы.
24: Samsung без анонса повысила цену на флагманы Galaxy S26 в США на $100. Теперь S26 стоит от $1000, S26 Plus от 1200, S26 Ultra от $1400. Единственная модель без изменений – Galaxy S26 FE. Вероятно, цены скоро вырастут и на других рынках. Петербургско-московский проект «Салоны Past & Bar» выходит в Лондон. Ресторан откроется этой осенью на пересечении Вига-стрит и Риджент-стрит рядом с флагманским магазином «Бёрбери». О планах сообщил канал «Сосоев FM». «Салоны» появился в Петербурге на Фонтанке в 2020 году. Основатели Михаил Соколов и Тимур Дмитриев. Через 4 года ресторан приехал в Москву. Лондонский ресторан займет около 620 квадратных метров, аренда на 15 лет. Сеть «Вкусная точка» начала устанавливать собственные пункты выдачи заказов. Рядом с ресторанами появились специальные ячейки, где можно забрать еду без очереди и без общения с сотрудниками. Пока такая точка работает только в новом ресторане в Измайлове. Чтобы получить заказ, нужно выбрать еду в приложении и оплатить онлайн. Тогда сотрудники положат его в ячейку, а открыть ее можно по QR-коду. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Девять сорок восемь в Москве. Артем Дзюба заявил о завершении футбольной карьеры, но пока непонятно, то ли в шутку, то ли всерьез. В последнее время Дзюба проявляет себя не только, а может даже и не столько на поле, сколько в различных юмористических шоу об Артеме Дзюбе не только как о футболисте Иван Медведев.
1: Футбольные регалии Артема Дзюбы не перечислить нельзя. Лучший бомбардир в истории российского футбола. Лучший бомбардир в истории сборной и в истории чемпионатов России. Четырехкратный чемпион России. Четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года и так далее. Воспитанник «Спартака», успевший поиграть за «Зенит», «Локомотив», «Томь», «Ростов», «Тульский Арсенал», «Тольяттинский Акрон» и турецкий «Адана Демирспор». За это время Дзюба много раз успел побывать и героем, и антигероем. Конфликты с тренерами и с футбольными фанатами. И непростые отношения с огромной аудиторией всей страны. Дзюба ведет сборную вперед, массы восхищаются им. И с таким же рвением набрасываются после тех или иных ошибок, ставших достоянием общественности, комментирует спортивный журналист Александр Федоровский.
2: Артем Дзюба – это тот пример, когда говорится в поговорке «я не червонец, чтобы всем нравиться». Поэтому, безусловно, кто-то в Дзюбе видел талантливого, интересного футболиста, ну а кто-то связывал с его именем исключительно короткометражный фильм, в свое время ставший весьма популярным. Для меня Дзюба – это игрок, который прогрессировал всю свою карьеру, когда он стал расти во всех смыслах, и в смысле футбола, и в смысле топометрии. Он только добавлял именно в умном футболе. Потому что Дзюба, конечно, в российской истории, пожалуй, самый сильный футболист габаритного плана. То есть он не просто заколачивал гвозди сверху, но он прекрасно играл внизу. Он мог вести игру команды. Он, в принципе, по сути, был полудиспетчером таким. Единственное, что, по-моему, Дзюба никогда не делал, не исполнял штрафные удары. Все остальное он умел.
1: Но завершает ли Дзюба карьеру? На вопрос журналиста издания РБ «Спорт» о дальнейших планах Артем ответил так.
3: Артем, хотя бы один вопрос ответить по вашей карьере.
5: Карьера закончилась, все, ребят.
3: Вы завершили все официально.
5: Посмотрим, что официально не могу заявить, что поиграю на кубок за кого-нибудь.
3: Дальше что, медийная лига?
5: Реал Мадрид.
1: Реал Мадрид. То есть Дзюба скорее отшутился. И в последние пару лет многие из тех, кто за футболом не следил вовсе, знают Дзюбу больше как постоянного гостя всевозможных юмористических шоу «Рунета». В паре с Леонидом Слуцким или сольно он успел сняться в «Что было дальше», в нескольких шоу с Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым, в «Натальной карте» и в других громких проектах. Впрочем, судя по комментариям зрителей этих шоу, качество юмора, которое выдавал там Дзюба, тоже можно назвать неоднозначным, что вполне в его стиле. Но бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин признался, что не удивится, если увидит, что Артем Дзюба продолжит карьеру в медиа.
7: Дзюба – легендарная личность для российского футбола. По крайней мере, у нас больше времени играть в большой теннис, а так, конечно, нужно обязательно сделать какой-нибудь прощальный матч глобального масштаба. Ну и, конечно же, потом он сам выберет, куда ему идти, или на тренерскую должность, или на какой-то спортивный менеджмент. Ну, может быть, он никуда не пойдет, а останется на телевидении, потому что многие говорили, что на телевидении платят намного больше, чем в футболе иногда. Поэтому будем надеяться, что мы его еще не раз увидим, куда мы без его юмора, без его шуток.
1: Но даже если медийная карьера у Артема Дзюбы не сложится, без работы он не останется точно. Как говорят в таких случаях, мужик он здоровый, крепкий, рукастый. Иван Медведев, Бизнес FM.
8: Капитал с Григорием Беглоряном.
4: Гриш, приветствую еще раз.
26: Доброе утро.
4: Час основных торгов на Мосбирже и потери в 0,2%. Все-таки 2275 пунктов прямо сейчас.
26: Рынок продолжает топтаться на месте в ожидании какого-то позитива. Я так понимаю, все-таки инвесторы у нас упрямые. По-прежнему есть, я так понимаю, ожидание, что, может быть, какие-то позитивы будут в рамках геополитических факторов, да, и прочее, ну, я имею в виду вокруг конфликта на Украине, хотя тезисы, которые озвучиваются со стороны пресс-службы Кремля, можно истолковать как сохранение вот этой тупиковой ситуации, ну, в том плане, что переговорный процесс пока не стартует, и обещание, что в октябре будет какой-то консенсус, и начнутся трехсторонние переговоры, пока вроде как об этом молчок и ничего нет. Ну, рынок в любом случае рассчитывает на некие улучшения в этом плане. Главный риск – это если вместо улучшения будет резкое обострение, сами понимаете, в таком случае будет резкий обвал, потому что рынок консолидируется тоже внутри очень узкого ценового диапазона, и, естественно, выход из этого диапазона будет стремительным. Ну, вопрос, в какую сторону. Пока оптимисты считают, что все это дело должно вырваться вверх. Посмотрим. На валютном рынке тоже пока без перемен. Минфин причин, насколько я понимаю, в понедельник озвучат новые параметры валютных операций, потому что 3 октября у нас завтра суббота. Ну, не знаю, вдруг объявят сегодня, посмотрим. Но так ожидание вроде как на понедельник. Здесь все по-прежнему ждут резкого увеличения объема закупки валюты, поэтому спекулянты пока позиции против рубля наращивают, хотя в целом стабильность на нашем валютном рынке формально сохраняется, юань к рублю в районе 12.40. На мировом рынке в отсутствие китайских инвесторов, там активность минимальная, китайцы на целую неделю выходные. Ну, какие-то движения идут. Американский доллар продолжил укрепление в основном против евровалюты. Европейская валюта против доллара падала до минимальных низу уровней, по-моему, месяцев за 17, сейчас ниже 1.13 пара евро-доллар. Ну, причины прежние, это отток капитала с европейского рынка, в том числе прямые инвестиции там туда практически не идут. Ну и в целом рынок опасается, что проблемы на долговом рынке, особенно французском, все это может вынудить европейский ЦБ стать покупателем последней инстанции, поэтому евро по этой причине тоже под давлением. Цены на нефть пока стабилизировались, Brent вблизи отметки в $102.
6: Капитал на бизнес FM. Реклама.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трейрынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
10: Ого, красавец! Вот что значит порода.
11: А как зовут?
10: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
13: Рамные внедорожники Тэнк. Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой Тэнк с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера Тэнк Агат Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02.
14: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель Тэнк 500 в комплектации City Premium с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
15: Агат. Покупай выгодно.
27: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
28: Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров.
29: Успеть за 10 секунд на Business FM.
30: Между делом с Кирой Альтман.
31: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи современного искусства «Фрагмент», рассказывает, как открывалась выставка «Сталкер», первая персональная выставка молодых художников из Тайваня, и почему все получилось.
32: Очень интересно, что я заметил, живя здесь уже вот какое-то время, здесь очень развита сила комьюнити. Так бывает, что в постсоветском пространстве часто говорят о том, что вы должны общаться с американцами, чтобы стать местным. Вы должны общаться с теми, с кем вам комфортно. Мое мнение такое, когда мы делаем выставку корейских художников, то туда приходит очень много корейцев. Притом эти корейцы могут быть в втором, в третьем поколении, то есть они уже американцы. Или, например, делаем выставку китайских художников, приходит очень много китайцев. И вот здесь пришло много и художников, и людей из арт-сообщества, которые родом из Тайваня. И пришел очень большой коллекционер, который 40 лет живет в Нью-Йорке, и она поддерживает художников своей страны, и до этого возглавлял Азиатский культурный центр, 30 лет занималась этим. Пришла такая, говорит, боже мой, это невероятные художники, хочу себе в коллекцию. И вот так их встретили. Поэтому для них это было, конечно, приятно. Мы открылись в один из самых неудачных дней, потому что в Нью-Йорке это было 3 сентября, начало сезона, но сезон обычно открывается после Labor Day, после Дня труда. А День труда, 2 дня, поэтому длинные выходные, мы открывались в пятницу пятницу перед длинными выходными в городе никого не было. Я думал, что никто не придет. Но пришло много людей. Это было, на удивление, прекрасно.
31: Хуана, Джичена и Хауру скупают очень быстро. Я не знаю, что доедет до Европы, где Сергей хотел показать серию их работ. Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент». Кира Альтман, Бизнес ФМ.
30: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
0: В Москве 9 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Причиной пожара в особняке Миллера в Петербурге стали сварочные работы при реконструкции здания, сообщает Следственный комитет. Пожар произошел ночью. Площадь возгорания превысила 2000 квадратных метров. Кроме того, обгорела обрешетка кровли примыкающего здания. Пожар потушили, пострадавших нет. Во время возгорания были эвакуированы 10 жильцов соседнего с особняком дома. В Подмосковье при задержании организаторов нарколаборатории погиб полицейский. Инцидент произошел в деревне Панова Наро-Фоминского района. Сотрудник полиции пришел по адресу, где проживал подозреваемый. Он постучал в дверь частного дома. В ответ злоумышленник выстрелил. Полицейский получил тяжелое ранение, позже скончался. Его напарник ликвидировал стрелявшего. На месте пожара на химическом предприятии в подмосковном Краснозаводске превышение загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано, сообщили в оперативных службах. Возгорание, начавшееся накануне вечером, потушили. Погиб один человек, судьба еще пятерых не установлена. Причины пожара выясняются. Экипаж корабля «Крю Дрэгон» пристыковался к Международной космической станции и перешел на ее борт, сообщили в НАСА. На станцию в составе миссии «Крю-13» прибыли космонавт Сергей Тетерятников, астронавты НАСА Джессика Воткинс и Люк Дилейни, а также астронавт канадского космического агентства Джошуа Кутрик. Российский космонавт участвует в миссии в рамках соглашения о перекрестных полетах между Роскосмосом и НАСА. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
30: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 10 часов в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Россия стремится закончить конфликт на Украине переговорами, но на приемлемых условиях для всех сторон. Удары по российским НПЗ нанесли ущерб экономике в 1% ВВП, а иностранные активы могут быть возвращены. О главных заявлениях Владимира Путина на пленарной сессии Валдай через минуту. Евросоюз закрыл для Киева возможность досрочного получения кредита и потребовал проведения реформ, пишет об этом Bloomberg. Таков был ответ на просьбу Украины выделить дополнительное финансирование в 27 миллиардов евро. Брюссель увязывает дальнейшую поддержку с контролем за расходованием средств. Картофель стал лидером по росту цен. К августу килограмм стоил на 35% дороже, чем год назад. Правда, в сентябре все-таки немного цены снизились. В чем причины роста и каких цен ждать дальше? Подробнее об этом в эфире «Бизнес ФМ». Итак, этой ночью российские войска нанесли новый удар по Киевской области. Минобороны сообщила о поражении автожелезнодорожного моста через Днепр, который использовался для переброски войск и поставок грузов для ВСУ на Донбассе, и еще электроподстанции «Киевская», обеспечивавшей объекты ВПК. Мэр Киева Кличко сообщил, что удар пришелся по 25-этажному жилому дому. Погиб один мужчина, еще двое пострадали. Из-за атак перекрыто движение по трем мостам через Днепр. Канцлер Германии Мерц в соцсетях прокомментировал удары, цитирую: «Мы не позволим российским гибридным атакам произвести на нас впечатление. Мы не ослабим поддержку Украины». А вчера на Валдае Владимир Путин заявил, что боевые действия могут быть прекращены прямо сейчас, чтобы избежать дополнительных потерь с обеих сторон при согласии Киева и его западных союзников на условия Москвы. По его словам, это позволит выйти на договоренности в гуманитарной сфере, касающихся русского языка и других отношений к православной церкви. Дело не в куске территории, дело в людях. Дело в том, что нам нужно создать условия не для перемирия, а для длительного мира, сказал Владимир Путин. На Валдае Путин также прокомментировал перевод ряда западных предприятий под внешнее управление. Президент заявил, что Россия не национализирует иностранные активы. Утверждение, что Россия у кого-то что-то забрала, это ложь и провокация.
2: Мы ничего ни у кого не крадем и не национализируем. Вот они взяли, заблокировали наши на золотовалютные резервы, резервы Центрального банка. Да еще вроде там раздают доходы от этого на войну. Вот это вот, на мой взгляд, абсолютно недопустимо. Мы ничего никого не национализировали. Да, мы ставим под внешнее управление некоторые предприятия, а в некоторых европейских странах просто грубо, нарушая все мыслимые и немыслимые правила, взяли, отторгли у нас огромные предприятия. Допустим, Федеративная Республика Германия. У «Газпрома» забрали, у «Роснефти» забрали. Вот смотрите, что с «Лукойлом» происходит. Ну что же, мы создаем для себя условия, при которых в случае национализации или по-другому, как угодно назвать, грабежа наших компаний, мы смогли бы зеркальным образом ответить. Вот с этим и связана постановка под внешнее управление в предприятиях.
11: То есть при благоприятном сценарии они их получат обратно?
2: Да, получит.
4: Владимир Путин прокомментировал российские удары по украинскому судоходству. Накануне Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что представители Турции и ООН планируют провести переговоры с участием России и Украины по вопросу прекращения огня в Черном море. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не располагает конкретными деталями относительно этой новой инициативы, но Россия в Черном море отвечает на удары, которые начал наносить Киев. И для Москвы важно пресечь поставки Украины боеприпасов и топлива через Черное море. Путин на Валдае высказался категорично. Нас просят прекратить удары. Россия отвечает нет. Получив фашист гранату от советского солдата, сказал Владимир Путин. Он назвал нелепым предложение о прекращении ударов по судам в ответ на остановку атак по российским НПЗ.
2: Вот начали наносить по НПЗ. И прямо объявили цель – нанести ущерб нашей экономике. Добились цели? Частично. Потому что где-то по нашим оценкам, это примерно 1% ВВП мы потеряли. Но причем сознательно, по гражданским целям. Ну что ж, получили зеркальный ответ. Мы начали наносить удары по тем объектам, которые важны для их экономики. Мы не начинали этого. Теперь у них фактически, по их собственному признанию, нет металлургической промышленности.
4: Выступление Владимира Путина на сессии клуба «Валдай» мы обсудили с политологом Георгием Бовтом, автором телеграм-канала «Бовт знает».
12: В отношении перемирия частичного, мне кажется, что окончательно поставлена точка, и никакого частичного перемирия не будет, ни энергетического, ни зернового, никакого. Дух Анкориджа также не упоминался, и вообще про роль США в регулировании было сказано достаточно скупо и уходило за рамки тех заявлений, которые звучали из уст руководителей российских в последнее время. В отношении Европы были по форме достаточно мягкие заявления, но в то же время от них веяло безнадежностью. Мысли безнадежности каких-либо переговоров. Да, формально сказано, что мы готовы к диалогу без предварительных условий, пусть они тоже без предварительных условий, но по сути о диалоге речь не идет. Напоминание о том, что Россия готова применить все средства для защиты там от Калининграда, их можно понимать расширительно. Все средства будут применены в любом формате прямого военного столкновения с Европой, поскольку, сказал Путин открыто, у нас не так много других средств обороны, кроме конкурентного преимущества в виде стратегических ядерных вооружений.
16: Владимир Путин отметил, что Россия способна взять под окончательный контроль оставшуюся часть территории Донбасса гораздо раньше, чем считает Европа, ранее, чем через 1.5-2 года. Вот на ваш взгляд, этот временной отрезок почему был обозначен?
12: Видимо, он руководствуется какими-то докладами Генштаба. Тут оценки разнятся. На Западе звучат оценки, исходящие из прямой экстраполяции нынешних темпов продвижения российской армии. Путин упомянул 1300 с чем-то квадратных километров, которые российская армия заняла за последние месяцы. Это в 2 раза больше, по его словам, чем за август. Если он руководствуется этими цифрами, наверное, он строит и соответствующие планы. Но это же говорит о том, что никаких переговоров в ближайшем будущем ждать не приходится.
16: По поводу трехсторонней встречи на АТС между Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Дональдом Трампом, Владимир Путин Путин упомянул, что у него с Си Цзиньпином попроще складывается диалог, чем с Трампом. На ваш взгляд, трехсторонняя встреча, она возможна?
12: То, как Путин это говорил, в такой тональности, как он это говорил, у меня сложилось субъективное впечатление, что у него достаточно скептические отношения по поводу возможности этой трехсторонней встречи. Да, они могут где-то оказаться на одном пространстве, вместе их сфотографируют, но не похоже, что речь идет о практической организации полноценных переговоров в трехстороннем формате.
16: В чем главная загвоздка?
12: Я могу лишь выдвинуть свою версию. Во-первых, нет готового решения по Украине. И, во-вторых, нет готовности Китая участвовать в качестве какого-либо гаранта такого решения по Украине, если оно даже будет достигнуто.
4: Георгий Бофт. Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Евросоюз отказался ускорять выплаты по кредиту Украине, которая попросила дополнительные 27 миллиардов евро для покрытия дефицита военного бюджета. Уточняется, что в рамках 90-миллиардного кредита и программы Ukraine Facility Украина до конца года получит примерно 37 миллиардов долларов, что, по мнению представителей ЕС, достаточно для поддержания Украины на прочной основе, а долгосрочное выделение средств лишь перенесет финансовую проблему на 27-й год. ЕС также ожидает от Киева прогресса в реформах и предлагает Канаде, Норвегии и Японии увеличить поддержку. Комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
1: Речь шла о двух суммах, о дополнительных расходах на военный бюджет Украины и макроэкономическую финансовую поддержку. И вот сначала затормозили вторую сумму, мотивируя это тем, что украинское руководство недостаточно энергично и последовательно проводит реформы, которые обязалось провести вот в соответствии с соглашением о финансовой помощи. В частности, недостаточно активно идет борьба с коррупцией, быстро внедряются европейские стандарты. И вот это было первым звонком, который обозначил наметившееся расхождение между Брюсселем и Киевом. По всей видимости, сейчас, если информация подтвердится, то можно предположить, что эти разногласия затрагивают уже не только отношение Брюсселя к макроэкономической ситуации на Украине, но и то, как Киев распоряжается ресурсами, выделенными на оборону. Едва ли это приведет к какому-то решительному пересмотру стратегии поддержки Украины, которая Европейским Союзом реализуется уже на протяжении 4,5 лет. Какие-то конфликты вполне возможны, графики выделения средств могут смещаться, но, наверное, поддержка основным направлением сохранится.
3: Накануне Bloomberg сообщал, опять же, со ссылкой на источник, что представитель Турции ООН планирует провести переговоры с участием России и Украины по вопросу прекращения огня в Черном море. Собственно, Путин вчера, в принципе, высказался по судоходству. Россия отвечает нет. Получается, что все эти инициативы бессмысленны?
1: Турция уже неоднократно выдвигала самые разные инициативы, касающиеся возможной деэскалации боевых действий в акватории Черного моря. Для Турции черноморский транзит имеет особую важность, поскольку значительная часть торговли идет через акваторию этого моря. Первая, собственно, она же единственная черноморская сделка, которая была заключена еще в начале конфликта, помогла Украине наладить экспорт зерна через свои черноморские порты, но при этом с точки зрения Москвы она не была реализована, в частности, аналогичного доступа российской и белорусской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Поэтому эта сделка продлена не была. Вот сейчас, конечно, интересно, насколько турецкие предложения предполагают меры по решению проблемы доступа российской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Это вопрос торга. Просто предоставить Украине возможность сохранять свои каналы экспорта. Ну, значит, надо искать какие-то варианты, когда преимущества Украины, которые она может получить в результате этой сделки, каким-то образом бы уравновешивались преимуществами России. Если этого не будет, то тогда не будет и стимула для того, чтобы поддержать эту инициативу.
4: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Bloomberg пишет, что Россия не справляется с перенаправлением экспорта зерна. Из-за атак на портовую инфраструктуру в Черном море Россия вынуждена искать альтернативные маршруты для экспорта, но они не заменяют основные порты. Так, перевозка пшеницы в Египет через Балтийское море обходится на 30-35% дороже, чем через Черное. Как пишет агентство, существующая инфраструктура и высокая стоимость логистики пока не позволяют компенсировать потерю черноморских мощностей.
30: Реклама.
5: Авиационное биотопливо или привычный авиакеросин? В чем плюсы и минусы использования зеленого топлива для полетов? И насколько сложна технология его производства? Как применение биотоплива скажется на эффективности авиакомпаний? И что переход на новый энергоноситель будет означать для пассажиров? Об этом Кирилл Антонов, руководитель проекта биотоплива компании «Газпромнефть». В субботу, после полудня, на Бизнес ФМ.
7: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
8: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Cash cow. Буквально с английского «денежная корова». Так называют бизнес, который из месяца в месяц, из года в год приносит стабильный хороший доход. Как правило, это надежная компания с устойчивым уровнем прибыли и дивидендов при относительно небольших затратах на развитие, которая, кстати, может стать и инвестором. Что англоязычным людям «денежная корова», то русскому человеку «курица, несущая золотые яйца». Срочные переводы на «Бизнес ФМ».
18: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости коротко.
19: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Кабмин предложил в среднем вдвое увеличить штрафы за ряд нарушений общественного порядка. Законопроект внесен в Госдуму. Изменения могут затронуть курение, использование кальянов в неположенных местах, распитие алкоголя в запрещенных зонах, мелкое хулиганство, а также проживание без паспорта или регистрации. Кроме того, предлагается повысить штрафы за нарушения при проведении митингов и пикетов и по ряду других статей, в том числе за нарушение пожарной безопасности в лесах. Для граждан штрафы вырастут до 50 тысяч рублей, для юридических лиц до 600 тысяч. Пока речь идет только о законопроекте. Срок выдачи разрешения на рекламные конструкции в Нижнем Новгороде сократят с 2 месяцев до 12 рабочих дней. Проект постановления администрации проходит общественное обсуждение. Одновременно инициатива позволит снизить количество документов, которые предприниматели направляют в мэрию для оформления разрешений на установку рекламных конструкций, следует из проекта. Поправки также уточняют способы направления владельцам носителей предписаний о демонтаже конструкции. Сейчас этот механизм не отрегулирован. Рост цен на бензин в Нижегородской области замедлился. Средняя стоимость топлива в регионе за неделю увеличилась на 0,3% против 0,6% недели ранее. До 76,5 рублей за литр, сообщила Росстат. Литр дизеля по-прежнему стоит в среднем 78 рублей 70 копеек. При этом, по наблюдениям «Коммерсант Приволжья», на некоторых АЗС стоимость бензина достигает 155-179 рублей за литр. В правительстве Нижегородской области ранее отмечали, что ситуация с поставками бензина в регионе остается крайне напряженной. Власти не исключили запрета на вывоз топлива, однако решение пока не принято. Более 3,5 миллионов рублей выделили на проект реставрации крыши Приволжского медуниверситета. Учреждение объявило конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. На разработку проекта реставрации крыши по объекту культурного наследия здание правления проходного общества «Волга» на площади Минина и Пожарского 10/1. Максимальная цена контракта 3,7 миллиона рублей. Проект необходимо разработать в течение 90 дней после заключения контракта. Заявки на участие принимают до 8 октября, итоги подведут 13 октября. До конца апреля будущего года в Нижегородской области ввели полный запрет на вылов рыбы на зимовальных ямах.

0: в персональный менеджер. Прозрачные условия, никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
1: Погода.
2: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь и плюс 8 градусов. Вечером будет облачно с прояснениями и плюс 5, ночью плюс 2 и малооблачно.
1: Валюта.
2: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 2 октября. Доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 40 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
3: Строительная компания «Стройтаун» в Борском районе перечислила 17 бывшим сотрудникам 1,5 миллиона рублей выплат, причитавшихся им при увольнении. Нарушение выявила Борская городская прокуратура во время проверки соблюдения трудового законодательства, сообщило надзорное ведомство. Директору организации внесли представление, возбудили в отношении него административное дело. После вмешательства прокуратуры компания полностью выполнила обязательства перед бывшими сотрудниками. Всю технику уренских тепловых сетей планируют обеспечить топливом. Бензин для муниципального предприятия на сетевых АЗС не отпускался из-за того, что объемы по существующему контракту на поставку топлива закончились. Об этом информагентству «Нижний сейчас» рассказали в администрации Уренского округа 30 сентября. Ранее сообщалось, что осенизационная техника уреня не работает из-за отсутствия бензина. В свою очередь в администрации округа подчеркнули, что контракт на поставку бензина для предприятия заключался ежемесячно. При этом планируется, что с октября уренские тепловые сети заключат контракт на больший объем до конца 2027 года. Предприятие переходит на режим усиленной работы для выполнения всех текущих заявок в сжатые сроки. 20 нижегородских предприятий участвуют в международной промышленной выставке «Напром Беларусь», которая проходит в Минске. Нижегородцы представляют оборудование, материалы, автокомпоненты, инженерные решения для энергетики, машиностроения, металлообработки, химической промышленности и судостроения, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Региональный центр организован при содействии областного центра поддержки и экспорта. Он оплатил аренду площадей, застройку и сопровождение экспозиции, оборудование, мебель и регистрационные сборы для субъектов малого и среднего бизнеса. Напомню, Беларусь входит в тройку крупнейших стран-партнеров Нижегородской области по объему несырьевого экспорта. В выставке участвуют более 200 российских и свыше 160 белорусских компаний, а также более 60 зарубежных участников. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Минобрнауки планирует сократить количество олимпиадников, поступающих в вузы. Их родители недовольны. В конце сентября Минобрнауки опубликовало проект приказа, согласно которому поступать в вузы без вступительных испытаний, то есть без сдачи ЕГЭ, смогут лишь победители определенных олимпиад. Ранее могли и призеры. Также сокращается и перечень олимпиад, которые дают преимущество при поступлении. Что об этом думают родители, ректоры вузов и директоры лицеев? Все подробности прямо сейчас.
4: В среду Минобрнауки опубликовало новый приказ, в котором сократило перечень олимпиад для российских школьников на 26-27 учебный год. В списке значится 60 олимпиад, тогда как год назад их было 83. Из перечня пропала, например, Строгановская олимпиада по изобразительным и прикладным видам искусства, а это олимпиада первого уровня, то есть она является, точнее являлась, престижной и давала максимальное количество льгот при поступлении. Родители готовят своих детей к поступлению в вузы, начиная практически с младшей школы. Если же выбирать путь олимпиад, то это дополнительная нагрузка как на ребенка, так и на его родителей, и умственная, и финансовая. И тут мало того, что перечень олимпиад сокращается, так еще и право на поступление без вступительных испытаний планируют забрать у призеров и оставить его только за победителями, что следует из проекта другого приказа Минобрнауки. О позиции родителей нам рассказал отец двух сыновей олимпиадников из Подмосковья, который пожелал остаться анонимным.
5: И поэтому мы привлекаем дополнительно всяких репетиторов, а репетиторы сейчас очень ощутимых денег стоят. И ребенок старается и успеть и к олимпиаде подготовиться, и школу не завалить. И он двойную нагрузку тянет. Мы все тянем, успеваем, стараемся, и тут нам говорят, что не пригодится, шансы сократились. И мы не одни, все сейчас находятся в такой ситуации. То есть надо взвешивать, и вот получается, что у тебя один шанс. Либо ты затащишь в СОЖ, либо все, ну, либо пролетишь как фанера над Парижем. Потому что можешь по ЕГЭ показать 80 баллов, и тебе не хватит на твой вуз мечты.
4: Уточним, что в СОЖ – это Всероссийская олимпиада школьников. Она проводится по ряду различных предметов и считается наиболее престижной. Ее проект приказа Минобрнауки не касается. На этот документ уже были подготовлены возражения, продолжает адвокат,

0: представитель математического сообщества олимпиадников, мама олимпиадницы Элеонора Шевчук.
1: Прежде всего, это прямо нарушает требования закона, а во-вторых, проект нарушает автономию вуза. Ранжирование подобного рода, то есть отделение призеров от победителей, ну это не просто дискриминация. Тут важный момент в том, что дети были не готовы к такому проекту. И все те дети, которые на сегодняшний момент имеют право поступления без вступительных испытаний, у нас оказываются за воротами. В любом случае, дети, которые занимаются олимпиадами, не бросят их, потому что олимпиада — это глубокое погружение в ту или иную науку. Это действительно призвание. Есть такое выражение «отступать некуда, позади Москва». Вот у нас позади дети и наше будущее. Это очень важно.
0: В этом году приемная кампания в вузы была, возможно, самой резонансной. Ряд СМИ и мы в том числе сообщали о том, что олимпиадники и прочие льготники заняли большинство бюджетных мест в ряде топовых университетов. То есть тем, кто поступал по ЕГЭ, мест попросту не осталось. Местами даже тем, кто набрал 300 баллов по трем предметам. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов в интервью Business FM тогда говорил, что такие выпускники должны иметь право поступать в любой вуз по выбранной ими специальности, так как это попросту максимальный возможный балл. Он говорил, что это показывает недостаточно сбалансированную систему приема. При этом стоит отметить, что олимпиадников в общей массе абитуриентов не так много. Консолидированных данных на этот год пока нет, но в прошлом году на бюджет поступили 619 тысяч человек. Из них почти 9,5 тысяч олимпиадников. Это 1.5% от общего количества. Но проблема в том, что они занимают самые востребованные места в самых топовых вузах. От этого и складывается ощущение, что олимпиадников слишком много. Кстати, их количество растет. В 25-м году поступивших без ЕГЭ было на 11% больше, чем в 24-м. Важно, что вузы сами имеют право регулировать, по каким конкретно олимпиадам к ним можно поступить, не сдавая ЕГЭ. Продолжает ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин.
2: Вот этот принцип, что победители олимпиад концентрируются на самых модных местах, он как раз и приводит к тому, что они все забивают и не остается мест для поступления по общему конкурсу. Конечно, победителей и призеров олимпиад должно быть немного. Это должен быть какой-то совершенно эксклюзивный контингент людей. Рассматривается мера, которая позволит только победителям олимпиад участвовать в процедуре поступления без вступительных испытаний. Конечно, эта мера такая, достаточно чувствительная будет. Но, повторяю, наша задача взять лучших. И олимпиады — это не инструмент поступления изначально. Олимпиада — это интеллектуальные соревнования. Результат поступления по олимпиаде — это бонус.
0: При этом не стоит забывать и о том, что нередко сами школы поднимают среди учащихся тему олимпиад. Победители и призеры таких соревнований повышают рейтинги. Но сокращение перечня олимпиад и возможное поступление без ЕГЭ только для победителей – это ожидаемые меры, говорит директор лицея Высшей школы экономики Валерий Позынин.
3: Я не думаю, что это как-то значительно ослабит интерес к олимпиадам, потому что все равно это на сегодняшний момент хорошая существующая альтернатива поступлению по единому экзамену. Просто не должно быть перекоса в сторону олимпиад. Мне кажется, это правильно. Конечно, это вызывает переживания родителей. Но в этом году летом переживания родителей поступающих были тоже колоссальные для всех, потому что действительно ситуация сложная создавалась. И результаты единого экзамена были неплохие, и все равно их не хватало для того, чтобы попасть на бюджетные места. Очень волнительная была ситуация, поэтому такое решение ожидаемое, я бы так сказал.
0: Некоторые родители предпочитают готовить ребенка к олимпиадам, потому что это в большинстве своем дает более глубокие знания по определенным предметам. Кроме того, олимпиады позволяют снизить неопределенность при поступлении, а ЕГЭ такие родители презрительно называют угадайкой. Но критика этого экзамена – это отдельная тема для разговора. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Business FM.
4: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
4: История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Москве 10 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Российский предприниматель и основатель «Царьград» Константин Малафеев обвинил США в присвоении 10 миллионов долларов с его счетов. Половина из этой суммы была передана украинской стране для финансирования ВСУ, заявил бизнесмен. По словам Малафеева, к краже причастна группа бывшего президента США Джо Байдена. Обвинение предпринимателя сейчас расследует Следственный комитет, сообщили в ведомстве. Мужчина подорвал взрывное устройство в своей квартире в Зеленограде. Он скончался от полученных травм, сообщает агентство ТАСС. По уточненным данным, инцидент произошел в доме на станции Крюково. Погибшему было 80 лет. На месте работают специалисты экстренных служб, в том числе сапера. Жильцов дома, где произошло ЧП, эвакуировали. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. В Татарстане ввели режим ЧС для аграриев. Распоряжение подписал глава республики Рустам Миниханов. Режим ЧС установлен в большинстве муниципальных районов. Причиной стало сочетание опасных природных явлений, выпривание заморозков и переувлажнение почвы, которые привели к гибели сельскохозяйственных культур. Минсельхозу республики и главам районов поручено в 5-дневный срок разработать меры по преодолению последствий ИЧС. Нейросеть GPT-6 Astra расшифровала послание Наполеона, которое не могли прочесть более 200 лет. Письмо, датированное 1809 годом, было адресовано генералу Агюсту Мармону, пишет Daily Telegraph. Оно состояло из цифр, букв и различных условных символов. На расшифровку нейросети ушло 6 часов. В послании содержалась информация о местонахождении и численности французских и австрийских войск. Новости на бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 10:30 в Москве. В студии Елизавета Сглобуца. Здравствуйте. Активы казахского бизнесмена Тимура Турлова могут быть конфискованы в России за финансирование Украины. Иск к основателю Freedom Holding и главе ФИДЕ подала генпрокуратура, пишет об этом Коммерсант. Но между тем представитель Турлова говорит, что из российского бизнеса тот уже давно вышел. Пожар на химзаводе в подмосковном Краснозаводске к утру. Удалось ликвидировать открытое горение, но погиб один человек, сообщили оперативные службы. Возгорание возникло в одном из производственных корпусов, а причины, как сообщается, с атакой беспилотников не связаны. Российская платежная система А7 никогда не проводила транзакции в интересах Ирана. Об этом компания заявила в комментарии Business FM. Ранее США внесли А7 в санкционный список за связи с Ираном, а на работу компании это не влияет, заявили в А7. Подробнее об этом в эфире Business FM.
4: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трай рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
8: Итак, активы нового главы Международной шахматной федерации Тимура Турлова могут быть конфискованы в России за финансирование Украины, пишет Коммерсант. По данным издания, генпрокуратура подала иск к Турлову, основателю инвесткомпании Freedom Holding. Он казахстанский бизнесмен. Сообщается, что поскольку фигуранты иска и связанные с ним компании участвовали в финансировании противостоящих вооруженным силам России украинских структур, их могут признать экстремистами, а имущество обратить в доход государства. Представитель ответчика на это заявил, что из российского бизнеса Турлов давно вышел, но о подробности исковых требований в Казахстане пока неизвестно.
4: Подробности.
9: Тимур Турлов родился и вырос в Москве. В 2008 году в 21 год основал Freedom Finance. Компания изначально специализировалась на предоставлении инвесторам доступа к американскому фондовому рынку. В 2012 году Freedom Finance вышла на казахстанский рынок. Впоследствии он постепенно стал основным операционным центром группы. Спустя несколько лет Турлов объединил активы в американскую публичную BMB Munai, переименованную во Freedom Holding. А в 2019 году этот холдинг первым среди финансовых компаний СНГ вышел на NASDAQ. После начала СВО Freedom Holding отделил российские активы от зарубежных. В 22-м Турлов отказался от российского гражданства в пользу казахстанского и продал бизнес Максиму Павалишину, тогда заместителю гендиректора и члену совета директоров Freedom Finance. После сделки структуры стали Цифробанком и Цифроброкером. Штаб-квартира переместилась в Алматы окончательно, а Турлов к осени вошел в топ-50 влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes. Во Freedom Holding заявили, что недоумевают по поводу сути и корректности иска генпрокуратуры, изучают его, но не видят существенных рисков. Активов и деятельности в России у холдинга нет. Суть требований неизвестна, но по данным СМИ, после разрыва с Россией Турлов активно инвестировал в Украину. Более 2 миллионов долларов посольство Украины в Казахстане, свыше 720 тысяч долларов казахстанским фондам, поддерживавшим Украину. А сам Freedom Holding направил 2 миллиона евро гуманитарной помощи через платформу United24, созданную по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.
8: Буквально на прошлой неделе Турлов возглавил ФИДЕ, Международную шахматную федерацию, и стал одним из самых молодых президентов организации в ее истории. В его программе цифровизация ВИДА, финподдержка с инвестициями свыше 10 миллионов долларов. На этом посту он сменил Аркадия Дворковича, который в июле вынужден был уйти в отставку из-за попадания в 21-й пакет санкций ЕС. В интервью Рейтер Турлов сказал, что ФИДЕ продолжит соблюдать решения КАС о недопуске российских команд и выразил надежду на выполнение России условий для возвращения. С 23 года Турлов также возглавляет Федерацию шахмат Казахстана. Freedom Holding за время его управления вложил в казахстанские шахматы около 30 миллионов долларов и поддержал более 20 крупных турниров ФИДЕ. Мы поговорили с бывшим партнером Турлова в России, гендиректором компании «Инфраструктура России» Станиславом Машагиным. У него есть проект в Казахстане, Акаши дата-центр, где Турлов был бенефициаром, но мы спросили, какие активы остались в России у Тимура Турлова.
10: Господин Турлов продал в 23-м году весь свой бизнес в России. Конечно, у него не осталось каких-то бизнес-активов, но надо вспомнить, что он родился и вырос в Москве. Тут какие-то могут быть, наверное, велосипед, может быть, там квартира какая-то. И вообще, как бы Российская Федерация – это родина человека.
11: Могут быть просто личные имущественные объекты для взыскания.
10: Да, что-то есть, но дело-то больше не в наличии имущества, как мне кажется, не это является причиной претензий, что у человека есть что забрать. Мне кажется, что тут вопрос к суду разобраться, есть ли там состав какое-то преступление, поскольку компания Freedom, это же международная компания, работает она в большом количестве стран, в Соединенных Штатах Америки, в Германии, и на Украине с 2017 года у них большой инвестиционный бизнес, как у любого международного брокера, они к тому же еще являются там с владельцами украинской биржи, Киев, у них 24%, 13 филиалов у компании. Поэтому не исключено, что компания действует и платит налоги в, ну, как бы, в враждующем государстве. Здесь такой сложный вопрос, тут можно как бы разбираться во всех международных компаниях. Голкол там работает, да? Могу точно сказать из там личных знакомств, своего понимания деятельности компании Freedom Holding, они абсолютно точно не поддерживают никакие военные действия, операции, никогда никому не жертвовали денег на проведение военных действий. А вот гуманитарные какие-то проекты могут быть, тем более, если ты работаешь в этой стране.
11: А есть ли какие-то механизмы взыскания чего-либо через Казахстан, и как эта история может повлиять на инвестиционный климат и отношения в целом с Казахстаном?
10: Конечно, Казахстан является страной союзником. У нас есть такое сотрудничество по линии органов внутренних дел и судов. Другое дело, что была уже история с господином Турловым и с Freedom Holding, когда обеспечительные меры российский арбитражный суд принял, а казахстанский именно обеспечительные меры не обязан принимать. То есть, только если конечное решение там взыскать активы, вот это в Казахстане может быть принято. Здесь вот вопрос все равно повторной оценки, он присутствует, но и взаимного доверия.
8: Станислав Машагин, «Инфраструктура России» с 22 года Турлов и Freedom Finance Украина находится под украинскими санкциями за связи с Россией. Лицензия компании приостановлена. Турлов называл включение себя и компании в санкционный список ошибкой, так как к моменту введения ограничений он уже имел казахстанское гражданство. По его словам, Freedom Holding передал документы для исключения из списка, но по состоянию на 26 год санкции продолжали действовать. Открытое горение на химпредприятии в подмосковном Краснозаводске ликвидировано. Один человек погиб, местонахождение еще пяти остается неизвестным, сообщили оперативные службы. В результате пожара обрушились конструкции в одном из производственных корпусов. Площадь обрушения составила 2000 квадратных метров. Причины возгорания пока не сообщаются, но по предварительной информации оно не связано с атакой беспилотников. Краснозаводск находится примерно в сотне километров от Москвы. В городе расположен химический завод. Это разработчик и производитель боевых и спортивных патронов. И также предприятие выпускает фейерверки и другую пиротехнику. О происшествии рассказывает журналисты Сергеева Посада Андрей Трофимов.
12: От моего дома на даче место взрыва в нескольких километрах. На камере наблюдения в окно я видел вот густой вот этот столб дыма. Посмотрел видеозапись, на ней никаких прилетов, никаких дронов я не заметил. Услышал только два мощных таких хлопка, от которых все затряслось. Знаю, что раньше до СВО на нем происходили ЧП. Да, взрывы, погибали люди, когда кто-то с чем-то неосторожно на производстве обращался. Были, если я не ошибаюсь, даже официально признанные прилеты. Это был год назад где-то. Смотрим, наблюдаем, со всей округи присылают фото, видео вот с этим вот грибом.
13: А что известно об этом заводе? Он градообразующий?
12: Краснозаводск населением где-то 14 или 15 тысяч человек. Он по меркам нашего округа достаточно крупный. Предприятие это старое. Буквально несколько лет назад в окрестностях этого предприятия я с моими подписчиками нашли 150 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Мин, гранат и вот вызывали спасателей.
13: Большая ли территория и жилых домов? Много ли буквально примыкающих?
12: Ну, завод находится на окраине Краснозаводска. В самом Краснозаводске несколько, наверное, сотен многоэтажных домов. Расстояние, наверное, метров 100, наверное, 150.
8: Андрей Трофимов, журналист в оперативных службах, заявили, что на месте пожара превышение загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено. Картофель стал лидером по росту цен среди продуктов питания. По данным Росстата, к концу августа килограмм стоил в среднем 59 рублей, что на 35% дороже, чем год назад. Но с новым урожаем цены пошли вниз. За сентябрь картофель подешевел на 13,5%. С чем связаны такие скачки цен и чего ждать зимой, объясняет руководитель проекта «Ягодная академия», гендиректор информагентства «Fruit News» Ирина Козий.
14: В прошлом году, в сезоне 2025 года, в России было перепроизводство картофеля и овощей борщевого набора. Собрали очень большой урожай, соответственно, цены резко упали. В этом году, когда объем урожая выровнялся, по сравнению с прошлым годом, цены оказались более высокими. А если говорить о снижении цен в осенний период, то самая низкая цена на картофель у нас, как правило, в октябре, начале ноября. К этому времени собирают весь урожай в большинстве регионов России. Та часть картофеля, которая не закладывается на хранение, единомоментно выходит на рынок. Дальше на реализацию будет уходить уже картофель из хранилищ. По мере того, как поставки картофеля выходят уже из хранилищ или поставляются из других стран, цена постепенно растет и достигает своего пика к концу весеннего периода. Весной Россия традиционно начинает импортировать часть картофеля из стран, где собирают зимний урожай. Египет, Бангладеш, Пакистан. Затем в конце весны, начале лета поступает картофель от наших южных соседей, преимущественно из Азербайджана. Когда наступает период массового урожая в России, Россия, наоборот, экспортирует картофель. Например, тот же самый Азербайджан. В этом году собирают меньше урожая, чем в прошлом. Скорее всего, импорта будут завозить больше, чем в прошлом году. Но в целом, по прогнозам Картофельного союза, урожай будет достаточно неплохим.
8: Ирина Козий, Fruit News. В этом году Минсельхоз рассчитывает собрать около 8 миллионов тонн картофеля, что на 500 000 меньше, чем год назад. Но дефицита торговые сети все-таки не ожидают. Хотя, по данным Аккорд, более 80% картофеля на полках российского производства. За год подорожал и остальной борщевой набор. Капуста на 32%, лук на 28%, свекла на 23% и морковь почти на 18%.
4: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Business FM.
6: Деньги. Первый официальный контракт о курсах обмена валют подписан в 1156 году. Генуэзские купцы заключили его с Византией. Но профессия менял существовала уже задолго до этого и была известна более 1600 лет тому назад. История денег на Business FM.
4: Строго по делу. Руководитель российской сети кофеен Drinkit Александр Умаров. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
15: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни Drinkit растут, как грибы после дождя. В то время, как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
4: Глава российского бизнеса Drinkit Александр Умаров. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
16: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
4: Компании и корпорации.
17: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
4: Сделки.
17: Российская технологическая компания «Энтехлаб» и входящий в Ростехолдинг «Швабы» договорились о совместных и разработках. Соглашение подписали на форуме «Микроэлектроника-2026» в Сириусе, сообщает RTVI. Нейросетевая видеоаналитика «Энтехлаб», включая распознавание лиц, будет встроена в оптико-электронные приборы «Швабы». Совместные продукты планируют вывести на новые рынки в сегментах B2B и B2G.
4: Отчеты и планы.
17: Сбер первым на рынке расширил доступ к привилегиям платежной системы МИР, МИР Суприм за пределы премиум-сегмента. Теперь их автоматически получат зарплатные активные клиенты с доходом от 150 тысяч рублей в месяц и те, кто потратил по картам Сбера от 250 тысяч рублей за 3 месяца. Привилегии дополняют программу «Сбер Спасибо» и включают кэшбэк в ресторанах до 17%, кэшбэк в поездках «Ультима» до 20%, до 6 категорий кэшбэка на выбор, снятие наличных без комиссии в любых банкоматах и доступ в бизнес-залы. Если условия перестают выполняться, привилегии сохраняются еще 3 месяца.
4: Арбитраж.
9: Структура Toyota через суд добивается снятия препятствий на поставки автомобилей и запчастей в Россию. Как стало известно Коммерсанту, дилерский холдинг «Бизнескар» подал иск к головной Toyota Tsusho Corporation и ее российской дочке. Арбитражный суд Москвы принял заявление к производству. Помимо требования прекратить препятствовать поставкам, дилер хочет взыскать 375 миллионов рублей убытков, а также признать прекращенным долг перед Toyota Tsusho Rus в счет их взыскания. Toyota прекратила производство в Санкт-Петербурге и ограничила поставки в Россию в 2022 году. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
8: Десять сорок семь в Москве. Теми, кто в теме. Вторая часть разговора о депрессии, ее распространенности и формах, которые эта болезнь может принимать. С какими ограничениями сталкиваются люди с депрессией? Нужны ли таким пациентам больничные? И вообще, как отличить депрессию от осенней хандры? Об этом мы поговорили с завкафедрой психиатрии Пироговки Андреем Шмиловичем.
18: При плохом настроении их очень много экспансивности, в жалобах очень много преувеличений в словах. А при депрессии жалоб очень мало. Плохое настроение мы слышим, а депрессию мы видим.
19: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
8: Интервью полностью сегодня в дневные часы, 18.30 на Business FM. Ну а если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.
19: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
8: Гриш, приветствую еще раз.
20: Добрый день.
8: Давай, наверное, с нефти начнем. Я сейчас смотрю, около сотни за баррель Brent снижается потихоньку.
20: Да, в принципе, болтаются. В основном здесь тон задают все-таки американский нефть, WTI. Там, в общем-то, на американском рынке с учетом распаковки стратегических резервов страны американской администрации, соответственно, предложение на американском рынке, в принципе, насыщенное, да, поэтому цена и держится так относительно низко. Но Brent реагирует больше на вот движение на рынке бумажных фьючерсов. Здесь, наверное, больше будут реагировать на всяческие движения в Персидском заливе. Трамп, конечно, говорил много чего, намекал на силовые сценарии и прочее. Рынок пытается предполагать, что, может быть, вот это словесное, но силовое давление, да, дескать, может дать ответный какой-то шаг со стороны иранских властей, со стороны так называемой партии мира, и Иран может на что-то там согласиться. Поэтому военную премию пытаются постоянно держать низкой, но на другой чаше весов это напряженная ситуация в сегменте нефтепродуктов, и причем и на американском рынке это происходит, и на европейском, и прочее. Все ждут, когда Европа начнет распаковывать стратегические резервы дизельного топлива, в первую очередь это касается Германии и Франции. Но повлияет ли это на цену? Ну, может быть, игра на понижение будет какое-то время на этих ожиданиях, а так давление пока здесь сохраняется. Ну, в любой момент все может измениться. Завтра выходные, кто знает, что там задумали американские власти. Я так понимаю, толком сбить цены на топливо Трампу не удастся, да, потому что вот начали давить на стоимость дизельного топлива, у них начали расти цены на бензин. Поэтому, видимо, палка о двух концах, тем более американские НПЗ волей-неволей вынуждены закрываться на плановые ремонты. В Азии тоже несколько заводов. Китайцы, по сути, как минимум до 10 октября пока не экспортируют топливо за пределы Гонконга и Макао, ну, то есть в мир. Так что ситуация здесь остается напряженной. Что касается диспозиции у нас на рынке, индекс Мосбиржи топчется на месте в ожидании каких-то, может быть, хороших новостей. Рынок надеется у нас постоянно лучше, поэтому любой намек на позитив тут же вызывает отскоки вверх. Но хорошая новость в том, что индекс Мосбиржи пока пытается стараются не допускать прорыва ниже технического уровня поддержки в районе 2250, и это оставляет шансы расти то на 2300 и, может быть, повыше, если условия позволят. Валютный рынок в ожидании озвучки страны Минфина параметров валютных операций. По бюджетному правилу, с учетом высоких цен на энергоносители, рынок ждет, что объем нефтегазовых доходов Минфин объявит внушительным, значит, и объем скупки валюты существенно увеличится вдвое-втрое текущее значение. Так что спекулянты пока против рубля позиции удерживают. У нас, конечно, основной биржевой товар – это юань-рубль из валютного рынка, но надо учитывать, что в Китае это выходные недели, по-моему, до 9 октября, по-моему, китайцы выходные, или до 7-го. Но это не важно. Главное, что расчеты по юаню со стороны китайских банков не проводятся, так что тут даже спрос со стороны импортеров сейчас по логике вещей особо не будет. Поэтому при желании котировки могут либо застрять здесь, в районе 12.40, либо, может быть, кто-то захочет выдавить часть спекулятивных позиций перед озвучкой данных от Минфина по валютным операциям. Так что какая-то локальная спекуляция тут возможна. На глобальном валютном рынке ситуация стабилизировалась. Евро, который опускался к доллару до минимальных уровней почти за полтора года, сейчас вот пытается как-то реанимироваться. Тут такая двоякая ситуация. С одной стороны, от европейских властей монетарных ждут каких-то действий по стабилизации рынка долга Франции. Во-вторых, доходности на американском рынке внутреннего долга все-таки сейчас многим кажутся достаточно интересными. Ну, вот там по десятилетним бумагам 5,25 с учетом риска страхования. С учетом страхования валютных рисков получается чистая доходность вполне себе хорошая для локальных спекуляций, поэтому часть финансовых инвестиций из Европы начинает перемещаться на американский рынок, и это давит на евро. Ну, посмотрим, что может стабилизировать ситуацию, пока в целом все относительно успокоилось. Ну и ждут каких-то действий от Трампа.
1: Капитал на бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит.
21: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
22: Кошелек или жизнь? В 1585 году будущий автор Дон Кихота Мигель де Сервантес был захвачен в плен у берегов Каталонии берберскими корсарами. Пираты перевезли испанца в Алжир, где он оказался в статусе раба. Найденные при Мигеле рекомендательные письма создавали впечатление, что он высокопоставленный и состоятельный пленник. Поэтому новые хозяева Сервантеса переслали его семье письмо, в котором потребовали выкуп 500 золотых эскудо. Сегодня это было бы около 200 тысяч долларов США. Мигель пробыл в плену почти 5 лет. 4 его попытки побега окончились неудачей. Но в итоге семья Сервантеса при материальной помощи монашеского ордена Тринитариев все же собрала необходимую сумму и освободила будущего классика мировой литературы.
1: Кошелек или жизнь?
21: Специальный проект «Бизнес FM».
23: Таблица приумножения с Алексеем Завьяловым.
24: С Артем Демченко, исполнительным директором по развитию диджитал-коммуникации с клиентами Сберинвестиции, всю неделю мы обсуждали систему быстрых переводов ценных бумаг, которая позволяет в несколько кликов перевести свои портфели от одного брокера к другому. Итак, Артем, резюмируем. В чем все-таки ключевые преимущества системы быстрых переводов?
25: Во-первых, это удобно. Клиент может всего в несколько кликов перевести свои активы к одному брокеру и в одном приложении полностью видеть весь свой портфель. портфель. Может оперативно управлять и реагировать на любые рыночные изменения, которые происходят. Во-вторых, можно выбрать для себя самые выгодные условия обслуживания. Например, наши тарифы признаны лучшими по версии Frank RG для большинства категорий инвесторов, в том числе и для новичков. Мы отменили комиссию за торговлю любыми биржевыми фондами и на первичные размещения. И для клиентов предлагаем кэшбэк до 15 миллионов рублей за перевод активов к нам. Ну и приветственные акции в подарок при открытии первого брокерского счета. А также бесплатное гарантийное обеспечение на едином брокерском счете. В целом, для рынка это тоже большой плюс. Он станет более конкурентным, так как теперь за пару минут можно получить или потерять клиента. А это уже значит, что нужно сделать все, чтобы инвестор получил все возможные преимущества.
0: Артем, ну даже вот в 5 программах невозможно передать всю полноту информации. Многие, наверное, хотят все это узнать подробнее. Вот что вы в этом плане порекомендуете?
25: Да, конечно. У нас 8 октября состоится главное инвестиционное событие года – форум «Сберинвестиции. Настоящее будущее». Он станет местом встречи ключевых экспертов, инвесторов, представителей бизнеса и рынка. На форуме мы поговорим о том, что ждет рынок, во что инвестировать, и о том, как искусственный интеллект меняет инвестиции. Обсудим ЦФА и криптовалюты. Регистрируйтесь, чтобы не пропустить трансляцию, или обращайтесь к своему клиентскому менеджеру, чтобы послушать экспертов вживую.
23: Таблица приумножения на Business FM.
2: Партнер проекта ПАО «Сбербанк». 8 октября. Инвестиционный форум «Сберинвестиции. Настоящее будущее». Подробности и регистрация на sberbank.ru/sberinvestconf. 0+.
23: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 10 часов 58 минут, студия Олеся Потапова. В Туапсинском округе обнаружили обломки беспилотника, никто не пострадал. Незначительные повреждения получила инфраструктура одного из предприятий Туапсы, сообщили в оперативном штабе. На месте работают оперативные специальные службы. Российский предприниматель, основатель телеканала «Царьград» Константин Малафеев обвинил США в присвоении 10 миллионов долларов с его счетов. Половина из этой суммы была передана украинской стороне для финансирования ВСУ, заявил бизнесмен. А по его словам, кража причастна группа бывшего президента США Джо Байдена. Обвинение предпринимателя сейчас расследует Следственный комитет, сообщили в ведомстве. Причиной пожара в особняке Миллера в Петербурге стали сварочные работы при реконструкции здания, сообщает Следственный комитет. Пожар произошел ночью, площадь возгорания превысила 2000 квадратных метров. Кроме того, обгорела обрешетка кровли примыкающего здания. Пожар уже потушили, никто не пострадал. Во время возгорания были эвакуированы 10 жильцов соседнего с особняком дома. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер вошел в наблюдательный совет компании «Гиперглобус». Он займется сопровождением стратегического развития бизнеса сети гипермаркетов «Глобус» в России, пишет РБК. Назначение Шрёдера продиктовано необходимостью усиления экспертной поддержки, пояснил владелец «Гиперглобуса» и акционер сети Томас Брух. Сам Герхард Шрёдер отметил важность поддержания экономических связей и инвестиций в России. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 11 часов в Москве. В студии Елизавета Сглавуса. Здравствуйте. Россия стремится закончить конфликт на Украине переговорами, но на приемлемых условиях. А иностранные активы могут быть возвращены. На главных заявлениях Владимира Путина на пленарной сессии Валдай буквально через минуту. ЕС закрыл для Киева возможность досрочного получения кредита и потребовал проведения реформ, пишет об этом Bloomberg. Таков был ответ на просьбу Украины выделить дополнительное финансирование в 27 миллиардов евро. Брюссель увязывает дальнейшую поддержку с контролем за расходованием средств. Российская платежная система А7 никогда не проводила транзакции в интересах Ирана. Об этом компания заявила в комментарии Business FM. Ранее США внесли А7 в санкционный список за связи с Ираном, но на работу это не влияет, заявили в компании. Подробнее в эфире Business FM. Этой ночью российские войска нанесли новый удар по Киевской области. Минобороны сообщила о поражении автожелезнодорожного моста через Днепр, который использовался для переброски войск и поставок грузов для ВСУ на Донбассе, и электроподстанции Киевской, обеспечивавшей объекты ВПК. Мэр Киева Кличко сообщил, что удар пришелся по 25-этажному жилому дому. Погиб один мужчина, еще двое пострадали. Из-за атак перекрыто движение по трем мостам через Днепр. На канцлер Германии Мерц в соцсетях прокомментировал удары, цитирую: «Мы не позволим российским гибридным атакам произвести на нас впечатление. Мы не ослабим поддержку Украины». Конец цитаты. На вчера на Валдае Владимир Путин заявил, что боевые действия могут быть прекращены прямо сейчас при согласии Киева и его западных союзников на условия Москвы.
5: Дело не вот в этом куске территории. Дело в людях. Нам нужно создать условия не для перемирия, а для длительного мира. Если они согласятся с теми условиями, которые и для России являются приемлемыми, то тогда лучше, наверное, прекратить вот эти тяжелые события, избежать дополнительных потерь с обеих сторон. Мы готовы к тому, чтобы начать эти переговоры и завершить их как можно быстрее. Но на тех условиях, которые являются приемлемыми для Российской Федерации.
8: Владимир Путин прокомментировал российские удары по украинскому судоходству. Накануне Bloomberg со ссылкой на источник сообщал, что представители Турции и ООН планируют провести переговоры с участием России и Украины по вопросу прекращения огня в Черном море. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не располагает конкретными деталями относительно этой новой инициативы. Но Россия в Черном море отвечает на удары, которые начал наносить Киев. Для Москвы важно пресечь поставки Украине боеприпасов и топлива через Черное море. Владимир Путин на Валдае высказался категорично. Нас просят прекратить удары. России отвечает нет, получив фашист гранату от советского солдата, сказал Путин. Он назвал нелепым предложение о прекращении ударов по судам в ответ на остановку атак по российским НПЗ.
5: Вот начали наносить по НПЗ и прямо объявили цель нанести ущерб нашей экономике. Добились цели? Частично. Потому что где-то по нашим оценкам, где-то примерно 1% ВВП мы потеряли. Но причем сознательно, по гражданским целям. Ну что ж, получили зеркальный ответ. Мы начали наносить удары по тем объектам, которые важны для их экономики. И мы не начинали это. Теперь у них фактически, по их собственному признанию, нет металлургической промышленности.
8: Выступление Владимира Путина на сессии клуба «Валдай» мы обсудили с политологом Георгием Буфтом, автором телеграм-канала «Буфт знает».
7: В отношении перемирия частичного, мне кажется, что окончательно поставлена точка, и никакого частичного перемирия не будет, ни энергетического, ни зернового, никакого. Дух Анкориджа также не упоминался, и вообще про роль США в регулировании было сказано достаточно скупо и выходило за рамки тех заявлений, которые звучали из уст руководителей российских в последнее время. В отношении Европы были по форме достаточно мягкие заявления, но в то же время от них веяло безнадежностью. Мысли безнадежности каких-либо переговоров. Да, формально сказано, что мы готовы к диалогу без предварительных условий, пусть они тоже без предварительных условий, но по сути о диалоге речь не идет. Напоминание о том, что Россия готова применить все средства для защиты от Калининграда, их можно понимать расширительно. Все средства будут применены в любом формате прямого военного столкновения с Европой, поскольку, сказал Путин открыто, у нас не так много других средств обороны, кроме конкурентного преимущества в виде стратегических ядерных вооружений.
10: Владимир Путин отметил, что Россия способна взять под окончательный контроль оставшуюся часть территории Донбасса гораздо раньше, чем считает Европа, ранее, чем через 1.5-2 года. Вот на ваш взгляд, этот временной отрезок почему был обозначен?
7: Видимо, он руководствуется какими-то докладами Генштаба. Тут оценки разнятся. На Западе звучат оценки, исходящие из прямой экстраполяции нынешних темпов продвижения российской армии. Путин упомянул 1300 с чем-то квадратных километров, которые российская армия заняла за последние месяцы. Это в 2 раза больше, по его словам, чем за август. Если он руководствуется этими цифрами, наверное, он строит и соответствующие планы. Но это же говорит о том, что никаких переговоров в ближайшем будущем ждать не приходится.
10: По поводу трехсторонней встречи на АТС между Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Дональдом Трампом, Владимир Путин Путин упомянул, что у него с Си Цзиньпином попроще складывается диалог, чем с Трампом. На ваш взгляд, трехсторонняя встреча, она возможна?
7: То, как Путин это говорил, в такой тональности, как он это говорил, у меня сложилось субъективное впечатление, что у него достаточно скептические отношения по поводу возможности этой трехсторонней встречи. Да, они могут где-то оказаться на одном пространстве, вместе их сфотографируют, но не похоже, что речь идет о практической организации полноценных переговоров в трехстороннем формате.
10: В чем главная загвоздка?
7: Я могу лишь выдвинуть свою версию. Во-первых, нет готового решения по Украине. И, во-вторых, нет готовности Китая участвовать в качестве какого-либо гаранта такого решения по Украине, если оно даже будет достигнуто.
10: Георгий Пуфт. Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Евросоюз отказался ускорять выплаты по кредиту Украине, которая попросила дополнительные 27 миллиардов евро для покрытия дефицита военного бюджета. Уточняется, что в рамках 90-миллиардного кредита и программы Ukraine Facility Украина до конца года получит примерно 37 миллиардов долларов, что, по мнению представителей ЕС, достаточно для поддержания Украины на прочной основе. А долгосрочное выделение средств лишь перенесет финансовую проблему на 27-й год. ЕС также ожидает от Киева прогресса в реформах и предлагает Канаде, Норвегии и Японии увеличить свою поддержку. Комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
6: Речь шла о двух суммах, о дополнительных расходах на военный бюджет Украины и макроэкономическую финансовую поддержку. И вот сначала затормозили вторую сумму, мотивируя это тем, что украинское руководство недостаточно энергично и последовательно проводит реформы, которые обязалось провести вот в соответствии с соглашением о финансовой помощи. В частности, недостаточно активно идет борьба с коррупцией, быстро внедряются европейские стандарты. И вот это было первым звонком, который обозначил наметившееся расхождение между Брюсселем и Киевом. По всей видимости, сейчас, если информация подтвердится, то можно предположить, что эти разногласия затрагивают уже не только отношение Брюсселя к макроэкономической ситуации на Украине, но и то, как Киев распоряжается ресурсами, выделенными на оборону. Едва ли это приведет к какому-то решительному пересмотру стратегии поддержки Украины, которая Европейским Союзом реализуется уже на протяжении 4,5 лет. Какие-то конфликты вполне возможны, графики выделения средств могут смещаться, но, наверное, поддержка основным направлением сохранится.
11: Накануне Bloomberg сообщал, опять же, со ссылкой на источник, что представитель Турции ООН планирует провести переговоры с участием России и Украины по вопросу прекращения огня в Черном море. Собственно, Путин вчера, в принципе, высказался по судоходству. Россия отвечает нет. Получается, что все эти инициативы бессмысленны?
6: Турция уже неоднократно выдвигала самые разные инициативы, касающиеся возможной деэскалации боевых действий в акватории Черного моря. Для Турции черноморский транзит имеет особую важность, поскольку значительная часть торговли идет через акваторию этого моря. Первая, собственно, она же единственная черноморская сделка, которая была заключена еще в начале конфликта, помогла Украине наладить экспорт зерна через свои черноморские порты, но при этом с точки зрения Москвы она не была реализована, в частности, аналогичного доступа российской и белорусской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынке. Поэтому эта сделка продлена не была. Вот сейчас, конечно, интересно, насколько турецкие предложения предполагают меры по решению проблемы доступа российской сельскохозяйственной продукции на мировой рынке. Это вопрос торга. Просто предоставить Украине возможность сохранять свои каналы экспорта. Ну, значит, надо искать какие-то варианты, когда преимущества Украины, которые она может получить в результате этой сделки, каким-то образом будут уравновешивались преимуществами России. Если этого не будет, то тогда не будет и стимула для того, чтобы поддержать эту инициативу.
10: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Bloomberg пишет, что Россия не справляется с перенаправлением экспорта зерна из-за атак на портовую инфраструктуру в Черном море. Россия вынуждена искать альтернативные маршруты для экспорта зерна, но они не заменяют основные порты. Так, перевозка пшеницы в Египет через Балтийское море обходится на 30-35% дороже, чем через Черное море, как пишет агентство. Существующая инфраструктура и высокая стоимость логистики пока не позволяют компенсировать потерю черноморских мощностей. К другим темам. Электромобиль, который едет и тянет за собой генератор на дизеле, чтобы заряжаться по дороге, заметили в Ханты-Мансийском автономном округе. Судя по видео соцсетей, владелец установил в прицеп автономный генератор на дизтопливе и подключил его к разъему зарядки, пытаясь имитировать гибридную систему с увеличенным запасом хода. Комментаторы называют это техническим абсурдом и шутят, что это китайский перпетум мобили в российском варианте. Скорее всего, это фейк, считает автоэксперт Алексей Кованов.
12: Мне кажется, что это какая-то шутка, либо специально снятая, либо подстроенная водителем для радости других. Давайте представим, что кто-то прописал какую-то обходку, и мы имеем возможность возить с собой прицеп с дизельным генератором и запитывать батарею. Во-первых, никакого технического смысла в этом я не вижу, потому что вы получаете классическую медленную зарядку, и что вам мешает при таких вводных просто приехать домой, спустить кабель из окна и зарядиться. Более того, я как участник первого в мире кругосветного путешествия на электромобиле могу сказать, что еще 15 лет назад, когда это самое кругосветное путешествие происходило, мы заряжались самыми странными способами, включая кафе, придорожные рестораны и заправки. Найти обычную заправку для 220 вольт сегодня нетрудно, и договориться о ее использовании тоже нетрудно. Чтобы было понятно, во-первых, нужно купить прицеп, во-вторых, нужно купить генератор, а дизельные генераторы сегодня недешево. Надо его заправить, опять же, не дешевой соляркой, поэтому экономически вся эта затея уже теряет свой смысл на этапе сборки вот этого автопоезда.
10: Алексей Кованов, автоэксперт. Заявленный запас хода Зикар 600-700 километров, реальный 450-470, а иногда меньше 350.
13: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Акрайрынка ФЭД платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
23: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
14: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Олеся Потапова. Правительство ввело отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов для продавцов ОЗОН. Также приостановлена их проверка. Постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак беспилотников, подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее аналогичные меры поддержки были введены для предпринимателей, пострадавших от атак на объекты Wildberries. Как объяснили в Кабмине, задача этих мер – снизить финансовую и административную нагрузку на бизнес и обеспечить условия для восстановления работы предпринимателей. В Татарстане введен режим ЧС для аграриев. Распоряжение подписал глава республики Рустам Миниханов. Причиной стало сочетание опасных природных явлений – выпривание заморозков и переувлажнение почвы, которые привели к гибели сельскохозяйственных культур. Минсельхозу республики и главам районов поручено в 5-дневный срок разработать меры по преодолению кризиса. Доля автомобилей, работающих на бензине, в общем объеме продаж впервые составила менее 50%, пишет деловая газета «Никей». В качестве причины этого издание называет резкое подорожение бензина из-за кризиса в зоне Персидского залива и увеличение спроса на электромобили, в том числе в Китае. Так, в первой половине года было продано более 20 миллионов автомобилей с двигателем на бензине. Это на 10% меньше, чем год назад. При этом растут продажи электрокаров. Они выросли на 12% по сравнению с прошлым годом. В то же время прочные позиции на глобальном рынке пока сохраняют автомобили с гибридным двигателем. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: 11:16 в Москве. Прошедшая ночь стала самой холодной в столичном регионе. С начала осени на машинах даже появилась первая наледь. В некоторых районах было не больше плюс 3, а в Новой Москве температура упала до 0. Там уже зафиксировали заморозки. Сегодня в столице ожидается пасмурный день без осадков. Чего ждать от погоды в выходные, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
4: Осень уже давно в своих правах, и начало октября, так же, как и середина, а особенно вторая половина октября, будут, конечно, достаточно холодными по сравнению с сентябрем, по температуре, по крайней мере, уж точно. Вот сегодня в Москве и Московской области наблюдались температуры достаточно низкие, до минус 2,7 доходила температура на уровне 2 метров на северо-западе области, и такие ночи с нами продолжатся. В субботу может быть заморозки, и в воскресенье могут быть заморозки, и потеплеет только к началу следующей недели. В пятницу в Москве температура воздуха не превысит 12 градусов, в субботу и воскресенье 10, и это будут самые прохладные дни на этой неделе. Это будут самые прохладные выходные со времен тем же периодом прошлого года. Это очень холодно. Ночами температура воздуха также будут местами опускаться до заморозков, до минус 2, как это было сегодня. В понедельник через дожди к нам придет теплый фронт циклона, и дневные температуры поднимутся в понедельник, вторник и среду по предварительным данным 13-15 градусов, все это с дождями, но станет теплее ночью. От отрицательных температур через ноль перешагнет в сторону положительных значений, и в понедельник, вторник и среду температура воздуха ночью в центре города 6-8 местами до 10 градусов, а в области 4-6 градусов, но тем не менее это все же положительные температуры, и по идее из-за облачности и осадков заморозков уже не будет наблюдаться. Все эти заморозки только лиха беда начала, осень только началась, и, конечно же, поближе к концу

0: Проект приказа, согласно которому поступать в вузы без вступительных испытаний, то есть без сдачи ЕГЭ, смогут лишь победители определенных олимпиад, ранее могли и призеры. Также сокращается и перечень олимпиад, которые дают преимущество при поступлении. Что об этом думают родители, ректоры вузов и директора лицеев, продолжит Валерий Бадуев.
1: Спорная тема. Дебаты по делу.
2: В среду Миноборнауки опубликовало новый приказ, в котором сократило перечень олимпиад для российских школьников на 26-27 учебный год. В списке значится 60 олимпиад, тогда как год назад их было 83. Из перечня пропала, например, Строгановская олимпиада по изобразительным и прикладным видам искусства, а это олимпиада первого уровня. То есть она является, точнее являлась, престижной и давала максимальное количество льгот при поступлении. Родители готовят своих детей к поступлению в вузы, начиная практически с младшей школы. Если же выбирать путь олимпиад, то это дополнительная нагрузка как на ребенка, так и на его родителей, и умственная, и финансовая. И тут мало того, что перечень олимпиад сокращается, так еще и право на поступление без вступительных испытаний планируют забрать у призеров и оставить его только за победителями, что следует из проекта другого приказа Миноборнауки. О позиции родителей нам рассказал отец двух сыновей олимпиадников из Подмосковья, который пожелал остаться анонимным.
3: Мы не привлекаем дополнительно всяких репетиторов, а репетиторы сейчас очень ощутимых денег стоит. И ребенок старается и успеть и к олимпиаде подготовиться, и школу не завалить. И он двойную нагрузку тянет. Мы все тянем, успеваем, стараемся. И тут нам говорят, что не пригодится. Шансы сократились. И мы не одни. Все сейчас находятся в такой ситуации. То есть надо взвешивать. И вот получается, что у тебя один шанс. Либо ты затащишь в СОЖ, либо все. Ну, либо пролетишь как фанера над Парижем. Потому что можешь по ЕГЭ показать 80 баллов, и тебе не хватит на твой вуз.
2: Уточним, что в СОЖ – это Всероссийская олимпиада школьников. Она проводится по ряду различных предметов и считается наиболее престижной. Ее проект приказа Миноборнауки не касается. На этот документ уже были подготовлены возражения, продолжает адвокат, представитель математического сообщества олимпиадников, мама олимпиадницы Элеонора Шевчук.
4: Прежде всего, это прямо нарушает требования закона. А во-вторых, проект нарушает автономию вуза. Ранжирование подобного рода, то есть отделение призеров от победителей, ну это не просто дискриминация. Тут важный момент в том, что дети были не готовы к такому проекту. И все те дети, которые на сегодняшний момент имеют право поступления без вступительных испытаний, у нас оказываются за воротами. В любом случае, дети, которые занимаются олимпиадами, не бросят их, потому что олимпиады — это глубокое погружение в ту или иную науку. Это действительно призвание. Есть такое выражение: отступать некуда, позади Москва. Вот у нас позади дети и наше будущее. Это очень важно.
2: В этом году приемная кампания в вузы была, возможно, самой резонансной. Ряд СМИ и мы в том числе сообщали о том, что олимпиадники и прочие льготники заняли большинство бюджетных мест в ряде топовых университетов. То есть тем, кто поступал по ЕГЭ, мест попросту не осталось. Местами даже тем, кто набрал 300 баллов по трем предметам. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов в интервью Business FM тогда говорил, что такие выпускники должны иметь право поступать в любой вуз по выбранной ими специальности, так как это попросту максимальный возможный балл. Он говорил, что это показывает недостаточно сбалансированную систему приема. При этом стоит отметить, что олимпиадников в общей массе абитуриентов не так много. Консолидированных данных на этот год пока нет, но в прошлом году на бюджет поступили 619 тысяч человек. Из них почти 9,5 тысяч олимпиадников. Это 1.5% от общего количества. Но проблема в том, что они занимают самые востребованные места в самых топовых вузах. От этого и складывается ощущение, что олимпиадников слишком много. Кстати, их количество растет. В 2025 году поступивших без ЕГЭ было на 11% больше, чем в 2024. Важно, что вузы сами имеют право регулировать, по каким конкретно олимпиадам к ним можно поступить, не сдавая ЕГЭ. Продолжает ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин.
5: Вот этот принцип, что победители олимпиад концентрируются на самых модных местах, он как раз и приводит к тому, что они все забивают, и не остается мест для поступления по общему конкурсу. Конечно, победителей и призеров олимпиад должно быть немного. Это должен быть какой-то совершенно эксклюзивный контингент людей. Рассматривается мера, которая позволит только победителям олимпиад участвовать в процедуре поступления без вступительных испытаний. Конечно, это мера такая, достаточно чувствительная будет. Но, повторяю, наша задача — взять лучших. И олимпиады — это не инструмент поступления изначально. правильно. Олимпиада – это интеллектуальные соревнования. Результат поступления по Олимпиаде – это бонус.
2: При этом не стоит забывать и о том, что нередко сами школы поднимают среди учащихся тему Олимпиад. Победители и призеры таких соревнований повышают рейтинг.

0: Но сокращение перечня олимпиад и возможное поступление без ЕГЭ только для победителей – это ожидаемые меры, говорит директор лицея Высшей школы экономики Валерий Позынин.
1: Я не думаю, что это как-то значительно ослабит интерес к олимпиадам, потому что все равно это на сегодняшний момент хорошая существующая альтернатива поступления по единому экзамену. Просто не должно быть перекоса в сторону олимпиад. Мне кажется, это правильно. Конечно, это вызывает переживания родителей, но в этом году летом переживания родителей поступающих были тоже колоссальные для всех, потому что действительно ситуация сложная создавалась. И результаты единого экзамена были неплохие, и все равно их не хватало для того, чтобы попасть на бюджетные места. Очень волнительная была ситуация. Поэтому такое решение ожидаемое, я бы так сказал.
0: Некоторые родители предпочитают готовить ребенка к олимпиадам, потому что это в большинстве своем дает более глубокие знания по определенным предметам. Кроме того, олимпиады позволяют снизить неопределенность при поступлении. А ЕГЭ такие родители презрительно называют угадайкой. Но критика этого экзамена – это отдельная тема для разговора. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Открытое горение на химпредприятии в подмосковном Краснозаводске. Ликвидировано, один человек погиб, местонахождение еще 5 остается неизвестным. Об этом сообщили оперативные службы. В результате пожара обрушилась конструкция в одном из производственных корпусов. Площадь обрушения 2000 квадратных метров. Причины возгорания пока не сообщаются, но по предварительной информации оно не связано с атакой беспилотников. Краснозаводск находится примерно в сотне километров от Москвы. В городе расположен химический завод. Это разработчик и производитель боевых и спортивных патронов. И также предприятие выпускает фейерверки и другую пиротехнику. О происшествии рассказывает журналист из Сергиева Посада Андрей Трофимов.
3: От моего дома на даче место взрыва в нескольких километрах. На камеру наблюдения в окно я видел вот густой вот этот столб дыма. Посмотрел видеозапись, на ней никаких прилетов, никаких дронов я не заметил. Услышал только два мощных таких хлопка, от которых все затряслось. Знаю, что раньше до СВО на нем происходили ЧП. Да, взрывы, погибали люди, когда кто-то с чем-то неосторожно на производство обращался. Были, если я не ошибаюсь, даже официально признанные прилеты. Это был год назад где-то. Смотрим, наблюдаем, со всей округи присылают фото, видео вот с этим вот грибом.
0: А что известно об этом заводе? Он градообразующий?
3: Краснозаводск под населением где-то 14 или 15 тысяч человек. Он по меркам нашего округа достаточно крупный. Предприятие это старое. Буквально несколько лет назад в окрестностях этого предприятия я с моими подписчиками нашли 150 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Мин, гранат, и вот вызывали спасатели.
0: Большая ли территория и жилых домов много ли буквально примыкающих?
3: Ну, завод находится на окраине Краснозаводска, в самом Краснозаводске несколько, наверное, сотен многоэтажных домов. Расстояние, наверное, метров, наверное, 150.
2: Андрей Трофимов, журналист в оперативных службах, заявили, что на месте пожара превышение загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено.
4: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 11:28. В студии Олеся Потапова. Пациентка скончалась в больнице города Шилиха в Иркутской области от инфекции природы, которая устанавливается. Власти не называют диагноз, но по данным местных информагентств, речь может идти о легочной форме чумы. В свою очередь губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что у жителя выявлено опасное инфекционное заболевание, проводится комплекс противоэпидемиологических мероприятий. По словам главы региона, пока преждевременно говорить о диагнозе, а также о какой именно инфекции идет речь. Туапсинском округе обнаружили обломки дрона. Пострадавших нет. Незначительное повреждение получила инфраструктура одного из предприятий Туапсе, сообщили в оперативном штабе. На месте работают оперативные специальные службы. Президент Владимир Путин освободил от обязанности посла России в Греции Андрея Маслова. Он руководил дипмиссией с 2014 года. Указ опубликован на портале официальной правовой информации. Другим указом на должность посла назначен Андрей Горлыч. Ранее он в качестве директора возглавлял департамент ситуационно-кризисного центра МИД. Нейросеть GPT расшифровала послание Наполеона, которое не могли прочесть почти 200 лет. Письмо, датированное 1809 годом, было адресовано генералу Агюсту Мармону, пишет Daily Telegraph. Оно состояло из цифр и букв различных условных символов. На расшифровку нейросети ушло 6 часов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Активы нового главы ФИДЕ Тимура Турлова могут быть конфискованы в России за финансирование Украины. Иск к основателю казахстанского Freedom Holding подала генпрокуратура, пишет Коммерсант. Между тем, представитель Турлова говорит, что из российского бизнеса тот вышел уже давно. Когда одобрение торгово-промышленной палаты – настоящий праздник. К нам обратился производитель медизделий, который пытается попасть в реестр Минпромторга, чтобы выйти на рынок госзакупок, но заявки постоянно отклоняются и в других сферах. Та же ситуация. Об этом рубрика «Бизнес говорит сегодня». Google представила новую ИИ-модель Gemini 4 Argon. Компания заявляет, что безопасный выпуск моделей такого уровня требует поэтапного подхода. Отметили, что доступ к модели был уже предоставлен американскому правительству. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, активы нового главы Международной шахматной федерации Тимура Турлова могут быть конфискованы в России за финансирование Украины, пишет Коммерсант. По данным издания, генпрокуратура подала иск к Турлову, основателю инвесткомпании Freedom Holding. Он казахстанский бизнесмен. Сообщается, что поскольку фигурант иска и связанные с ним компании участвовали в финансировании противостоящих вооруженным силам России украинских структур, их могут признать экстремистами, а имущество обратить в доход государства. Представитель ответчика на это заявил, что из российского бизнеса Турлов давно вышел, ну а подробности исковых требований в Казахстане пока неизвестны.
4: Подробности.
6: Тимур Турлов родился и вырос в Москве. В 2008 году в 21 год основал Freedom Finance. Компания изначально специализировалась на предоставлении инвесторам доступа к американскому фондовому рынку. В 2012 году Freedom Finance вышла на казахстанский рынок. Впоследствии он постепенно стал основным операционным центром группы. Спустя несколько лет Турлов объединил активы в американскую публичную BNB Munai, переименованную во Freedom Holding. А в 2019 году этот холдинг первым среди финансовых компаний СНГ вышел на NASDAQ. После начала СВО Freedom Holding отделил российские активы от зарубежных. В 22-м Турлов отказался от российского гражданства в пользу казахстанского и продал бизнес Максиму Павалишину, тогда заместителю гендиректора и члену совета директоров Freedom Finance. После сделки структуры стали цифробанком и цифроброкером. Штаб-квартира переместилась в Алматы окончательно, а Турлов к осени вошел в топ-50 влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes. Во Freedom Holding заявили, что недоумевают по поводу сути и корректности иска генпрокуратуры, изучают его, но не видят существенных рисков, активов и деятельности в России у холдинга нет. Суть требований неизвестна, но по данным СМИ, после разрыва с Россией Турлов активно инвестировал в Украину. Более 2 миллионов долларов в посольство Украины в Казахстане. Свыше 720 тысяч долларов казахстанским фондом, поддерживавшим Украину. А сам Freedom Holding направил 2 миллиона евро гуманитарной помощи через платформу United24, созданную по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.
2: Буквально на прошлой неделе Турлов возглавил ФИДЕ, Международную шахматную федерацию, и стал одним из самых молодых президентов организации в ее истории. В его программе цифровизация ВИДА, финподдержка с инвестициями свыше 10 миллионов долларов. На этом посту он сменил Аркадия Дворковича, который в июле вынужден был уйти в отставку из-за попадания в 21-й пакет санкций ЕС. В интервью Рейтер Турлов сказал, что ФИДЕ продолжит соблюдать решения КАС о недопуске российских команд и в выразил надежду на выполнение России условий для возвращения. С 23 года Турлов также возглавляет Федерацию шахмат Казахстана, а Freedom Holding за время его управления вложил в казахстанские шахматы около 30 миллионов долларов и поддержал более 20 крупных турниров ФИДЕ. Мы поговорили с бывшим партнером Турлова в России, гендиректором компании «Инфраструктур России» Станиславом Машагиным. У него есть проект в Казахстане, Акаши дата-центр, где Турлов был бенефициаром. Но мы спросили, какие активы остались в России у Тимура Турлова.
7: Господин Турлов продал в 23-м году весь свой бизнес в России. Конечно, у него не осталось каких-то бизнес-активов, но надо вспомнить, что он родился и вырос в Москве. Тут какие-то могут быть, наверное, велосипед, может быть, там квартира какая-то. И вообще, как бы Российская Федерация — это родина человека.
8: Могут быть просто личные имущественные объекты для взыскания.
7: Да, что-то есть, но дело-то больше не в наличии имущества, как мне кажется. Не это является причиной претензий, что у человека есть что забрать. Мне кажется, что тут вопрос к суду разобраться, есть ли там состав какое-то преступление. Поскольку компания Freedom — это же международная компания, работает она в большом количестве стран, в Соединенных Штатах Америки, в Германии. И на Украине с 2017 года у них большой инвестиционный бизнес, как у любого международного брокера. Они к тому же еще являются там владельцами украинской биржи, Киеве, у них 24%, 13 филиалов у компании. Поэтому не исключено, что компания действует и платит налоги в, ну, как бы, в враждующем государстве. Здесь такой сложный вопрос, тут можно как бы разбираться во всех международных компаниях. И Голкол там работает, да? Могу точно сказать из там личных знакомств, своего понимания деятельности компании Freedom Holding, они абсолютно точно не поддерживают никакие военные действия, операции, никогда никому не жертвовали денег на проведение военных действий. А вот гуманитарные какие-то проекты могут быть, тем более, если ты работаешь в этой стране.
8: А есть ли какие-то механизмы взыскания чего-либо через Казахстан, и как эта история может повлиять на инвестиционный климат и отношения в целом с Казахстаном?
7: Конечно, Казахстан является страной союзником. У нас есть такое сотрудничество по линии органов внутренних дел и судов. Другое дело, что была уже история с господином Турловым и с Freedom Holding, когда обеспечительные меры российский арбитражный суд принял, а казахстанский именно обеспечительные меры не обязан принимать. То есть, только если конечное решение там взыскать активы, вот это в Казахстане может быть принято. Здесь вот вопрос все равно повторной оценки, он присутствует, но и взаимного доверия.
2: Станислав Машагин, «Инфраструктур России». С 22 года Турлов и Freedom Finance Украина находятся под украинскими санкциями за связи с Россией. Лицензия компании приостановлена, а Турлов называл включение себя и компании в санкционный список ошибкой, так как к моменту введения ограничений он уже имел казахстанское гражданство. По его словам, Freedom Holding передал документы для исключения из списка, но по состоянию на 26 год санкции продолжали действовать. Праздник не приходит. Это о предпринимателях, которые не могут попасть в реестр российских производителей Минпромторга. В нашу редакцию обратился бизнесмен, производящий медицинские изделия, и несмотря на то, что все производство здесь и комплектующие куплены внутри страны, он не может доказать отечественное происхождение своей продукции. Почему попадание в этот реестр называют праздником и что говорят об этом в других сферах? Голос бизнеса у Михаила Сафонова.
9: Бизнес говорит. С 22 года гендиректор московской компании «Глобус» Владимир Косицын пытается попасть в реестр российских производителей Минпромторга, то есть доказать, что его продукция отечественного происхождения. Он резидент Сколково, производит медицинские изделия, в том числе дыхательные контуры, которые во время операции соединяют человека с оборудованием. Реестр нужен, чтобы участвовать в госзакупках, потому что на заказы от частных клиник выжить сложно. Для тех, кого в министерском списке нет, госзаказы в этой отрасли полностью закрыты. Путь в реестр один – получить одобрение торгово-промышленной палаты. Она досконально проверяет все и отказывает. Владимир уже точно не помнит, сколько раз это происходило. 7 или 8. Сначала отказали, потому что не все комплектующие производились на предприятии в Москве, хотя делали их на российском же заводе в Петербурге. Перенесли всю цепочку производства в столицу. Снова безуспешно подавали заявки. Однажды, например, отказали из-за пунктуации.
10: У нас есть отказы, где они писали, что у вас запятые стоят не в соответствии с регистрационным удостоверением в документах, которые вы к нам подаете. И тоже отказывали нам на этом основании, представляете? Каждый отказ — это несколько месяцев работы заново над новым пакетом документов. А если этот отказ связан с регистрационным удостоверением о том, что нужно внести изменения в регистрационное досье, то здесь срок уже 8 месяцев, 10 месяцев.
9: Торгово-промышленная палата прислала довольно объемный ответ на наш запрос, в котором мы рассказали об этом конкретном кейсе. Если вкратце, предпринимателю рекомендовали детально изучить и неукоснительно соблюсти все требования, в том числе и те, что касаются запятых, а также обратиться в ТПП за консультацией, чтобы корректно заполнить заявку. Коллеги-бизнесмены подтверждают, в их отрасли доказать, что ты действительно российский производитель, сложно. Основатель компании «Бальнеомед» из Петербурга, поставляющий оборудование для санаториев «Нарек Айрумян», вспоминает похожие случаи. Кто-то указывает адрес своего завода, и, например, в заявке стоит дом с литерой «А». Она маленькая, а в документах от Росздравнадзора буква уже большая. Отказ. Или аудиторы торгово-промышленной палаты выясняют, что в комплектующих использовали немного зарубежной краски, на которую нет российских документов. Тоже до свидания.
11: Но случай, когда поставщик использовал краску, которая была произведена за пределами Российской Федерации и на которого не были соответствующие документы, то вот это может быть воспринято как основание, чтобы вернуть заявку. Купил корпус какой-то, либо какой-то блок питания, и на нем напечатана определенной краской с определенным маркировкой, вот они могут докопаться до таких мелочей.
9: Из любопытства мы попробовали узнать, есть ли такие же проблемы в других отраслях, так как нахождение в списке Минпромторга везде дает преференции в госзакупках. Председатель Фонда развития световой среды Евгений Долин несколько лет назад, когда работал в светотехнической компании, как раз занимался этой темой. И он не припоминает похожих случаев и считает, что тот, кто действительно хочет попасть в реестр российских производителей, туда попадает. И даже наоборот, по его мнению, в этом списке оказываются те, кто там быть не должен.
12: В большинстве случаев в моей практике торгово-промышленная палата объясняет, что именно не так сделано, и идет навстречу, поскольку задача наполнения реестра, она стоит. Наоборот, торгово-промышленная палата может сквозь пальцы посмотреть на нарушения и недобросовестно аудит провести.
9: Но есть еще один важный момент. В сфере медицинских изделий не только по понятным причинам особенный контроль, там еще и не так много производителей из России или ЕАЭС. По сути, это небольшой клуб, получающий госзаказ. Основатель компании «Бальнеомед» Нарек Айрумян говорит, что у производителей медизделий два главных праздника в жизни. Первый, когда они получают регистрацию Росздравнадзора, что тоже очень непросто. Второй, когда попадают в реестр Минпромторга.
11: Это прям праздник, все делятся друг другом. Ура, попали в реестр.
9: В итоге бизнесмен Айрумян, который так и не смог попасть в реестр, решил, что это не стоит траты денег и времени на бюрократию. И работает на частном рынке, где смотрят не на бумагу из правительства, а на качество. Для московского предпринимателя Владимира Косицына, который производит изделия для операций, жизненно важно участвовать в госзакупках. И он все еще в предвкушении праздника попадания в государственный реестр. Уже 4 года как. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Дарья Горшкова. Бизнес FM.
4: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bailout. Употребляется сегодня в обиходном английском в основном в значении «спасти». Хотя отдельно слово «bail» переводится как «залог». Дело в том, что в 16 веке в Европе практически только залогом и можно было спасти попавшего в тюрьму человека, то есть, по сути, выкупить его. В наши дни выражение используют, говоря о помощи, благодаря которой компания на грани краха сможет избежать банкротства. Кроме того, термин удивительным образом стал популярным и у пилотов, означая на авиационном сленге «катапультироваться». Срочные переводы на Бизнес FM. Компании и корпорации.
14: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
13: Сделки.
6: Российская технологическая компания «Энтехлаб» и входящий в Ростехолдинг «Швабы» договорились о совместных и разработках. Соглашение подписали на форуме «Микроэлектроника-2026» в Сириусе, сообщает RTVI. Нейросетевая видеоаналитика «Энтехлаб», включая распознавание лиц, будет встроена в оптико-электронные приборы «Швабы». Совместные продукты планируют вывести на новые рынки в сегментах B2B и B2G.
13: Отчеты и планы.
6: Сбер первым на рынке расширил доступ к привилегиям платежной системы МИР, МИР Суприм за пределы премиум-сегмента. Теперь их автоматически получат зарплатные активные клиенты с доходом от 150 тысяч рублей в месяц и те, кто потратил по картам Сбера от 250 тысяч рублей за 3 месяца. Привилегии дополняют программу «Сбер Спасибо» и включают кэшбэк в ресторанах до 17%, кэшбэк в поездках «Ультима» до 20%, до 6 категорий кэшбэка на выбор, снятие наличных без комиссии в любых банкоматах и доступ в бизнес-залы. Если условия перестают выполняться, привилегии сохраняются еще 3 месяца.
13: Арбитраж.
6: Структура Toyota через суд добивается снятия препятствий на поставки автомобилей и запчастей в Россию. Как стало известно Коммерсанту, дилерский холдинг «Бизнескар» подал иск к головной Toyota Tsusho Corporation и ее российской дочке. Арбитражный суд Москвы принял заявление к производству. Помимо требования прекратить препятствовать поставкам, дилер хочет взыскать 375 миллионов рублей убытков, а также признать прекращенным долг перед Toyota Tsusho Rus в счет их взыскания. Toyota прекратила производство в Санкт-Петербурге и ограничила поставки в Россию в 2022 году. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Без четверти полдень в Москве. Картофель стал лидером по росту цен среди продуктов питания. По данным Росстата, к концу августа килограмм стоил в среднем 59 рублей, что на 35% дороже, чем год назад. Однако с новым урожаем цены пошли вниз. За сентябрь картофель подешевел на 13,5%. С чем связаны такие скачки цен и чего ждать зимой, объясняет руководитель проекта «Ягодная академия», гендиректор Fruit News Ирина Козий.
14: В прошлом году, в сезоне 2025 года, в России было перепроизводство картофеля и овощей борщевого набора. Собрали очень большой урожай, соответственно, цены резко упали. В этом году, когда объем урожая выровнялся, по сравнению с прошлым годом, цены оказались более высокими. А если говорить о снижении цен в осенний период, то самая низкая цена на картофель у нас, как правило, в октябре, начале ноября. К этому времени собирают весь урожай в большинстве регионов России. Та часть картофеля, которая не закладывается на хранение, единомоментно выходит на рынок. Дальше на реализацию будет уходить уже картофель из хранилищ. По мере того, как поставки картофеля выходят уже из хранилищ или поставляются из других стран, цена постепенно растет и достигает своего пика к концу весеннего периода. Весной Россия традиционно начинает импортировать часть картофеля из стран, где собирают зимний урожай: Египет, Бангладеш, Пакистан. Затем в конце весны, начале лета поступает картофель от наших южных соседей, преимущественно из Азербайджана. Когда наступает период массового урожая в России, Россия, наоборот, экспортирует картофель. Например, тот же самый Азербайджан. В этом году собирают меньше урожая, чем в прошлом. Скорее всего, импорта будут завозить больше, чем в прошлом году. Но в целом, по прогнозам картофельного союза, урожай будет достаточно неплохим.
2: Ирина Козий, Fruit News. В этом году Минсельхоз рассчитывает собрать около 8 миллионов тонн картофеля, на 500 000 меньше, чем год назад. Но дефицита торговые сети все-таки не ожидают, хотя, по данным Аккорд, более 80% картофеля на полках российского производства. За год подорожал и остальной борщевой набор: капуста на 32%, лук на 28%, свекла на 23%, морковь почти на 18%. Теми, кто в теме. Вторая часть разговора о депрессии, ее распространенности и формах, которые эта болезнь может принимать. С какими ограничениями сталкиваются люди с депрессией? Нужны ли таким пациентам больничные? И как отличить депрессию от осенней хандры? Об этом мы поговорили с завкафедрой психиатрии Пироговки Андреем Шмиловичем.
15: При плохом настроении их очень много экспансивности, в жалобах очень много преувеличений в словах. А при депрессии жалоб очень мало. Плохое настроение мы слышим, а депрессию мы видим.
13: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Интервью полностью сегодня в дневные часы и в 18.30 на Business FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
13: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, приветствую еще раз.
16: Добрый день.
2: Мы говорили с тобой про цены на нефть, и вот сейчас я смотрю, ниже сотни ушел баррель Brent, потери почти 3%. Дальше куда?
16: Дальше, может быть, ниже, но это реакция. В принципе, еще я так вчера в новости фигурировала, администрация Трампа, ну, фактически, ультиматум предъявила лидерам Европейского Союза в том плане, что если Франция, Германия, ну, это крупнейшие держатели стратегических запасов топлива, не начнут распаковывать свои резервы для стабилизации рынка, то американская администрация ведет запрет на экспорт дизельного и авиационного топлива. Ну, соответственно, французский президент озвучил уже тот консенсус, который, я не знаю, есть уже с Германией у них или нет. Ну, в общем, Франция объявила о том, что Европейский Союз распакует 50 миллионов баррелей дизельного топлива и 50 миллионов баррелей сырой нефти. Но это еще надо согласовать, семерки и прочее-прочее. Соответственно, эта мера действительно приведет на какое-то время к падению котировок сырой нефти, стабилизирует цены на топливо. Ну, поэтому спекулянты сейчас играют на понижение. Ну, здесь ситуация абсурдная, да, понятно, что политики всегда...
13: За чистую монету.
16: Да, суть получается в чем? Ну, вместо того, чтобы сокращать потребление за счет высоких цен на топливном рынке, да, там, ну, ездить меньше на машинах и прочее, они, по сути, стимулируют. Ну, вот смотрите, цены, понятно, что на топливо припадут, но при этом, если они задавят, судя по всему, спекулянты начнут ажиотажно играть на понижение, Brent, ну, при желании, в принципе, даже куда-то ближе к 80 могут котировки придавить, ну, может быть, нелинейно, как получится. Соответственно, здесь падение цен на сырую нефть при высокой марже за переработку, ну, крупнейших МПЗ, но это просто приведет к тому, что азиатские переработчики, американские, они просто будут поглощать всю доступную для продажи сырую нефть в огромных количествах, потому что огромная прибыль. Ну, в итоге, сами понимаете, чем все кончится. Если предположить, что логистика по основным маршрутам доставки энергоносителей не восстановится, ну, это Персидский залив в первую очередь, то сами понимаете, что будет потом, когда резервы исчерпались, логистика не восстановилась, и что делает спекулянт крупный? Он начинает играть на повышение. Ну и, соответственно, бумеранг вернется уже в другую сторону, и вместо ожидаемого падения цен на нефть к выборам президента США 28-го года мы можем получить цены, которые превысят исторические параметры 2008 года, легко причем. Ну, скорее всего, так оно и будет. Вопрос тут в скорости и в тайминге. Ну, а пока Brent пытается пробить отметку $99, еще американские спекулянты, я так понимаю, ближе к вечеру присоединятся. Поэтому сегодня вот день падающих цен на нефть. Цены на топливном рынке, вот, кстати, интересно даже брать биржевые фьючерсы, падают не так сильно. Ну да, получается, то, о чем мы говорили, подтверждается. Ну, естественно, реакция позитивная. Фондовые рынки американские, в первую очередь, взлетели вверх. Доллар чуть-чуть стабилизировался, перестал укрепляться. Твердые активы, там драгоценные, промышленные металлы пытаются расти. Доходности на мировом рынке долга, но, как это ни странно, снижаются пока не так охотно. Хотя тоже снижаются. Так что вот фактически европейские политики пытаются поиграть в стимулирование победы республиканцев на выборах в Конгресс промежуточных. Я уже говорил, что по опросам республиканцы могут потерять не только палату представителей, там, судя по всему, вопрос решенный, что демократы возьмут большинство за Сенат, были вопросы. Но по последним данным, которые показывают опросы избирателей, республиканцы рискуют потерять и Сенат. Поэтому Трампу любой ценой нужно к ноябрю снизить цены на топливо, чтобы, может быть, избиратель стал чуть добрее.
13: Капитал на бизнес FM. Реклама.
17: Ого, красавец! Вот что значит порода.
18: А как зовут?
17: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Слова, проверенные делом.
19: Когда в моем родном городе открылся ресторан KFC, устраиваться на работу туда пришли 24 человека. 23 были приняты, одному мне отказали. В полицию пришли устраиваться 5 человек. 4 получили мундиры, один я отказ. Гарвард отказывал мне 10 раз, когда я подавал заявление на зачисление. Тогда я сказал себе, когда-нибудь я буду там преподавать. Джек Ма. Китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.
13: Слова, проверенные делом. На Business FM. Строго по делу. Руководитель российской сети кофеен Drink It Александр Умаров. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
20: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни Drink It растут, как грибы после дождя. В то время, как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
13: Глава российского бизнеса Drink It Александр Умаров. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
21: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
13: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
22: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
23: Спорт вне политики. Понимаю, что этот идеалистичный лозунг уже изрядно надоел, но ведь, несмотря на то, что все видят полнейшее лицемерие в этом заявлении, его продолжают декларировать и продолжают втаптывать в грязь. Вот и в стране, которая живет футболом, решили использовать эту игру в качестве инструмента политической борьбы. Действующий президент Бразилии Луис Инасио Лула да Сильва решил добавить себе очков на выборах, которые состоятся в воскресенье, очень странным образом. Странным, по крайней мере, на мой субъективный взгляд. На прошлой неделе он подписал закон о полном запрете ставок на спорт в стране. Гражданам дали всего 10 дней до 5 октября на то, чтобы вывести средства со своих счетов в букмекерских конторах. На следующий день после этого доступ ко всем ресурсам таких компаний должен быть полностью закрыт на территории Федеративной Республики Бразилия. Конечно, во всех уголках планеты есть люди, страдающие лудоманией, и на первый взгляд такой закон – это благо для них. Но мы все знаем, как легко обходятся разного рода запреты в интернете. Теперь они будут вынуждены скрывать свою зависимость и к тому же нарушать закон. А при чем здесь футбол? Но при том, что у 14 из 20 клубов серии А, высшего дивизиона бразильского футбола, титульные спонсоры – это букмекеры. Их логотипы должны быть в те же сроки убраны с формы команд и с рекламных щитов на стадионах. Хоть в чемпионате уже сыграно 28 из 38 туров сезона, грядущие финансовые проблемы спорта номер один очевидны. Не знаю, сколько голосов Лулу да Сильва может себе добавить таким образом, но мне кажется, что в стране, где каждый гражданин фанат футбола, такой ход опасен.
13: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: 11.58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Иркутской больнице ввели карантин после смерти пациентки от неназванной особо опасной инфекции. Региональное правительство провело внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главного государственного санитарного врача России Анны Поповой. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев. По его словам, Роспотребнадзор проводит полный комплекс противоэпидемиологических мероприятий. Все выявленные контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Официально власти не раскрывают, о какой инфекции идет речь. По данным СМИ и телеграм-каналов, это может быть легочная чума. Куйбышевский суд Санкт-Петербурга приговорил блогера Алексея Поднебесного к 3 годам колонии общего режима. Его признали виновным в совершении развратных действий и интимной связи с несовершеннолетней. Накануне гособвинение запрашивало для него 7 лет. Поднебесного взяли под стражу в зале суда. Власти Санкт-Петербурга пообещали восстановить особняк Миллера после пожара. Его воссоздадут в первозданном виде, заявил губернатор Александр Беглов. Здание находилось на реконструкции. Владеющая особняком компания ТАСС сообщила, что еще до начала работ из особняка вывезли все демонстрируемые предметы охраны, а с несъемных элементов сделали слепки. По словам собеседников, это позволит специалистам воссоздать исторические детали, а компания выполнит все свои обязательства по сохранению и восстановлению дома. Немецкий функционер Франц Райндель избран новым президентом Международной федерации хоккея. На этом посту он сменил француза Люка Тардифа. Выборы прошли сегодня в рамках полугодового конгресса организации в Тенерифе. Райндель победил во втором туре. Он избран на 4-летний срок до октября 2030 года. 71-летний Райндель с 2016 года входит в Совет ИХФ, а с 2014 по 2022 возглавлял Федерацию хоккея Германии. В качестве хоккеиста он стал бронзовым призером Олимпийских игр 1976 года в составе сборной ФРГ. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Полдень в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Россия стремится закончить конфликт на Украине переговорами, но на приемлемых условиях. А иностранные активы могут быть возвращены. На главных заявлениях Владимира Путина на пленарной сессии Валдай через минуту. Евросоюз закрыл для Киева возможность досрочного получения кредита и потребовал проведения реформ, пишет Bloomberg. Таков был ответ на просьбу Украины выделить дополнительное финансирование в 27 миллиардов евро. Брюссель увязывает дальнейшую поддержку с контролем за расходованием средств. Российская платежная система А7 никогда не проводила транзакции в интересах Ирана. Об этом компания заявила в комментарии Business FM. Ранее США внесли А7 в санкционный список за связи с Ираном. На работу это не влияет, заявили в компании. Эти и другие темы в эфире Business FM. Так, этой ночью российские войска нанесли новый удар по Киевской области. Минобороны сообщило о поражении автожелезнодорожного моста через Днепр, который использовался для переброски войск и поставок грузов для ВСУ на Донбассе, и электроподстанции «Киевская», обеспечивавшие объекты ВПК. Мэр Киева Кличко сообщил, что удар пришелся по 25-этажному жилому дому. Погиб один мужчина, еще двое пострадали. Из-за атак перекрыто движение по 3 мостам через Днепр. А канцлер Германии Мерц в соцсетях прокомментировал удары, цитирую: «Мы не позволим российским гибридным атакам произвести на нас впечатление, мы не ослабим поддержку Украины». А вчера на Валдае Владимир Путин заявил, что боевые действия могут быть прекращены прямо сейчас при согласии Киева и его западных союзников на условия Москвы.
0: Дело не в вот этом куске территории. Дело в людях. Нам нужно создать условия не для перемирия, а для длительного мира. Если они согласятся с теми условиями, которые и для России являются приемлемыми, то тогда лучше, наверное, прекратить вот эти тяжелые события, избежать дополнительных потерь с обеих сторон. Мы готовы к тому, чтобы начать эти переговоры и завершить их как можно быстрее. Но на тех условиях, которые являются приемлемыми для Российской Федерации.
2: В Владимир Путин прокомментировал российские удары по украинскому судоходству. А накануне Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что представители Турции и ООН планируют провести переговоры с участием России и Украины по вопросу прекращения огня в Черном море. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не располагает конкретными деталями относительно новой инициативы, но Россия в Черном море отвечает на удары, которые начал наносить Киев. Для Москвы важно пресечь поставки Украине боеприпасов и топлива через Черное море. Владимир Путин на Валдае высказался категорично. Нас просят прекратить удары, Россия отвечает нет. Получив фашист гранату от советского солдата, сказал Владимир Путин. Он назвал нелепым предложение о прекращении ударов по судам в ответ на остановку атак по российским НПЗ.
1: Вот начали наносить по НПЗ и прямо объявили цель – нанести ущерб нашей экономике. Добились цели? Частично. Потому что где-то по нашим оценкам, где-то примерно 1% ВВП мы потеряли. Ну, причем сознательно, по гражданским целям. Ну что ж, получили зеркальный ответ. Мы начали наносить удары по тем объектам, которые важны для их экономики. И мы не начинали это. Теперь у них фактически, по их собственному признанию, нет металлургической промышленности.
2: Выступление Владимира Путина на сессии клуба «Валдай» мы обсудили с политологом Георгием Буфтом, автором телеграм-канала «Буфт знает».
3: В отношении перемирия частичного, мне кажется, что окончательно поставлена точка, и никакого частичного перемирия не будет, ни энергетического, ни зернового, никакого. Дух Анкориджа также не упоминался, и вообще про роль США в регулировании было сказано достаточно скупо и выходило за рамки тех заявлений, которые звучали из уст руководителей российских в последнее время. В отношении Европы были по форме достаточно мягкие заявления, но в то же время от них веяло безнадежностью. Мысли безнадежности каких-либо переговоров. Да, формально сказано, что мы готовы к диалогу без предварительных условий, пусть они тоже без предварительных условий, но по сути о диалоге речь не идет. Напоминание о том, что Россия готова применить все средства для защиты там, от Калининграда, их можно понимать расширительно. Все средства будут применены в любом формате прямого военного столкновения с Европой, поскольку, сказал Путин открыто, у нас не так много других средств обороны. Кроме конкурентного преимущества в виде стратегических ядерных вооружений.
8: Владимир Путин отметил, что Россия способна взять под окончательный контроль оставшуюся часть территории Донбасса гораздо раньше, чем считает Европа, ранее, чем через 1.5-2 года. Вот на ваш взгляд, этот временной отрезок почему был обозначен?
3: Видимо, он руководствуется какими-то докладами Генштаба. Тут оценки разнятся. На Западе звучат оценки, исходящие из прямой экстраполяции нынешних темпов продвижения российской армии. Путин упомянул 1300 с чем-то квадратных километров, которые российская армия заняла за последние месяцы. Это в 2 раза больше, по его словам, чем за август. Если он руководствуется этими цифрами, наверное, он строит и соответствующие планы. Но это же говорит о том, что никаких переговоров в ближайшем будущем ждать не приходится.
8: По поводу трехсторонней встречи на АТС между Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Дональдом Трампом, Владимир Путин упомянул, что у него с Си Цзиньпином попроще складывается диалог, чем с Трампом. На ваш взгляд, трехсторонняя встреча, она возможна?
3: То, как Путин это говорил, в такой тональности, как он это говорил, у меня сложилось субъективное впечатление, что у него достаточно скептические отношения по поводу возможности этой трехсторонней встречи. Да, они могут где-то оказаться на одном пространстве, вместе их сфотографируют, но не похоже, что речь идет о практической организации полноценных переговоров в трехстороннем формате.
8: В чем главная загвоздка?
3: Я могу лишь выдвинуть свою версию. Во-первых, нет готового решения по Украине. И, во-вторых, нет готовности Китая участвовать в качестве какого-либо гаранта такого решения по Украине, если оно даже будет достигнуто.
2: Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Евросоюз отказался ускорять выплаты по кредиту Украине, которая попросила дополнительные 27 миллиардов евро для покрытия дефицита военного бюджета. Уточняется, что в рамках 90-миллиардного кредита и программы Ukraine Facility Украина до конца года получит примерно 37 миллиардов долларов, что, по мнению представителей ЕС, достаточно для поддержания Украины на прочной основе, а досрочно Единое выделение средств лишь перенесет финансовую проблему на 27 год. ЕС также ожидает от Киева прогресса в реформах и предлагает Канаде, Норвегии и Японии увеличить поддержку. Комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
7: Речь шла о двух суммах, о дополнительных расходах на военный бюджет Украины и макроэкономическую финансовую поддержку. И вот сначала затормозили вторую сумму, мотивируя это тем, что украинское руководство недостаточно энергично и последовательно проводит реформы, которые обязалось провести вот в соответствии с соглашением о финансовой помощи. В частности, недостаточно активно идет борьба с коррупцией, быстро внедряются европейские стандарты. И вот это было первым звонком, который обозначил наметившееся расхождение между Брюсселем и Киевом. По всей видимости, сейчас, если информация подтвердится, то можно предположить, что эти разногласия затрагивают уже не только отношение Брюсселя к макроэкономической ситуации в Украине, но и то, как Киев распоряжается ресурсами, выделенными на оборону. Едва ли это приведет к какому-то решительному пересмотру стратегии поддержки Украины, которая Европейским Союзом реализуется уже на протяжении 4,5 лет. Какие-то конфликты вполне возможны, графики выделения средств могут смещаться, но, наверное, поддержка основным направлением сохранится.
10: Накануне Bloomberg сообщал, опять же со ссылкой на источник, что представитель Турции ООН планирует провести переговоры с участием России и Украины по вопросу прекращения огня в Черном море. Собственно, Путин вчера, в принципе, высказался по судоходству. Россия отвечает нет. Получается, что все эти инициативы бессмысленны?
7: Турция уже неоднократно выдвигала самые разные инициативы, касающиеся возможной деэскалации боевых действий в акватории Черного моря. Для Турции черноморский транзит имеет особую важность, поскольку значительная часть торговли идет через акваторию этого моря. Первая, собственно, она же единственная черноморская сделка, которая была заключена еще в начале конфликта, помогла Украине наладить экспорт зерна через свои черноморские порты, но при этом с точки зрения Москвы она не была реализована, в частности, аналогичного доступа российской и белорусской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки, поэтому эта сделка продлена не была. Вот сейчас, конечно, интересно, насколько турецкие предложения предполагают меры по решению проблемы доступа российской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Это вопрос торга, просто предоставить Украине возможность сохранять свои каналы экспорта. Ну, значит, надо искать какие-то варианты, когда преимущество Украины, которое она может получить в результате этой сделки, каким-то образом уравновешивалось преимуществами России. Если этого не будет, то тогда не будет и стимула для того, чтобы поддержать эту инициативу.
2: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Bloomberg пишет, что Россия не справляется с перенаправлением экспорта зерна из-за атак на портовую инфраструктуру в Черном море. Она вынуждена искать альтернативные маршруты, но они не заменяют основные порты. Так, перевозка пшеницы в Египет через Балтийское море обходится на 30-35% дороже, чем через Черное море. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер занимается и займется сопровождением стратегического развития бизнеса сети гипермаркетов «Глобус» в России. Он был назначен членом наблюдательного совета компании, узнал РБК. С прошлого года «Гиперглобус» был полностью выделен из состава немецкой «Глобус Холдинг». Сейчас он самостоятельно руководит в России сетью из 21 гипермаркета. Владелец глобальной «Глобус Холдинг» Томас Брух объяснил решение назначения Шрёдера необходимостью усиления экспертной поддержки. По его словам, многолетний опыт бывшего канцлера и в политическо-экономической жизни России позволит компании придерживаться ориентированного на диалог подхода и находить конструктивные решения в текущих условиях. Ранее в России были приведены под внешнее управление ряд западных компаний. Владимир Путин называл Шрёдера наиболее предпочтительным переговорщиком со стороны Европы для выстраивания диалога с Россией, комментирует эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
12: Гиперглобус – это семейный бизнес, существующий больше 100 лет. И то, что в 25-м году они отпочковали российский бизнес, это может быть техническая история абсолютно, которая может быть связана с тем, что политические давления в стране, где материнская компания существует, не испытывать, с одной стороны. С другой стороны, вот эти вот изменения в управлении, они, в общем-то, говорят о том, что какая-то защита интересов с точки зрения присутствия иностранного капитала и зарабатывания на российском деле денег начинает контролироваться. А с другой
4: другой стороны, мы видим, что внешнее управление, например, недавнее, которое ввели в метро, связано напрямую с директором, который в свое время развивал компанию «Глобус» на российской земле. То есть появление «Глобуса» в нулевых годах связано с тем же самым Йохансеном, который сегодня возглавляет метро и на которого переписали практически все метро. Тоже вопрос договоренности. С третьей стороны, мы видим, что перешедшая под управление внешняя компания французская «Лимана Про» сегодня буфетную зону дает под кейтеринг уже непосредственно «Глобуса». А с точки зрения управленца Шрёдера, я считаю, что это очень хороший ввод его в российскую бизнес-среду, такой легитимный. Он человек с богатейшим опытом и в политике, и в бизнесе, для того, чтобы общаться со всей бизнес-элитой Российской Федерации и такой нетворкинг, который может оказаться сильно полезным не только с точки зрения «Глобуса». Все прекрасно помнят нормальных взаимоотношениях нашего лидера со Шрёдером, которые были очень эффективные и очень профессиональные. Можно рассматривать, с одной стороны, что повлияло предложение Путина, и Шрёдера сделали главным по «Глобусу». А может, его сделали главным по «Глобусу» для того, чтобы войти в бизнес-среду и чтобы дальше какую-то сверхзадачу реализовать.
2: Александр Финогенов, эксперт рынка товаров повседневного спроса. Сам Шрёдер заявил о важности поддержания экономических связей и инвестиций в России, выделив сектор обеспечения продовольствием как фундаментальную сферу сотрудничества.
9: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рейтинга платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
11: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
18: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Проезд на ряде улиц Нижнего Новгорода закроют завтра на время движения мотоколонны. Ограничения ведут с полудня до половины второго дня по маршруту от парковки, находящейся у Волжской набережной рядом с футбольным стадионом. Далее по улице Бетанкура, Волжской набережной, улицам Совнаркомовской и Керченской, Канавинскому мосту и далее по Нижневолжской набережной, улице Красная Слобода, набережной Грибного канала и до парковки Парка Победы. В администрации города отметили, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности участников мероприятий и других участников дорожного движения. Кроме того, в предстоящие выходные состоится марафон «Нижний Новгород». В мероприятии примут участие около 5000 бегунов разных возрастов и уровней подготовки. Все старты и финиши забегов состоятся у стадиона «Совкомбанк-Арена». В связи с этим в Нижнем Новгороде на сутки ограничат движение на Канавинском мосту, набережных и ряде прилегающих улиц. Проезд запретят на участках улиц Бетанкура, Совнаркомовской, Самаркандской, Керченской, Советской в районе Канавинского моста, а также на Похвалинском съезде, Черниговской улице, Благовещенской площади, Нижневолжской набережной, Красной Слободе, набережной Грибного канала и Казанском съезде. Ограничение будет действовать с 10 вечера субботы 3 октября до 4 часов дня воскресенья. Минздрав сообщил о пандемии диабета в России. По данным спеццентра ведомства, прирост больных в основном идет за счет диабета второго типа. Ежегодно это заболевание выявляют у сотен тысяч новых пациентов. Эндокринологи Минздрава назвали ситуацию неинфекционной пандемией и связали динамику роста заболевания с лишним весом и ожирением. По оценке регулятора, диабетом в России страдают около 6 миллионов взрослых и 65 тысяч детей. Также с началом года заметно растет спрос на глюкометры и другие средства контроля уровня сахара в крови. предстоящие выходные на Нижегородской ярмарке развернется большая книжная ярмарка с новинками более 100 издательств и творческими встречами с писателями. В пассаже главного ярмарочного дома открывается Нижегородская книжная ярмарка. В рамках событийной программы презентации книг проведут Дарья Донцова, Александра Маринина, Олег Рой, Любовь Казарновская и другие авторы. Творческие встречи запланированы с Юлией Высоцкой, Вадимом Верником, Тутой Ларсен, Ольгой Савельевой, Еленой Крыгиной и другими известными журналистами, блогерами, писателями и актерами. Также в программе ярмарки международный форум «Золотой Витязь», посвященный духовным ценностям. Большой блок мероприятий посвящен детям и подросткам. В программе есть встречи с писателями, также интерактивные игры, где дети узнают, как рождаются герои книг и мультфильмов, придумают собственного персонажа и попробуют себя в роли писателей, художников и архитекторов. Мероприятие без возрастных ограничений. Нижний Новгород занял 8-е место среди российских городов-миллионников по оценке условий труда. Средний рейтинг работодателей города составил 4 балла из 5 возможных, говорится в исследовании HeadHunter и сервиса отзывов о работодателях DreamJob. Аналитики учли оценки рабочего места, графика, бытовой инфраструктуры и физического комфорта. В позитивных отзывах нижегородцы чаще всего упоминали условия труда почти в 9% случаев, а также офис в 6,5%. Лидером отраслевого рейтинга стали телекоммуникации и связь с оценкой 4,5 балла. За ними расположились финансовый сектор и IT. На последних позициях оказались нефтегазовая отрасль и добывающая промышленность. Лионель Месси купила футбольный клуб. Аргентинский футболист приобрел испанскую сборную «Эльденсе», выступающую во втором дивизионе чемпионата страны. Сейчас команда занимает 19-е место и находится рядом с зоной вылета. В клубе рассчитывают, что Месси поможет укрепить его позиции и продолжить развитие. Сделку еще должен одобрить Высший спортивный совет Испании. В апреле 39-летний Лионель Месси купил барселонский футбольный клуб «Кармен».

0: строительная компания «Стройтаун» в Борском районе перечислила 17 бывшим сотрудникам 1,5 миллиона рублей выплат, причитавшихся им при увольнении. Нарушение выявила Борская городская прокуратура во время проверки соблюдения трудового законодательства, сообщило надзорное ведомство. Директору организации внесли представление, возбудили в отношении него административное дело. После вмешательства прокуратуры компания полностью выполнила обязательства перед бывшими сотрудниками. Российский рынок акций начал день почти без изменений. На открытии торгов индекс Мосбиржи прибавил около 0,04%. Среди лидеров роста оказались акции «Алроса», «Роснефть», «ММК» и «ВК». При этом подешевели бумаги «Норникеля», «ЛМК» и «Сургутнефтегаза». На настроение инвесторов влияют геополитические заявления, новые санкции США и снижение стоимости нефти «Брент» примерно до $102 за баррель. Всю технику уренских тепловых сетей планируют обеспечить топливом. Бензин для муниципального предприятия на сетевых АЗС не отпускался из-за того, что объемы по существующему контракту на поставку топлива закончились. Об этом информагентству «Нижний сейчас» рассказали в администрации Уренского округа 30 сентября. Ранее сообщалось, что осенизационная техника уреня не работает из-за отсутствия бензина. В свою очередь, в администрации округа подчеркнули, что контракт на поставку бензина для предприятия заключался ежемесячно. При этом планируется, что с октября уренские тепловые сети заключат контракт на больший объем до конца 2027 года. Предприятие переходит на режим усиленной работы для выполнения всех текущих заявок в сжатые сроки. 20 нижегородских предприятий участвуют в международной промышленной выставке «Напром Беларусь», которая проходит в Минске. Нижегородцы представляют оборудование, материалы, автокомпоненты, инженерные решения для энергетики, машиностроения, металлообработки, химической промышленности и судостроения, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Региональный центр организован при содействии областного центра поддержки и экспорта. Он оплатил аренду площадей, застройку и сопровождение экспозиции, оборудование, мебель и регистрационные сборы для субъектов малого и среднего бизнеса. Напомню, Беларусь входит в тройку крупнейших стран-партнеров Нижегородской области по объему несырьевого экспорта. В выставке участвуют более 200 российских и свыше 160 белорусских компаний, а также более 60 зарубежных участников. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Проверено практикой.
2: Продуктивность – это не то, сколько вы работаете в течение дня, а то, сколько вы делаете. А это зависит от вашего стиля продуктивности. Его понимание поможет улучшить сильные стороны и нивелировать слабые, многократно повышая эффективность. Сегодня разберем, какие существуют стили продуктивности. Приоритизатор. Приоритизаторы – это продуктивные машины. Их поведение строится на фактах, логике и числах. Они концентрируются на самых приоритетных задачах и выполняют их в первую очередь. Приоритизаторы стремятся как можно быстрее достичь своей цели. Они не любят долгих разговоров ни о чем. Совет для приоритизаторов. Для повышения продуктивности иногда следует искать нестандартные обходные пути. Нужно больше творчества. Можно просто поразмышлять или почитать вдохновляющую книгу. Планировщик. Планировщик – это человек расписания. Он любит составлять списки дел, вписывать задачи в календарь и назначать всему свое время. Планировщик уделяет внимание деталям и не любит менять планы. Совет для планировщиков. Для повышения продуктивности научитесь ставить приоритеты. Находите время, чтобы задуматься о своих целях и о тех задачах, которые в большей степени приближают к результату. Аранжировщик. Аранжировщики – командные игроки. Их стиль работы основан на эмоциональном мышлении, эмпатии и интуиции. Аранжировщики очень позитивно влияют на командную атмосферу. Они отличные коммуникаторы, могут поддержать и мотивировать на продуктивную работу. Главный недостаток аранжировщиков – неусидчивость. Они имеют склонность к многозадачности и любят быстро сменяемую обстановку и спонтанность. Совет для аранжировщиков. Для повышения продуктивности уделяйте больше внимания глубинной работе, сосредоточенной деятельности, требующей усидчивости и размышлений. Визуализатор. Визуализаторы – энтузиасты, креативщики и стратеги. Они смотрят на задачи глобально, любят искать решения проблем и придумывать инновации. Визуализаторы спонтанны и неорганизованы. Они не любят вникать в детали, для них главное – общая картина, целостное видение. Совет для визуализаторов. Для повышения продуктивности уделяйте больше внимания планированию своих действий, чтобы достигать результатов. Стоит завести привычку тайм-трекинга. Найдите свой стиль продуктивности и будьте эффективны. Держитесь курса.
1: Проверено практикой на Бизнес FM.

0: Полезные книги.
1: Творческий подход помогает найти новые способы решения проблем. Он пригодится нам всем. Стив Роулинг. «Я хочу больше идей». Стив Роулинг – бывший телевизионный журналист BBC, продюсер по развитию и инструктор. Книга призвана развить ваши творческие способности и навыки мышления. Благодаря уникальному подходу «2 в одном» вы сможете учиться, как вам удобнее. Обзор освещает основные положения каждой главы и предлагает несколько заданий, которые вы можете выполнить тут же. В разборе вы найдете более детальное описание этих тезисов, их теоретическое обоснование, а также практические инструменты и упражнения, которые вы можете применять самостоятельно. Из книги вы узнаете, как развить творческое мышление быстро, как протестировать и усовершенствовать свои новые идеи, сделав их сильнее, как продавать свои концепции самым важным людям, как сформировать творческую культуру и атмосферу в своей команде или на рабочем месте. В книге «Я хочу больше идей» вы найдете больше 100 техник и упражнений. И как говорит автор, помните, творчество – это не только важный рабочий навык, это еще и очень увлекательно.
0: Полезные книги на Business FM. Реклама.
2: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В Центре хирургии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Тускина Флинт. Дословно с английского можно перевести как «стереть камень в порошок». Причем последнее слово в выражении «флинт» – это название минерала, который в 17 веке применялся для высекания огня. Из-за своей хрупкости флинтовый кремень быстро приходил в негодность и требовал замены. Однако некоторые, чтобы сэкономить, подолгу пользовались одним и тем же кремнем, буквально стирая его в порошок. По мнению британцев, так поступали только очень скупые и мелочные люди. С тех пор жмотов в Англии и называют «скинфлинт». Срочные переводы на Business FM.
4: Экономические чудеса. До середины 1990-х годов экономика Индии практически не развивалась. Сокращались экспорт и государственные накопления, росли суверенный долг и безработица. Предвидя экономическую катастрофу, власти страны в 1991-м решились на реформы. Приватизация и ослабление государственного контроля над предприятиями привлекли в страну первых мощных инвесторов. Экономика начала расти в среднем на 7% в год. Особое внимание уделялось фармацевтической и сталелитейной промышленности, а также IT-технологиям. Сегодня индийские программисты – одни из самых востребованных в мире. И если в конце 80-х в мировых экономических рейтингах Индия уступала Ирану и Австралии, то в 2017 году утвердилась на 5.
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 12:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Дональд Трамп выступил с резкой оценкой ситуации в Европе. Президент США заявил, что континент переживает критический период. Выступление стало началом предвыборного турне Трампа по штатам, традиционно голосующим за республиканцев. Журнал «Хилл» отметил, что глава Белого дома, вероятно, использовал поездку, чтобы подчеркнуть свою торговую и тарифную политику, а также усилия администрации по наращиванию внутреннего производства. В Бразилии в это воскресенье, 4 октября, пройдут президентские выборы. Основная борьба развернулась между действующим президентом Луисом Инасио Лулой да Сильвой и сенатором Флавио Болсонару. Разрыв между ними в опросах к концу сентября составлял около 3% в пользу нынешнего главы государства. Владимир Путин освободил Андрея Маслова от обязанностей посла России в Греции. Это следует из указа президента. Маслов занимал эту должность с июля 2014 года. Новым послом в Греции назначен Юрий Горлач. Ранее он возглавлял ситуационно-кризисный центр МИДа России. Расходы на деятельность Госдумы и Совет Федерации в будущем году незначительно сократятся. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на ближайшую трехлетку. Финансирование обеих палат Федерального собрания обойдется в следующем году примерно в 25 миллиардов рублей. Как пишет газета «Ведомости», уменьшение расходов на деятельность парламента отчасти может быть связано с сокращениями в думском аппарате. Так был расформирован отдел, который занимался приемом ежегодных деклараций о доходах депутатов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 12:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Активы нового главы ФИДЭ Тимура Турлова могут быть конфискованы в России за финансирование Украины. Иск основателю казахстанского Freedom Holding подала генпрокуратура, пишет Коммерсант. Представитель Турлова, между тем, говорит, что из российского бизнеса тот давно вышел. Когда одобрение торгово-промышленной палаты – настоящий праздник. К нам обратился производитель медизделий, который пытается попасть в реестр Минпромторга, чтобы выйти на рынок госзакупок. Но заявки постоянно отклоняются, и в других сферах та же ситуация. Об этом рубрика «Бизнес говорит». Google представила новую и модель Gemini 4 Argon. Компания заявляет, что безопасный выпуск моделей такого уровня требует поэтапного подхода. И отметили, что доступ к модели был предоставлен правительству США.
0: Бизнес ФМ. С теми, кто в теме.
7: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте. Сегодня продолжаем обсуждать тему депрессии. Заведующим кафедрой психиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Андреем Аркадьевичем Шмиловичем. Первую часть этого разговора можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах. Андрей Аркадьевич, вы описали три степени тяжести депрессии – легкую, среднюю и тяжелую. А на какой стадии наступает ограничение прав пациента, например, на вождение авто?
8: Если рассматривать вопрос ограничений, которые возникают, это вопрос больше политический, и эти законы, к ним психиатры относятся неоднозначно, будем так говорить. Если говорить о депрессиях, ну, например, там депрессивный эпизод, вот такой диагноз, да, впервые в жизни молодой человек пришел, и ему поставили такой диагноз. Это диагноз в МКБ-10, то есть он есть. Соответственно, в ЕМИАСе или там в ЕГИСЗ, в информационных системах, он уже зарегистрирован и занесен. Ну, к великому сожалению, ситуация складывается таким образом, что эти базы, они все автоматически интегрированы, и, естественно, этот человек после того, как депрессия пройдет, он выздоровеет, вылечится, он придет за справкой, которая ему нужна для прав, там, оружия или там, не знаю, чего еще, ему скажут: стой, подожди, вот ты у нас тут есть в базе, мы тебе не можем так взять и выдать справку. И дальше вопрос решается уже комиссионным образом, то есть это неоднозначно вот все, никогда, нет, иди, ты на всю жизнь теперь ограничен. Конечно же, нет. Особенно, если мы имеем дело с такими цикличными болезнями, как депрессия, которая может длительное время никак себя не проявлять. И там 5, 7, 10, 15 лет после перенесенной депрессии человек может быть абсолютно здоров, и ограничивать его, ну, просто неправильно. Поэтому, ну, там комиссия собирается, обсуждает, ставит диагноз. Ну, и часто, допустим, дают какое-то время на проверку, будет ли эта ремиссия стойкой, или все-таки она рецидивирует. Ну, годик там или два. В любом случае, конечно, это ограничение. Но с другой стороны, если вспомнить страшную авиакатастрофу, да, которая произошла несколько лет назад во Франции, и потом черные ящики расшифровали и обнаружили, что у пилота была депрессия с суицидальными мыслями, и что этот самолет он намеренно в гору куда-то там направил. Ну и много другого, чего еще может быть. Не за штурвалом самолета, да, но и за рулем автомобиля, или там, когда у тебя в кармане лежит оружие, или еще что-то. Поэтому, с точки зрения профилактики социальных рисков, ну, наверное, в этом что-то есть.
7: Ну, то есть формально на бумаге даже легкая форма все равно становится поводом для какого-то маркера.
8: В момент депрессии, неважно, тяжелой, средней или легкой, человек не должен сидеть за рулем. Потому что любая, даже легкая депрессия в значительной степени снижает когнитивные функции. За рулем он должен быть здравым и в четком рассудке, да, в этот момент. Думать о дороге, внимание должно быть сконцентрировано. травмировано. Депрессивный пациент не может этого делать. Не случайно же пьяного не пускают за руль.
7: Если говорить о бюрократии, о бумагах, есть такая практика, что пациентам с депрессией выдают больничные. Как вы считаете, обоснованно ли это и правильно ли это?
8: Я считаю, что абсолютно обоснованно. Я, честно говоря, не вижу здесь какой-то разницы. У тебя там депрессия или у тебя бронхит. Мне давать больничный лист при депрессии, ну, мне кажется, чрезвычайно странно. Если это так, то это связано с недостаточным уровнем медицинского образования этого человека в области психиатрии и с тем, что мы называем стигмой. Стигма общества к психиатрам, к психиатрии и к болезням, она очень разная. В том числе есть так называемая стигма недооценки, стигма отрицания. Психических болезней нет. Психически больные все симулянты. Все они просто вот лентяи, дать им в руки там лопату, и все у них все пройдет. Вот у нас в наше время, ну, в общем, вот это все ерунда.
7: Про стигму. По каким-то общим ощущениям, она сейчас в нашем обществе все равно меньше, чем была там в прошлом веке, например. Как вам кажется, далеко ли еще до полного ее исчезновения?
8: Вы правы, абсолютно значительная дестигматизация произошла за последние 15-20 лет. Поколение зумеров, да, у нас стало таким пограничным поколением, которое оказалось совершенно дестигматизированным. А те, кто после них, там, следующий, альфа, или вообще даже не понимают вообще, что такое стигма. Может ли стигма совсем пройти? Я думаю, что полностью она не пройдет никогда, потому что, ну, так устроен человек, так устроена его психика. У каждого человека есть базовые страхи. И главным базовым страхом каждого человека является страх смерти, естественно. Но мы никогда вроде бы как об этом не задумывались, но абсолютно точно так же умереть можно и душевно, умереть можно психически, при том, что тело будет здоровым. И этот страх называется страх сумасшествия. И в тех случаях, когда этот страх появляется, страх сумасшествия, особенно острым он становится тогда, когда есть что-то, какое-то событие в психическом жизни человека произошло, которое и испугало его в этом смысле. Когда возникает этот страх, человек на подсознательном уровне делает все, чтобы дистанцировать себя от сумасшествия. И поэтому, когда речь заходит о сумасшествии, он крайне стигматично к этому будет относиться. Это связано не с тем, что у него там недостаток культуры, образования, а с тем, что он таким образом компенсирует свой страх сумасшествия и свои какие-то психические расстройства, которые, возможно, этот страх и провоцируют. Поэтому какой-то процент стигматизированных людей будет всегда. Я могу даже сказать, что есть как бы обратная сторона у этой медали, что психические болезни в определенных социальных кругах даже популяризируются. Возникает мода на фриков, там, на кич. Есть очень много сейчас среди молодежи ипохондриков, моральных ипохондриков, то есть тех, кто находит у себя все на свете психические болезни, начинают даже самолечением заниматься. Это тоже плохо.
7: К слову, про ипохондрию и моду на психические заболевания, где проходит грань между плохим настроением, хандрой и действительно депрессивным расстройством, и вот при каких симптомах, проявлениях и чувствах нужно обращаться к специалисту и начинать заниматься лечением?
8: Эта грань на самом деле у каждого человека, она своя. Я бы назвал это серой зоной, в которой как бы границы размыты, и в этой зоне есть и нормальные переживания, допустим, горе, и уже какие-то патологические состояния. Но если вот так совсем приблизительно, ну, во-первых, количество, интенсивность и форма жалоб. При плохом настроении их очень много, они очень яркие, очень много экспансивности в этих жалобах, очень много преувеличений в словах. А при депрессии жалоб очень мало. Есть такой феномен, который называется алекситимия. То есть депрессия делает невозможным описать себя, описать свои жалобы. Поэтому, как говорила моя учительница, да, плохое настроение мы слышим, а депрессию мы видим. Дальше. Плохое настроение всегда стремится в социум, туда, где много людей, людей близких, чтобы вместе с ними там поплакать им в жилетку, посидеть, получить психотерапию с друзьями на кухне, да, за рюмкой чая. А депрессивный пациент, наоборот, он отворачивается от всех, он стремится к уединению. И поэтому, если человеку с плохим настроением, да, мы подходим и говорим, ну, обычные успокаивающие слова, поддерживающие, да брось ты, все пройдет, да ладно, нормально, жизнь впереди, он он начинает успокаиваться, начинает улыбаться, вытирает слезы, начинает к нам прижиматься, потому что, конечно, ему тут хорошо и тепло. А депрессивный пациент, наоборот, эти слова воспринимает прямо противоположным образом. У него другая логика. Он считает, что если меня успокаивают, значит, все еще хуже. И он поэтому, наоборот, стремится отдалиться и уйти от этого. Настоящая депрессивная симптоматика отличается большим количеством устойчивых и очень тягостных соматических симптомов, которых нет при плохом настроении. Это все очень вариабельно. Сегодня так, завтра по-другому. Тут у меня температура подскочила, завтра ее нет. Тут сердце бьется, тут не бьется. А вот при депрессии это прям постоянная штука. При депрессии постоянные устойчивые утренние пробуждения, ранние утренние пробуждения в 4, в 5, в 6 утра с тяжелой загрудинной тоской. Жест в область груди, когда мы спрашиваем, где болит, для нас прям диагностический. И больные там описывают либо булыжник, камень, свинец, либо дырку, либо что-то, какое-то жжение там или свербение. А при плохом настроении проблем со сном нет. Там, наоборот, очень часто сонливость, гиперсомния, как мы говорим. То же самое касается и других влечений. Пищевое, половое, сохранение, да. То есть тут все падает при депрессии, там, наоборот, все может растормозиться даже. Но даже опытный профессиональный психиатр все равно при первом предъявлении, что называется, вот от одного разговора с человеком, на 100% отличить одно от другого никогда не сможет. Ему нужен какой-то период времени для наблюдения. Он может только с определенной долей вероятности это сказать. У нас нету, к сожалению, вот сегодня таких анализов, биомаркеров, чтобы мы могли прям сдал кровь, пришел, посмотрел, все, у тебя депрессия, а у тебя нет. У нас такого нет.
7: Андрей Аркадьевич, благодарю вас за содержательную интересную беседу.
8: Да, пожалуйста.
7: В гостях у «Бизнес-ФМ» был заведующий кафедрой психиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Андрей Аркадьевич Шмелович. А тему депрессии и ее эпидемичности можно считать закрытой.
0: «Бизнес-ФМ» с теми, кто в теме.
6: Интервью сегодня в дневные часы 18.30 на «Бизнес-ФМ». А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале BFM.ru. «Бизнес-ФМ». Контекст. С 4 октября. «Курензис Кармен». Новая постановка оперы Жоржа Безе на Зальцбургском фестивале 2026 года на больших экранах. За дирижерским пультом Теодор Курензис главную партию исполняет Асмик Григорян. История любви солдата Хозе и свободолюбивый Кармен разворачивается на фоне ревности, страсти и стремления к свободе. Подробнее на сайте moscow.theaterhd.ru. 18+.
9: Первые в деле. Годом появления первой страховой компании считается 1689, когда Эдвард Ллойд в кафе рядом с Лондонским портом подписал первые сделки о страховании с английскими мореплавателями. Сегодня Lloyd's of London уже не просто компания, а полноценный рынок страхования, который контролирует соблюдение всех норм и правил в индустрии.
0: Первые в деле. На Business FM. Строго по делу. Руководитель российской сети кофеен Drinkit Александр Умаров. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
10: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни Drinkit растут, как грибы после дождя. В то время, как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
0: Глава российского бизнеса Drinkit Александр Умаров. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте BFM.ru. Компании и корпорации.
11: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
0: Сделки.
11: Российская технологическая компания «Энтехлаб» и входящий в Ростех-холдинг «Швабы» договорились о совместных и разработках. Соглашение подписали на форуме «Микроэлектроника-2026» в Сириусе, сообщает RTVI. Нейросетевая видеоаналитика «Энтехлаб», включая распознавание лиц, будет встроена в оптико-электронные приборы «Швабы». Совместные продукты планируют вывести на новые рынки в сегментах B2B и B2G.
0: Отчеты и планы.
11: Сбер первым на рынке расширил доступ к привилегиям платежной системы МИР, МИР Суприм за пределы премиум-сегмента. Теперь их автоматически получат зарплатные активные клиенты с доходом от 150 тысяч рублей в месяц и те, кто потратил по картам Сбера от 250 тысяч рублей за 3 месяца. Привилегии дополняют программу «Сбер Спасибо» и включают кэшбэк в ресторанах до 17%, кэшбэк в поездках «Ультима» до 20%, до 6 категорий кэшбэка на выбор, снятие наличных без комиссии в любых банкоматах и доступ в бизнес-залы. Если условия перестают выполняться, привилегии сохраняются еще 3 месяца.
0: Арбитраж.
11: Структура Toyota через суд добивается снятия препятствий на поставки автомобилей и запчастей в Россию. Как стало известно Коммерсанту, дилерский холдинг «Бизнескар» подал иск головной Toyota Tsusho Corporation и ее российской дочке. Арбитражный суд Москвы принял заявление к производству. Помимо требования прекратить препятствовать поставкам, дилер хочет взыскать 375 миллионов рублей убытков, а также признать прекращенным долг перед Toyota Tsusho Rus в счет их взыскания. Toyota прекратила производство в Санкт-Петербурге и ограничила поставки в Россию в 2022 году. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.

0: 12:45 в российской столице. Праздник не приходит. Это о предпринимателях, которые не могут попасть в реестр российских производителей Минпромторга. В редакцию обратился бизнесмен, производящий медицинские изделия. И несмотря на то, что все производство здесь и комплектующие куплены внутри страны, он не может доказать отечественное происхождение продукции. Почему попадание в этот реестр называют праздником и что говорят в других сферах? Голос бизнеса у Михаила Сафонова.
1: «Бизнес говорит».
2: С 22 года гендиректор московской компании «Глобус» Владимир Косицын пытается попасть в реестр российских производителей Минпромторга, то есть доказать, что его продукция отечественного происхождения. Он резидент Сколково, производит медицинские изделия, в том числе дыхательные контуры, которые во время операции соединяют человека с оборудованием. Реестр нужен, чтобы участвовать в госзакупках, потому что на заказы от частных клиник выжить сложно. Для тех, кого в министерском списке нет, госзаказы в этой отрасли полностью закрыты. Путь в реестр один – получить одобрение торгово-промышленной палаты. Она досконально проверяет все и отказывает. Владимир уже точно не помнит, сколько раз это происходило. 7 или 8. Сначала отказали, потому что не все комплектующие производились на предприятии в Москве, хотя делали их на российском же заводе в Петербурге. Перенесли всю цепочку производства в столицу. Снова безуспешно подавали заявки. Однажды, например, отказали из-за пунктуации.
3: У нас есть отказы, где они писали, что у вас запятые стоят не в соответствии с регистрационным удостоверением в документах, которые вы к нам подаете. И тоже отказывали нам на этом основании, представляете? Каждый отказ – это несколько месяцев работы заново над новым пакетом документов. А если этот отказ связан с регистрационным удостоверением о том, что нужно внести изменения в регистрационное досье, то здесь срок уже 8 месяцев, 10 месяцев.
2: Торгово-промышленная палата прислала довольно объемный ответ на наш запрос, в котором мы рассказали об этом конкретном кейсе. Если вкратце, предпринимателю рекомендовали детально изучить и неукоснительно соблюсти все требования, в том числе и те, что касаются запятых, а также обратиться в ТПП за консультацией, чтобы корректно заполнить заявку. Коллеги-бизнесмены подтверждают, в их отрасли доказать, что ты действительно российский производитель, сложно. Основатель компании «Бальнеомед» из Петербурга, поставляющая оборудование для санаториев «Нарек Айрумян», вспоминает похожие случаи. Кто-то указывает адрес своего завода, и, например, в заявке стоит дом с литерой «А». Она маленькая, а в документах от Росздравнадзора буква уже большая. Отказ. Или аудиторы торгово-промышленной палаты выясняют, что в комплектующих использовали немного зарубежной краски, на которую нет российских документов. Тоже до свидания.
4: Был случай, когда поставщик использовал краску, которая была произведена за пределами Российской Федерации и на которого не были соответствующие документы, то вот это может быть воспринято как основание, чтобы вернуть заявку. Купил корпус какой-то, либо какой-то блок питания, и на нем напечатана определенной краской с определенной маркировкой, вот они могут докопаться до таких мелочей.
2: Из любопытства мы попробовали узнать, есть ли такие же проблемы в других отраслях, так как нахождение в списке Минпромторга везде дает преференции в госзакупках. Председатель фонда развития световой среды Евгений Долин несколько лет назад, когда работал в светотехнической компании, как раз занимался этой темой. И он не припоминает похожих случаев и считает, что тот, кто действительно хочет попасть в реестр российских производителей, туда попадает. И даже наоборот, по его мнению, в этом списке оказываются те, кто там быть не должен.
5: В большинстве случаев в моей практике торгово-промышленная палата объясняет, что именно не так сделано, и идет навстречу, поскольку задача наполнения реестра, она стоит. Наоборот, торгово-промышленная палата может сквозь пальцы посмотреть на нарушения и недобросовестно аудит провести.
2: Но есть еще один важный момент. В сфере медицинских изделий не только по понятным причинам особенный контроль, там еще и не так много производителей из России или ЕАЭС. По сути, это небольшой клуб, получающий госзаказ. Основатель компании «Бальнеомед» Нарек Айрумян говорит, что у производителей медизделий два главных праздника в жизни. Первый, когда они получают регистрацию Росздравнадзора, что тоже очень непросто. Второй, когда попадают в реестр Минпромторга.
4: Это прям праздник, все делятся друг другом. Ура, попали в реестр.
2: В итоге бизнесмен Айрумян, который так и не смог попасть в реестр, решил, что это не стоит траты денег и времени на бюрократию. И работает на частном рынке, где смотрят не на бумагу из правительства, а на качество. Для московского предпринимателя Владимира Косицына, который производит изделия для операций, жизненно важно участвовать в госзакупках. И он все еще в предвкушении праздника попадания в государственный реестр. Уже 4 года как. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Дарья Горшкова. Бизнес FM.
1: Капитал с Григорием Бегларяном.
0: Григорий, приветствую.
6: Добрый день.
0: Слово тебе, что скажешь.
6: Ну, пока горячая тема, это у нас диспозиция на нефтяном рынке. В принципе, вот судя по раскладу, еще, вот, видимо, вчера вечером какие-то инсайдеры, ну, скорее всего, американские спекулянты, уже знали информацию, которая сегодня поступила, о том, что страны Европейского Союза во главе с Францией готовы распаковать стратегические запасы дизельного топлива и сырой нефти, 50 миллионов топлива, 50 миллионов сырой нефти. В принципе, об этом еще вчера говорилось, когда, ну, фактически администрация Трампа в лице и самого Трампа, и вице-президента, и даже министра финансов американского фактически поставили Европу перед дилеммой. Либо они распаковывают резервы, либо Америка вводит запрет на экспорт дизельного топлива. И там еще упоминался, что рассматривался вариант ограничения поставок авиационного керосина. Ну, видимо, здесь топливо сейчас более такая актуальна, тема насущная. Так что с дизелем в основном была проблема с точки зрения возможностей ограничения американского экспорта. Они одни из основных поставщиков в Европу были. Ну, в общем, Макрон заявил, я так понимаю, это все вот в рамках тех договоренностей, которые были еще весной, когда в самом разгаре была война с Ираном. 400 миллионов баррелей, которые должны были распаковать страны, участники Международного энергетического агентства, ну, это в основном страны Запада. Ну, американцы распаковывали все, что можно. Там они фактически всю свою нефтяную кубышку распаковали. Но это касалось только сырой нефти. Насчет топлива. В Америке, я так понимаю, запасы топлива не такие огромные, как были в Европе накоплены. В общем, европейцы должны тоже все дело распаковать. Еще информация неофициальная. Она не подтверждена пока странами. Но вот судя по тому, что у них совещание сегодня. Видимо, заявление Макрона, которое сейчас цитируется французскими СМИ, стоит ожидать, скажем так, в голосовом виде, я так полагаю, может быть, уже и вечером. Поэтому текущие котировки Brent ниже $100 могут быть еще ниже, если перед открытием торгов в Нью-Йорке как раз начнется вот это обсуждение европейскими политиками. Ну, здесь что можно сказать? В принципе, при желании котировки сырой нефти можно привалить и на 80+. Почему? Если получится. Спекулянты пока пытаются активно играть на понижение. Другой вопрос, что смысла то, что сейчас делается, наверное, нет, потому что временный эффект от прекращения роста цен на топливном рынке в Европе, в Америке будет в итоге абсолютно бесполезен через какие-то месяцы, когда спрос на сырую нефть со стороны МПЗ вырастет еще больше, у них прибыльность еще больше увеличится, потому что цены на нефть подросли, прибыльность стала поменьше, они могли бы аппетит сократить. А тут еще, получается, стимулируют и потребление страны домохозяйств, ограничивая рост цен и прочее. Ну, пока вот реакция есть, оживились, естественно, фондовые рынки, доллар стабилизировался, перестал укрепляться. Все ждут как раз эффекта.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
7: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБТ-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБТ-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
8: Деньги. Одной из первых в мире пластик при изготовлении банкнот стала применять Австралия. В 1988 году, к 200-летию основания первого британского поселения, были выпущены купюры с прозрачным отверстием с голографическим портретом капитана Кука. Деньги прошли серьезные испытания. Их подвергали кипячению, закапывали в землю и стирали в машине-автомате. Полимерные банкноты требовали и новых методов защиты, которые оказались столь эффективны, что в Австралии почти не осталось подделок.
1: История денег на Business FM. «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
9: Столичный рынок недвижимости вступил в новую эпоху. Как сообщил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, в городе зарегистрирована первая сделка с недвижимостью с использованием единой биометрической системы. Переход прав собственности по договору купли-продажи на нежилой объект. Возможность продавать квартиры и совершать другие сделки с недвижимостью с помощью биометрии появилась у россиян с 1 июля. По словам главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, который приводили в конце апреля РИА Новости, использование подтвержденных соответствующими структурами биометрических данных снизит риски недобросовестных сделок. Подделывать биометрические данные мошенники пока не научились. Единая биометрическая система – государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги, далеко не только недвижимые. В их числе бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи и ряд других. И каждый заявитель может выбрать, как именно ему удобнее получить услугу – по паспорту или с применением современных технологий. Самая первая российская биометрическая сделка с недвижимостью прошла в конце июля в Самарской области. А теперь и Москву можно поздравить с почином. Как отмечает Игорь Майданов, регистрация по биометрии – новый этап цифровизации рынка недвижимости столицы. При подобной регистрации используются две уникальные характеристики для идентификации личности. Это особенности лица и голоса. Биометрия способствует дополнительной защите сделки, ее ускорению, снижению издержек и расширению географии за счет дистанционного оформления, когда покупатель и продавец могут находиться в разных регионах страны. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале «BFM.ru».
1: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». Все золото мира. Северное золото, или по-шведски Nordic Gold, это разновидность алюминиевой латуни, медный сплав золотистого цвета, из которого изготавливают многие современные монеты. Например, 10, 20, 50 евроцентов, 5 и 10 шведских крон, польские 2 злотых. В составе сплава 89% меди, 5% алюминия, 5% цинка и 1% олова. Сплав весьма износоустойчив, внешне достойно имитирует цвет настоящего золота, но при этом не содержит его вовсе. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: 12:58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Власти Иркутской области заявили о введении всех необходимых оперативных мер для локализации опасной инфекции, подозрения на которую выявили в регионе. И местные власти действуют совместно с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, сообщил ТАСС губернатор Игорь Кобзев. Говорить о характере инфекции он считает пока преждевременным. Как сообщалось ранее, в Шелеховской районной больнице в Иркутской области ввели карантин после смерти пациентки. Официально причины ее смерти не называются. Телеграм-каналы Шот и Мэш пишут, что речь идет о сотруднице противочумного института, которая вернулась из рабочей поездки в Бурятию, где ранее фиксировали очаг чумы на границе с Монголией. Главными переносчиками инфекции являются суслики. Это первый случай за последние 10 лет, когда вирус попал в регион. В Киеве ограничили движение транспорта по трем мостам через Днепр. Южный мост полностью перекрыли в обе стороны. На мосту метро частично ограничили движение по одной полосе с левого на правый берег. На мосту Патона полностью закрыли проезд с правого на левый берег, следует из сообщения городских властей. Сегодня Минобороны России сообщило, что российские военные нанесли удар по автожелезнодорожному мосту через Днепр и электроподстанции Киевская. По утверждению ведомства, мост использовался для переброски войск и доставки военных грузов. Основатель телеканала «Царьград» Константин Малафеев заявил, что власти США изъяли у него 10 миллионов долларов, из которых больше половины передали Украине. Бизнесмен утверждает, что инвестировал деньги в Соединенных Штатах до введения против него санкций. Малафеев назвал возбуждение уголовного дела в России беспрецедентным фактом и обвинил экс-президента США Джо Байдена и бывшего генпрокурора Мерика Гарланда в краже его средств. Ранее сегодня Следственный комитет России сообщил, что по заявлению Малафеева возбуждено уголовное дело о присвоении его средств на счетах в США и их использовании для финансирования ВСУ. Главного редактора проекта «Астра» Анастасию Чумакову заочно приговорили к 7 годам заключения по обвинению в фейках об армии и неисполнении обязанностей иноагента. Суд также назначил ей штраф в размере 200 тысяч рублей и запретил на 4 года администрировать сайт. И обвинение запрашивало для журналистки 9 лет заключения. Минюст признал портал «Астра» и Чумакову иноагентами. Новости на «Бизнес-ФМ». Каждые 15 минут держитесь курса.
11: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Час дня в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Представители Турции ООН планируют провести переговор по вопросу прекращения огня в Черном море и поставкам зерна с участием России и Украины. Утверждает Bloomberg. По данным агентства, встречи могут пройти в первой половине этого месяца. Бывший канцлер Германии Шрёдер займется сопровождением стратегического развития бизнеса сети гипермаркетов «Глобус» в России. А Шрёдер вошел в состав наблюдательного совета компании. Это уже подтвердили его представители. А7 попала в санкционный список США и против Ирана. Управление по контролю УФАК считает, что платежный агент А7 Network – это теневая банковская система. А7 все претензии в свой адрес отвергает. Эти и другие темы в нашем эфире. Представители Турции ООН планируют провести переговоры с участием России и Украины по вопросу прекращения огня в Черном море и поставкам зерна, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По его данным, встречи могут пройти в первую половину октября. На посредником выступит швейцарский центр по гуманитарному диалогу. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил сегодня, что Россия пока не располагает конкретными деталями относительно этой новой инициативы, но Москва в Черном море отвечает на удары, которые начал наносить Киев. Вчера на Валдайском форуме Владимир Путин заявил, что Россию просят прекратить удары по украинским судам, она отвечает нет. Но можно ли считать, что российский президент фактически ответил на предложение Турции и ООН, говорит политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
12: Турция уже неоднократно выдвигала самые разные инициативы, касающиеся возможной деэскалации боевых действий в акватории Черного моря. Для Турции черноморский транзит имеет особую важность, поскольку значительная часть торговли идет через акваторию этого моря. Первая, собственно, она же единственная черноморская сделка, которая была заключена еще в начале конфликта, помогла Украине наладить экспорт зерна через свои черноморские порты, но при этом с точки зрения Москвы она не была реализована, в частности, аналогичного доступа российской и белорусской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынке. Поэтому эта сделка продлена не была. Вот сейчас, конечно, интересно, насколько турецкие предложения предполагают меры по решению проблемы доступа российской сельскохозяйственной продукции на мировой рынке. Это вопрос торга. Просто предоставить Украине возможность сохранять свои каналы экспорта. Ну, значит, надо искать какие-то варианты, когда преимущество Украины, которое она может получить в результате этой сделки, каким-то образом бы уравновешивались преимуществами России. Если этого не будет, то тогда не будет и стимула для того, чтобы поддержать эту инициативу.
10: Bloomberg также пишет, что ЕС отказался ускорять выплаты по кредиту Украине, которая попросила дополнительные 27 миллиардов евро для покрытия дефицита военного бюджета. Агентство уточняет, что в рамках 90-миллиардного кредита и программы Ukraine Facility Украина до конца года получит примерно 37 миллиардов долларов, что, по мнению представителей ЕС, достаточно для поддержания Украины на прочной основе. Эта цифра уже ранее звучала от европейских чиновников, но данные средства и так были предусмотрены для Киева. Брюссель считает, что досрочное выделение средств лишь принесет финансовую проблему на 2027 год. Что можно сказать об этом?
12: Речь шла о двух суммах, о дополнительных расходах на военный бюджет Украины и макроэкономическую финансовую поддержку. И вот сначала затормозили вторую сумму, мотивируя это тем, что украинское руководство недостаточно энергично и последовательно проводит реформы, которые обязалось провести вот в соответствии с соглашением о финансовой помощи. В частности, недостаточно активно идет борьба с коррупцией, быстро внедряются европейские стандарты. И вот это было первым звонком, который обозначил наметившееся расхождение между Брюсселем и Киевом. По всей видимости, сейчас, если информация подтвердится, то можно предположить, что эти разногласия затрагивают уже не только отношение Брюсселя к макроэкономической ситуации на Украине, но и то, как Киев распоряжается ресурсами, выделенными на оборону. едва ли это приведет к какому-то значительному пересмотру стратегии поддержки Украины, которая Европейским Союзом реализуется уже на протяжении 4,5 лет. Какие-то конфликты вполне возможны, графики выделения средств могут смещаться, но, наверное, поддержка основным направлением сохранится.
0: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Этой ночью российские войска нанесли новый удар по Киевской области. Минобороны сообщила о поражении автожелезнодорожного моста через Днепр, который использовался для переброски войск и поставок грузов для ВСУ на Донбассе, и электроподстанции Киевской, обеспечивающей объекты ВПК. Мэр Киева Кличко сообщил, что удар пришелся по 25-этажному жилому дому. Погиб один мужчина, еще двое пострадали. Из-за атак перекрыто движение по трем мостам через Днепр, Южному, Патона и мосту метро. Движение в городе парализовали огромные пробки. Канцлер Германии Мерц в соцсетях прокомментировал удары. Цитата. «Мы не позволим российским гибридным атакам произвести на нас впечатление. Мы не ослабим поддержку Украины». Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер займется сопровождением стратегического развития бизнеса сети гипермаркетов «Глобус» в России. Он назначен членом наблюдательного совета компании, узнал РБК. С прошлого года «Гиперглобус» был полностью выделен из состава немецкой «Глобус Холдинг». Сейчас он самостоятельно руководит Россией сетью из 21 гипермаркета. Владелец глобальный «Глобус Холдинг» Томас Брух объяснил решение о назначении Шрёдера необходимостью усиления экспертной поддержки. По его словам, многолетний опыт бывшего канцлера в политической и экономической жизни России позволит компании придерживаться ориентированного на диалог подхода и находить конструктивные решения в текущих условиях. Ранее в России были приведены под внешнее управление ряд западных компаний, а Владимир Путин называл Шрёдера наиболее предпочтительным переговорщиком со стороны Европы для выстраивания диалога с Россией. Комментирует эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
13: Гиперглобус – это семейный бизнес, существующий больше 100 лет. И то, что в 2025 году не отпочковали российский бизнес, это может быть техническая история абсолютно, которая может быть связана с тем, что политические давления в стране, где материнская компания существует, не испытывать с одной стороны. С другой стороны, вот эти вот изменения в управлении, они, в общем-то, говорят о том, что какая-то защита интересов с точки зрения присутствия иностранного капитала и зарабатывания на российском ведении начинает контролироваться. С другой стороны, мы видим, что внешнее управление, например, недавнее, которое ввели в метро, связано напрямую с директором, который в свое время развивал компанию «Глобус» на российской земле. То есть появление «Глобуса» в нулевых годах связано с тем же самым Йохансеном, который сегодня возглавляет метро и на которого переписали практически все метро. Тоже вопрос договоренности. С третьей стороны, мы видим, что перешедшая под управление внешняя компания французская «Лиман» сегодня буфетную зону дает под кейтеринг уже непосредственно «Глобуса». А с точки зрения управленца Шрёдера, я считаю, что это очень хороший ввод его в российскую бизнес-среду, такой легитимный. Он человек с богатейшим опытом и в политике, и в бизнесе, для того, чтобы общаться со всей бизнес-элитой Российской Федерации и такой нетворкинг, который может оказаться сильно полезным не только с точки зрения «Глобуса». Все прекрасно помнят в нормальных взаимоотношениях нашего лидера со Шрёдером, которые были очень эффективные и очень профессиональные. Можно рассматривать, с одной стороны, что повлияло предложение Путина, и Шрёдера сделали главным по «Глобусу». А может, его сделали главным по «Глобусу» для того, чтобы войти в бизнес-среду и чтобы дальше какую-то сверхзадачу реализовать.
0: Александр Анфиногенов, эксперт рынка товаров повседневного спроса. Сам Шрёдер заявил о важности поддержания экономических связей и инвестиций в Россию, выделив сектор обеспечения продовольствием как фундаментальную сферу сотрудничества. Активы нового главы ФИДЕ Турлова могут быть конфискованы в России за финансирование ВСУ. Позже подробности, а сейчас о том, что в санкционный список США против Ирана попала А7, на которую приходится около 20% внешнеторговых операций российского бизнеса. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США, УФАК, считает созданного в России платежного агента A7 Network теневой банковской системой, которую Тегеран использует для обхода санкций с помощью глобальной сети субагентов. Меры приняты в рамках кампании «Экономический изгой», направленной против Ирана. А по данным американского Минфина, услугами А7 пользовались Центробанк Ирана, КСИР и ХАМАС. Неделю назад в этот же SDN-лист антииранских санкций попал ВТБ, как раз В это время ряд платежей через ВТБ Шанхай зависли, рассказали бизнес-ФМ клиенты банка. Как дела обстоят сейчас? Будут ли трудности у А7, говорит гендиректор компании VM Partners, которая в том числе консультирует бизнес по вопросам международных транзакций, Дарья Мушта.
14: По ВТБ у нас платежи проходят, вопросов нет. То есть ВТБ Шанхай без проблем у нас на позапрошлой неделе уходили платежи. А с А7 мы работаем чуть меньше, потому что они просто менее гибкие. Да, платежи доходят чуть дольше. Понятное дело, потому что там большой поток клиентов. Ну, за счет того, что там довольно низкая стоимость, да, там перевода. Поэтому я думаю, скорее всего, сильно это не отобразится, потому что, ну, вот, насколько я знаю, у них довольно большая структура, которая позволит через какие-то юрисдикции все-таки находить варианты. Не думаю, что это вот прям сильно негативный тренд. Опять же, как правило, когда у одной системы какие-то проволочки, всегда есть система финансовых агентов, которые всегда подставляют плечо и за счет нейтинга позволяют своевременно провести платежи. Мы, на самом деле, через А7, когда работали, мы работали только по несрочным платежам, потому что понимали, что там сроки отправки денег иногда бывало 2-3 дня, да, и у нас уже контрагент все получал, а иногда бывало неделю, две, возврат. Поэтому здесь я так подозреваю, что так или иначе точно найдут варианты. И опять же, на текущий момент не могу сказать, что то, что они попали под санкции, сразу непосредственно закрыл там все какие-то дверки и возможные платежи. Поэтому я бы сейчас просто посмотрела на опыт других людей, послушала, что сами о себе говорят. Потому что вчера мне звонили, опять же, предлагали с ними работать активно, а не только по Китаю, по другим странам. И, честно говоря, ну вот их относительно там цена-качество, я была довольна очень. А7, поэтому, честно говоря, даже как это, ничего плохого в их сторону говорить не хочется.
15: Не все критично так, как выглядит.
14: Нет, не все критично, потому что, да, с ВТБ такая вот новость, и мы буквально там на следующий день отправляем платеж, у нас все хорошо, все улетело, без проблем.
0: Дарья Мушта, VM Partners. А7 категорически отвергла обвинение УФА в пресс-службе компании Business FM. Заявили, что А7 никогда не проводила транзакции в интересах Ирана и террористических организаций, не обслуживала связанные с ними структуры. Обвинение назвали откровенной ложью и клеветой и добавили, что новые попытки санкционного давления на работу А7 не влияют. Платежный агент уже находится под вторичными санкциями ЕС с июля прошлого года. Тогда же в августе США включили в санкционный список его компании ООО А7 и ООО А7. Агент.
16: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от РРНКФ платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
11: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Строго по делу. Руководитель российской сети кофеин Drinkit Александр Умаров. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
17: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни Drinkit растут, как грибы после дождя, в то время, как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
11: Глава российского бизнеса Drinkit Александр Умаров. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
16: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
11: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
18: Ого! Красавец! Вот что значит порода.
19: А как зовут?
18: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
20: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В Масленыче мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис Масленыч. Слово, которое держим.
21: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
22: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Деньги.
23: Среди самых тяжелых монет в российской денежной системе – медный рубль, весивший 1 килограмм 600 граммов, а также пятак 1726 года массой 82 грамма. Обе монеты чеканились в годы царствования Екатерины I. Еще один рекорд был поставлен в 1999 году. К юбилею Санкт-Петербургского монетного двора была выпущена юбилейная монета из серебра 900-й пробы весом 3 килограмма 342 грамма и номиналом 200 рублей. Первый тираж монеты составил 150 экземпляров.
8: История денег на Business FM.
24: Время прочной позиции на глобальном рынке пока сохраняют автомобили с гибридным двигателем. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: 13:16 в Москве. Прошедшая ночь стала самой холодной в столичном регионе с начала осени. На машинах даже появилась первая наледь. В некоторых районах было не больше плюс 3. В Новой Москве температура упала до 0. Там уже зафиксировали заморозки. Сегодня в столице ожидается пасмурный день без осадков. Чего ждать от погоды в выходные, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
25: Осень уже давно в своих правах, и начало октября, так же, как и середина, а особенно вторая половина октября, будут, конечно, достаточно холодными по сравнению с сентябрем, по температуре, по крайней мере, уж точно. Вот сегодня в Москве и Московской области наблюдались температуры достаточно низкие, до минус 2,7 доходила температура на уровне 2 метров на северо-западе области, и такие ночи с нами продолжатся. В субботу может быть заморозки, и в воскресенье могут быть заморозки, и потеплеет только к началу следующей недели. В пятницу в Москве температура воздуха не превысит 12 градусов. В субботу и воскресенье 10. И это будут самые прохладные дни на этой неделе. Это будут самые прохладные выходные со времен тем же периодом прошлого года. Это очень холодно. Ночами температура воздуха также будут местами опускаться до заморозков, до минус 2, как это было сегодня. В понедельник через дожди к нам придет теплый фронт циклона, и дневные температуры поднимутся в понедельник, вторник и среду. По предварительным данным 13-15 градусов, все это с дождями, но станет теплее ночью. От отрицательных температур через ноль перешагнет в сторону положительных значений, и в понедельник, вторник и среду температура воздуха ночью в центре города 6-8 местами до 10 градусов, а в области 4-6 градусов, но тем не менее это все же положительные температуры, и по идее из-за облачности и осадков заморозков уже не будет наблюдаться. Все эти заморозки только лиха беда начала, осень только началась. И, конечно же, поближе к концу октября общий фон температуры будет снижаться и заморозки будут наблюдаться чаще.
0: Алексей Сафонов, «Метеовеб». Вчера в Москве зафиксировали суточный рекорд атмосферного давления. Оно достигло 764 миллиметров ртутного столба. Предыдущий рекорд был установлен более 50 лет назад. Сегодня есть вероятность, что максимум снова обновится. Google представила новую флагманскую модель ИИ Gemini 4 Argon. По словам компании, она самая продвинутая в мире. Google говорит, что модель ставит рекорды в программировании и кибербезопасности, а лимит вывода увеличен до 1 000 000 токенов, что делает запросы дешевле. Стоимость доступа вдвое ниже Claude от Anthropic и в 5 раз ниже модели ChatGPT от OpenAI. До этого OpenAI отменил выпуск новой GPT Astra из-за угроз безопасности. Anthropic также приостанавливал обучение своих моделей. О том, действительно ли Google догоняет и обгоняет конкурентов, рассуждает гендиректор AI-эксперт Роман Душкин.
2: Каждый человек, он может выбирать себе модель не только потому, что у него есть доступ к ней. Не ко всем моделям можно получить доступ просто так. Тот же Anthropic сейчас начал блокировать уже доступ по VPN из тех регионов, с которыми он как будто бы не работает. Ну, пока из России к нему можно достучаться, но вот там,

0: Как-то они заблокировали нам доступ именно к Gemini, потому что они понимают, что это серьезные инструменты. Но Google, например, не блокирует доступ к своим другим сервисам. Gmail, календарь, документы и так далее.
1: Можем ли мы теперь считать, что Google обогнал Anthropic и OpenAI, если у вот этого Argonne смешанные результаты в тестах, но при этом он дешевле и уже решает сверхдлинные задачи, пока конкуренты приостанавливают обучение своих моделей из-за проблем с безопасностью?
0: В целом, да. Если Google снижает стоимость инференса на своих моделях, то, конечно, это пользователям будет полезно, особенно тем, которые именно за плату покупают токены. Доступ по API к моделям, он всегда платный. И вот чем ниже эта плата, тем ниже стоимость инференса. Это значит, что бизнес-процессы будут дешевле.
1: Временная ли это пауза у Anthropic и OpenAI, или вот такая реальная смена лидера в гонке ИИ, пусть и, может быть, не на долгий период?
0: Я не знаю, честно говоря, они остановили обучение своих моделей, или только сказали об этом. И мне кажется, это какие-то игры корпоративные. Если Anthropic, например, не выпустит следующую модель до конца года, то можно предположить, что они действительно замедлились. Но это тоже только гипотеза, предположение, потому что они могут у себя внутри контура держать и использовать там для своих внутренних задач новые модели.
2: Роман Душкин. На этой неделе главы американских IT-гигантов подписали соглашение с президентом Трампом о контроле над ИИ. Они обязались внедрить внутренний мониторинг модели, привлекать независимых аудиторов, отчитываться перед советами директоров. Документ не имеет силы закона. Трамп назвал его морально обязывающим и пошутил, что разработчики будут контролировать себя сами. Среди подписавшихся был и глава Google Сундар Пичай. Миноборнауки планирует сократить количество поступающих в вузы олимпиадников. Их родители против.
3: Спорная тема.
2: Обращение от недовольных
3: по делу.
2: Обращение от недовольных мы получаем в личные сообщения нашего телеграм-канала. В конце сентября Миноборнауки опубликовало проект приказа, согласно которому поступать в вузы без вступительных испытаний, то есть без сдачи ЕГЭ, смогут лишь победители определенных олимпиад. Ранее могли и призеры. Также сокращается перечень олимпиад, которые дают преимущество при поступлении. Что об этом думают родители, ректоры вузов и директора лицеев? Об этом Валерий Убадоев.
4: В среду Миноборнауки опубликовало новый приказ, в котором сократило перечень олимпиад для российских школьников на 26-27 учебный год. В списке значится 60 олимпиад, тогда как год назад их было 83. Из перечня пропала, например, Строгановская олимпиада по изобразительным и прикладным видам искусства, а это олимпиада первого уровня, то есть она является, точнее являлась, престижной и давала максимальное количество льгот при поступлении. Родители готовят своих детей к поступлению в вузы, начиная практически с младшей школы. Если же выбирать путь олимпиад, то это дополнительная нагрузка как на ребенка, так и на его родителей, и умственная, и финансовая. И тут мало того, что перечень олимпиад сокращается, так еще и право на поступление без вступительных испытаний планируют забрать у призеров и оставить его только за победителями, что следует из проекта другого приказа Миноборнауки. О позиции родителей нам рассказал отец двух сыновей олимпиадников из Подмосковья, который пожелал остаться анонимным.
5: Мы привлекаем дополнительно всяких репетиторов, а репетиторы сейчас очень ощутимых денег стоят. И ребенок старается и успеть и к олимпиаде подготовиться, и школу не завалить. И он двойную нагрузку тянет. Мы все тянем, успеваем, стараемся, и тут нам говорят, что не пригодится, шансы сократились. И мы не одни, все сейчас находятся в такой ситуации. То есть надо взвешивать, и вот получается, что у тебя один шанс. Либо ты затащишь СОЖ, либо все, ну, либо пролетишь как фанера над Парижем, потому что можешь по ЕГЭ показать 80 баллов, и тебе не хватит на твой вуз мечты.
4: Уточним, что в СОЖ — это Всероссийская олимпиада школьников. Она проводится по ряду различных предметов и считается наиболее престижной. Ее проект приказа Миноборнауки не касается. На этот документ уже были подготовлены возражения, продолжает адвокат, представитель математического сообщества олимпиадников, мама олимпиадницы Элеонора Шевчук.
6: Прежде всего, это прямо нарушает требования закона. А во-вторых, проект нарушает автономию вуза. Ранжирование подобного рода, то есть отделение призеров от победителей, ну это не просто дискриминация. Тут важный момент в том, что дети были не готовы к такому проекту. И все те дети, которые на сегодняшний момент имеют право поступления без вступительных испытаний, у нас оказываются за воротами. В любом случае, дети, которые занимаются олимпиадами, не бросят их, потому что олимпиада — это глубокое погружение в ту или иную науку. Это действительно призвание. Есть такое выражение «отступать некуда, позади Москва». Вот у нас позади дети и наше будущее. Это очень важно.
4: В этом году при

0: Главная кампания в ВУЗы была, возможно, самой резонансной. Ряд СМИ, и мы в том числе, сообщали о том, что олимпиадники и прочие льготники заняли большинство бюджетных мест в ряде топовых университетов. То есть тем, кто поступал по ЕГЭ, мест попросту не осталось. Местами даже тем, кто набрал 300 баллов по трем предметам. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов в интервью Business FM тогда говорил, что такие выпускники должны иметь право поступать в любой ВУЗ по выбранной ими специальности, так как это попросту максимальный возможный балл. Он говорил, что это показывает недостаточно сбалансированность систему приема. При этом стоит отметить, что олимпиадников в общей массе абитуриентов не так много. Консолидированных данных на этот год пока нет, но в прошлом году на бюджет поступили 619 тысяч человек. Из них почти 9,5 тысяч олимпиадников. Это 1.5% от общего количества. Но проблема в том, что они занимают самые востребованные места в самых топовых вузах. От этого и складывается ощущение, что олимпиадников слишком много. Кстати, их количество растет. В 2025 году поступивших без ЕГЭ было на 11% больше, чем в 2024. Важно, что вузы сами имеют право регулировать, по каким конкретно олимпиадам к ним можно поступить, не сдавая ЕГЭ. Продолжает ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин.
1: Вот этот принцип, что победители олимпиад концентрируются на самых модных местах, он как раз и приводит к тому, что они все забивают, и не остается мест для поступления по общему конкурсу. Конечно, победителей и призеров олимпиад должно быть немного. Это должен быть какой-то совершенно эксклюзивный контингент людей. Рассматривается мера, которая позволит только победителям олимпиад участвовать в процедуре поступления без вступительных испытаний. Конечно, это мера такая, достаточно чувствительная будет. Но, повторяю, наша задача взять лучших, и олимпиады — это не инструмент поступления изначально. Олимпиада — это интеллектуальные соревнования. Результат поступления по олимпиаде — это бонус.
0: При этом не стоит забывать и о том, что нередко сами школы поднимают среди учащихся тему олимпиад. Победители и призеры таких соревнований повышают рейтинги. Но сокращение перечня олимпиад и возможное поступление без ЕГЭ только для победителей – это ожидаемые меры, говорит директор лицея Высшей школы экономики Валерий Позынин.
2: Я не думаю, что это как-то значительно ослабит интерес к олимпиадам, потому что все равно это на сегодняшний момент хорошая существующая альтернатива поступления по единому экзамену. Просто не должно быть перекосов в сторону олимпиад, мне кажется, это правильно. Конечно, это вызывает переживания родителей, но в этом году летом переживания родителей поступающих были тоже колоссальные для всех, потому что действительно ситуация сложная создавалась, и результаты единого экзамена были неплохие, и все равно их не хватало для того, чтобы попасть на бюджетные места. Очень волнительная была ситуация, поэтому такое решение ожидаемое, я бы так сказал.
0: Некоторые родители предпочитают готовить ребенка к олимпиадам, потому что это в большинстве своем дает более глубокие знания по определенным предметам. Кроме того, олимпиады позволяют снизить неопределенность при поступлении, а ЕГЭ такие родители презрительно называют угадайкой. Но критика этого экзамена – это отдельная тема для разговора. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Business FM.
3: Business FM. Новости. Коротко.
4: 13:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Россия может вернуться к экспорту бензина, когда ситуация на внутреннем рынке стабилизируется. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на пленарном заседании Совета Федерации. По его словам, потребности северных регионов страны в топливе обеспечены в полном объеме. Власти и нефтяные компании провели большую работу по защите нефтеперерабатывающих заводов, создав пассивную защиту и усилив активную, что уже привело к сильному снижению ущерба, отметил вице-премьер. Он также добавил, что сейчас власти прорабатывают меры по поддержке нефтеперерабатывающих заводов и переносу сроков их модернизации. Правительство планирует сократить финансирование программы льготного автокредитования в 2027 году почти втрое заложенных ранее 20 миллиардов до 7 миллиардов рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы к проекту бюджета на ближайшую трехлетку. Так, на льготный лизинг предполагается направить 17 миллиардов вместо 37, на субсидии производителям газомоторной техники 3,7 миллиарда. Всего на 4 основные меры поддержки спрос может быть выделено 39,7 миллиардов рублей, что на 46% меньше, чем предусматривалось действующим трехлетним бюджетом. Потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 3,8% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют предварительные данные статистического управления Европейского Союза. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем, когда она составляла 3,2%. Консенсус прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал рост на 3,6%. Суд в Грузии освободил под залог 60-летнего Михаила Тимофеева, бывшего помощника экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В России Тимофеева обвиняют в соучастии в убийстве предпринимателя, однако правозащитники считают его преследование политически мотивированным. Сумма залога составила 50 тысяч лари, примерно 1,6 миллионов рублей. По словам адвокатов, для семьи Тимофеева эта сумма неподъемная. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 13:31 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Активы нового главы ФИДЭ Тимура Турлова могут быть конфискованы в России за финансирование ВСУ. Иск основателю казахстанского Freedom Housing подала Генпрокуратура. Представитель Турлова говорит, что из российского бизнеса тот давно вышел. Инвестиции, в которые что-то пошло не так. Сегодня в нашем эфире история про конфликт владельцев недвижимости и управляющие компании. Мы поговорили про этот конфликт и услышали версии обеих сторон. Лидером роста цен среди продуктов питания в России стал картофель. К концу августа килограмм стоил в среднем 59 рублей. Год назад было на 35% меньше. Правда, сейчас цены идут вниз в связи с новым урожаем. Эти и другие темы в нашем эфире. Активы нового главы Международной шахматной федерации Тимура Турлова могут быть конфискованы в России за финансирование Украины, пишет Коммерсант. По данным издания, Генпрокуратура подала иск к Турлову, основателю инвесткомпании Freedom Holding. Он казахстанский бизнесмен, сообщает, что поскольку фигурант иска и связанные с ним компании участвовали в финансировании противостоящих вооруженным силам России украинских структур, их могут признать экстремистами, а имущество обратить в доход государства. Представитель ответчика заявил, что из российского бизнеса Турлов давно вышел, а подробности исковых требований в Казахстане пока неизвестны.
3: Подробности.
6: Тимур Турлов родился и вырос в Москве. В 2008 году в 21 год основал Freedom Finance. Компания изначально специализировалась на предоставлении инвесторам доступа к американскому фондовому рынку. В 2012 году Freedom Finance вышла на казахстанский рынок. Впоследствии он постепенно стал основным операционным центром группы. Спустя несколько лет Турлов объединил активы в американскую публичную BNB Munai, переименованную во Freedom Holding. А в 2019 году этот холдинг первым среди финансовых компаний СНГ вышел на NASDAQ. После начала СВО Freedom Holding отделил российские активы от зарубежных. В 22-м Турлов отказался от российского гражданства в пользу казахстанского и продал бизнес Максиму Павалишину, тогда заместителю гендиректора и члену совета директоров Freedom Finance. После сделки структуры стали Цифробанком и Цифроброкером. Штаб-квартира переместилась в Алматы окончательно, а Турлов к осени вошел в топ-50 влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes. Во Freedom Holding заявили, что недоумевают по поводу сути и корректности иска Генпрокуратуры, изучают его, но не видят существенных рисков, активов и деятельности в России у холдинга нет. Суть требований неизвестна, но по данным СМИ, после разрыва с Россией Турлов активно инвестировал в Украину. Более 2 миллионов долларов в посольство Украины в Казахстане. Свыше 720 тысяч долларов казахстанским фондом, поддерживавшим Украину. А сам Freedom Holding направил 2 миллиона евро гуманитарной помощи через платформу United24, созданную по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.
5: На прошлой неделе Турлов возглавил ФИДЭ, Международную шахматную федерацию, и стал самым молодым президентом организации в ее истории. В ее программе цифровизация вида и финподдержка с инвестициями свыше 10 миллионов долларов. На этом посту Турлов сменил Аркадия Дворковича, который в июле был вынужден уйти в отставку из-за попадания в 21-й пакет санкций ЕС. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России по совместительству глава попечительского совета Федерации шахмат России, а на этой неделе ранее поздравил Тимура Тимура Турлова с избранием на такой ответственный пост. В интервью Рейтер Турлов сказал, что ФИДЕ продолжит соблюдать решение КАС о недопуске российских команд и выразил надежду на выполнение России условий для возвращения. А Турлов с 23 года также возглавляет Федерацию шахмат Казахстана Freedom Holdings. Его время правления вложил в казахстанские шахматы около 30 миллионов долларов и поддержал более 20 крупных турниров под эгидой ФИДЕ. Мы поговорили с бывшим партнером Турлова в России, гендиректором компании «Инфраструктура России» Станиславом Машакиным. У него есть проект в Казахстане «Акаши Дата Центр», где Турлов был бенефициаром. И спросили, какие активы остались в России у Тимура Турлова.
7: Господин Турлов продал в 23-м году весь свой бизнес в России. Конечно, у него не осталось каких-то бизнес-активов, но надо вспомнить, что он родился и вырос в Москве. Тут какие-то могут быть, велосипед, может быть, там квартира какая-то. И вообще, Российская Федерация — это родина человека.
4: Могут быть просто личные имущественные объекты для взыскания.
7: Да, что-то есть, но дело-то больше не в наличии имущества, как мне кажется, не это является причиной претензий, что у человека есть что забрать. Мне кажется, что тут вопрос к суду разобраться, есть ли там состав какое-то преступление, поскольку компания Freedom — это же международная компания, работает она в большом количестве стран, в Соединенных Штатах Америки, в Германии. И на Украине с 2017 года у них большой инвестиционный бизнес, как у любого международного брокера. Они к тому же еще являются там владельцами украинской биржи, Киеве, у них 24%, 12 филиалов у компании. Поэтому не исключено, что компания действует и платит налоги в враждующем государстве. Здесь такой сложный вопрос, тут можно разбираться во всех международных компаниях. И Голкол там работает, да? Могу точно сказать из личных знакомств, своего понимания деятельности компании Freedom Holding, они абсолютно точно не поддерживают никакие военные действия, операции, никогда никому не жертвовали денег на проведение военных действий. А вот гуманитарные какие-то проекты могут быть, тем более, если ты работаешь в этой стране.
4: А есть ли какие-то механизмы взыскания чего-либо через Казахстан, и как эта история может повлиять на инвестиционный климат и отношения в целом с Казахстаном?
7: Конечно, Казахстан является страной союзником. У нас есть такое сотрудничество по линии органов внутренних дел и судов. Другое дело, что была уже история с господином Турловым и с Freedom Holding, когда обеспечительные меры российский арбитражный суд принял, а казахстанский именно обеспечительные меры не обязан принимать. Только если конечное решение взыскать актив, вот это в Казахстане может быть принято. Здесь вопрос все равно повторной оценки, он присутствует, но и взаимного доверия.
5: Это был бывший партнер Турлова Станислав Машагин. С 22-го года Турлов и Freedom Finance Украины находятся под украинскими санкциями за связи с Россией. Лицензия компании приостановлена. Турлов называл включение себя и компании в санкционный список ошибкой, так как к моменту введения ограничений уже имел казахстанское гражданство. По его словам, Freedom Holding передал документы для исключения из списка, но по состоянию на 26-й год санкции продолжали действовать. Купили апартаменты, чтобы зарабатывать на аренде, а теперь еще и должны гостиницы. В Сочи конфликт между владельцами номеров пятизвездочного отеля и управляющей им компанией. Бизнес ФМ поговорил с обеими сторонами. Подробности у Олеси Савочкиной.
8: Более 400 владельцев апартаментов сочинского Marin Garden жалуются на гостиничного оператора Zon Hotel Group. По договору компания должна была каждый месяц платить им оговоренную сумму, а если отель заработает больше, еще и процент от выручки. Но с июня прежние платежи прекратились. Теперь Зонд предлагает сократить аренду более чем на 85%. Причем компания пересчитала ее с января, включая месяцы, за которые уже заплатила, и потребовала вернуть часть денег. Среди собственников – Виктория. Она купила в ипотеку небольшой номер с видом на море. Вместо ожидаемого дохода получила долги.
9: Купив номер в 2024 году, первую оплату получила я только в апреле 2026 года. За апрель и за май не заплатили, хотя договор с января. В текущем моменте 200 тысяч они должны нам за 3 месяца, а со 115 тысяч, которые они нам оплатили, 67 или 69 попросили вернуть. Говорит нам ательер, что СВО. Мы просто не можем выполнять перед вами обязательства.
10: Можете ли вы расторгнуть договор?
9: Да, только в судебном порядке. Иск уже подается в суд.
8: Собственники уверены, менять сумму аренды без их согласия нельзя. Их удивляет и другое. Зонд продолжала подписывать новые договоры даже в июле и августе, когда уже не платила. А подробного отчета о доходах отеля они так и не получили. Гендиректор и совладелец Zond Hotel Group Николай Филатов обещает вернуть прежние суммы, когда средний доход с номера в Сочи достигнет 90% от уровня 2024 года. Сокращение объясняет так.
11: У нас падение прошлому году порядка 45% по выручке. Фактически нет дохода. Люди не едут по всем понятным причинам. Когда вы подписывались договора в 2024 году, мы еще не понимали, насколько будет плохой сезон.
10: Готова ли компания предоставить собственникам подробную отчетность о загрузке, выручке, расходах?
11: Так она и предоставлена. Все необходимые цифры, данные, предоставлен доступ к бухгалтерской отчетности компании. Мы вынуждены пересчитывать аренду. Мы посчитали, мы можем вот такие-то суммы выплачивать. Кто-то из собственников на это согласились, где-то порядка 12-15%, кто-то нет.
8: По данным Hotel Advisors, за 8 месяцев загрузка гостиниц на побережье Сочи упала почти на 17%. Но владельцы апартаментов Marine Garden утверждают, что их отель переполнен. В сентябре некоторых гостей с брони пытались переселить в другую гостиницу. Собственники также говорят, что еще прошлой осенью Зонд передала в аренду номера туроператору Biblia Globus по заниженным ценам. Филатов подтвердил Business FM, что Biblia Globus выкупил около 40% номеров на год, и условия были даже выгоднее рыночных. Но и это не спасло от падения выручки. Зонд ссылается на пункт договора, позволяющий снизить аренду при определенных обстоятельствах. Комментирует адвокат, партнер юркомпании AT Legal Андрей Тарянников.
12: Если в договоре закреплена какая-то гарантированная выплата, то падение спроса обычно само по себе не позволяет отменить гарантированную выплату. Это предпринимательский риск оператора. Нужно проверить, какие исключения предусмотрены договором, законны ли они. Если же они ссылаются на падение турпотока, они должны подтвердить, что эти обстоятельства наступили, и мы должны проверить в договоре наличие такого условия. Если договор предусматривает определенные выплаты, по общему правилу пересчитать прошлые месяцы нельзя.
8: По словам адвоката, собственники могут через суд запросить документы о бронированиях и доходах и потребовать недостающие деньги. Еще один выход – расторгнуть договоры и сменить управляющую компанию. Изначально оператора выбрал сам застройщик. За отказ подписать с ним договор владельцам грозил штраф свыше 1,5 миллиона рублей. Сейчас девелопер ищет замену. В начале сентября, как пишут профильные СМИ, переговоры велись с 7 гостиничными компаниями. Однако ни одна не согласилась на фиксированные выплаты собственникам. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Business FM.
5: Картофель стал лидером по росту цен среди продуктов питания. По данным Росстат, к концу августа килограмм стоил в среднем 59 рублей, на 35% дороже, чем год назад. Однако с новым урожаем цены пошли вниз. За сентябрь картофель подешевел на 13,5%. С чем связаны такие скачки цен и чего ждать зимой, объясняет руководитель проекта «Ягодная академия», гендиректор информагентства «Fruit News» Ирина Кузей.
13: В прошлом году, в сезоне 2025 года, в России было перепроизводство картофеля и овощей борщевого набора. Собрали очень большой урожай, соответственно, цены резко упали. В этом году, когда объем урожая выровнялся, по сравнению с прошлым годом, цены оказались более высокими. А если говорить о снижении цен в осенний период, то самая низкая цена на картофель у нас, как правило, в октябре, начале ноября. К этому времени собирают весь урожай в большинстве регионов России. Та часть картофеля, которая не закладывается на хранение, единомоментно выходит на рынок. Дальше на реализацию будет уходить уже картофель из хранилищ. По мере того, как поставки картофеля выходят уже из хранилищ или поставляются из других стран, цена постепенно растет и достигает своего пика к концу весеннего периода. Весной Россия традиционно начинает импортировать часть картофеля из стран, где собирают зимний урожай. Египет, Бангладеш, Пакистан. Затем в конце весны, начале лета поступает картофель от наших южных соседей, преимущественно из Азербайджана. Когда наступает период массового урожая в России, Россия, наоборот, экспортирует картофель. Например, тот же самый Азербайджан. В этом году собирают меньше урожая, чем в прошлом. Скорее всего, импорта будут завозить больше, чем в прошлом году. Но в целом, по прогнозам Картофельного союза, урожай будет достаточно неплохим.
5: Ирина Козий, Фрут Ньюс. В этом году Минсельхоз рассчитывает собрать около 8 миллионов тонн картофеля, на 500 000 меньше, чем год назад. Но дефицит торговые сети не ожидают. Хотя, по данным Аккорд, более 80% картофеля на полках российского производства. А за год подорожал и остальной борщевой набор. Капуста на 32%, лук на 28%, свекла на 23%, морковь почти на 18%.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Легко ушло. Американец Артур Флегенхаймер, более известный как голландец Шульц, был одним из самых известных бутлегеров США времен сухого закона. Шульц был скупым до крайности. Годовой оборот его нелегальных пивоварен достигал 20 миллионов долларов, а он покупал рубашки по 2 бакса и жил в ветхой квартирке. Скопил Шульц, по слухам, около 100 миллионов в пересчете на современные деньги. В 1935-м прокурор Нью-Йорка Томас Дьюи устроил на голландца настоящую охоту. Тот, опасаясь ареста, укрыл свое богатство в Северных Апалачах, а точное место раскрыл лишь двум подручным. Всех троих в том же году нашли и расстреляли конкуренты из другой банды, а искатели удачи до сих пор буквально перекапывают горы в надежде найти наследство голландца Шульца. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
14: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
3: Бизнес и власть.
14: Магнит-маркеты Jumni попали в новый государственный реестр цифровых платформ, пишет Forbes. Изначально обе площадки были в списке Минэкономразвития. В окончательный перечень вошли 13 сервисов. Среди них Wildberries, Озон, Авито, AliExpress и платформы Яндекса. В министерстве объяснили, что магнит-маркет больше не соответствует требованиям. В случае с Jumni власти пока проверяют соблюдение российского законодательства.
3: Банкротство.
14: У основателя Player.ru Алексея Конышева выявили признаки преднамеренного банкротства, пишет Shoppers. Интернет-магазин закрылся в 2024 году после 22 лет работы. У компании закончились деньги на покупку товаров. Самого предпринимателя признали банкротом в феврале прошлого года. Сейчас кредиторы требуют с него 216 миллионов рублей. Если признаки преднамеренного банкротства подтвердятся, предпринимателю может грозить уголовное дело.
3: Отчеты и планы.
14: В ChatGPT появилась виртуальная примерка одежды и аксессуаров. Пользователи могут загрузить свои фотографии и посмотреть, как на них будет выглядеть вещь. Причем подойдет и обычный скриншот одежды из любого интернет-магазина. А все, что приглянулось, теперь можно сохранить в избранное и распределять по папкам.
3: Конфликты.
14: Итальянская компания добилась отмены регистрационного товарного знака «Балерина Капучино» в России. Ранее его оформил на себя предприниматель Сергей Бочаров, но компания «Офичино Коммуникационе» оспорила его права. «Балерина Капучино» – популярный интернет-персонаж, созданный с помощью ИИ – балерина с чашкой капучино вместо головы. Итальянцы представили документы, подтверждающие их права на изображение. Роспатент стал на их сторону и отменил регистрацию. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
5: Тринадцать сорок семь в Москве. Праздник не приходит. Это о предпринимателях, которые не могут попасть в реестр российских производителей Минпромторга. В нашу редакцию обратился бизнесмен, производящий медицинские изделия. И несмотря на то, что все производство здесь и комплектующие куплены внутри страны, он не может доказать отечественное происхождение продукции. Почему попадание в этот реестр называют праздником, и что говорят в других сферах? Голос бизнеса у Михаила Сафонова.
3: Бизнес говорит.
15: С 22 года гендиректор московской компании «Глобус» Владимир Косицын пытается попасть в реестр российских производителей Минпромторга, то есть доказать, что его продукция отечественного происхождения. Он резидент Сколково, производит медицинские изделия, в том числе дыхательные контуры, которые во время операции соединяют человека с оборудованием. Реестр нужен, чтобы участвовать в госзакупках, потому что на заказы от частных клиник выжить сложно. Для тех, кого в министерском списке нет, госзаказы в этой отрасли – полностью закрыты. Путь в реестр один – получить одобрение торгово-промышленной палаты. Она досконально проверяет все и отказывает. Владимир уже точно не помнит, сколько раз это происходило. 7 или 8. Сначала отказали, потому что не все комплектующие производились на предприятии в Москве, хотя делали их на российском же заводе в Петербурге. Перенесли всю цепочку производства в столицу. Снова безуспешно подавали заявки. Однажды, например, отказали из-за пунктуации.
16: У нас есть отказы, где они писали, что у вас запятые стоят не в соответствии с регистрационным удостоверением в документах, которые вы к нам подаете. И тоже отказывали нам на этом основании, представляете? Каждый отказ – это несколько месяцев работы заново над новым пакетом документов. А если этот отказ связан с регистрационным удостоверением о том, что нужно внести изменения в регистрационное досье, то здесь срок уже 8 месяцев, 10 месяцев.
15: Торгово-промышленная палата прислала довольно объемный ответ на наш запрос, в котором мы рассказали об этом конкретном кейсе. Если вкратце, предпринимателю рекомендовали детально изучить и неукоснительно соблюсти все требования, в том числе и те, что касаются запятых, а также обратиться в ТПП за консультацией, чтобы корректно заполнить заявку. Коллеги-бизнесмены подтверждают, в их отрасли доказать, что ты действительно российский производитель, сложно. Основатель компании «Бальнеомед» из Петербурга, поставляющая оборудование для санаториев «Нарек Айрумян», вспоминает похожие случаи. Кто-то указывает адрес своего завода, и, например, в заявке стоит дом с литерой «А». Она маленькая, а в документах от Росздравнадзора буква уже большая. Отказ. Или аудиторы торгово-промышленной палаты выясняют, что в комплектующих использовали немного зарубежной краски, на которую нет российских документов. Тоже до свидания.
17: Был случай, когда поставщик использовал краску, которая была произведена за пределами Российской Федерации и на которого не были соответствующие документы, то вот это может быть воспринято как основание, чтобы вернуть заявку. Купил корпус какой-то, либо какой-то блок питания, и на нем напечатана определенная краска с определенной маркировкой, вот они могут докопаться до таких мелочей.
15: Из любопытства мы попробовали узнать, есть ли такие же проблемы в других отраслях, так как нахождение в списке Минпромторга везде дает преференции в госзакупках. Председатель Фонда развития световой среды Евгений Долин несколько лет назад, когда работал в светотехнической компании, как раз занимался этой темой. И он не припоминает похожих случаев и считает, что тот, кто действительно хочет попасть в реестр российских производителей, туда попадает. И даже наоборот, по его мнению, в этом списке оказываются те, кто там быть не должен.
18: В большинстве случаев в моей практике торгово-промышленная палата объясняет, что именно не так сделано, и идет навстречу, поскольку задача наполнения реестра, она стоит. Наоборот, торгово-промышленная палата может сквозь пальцы посмотреть на нарушения и недобросовестно аудит провести.
15: Но есть еще один важный момент. В сфере медицинских изделий не только по понятным причинам особенный контроль, там еще и не так много производителей из России или ЕАЭС. По сути, это небольшой клуб, получающий госзаказ. Основатель компании «Бальнеомед» Нарек Айрумян говорит, что у производителей медизделий два главных праздника в жизни. Первый, когда они получают регистрацию Росздравнадзора, что тоже очень непросто. Второй, когда попадают в реестр Минпромторга.
17: Это прям праздник, все делятся друг другом. Ура, попали в реестр.
15: В итоге бизнесмен Айрумян, который так и не смог попасть в реестр, решил, что это не стоит траты денег и времени на бюрократию. И работает на частном рынке, где смотрят не на бумагу из правительства, а на качество. Для московского предпринимателя Владимира Косицына, который производит изделия для операций, жизненно важно участвовать в госзакупках. И он все еще в предвкушении праздника попадания в государственный реестр. Уже 4 года как. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Дарья Горшкова. Бизнес-ФМ.
5: Артем Дзюба заявил о завершении футбольной карьеры, но пока непонятно, в шутку или всерьез. Дзюба в последнее время проявлял себя не только, а может даже и не столько на поле, сколько в различных юмористических шоу. Об Артеме Дзюбе не только, как о футболисте Иван Медведев.
19: Футбольные регалии Артема Дзюбы не перечислить нельзя. Лучший бомбардир в истории российского футбола. Лучший бомбардир в истории сборной и в истории чемпионатов России. 4-кратный чемпион России. Четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года и так далее. Воспитанник «Спартака», успевший поиграть за «Зенит», «Локомотив», «Томь», «Ростов», «Тульский арсенал», «Тольяттинский акрон» и турецкий «Адана Демирспор». За это время Дзюба много раз успел побывать и героем, и антигероем. Конфликты с тренерами и с футбольными фанатами. И непростые отношения с огромной аудиторией всей страны. Дзюба ведет сборную вперед, массы восхищаются им. И с таким же рвением набрасываются после тех или иных ошибок, ставших достоянием общественности, комментирует спортивный журналист Александр Федоровский.
20: Артем Дзюба – это тот пример, когда говорится в поговорке «я не червонец, чтобы всем нравиться». Поэтому, безусловно, кто-то в Дзюбе видел талантливого, интересного футболиста, ну а кто-то связывал с его именем исключительно короткометражный фильм, в свое время ставший весьма популярным. Для меня Дзюба – это игрок, который прогрессировал всю свою карьеру, когда он стал расти во всех смыслах, и в смысле футбола, и в смысле топометрии. Он только добавлял именно в умном футболе. Потому что Дзюба, конечно, в российской истории, пожалуй, самый сильный футболист габаритного плана. То есть он не просто заколачивал гвозди сверху, но он прекрасно играл внизу. Он мог вести игру команду. Он, в принципе, по сути, был полудиспетчером таким. Единственное, что, по-моему, Дзюба никогда не делал, не исполнял штрафные удары. Все остальное он умел.
19: Но завершает ли Дзюба карьеру? На вопрос журналиста издания РБ «Спорт» о дальнейших планах Артем ответил так.
21: Артем, хотя бы один вопрос ответить по вашей карьере.
22: Карьера закончилась, все, ребят.
21: Вы завершили все. Официально.
22: Посмотрим, что официально я могу заявить, что поиграю на кубок за кого-нибудь.
21: Дальше что, медийная лига? Реал Мадрид.
19: Реал Мадрид. То есть Дзюба скорее отшутился. И в последние пару лет многие из тех, кто за футболом не следил вовсе, знают Дзюбу больше как постоянного гостя всевозможных юмористических шоу «Рунета». В паре с Леонидом Слуцким или сольно он успел сняться в «Что было дальше», в нескольких шоу с Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым, в «Натальной карте» и в других громких проектах. Впрочем, судя по комментариям зрителей этих шоу, качество юмора, которое выдавал там Дзюба, тоже можно назвать неоднозначным, что вполне в его стиле. Но бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин признался, что не удивится, если увидит, что Артем Дзюба продолжит карьеру в медиа.
23: Дзюба – легендарная личность для российского футбола. По крайней мере, у нас больше времени играть в большой теннис, а так, конечно, нужно обязательно сделать какой-нибудь прощальный матч глобального масштаба. Ну и, конечно же, потом он сам выберет, куда ему идти, или на тренерскую должность, или на какой-то спортивный менеджмент. Ну, может быть, он никуда не пойдет, а останется на телевидении, потому что многие говорили, что на телевидении платят намного больше, чем в футболе иногда. Поэтому будем надеяться, что мы его еще не раз увидим, куда мы без его юмора, без его шуток.
19: Но даже если медийная карьера у Артема Дзюбы не сложится, без работы он не останется точно. Как говорят в таких случаях, мужик он здоровый, крепкий, рукастый. Иван Медведев, Business FM.
5: Артем Дзюба не завершал карьеру, заявил агент-футболист. Он хочет забить 250 голов, еще поиграет, может. Были мысли о том, чтобы сыграть в Кубке России за какую-то команду. Говорится в его сообщении.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Ричард Брэнсон – ранняя пташка. Глава Virgin Group живет на личном острове и просыпается в 5 утра, когда в распахнутое окно начинает ярко светить карибское солнце. После пробуждения Брэнсон бежит заниматься кайтсерфингом. И лишь после укрощения волн миллиардер, разминавший восьмой десяток, позволяет себе позавтракать. Чаще всего на столе у него мюсли, фрукты и чай. Это любимый напиток британского бизнесмена. За день он выпивает до 20 чашек. Вплоть до вечера обычно продолжаются видеообзвоны представительств компаний в разных частях мира. Онлайн-конференции не прекращаются даже во время обеда. А вот ужинает Брэнсон традиционно с семьей и друзьями. Самые интересные идеи, по словам миллиардера, приходят к нему в голову как раз во время этих шумных застолий. Органайзер миллиардера на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В Москве, в студии Ирина Кучеренко. Япония расширила санкции в отношении России. В черный список включены еще 33 организации, 9 физических лиц и 35 судов. Обновленный перечень опубликован Министерством финансов страны. Под рестрикции попали, в частности, российские компании «Военторг» и «Уралдронзавод», а также ряд предприятий оборонной промышленности. Среди физических лиц указаны гендиректор в НИИР «Прогресс» Владислав Костин, замглавы Ростеха Дмитрий Леликов и топ-менеджер госкорпорации Василий Бровко. Также Япония ввела экспортные ограничения в отношении 4 организаций из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Александр Новак заявил о снижении ущерба нефтеперерабатывающим заводам. Власти России и нефтяные компании провели большую работу по их защите, создав пассивную защиту и усилив активную, заявил вице-премьер на пленарном заседании Совета Федерации. По его словам, нефтяные компании научились быстрее вводить НПЗ в строй после атак. Сейчас власти прорабатывают меры их поддержки и переносу сроков модернизации. Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о неготовности Европы к возможным войнам и гибридным угрозам из-за длительного приоритета мягкой силы. Он отметил, что континент инвестировал в социальное обеспечение, пенсии и другие социальные системы, но не уделял должного внимания военной промышленности и оборонным возможностям. Министр признал, что по оборонным расходам Бельгия долгое время была худшим учеником в классе НАТО и только в прошлом году достигла нормативного уровня в 2% ВВП. Он добавил, что за 18 месяцев на посту невозможно исправить ошибки прошлых 40 лет. Гендиректор Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров задержан в Москве по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на силовые структуры. В настоящее время проводятся следственные действия. В Роснедрах заявили, что оказывают содействие правоохранительным органам. Сегодня суд в Москве может избрать меру пресечения фигуранту. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 14 часов в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Безработица на историческом максимуме, а зарплаты у россиян растут. Об этом заявил, выступая в Совете Федерации, вице-премьер Александр Новак. Российскую экономику продолжают поддерживать и рост доходов населения, и высокая покупательская активность. А как оценивать ситуацию бизнес? Власти Киева собирают сегодня Совет обороны для решения вопроса с движением транспорта через мосты. По ним начались удары российскими беспилотниками. В городе сегодня огромные пробки. Bloomberg, между тем, утверждает, что в ближайшие пару недель могут пройти переговоры с участием России и Украины по вопросу прекращения огня в Черном море и поставкам зерна. Организовать контакты планируют Турция и ООН. Власти дали селлер Amazon налоговые отсрочки вслед за селлерами Wildberries. Послабление затронут тех, чей товар сгорел из-за атак дронов. Также обещают паузу в выездных проверках. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, зарплаты россиян растут, безработица на историческом минимуме, а потребительский спрос остается высоким. Такие данные привел вице-премьер Александр Новак, выступая в Совете Федерации. По его словам, рост доходов населения и высокая покупательская активность продолжают поддерживать российскую экономику.
0: Поддержку экономики сейчас продолжает оказывать доходы населения и потребительский спрос. Реальная заработная плата с начала года выросла на 6%, а реальные располагаемые доходы на 1.5%. Безработица находится на историческом минимуме 2,2%. На этом фоне мы отмечаем, что сохраняется высокая потребительская активность, и, по сути, это является одним из драйверов роста экономики. Суммарный оборот розничной торговли, платных услуг, общепита за 8 месяцев прибавил 4,5% в реальном выражении.
5: Это был Александр Новак, вице-премьер. А как ситуацию оценивают сами представители бизнеса? Мы спросили предпринимателей из перечисленных вице-премьером сфер, есть у них рост зарплаты и потребительского спроса, и насколько остро стоит проблема дефицита кадров. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Российские войска ночью нанесли новый удар по Киевской области. Минобороны сообщила о поражении автожелезнодорожного моста через Днепр. Из-за атак с ночи перекрыто движение по трем мостам. Через Днепр Южному, Патона и мосту метро движение в городе парализовали огромные пробки. В столице Украины срочно созывают Совет обороны для решения вопроса с движением транспорта через мосты. Владимир Зеленский в интервью изданию испанскому «Эль Пай» заявил, что Россия хочет вынудить украинцев покинуть Киев. А в интервью Financial Times он же заявил, что, по его информации, Владимир Путин приказал наносить удары по Украине, не соблюдая действовавшие ранее ограничения. Теперь правил нет, сказал он репортеру. Нью-Йорк Таймс пишет, что Минэнерго Украины предоставила европейцам документ, из которого следует, что Россия готовит мощные удары по украинской энергетике и водоснабжению. Обсудим это с политологом Георгием Бовтом, автором телеграм-канала «Бовт знает». Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
1: Здравствуйте.
5: Почему изменилась российская тактика? Действительно, раньше по мостам не били?
1: Во-первых, потому что могут.
5: Могли и раньше, но не делали.
1: Ну, видимо, были опасения по поводу прохождения ПВО. Сейчас ПВО ослаблено. Ну и кроме того, вторая причина – это откровенная эскалация ударов по инфраструктуре, что Путин анонсировал в начале сентября. И речь не идет только об объектах энергетики, как очевидно, но и практически по всей критической инфраструктуре без исключения.
5: Владимир Путин делал заявление на Валдайском форуме накануне. Можно ли найти в каких-то его словах объяснение тому, что происходит именно сейчас?
1: Я бы не стал искать конкретно в каких-то его именно словах это заявление. Мне кажется, что просто военное командование, ну и люди, которые принимают соответствующие решения, прочли сами послание Путина, месседж его именно таким образом, что надо идти по пути дальнейшей эскалации и усиления ударов. Ну, Путин, если говорить дословно, то он сказал о том, что он отвергает частичные перемирия всякие. Ну, а военные могли это понять как генштаб, как отмашку на то, чтобы усилить удары. Кроме того, Путин снова сослался на эпизод с выборами, когда Украина послала 1600 дронов, там около того, по, в том числе, там, избирательным участкам и так далее. И привел это в качестве аргумента того, что, дескать, говорили вот о переговорах, но Украина в день выборов сделала такое, поэтому, получив фашист гранату от советского солдата, как он процитировал поговорку.
5: Угу. А вот эта эскалация со стороны уже России, она может привести к каким-то существенным изменениям в конфликте, по вашим ощущениям?
1: С одной стороны, опыт истории показывает, что никакие удары по гражданской инфраструктуре никогда не решали исход войн. С другой стороны, приводили только к ожесточению, взаимному ожесточению противостоящих сторон. С другой стороны, мы видим, что характер современной войны меняется. Ну вот дроны — это, так сказать, самый яркий пример. Другой пример — то, что война на истощение, удары по экономике именно, а не на линии фронта по живой силе противника, вернее, не только по живой силе противника, приобретает, наверное, большее значение, чем это было во всех прежних войнах. Поскольку от состояния экономики зависит боеспособность армии.
5: Зеленский сегодня сказал в интервью «Эль Паис», что Россия хочет принудить украинцев покинуть Киев. Реалистичный прогноз с его стороны?
1: Пока нет. Я думаю, что пока это такое алармистское заявление. Но Зеленский, конечно, будет аргументировать затем вот тем, что сейчас происходит, свои удары по российской гражданской инфраструктуре. В частности, не только дронами, но и он активно пиарит созданную недавно баллистическую ракету. Говорит, что первый случай уже применения был. Это FP-9, так называемая, которая там летит где-то 1800, что ли, километров.
5: Ну, до Москвы типа долетит, если верить.
1: Чипа долетит, и, наверное, будет какой-нибудь показательный удар.
5: Смотрите, да, реакция Запада есть первая на удары по мостам со стороны Мерц, по крайней мере. Но такая странная. Вы нас не запугаете. А продолжение будет, я имею в виду, про то, как-то будет Запад реагировать или не заметит?
1: Ну, мосты дронами не разрушить. Эти мосты построены в расчете на ядерный удар. Выдержат они его или нет, никто не пробовал, но регулярный обстрел баллистикой, наверное, приведет к каким-то критическим повреждениям. Надо смотреть, как это дальше будет развиваться.
5: Спасибо большое за комментарий. Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает», был на прямой связи со студией. Другим темам. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер займется сопровождением стратегического развития бизнеса сети гипермаркетов «Глобус» в России. Он назначен членом наблюдательного совета компании, узнал РБК. С прошлого года «Гиперглобус» был полностью выделен из состава немецкой «Глобус Холдинг». Сейчас он самостоятельно руководит в России сетью из 21 гипермаркета. Владелец глобальный «Глобал Холдинг» Томас Брух объяснил решение о назначении Шрёдера необходимостью усиления экспертной поддержки. По его словам, многолетний опыт бывшего канцлера в политической и экономической жизни России позволит компании придерживаться ориентированного на диалог подхода и находить конструктивные решения в текущих условиях. А ранее в России были приведены под внешнее управление ряд западных компаний, а Владимир Путин называл Шрёдера наиболее предпочтительным переговорщиком со стороны Европы для выстраивания диалога с Россией. Комментирует эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
2: Гиперглобус – это семейный бизнес, существующий больше 100 лет. И то, что в 25-м году они отпочковали российский бизнес, это может быть техническая история абсолютно, которая может быть связана с тем, что политические давления в стране, где материнская компания существует, не испытывать, с одной стороны. С другой стороны, вот эти вот изменения в управлении, они, в общем-то, говорят о том, что какая-то защита интересов с точки зрения присутствия иностранного капитала и зарабатывания на российском ведении начинает контролироваться. С другой стороны, мы видим, что внешнее управление, например, недавнее, которое ввели в метро, связано напрямую с директором, который в свое время развивал компанию «Глобус» на российской земле. То есть появление «Глобуса» в нулевых годах связано с тем же самым Йохансеном, который сегодня возглавляет метро и на которого переписали практически все метро. Тоже вопрос договоренности. С третьей стороны, мы видим, что перешедшая под управление внешняя компания французская «Лиман» сегодня буфетную зону дает под кейтеринг уже непосредственно «Глобуса». А с точки зрения управленца Шрёдера, я считаю, что это очень хороший ввод его в российскую бизнес-среду, такой легитимный. Он человек с богатейшим опытом и в политике, и в бизнесе, для того, чтобы общаться со всей бизнес-элитой Российской Федерации и такой нетворкинг, который может оказаться сильно полезным не только с точки зрения «Глобуса». Все прекрасно помнят в нормальных взаимоотношениях нашего лидера со Шрёдером, которые были очень эффективные и очень профессиональные. Можно рассматривать, с одной стороны, что повлияло предложение Путина, и Шрёдера сделали главным по «Глобусу». А может, его сделали главным по «Глобусу» для того, чтобы войти в бизнес-среду и чтобы дальше какую-то сверхзадачу реализовать.
5: Это был Александр Анфиногенов, эксперт рынка товаров повседневного спроса. Сам Шрёдер заявил о важности поддержания экономической связи и инвестиций в Россию, выделив сектор обеспечения продовольствием как фундаментальную сферу сотрудничества.
3: Реклама. Авиационное биотопливо или привычный авиакеросин? В чем плюсы и минусы использования зеленого топлива для полетов? И насколько сложна технология его производства? Как применение биотоплива скажется на эффективности авиакомпаний? И что переход на новый энергоноситель будет означать для пассажиров? Об этом Кирилл Антонов, руководитель проекта биотоплива компании «Газпромнефть». В субботу, после полудня, на Бизнес ФМ. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Инструкция по применению.
6: Показания.
3: Потребность быть в курсе в любой момент.
6: Особые показания.
3: Дефицит времени.
6: Способ применения и дозы.
3: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
6: Передозировка.
3: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
6: Исключение.
3: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
6: Консультация с врачом не требуется.
3: Строго по делу. Руководитель российской сети кофеин Drinkit Александр Умаров. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
7: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни Drinkit растут как грибы после дождя, в то время как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
3: Глава российского бизнеса Drinkit Александр Умаров. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
9: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
10: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
24: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
25: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. No strings attached. Дословный перевод с английского «без привязанных веревочек». Представьте, что человек заметил под ногами купюру и наклонился, чтобы ее поднять. А в этот момент кто-то тянет за нитку, которой привязана банкнота, и богатство тотчас ускользает у неудачника из-под рук. Тут он и понимает, что угодил в ловушку. Фраза «no strings attached» означает, что все происходит без скрытого подвоха. Просто и прозрачно. В наши дни выражение часто употребляется при заключении сделок и подразумевает отсутствие каких-либо дополнительных условий, ограничений, обязательств и любого так называемого мелкого шрифта. Срочные переводы на Бизнес FM.
26: Время прочной позиции на глобальном рынке пока сохраняют автомобили с гибридным двигателем. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: 14:16 в Москве. Прошедшая ночь стала самой холодной в столичном регионе с начала осени. На машинах даже появилась первая наледь. В некоторых районах города было не больше плюс 3, а в Новой Москве температура упала до 0. Там уже зафиксировали заморозки. Сегодня в столице пасмурный день, но без осадков. Прямо сейчас температура плюс 11, возможно, прогреется даже до плюс 14 в течение дня. А чего ждать от погоды в выходные, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
27: Осень уже давно в своих правах, и начало октября, так же, как и середина, а особенно вторая половина октября, будут, конечно, достаточно холодными по сравнению с сентябрем, по температуре, по крайней мере, уж точно. Вот сегодня в Москве и Московской области наблюдались температуры достаточно низкие, до минус 2,7 доходила температура на уровне 2 метров на северо-западе области, и такие ночи с нами продолжатся. В субботу может быть заморозки, и в воскресенье могут быть заморозки, и потеплеет только к началу следующей недели. В пятницу в Москве температура воздуха не превысит 12 градусов. В субботу и воскресенье 10, и это будут самые прохладные дни на этой неделе. Это будут самые прохладные выходные со времен тем же периодом прошлого года. Это очень холодно. Ночами температура воздуха также будут местами опускаться до заморозков, до минус 2, как это было сегодня. В понедельник через дожди к нам придет теплый фронт циклона, и дневные температуры поднимутся в понедельник, вторник и среду по предварительным данным 13-15 градусов, все это с дождями, но станет теплее ночью. От отрицательных температур через ноль пересогнет в сторону положительных значений, и в понедельник, вторник и среду температура воздуха ночью в центре города 6-8 местами до 10 градусов, а в области 4-6 градусов, но тем не менее это все же положительные температуры, и по идее из-за облачности и осадков заморозков уже не будет наблюдаться. Все эти заморозки только лиха беда начала, осень только-только началась, и, конечно же, поближе к концу октября общий фон температур будет снижаться, и заморозки будут наблюдаться чаще.
5: Алексей Сафонов, Метеовеб. Вчера в Москве зафиксировали суточный рекорд атмосферного давления. Оно достигло 764 миллиметров ртутного столба. Предыдущий рекорд был установлен более 50 лет назад. Сегодня есть вероятность, что максимум снова обновится. Правительство дало селлерам Озон налоговые отсрочки вслед за продавцами Wildberries. Селлерам, чей товар сгорел из-за атак беспилотников, предоставляется отсрочка по уплате ряда налогов и страховых взносов, также приостановят выездные проверки. Получить меры поддержки могут предприниматели, компании которых зарегистрированы после декабря прошлого года, столкнувшиеся с ущербом в размере более 5% годового дохода. Платежи с августа 26 по июль 27 продлеваются на 12 месяцев, затем погашаются равными долями в течение года. С конца августа идентичные условия действуют для селлеров ВБ. Мы поговорили с селлерами двух крупнейших маркетплейсов.
8: «Бизнес говорит».
11: Председатель совета директоров сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац.
12: Во-первых, хорошо, это очень правильно, что государство в качестве мер поддержки использует именно какие-то вещи, связанные с налогами. То есть принцип, что если ты платишь налоги, то тебе государство помогает, я вообще предлагал еще, когда была эпидемия ковид. Но тогда вот эта идея вообще никак не была использована. Сейчас она использована частично. Второй момент, то, на мой взгляд, было бы, конечно, круче, было бы лучше, если бы решения были в виде именно денежной поддержки в рамках, ну, строго в рамках тех налогов, которые были заплачены государству за последние полгода, за последний год, именно по факту перечисления денег, налогов государству. Но в любом случае это шаг вперед в части взаимодействия государства и бизнеса, когда учитываются какие-то именно налоговые последствия как помощь.

0: пока оплатили некоторую часть.
1: Президент сети магазинов одежды «Баон» Илья Ярошенко.
2: Отличная мера. Мы очень рады. Лишь бы только что-то получить. Не как пандемию. Много обещали и почти ничего не выплатили. Товар на «Озон» у нас был застрахован. Мы это успели сделать после первых атак на «Валберес». И уже даже начали получать страховку. Не копейки, конечно, но и не то, на что рассчитывали. Но обещают, что будет еще. Правда, сейчас страховка сильно дорожает там. Будем думать, что делать. И еще вопрос, как эти 5% считать? От какой суммы? Кто это будет фиксировать? Как? Просто маркетплейсы некоторые очень неохотно делятся какой-либо информацией и что-то подписывают. Поэтому, ну, надеемся, как всегда надеемся, что нам еще остается.
1: Селлер «Эмиль», который продает на маркетплейсах игрушки, смесители, воздушные шары и автомобильные товары.
3: Это полное повторение решений с «Валбересом». Отсрочки по налогам, по НДФЛ для ИП. Все точно так же, как было с «Валбересом». Ctrl-C, Ctrl-V. В моем понимании это касается всех, у кого была страховка, не было страховки, то есть это не зависит. Если говорить конкретно про нас это не коснется. Почему? Потому что, когда начались бомбежки на Валбересе, мы сток вывозили как на Валберес, так и на Озон, поэтому мы потеряли на Озоне не так много, как на ВБ, хотя у нас товар был застрахован. Если говорить конкретно про выплаты от Ингострах, у нас сгорело товара на 7 миллионов выручки, ну, примерно. Нам выплатили на сегодняшний день 1,2 миллиона. У нас были ожидания 3 по тем коэффициентам, которые есть в кабинете Озон, от Ингострах, то есть для каждого товара там свой коэффициент. Соответственно, мы еще ждем выплаты до 3 миллионов. Озон давал нам новость о том, что эти выплаты будут, но позднее. Конкретных сроков нет.
1: Селлер, представитель компании «Белобувь» по продаже обуви Георгий Сажин.
4: Нам Озон тоже в личном кабинете ее прислал, но в части Озона мы точно не попадаем. Во-первых, потому что у нас не так много там погорело. Во-вторых, скорее всего, потому что у нас действует страховка, и нам будет выплачена эта компенсация. Что касается вообще мер поддержки. Я так понимаю, что похожие меры поддержки были приняты и по Валбересу, но у нас сейчас проблема осложняется тем, что у нас еще есть розничные магазины, и суммарный доход, который, кстати, пока не до конца понятно, как они определяют доход, это выручка или это прибыль, он у нас не превышает 5%, вот этот ущерб по Валбересу, но для нас все равно эта сумма, она существенна, которая у нас погорела, и если на нас эти меры поддержки не будут распространяться, ну, будет очень обидно. Поэтому нет, по Озону мы точно не претендуем на отсрочку. И что касается выплаченной суммы, то это буквально какие-то копейки, там 7-8 тысяч. Нам что-то выплатили при ущербе у нас около 150 тысяч, как мы раньше вот заявляли. Мы примерно такого же мнения придерживаемся. Более того, пока нету конкретных списков, что погорело. Озон пока не предоставил в личном кабинете.
5: Меры распространяются на компании ИП, имеющие действующий договор с юрлицом «Озон», компания «Интернет-решение». В середине сентября страховой партнер «Маркетплейс Ингострах» также выплатил продавцам первый транш компенсации на более чем 8 миллиардов рублей тем продавцам, чей товар был застрахован. Следующую компенсацию «Озон» обещал оплатить после окончания инвентаризации. Google представила новую флагманскую модель и Gemini 4 Argon. По словам компании, она самая продвинутая в мире. Google говорит, что модель ставит рекорды в программировании и кибербезопасности, а лимит вывода увеличен до 1 миллиона токенов, что делает запросы дешевле. Стоимость доступа вдвое ниже Claude от Anthropic и в 5 раз ниже модели ChatGPT от OpenAI. А до этого OpenAI отменил выпуск новой GPT Astra из-за угроз безопасности. Anthropic также приостанавливал обучение своих моделей. О том, действительно ли Google обгоняет конкурентов, рассуждает гендиректор AI-эксперт Роман Душкин.
6: Каждый человек, он может выбирать себе модель не только потому, что у него есть доступ к ней. Не ко всем моделям можно получить доступ просто так. Тот же Anthropic сейчас начал блокировать уже доступ по VPN из тех регионов, с которыми он как будто бы не работает. Ну, пока из России к нему можно достучаться, но вот там начали писать, что из Гонконга, например, к Anthropic уже через VPN даже не подключиться. Второй момент, это когда люди интуитивно ощущают некие маркеры моделей, языковые такие маркеры, которые более комфортные в общении конкретному человеку. То есть вот Gemini, он так топорно рубит предложения, например. Мне это не очень нравится, поэтому я с ним не работаю. Я чаще всего работаю с моделями Opus, Anthropic Claude Opus. Говорить о том, что сейчас вот этот Gemini 4 Argon получил какую-то новую функциональность, какие-то новые фишки, я сомневаюсь. Если там что-то оно и получило, то это там какие-нибудь количественные отличия, то есть ничего качественного.

0: нету. Чтобы Google не писал в своих пресс-релизах, скорее всего, это какое-то маркетинговое завлечение большего числа пользователей к ним. Так-то они заблокировали нам доступ именно к Gemini, потому что они понимают, что это серьезные инструменты. Но Google, например, не блокирует доступ к своим другим сервисам. Gmail, календарь, документы и так далее.
1: Можем ли мы теперь считать, что Google обогнал Anthropic и OpenAI, если у вот этого Argonne смешанные результаты в тестах, но при этом он дешевле и уже решает сверхдлинные задачи, пока конкуренты приостанавливают обучение своих моделей из-за проблем с безопасностью?
0: В целом, да. Если Google снижает стоимость инференса на своих моделях, то, конечно, это пользователям будет полезно, особенно тем, которые именно за плату покупают токены. Доступ по API к моделям, он всегда платный. И вот чем ниже эта плата, тем ниже стоимость инференса. Это значит, что бизнес-процессы будут дешевле.
1: Временная ли это пауза у Anthropic и OpenAI, или вот такая реальная смена лидера в гонке ИИ, пусть и, может быть, не на долгий период?
0: Я не знаю, честно говоря, не остановили обучение своих моделей или только сказали об этом. И мне кажется, это какие-то игры корпоративные. Если Anthropic, например, не выпустит следующую модель до конца года, то можно предположить, что они действительно замедлились. Но это тоже только гипотеза, предположение, потому что они могут у себя внутри контура держать и использовать там для своих внутренних задач новые модели.
2: Роман Душкин, гендиректор компании AI-эксперт. На этой неделе главы американских ИИ-гигантов подписали соглашение с президентом Трампом о контроле за ИИ, обязавшись внедрить внутренний мониторинг моделей, привлекать независимых аудиторов и отчитываться перед советами директоров. А документ не имеет силы закона. Трамп назвал его морально обязывающим и пошутил, что разработчики будут сами себя контролировать. Сундар Пичай, глава Google, также был среди подписавшихся.
3: Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 14:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Александр Новак назвал основные риски для развития российской экономики, в числе внешних, замедления мировой экономики, регионализации торговли и санкционные ограничения. Внутренние, более длительный период жестких монетарных условий и дефицит кадров, сказал вице-премьер на правительственном часе в Совете Федерации. Он назвал представленный прогноз умеренно консервативным и подчеркнул, что ценовая конъюнктура может оказаться лучшей, по его словам. Словам, это может положительно сказаться на бюджете и экономике России. Расходы на нацпроект «Молодежь и дети» могут сократить почти на 7% в 2027 году и на 20% в 2028. В будущем году на эти цели предлагается направить около 545 миллиардов рублей, в 2028 – 529 миллиардов. Сокращение затронет в том числе проекты по строительству и ремонту школ, созданию современных кампусов, а также программу «Педагоги и наставники». В правительстве объяснили изменения перераспределением финансирования. Приоритет хотя отдать завершению уже начатых объектов. При этом строительство школ в 2027 году планируют профинансировать в полном объеме. В 41 районе Татарстана введен режим чрезвычайной ситуации из-за заморозков. Глава республики Рустам Миниханов подписал соответствующий указ. В конце сентября температура воздуха в Татарстане опускалась ниже нуля. Это привело к гибели части посевов и создало угрозу продовольственной безопасности, говорится в указе. Особый режим установлен до особого распоряжения. Уровень реагирования определен как региональный. Мошенники придумали новую схему обмана от имени Федеральной налоговой службы. Об этом рассказали РИА Новостям в финансовом университете при правительстве. Сначала аферисты отправляют жертве бумажные уведомления с требованием исправить декларацию или подтвердить доходы. Затем присылают это письмо на электронную почту, в котором находится фишинговая ссылка на поддельный сайт ФНС, где для авторизации нужно ввести логин, пароль или другие личные данные. Украденную информацию аферисты могут использовать для новых атак и сбора персональной информации. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Лайн 3 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Российская платежная система А7 никогда не проводила транзакции в интересах Ирана. Об этом компания заявила в комментарии Бизнес FM. Ранее США внесли А7 в санкционный список за связи с Тегераном. На работу компании это не влияет, заявили в А7. А Активы нового главы ФИДЕ Тимура Турлова могут быть конфискованы в России за финансирование Украины. Иск основателю казахстанского Freedom Holding подала Генпрокуратура. Представитель Турлова заявляет, что из российского бизнеса тот давным-давно вышел. ЕС закрыл для Киева возможность досрочного получения кредита и потребовал проведения реформ, пишет Bloomberg. Таков был ответ на просьбу Украины выделить дополнительное финансирование в 27 миллиардов евро. Сегодня, впрочем, у Киева другие заботы. Сегодня собирается Совет обороны в связи с начавшимися ударами российскими беспилотниками по мостам через Днепр в украинской столице. Эти и другие темы в нашем эфире. В санкционный список США против Ирана попало 7, на которые приходится около 20% внешнеторговых операций российского бизнеса. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США, УФАК, считает созданного в России платежного агента А7 Network теневой банковской системой, которую Тегеран использует для обхода санкций с помощью глобальной сети субагентов. Мера принята в рамках кампании «Экономический изгой», направленной против Ирана. По данным американского Минфина, услугами А7 пользовались Центробанк Ирана, Сир Хамас. Неделю назад в этот же SDN-лист антииранских санкций попал ВТБ. Как раз в то время ряд платежей через ВТБ Шанхай зависли, рассказали бизнес-ФМ клиенты банка. Как дела обстоят сейчас? Будут ли трудности у А7, говорит гендиректор компании VM-Partner. Partners, которая в том числе консультирует бизнес по вопросам международных транзакций, Дарья Мушта.
5: По ВТБ у нас платежи проходят, вопросов нет. То есть ВТБ Шанхай без проблем у нас на позапрошлой неделе уходили платежи. А с А7 мы работаем чуть меньше, потому что они просто менее гибкие. Да, платежи доходят чуть дольше. Понятное дело, потому что там большой поток клиентов. Ну, за счет того, что там довольно низкая стоимость, да, там перевода. Поэтому я думаю, скорее всего, сильно это не отобразится, потому что, ну, вот, насколько я знаю, у них довольно большая структура, которая позволит через какие-то юрисдикции все-таки находить варианты. Не думаю, что это вот прям сильно негативный тренд. Опять же, как правило, когда у одной системы какие-то проволочки, всегда есть система финансовых агентов, которые всегда подставляют плечо и за счет нейтинга позволяют своевременно провести платежи. Мы, на самом деле, через А7, когда работали, мы работали только по несрочным платежам, потому что понимали, что там сроки отправки денег иногда бывало 2-3 дня, да, и у нас уже контрагент все получал, а иногда бывало неделю, две, возврат. Поэтому здесь я так подозреваю, что так или иначе точно найдут варианты. И опять же, на текущий момент не могу сказать, что то, что они попали под санкции, сразу непосредственно закрыли там все какие-то дверки и возможные платежи. Поэтому я бы сейчас просто посмотрела на опыт других людей, послушала, что сами о себе говорят. Но вчера мне звонили, опять же, предлагали с ними работать активно, а не только по Китаю, по другим странам. И, честно говоря, ну вот их относительно там цена-качество, я была довольна очень. А7, поэтому, честно говоря, даже как это, ничего плохого в их сторону говорить не хочется.
6: Не все критично так, как выглядит.
5: Нет, не все критично, потому что, да, с ВТБ такая вот новость, и мы буквально там на следующий день отправляем платеж, у нас все хорошо улетело, без проблем.
2: Дарья Мушта, компания VM Partners. А7 категорически отвергает обвинение УФАК. В пресс-службе компании Business FM заявили, что А7 никогда не проводила транзакции в интересах Ирана и террористических организаций и не обслуживала связанные с ними структуры. Обвинение назвали откровенной ложью, клеветой, и добавили, что новые попытки санкционного давления на работу А7 не влияют. Платежный агент уже находится под вторичными санкциями ЕС с июля прошлого года. Тогда же в августе США включили в санкционный список его компании ООН А7 и ООО А7 агент. В ближайшие пару недель могут пройти переговоры с участием России и Украины по вопросу прекращения огня в Черном море и поставкам зерна, утверждает Bloomberg со ссылкой на источники. Сейчас о том, что активы нового главы Международной шахматной федерации Тимура Турлова могут быть конфискованы в России за финансирование Украины. Об этом пишет «Коммерсант». По данным издания, Генпрокуратура подала иск Турлову, основателю инвесткомпании Freedom Holding, он казахстанский бизнесмен. Сообщается, что поскольку фигурант иска и связанные с ним компании участвовали в финансировании противостоящих вооруженным силам России украинских структур, их могут признать экстремистами, а имущество обратить в доход государства. Представитель ответчика заявил, что из российского бизнеса Турлов давно вышел, а подробности исковых требований в Казахстане пока неизвестны.
3: Подробности
7: Тимур Турлов родился и вырос в Москве. В 2008 году в 21 год основал Freedom Finance. Компания изначально специализировалась на предоставлении инвесторам доступа к американскому фондовому рынку. В 2012 году Freedom Finance вышла на казахстанский рынок. Впоследствии он постепенно стал основным операционным центром группы. Спустя несколько лет Турлов объединил активы в американскую публичную BNB Munai, переименованную во Freedom Holding. А в 2019 году этот холдинг первым среди финансовых компаний СНГ вышел на NASDAQ. После начала СВО Freedom Holding отделил российские активы от зарубежных. В 2022-м Турлов отказался от российского гражданства в пользу казахстанского и продал бизнес Максиму Павалишину, тогда заместителю гендиректора и члену совета директоров Freedom Finance. После сделки структуры стали цифробанком и цифроброкером. Штаб-квартира переместилась в Алматы окончательно, а Турлов к осени вошел в топ-50 влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes. Во Freedom Holding заявили, что недоумевают по поводу сути и корректности иска генпрокуратуры, изучают его, но не видят существенных рисков. Активов и деятельности в России у холдинга нет. Суть требований неизвестна, но по данным СМИ, после разрыва с Россией Турлов активно инвестировал в Украину. Более 2 миллионов долларов в посольство Украины в Казахстане. Свыше 720 тысяч долларов казахстанским фондам, поддерживавшим Украину. А сам Freedom Holding направил 2 миллиона евро гуманитарной помощи через платформу United24, созданную по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.
2: На прошлой неделе Турлов возглавил ФИДЕ, Международную шахматную федерацию, и стал самым молодым президентом организации в ее истории. А в его программе была цифровизация вида, финансовая поддержка с инвестициями свыше 10 миллионов долларов. На этом посту Турлов сменил Аркадия Дворковича, который в июле был вынужден уйти в отставку из-за попадания в 21-й пакет санкций ЕС. А в интервью Рейтер Турлов сказал, что ФИДЕ продолжит соблюдать решение КАС о недопуске российских команд и выразил надежду на выполнение России условий для возвращения. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, глава попечительского совета Федерации шахмат России, на этой неделе поздравлял Турлова с избранием на такой ответственный пост. Каковы будут последствия, если претензии генпрокуратуры к Турлову действительно касаются экстремизма, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
8: Разные органы исполнительной власти, они, в общем-то, живут-то по своей траектории и далеко не всегда координируют действия друг с другом. У Минспорта свои задачи, у Генпрокуратуры свои. И они, конечно, в своей деятельности могут друг другу мешать, потому что, ну, понятно, что если сейчас Турлова признают экстремистом, конечно, это серьезно затруднит возвращению Российской шахматной федерации в международные турниры. При этом, например, совершенно очевидно, что Дегтяреву, когда его назначали министром спорта, ему четко поставили задачу вернуть российский спорт на международную арену. Видим, определенные успехи здесь есть. Поэтому и в шахматах тоже, я думаю, был расчет на то, что уход Дворковича будет способствовать тому, что шахматы вернутся на мировую арену. Спорт, как известно, важный для России. Вот только что прошла мужская олимпиада, которую Узбекистан выиграл без России. И это заметно. Возможно, сейчас, когда вот эта история может стать реально большой проблемой, на уровне первых лиц там какая-то коммуникация произойдет, потому что ведь пока же еще такого статуса нет, речь идет о такой возможности. Возможно, вот такая коммуникация уже на уровне первых лиц органов власти, она к какому-то общему знаменателю эту историю подведет. Но если такое решение будет вынесено, конечно, это станет серьезной проблемой, и даже не только с точки зрения шахмат, потому что вот тут вся логика возвращения России в мировой спорт, она немножко разрушается. Ну, потому что мы же все время говорим, мы этого хотим, мы готовы услышать ту сторону, мы готовы выполнить там определенные требования, они ведь тоже выдвигаются, но мы при этом не возмущаемся.
2: Константин Симонов, профессор финансового университета. Мы поговорили с бывшим партнером Турлова в России, гендиректором компании «Инфраструктура России» Станиславом Машагиным. У него есть проект в Казахстане, Акаши дата-центр, где Турлов был бенефициаром. И спросили, какие активы в России у Турлова остались.
9: Господин Турлов продал в 23-м году весь свой бизнес в России. Конечно, у него не осталось каких-то бизнес-активов, но надо вспомнить, что он родился и вырос в Москве. Тут какие-то могут быть, ну, велосипед, может быть, там квартира какая-то. И вообще, как бы Российская Федерация – это родина человека.
10: Могут быть просто личные имущественные объекты для взыскания.
9: Да, что-то есть, но дело-то больше не в наличии имущества, как мне кажется. Не это является причиной претензии, что у человека есть что забрать. Мне кажется, что тут вопрос к суду, разобраться, есть ли там состав какое-то преступление. Поскольку компания Freedom, это же международная компания, работает она в большом количестве стран, в Соединенных Штатах Америки, в Германии. И на Украине с 2017 года у них большой инвестиционный бизнес, как у любого международного брокера. Но они к тому же еще являются там владельцами украинской биржи, в Киеве у них 24%, 12 филиалов у компании. Поэтому не исключено, что компания действует и платит налоги в, ну, как бы, в враждующем государстве. Здесь такой сложный вопрос, тут можно как бы разбираться во всех международных компаниях. И Голкол там работает, да? Могу точно сказать из там, личных знакомств, своего понимания деятельности компании Freedom Holding, они абсолютно точно не поддерживают никакие военные действия, операции, никогда никому не жертвовали денег на проведение военных действий. А вот гуманитарные какие-то проекты могут быть, тем более, если ты работаешь в этой стране.
10: А есть ли какие-то механизмы взыскания чего-либо через Казахстан, и как эта история может повлиять на инвестиционный климат и отношения в целом с Казахстаном?
9: Конечно, Казахстан является страной союзником. У нас есть такое сотрудничество по линии органов внутренних дел и судов. Другое дело, что была уже история с господином Туловым и с Freedom Holding, когда обеспечительные меры российский арбитражный суд принял, а казахстанский именно обеспечительные меры не обязан принимать. То есть, только если конечное решение там взыскать актив, вот это в Казахстане может быть принято. Здесь вот вопрос все равно повторной оценки, он присутствует, но и взаимного доверия.
2: Станислав Машагин, глава компании «Инфраструктура России». Турлов и Freedom Finance Украины с 22 года находятся под украинскими санкциями за связь с Россией. Лицензия компании приостановлена. Турлов называл включение себя и компании в санкционный список ошибкой, так как к моменту введения ограничений уже имел казахстанское гражданство. По его словам, Freedom Holding передал документы для исключения из списка, но по состоянию на 26 год санкции продолжали действовать.
3: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Stick your oar in. Буквально с английского это означает «вставить свое весло». Иногда бывает, что в сугубо деловой разговор вмешивается посторонний человек, чтобы выразить свое мнение. Как правило, в предмете разговора он не разбирается. Попытки вывести его из беседы игнорирует и продолжает настойчиво давать советы. Вот это и называется «stick your oar in». В России бы сказали «вставить свои 5 копеек». Срочные переводы на «Бизнес FM». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
12: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
3: Бизнес и власть.
12: Магнит-маркеты Джумни попали в новый государственный реестр цифровых платформ, пишет Forbes. Изначально обе площадки были в списке Минэкономразвития. В окончательный перечень вошли 13 сервисов. Среди них Wildberries, Озон, Авито, Алиэкспресс и платформа Яндекса. В министерстве объяснили, что магнит-маркет больше не соответствует требованиям. В случае с Джум власти пока проверяют соблюдение российского законодательства.
3: Банкротство.
12: У основателя Play.ru Алексея Конышева выявили признаки преднамеренного банкротства, пишет Shoppers. Интернет-магазин закрылся в 2024 году после 22 лет работы. У компании закончились деньги на покупку товаров. Самого предпринимателя признали банкротом в феврале прошлого года. Сейчас кредиторы требуют с него 216 миллионов рублей. Если признаки преднамеренного банкротства подтвердятся, предпринимателю может грозить уголовное дело.
3: Отчеты и планы.
7: ChatGPT появилась виртуальная примерка одежды и аксессуаров. Пользователи могут загрузить свои фотографии и посмотреть, как на них будет выглядеть вещь. Причем подойдет и обычный скриншот одежды из любого интернет-магазина. А все, что приглянулось, теперь можно сохранить в избранное и распределять по папкам.
3: Конфликты.
7: Итальянская компания добилась отмены регистрационного товарного знака «Балерина Капучино» в России. Ранее его оформил на себя предприниматель Сергей Бочаров, но компания «Офичино Коммуникационе» оспорила его права. «Балерина Капучино» – популярный интернет-персонаж, созданный с помощью ИИ. Балерина с чашкой капучино вместо головы. Итальянцы представили документы, подтверждающие их права на изображение. Роспатент стал на их сторону и отменил регистрацию. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В Москве. Давайте посмотрим на ситуацию на рынке. Прямо сейчас российские индексы теряют почти 0,8%. Индекс Мосбиржи 2262 пункта, индекс РТС 856 пунктов. Рубль чуть-чуть, буквально на 1 копейку падает к юаню или на 0,1%. А 12,43 стоит. Внебиржевой курс доллара сейчас 83,39. Ну и евро 93,75. Вообще практически без движений на валютном рынке, так или иначе. А нефть, обращаем внимание, падает. Сейчас потери в 2,5%. Сорт Brent снова ниже $100 ушел. WTI сейчас 89,52. Тут потери еще больше, 3,6%. А в выходные будет заседание ОПЕК+. Будут обсуждать добычу. На итоги, наверное, могут как-то повлиять на рынок. Обо всем сейчас поговорим. К нам присоединяется руководитель управления аналитических исследований Avi Capital Дмитрий Александров. Здравствуйте, Дмитрий.
13: Добрый день.
2: Ну, наверное, сейчас самая горячая тема, и это все-таки нефтяная. Она у нас действительно, а нефть, я имею в виду, ниже 100. Чего ждать от опековцев?
13: Ну, у нас она, если верить данным нам Reuters, Плаца, Аргус, цена выше, да, другое дело, что там вопрос,
2: сколько. Но мы не знаем, сколько реально. Даже, на самом деле.
13: Да, если бы мы знали, что это за цена, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Поэтому, в принципе, такой, может, я бы даже не сказал, что это какое-то там, может быть, рождение нисходящего движения или что-то еще, скорее нет, потому что мы видели уже, как и Brent, и WTI колебались вокруг 100, переходили вверх и вниз, тут очень большая зависимость от того, что в твитах появляется, от того, что Иран пишет или делает, поэтому сложно тут очень что-то такое в виде тренда сейчас отрисовать, хотя движение, естественно, может в любое время состояться, заседание ОПЕК, естественно, как-то повлиять может, другое дело, что вот в нынешнем формате проблем, да, которые и вызвали эту высокую цену в значительной мере, сама по себе возможность для маневра со стороны ОПЕК весьма ограничена, потому что и Саудовская Аравия подвергается атакам, и ее трубопровод, который идет на Красное море, да, соответственно, потенциально оттуда возможна отгрузка, и когда он работает, оттуда отгрузка почти полностью компенсирует проблемы, связанные с Персидским заливом и Армузским проливом. Вот. Поэтому как бы очень сложно что-то тут предсказывать относительно фактических объемов, которые даже в случае увеличения квот могут выйти на рынок чисто физически. То есть не говоря уже о всех других странах, да, значит, чья добыча заперта в значительной мере внутри Персидского залива. Вот, поэтому тут такое движение получается, с одной стороны, рваное и нервное, с другой стороны, оно, по сути, в сравнительно узком диапазоне в последнее время удерживается.
2: Давайте о больном. Я про российский фондовый рынок. Потери сейчас 0,8%, почти 2,300 мы так и не удержали. Ну, в общем, никто особо не удивился. И вообще очень вяло идут торги. Это когда-нибудь прекратится? Что может стать, в общем, движением для этого, триггером каким-то?
13: Обязательно. Здесь похожая такая консолидация. Все немножечко устали от таких многообещающих, но промежуточных заявлений. Никакого решительного как бы движения ни в сторону прям совсем эскалации. То есть, как сказать, нет триггерного события, да, которое могло бы уже обрушить котировки, и, естественно, нет никакого пока позитива, который мог бы дать возможность расти. И это характерно не только для акций, в облигациях абсолютно такая же история, потому что бюджет специфический, он специфически кусками начинал освещаться, да, его параметры сначала довольно сильно пугал, потом вроде бы успокоились. ЦБ дал очень мягкий комментарий относительно бюджета. Как бы все в значительной мере уже загружены бондами, причем физлица тоже, да, переоценка у моих отрицательная, это давит и на желание что-то делать на рынке акций, если говорить о физлицах, об институционалах, если говорить, это давит очень сильно на желание что-то покупать еще агрессивно на рынке облигаций, на валютном блоке, да, на российского облигационного рынка, там сильный подъем доходности мы видим, да, и там, в общем, в районе 9% занимают очень качественные сейчас имена, и вторичка там находится 9-10, и на первичке тоже в районе 9% выходят многие. Поэтому это вот очень хорошо отражает такое осеннее состояние, не знаю, там условно предзимок, да, никто не готов, естественно, продавать здесь уже сильно, потому что, ну, вроде как не на чем, но покупать тем более не на чем, и все просто вот выжидают, чтобы хоть что-то получилось, либо, по крайней мере, какая-то дополнительная положительная переоценка позиции просто накопилась, за счет купонов, промежуточных дивидендов и так далее.
2: Угу. У нас в этот самый предзимок два события предстоит еще. Во-первых, заседание ЦБ по ставке, а во-вторых, американские выборы. Это может как-то повлиять или нет? Пару минут у нас.
13: Может повлиять, естественно, ЦБ с мягким комментарием, расширенным в отношении бюджета, может вдохнуть оптимизм, если Минфин выйдет, не знаю, например, разместит крупный объем флоутеров, да, сейчас, и тогда из оставшихся 2,5, чуть сюда, триллионов рублей, станет понятно, что фиксированными выпусками будет, выпусками с фиксированным купоном будет привлекаться сравнительно небольшой объем, и он тогда легче гораздо привлечется, не будет давления на доходности, и это из-за сегмента ОФЗ может и ниже пойти по сегментам этот оптимизм, да, свободная часть освобождающихся денег, может быть, перейдет и туда. А в акциях выборы могут как-то повлиять, ну, уже по факту, как бы поражение республиканцев будет скорее негативно влиять, конечно, но это очень опосредованно сейчас для российского рынка будет акция, я думаю, потому что, ну, прежде всего будут важны заявления, а там как бы не очень пока понятно, какие они могут быть со стороны демократов, если они не приедут.
2: Так, нам уже связь намекает, что время у нас заканчивается буквально. Дмитрий, да, у нас время закончилось, к сожалению. Спасибо большое за комментарии. Руководитель управления аналитических исследований AV Capital был на прямой связи со студией. Ну, извините, что так скомканно у нас завершилась. Связь, конечно, иногда, в общем, подкидывает сюрпризы.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования прерынков от платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 9 октября. На сцене театра «Маска» юбилейный вечер театрального агентства «Арт-партнер» продюсера Леонида Робермана. 30 лет агентство открывает новые имена и создает спектакли, которые заставляют смеяться, плакать и замирать от восторга. Зрителей ждет живой праздник театрального искусства с участием Алексея Гуськова, Ольги Остроумовой, Сергея Маковецкого, Леонида Ермольника, Игоря Верника, Виктории Толстогановой и других. Подробнее на artpartner.ru. 12+.
14: Первое в деле. Первое легальное казино «Иль Ридотто» было открыто в 1638 году в Венеции, в церкви святого Моисея. Так власти пытались контролировать расцвет азартных игр в республике. К Казино закрылось через полтора века, когда Святой Престол окончательно признал, что игра на деньги – дело богопротивное. Первые в деле. На Бизнес FM. Таблица приумножения. С Алексеем Завьяловым.
15: С Артем Демченко, исполнительным директором по развитию диджитал-коммуникации с клиентами Сбер-инвестиции, всю неделю мы обсуждали систему быстрых переводов ценных бумаг, которая позволяет в несколько кликов перевести свои портфели от одного брокера к другому. Итак, Артем, резюмируем. В чем все-таки ключевые преимущества системы быстрых переводов?
16: Во-первых, это удобно. Клиент может всего в несколько кликов перевести свои активы к одному брокеру и в одном приложении полностью видеть весь свой портфель. Может оперативно управлять и реагировать на любые рыночные изменения, которые происходят. Во-вторых, можно выбрать для себя самые выгодные условия обслуживания. Например, наши тарифы признаны лучшими по версии FrankRG для большинства категорий инвесторов, в том числе и для новичков. Мы отменили комиссию за торговлю любыми биржевыми фондами и на первичные размещения. И для клиентов предлагаем кэшбэк до 15 миллионов рублей за перевод активов к нам. Ну и приветственные акции в подарок при открытии первого брокерского счета. А также бесплатно гарантированные обеспечение на едином брокерском счете. В целом, для рынка это тоже большой плюс. Он станет более конкурентным, так как теперь за пару минут можно получить или потерять клиента. А это уже значит, что нужно сделать все, чтобы инвестор получил все возможные преимущества.
15: Артем, ну даже вот в 5 программах невозможно передать всю полноту информации. Многие, наверное, хотят все это узнать подробнее. Вот что вы в этом плане порекомендуете?
16: Да, конечно. У нас 8 октября состоится главное инвестиционное событие года – форум Сбер-инвестиции «Настоящее будущее». Он станет местом встречи ключевых экспертов, инвесторов, представителей бизнеса и рынка. На форуме мы поговорим о том, что ждет рынок, во что инвестировать, и о том, как искусственный интеллект меняет инвестиции. Обсудим ЦФА и криптовалюты. Регистрируйтесь, чтобы не пропустить трансляцию, или обращайтесь к своему клиентскому менеджеру, чтобы послушать экспертов вживую.
14: Таблица приумножения на Business FM. Партнер проекта ПАО «Сбербанк». 8 октября. Инвестиционный форум «Сберинвестиции. Настоящее будущее». Подробности и регистрация на sberbank.ru/sberinvestconf. 0+. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В 14.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Иркутской области выявили особо опасную инфекцию. Власти региона провели совещание с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Губернатор Игорь Кобзев заявил, что все выявленные контактные лица взяты под медицинское наблюдение. На сегодня у них нет никаких признаков заболевания, и результаты лабораторных исследований отрицательные. Районную больницу в Шелихове закрыли на карантин. Кобзев не уточнил, о какой инфекции идет речь. Между тем, телеграм-каналы Шот и Мэш пишут, что речь идет о сотруднице противочумного института, которая вернулась из рабочей поездки в Бурятию, где ранее фиксировали очаг чумы на границе с Монголией. Источник РЕН-ТВ сообщил, что с заболевшим пациентом контактировали почти 200 человек. У части госпитализированных есть симптомы, однако, по данным источника, это не означает заражение чумой. В Москве задержан гендиректор Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новостям в силовых структурах. Взятка может быть связана с выдачей лицензии, уточнили ТАСС в правоохранительных органах. Максимальное наказание по статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. В настоящее время проводятся следственные действия. В Роснедрах заявили, что оказывают содействие правоохранительным органам. Сегодня суд может избрать меру пресечения. Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен заявил о неготовности Европы к конфликтам и гибридным угрозам. По его словам, европейские страны десятилетиями отдавали приоритет социальной защите и мягкой силе, пренебрегая оборонными возможностями и промышленностью. В результате при возможном конфликте у ЕС ничего нет. Министр признал, что по оборонным расходам Бельгия долгое время была худшим учеником в классе НАТО. Страна, стоявшая у истоков НАТО и Евросоюза, отдавала предпочтение дипломатии. Только в прошлом году Бельгия достигла нормативного уровня в 2% ВВП, поднявшись с минимального уровня в 0,97% в 2014 году. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Business FM. Радио не на словах, а на деле.
3: Главные темы.
2: 15 часов в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Власти Киева собирают сегодня Совет обороны для решения вопроса с движением транспорта через мосты. А по ним начались удары российскими беспилотниками. В городе сегодня огромные пробки. Метро через метропост, метромост над Днепром также на данный момент не ходит. Откуда такая эскалация и к чему приведет? Вице-премьер Новак выступил сегодня в Совете Федерации и отчитался о том, что рост доходов населения и высокая покупательская активность продолжают поддерживать российскую экономику. Google представила свою новую флагманскую модель Gemini 4 Argon. Она утверждает, что ее продукт самый продвинутый в мире, при этом стоит вдвое дешевле Claude от Anthropic и в 5 раз дешевле ChatGPT от OpenAI. Эти и другие темы в нашем эфире. Российские войска этой ночью нанесли новый удар по Украине, в том числе по мостам. Минобороны России сообщила о поражении автожелезнодорожного моста через Днепр. Украинские СМИ сообщают, что с ночи было перекрыто движение суммарно по 3 мостам через реку. Это мосты Южный, Потона и Метромост. В Киеве образовались масштабные пробки. Позднее сообщили, что один из мостов частично возобновил работу. Созвали Совет обороны Киева для решения вопроса с движением транспорта. Владимир Зеленский в интервью газете «Эль Паис» заявил, что Россия такими ударами хочет вынудить украинцев покинуть Киев. Британский Financial Times Зеленский, находясь в бомбоубежище, сказал, что Путин отдал приказ наносить удары, не соблюдая действовавшие ранее ограничения. Теперь правил нет, сказал Зеленский репортеру. Нью-Йорк Таймс пишет, что Москва планирует нарастить удары в преддверии зимы. Газета утверждает, что Россия готовит мощные атаки по украинской энергетике и водоснабжению, лишив таким образом крупные города света, отопления и воды. По данным издания, российские войска также собираются отключить украинский АЭС от сети ударами по распределительным устройствам. Газета напоминает, что прошлая зима для Украины и так была тяжелой. Из-за перебоев многие жители на полдня оставались без электричества. Некоторые объекты с тех пор были восстановлены, но с новыми российскими реактивными дронами украинское ПВО не справляется, отмечает Нью-Йорк Таймс. Мы обсудили ситуацию с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает». Почему изменилась российская тактика? Действительно, раньше по мостам не били.
17: Во-первых, потому что могут.
2: Могли и раньше, но не делали.
17: Видимо, были опасения по поводу прохождения ПВО. Сейчас ПВО ослаблено. Ну и кроме того, вторая причина – это откровенная эскалация ударов по инфраструктуре, что Путин анонсировал в начале сентября. И речь не идет только об объектах энергетики, как очевидно, но и практически по всей критической инфраструктуре без исключения.
2: Владимир Путин делал заявление на Валдайском форуме накануне. Можно ли найти в каких-то его словах объяснение тому, что происходит именно сейчас?
17: Я бы не стал искать конкретно в каких-то его именно словах это заявление. Мне кажется, что просто военное командование, ну и люди, которые принимают соответствующие решения, прочли сами послание Путина, месседж его именно таким образом, что надо идти по пути дальнейшей эскалации. Путин, если говорить дословно, то он сказал о том, что он отвергает частичные перемирия всякие. Ну, а военные могли это понять как генштаб, как отмашку на то, чтобы усилить удары. Кроме того, Путин снова сослался на эпизод с выборами, когда Украина послала 1600 дронов по, в том числе, избирательным участкам. Привел это в качестве аргумента того, что, дескать, говорили вот о переговорах, но Украина в день выборов сделала такое, поэтому, получив фашист-гранату от советского солдата, как он процитировал поговорку.
2: Вот эта эскалация со стороны уже России, она может привести к каким-то существенным изменениям в конфликте, по вашим ощущениям?
17: С одной стороны, опыт истории показывает, что никакие удары по гражданской инфраструктуре никогда не решали исход войн. Приводили только к ожесточению противостоящих сторон. С другой стороны, мы видим, что характер современной войны меняется. Ну вот дроны — это, так сказать, самый яркий пример. Другой пример — то, что война на истощение, удары по экономике именно, а не на линии фронта по живой силе противника, вернее, не только по живой силе противника, приобретает, наверное, большее значение, чем это было во всех прежних войнах, поскольку от состояния экономики зависит боеспособность армии.
2: Зеленский сегодня сказал в интервью «Эль Паис», что Россия хочет принудить украинцев покинуть Киев. Реалистичный прогноз с его стороны?
17: Пока нет. Я думаю, что пока это такое алармистское заявление. Но Зеленский, конечно, будет аргументировать за тем, вот, тем, что сейчас происходит, свои удары по российской гражданской инфраструктуре. В частности, не только дронами, но и он активно пиарит созданную недавно баллистическую ракету. Говорит, что первый случай уже применения был. Это FP-9, так называемая, которая там летит где-то 1800, что ли, километров.
2: Но до Москвы типа долетит, если верить.
17: Типа долетит, и, наверное, будет какой-нибудь показательный удар.
2: Да, реакция Запада есть первая на удары по мостам со стороны Мерц, по крайней мере. Но такая странная, вы нас не запугаете. А продолжение будет, я имею в виду, про то, как-то будет Запад реагировать или не заметит?
17: Мосты дронами не разрушить. Эти мосты построены в расчете на ядерный удар. Выдержат они его или нет, никто не пробовал. Но регулярный обстрел баллистикой, наверное, приведет к каким-то критическим повреждениям. Надо смотреть, как это дальше будет развиваться.
2: Это был Георгий Бовт. Агентство Bloomberg сообщало между тем, что представители Турции и ООН планируют провести переговоры с участием России и Украины по вопросу прекращения огня в Черном море и поставкам зерна. Встречи, как утверждается, могут пройти в первой половине октября, а посредником выступят представители Швейцарии. Также агентство сообщало, что Евросоюз отказался ускорять выплаты по кредиту Украине. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ». Когда одобрение торгово-промышленной палаты – настоящий праздник. В нашу редакцию обратился представитель медизделий, который пытается попасть в реестр Минпромторга, чтобы выйти на рынок госзакупок. Почему это не так-то просто? Позже подробности. А сейчас о заявлениях вице-премьера Новака. Зарплаты россиян растут, безработица на историческом минимуме, а потребительский рынок остается высоким. Такие данные привел заместитель председателя правительства Александр Новак, выступая в Совете Федерации. По его словам, рост доходов населения и высокая покупательская активность продолжают поддерживать российскую экономику.
18: Экономики сейчас продолжают оказывать доходы населения и потребительский спрос. Реальная заработная плата с начала года выросла на 6%, а реальные располагаемые доходы на 1.5%. Безработица находится на историческом минимуме 2,2%. На этом фоне мы отмечаем, что сохраняется высокая потребительская активность, и, по сути, это является одним из драйверов роста экономики. Суммарный оборот розничной торговли, платных услуг, общепита за 8 месяцев прибавил 4,5% в реальном выражении.
2: Это был вице-премьер Александр Новак. А как ситуацию оценивает сам бизнес? Мы спросили у предпринимателей из перечисленных вице-премьером сфер, есть у них ли рост зарплаты и потребительского спроса, и насколько остро стоит проблема дефицита кадров. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнесов». Google представила новую флагманскую E-модель Gemini 4 Argo. По словам компании, она самая продвинутая в мире. Google говорит, что модель ставит рекорды в программировании и кибербезопасности, а лимит вывода увеличен до 1 000 000 токенов, что делает запросы дешевле. Стоимость доступа вдвое ниже Claude от Anthropic и в 5 раз ниже модели ChatGPT от OpenAI. До этого OpenAI отменил запуск новой GPT Astra. Из-за угроз безопасности Anthropic также приостанавливал обучение своих моделей. О том, действительно ли Google обгоняет конкурентов, говорит гендиректор АЯ эксперт Роман Душкин.
19: Каждый человек, он может выбирать себе модель не только потому, что у него есть доступ к ней. Не ко всем моделям можно получить доступ просто так. Тот же Anthropic сейчас начал блокировать уже доступ по VPN из тех регионов, с которыми он как будто бы не работает. Ну, пока из России к нему можно достучаться, но вот там начали писать, что из Гонконга, например, к Anthropic уже через VPN даже не подключиться. Второй момент, это когда люди интуитивно ощущают некие маркеры моделей, языковые такие маркеры, которые более комфортные в общении конкретному человеку. То есть вот Gemini, он так топорно рубит предложение, например. Мне это не очень нравится, поэтому я с ним не работаю. Я чаще всего работаю с моделями Opus, Anthropic Claude Opus. Говорить о том, что сейчас вот этот Gemini 4 Argon получил какую-то новую функциональность, какие-то новые фишки, я сомневаюсь. Если там что-то оно и получило, то это там какие-нибудь количественные отличия, то есть ничего качественного нету. Чтобы Google не писал в своих пресс-релизах, скорее всего, это какое-то маркетинговое завлечение большего числа пользователей к ним. Так-то они заблокировали нам доступ именно к Gemini, потому что они понимают, что это серьезные инструменты. Но Google, например, не блокирует доступ к своим другим сервисам. Gmail, календарь, документы и так далее.
1: Можем ли мы теперь считать, что Google обогнал Anthropic и OpenAI, если у вот этого Argon смешанные результаты в тестах, но при этом он дешевле и уже решает сверхдлинные задачи, пока конкуренты приостанавливают обучение своих моделей из-за проблем с безопасностью?
19: В целом, да. Если Google снижает стоимость инференса на своих моделях, то, конечно, это пользователям будет полезно, особенно тем, которые именно за плату покупают токены. Доступ по API к моделям, он всегда платный. И вот чем ниже эта плата, тем ниже стоимость инференса. Это значит, что бизнес-процессы будут дешевле.
1: Временная ли это пауза у Anthropic и OpenAI, или вот такая реальная смена лидера в гонке ИИ, пусть и, может быть, не на долгий период?
0: Я не знаю, честно говоря, они остановили обучение своих моделей или только сказали об этом. И мне кажется, это какие-то игры корпоративные. Если Anthropic, например, не выпустит следующую модель до конца года, то можно предположить, что они действительно замедлились. Но это тоже только гипотеза, предположение, потому что они могут у себя внутри контура держать и использовать там для своих внутренних задач новые модели.
2: Роман Душкин, гендиректор компании AI-Expert. На этой неделе главы американских IT-гигантов подписали соглашение с президентом Трампом о контроле над ИИ. Они обязались внедрить внутренний мониторинг моделей, привлекать независимых аудиторов и отчитываться перед советами директоров. Документ не имеет силы закона. Трамп назвал его морально обязывающим и пошутил, что разработчики ИИ будут контролировать себя сами. Среди подписавшихся была глава Google Сундар Пичай.
3: Бизнес FM. Инструкция по применению.
20: Показания.
3: Потребность быть в курсе в любой момент.
20: Особые показания.
3: Дефицит времени.
20: Способ применения и дозы.
3: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
20: Передозировка.
3: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
20: и, очевидно, уже в курсе.
3: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
20: Консультация с врачом не требуется.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
21: Студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Александр Новак заявил о снижении ущерба нефтеперерабатывающим заводам от ударов. Власти и нефтяные компании провели большую работу по их защите, создав пассивную защиту и усилив активную, заявил вице-премьер на пленарном заседании Совета Федерации. По его словам, нефтяные компании научились быстрее вводить НПЗ в строй после атак. При этом ситуация остается напряженной, признал Новак. Сейчас Кабмин прорабатывает меры их поддержки и переносу сроков модернизации. Александр Новак также обозначил основные риски для развития российской экономики, в числе внешних, замедления мировой экономики, регионализация торговли и санкционные ограничения. Внутренние – более длительный период жестких монетарных условий и дефицит кадров. Вице-премьер назвал представленный прогноз умеренно консервативным и подчеркнул, что ценовая конъюнктура может оказаться лучше. По его словам, это может положительно сказаться на бюджете и экономике России. Правительство планирует почти втрое сократить финансирование программы льготного автокредитования в будущем году, заложенных ранее 20 миллиардов до 7 миллиардов рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы к проекту бюджета на ближайшую трехлетку. В частности, на льготный лизинг предполагается направить 17 миллиардов рублей вместо 37. Всего на 4 основные меры поддержки авторынка может быть выделено около 40 миллиардов рублей, что на 46% меньше, чем предусматривалось действующим трехлетним бюджетом. В России с 1 декабря вводятся новые правила возврата билета на поезда дальнего следования. ФАС утвердила прогрессивную шкалу. Чем раньше пассажир сдает билет, тем меньше удержат. Максимальный сбор составит 10% стоимости билета, сообщили в РЖД. Так, за 45 суток и более 1%, от 30 до 44 суток 3%, от 10 до 29 5% и за 9 суток и менее 10%. Новые правила будут действовать только для билетов, купленных с 1 декабря. Для приобретенных до 30 ноября включительно сохранится прежний сбор 3 рубля 70 копеек. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: В Москве. Прошедшая ночь стала самой холодной в столичном регионе с начала осени. На машинах даже появилась первая наледь. В некоторых районах было не больше плюс 3, а в Новой Москве температура упала до 0. Там уже зафиксировали заморозки. Сегодня в столице ожидается пасмурный день без осадков. Чего ждать от погоды? Выходные, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
5: Осень уже давно в своих правах, и начало октября, так же, как и середина, а особенно вторая половина октября, будут, конечно, достаточно холодными по сравнению с сентябрем, по температуре, по крайней мере, уж точно. Вот сегодня в Москве и Московской области наблюдались температуры достаточно низкие, до минус 2,7 доходила температура на уровне 2 метров на северо-западе области, и такие ночи с нами продолжатся. В субботу может быть заморозки, и в воскресенье могут быть заморозки, и потеплеет только к началу следующей недели. В пятницу в Москве температура воздуха не превысит 12 градусов. В субботу и воскресенье 10, и это будут самые прохладные дни на этой неделе. Это будут самые прохладные выходные со времен тем же периодом прошлого года. Это очень холодно. Ночами температура воздуха также будут местами опускаться до заморозков, до минус 2, как это было сегодня. В понедельник через дожди к нам придет теплый фронт циклона, и дневные температуры поднимутся в понедельник, вторник и среду по предварительным данным 13-15 градусов, все это с дождями, но станет теплее ночью. От отрицательных температур через ноль перешагнет в сторону положительных значений, и в понедельник, вторник и среду температура воздуха ночью в центре города 6-8 местами до 10 градусов, а в области 4-6 градусов, но тем не менее это все же положительные температуры, и по идее из-за облачности и осадков заморозков уже не будет наблюдаться. Все эти заморозки только лиха беда начала, осень только началась, и, конечно же, поближе к концу октября общий фон температур будет снижаться, и заморозки будут наблюдаться чаще.
2: Алексей Сафонов, Метеовеб. Вчера в Москве зафиксировали суточный рекорд атмосферного давления. Оно достигло 764 миллиметров ртутного столба. Предыдущий рекорд был установлен более 50 лет назад. Сегодня есть вероятность, что максимум снова обновится. Дальше канцлер Германии Герхард Шрёдер займется сопровождением стратегического развития бизнеса сети гипермаркетов «Глобус» в России. Он назначен членом наблюдательного совета компании. С прошлого года «Гиперглобус» был полностью выделен из состава немецкой «Глобус Холдинг». Сейчас он самостоятельно руководит в России сетью из 21 гипермаркета. Владелец глобальной «Глобус Холдинг» Томас Брух объяснил решение о назначении Шрёдера необходимостью усиления экспертной поддержки. По его словам, многолетний опыт бывшего канцлера в политической и экономической жизни России позволит компании придерживаться ориентированного на диалог подхода и находить конструктивные решения в текущих условиях. Ранее в России были переведены под внешнее управление ряд западных компаний, а Владимир Путин называл Шрёдера наиболее предпочтительным переговорщиком со стороны Европы для выстраивания диалога с Россией. Комментирует эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
6: Гиперглобус – это семейный бизнес, существующий больше 100 лет. И то, что в 25-м году они отпочковали российский бизнес, это может быть техническая история абсолютно, которая может быть связана с тем, что политические давления в стране, где материнская компания существует, не испытывает, с одной стороны. С другой стороны, вот эти вот изменения в управлении, они, в общем-то, говорят о том, что какая-то защита интересов с точки зрения присутствия иностранного капитала и зарабатывания на российском деньгах начинает контролироваться. С другой стороны, мы видим, что внешнее управление, например, недавнее, которое ввели в метро, связано напрямую с директором, который в свое время развивал компанию «Глобус» на российской земле. То есть появление «Глобуса» в нулевых годах связано с тем же самым Йохансеном, который сегодня возглавляет метро и на которого переписали практически все метро. Тоже вопрос договоренности. С третьей стороны, мы видим, что перешедшая под управление внешняя компания французская «Лиман» сегодня буфетную зону дает под кейтеринг уже непосредственно «Глобуса». А с точки зрения управленца Шрёдера, я считаю, что это очень хороший ввод его в

0: Правительство дало селлерам Озон налоговые отсрочки вслед за продавцами Wildberries. Селлерам, чей товар сгорел из-за атак беспилотников, предоставляется отсрочка по уплате ряда налогов и страховых взносов. Также приостановят выездные проверки. Получить меры поддержки могут предприниматели, компании которых зарегистрированы после декабря прошлого года, столкнувшиеся с ущербом в размере более 5% годового дохода. Платежи с августа 26 по июль 27 продлеваются на 12 месяцев, затем погашаются равными долями в течение года. С конца августа идентичные условия действуют для селлеров ВБ. Мы поговорили с селлерами двух крупнейших маркетплейсов.
1: Бизнес говорит.
2: Председатель совета директоров сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац.
3: Во-первых, хорошо, это очень правильно, что государство в качестве мер поддержки использует именно какие-то вещи, связанные с налогами. То есть принцип, что если ты платишь налоги, то тебе государство помогает, я вообще предлагал еще, когда была эпидемия ковид. Но тогда вот эта идея вообще никак не была использована. Сейчас она использована частично. Второй момент, что, на мой взгляд, было бы, конечно, круче, было бы лучше, если бы решения были в виде именно денежной поддержки в рамках, ну, строго в рамках тех налогов, которые были заплачены государству за последние полгода, за последний год, именно по факту перечисления денег, налогов государству. Но в любом случае это шаг вперед в части взаимодействия государства и бизнеса, когда учитываются какие-то именно налоговые последствия как помощь. Если говорить конкретно по нам, то ни одна из наших компаний под данную программу помощи точно не помогает. Мы не имели отдельных юрлиц для работы на маркетплейсе строго вот под отгрузки на конкретный маркетплейс, поэтому нет, у нас ни одно юрлицо под эти программы помощи не попадает. Если мы говорим именно про пожар на складах Озона, то у товара у нас был застрахован по страховке Озона. Мы какие-то выплаты получили, но с выплатами Озона пока на текущем момент. Есть следующая проблема, что инвентаризации пока не проведено, соответственно, никаких документов по выплатам, то есть деньги пришли, а документов по выплатам пока нет. Соответственно, какую часть нам оплатили, когда оплатят остальное и так далее, ну, пока оценить сложно, понятно, что пока оплатили некоторую часть.
2: Президент сети магазинов одежды «Баон» Илья Ярошенко.
4: Отличная мера. Мы очень рады. Лишь бы только что-то получить. Не как пандемию. Много обещали и почти ничего не выплатили. Товар на Озон у нас был застрахован. Мы это успели сделать после первых атак на Wildberries. И уже даже начали получать страховку. Не копейки, конечно, но и не то, на что рассчитывали. Но обещают, что будет еще. Правда, сейчас страховка сильно дорожает там. Будем думать, что делать. И еще вопрос, как эти 5% считать? От какой суммы? Кто это будет фиксировать? Как? Просто маркетплейсы некоторые очень неохотно делятся какой-либо информацией, что-то подписывают. Поэтому, ну, надеемся, как всегда надеемся, что нам еще остается.
2: Селлер «Эмиль», который продает на маркетплейсах игрушки, смесители, воздушные шары и автомобильные товары.
5: Это полное повторение решений с Валберисом. Отсрочки по налогам, по НДФЛ для ИП. Все точно так же, как было с Валберисом. Ctrl-C, Ctrl-V. В моем понимании это касается всех, у кого была страховка, не было страховки, то есть это не зависит. Если говорить конкретно про нас, нас это не коснется. Почему? Потому что, когда начались бомбежки на Валбересе, мы сток вывозили как на Валберес, так и на Озон, поэтому мы потеряли на Озоне не так много, как на ВБ, хотя у нас товар был застрахован. Если говорить конкретно про выплаты от Ингострах, у нас сгорело товара на 7 миллионов выручки, ну, примерно. Нам выплатили на сегодняшний день 1,2 миллиона. У нас были ожидания 3 по тем коэффициентам, которые есть в кабинете Озон, от Ингострах, то есть для каждого товара там свой коэффициент. Соответственно, мы еще ждем выплаты до 3 миллионов. Озон давал нам новость о том, что эти выплаты будут, но позднее. Конкретных сроков нет.
2: Селлер, представитель компании «Белобувь» по продаже обуви Георгий Сажин.
6: Нам Озон тоже в личном кабинете ее прислал, но в части Озона мы точно не попадаем. Во-первых, потому что у нас не так много там погорело. Во-вторых, скорее всего, потому что у нас действует страховка, и нам будет выплачена эта компенсация. Что касается вообще мер поддержки. Я так понимаю, что похожие меры поддержки были приняты и по Валбересу, но у нас сейчас проблема осложняется тем, что у нас еще есть розничные магазины, и суммарный доход, который, кстати, пока не до конца понятно, как они определяют доход, это выручка или это прибыль, он у нас не превышает 5%, вот этот ущерб по Валбересу, но для нас все равно эта сумма, она существенна, которая у нас погорела, и если

0: на нас эти меры поддержки не будут распространяться, ну, будет очень обидно. Поэтому нет, по озону мы точно не претендуем на отсрочку. И что касается выплаченной суммы, то это буквально какие-то копейки, там 7-8 тысяч нам что-то выплатили, при ущербе у нас около 150 тысяч, как мы раньше вот заявляли, мы примерно такого же мнения придерживаемся. Более того, пока нету конкретных списков, что погорело, озон пока не предоставил в личном кабинете.
1: Меры распространяются на компании «Пэдди», имеющие действующий договор с юрлицом «Озон», компании «Интернет-решение». В середине сентября страховой партнер «Маркетплейс Ингострах» также выплатил продавцам первый транш компенсации на более чем 8 миллиардов рублей тем продавцам, чей товар был застрахован. Следующую компенсацию «Озон» обещал выплатить после окончания инвентаризации.
2: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: 15:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. В Омске из-за банкротства газовой компании отключили 12 многоквартирных домов от тепла. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минэнерго. Там отметили, что организация газоснабжения в городе относится к компетенции мэрии. В настоящее время продолжаются работы по наполнению резервуарных установок сжиженного углеводородного газа. Вице-премьер Александр Новак назвал сбалансированным российский рынок дизельного топлива. Его достаточно. В случае перепроизводства будет частично разрешен экспорт. По словам вице-премьера, Россия не будет накапливать слишком много излишков топлива, поскольку это приведет к снижению переработки и выпуска другой продукции. Новак добавил, что правительство России принимает все необходимые меры для оснащения рынка всеми видами нефтепродуктов. Перевозки сжиженного природного газа через Ормузский пролив достигли максимума с начала конфликта. В сентябре через Ормуз прошло больше судов с грузами СПГ, чем в любой из предыдущих месяцев, сообщает Аль-Арабия со ссылкой на данные КПЛЕР и Standard & Poor's Global Energy. Если динамика сохранится в октябре, месячный объем перевозок может достичь 25% от уровня до начала конфликта. В Бразилии в это воскресенье, 4 октября, пройдут президентские выборы. Основная борьба развернулась между действующим президентом Луисом Инасио Лулой да Сильвой и сенатором Флавио Болсонару. Разрыв между ними в опросах к концу сентября составлял всего лишь 3% в пользу нынешнего главы государства. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 15:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Блумберг утверждает, что в ближайшие пару недель могут состояться переговоры с участием России и Украины по вопросу прекращения огня в Черном море и поставкам зерна. Организовать контакты хотят Турция и ООН. Насколько реалистичен такой вариант? Активы нового главы ФИДЕ Турлова могут быть конфискованы в России за финансирование ВСУ. Генпрокуратура подала соответствующий иск предпринимателю, который несколько лет назад сменил гражданство и стал гражданином Казахстана. А при этом есть вопросы, есть ли у Турлова вообще какое-то имущество в России. Модель чат GPT-6 Astra расшифровала послание Наполеона, которое никто не мог расшифровать 217 лет. Искусственному интеллекту потребовалось всего 6 часов работы. И эти другие темы в нашем эфире. Представители Турции и ООН собираются провести переговоры с Россией и Украиной по прекращению огня в Черном море и поставкам зерна. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство утверждает, что встречи могут пройти в первой половине октября. Посредником выступит швейцарский центр по гуманитарному диалогу. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков заявил сегодня, что Россия пока не располагает конкретными деталями относительно этой новой инициативы. Он подчеркнул, что Москва в Черном море отвечает на удары, которые начал наносить Киев. Вчера на Валдай Украины Владимир Путин заявил, что Россию просят прекратить удары по украинским судам, она отвечает нет. Можно ли считать, что российский президент фактически ответил на предложение Турции ООН? Говорит политолог, международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
4: Турция уже неоднократно выдвигала самые разные инициативы, касающиеся возможной деэскалации боевых действий в акватории Черного моря. Для Турции черноморский транзит имеет особую важность, поскольку значительная часть торговли идет через акваторию этого моря. Первая, собственно, она же единственная черноморская сделка, которая была заключена еще в начале конфликта, помогла Украине наладить экспорт зерна через свои черноморские порты, но при этом с точки зрения Москвы она не была реализована, в частности, аналогичного доступа российской и белорусской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынке. Поэтому эта сделка продлена не была. Вот сейчас, конечно, интересно, насколько турецкие предложения предполагают меры по решению проблемы доступа российской сельскохозяйственной продукции на мировой рынке. Это вопрос торга. Просто предоставить Украине возможность сохранять свои каналы экспорта. Ну, значит, надо искать какие-то варианты, когда преимущество Украины, которое она может получить в результате этой сделки, каким-то образом уравновешивалось преимуществами России. Если этого не будет, то тогда не будет и стимула для того, чтобы поддержать эту инициативу.
3: Блумберг также пишет, что ЕС отказался ускорять выплаты по кредиту Украине, которая попросила дополнительные 27 миллиардов евро для покрытия дефицита военного бюджета. Агентство уточняет, что в рамках 90-миллиардного кредита и программы Ukraine Facility Украина до конца года получит примерно 37 миллиардов долларов, что, по мнению представителей ЕС, достаточно для поддержания Украины на прочной основе. Эта цифра уже ранее звучала от европейских чиновников, но данные средства и так были предусмотрены для Киева. Брюссель считает, что досрочное выделение средств лишь принесет финансовую проблему на 2027 год. Что можно сказать об этом?
4: Речь шла о двух суммах, о дополнительных расходах на военный бюджет Украины и макроэкономическую финансовую поддержку. И вот сначала затормозили вторую сумму, мотивируя это тем, что украинское руководство недостаточно энергично и последовательно проводит реформы, которые обязалось провести вот в соответствии с соглашением о финансовой помощи. В частности, недостаточно активно идет борьба с коррупцией, быстро внедряются европейские стандарты. И вот это было первым звонком, который обозначил наметившееся расхождение между Брюсселем и Киевом. По всей видимости, сейчас, если информация подтвердится, то можно предположить, что эти разногласия затрагивают уже не только отношение Брюсселя к макроэкономической ситуации на Украине, но и то, как Киев распоряжается ресурсами, выделенными на оборону. Едва ли это приведет к какому-то решительному пересмотру стратегии поддержки Украины, которая Европейским Союзом реализуется уже на протяжении 4,5 лет. Какие-то конфликты вполне возможны, графики выделения средств могут смещаться, но, наверное, поддержка основным направлением сохранится.
1: Андрей Картунов, эксперт клуб «Валда». Этой ночью российские войска нанесли новый удар по Киевской области. Было остановлено движение по трем мостам через Днепр. Западные СМИ утверждают, что Россия планирует нарастить количество ударов по энергетике и водоснабжению крупных украинских городов в преддверии зимы. А Владимир Зеленский утверждает, что Путин отдал приказ наносить удары, не соблюдая действующие ранее ограничения. А подробности в дальнейшем эфире. Активы нового главы Международной шахматной федерации ФИДЕ Тимура Турлова могут быть конфискованы в России за финансирование Украины, пишет «Коммерсант». По данным издания, Генпрокуратура подала иск Турлову, основателю инвесткомпании Freedom Holding, он казахстанский бизнесмен. Сообщается, что поскольку фигурант иска и связанные с ним компании участвовали в финансировании противостоящих вооруженным силам России украинских структур, их могут признать экстремистами, а имущество обратить в доход государства. Представитель ответчика заявил, что из российского бизнеса Турлова давно вышел, а российский паспорт миллиардер сменил на казахский еще в 2022 году. На прошлой неделе Турлов возглавил ФИДЕ, став самым молодым президентом этой шахматной организации в ее истории. В его программе цифровизация кода и финподдержка с инвестициями свыше 10 миллионов долларов. На этом посту, кстати, Турлов сменил Аркадия Дворковича, который ушел с должности после попадания в санкционный список ЕС. А в интервью Рейтер Турлов сказал, что ФИДЕ продолжит соблюдать решение КАС на недопуске российских команд и выразил надежду на выполнение России условий для возвращения. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России и глава попечения попечительского сайта Федерации шахмат России на этой неделе поздравил Турлову с избранием на такой ответственный пост. Какими будут последствия, если претензии Генпрокуратуры к Турлову действительно касаются экстремизма, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
5: Разные органы исполнительной власти, они, в общем-то, живут-то по своей траектории и далеко не всегда координируют действия друг с другом. У Минспорта свои задачи, у Генпрокуратуры свои. И они, конечно, в своей деятельности могут друг другу мешать, потому что, ну, понятно, что если сейчас Турлова признают экстремистом, конечно, это серьезно затруднит возвращению Российской шахматной федерации в международные турниры. При этом, например, совершенно очевидно, что Дегтяреву, когда его назначали министром спорта, ему четко поставили задачу вернуть российский спорт на международную арену. Видим, определенные успехи здесь есть. Поэтому и в шахматах тоже, я думаю, был расчет на то, что уход Дворковича будет способствовать тому, что шахматы вернутся на мировую арену. Спорт, как известно, важный для России. Вот только что прошла мужская олимпиада, которую Узбекистан выиграл без России. И это заметно. Возможно, сейчас, когда вот эта история может стать реально большой проблемой, на уровне первых лиц там какая-то коммуникация произойдет, потому что ведь пока же еще такого статуса нет, речь идет о такой возможности. Возможно, вот такая коммуникация уже на уровне первых лиц органов власти, она к какому-то общему знаменателю эту историю подведет. Но если такое решение будет вынесено, конечно, это станет серьезной проблемой, и даже не только с точки зрения шахмат, потому что вот тут вся логика возвращения России в мировой спорт, она немножко разрушается. Ну, потому что мы же все время говорим, мы этого хотим, мы готовы услышать ту сторону, мы готовы выполнить там определенные требования, они ведь тоже выдвигаются, но мы при этом не возмущаемся.
1: Это был Константин Симонов, профессор финансового университета. Среди ответчиков в иске Генпрокуратуры значится также Аркадий Щукин, помеченный в карточке как управляющий активами в России. В публикациях казахстанских СМИ с Freedom он связан как сотрудник компании в Москве. Минимум с 2018 года СМИ называли его руководителем W Imperial Holding Corp и сотрудником Турлова. Собеседование сторон по иску Генпрокуратуры назначено в Тверском суде на 15 октября. Модель ChatGPT-6 Astra за 6 часов работы расшифровала зашифрованное письмо Наполеона, которое не могли прочитать 217 лет. Написано было письмо в 1809 году и адресовано генералу Агюсту Мармону, пишет Daily Telegraph. В письме 1300 символов, цифры, буквы и старинные знаки, шифр был утерян. В послании содержалась информация о местонахождении и численности французских и австрийских войск, а также указания подготовиться к маршу. Позже армия Мармона прорвалась из Хорватии и помогла Наполеону разгромить Австрию в битве при Ваграме. За это генерал получил звание маршала. Однако, как пишет британское издание, есть и другая сторона таких возможностей. Исследователи выразили обеспокоенность тем, что те же методы будут использованы для раскрытия анонимных онлайн-профилей путем сопоставления их шаблонов письма и других идентификаторов с реальными людьми. Комментирует директор и организатор школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, доктор технических наук Евгений Котельников.
6: Дело не только в манере писать. В одном месте человек упомянул свою работу, в другом город, в третьем какое-то хобби или случай из жизни. Каждая такая подробность сама по себе, по отдельности, может ничего не значить, не говорить о личности, но в целом вместе они помогают понять, кто это такой. И искусственный интеллект упрощает поиск таких совпадений. То, что для человека потребовало бы много времени для исследования, с искусственным интеллектом становится гораздо проще делать. Поэтому, конечно, повод для беспокойства есть, но при этом опасные ошибки. Система может связать аккаунты разных людей и приписать человеку чужие высказывания. В этом письме Наполеона использовалась система специальных обозначений. Вместо букв писали цифры и специальные символы. Шифр был сложным, потому что одну и ту же букву можно было обозначить несколькими разными знаками. А для некоторых особенно частых слов использовались отдельные символы. Были знаки, которые ничего не означали. Такая система мешала угадывать буквы по частоте. Получатель читал письмо по специальной таблице. Задача осложнялась еще и нечетким изображением рукописного письма. Модель искусственного интеллекта GPT-6 Astra сначала помогла разобрать изображение, а затем подобрала соответствие зашифрованных символов словам, проверяем, складывается ли из них нормальный французский текст. Опасения деанонимизации, на мой взгляд, да, обоснованы. Искусственный интеллект помогает быстро собирать сведения о человеке из разных источников и сопоставлять эти сведения с его аккаунтами. Были уже исследования, которые показали, что по текстам в интернете иногда можно установить, кто скрывается за анонимным профилем. Но это, конечно, не значит, что сейчас искусственный интеллект способен безошибочно определить любого пользователя.
2: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте. Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ООО «СЗ Воровского, 12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир съест 13 килограммов шоколада. Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM». Компании и корпорации.
7: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
2: Бизнес и власть.
7: Магнит-маркет и Джумни попали в новый государственный реестр цифровых платформ, пишет Forbes. Изначально обе площадки были в списке Минэкономразвития. В окончательный перечень вошли 13 сервисов. Среди них Wildberries, Озон, Авито, Алиэкспресс и платформы Яндекса. Министерство объяснили, что магнит-маркет больше не соответствует требованиям. В случае с Джум власти пока проверяют соблюдение российского законодательства.
2: Банкротство.
7: У основателя Play.ru Алексея Конышева выявили признаки преднамеренного банкротства, пишет Shoppers. Интернет-магазин закрылся в 2024 году после 22 лет работы. У компании закончились деньги на покупку товаров. Самого предпринимателя признали банкротом в феврале прошлого года. Сейчас кредиторы требуют с него 216 миллионов рублей. Если признаки преднамеренного банкротства подтвердятся, предпринимателю может грозить уголовное дело.
2: Отчеты и планы.
7: В ChatGPT появилась виртуальная примерка одежды и аксессуаров. Пользователи могут загрузить свои фотографии и посмотреть, как на них будет выглядеть вещь. Причем подойдет и обычный скриншот одежды из любого интернет-магазина. А все, что приглянулось, теперь можно сохранить в избранное и распределять по папкам.
2: Конфликты.
7: Итальянская компания добилась отмены регистрационного товарного знака «Балерина Капучино» в России. Ранее его оформил на себя предприниматель Сергей Бочаров, но компания «Офичино Коммуникационе» оспорила его права. «Балерина Капучино» – популярный интернет-персонаж, созданный с помощью ИИ – балерина с чашкой капучино вместо головы. Итальянцы представили документы, подтверждающие их права на изображение. Роспатент стал на их сторону и отменил регистрацию. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: «15:45 в Москве. Санкционный список США против Ирана попала А7, на которую приходится около 20% внешнеторговых операций российского бизнеса. Управление по контролю за иностранными активами Минфин США, УФАК, считает созданного в России платежного агента А7 Network теневой банковской системой, которую Тигран использует для обхода санкций с помощью глобальной сети субагентов. Меры, принятые в рамках кампании «Экономический изгой», направленные против Ирана. По данным американского Минфина, услугами А7 пользовались Центробанк Ирана, КСИР и ХАМАС. Неделю назад в этот же SDN-лист антииранских санкций попал ВТБ. А как раз в это время ряд платежей через ВТБ Шанхай зависли, рассказали «Бизнес FM» клиенты банка. Как дела обстоят сейчас и будут ли трудности у А7, говорит гендиректор компании VM Partners, которая в том числе консультирует бизнес по вопросу международных транзакций, Дарья Мушта.
8: По ВТБ у нас платежи проходят, вопросов нет. То есть ВТБ Шанхай без проблем у нас на позапрошлой неделе уходили платежи. А с А7 мы работаем чуть меньше, потому что они просто менее гибкие. Да, платежи доходят чуть дольше. Понятное дело, потому что там большой поток клиентов. Ну, за счет того, что там довольно низкая стоимость, да, там перевода. Поэтому я думаю, скорее всего, сильно это не отобразится, потому что, ну, вот, насколько я знаю, у них довольно большая структура, которая позволит через какие-то юрисдикции все-таки находить варианты. Не думаю, что это вот прям сильно негативный тренд. Опять же, как правило, когда у одной системы какие-то проволочки, всегда есть система финансовых агентов, которые всегда подставляют плечо и за счет нейтинга позволяют своевременно провести платежи. Мы на самом деле через АСЕМ, когда работали, мы работали только по несрочным платежам, потому что понимали, что там сроки отправки денег иногда бывало 2-3 дня, да, и у нас уже контрагент все получал, а иногда бывало неделю, две, возврат. Поэтому здесь я так подозреваю, что так или иначе точно найдут варианты. И опять же, на текущий момент не могу сказать, что то, что они попали под санкции, сразу непосредственно закрыл там все какие-то дверки и возможные платежи. Поэтому я бы сейчас просто посмотрела на опыт других людей, послушала, что сами о себе говорят. Потому что вчера мне звонили, опять же, предлагали с ними работать активно, а не только по Китаю, по другим странам. И, честно говоря, ну вот их относительно там цена-качество, я была довольна очень. А 7, поэтому, честно говоря, даже как это, ничего плохого в их сторону говорить не хочется.
9: Не все критично так, как выглядит?
8: Нет, нет, не все критично, потому что, да, СТБ такая вот новость, и мы буквально там на следующий день отправляем платеж, у нас все хорошо, все улетело, без проблем.
1: Потому что VM Partners А7 категорически отвергла обвинение УФАК. В пресс-службе компании Business FM заявили, что А7 никогда не проводила транзакции в интересах Ирана и террористических организаций, не обслуживала связанные с ними структуры. Обвинение назвали откровенной ложью, клеветой, и добавили, что новые попытки санкционного давления на работу А7 не влияют. Платежный агент уже находится под вторичными санкциями с июля прошлого года. Тогда же в августе США включили в санкционный список его компании ООО А7 и ООО «А7-агент». Купили апартаменты, чтобы зарабатывать на аренде. Теперь еще и должны гостиницы. В Сочи конфликт между владельцами номеров пятизвездочного отеля и управляющей им компанией. Бизнес-ФМ поговорил с обеими сторонами. Подробности у Олеси Савоськиной.
10: Более 400 владельцев апартаментов сочинского Marine Garden жалуются на гостиничного оператора Zon Hotel Group. По договору компания должна была каждый месяц платить им оговоренную сумму, а если отель заработает больше, еще и процент от выручки. Но с июня прежние платежи прекратились. Теперь Zon предлагает сократить аренду более чем на 85%. Причем компания пересчитала ее с января, включая месяцы, за которые уже заплатила, и потребовала вернуть часть денег. Среди собственников Виктория. Она купила в ипотеку небольшой номер с видом на море. Вместо ожидаемого дохода получила долги.
11: Купив номер в 2024 году, первую оплату получила я только в апреле 2026 года. За апрель и за май не заплатили, хотя договор с января. В текущем моменте 200 тысяч они должны нам за 3 месяца, а со 115 тысяч, которые они нам оплатили, 67 или 69 попросили вернуть. Говорит нам ательер, что СВО, мы просто не можем выполнять перед вами обязательства.
9: Можете ли вы расторгнуть договор?
11: Да, только в судебном порядке. Иск уже подается в суд.
10: Собственники уверены, менять сумму аренды без их согласия нельзя. Их удивляет и другое. Zon продолжала подписывать новые договоры даже в июле и августе, когда уже не платила. А подробного отчета о доходах отеля они так и не получили. Гендиректор и совладелец Zon Hotel Group Николай Филатов обещает вернуть прежние суммы, когда средний доход с номера в Сочи достигнет 90% от уровня 2024 года. Сокращение объясняет так.
12: У нас падение прошлому году порядка 45% по выручке. Фактически нет дохода. Люди не едут по всем понятным причинам. Когда вы подписывались договора в 2024 году, мы еще не понимали, насколько будет плохой сезон.
9: Готова ли компания предоставить собственникам подробную отчетность о загрузке, выручке, расходах?
12: Так она и предоставлена. Все необходимые цифры, данные, предоставлен доступ к бухгалтерской отчетности компании. Мы вынуждены пересчитывать аренду. Мы посчитали, мы можем вот такие-то суммы выплачивать. Кто-то из собственников на это согласились, где-то порядка 12-15%, кто-то нет.
10: По данным Hotel Advisors, за 8 месяцев загрузка гостиниц на побережье Сочи упала почти на 17%. Но владельцы апартаментов Marine Garden утверждают, что их отель переполнен. В сентябре некоторых гостей с брони пытались переселить в другую гостиницу. Собственники также говорят, что еще прошлой осенью Zon передала в аренду номера туроператору Biblia Globus по заниженным ценам. Филатов подтвердил Business FM, что Biblia Globus «Автобус» выкупил около 40% номеров на год, и условия были даже выгоднее рыночных. Но и это не спасло от падения выручки. «Зонд» ссылается на пункт договора, позволяющий снизить аренду при определенных обстоятельствах, комментирует адвокат, партнер юркомпании AT Legal Андрей Тарянников.
13: Если в договоре закреплена какая-то гарантированная выплата, то падение спроса обычно само по себе не позволяет отменить гарантированную выплату. Это предпринимательский риск оператора. Нужно проверить, какие исключения предусмотрены договором, законны ли они. Если же они ссылаются на падение турпотока, они должны подтвердить, что эти обстоятельства наступили, и мы должны проверить в договоре наличие такого условия. Если договор предусматривает определенные выплаты, по общему правилу пересчитать прошлые месяцы нельзя.
10: По словам адвоката, собственники могут через суд запросить документы о бронированиях и доходах и потребовать недостающие деньги. Еще один выход – расторгнуть договоры и сменить управляющую компанию. Изначально оператора выбрал сам застройщик. За отказ подписать с ним договор владельцам грозил штраф свыше 1,5 миллиона рублей. Сейчас девелопер ищет замену. В начале сентября, как пишут профильные СМИ, переговоры велись с 7 гостиничными компаниями. Однако ни одна не согласилась на фиксированные выплаты собственникам. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Строго по делу. Руководитель российской сети кофеин Drinkit Александр Умаров. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
14: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни Drinkit растут как грибы после дождя, в то время как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
2: Глава российского бизнеса Drinkit Александр Умаров. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
15: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
16: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Агрэ рынка ФЭД-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencydde.ru/16+.
2: Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 8 октября в прокате фильм «Барашек в ящике» режиссера Хироказу Куреэды, обладателя «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля. Недалекое будущее. После потери ребенка Атон и ее муж Кэнсука приводят в дом человекоподобного робота, точную копию их сына. Однако вскоре они понимают, что за шанс переписать прошлое придется заплатить слишком высокую цену. «Барашек в ящике» в кино с 8 октября. 18+.
17: Первые в деле.
18: Первым рестораном принято считать заведение «Месье Буланже», открытое им в Париже в 1765 году. Ресторанная еда, в отличие от пищи в харчевне, по задумке создателя должна была не только насыщать, но и оздоравливать. С латыни «ресторабо» значит «восстановлю». Особой популярностью заведение не пользовалось, но дало название целой отрасли.
17: Первые в деле на Бизнес ФМ.
2: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
19: Спорт вне политики. Понимаю, что этот идеалистичный лозунг уже изрядно надоел, но ведь, несмотря на то, что все видят полнейшее лицемерие в этом заявлении, его продолжают декларировать и продолжают втаптывать в грязь. Вот и в стране, которая живет футболом, решили использовать эту игру в качестве инструмента политической борьбы. Действующий президент Бразилии Луис Инасио Лула да Сильва решил добавить себе очков на выборах, которые состоятся в воскресенье, очень странным образом. Странным, по крайней мере, на мой субъективный взгляд. На прошлой неделе он подписал закон о полном запрете ставок на спорт в стране. Гражданам дали всего 10 дней до 5 октября на то, чтобы вывести средства со своих счетов в букмекерских конторах. На следующий день после этого доступ ко всем ресурсам таких компаний должен быть полностью закрыт на территории Федеративной Республики Бразилия. Конечно, во всех уголках планеты есть люди, страдающие лудоманией, и на первый взгляд такой закон – это благо для них. Но мы все знаем, как легко обходятся разного рода запреты в интернете. Теперь они будут вынуждены скрывать свою зависимость и к тому же нарушать закон. А при чем здесь футбол? Но при том, что у 14 из 20 клубов серии А, высшего дивизиона бразильского футбола, титульные спонсоры – это букмекеры. Их логотипы должны быть в те же сроки убраны с формы команд и с рекламных щитов на стадионах. Хоть в чемпионате уже сыграно 28 из 38 туров сезона, грядущие финансовые проблемы спорта номер один очевидны. Не знаю, сколько голосов Лулу да Сильва может себе добавить таким образом, но мне кажется, что в стране, где каждый гражданин фанат футбола, такой ход опасен.
17: Спорт и деньги на Бизнес FM. Все золото мира. Искусственное получение золота из других металлов всегда было одной из главных целей алхимии. В реальности это стало возможным лишь в 20 веке в ускорителях частиц и в ядерных реакторах. В лаборатории имени Лоуренса в калифорнийском городе Беркли в 1980 году ядра изотопов свинца бомбардировали углеродом и неоном, получив в итоге несколько атомов золота. Чуть больше, несколько тысяч атомов получили из висмута. Подходит для трансмутации в желтый металл и ртуть. Ученые предполагают, что методом холодного синтеза в золото можно преобразовать даже вольфрам. Но осуществить это пока не удалось. Да и стоимость такой трансмутации в миллиарды раз превышает более простые и уже известные методы добычи золота. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 15.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Власти Иркутской области заявили о случае заболевания особо опасной инфекции в регионе. Главный санитарный врач России Анна Попова и глава Иркутской области Игорь Кобзев провели внеплановое совещание. Ранее глава Шлеховского района Иркутской области Максим Модин сообщил, что местная больница 1 октября закрылась на карантин. О какой инфекции идет речь, официально не сообщается. Телеграм-каналы со ссылкой на местных жителей пишут, что причиной карантина могла стать смерть госпитализированной в больницу женщины с признаками легочной чумы. Как сказал ТАСС, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, пациентка, которой, говорят власти, некоторое время назад вернулась из Бурятии, где существуют природные очаги чумы, которую переносят грузины и блохи. На 80% АЗС в России нефтепродукты продаются по сдерживаемым ценам, сообщил в интервью «Вестям» вице-премьер Александр Новак. По его словам, когда есть частичный дефицит, компании ведут себя социально ответственно. Речь идет о вертикально интегрированных компаниях, таких как «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть», «Нефтегазпром», «Нефтегазпром» и «Сургутнефтегаз». Приоритетом правительства Новак назвал обеспечение российских сельхозтоваропроизводителей и потребителей дизельным топливом. При этом к работе с независимыми АЗС, продающими бензин по завышенным ценам, уже подключилась ФАС, сказал Новак. Премьер Михаил Мишустин заявил, что низкие по сравнению с Евросоюзом цены на газ в Евразийском экономическом союзе дают преимущество бизнесу в ЕАЭС. Он также сказал, что страны объединения создали благоприятные условия для экономического развития. Выступая на заседании Евразийского межправительственного совета, Мишустин анонсировал изменения в нормативной базе единого электроэнергетического рынка ЕАЭС. Среди них новые правила информационного обмена, взаимной торговли электроэнергии и распределение пропускной способности межгосударственных сечений. По словам премьера, благодаря этому генерирующие мощности Союза будут использоваться более эффективно. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: 16 часов в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Власти Киева собирают сегодня Совет обороны для решения вопроса с движением транспорта через мосты. А по ним начались удары российскими беспилотниками. В городе сегодня образовались огромные пробки.
1: Рост доходов населения и высокая покупательская активность продолжают поддерживать российскую экономику. Об этом заявил, выступая в Совете Федерации, Александр Новак. Мы спросили у бизнеса, замечают ли они рост зарплат. Российская платежная система А7 никогда не проводила транзакции в интересах Ирана. Об этом компания заявила в комментарии Business FM. Ранее США внесли А7 в санкционный список за связи с Ираном. На работу А7 это не влияет, заявили в компании. Российские войска этой ночью нанесли новый удар по Украине, в том числе по мостам. Минобороны России сообщила о поражении автожелезнодорожного моста. Через Днепр украинские СМИ сообщают, что с ночи было перекрыто движение суммарно по трем мостам через реку. Это мосты Южный, Потона и Метромост. В Киеве из-за этого образовались масштабные пробки. Позднее сообщили, что один из мостов частично восстановил работу. Был создан Совет обороны Киева для решения вопроса с движением транспорта. Владимир Зеленский в интервью газете «Эль Паис» заявил, что Россия такими ударами хочет вынудить украинцев покинуть Киев. А британский Financial Times, он же, находясь в бомбоубежище, сказал, что Путин отдал приказ наносить удар, не соблюдая действовавшие ранее ограничения. Теперь правил нет, сказал Зеленский репортеру. Американский Нью-Йорк Таймс пишет, что Москва планирует нарастить удары в преддверии зимы. Газета утверждает, что Россия готовит мощные атаки по украинской энергетике и водоснабжению, лишив таким образом крупные города света, отопления и воды. По данным издания, российские войска также собираются отключить украинские АЭС от сети ударами по распределительным устройствам. Газета напоминает, что прошлая зима для Украины и так была тяжелой. Из-за перебоев многие жители на полдня оставались без электричества. Некоторые объекты с тех пор были восстановлены, но с новыми российскими реактивными дронами украинское ПВО не справляется, пишет Нью-Йорк Таймс. Мы обсудили все это с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает». Почему изменилась российская тактика? Действительно, раньше по мостам не били.
20: Во-первых, потому что могут.
1: Могли и раньше, но не делали.
20: Видимо, были опасения по поводу прохождения ПВО. Сейчас ПВО ослаблено. Ну и кроме того, вторая причина – это откровенная эскалация ударов по инфраструктуре, что Путин анонсировал в начале сентября. И речь не идет только об объектах энергетики, как очевидно, но и практически по всей критической инфраструктуре без исключения.
1: Владимир Путин делал заявление на Валдайском форуме накануне. Можно ли найти в каких-то его словах объяснение тому, что происходит именно сейчас?
20: Я бы не стал искать конкретно в каких-то его именно словах это заявление. Мне кажется, что просто военное командование, ну и люди, которые принимают соответствующие решения, прочли сами послание Путина, месседж его именно таким образом, что надо идти по пути дальнейшей эскалации. Путин, если говорить дословно, то он сказал о том, что он отвергает частичные перемирия всякие. Ну, а военные могли это понять как генштаб, как отмашку на то, чтобы усилить удары. Кроме того, Путин снова сослался на эпизод с выборами, когда Украина послала 1600 дронов по, в том числе, разбирательным участкам. Привел это в качестве аргумента того, что, дескать, говорили вот о переговорах, но Украина в день выборов сделала такое, поэтому, получив фашист-гранату от советского солдата, как он процитировал поговорку.
1: Вот эта эскалация со стороны уже России, она может привести к каким-то существенным изменениям в конфликте, по вашим ощущениям?
20: С одной стороны, опыт истории показывает, что никакие удары по гражданской инфраструктуре никогда не решали исход войн. Приводили только к ожесточению, взаимному ожесточению противостоящих сторон. С другой стороны, мы видим, что характер современной войны меняется. Ну вот дроны — это, так сказать, самый яркий пример. Другой пример — то, что война на истощение, удары по экономике именно, а не на линии фронта по живой силе противника, вернее, не только по живой силе противника, приобретает, наверное, большее значение, чем это было во всех прежних войнах, поскольку от состояния экономики зависит боеспособность армии.
1: Зеленский сегодня сказал в интервью «Эль Паис», что Россия хочет принудить украинцев покинуть Киев. Реалистичный прогноз с его стороны?
20: Пока нет. Я думаю, что пока это такое алармистское заявление. Но Зеленский, конечно, будет аргументировать затем вот тем, что сейчас происходит, свои удары по российской гражданской инфраструктуре. В частности, не только дронами, но и он активно пиарит созданную недавно баллистическую ракету. Говорит, что первый случай уже применения был. Это FP-9, так называемая, которая там летит где-то 1800, что ли, километров.
1: Ну, до Москвы типа долетит, если верить.
20: чипа долетит, и, наверное, будет какой-нибудь показательный удар.
1: Да, реакция Запада есть первая на удары по мостам, со стороны Мерц, по крайней мере, но такая странная, вы нас не запугаете. А продолжение будет, я имею в виду, про то, как-то будет Запад реагировать или не заметит?
20: Мосты дронами не разрушить. Эти мосты построены в расчете на ядерный удар. Выдержат они его или нет, никто не пробовал, но регулярный обстрел баллистикой, наверное, приведет к каким-то критическим повреждениям. Надо смотреть, как это дальше будет развиваться.
1: Это был Георгий Буфт. Агентство Bloomberg сообщало, что представители Турции ООН планируют провести переговоры с участием России и Украины по вопросу прекращения огня в Черном море и поставкам зерна. Встречи, как утверждается, могут пройти в первой половине октября, а посредником выступят представители Швейцарии. Также агентство сообщало, что Евросоюз отказался ускорять выплаты по кредиту Украине. Подробности в дальнейшем эфире. Зарплаты россиян растут, безработица на историческом минимуме, а потребительский спрос остается высоким. Такие данные привел вице-премьер Александр Новак, выступая в Совете Федерации. По его словам, рост доходов населения и высокая покупательская способность продолжают поддерживать российскую экономику.
0: Экономики сейчас продолжает оказывать доходы населения и потребительский спрос. Реальная заработная плата с начала года выросла на 6%, а реальные располагаемые доходы на 1.5%. Безработица находится на историческом минимуме 2,2%. На этом фоне мы отмечаем, что сохраняется высокая потребительская активность, и, по сути, это является одним из драйверов роста экономики. Суммарный оборот розничной торговли, платных услуг, общепита за 8 месяцев прибавил 4,5% в реальном выражении.
1: А как ситуацию оценивает сам бизнес? Мы спросили предпринимателей из перечисленных вице-премьером сфер, есть ли у них рост зарплаты и потребительского спроса, и насколько остро стоит проблема дефицита кадров.
15: Бизнес говорит.
21: Совладелец столичных баров «Дядя Геральт» и «Братец Винчестер» Петр Гущин.
22: Зарплаты у нас действительно выросли. Все плюс-минус в равной степени, где-то от 6% до 10%. Но это в первую очередь связано с кадровым голодом, потому что просто людей нету и приходится поднимать, чтобы хоть кого-то привлечь. Во-вторых, зарплаты растут, потому что растут цены. И сотрудники хотят получать, хотят, чтобы у них было дома что поесть. Нехватка сотрудников очень большая, причем абсолютно по всем пунктам, начиная от работников зала и заканчивая кухней. Началось еще с прошлого года, но в этом прям пик. Потребительская активность очень низкая. Гостей становится с каждым днем все меньше и меньше, и люди буквально говорят о том, что не могут себе позволить ходить сейчас по барам.
21: Президент Союза операторов торговых автоматов Леонид Нестеренко.
23: Мы не делали каких-то больших в этом году индексаций, но в среднем где-то, наверное, так и есть, там 6-10%. Одно дело, когда сотрудник уже работает, и здесь корректировки может быть действительно минимальные. Но когда открываешь новую позицию, особенно если речь идет о таких позициях, как руководитель, повышение, но выше, более 10% составляет. На сегодняшний день ощущение такое немножко парадоксальное, как будто бы кандидаты есть, но тех людей, которые реально могут и хотят работать, практически нет. Предложений вакансий больше точно, чем сотрудников. И очень много людей, кто ищет сейчас работу по совмещению, не готовы выходить в офис, не готовы на пятидневку. И это сильно сужает. Мы с большим трудом нашли человека на гибридный график. Их масса создает избыточность, как будто откликов много. А по факту реальных целевых очень мало. Точно могу сказать, что спрос растет и на услуги в B2B секторе, в сфере джар-консалтинга. И со стороны конечного потребителя эта тенденция со второй половины года стала усиливаться.
21: Руководитель компании «Мастерпроф» Павел Брун.
24: У нас, конечно, идет повышение зарплаты раз в год. Это идет индексация на инфляцию. Но последние 3 года довольно сильные изменения были на рынке труда. И сильные повышения зарплат были в отдельных сферах. Во многом это было связано как раз-таки вот с той низкой безработицей. А по факту это нехватка персонала на самом деле. Мы смотрим, насколько зарплата на данный момент в том коридоре средних зарплат, которые есть на рынке на этот момент. Но если она не в коридоре, то мы, конечно, индексируем зарплату дополнительно, потому что иначе мы начинаем просто терять сотрудников. Конечно, мы испытываем нехватку сотрудников, но сейчас стало немножко полегче. 2-3 года назад были очень большие проблемы, и мы внимательно очень отслеживаем продажи с полки, и в данный момент продажи падают. Продажи год к году в штуках падают на 10-15%. Также у всех сетей идет падение по маржинальности. Никакого прироста на данный момент покупательской способности мы не видим.
15: «Бизнес говорит».
1: Google представила новую флагманскую модель и Gemini 4 Argon. По словам компании, она самая продвинутая в мире. Если верить Google, модель ставит рекорды в программировании и кибербезопасности, а лимит вывода увеличен до 1 000 000 токенов, что делает запросы дешевле. Стоимость доступа вдвое ниже Claude от Anthropic и в 5 раз ниже модели ChatGPT от OpenAI. До этого OpenAI отменила выпуск новой GPT Astra из-за угроз безопасности. Anthropic также приостанавливала обучение своих моделей. О том, действительно ли Google обгоняет конкурентов, рассуждает гендиректор AI-эксперт Роман Душкин.
4: Каждый человек может выбирать себе модель не только потому, что у него есть доступ к ней. Тот же Anthropic сейчас начал блокировать уже доступ по VPN из тех регионов, с которыми он как будто бы не работает. Пока из России к нему можно достучаться. Второй момент — это когда люди интуитивно ощущают некие маркеры моделей, языковые такие маркеры, которые более комфортные в общении конкретному человеку. Gemini, он так топорно рубит предложения, например. Я чаще всего работаю с моделями Opus, Anthropic Claude Opus. Говорить о том, что сейчас вот этот Gemini 4 Argon получил какую-то новую функциональность, какие-то новые фишки, я сомневаюсь. Какие-нибудь количественные отличия, то есть ничего качественного нету. Чтобы Google не писал в своих пресс-релизах, скорее всего, это какое-то маркетинговое завлечение большего числа пользователей к ним. Так-то они заблокировали нам доступ именно к Gemini, потому что они понимают, что это серьезные инструменты. Но Google, например, не блокирует доступ к своим другим сервисам. Gmail, календарь, документы и так далее.
5: Можем ли мы теперь считать, что Google обогнал Anthropic и OpenAI, если у вот этого Argon смешанные результаты в тестах, но при этом он дешевле и уже решает сверхдлинные задачи, пока конкуренты приостанавливают обучение своих моделей из-за проблем с безопасностью?
4: В целом, да. Если Google снижает стоимость инференса на своих моделях, то, конечно, это пользователям будет полезно, особенно тем, которые именно за плату покупают токены.
5: Временная ли это пауза у Anthropic и OpenAI, или вот такая реальная смена лидера в гонке ИИ, пусть и, может быть, не на долгий период?
4: Я не знаю, честно говоря, они остановили обучение своих моделей или только сказали об этом. И мне кажется, это какие-то игры корпоративные. Если Anthropic, например, не выпустит следующую модель до конца года, то можно предположить, что они действительно замедлились. Но это тоже только гипотеза.
1: Роман Душкин, компания AI-эксперт. На этой неделе главы американских IT-гигантов подписали соглашение с президентом Трампом о контроле за ИИ. Они обязались внедрить внутренний мониторинг модели, привлекать независимых аудиторов и отчитываться перед советами директоров. Документ не имеет сил закона, Трамп назвал его морально обязывающим и пошутил, что разработчики ИИ будут контролировать себя сами. Среди подписавших был и глава Google Сундар Пичай.
6: Реклама. Авиационное биотопливо или привычный авиакеросин? В чем плюсы и минусы использования зеленого топлива для полетов? И насколько сложна технология его производства? Как применение биотоплива скажется на эффективности авиакомпаний? И что переход на новый энергоноситель будет означать для пассажиров? Об этом Кирилл Антонов, руководитель проекта биотоплива компании «Газпромнефть». В субботу, после полудня, на Business FM. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Олеся Потапова. Правительство ввело отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов для продавцов «Озон». Также приостановлена их проверка. Постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак беспилотников, подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее аналогичные меры поддержки были введены для предпринимателей, пострадавших от атак на объекты «Вайлдберрис». Как объяснили в Кабмине, задача этих мер – снизить финансовую и административную нагрузку на бизнес и обеспечить условия для восстановления работы предпринимателей. В Татарстане введен режим ЧС для аграриев. Распоряжение подписал глава республики Рустам Миниханов. Причиной стало сочетание опасных природных явлений – выпривание заморозков и переувлажнение почвы, которые привели к гибели сельскохозяйственных культур. Минсельхозу республики и главам районов поручено в 5-дневный срок разработать меры по преодолению кризиса. Доля автомобилей, работающих на бензине, в общем объеме продаж впервые составила менее 50%, пишет деловая газета «Никей». В качестве причины этого издание называет резкое подорожание бензина из-за кризиса в зоне Персидского залива и увеличение спроса на электромобили, в том числе в Китае. Так, в первой половине года было продано более 20 миллионов автомобилей с двигателем на бензине. Это на 10% меньше, чем год назад. При этом растут продажи электрокаров. Они выросли на 12% по сравнению с прошлым годом. В то же время прочные позиции на глобальном рынке пока сохраняют автомобили с гибридным двигателем. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Погода в Москве.
19: Столица прямо сейчас плюс 13 градусов, теплее уже сегодня не будет. Облачно с прояснениями, осадков нет. Обращаю внимание на давление, оно по-прежнему держится в Москве. Повышенное 759 миллиметров ртутного столба прямо сейчас. Ветер западный 2 метра в секунду, а к вечеру нам обещают понижение температуры до 9-10 градусов. Шестнадцать-семнадцать в российской столице. Прошедшая ночь стала самой холодной в столичном регионе с начала осени. На машинах даже появилась первая наледь. В некоторых районах было не больше плюс 3, а в Новой Москве температура упала до 0. Там уже зафиксировали заморозки. Сегодня в столице ожидается пасмурный день без осадков. Чего ждать от погоды? Выходные, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
9: Осень уже давно в своих правах, и начало октября, так же, как и середина, а особенно вторая половина октября, будут, конечно, достаточно холодными по сравнению с сентябрем, по температуре, по крайней мере, уж точно. Вот сегодня в Москве и Московской области наблюдались температуры достаточно низкие, до минус 2,7 доходила температура на уровне 2 метров на северо-западе области, и такие ночи с нами продолжатся. В субботу может быть заморозки, и в воскресенье могут быть заморозки, и потеплеет только к началу следующей недели. В пятницу в Москве температура воздуха не превысит 12 градусов. В субботу и воскресенье 10, и это будут самые прохладные дни на этой неделе. Это будут самые прохладные выходные со времен тем же периодом прошлого года. Это очень холодно. Ночами температура воздуха также будут местами опускаться до заморозков, до минус 2, как это было сегодня. В понедельник через дожди к нам придет теплый фронт циклона, и дневные температуры поднимутся в понедельник, вторник и среду. По предварительным данным, 13-15 градусов, все это с дождями, но станет теплее ночью. От отрицательных температур через ноль перешагнет в сторону положительных значений, и в понедельник, вторник и среду температура воздуха ночью в центре города 6-8 местами до 10 градусов, а в области 4-6 градусов, но тем не менее это все же положительные температуры, и по идее из-за облачности и осадков заморозков уже не будет наблюдаться. Все эти заморозки только лиха беда начала, осень только началась, и, конечно же, поближе к концу октября общий фон температур будет снижаться, и заморозки будут наблюдаться чаще.
19: Алексей Сафонов, «Метеовеб». Вчера в Москве зафиксировали суточный рекорд атмосферного давления. Оно достигло 764 миллиметров ртутного столба. Предыдущий рекорд был установлен более 50 лет назад. Сегодня есть вероятность, что максимум снова обновится. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер займется сопровождением стратегического развития бизнеса сети гипермаркетов «Глобус» в России. Он назначен членом наблюдательного совета компании. С прошлого года «Гиперглобус» был полностью выделен из состава немецкой «Глобус Холдинг». Сейчас он самостоятельно руководит в России сетью из 21 гипермаркета. Владелец глобальной «Глобус Холдинг» Томас Брух объяснил решение о назначении Шрёдера необходимостью усиления экспертной поддержки. По его словам, многолетний опыт бывшего канцлера в политической и экономической жизни России позволит компании придерживаться ориентированного на диалог подхода и находить конструктивные решения в текущих условиях. Ранее в России были переведены под внешнее управление ряд западных компаний, а Владимир Путин называл Шрёдера наиболее предпочтительным переговорщиком со стороны Европы для выстраивания диалога с Россией. Комментирует эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
10: Гиперглобус – это семейный бизнес, существующий больше 100 лет. И то, что в 2025 году не отпочковали российский бизнес, это может быть техническая история абсолютно, которая может быть связана с тем, что политические давления в стране, где материнская компания существует, не испытывает, с одной стороны. С другой стороны, вот эти вот изменения в управлении, они, в общем-то, говорят о том, что какая-то защита интересов с точки зрения присутствия иностранного капитала и зарабатывания на российском деньги начинает контролироваться. А с другой стороны, мы видим, что внешнее управление, например, недавнее, которое ввели в метро, связано напрямую с директором, который в свое время развивал компанию «Глобус» на российской земле. То есть появление «Глобуса» в нулевых годах связано с тем же самым Йохансеном, который сегодня возглавляет метро и на которого переписали практически все метро. Тоже вопрос договоренности. С третьей стороны, мы видим, что перешедшая под управление внешняя компания французская «Лимана Про» сегодня буфетную зону дает под кейтеринг уже непосредственно «Глобуса». А с точки зрения управленца Шрёдера, я считаю, что это очень хороший ввод его в российскую бизнес-среду, такой легитимный. Он человек с богатейшим опытом и в политике, и в бизнесе, для того, чтобы общаться со всей бизнес-элитой Российской Федерации и такой нетворкинг, который может оказаться сильно полезным не только с точки зрения «Глобуса». Все прекрасно помнят в нормальных взаимоотношениях нашего лидера со Шрёдером, которые были очень эффективные и очень профессиональные. Можно рассматривать, с одной стороны, что повлияло предложение Путина, и Шрёдера сделали главным по «Глобусу». А может, его сделали главным по «Глобусу» для того, чтобы войти в бизнес-среду и чтобы дальше какую-то сверху

0: Алями в течение года с конца августа идентичные условия действуют для селлеров ВВБ. Мы поговорили с селлерами двух крупнейших маркетплейсов.
1: Бизнес говорит.
2: Председатель совета директоров сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац.
3: Во-первых, хорошо, это очень правильно, что государство в качестве мер поддержки использует именно какие-то вещи, связанные с налогами. То есть принцип, что если ты платишь налоги, то тебе государство помогает, я вообще предлагал еще, когда была эпидемия ковид. Но тогда вот эта идея вообще никак не была использована. Сейчас она использована частично. Второй момент, что, на мой взгляд, было бы, конечно, круче, было бы лучше, если бы решения были в виде именно денежной поддержки в рамках, ну, строго в рамках тех налогов, которые были заплачены государству за последние полгода, за последний год, именно по факту перечисления денег, налогов государству. Но в любом случае это шаг вперед в части взаимодействия государства и бизнеса, когда учитываются какие-то именно налоговые последствия как помощь. Если говорить конкретно по нам, то ни одна из наших компаний под данную программу помощи точно не помогает. Мы не имели отдельных юрлиц для работы на маркетплейсе строго вот под отгрузки на конкретный маркетплейс, поэтому нет, у нас ни одно юрлицо под эти программы помощи не попадает. Если мы говорим именно про пожар на складах Озона, то товар у нас был застрахован по страховке Озона. Мы какие-то выплаты получили, но с выплатами Озона пока на текущем момент. Есть следующая проблема, что инвентаризации пока не проведено, соответственно, никаких документов по выплатам, то есть деньги пришли, а документов по выплатам пока нет. Соответственно, какую часть нам оплатили, когда оплатят остальное и так далее, ну, пока оценить сложно, понятно, что пока оплатили некоторую часть.
2: Президент сети магазинов одежды «Баон» Илья Ярошенко.
4: Отличная мера. Мы очень рады. Лишь бы только что-то получить. Не как пандемию. Много обещали и почти ничего не выплатили. Товар на Озон у нас был застрахован. Мы это успели сделать после первых атак на Wildberries. И уже даже начали получать страховку. Не копейки, конечно, но и не то, на что рассчитывали. Но обещают, что будет еще. Правда, сейчас страховка сильно дорожает там. Будем думать, что делать. И еще вопрос, как эти 5% считать? От какой суммы? Кто это будет фиксировать? Как? Просто маркетплейсы некоторые очень неохотно делятся какой-либо информацией, что-то подписывают. Поэтому, ну, надеемся, как всегда надеемся, что нам еще остается.
2: Селлер «Эмиль», который продает на маркетплейсах игрушки, смесители, воздушные шары и автомобильные товары.
5: Это полное повторение решений с Валберисом. Отсрочки по налогам, по НДФЛ для ИП. Все точно так же, как было с Валберисом. Ctrl-C, Ctrl-V. В моем понимании это касается всех, у кого была страховка, не было страховки, то есть это не зависит. Если говорить конкретно про нас, нас это не коснется. Почему? Потому что когда начались бомбежки на Валберисе, мы сток вывозили как на Валберис, так и на Озон, поэтому мы потеряли на Озоне не так много, как на ВБ, хотя у нас товар был застрахован. Если говорить конкретно про выплаты от Ингострах, у нас сгорело товара на 7 миллионов выручки, ну, примерно. Нам выплатили на сегодняшний день 1,2 миллиона. У нас были ожидания 3 по тем коэффициентам, которые есть в кабинете Озон, от Ингострах, то есть для каждого товара там свой коэффициент. Соответственно, мы еще ждем выплаты до 3 миллионов. Озон давал нам новость о том, что эти выплаты будут, но позднее. Конкретных сроков нет.
2: Селлер, представитель компании «Белобувь» по продаже обуви Георгий Сажин.
6: Нам Озон тоже в личном кабинете ее прислал, но в части Озона мы точно не попадаем. Во-первых, потому что у нас не так много там погорело. Во-вторых, скорее всего, потому что у нас действует страховка, и нам будет выплачена эта компенсация. Что касается вообще мер поддержки. Я так понимаю, что похожие меры поддержки были приняты и по Валберису, но у нас сейчас проблема осложняется тем, что у нас еще есть розничные магазины, и суммарный доход, который, кстати, пока не до конца понятно, как они определяют доход, это выручка или это прибыль, он у нас не превышает 5%, вот этот ущерб по Валберису, но для нас все равно эта сумма, она существенна, которая у нас погорела, и если на нас эти меры поддержки не будут распространяться, ну, будет очень обидно. Поэтому нет, по Озону мы точно не претендуем на отсрочку. И что касается выплаченной суммы, то это буквально какие-то копейки, там 7-8 тысяч. Нам что-то выплатили при ущербе у нас около 150 тысяч, как мы раньше вот заявляли. Мы примерно такого же мнения придерживаемся. Более того, пока нету конкретных списков, что погорело. Озон пока не предоставил в личном кабинете.
0: Меры распространяются на компании Пэдди, имеющие действующий договор с юрлицом Озон. Компания интернет

0: решение. В середине сентября страховой партнер Marketplace Ингосстрах также выплатил продавцам первый транш компенсации на более чем 8 миллиардов рублей тем продавцам, чей товар был застрахован. Следующую компенсацию Озон обещал выплатить после окончания инвентаризации.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Высший земельный суд Гамбурга не допустил операторов газопроводов «Северный поток» к участию в рассмотрении дела о подрыве трубопроводов. Сенат посчитал, что у них нет необходимости в этом, поскольку подрыв не повлек существенный ущерб. Об этом сообщила пресс-служба суда. Согласно законодательству Германии, лицо, пострадавшее в результате преступления, может присоединиться к гособвинению в качестве соистца, если это необходимо для защиты его интересов по особым причинам, в том числе в связи с серьезными последствиями деяния. В данном случае такие особые причины отсутствуют, пояснили в суде. В Москве задержан гендиректор Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новостям в силовых структурах. Взятка может быть связана с выдачей лицензии, уточнили ТАСС в правоохранительных органах. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Сейчас проводятся следственные действия. В Роснедрах заявили, что оказывают содействие правоохранительным органам. Сегодня суд может избрать меру пресечения фигуранту. В социальной рекламе с семьями могут обязать показывать не менее троих детей. Правительственная комиссия поддержала проект Федеральной антимонопольной службы с изменениями в закон о рекламе, пишет газета «Ведомости». По данным источников издания, также ФАС предлагает наделить профильные объединения и ассоциации правом устанавливать обязательные правила для своих членов использовать в рекламе образ многодетной семьи, чтобы формировать у людей позитивное восприятие этого образа. Законопроект разработан для исполнения поручений президента Владимира Путина и вице-премьера Дмитрия Григоренко. В случае принятия он вступит в силу с марта будущего года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Активы нового главы ФИДЭ Тимура Турлова могут быть конфискованы в России за финансирование Украины. Иск основателю казахстанского Freedom Holding подала генпрокуратура. Между тем, представитель Турлова говорит, что из российского бизнеса тот давным-давно вышел. Bloomberg утверждает, что в ближайшие пару недель могут пройти переговоры с участием России и Украины по вопросу прекращения огня в Черном море и поставкам зерна. Организовать контакты хотят Турция и ООН при посредничестве Швейцарии. А при этом Владимир Путин буквально вчера заявил, что Россию просит прекратить удары по украинским судам, и она отвечает «нет». Модель GPT-6 Astra расшифровала письмо Наполеона, которое не могли прочитать более 200 лет. С помощью каких приемов модель расшифровала послание и что это может значить для обычных наших современников? Все подробности в ближайшее время. Представители Турции и ООН собираются провести переговоры с Россией и Украиной по прекращению огня в Черном море и поставкам зерна. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство утверждает, что встречи могут пройти в первой половине октября. Посредником выступит швейцарский центр по гуманитарному диалогу. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков заявил сегодня, что Россия пока не располагает конкретными деталями относительно этой новой инициативы. Он подчеркнул, что Москва в Черном море отвечает на удар, который начал наносить Киев. Вчера на Валдае Владимир Путин заявил, что Россию просят прекратить удары по украинским судам, она отвечает «нет». Можно ли считать, что российский президент фактически ответил на предложение Турции ООН? Говорит политолог, международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
3: Турция уже неоднократно выдвигала самые разные инициативы, касающиеся возможной деэскалации боевых действий в акватории Черного моря. Для Турции черноморский транзит имеет особую важность, поскольку значительная часть торговли идет через акваторию этого моря. Первая, собственно, она же единственная черноморская сделка, которая была заключена еще в начале конфликта помогла Украине наладить экспорт зерна через свои черноморские порты, но при этом с точки зрения Москвы она не была реализована, в частности, аналогичного доступа российской и белорусской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынке. Поэтому эта сделка продлена не была. Вот сейчас, конечно, интересно, насколько турецкие предложения предполагают меры по решению проблемы доступа российской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Это вопрос торга. Просто предоставить Украине возможность сохранять свои каналы экспорта. Ну, значит, надо искать какие-то варианты, когда преимущество Украины, которое она может получить в результате этой сделки, каким-то образом уравновешивались преимуществами России. Если этого не будет, то тогда не будет и стимула для того, чтобы поддержать эту инициативу.
2: Блумберг также пишет, что ЕС отказался ускорять выплаты по кредиту Украине, которая попросила дополнительные 27 миллиардов евро для покрытия дефицита военного бюджета. Агентство уточняет, что в рамках 90-миллиардного кредита и программы Ukraine Facility Украина до конца года получит примерно 37 миллиардов долларов, что, по мнению представителей ЕС, достаточно для поддержания Украины на прочной основе. Эта цифра уже ранее звучала от европейских чиновников, но данные средства и так были предусмотрены для Киева. Брюссель считает, что досрочное выделение средств лишь принесет финансовую проблему на 2027 год. Что можно сказать об этом?
3: Речь шла о двух суммах: о дополнительных расходах на военный бюджет Украины и макроэкономическую финансовую поддержку. И вот сначала затормозили вторую сумму, мотивируя это тем, что украинское руководство недостаточно энергично и последовательно проводит реформы, которые обязалось провести вот в соответствии с соглашением о финансовой помощи. В частности, недостаточно активно идет борьба с коррупцией, быстро внедряются европейские стандарты. И вот это было первым звонком, который обозначил наметившееся расхождение между Брюсселем и Киевом. По всей видимости, сейчас, если информация подтвердится, то можно предположить, что эти разногласия затрагивают уже не только отношение Брюсселя к макроэкономической ситуации на Украине, но и то, как Киев распоряжается ресурсами, выделенными на оборону. Едва ли это приведет к какому-то решительному пересмотру стратегии поддержки Украины, которая Европейским Союзом реализуется уже на протяжении 4,5 лет. Какие-то конфликты вполне возможны, графики выделения средств могут смещаться, но, наверное, поддержка основным направлением сохранится.
0: Андрей Картунов, эксперт-клуб «Валда». Этой ночью российские войска нанесли новый удар по Киевской области. Было остановлено движение по трем мостам через Днепр. Западные СМИ утверждают, что Россия планирует нарастить количество ударов по энергетике и водоснабжению крупных украинских городов в преддверии зимы. А Владимир Зеленский утверждает, что Путин отдал приказ наносить удары, не соблюдая действующие ранее ограничения. А подробности в дальнейшем эфире. Активы нового главы Международной шахматной федерации ФИДЕ Тимура Турлова могут быть конфискованы в России за финансирование Украины, пишет «Коммерсант». По данным издания, генпрокуратура подала иск Турлову, основателю инвесткомпании Freedom Holding. Он казахстанский бизнесмен. Сообщается, что поскольку фигурант иска и связанные с ним компании участвовали в финансировании противостоящих вооруженным силам России украинских структур, их могут признать экстремистами, а имущество обратить в доход государства. Представитель ответчика заявил, что из российского бизнеса Турлов давно вышел, а российский паспорт миллиардер сменил на казахский еще в 2022 году. На прошлой неделе Турлов возглавил ФИДЕ, став самым молодым представителем президентом этой шахматной организации в ее истории. В его программе цифровизация кода и финподдержка с инвестициями свыше 10 миллионов долларов. На этом посту, кстати, Турлов сменил Аркадия Дворковича, который ушел с должности после попадания в санкционный список ЕС. А в интервью Рейтер Турлов сказал, что ФИДЕ продолжит соблюдать решение КАС на недопуске российских команд и выразил надежду на выполнение России условий для возвращения. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России и глава попечительского сайт Федерации шахмат России, на этой неделе поздравил Турлову с избранием на такой ответственный пост. Каким будут последствия, если претензии генпрокуратуры к Турлову действительно касаются экстремизма, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
4: Разные органы исполнительной власти, они, в общем-то, живут-то по своей траектории и далеко не всегда координируют действия друг с другом. У Минспорта свои задачи, у Генпрокуратуры свои. И они, конечно, в своей деятельности могут друг другу мешать, потому что, ну, понятно, что если сейчас Турлова признают экстремистом, конечно, это серьезно затруднит возвращению Российской шахматной федерации в международные турниры. При этом, например, совершенно очевидно, что Дегтяреву, когда его назначали министром спорта, ему четко поставили задачу вернуть российский спорт на международную арену. Видимо, определенные успехи здесь есть. Поэтому и в шахматах тоже, я думаю, был расчет на то, что уход Дворковича будет способствовать тому, что шахматы вернутся на мировую арену. Спорт, как известно, важный для России. Вот только что прошла мужская олимпиада, которую Узбекистан выиграл без России, и это заметно. Возможно, сейчас, когда вот эта история может стать реально большой проблемой, на уровне первых лиц там какая-то коммуникация произойдет, потому что ведь пока же еще такого статуса нет, речь идет о такой возможности. Возможно, вот такая коммуникация уже на уровне первых лиц органов власти, она к какому-то общему знаменателю эту историю подведет. Но если такое решение будет вынесено, конечно, это станет серьезной проблемой, и даже не только с точки зрения шахмат, потому что вот тут вся логика возвращения России в мировой спорт, она немножко разрушается. Ну, потому что мы же все время говорим, мы этого хотим, мы готовы услышать ту сторону, мы готовы выполнить там определенные требования, они ведь тоже выдвигаются, но мы при этом не возмущаемся.
0: Это был Константин Симонов, профессор финансового университета. Среди ответчиков в иске Генпрокуратуры значится также Аркадий Щукин, помеченный в карточке как управляющий активами в России. В публикациях казахстанских СМИ с Freedom он связан как сотрудник компании в Москве. Минимум с 2018 года СМИ называли его руководителем W Imperial Holding Corp и сотрудником Турлова. Собеседование сторон по иску Генпрокуратуры назначено в Тверском суде на 15 октября. Модель ChatGPT-6 Astra за 6 часов работы расшифровала зашифрованное письмо Наполеона, которое не могли прочитать 217 лет. Написано было письмо в 1809 году и адресовано генералу Агюсту Мармону, пишет Daily Telegraph. В письме 1300 символов, цифры, буквы и старинные знаки, шифр был утерян. В послании содержалась информация о местонахождении и численности французских и австрийских войск, а также указания подготовиться к маршу. Позже армия Мармона прорвалась из Хорватии и помогла Наполеону разгромить Австрию в битве при Ваграме. За это генерал получил звание маршала. Однако, как пишет британское издание, есть и другая сторона таких возможностей. Исследователи выразили обеспокоенность тем, что те же методы будут использованы для раскрытия анонимных онлайн-профилей путем сопоставления их шаблонов письма и других идентификаторов с реальными людьми. Комментирует директор и организатор школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге доктор технических наук Евгений Котельников.
5: Дело не только в манере писать. В одном месте человек упомянул свою работу, в другом – город, в третьем – какое-то хобби или случай из жизни. Каждая такая подробность сама по себе, по отдельности, может ничего не значит, не говорить о личности. Но в целом вместе они помогают понять, кто это такой. И искусственный интеллект упрощает поиск таких совпадений. То, что для человека потребовало бы много времени для исследования, с искусственным интеллектом становится гораздо проще делать. Поэтому, конечно, повод для беспокойства есть. Но при этом опасны и ошибки. Система может связать аккаунты разных людей и приписать человеку чужие высказывания. В этом письме Наполеона использовалась система специальных обозначений. Вместо букв писали цифры и специальные символы. Шифр был сложным, потому что одну и ту же букву можно было обозначить несколькими разными знаками. А для некоторых особенно частых слов использовались отдельные символы. Были знаки, которые ничего не означали. Такая система мешала угадывать буквы по частоте. Получатель читал письмо по специальной таблице. Задача осложнялась еще и нечетким изображением рукописного письма. Модель искусственного интеллекта GPT-6 Astra сначала помогла разобрать изображение, а затем подобрала соответствие зашифрованных символов словам, проверяем, складывается ли из них нормальный французский текст. Опасения деанонимизации, на мой взгляд, да, обоснованы. Искусственный интеллект помогает быстро собирать сведения о человеке из разных источников и сопоставлять сведения с его аккаунтами. Были уже исследования, которые показали, что по текстам в интернете иногда можно установить, кто скрывается за анонимным профилем. Но это, конечно, не значит, что сейчас искусственный интеллект способен безошибочно определить любого пользователя.
0: В сентябре сообщалось, что исследователь Картер Леффен с помощью нейросети Astra расшифровал немецкую радиограмму «Энигмы» от 1941 года из 82 символов. Эту шифровку придала дивизия СС «Мертвая голова». Поиск правильной комбинации настроек занял у модели 10 часов. Подсказкой стала другая радиограмма того же дня, уже расшифрованная. Как пишет «Телеграф», именно этот случай вдохновил Картера Чорча на расшифровку письма Наполеона. Он увидел, как и справился с «Энигмой» и решил попробовать свои силы на историческом шифре.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Легко ушло. Американец Артур Флегенхаймер, более известный как «Голландец Шульц», был одним из самых известных бутлегеров в США времен «Сухого закона». Шульц был скупым до крайности. Годовой оборот его нелегальных пивоварен достигал 20 миллионов долларов, а он покупал рубашки по 2 бакса и жил в ветхой квартирке. Скопил Шульц, по слухам, около 100 миллионов в пересчете на современные деньги. В 1935-м прокурор Нью-Йорка Томас Дьюи устроил на голландца настоящую охоту. Тот, опасаясь ареста, укрыл свое богатство в Северных Апалачах, а точное место раскрыл лишь двум подручным. Всех троих в том же году нашли и расстреляли конкуренты из другой банды. А искатели удачи до сих пор буквально перекапывают горы в надежде найти наследство голландца Шульца. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес FM. Компании и корпорации.
6: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
6: Аэрофлот с 25 октября и до конца зимнего сезона увеличит число рейсов на вьетнамский остров Фукуок с 2 до 3 в неделю. Рейсы выполнят на Airbus A330 с эконом и бизнес-классом. Фукуок станет третьим направлением Аэрофлота в Вьетнаме после Хошимина и Ничанга. Метро прекращает работу в Казахстане. Компания закроет все 6 магазинов и службу доставки до конца марта 2027 года. Решение принято после оценки долгосрочных перспектив бизнеса. Несмотря на усилия местной команды, компания продолжала сталкиваться с трудностями развития. Закрытие будет поэтапным. «Пандора» открыла во Вьетнаме крупнейший в мире ювелирный завод. Компания вложила в него 150 миллионов долларов. Завод будет выпускать 60 миллионов украшений в год. Это увеличит мощности «Пандоры» на 50%. Там будут работать около 7 тысяч человек. Это первое крупное производство компании за пределами Таиланда. Завод построили на участке 7,5 гектара рядом с Хошимином. Он сыграет важную роль в планах «Пандора» по выпуску украшений с платиновым покрытием. Ежегодная аудитория «Макс» превысила 90 миллионов пользователей. Приложение установили более 140 миллионов человек, включая страны СНГ. В сутки пользователи отправляют порядка 2 миллиардов сообщений, совершают около 34 миллионов звонков. Иностранных пользователей более 11,5 миллиона. Лидируют Узбекистан, Казахстан, Беларусь, Киргизия и Таджикистан. Цифровой ID создали около 10 миллионов человек. С его помощью можно заселиться в 3000 отелей, подтвердить возраст в 100 тысячах магазинов без паспорта и получить льготы. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: «16:45 в Москве.
1: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Стриминги.
7: На Окко и на Кионе появились первые эпизоды сериала «Полдень» по мотивам повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике». Режиссер Клим Козинский, который ранее снимал «Первый номер» и «13-ю клиническую». В ролях Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Юлия Снегирь, Леонид Ермольник. Для Леонида Исааковича Стругацкие важные авторы. Сначала он играл в фильме Алексея Германа «Трудно быть богом». В этом сезоне появился в одноименном одноименном сериале, а теперь исполнил роль одного из первых земных прогрессоров Рудольфа Сикорски в сериале «Полдень». Мы поговорили с Леонидом Ярмольником про повышенный интерес к Стругацким.
8: Стругацкие как бы обрели второе рождение, потому что все, что происходит сегодня в мире, это очень похоже на ту фантастики. Они, когда писали это произведение, не было ни компьютеров, ни смартфонов. Сегодня единственное, чего нету, не превратилось в реальную жизнь, это телепортация. Все остальное есть. Поэтому они предвидели будущее построенное. И, естественно, во всех произведениях речь идет только о том, как ты бронить землю и как попытаться понять, что нас окружает во Вселенной или в других галактиках. И сегодня, как никогда, стоит вопрос о том, как сохранить эту планету. Поэтому Стругацкие сегодня настолько популярны. Может быть, кому-то покажется, что фантастики много, но я бы сегодня это не очень называл фантастикой. Мы дожили до того времени, когда фантастика стала практически реальностью. Я думаю, что картина Клима Козинского, о которой мы говорим, о «Полдне», там про людей, и несмотря на то, что это событие описывается у нас как бы 23 век, то есть сейчас мы живем в 21-м, люди такие же, как сегодня. Всегда кто-то с кем-то борется, кто-то живет любовью, кто-то живет страстью, кто-то живет глупостью какой-то. Вот это, наверное, самое ценное. Что люди всегда люди. Мечтали о том, что все, о чем только мечтается, человек сможет сделать, а сегодня получается, что все, что человек придумал и сделал, может уничтожить цивилизацию. Оружие, искусственный интеллект и так далее, и так далее. Это действительно есть запах конца цивилизации. Поэтому Стругацких нужно читать сегодня повнимательнее. Уже не как фантастику, а как документ.
7: Леонид Ярмольник, сыгравший в сериале «Полдень», 18+. Первые два эпизода уже на ОККО и на Кионе. На платформе «Старт» вышел документальный сериал «Амазонки русского авангарда» о Наталье Гончаровой, Любови Поповой, Ольге Розановой и Надежде Удальцовой. Каждой художнице посвящена отдельная серия. Проект соткан из архивных материалов, писем, фото, воспоминаний современников. Куратор центра «Зотов», искусствовед Полина Стрельцова, была приглашенным спикером в этом сериале. Каждая из героинь ей по-своему близка.
9: Каждая из четырех художниц восхищает величиной своего таланта. Они обладали колоссальной работоспособностью, увлеченностью, видением и, конечно, смелостью. Они находились на сломе эпох. И, возможно, впервые художницы могли заявить о себе наравне с мужчинами. При этом каждая из них совершила революцию в искусстве. Мне понравилось в одной из серий, кто-то из спикеров как раз сказал, что, по-моему, серия про Розанову. С каждым годом мы все больше говорим об этой художнице и все больше узнаем, раскрывается перед нами величина ее дарования. Другой момент, который, кстати, также раскрыт в фильме и их объединяет всех четырех, это, конечно, обратная сторона авангардной яркой медали. Трагическое время, трагическая судьба. Две героини, это Розанова и Попова, погибли раньше времени, ушли из жизни, от болезни, от неустроенности быта. Одна Гончарова оказалась в эмиграции вдали от родины, тяготилась этим и не, так и не стала своей во Франции. А Удальцова осталась у себя на родине, чужой, и не смогла вписаться в новые реалии соцреалистического искусства. И это очень тактично показано в фильме. Мне вообще нравится тот баланс, который удалось соблюсти, и гармонии, которую удалось достигнуть в распределении этих сюжетов личных и художественных. Не могу не сказать о своем отдельном треке восхищения. Это работа художественной группы в этом фильме. Очень тактично введены новейшие приемы работы, в том числе там, с искусственным интеллектом, оживлением картинок, анимации. Все это введено изящно. Свет, картинка, костюмы. Все сделано с большим вкусом. точностью и на высшем уровне, под стать нашим героиням.
7: Искусствовед Полина Стрельцова о документальном сериале «Амазонки русского авангарда 12+». Первые два эпизода доступны в онлайн-кинотеатре «Старт».
1: Выставки.
7: В Московском музее современного искусства на Петровке открылась выставка «Рухин. Шаг в беспредметность», приуроченная к 50-летию со дня смерти художника Евгения Рухина. Подготовили ее совместно с частным музеем АЗ. Рухин – ключевая фигура советского неофициального искусства. Но после трагической гибели художника в 33 года основная часть его наследия была вывезена в Штаты. Так что это первая попытка структурировать творчество художника, говорит куратор выставки «Рухин. Шаг в беспредметность» Ян Гинзбург.
10: Довольно интересный пласт открывается. Это ранние работы художника, о которых вообще практически было неизвестно. Это северные пейзажи, изображения монастырей, разрушенных старых церквей. Поздний Рухин более-менее известен, но он довольно ярко был представлен на аукционах, таких как Сотбис, МакДуглас. В основном это работы с использованием фрагментов мебели, живописи. То есть такие ассамбляжные картины, я бы так бы это назвал. Мы делаем выставку, по сути, молодого современного художника. Впервые будут показаны фотографии из мастерской Евгения Рухина, в которой случился пожар, в которой художник погиб. Также мы реконструировали два стенда художника на двух важных выставках, которые прошли в Ленинграде в 1974-1975 году. Это выставки в ДК «Даза» и в ДК «Невский». Мы реконструировали полностью стенд художника, реконструировали его первые инсталляции, которые он там показывал. То есть мы воспроизвели их по фотографиям, и зритель сможет как бы окунуться в то время и представить себя зрителем этих важных выставок.
7: Это был Ян Гинзбург, куратор выставки «Рухин. Шаг в беспредметность» в Московском музее современного искусства 18+. Выставка открыта до 22 ноября.
1: Театр.
7: В театре «Практика» в эти выходные «Черная пурга». Абсурдистский хоррор, в центре которого столичный офисный работник, командированный в северный город Н. За внешними событиями кроется большой поиск собственной души, рассказывает исполнитель главной роли в «Черной пурге» Илья Барабанов.
11: Это работник офиса. Мы его не определяли конкретно, какая у него должность, но он совершенно точно по заданию своего руководства приезжает в некий город Н, который очень напоминает заснеженные города, где вообще бывает черная пурга реальная, где добывается уголь. Он приезжает узнать, почему погиб шахтер. Мне кажется, это просто связано с какими-то страховыми выплатами, кому надо что заплатить. Но на самом деле, как показывает потом вся пьеса, он приезжает, чтобы понять вообще, кто он в этом мире. Потому что ему кажется, что он точно знает, кто он. Но оказывается, все наоборот. Надо самому понять, кто ты. И потом, наверное, просто становится проще жить. Но, как обычно, это происходит через боль, через мучения, через страдания. Если так глобально, бездушный человек, который приобретает там душу где-то на заборках. Не то, что в России мира. Но в этом экстремальном месте, оказывается, все равно живут люди. Неважно, кто они. Режиссер мой однокурсник Сергей Чудрин. И мы с ним не так часто работали. И здесь вот у нас случилась полноценная работа. У меня не так много главных ролей вообще бывало. А главная роль — это какой-то действительно такой путь от чего-то к чему-то, перспектива, которую еще надо держать в каждой сцене. Когда тебе это дается, конечно, ты просто счастлив. А как ты понимаешь, когда это тебе дается, только по реакциям зрителей.
7: Актер Илья Барабанов про спектакль «Черная пурга» в театре «Практика» 16+. Реакцию зрителей узнаем скоро. Премьерные показы в субботу и в воскресенье. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
1: Предпоказ на Бизнес FM. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трейдинга веб-платежей от 24.08.2026. По критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
12: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM»
1: на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 16 октября, Москва. Global Tech Forum, конференция по цифровой трансформации и внедрению искусственного интеллекта в бизнес-процессы. 150 спикеров и 3000 участников обсудят автоматизацию управления персоналом, маркетинга, продаж и клиентского сервиса, а также создание ИИ-агентов и применение нейросетей в бизнесе. Подробнее на сайте globaltechforum.ru. 18+. Валюты. Валюты. Британский фунт стерлингов появился в 1694 году. Одна из самых популярных версий о происхождении названия гласит, что фунт – это такая мера веса серебра, из которой можно начеканить ровно 240 монет стерлингов. Десятичная британская денежная система стала только в 1971 году. Валюты на Business FM. Строго по делу. Руководитель российской сети кофеен Drinkit Александр Умаров. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
12: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни Drinkit растут, как грибы после дождя. В то время, как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
1: Глава российского бизнеса Drinkit Александр Умаров. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 16.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Минприрода хочет допустить частные компании к освоению шельфа в России. Ведомство предложило изменения в закон о недрах, согласно которым будет расширен состав компаний, которые смогут получить лицензии и вести работы на континентальном шельфе и примыкающих к нему участках недр федерального значения. Предполагается, что это будет способствовать разведке и добыче полезных ископаемых и обеспечить стратегические интересы страны. Сейчас разработкой участков недр могут заниматься только компании, у которых доля государственного участия превышает 50%, или государство распоряжается более чем 50% голосов при принятии решений. Совет Федерации утвердил Андрея Денисова председателем комитета по международным делам. Прежде он был первым заместителем председателя. В этой должности его сменит Григорий Карасин, который с 2021 года возглавлял комитет. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев уточнил, что Григорий Карасин освобожден от должности главы комитета по собственному желанию. Суд по интеллектуальным правам признал обозначение CityLink общеизвестным товарным знаком. Решение Роспатента, которым ведомство отказало компании в признании общественным товарного знака, суд признал недействительным, пишет РАПСИ. Компания использует обозначение с 2008 года, когда начал работать ее интернет-магазин, и затем открылся первый розничный. CityLink представил результаты опросов ЦИОМ. Согласно нему, 95% участников заявили, что знакомы с обозначением, а 84% считают, что оно используется одной компанией. Роспатент не признал это достаточным доказательством, тогда компания оспорила решение ведомства в суде. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 17 часов в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Власти Киева сегодня созвали Совет обороны для решения вопроса с движением транспорта через мосты. По ним начались удары российскими беспилотниками. В городе образовались огромные пробки. Bloomberg, между тем, утверждает, что в ближайшие пару недель могут пройти переговоры с участием России и Украины по вопросу прекращения огня в Черном море и поставкам зерна. Организовать контакты хотят Турция и ООН. Правительство дало селлер Amazon налоговые отсрочки вслед за продавцами Wildberries. Послабление затронут тех, чей товар сгорел из-за атак дронов. Также обещают паузу в проверках. Как реагирует бизнес? Рост доходов населения и высокая покупательская активность продолжают поддерживать российскую экономику. Об этом заявил Совет Федерации Александр Новак. Мы спросили у бизнеса, что он видит. Наблюдает ли рост зарплат? Российские войска этой ночью нанесли новый удар по Украине, в том числе по мостам. Минобороны России сообщила о поражении автожелезнодорожного моста. Через Днепр украинские СМИ сообщают, что с ночи было перекрыто движение суммарно по трем мостам через реку. Это мосты Южный, Потона и Метромост. А в Киеве из-за этого образовались масштабные пробки. Позднее сообщили, что один из мостов частично восстановил работу. Был создан Совет обороны Киева для решения вопроса с движением транспорта. Но Владимир Зеленский в интервью газете «Эль Паис» заявил, что Россия такими ударами хочет вынудить украинцев покинуть Киев. А британский Financial Times, он же, находясь в бомбоубежище, сказал, что Путин отдал приказ наносить удар, не соблюдая действовавшие ранее ограничения. «Теперь правил нет», — сказал Зеленский репортеру. Американский «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Москва планирует нарастить удары в преддверии зимы. Газета утверждает, что Россия готовит мощные атаки по украинской энергетике и водоснабжению, лишив таким образом крупные города света, отопления и воды. По данным издания, российские войска также собираются отключить украинские АЭС от сети ударами по распределительным устройствам. Газета напоминает, что прошлая зима для Украины и так была тяжелой. Из-за перебоев многие жители на полдня оставались без электричества. Некоторые объекты с тех пор были восстановлены, но с новыми российскими реактивными дронами украинское ПВО не справляется, пишет «Нью-Йорк Таймс». Мы обсудили все это с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает». Почему изменилась российская тактика? Действительно, раньше по мостам не били.
13: Во-первых, потому что могут.
0: Могли и раньше, но не делали.
13: Видимо, были опасения по поводу прохождения ПВО. Сейчас ПВО ослаблено. Ну и кроме того, вторая причина – это откровенная эскалация ударов по инфраструктуре, что Путин анонсировал в начале сентября. И речь не идет только об объектах энергетики, как очевидно, но и практически по всей критической инфраструктуре без исключения.
0: Владимир Путин делал заявление на Валдайском форуме накануне. Можно ли найти в каких-то его словах объяснение тому, что происходит именно сейчас?
13: Я бы не стал искать конкретно в каких-то его именно словах это заявление. Мне кажется, что просто военное командование, ну и люди, которые принимают соответствующие решения, прочли сами послание Путина, месседж его именно таким образом, что надо идти по пути дальнейшей эскалации. Путин, если говорить дословно, то он сказал о том, что он отвергает частичные перемирия всякие. Ну, а военные могли это понять как генштаб, как отмашку на то, чтобы усилить удары. Кроме того, Путин снова сослался на эпизод с выборами, когда Украина послала 1600 дронов по, в том числе, избирательным участкам. Привел это в качестве аргумента того, что, дескать, говорили вот о переговорах, но Украина в день выборов сделала такое, поэтому, получив фашист-гранату от советского солдата, как он процитировал, поговорку.
0: Вот эта эскалация со стороны уже России, она может привести к каким-то существенным изменениям в конфликте, по вашим ощущениям?
13: С одной стороны, опыт истории показывает, что никакие удары по гражданской инфраструктуре никогда не решали исход войн. Приводили только к ожесточению, взаимному ожесточению противостоящих сторон. С другой стороны, мы видим, что характер современной войны меняется. Ну вот дроны — это, так сказать, самый яркий пример. Другой пример — то, что война на истощение, удары по экономике именно, а не на линии фронта по живой силе противника, вернее, не только по живой силе противника, приобретает, наверное, большее значение, чем это было во всех прежних войнах, поскольку от состояния экономики зависит боеспособность армии.
0: Зеленский сегодня сказал в интервью «Эль Паис», что Россия хочет принудить украинцев покинуть Киев. Реалистичный прогноз с его стороны?
13: Пока нет. Я думаю, что пока это такое алармистское заявление. Но Зеленский, конечно, будет аргументировать затем вот тем, что сейчас происходит, свои удары по российской гражданской инфраструктуре. В частности, не только дронами, но и он активно пиарит созданную недавно баллистическую ракету. Говорит, что первый случай уже применения был. Это FP-9, так называемая, которая там летит где-то 1800, что ли, километров.
0: Ну, до Москвы типа долетит, если верить ему.
13: Типа долетит, и, наверное, будет какой-нибудь показательный удар.
0: Да, реакция Запада есть первая на удары по мостам, со стороны Мерца, по крайней мере, но такая странная, вы нас не запугаете. А продолжение будет, я имею в виду, про то, как-то будет Запад реагировать или не заметит?
13: Мосты дронами не разрушить. Эти мосты построены в расчете на ядерный удар. Выдержат они его или нет, никто не пробовал, но регулярный обстрел баллистикой, наверное, приведет к каким-то критическим повреждениям. Надо смотреть, как это дальше будет развиваться.
0: Это был Георгий Буфт. Агентство Bloomberg сообщало, что представители Турции ООН планируют провести переговоры с участием России и Украины по вопросу прекращения огня в Черном море и поставкам зерна. Встречи, как утверждается, могут пройти в первой половине октября, а посредником выступят представители Швейцарии. Также агентство сообщало, что Евросоюз отказался ускорять выплаты по кредиту Украине. Подробности в дальнейшем эфире. Зарплаты россиян растут, безработица на историческом минимуме, а потребительский спрос остается высоким. Такие данные привел вице-премьер Александр Новак, выступая в Совете Федерации. По его словам, рост доходов населения и высокая покупательская способность продолжают поддерживать российскую экономику.
14: Российскую экономику сейчас продолжает оказывать доходы населения и потребительский спрос. Реальная заработная плата с начала года выросла на 6%, а реальные располагаемые доходы на 1.5%. Безработица находится на историческом минимуме 2,2%. На этом фоне мы отмечаем, что сохраняется высокая потребительская активность и, по сути, это является одним из драйверов роста экономики. Суммарный оборот розничной торговли, платных услуг, общепита за 8 месяцев прибавил 4,5% в реальном выражении.
0: А как ситуацию оценивает сам бизнес? Мы спросили предпринимателей из перечисленных вице-премьером сфер, есть ли у них рост зарплаты и потребительского спроса, и насколько остро стоит проблема дефицита кадров.
1: Бизнес говорит.
15: Совладелец столичных баров дядя Геральт и братец Винчестер Петр Гущин.
16: Зарплаты у нас действительно выросли. Все плюс-минус в равной степени. Где-то от 6 до 10%. Но это в первую очередь связано с кадровым голодом. Потому что просто людей нету и приходится поднимать, чтобы хоть кого-то привлечь. Во-вторых, зарплаты растут, потому что растут цены. И сотрудники хотят получать, хотят, чтобы у них было дома что поесть. Нехватка сотрудников очень большая, причем абсолютно по всем пунктам. Начиная от работников зала и заканчивая кухней. Началось еще с прошлого года, но в этом прям пик. Потребительская активность очень низкая. Гостей становится с каждым днем все меньше и меньше, и люди буквально говорят о том, что не могут себе позволить ходить сейчас по барам.
15: Президент Союза операторов торговых автоматов Леонид Нестеренко.
17: Мы не делали каких-то больших в этом году индексации, но в среднем где-то, наверное, так и есть, там 6-10%. Одно дело, когда сотрудник уже работает, и здесь корректировки может быть действительно минимальные, но когда открываешь новую позицию, особенно если речь идет о таких позициях, как руководитель, повышение цену выше, более 10% составляет. На сегодняшний день ощущение такое немножко парадоксальное, как будто бы кандидаты есть, но тех людей, которые реально могут и хотят работать, практически нет. Предложений вакансий больше точно, чем сотрудников. И очень много людей, кто ищет сейчас работу по совмещению, не готовы выходить в офис, не готовы на пятидневку. И это сильно сужает. Мы с большим трудом нашли человека на гибридный график. Их масса создает избыточность, как будто откликов много. А по факту реальных, целевых очень мало. Точно могу сказать, что спрос растет и на услуги в B2B-секторе, в сфере HR-консалтинга. И со стороны конечного потребителя эта тенденция со второй половины года стала усиливаться.
15: Руководитель компании MasterProf Павел Брун.
18: У нас, конечно, идет повышение зарплаты раз в год. Это идет индексация на инфляцию. Но последние 3 года довольно сильные изменения были на рынке труда. И сильные повышения зарплат были в отдельных сферах. Во многом это было связано как раз-таки вот с той низкой безработицей. А по факту это нехватка персонала на самом деле. Мы смотрим, насколько зарплата на данный момент в том коридоре средних зарплат, которые есть на рынке на этот момент. Но если она не в коридоре, то мы, конечно, индексируем зарплату дополнительно, потому что иначе мы начинаем просто терять сотрудников. Конечно, мы испытываем нехватку сотрудников, но сейчас стало немножко полегче. 2-3 года назад были очень большие проблемы. Мы внимательно очень отслеживаем продажи с полки, и в данный момент продажи падают. Продажи год к году в штуках падают на 10-15%. Также у всех сетей идет падение по маржинальности. Никакого прироста на данный момент покупательской способности мы не видим.
1: Бизнес говорит.
0: Google представила новую флагманскую модель и Gemini 4 Argon. По словам компании, она самая продвинутая в мире. Если верить Google, модель ставит рекорды в программировании и кибербезопасности, а лимит вывода увеличен до 1 000 000 токенов, что делает запрос дешевле. Стоимость доступа вдвое ниже Claude от Anthropic и в 5 раз ниже модели ChatGPT от OpenAI. До этого OpenAI отменила выпуск новой GPT Astra из-за угроз безопасности. Anthropic также приостанавливала обучение своих моделей. О том, действительно ли Google обгоняет конкурентов, рассуждает гендиректор AI-эксперт Роман Душкин.
19: Каждый человек может выбирать себе модель не только потому, что у него есть доступ к ней. Тот же Anthropic сейчас начал блокировать уже доступ по VPN из тех регионов, с которыми он как будто бы не работает. Пока из России к нему можно достучаться. Второй момент — это когда люди интуитивно ощущают некие маркеры моделей, языковые такие маркеры, которые более комфортные в общении конкретному человеку. Gemini, он так топорно рубит предложения, например. Я чаще всего работаю с моделями Opus, Anthropic Claude Opus. Говорить о том, что сейчас вот этот Gemini 4 Argon получил какую-то новую функциональность, какие-то новые фишки, я сомневаюсь. Какие-нибудь количественные отличия, то есть ничего качественного нету. Чтобы Google не писал в своих пресс-релизах, скорее всего, это какое-то маркетинговое завлечение большего числа пользователей к ним. Так-то они заблокировали нам доступ именно к Gemini, потому что они понимают, что это серьезные инструменты. Но Google, например, не блокирует доступ к своим другим сервисам. Gmail, календарь, документы и так далее.
20: Можем ли мы теперь считать, что Google обогнал Anthropic и OpenAI, если у вот этого Argon'а смешанные результаты в тестах, но при этом он дешевле и уже решает сверхдлинные задачи, пока конкуренты приостанавливают обучение своих моделей из-за проблем с безопасностью?
19: В целом, да. Если Google снижает стоимость инференса на своих моделях, то, конечно, это пользователям будет полезно, особенно тем, которые именно за плату покупают токены.
20: Временная ли это пауза у Anthropic и OpenAI, или вот такая реальная смена лидера в гонке ИИ, пусть и, может быть, не на долгий период?
19: Я не знаю, честно говоря, они остановили обучение своих моделей или только сказали об этом. И мне кажется, это какие-то игры корпоративные. Если Anthropic, например, не выпустит следующую модель до конца года, то можно предположить, что они действительно замедлились. Но это тоже только гипотеза.
0: Роман Душкин, компания AI-эксперт. На этой неделе главы американских IT-гигантов подписали соглашение с президентом Трампом о контроле за ИИ. Они обязались внедрить внутренний мониторинг модели, привлекать независимых аудиторов и отчитываться перед советами директоров. Документ не имеет сил закона, Трамп назвал его морально обязывающим и пошутил, что разработчики ИИ будут контролировать себя сами. Среди подписавших был и глава Google Сундар Пичай.
1: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
21: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Lame duck. В переводе с английского «хромая утка». Сегодня это выражение особенно популярно в американских СМИ, как пренебрежительный синоним непопулярного политика, которого уже точно не переизберут на новый срок. А в середине 18 века в Лондоне хромой уткой называли обанкротившегося игрока на бирже, который, подобно подстреленной птице, уже не сможет угнаться за своей стаей. Срочные переводы на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
22: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Проезд на ряде улиц Нижнего Новгорода закроют завтра на время движения мотоколонны. Ограничения ведут с полудня до половины второго дня по маршруту от парковки, находящейся у Волжской набережной рядом с футбольным стадионом. Далее по улице Бетанкура, Волжской набережной, улицам Савонаркомовской и Керченской, Канавинскому мосту и далее по Нижневолжской набережной, улице Красная Слобода, набережной Грибного канала и до парковки Парка Победы. В администрации города отметили, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности участников мероприятий и других участников дорожного движения. Кроме того, в предстоящие выходные состоится марафон «Нижний Новгород». В мероприятии примут участие около 5000 бегунов разных возрастов и уровней подготовки. Все старты и финиши забегов состоятся у стадиона «Совкомбанк-Арена». В связи с этим в Нижнем Новгороде на сутки ограничат движение на Канаменском мосту, набережных и ряде прилегающих улиц. Проезд запретят на участках улиц Бетанкура, Совнаркомовской, Самаркандской, Керченской, Советской в районе Канаменского моста, а также на Похвалинском съезде, Черниговской улице, Благовещенской площади, Нижневолжской набережной, Красной Слободе, набережной Грибного канала и Казанском съезде. Ограничение будет действовать с 10 вечера в субботу 3 октября до 4 часов дня в воскресенье. Минздрав сообщил о пандемии диабета в России. По данным спеццентра ведомства, прирост больных в основном идет за счет диабета второго типа. Ежегодно это заболевание выявляют у сотен тысяч новых пациентов. Эндокринологи Минздрава назвали ситуацию неинфекционной пандемией и связали динамику роста заболевания с лишним весом и ожирением. По оценке регулятора, диабетом в России страдают около 6 миллионов взрослых и 65 тысяч детей. Также с началом года заметно растет спрос на глюкометры и другие средства контроля уровня сахара в крови. В предстоящие выходные на Нижегородской ярмарке развернется большая книжная ярмарка с новинками более 100 издательств и творческими встречами с писателями. В пассаже главного ярмарочного дома открывается Нижегородская книжная ярмарка. В рамках событийной программы презентации книг проведут Дарья Донцова, Александра Маринина, Олег Рой, Любовь Казарновская и другие авторы. Творческие встречи запланированы с Юлией Высоцкой, Вадимом Верником, Тутой Ларсен, Ольгой Савельевой, Еленой Крыгиной и другими известными журналистами, блогерами, писателями и актерами. Также в программе ярмарки Международный форум «Золотой Витязь», посвященный духовным ценностям. Большой блок мероприятий посвящен детям и подросткам. В программе есть встречи с писателями, также интерактивные игры, где дети узнают, как рождаются герои книг и мультфильмов, придумают собственного персонажа и попробуют себя в роли писателей, художников и архитекторов. Мероприятие без возрастных ограничений. Нижний Новгород занял 8-е место среди российских городов-миллионников по оценке условий труда. Средний рейтинг работодателей города составил 4 балла из 5 возможных, говорится в исследовании HeadHunter и сервиса отзывов о работодателях DreamJob. Аналитики учли оценки рабочего места, графика, бытовой инфраструктуры и физического комфорта. В позитивных отзывах нижегородцы чаще всего упоминали условия труда почти в 9% случаев, а также офис в 6,5%. Лидером отраслевого рейтинга стали телекоммуникации и связь с оценкой 4,5 балла. За ними расположились финансовый сектор и IT. На последних позициях оказались нефтегазовая отрасль и добывающая промышленность. Лионель Месси купил футбольный клуб. Аргентинский футболист приобрел испанскую сборную «Эльденсе», выступающую во втором дивизионе чемпионата страны. Сейчас команда занимает 19-е место и находится рядом с зоной вылета. В клубе рассчитывают, что Месси поможет укрепить его позиции и продолжить развитие. Сделку еще должен одобрить Высший спортивный совет Испании. В апреле 39-летний Лионель Месси купил барселонский футбольный клуб «Корнелья». Эта команда выступает в третьем дивизионе Испании. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
3: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
4: «Хавейл» для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. «Автоцентр на Гагарина». Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
1: Погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 3 градуса. Завтра в субботу ожидается ясное небо и плюс 8. В воскресенье будет облачно с прояснениями и плюс 7 на термометре.
1: Валюта.
5: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 2 октября. Доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 40 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
22: Строительная компания «Стройтаун» в Борском районе перечислила 17 бывшим сотрудникам 1,5 миллиона рублей выплат, причитавшихся им при увольнении. Нарушение выявила Борская городская прокуратура во время проверки соблюдения трудового законодательства, сообщило надзорное ведомство. Директору организации внесли представление, возбудили в отношении него административное дело. После вмешательства прокуратуры компания полностью выполнила обязательства перед бывшими сотрудниками. Российский рынок акций начал день почти без изменений. На открытии торгов индекс Мосбиржи прибавил около 0,04%. Среди лидеров роста оказались акции «Алроса», «Роснефть», «ММК» и «ВК». При этом подешевели бумаги «Норникеля», «ЛМК» и «Сургутнефтегаза». На настроение инвесторов влияют геополитические заявления, новые санкции США и снижение стоимости нефти «Брент» примерно до $102 за баррель. Всю технику уренских тепловых сетей планируют обеспечить топливом. Бензин для муниципального предприятия на сетевых АЗС не отпускался из-за того, что объемы по существующему контракту на поставку топлива закончились. Об этом информагентству «Нижний сейчас» рассказали в администрации Уренского округа 30 сентября. Ранее сообщалось, что осенизационная техника Уреня не работает из-за отсутствия бензина. В свою очередь, в администрации округа подчеркнули, что контракт на поставку бензина для предприятия заключался ежемесячно. При этом планируется, что с октября уренские тепловые сети заключат контракт на больший объем до конца 2027 года. Предприятие переходит на режим усиленной работы для выполнения всех текущих заявок в сжатые сроки. 20 нижегородских предприятий участвуют в международной промышленной выставке «Напром Беларусь», которая проходит в Минске. Нижегородцы представляют оборудование, материалы, автокомпоненты, инженерные решения для энергетики, машиностроения, металлообработки, химической промышленности и судостроения, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Региональный центр организован при содействии областного центра поддержки и экспорта. Он оплатил аренду площадей, застройку и сопровождение экспозиции, оборудование, мебель и регистрационные сборы для субъектов малого и среднего бизнеса. Напомню, Беларусь входит в тройку крупнейших стран-партнеров Нижегородской области по объему несырьевого экспорта. В выставке участвуют более 200 российских и свыше 160 белорусских компаний, а также более 60 зарубежных участников. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации сети премиум с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
9: «Агат». Покупай выгодно.
23: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8.

0: Капиталы России. Дмитрий Павлович Соломирский.
1: Дмитрий – последний представитель династии Турчининовых, Соломирских, правнук знаменитого уральского горнозаводчика Алексея Турчининова. После окончания юридического факультета Московского университета Дмитрий Павлович 28 лет состоял на государевой службе по судейской линии. В 1879 году, выйдя в отставку, он приступил к непосредственному управлению наследственными предприятиями и для начала скупил паи семейного бизнеса у других наследников Турчининовых-Соломирских. Однако при этом заявлял, что особого интереса к предпринимательству он не имеет, больше увлекаясь горным делом, музыкой и орнитологией. Тем не менее, он инициировал и финансировал процесс технического переоснащения металлургического производства на своих предприятиях. Были перестроены и укреплены плотины, а в качестве топлива стали использоваться газ и торф. Он также финансировал разведку и разработку новых месторождений металлов. В 1888 году Соломирский вернулся на государственную службу в качестве руководителя петербургского склада Красного Креста, который находился под покровительством императрицы Марии Федоровны. Он оказывал благотворительную помощь раненым в ходе русско-турецкой, русско-японской и Первой мировой войн, в том числе из собственных средств. Дмитрий Павлович принимал активное участие в возведении больниц, школ и храмов при своих заводах, финансировал деятельность различных учебных заведений города Екатеринбурга, был почетным членом попечительного совета художественно-промышленной школы и мужской гимназии, помогал Екатеринбургскому отделению Императорского русского музыкального общества, а с 1913 года был его председателем. Соломирский участвовал в создании театра оперы и балета и финансировал создание в Екатеринбурге музыкального училища. Являясь активным участником Уральского общества любителей естествознания, Дмитрий Павлович прилагал немало усилий для пополнения музейных фондов общества. При этом он не оставлял орнитологии и был страстным поклонником фотографии. А в 1914 году в Стокгольме был издан его «Атлас орнитологии Европы», в котором были помещены 900 снимков, сделанных им лично. По оценкам специалистов, этот атлас не имел аналогов в науке того времени. В первые десятилетия 20 века в связи с экономическим кризисом, русско-японской войной, а затем Первой мировой, ситуация на предприятиях Соломирского сильно ухудшилась. Цены на металл упали, пришлось сокращать издержки, в том числе и на заработную плату. В результате Дмитрий Павлович стал регулярно получать угрозы в свой адрес. А однажды в него даже стреляли. Это привело его к решению продать бизнес. Все члены семьи Соломирского еще до 17 года выехали во Францию. Сам же бывший заводовладелец, оставшись в России, оказался без средств к существованию. Уральское общество любителей естествознания ходатайствовало перед советской властью, напоминая заслугах Дмитрия Павловича в комплектовании музейных фондов и поддержке, оказанной уральским ученым. В результате ему была назначена небольшая пенсия. На склоне лет Соломирский жил на иждивении у одного из своих бывших служащих и умер в бедности в возрасте 85 лет.
0: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес-ФМ.
2: Знай меру.
3: Тор – единица измерения давления. В числах изначально был равен миллиметру ртутного столба, но последовавшие уточнения привели к разнице в 100-тысячные доли процента. Единица названа в честь итальянского физика Эванджелисты Торричелли. Один тор равен 1,260 от нормального атмосферного давления при нулевой температуре на уровне моря на широте 45 градусов.
2: Знай меру на Бизнес-ФМ.
0: Деньги.
4: Банкноты Керенки считаются самыми маленькими в истории российской денежной системы. Они выпускались временным правительством, а затем Госбанком Советской России с 1917 по 1919 год. Номинал купюр был небольшим – 20 и 40 рублей, а по виду они напоминали спичечные этикетки. На Керенках не было водяных знаков и даже даты выпуска. В оборот банкноты попадали в виде больших листов, которые затем разрезали ножницами.
0: История денег на Бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: Москва 17:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Суд приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра

0: Власова, он также являлся атаманом кубанского казачьего войска. Ему инкриминировали хищение имущества, приобретенного для нужд СВО на субсидии и несвоевременную отправку снаряжения и оборудования в зону спецоперации. Минюст расширил перечень иноагентов. В него включены журналист Жанна Немцова, дочь Бориса Немцова, а также активист Рустам Хуажев и два информационных ресурса «Реанимация» и «Команда Навального». Индекс мировых цен на продовольствие поднялся на самый высокий с ноября 2022 года уровень. Об этом заявили в ООН. Главными причинами роста цен на продовольствие там назвали логистические проблемы в Черном море и в зоне Армузского пролива, а также аномальную засуху в крупнейших странах. Европа выпустит на рынок до 30% стратегических запасов дизеля в течение 4 месяцев. Это около 100 миллионов баррелей, заявил президент Франции Макрон. На это отреагировал Дональд Трамп, который ранее побуждал Европу сделать это и грозил запретить поставки дистоплива в противном случае. Президент США заявил, Европа договорилась выпустить огромное количество дизельного топлива из своих обширных запасов. По его словам, процесс начнется немедленно. Пентагон объявил о передислокации около 40 американских морпехов в Балтийский регион для поддержки миссии НАТО «Балтийский часовой». Ведомстве уточнили, что военнослужащие будут действовать совместно с береговой бригадой Финляндии, будут обеспечивать наблюдение за обстановкой на море, защиту подводной инфраструктуры и тактическую разведку. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Кремле прокомментировали информацию Bloomberg о том, что Турция и ООН готовят переговоры о прекращении огня в Черном море с участием России и Украины. Дмитрий Песков заявил, что в Москве не знакомы с деталями этой инициативы, а буквально накануне Владимир Путин заявил, что Россию просят прекратить удары по украинским судам, но нет. Значит ли это, что ответ на новую инициативу фактически дан? Активы нового главы ФИДЕ Турлова могут быть конфискованы в России за финансирование Украины. Иск к основателю Freedom Holding подала генпрокуратура, пишет Коммерсант. Между тем, представитель Турлова говорит, что тот уже давно вышел из российского бизнеса. Инвестиция, с которой что-то пошло не так. Сегодня история про конфликт владельцев недвижимости и гостиничного оператора. Люди, которые рассчитывали заработать на сдаче апартаментов в сочинском отеле класса люкс, неожиданно для себя оказались еще и должны оператору. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Представители Турции и ООН собираются провести переговоры с Россией и Украиной по прекращению огня в Черном море и поставкам зерна. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство утверждает, что встречи могут пройти в первой половине октября, а посредником выступит швейцарский центр по гуманитарному диалогу. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что Россия пока не располагает конкретными деталями относительно этой новой инициативы. Он подчеркнул, что Москва в Черном море отвечает на удары, которые начал наносить Киев. А вчера на Валдае Владимир Путин заявил, что Россию просят прекратить удары по украинским судам, а она отвечает «нет». Можно ли считать, что российский президент фактически ответил на предложение Турции и ООН, говорит политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Куртунов.
3: Турция уже неоднократно выдвигала самые разные инициативы, касающиеся возможной деэскалации боевых действий в акватории Черного моря. Для Турции черноморский транзит имеет особую важность, поскольку значительная часть торговли идет через акваторию этого моря. Первая, собственно, она же единственная черноморская сделка, которая была заключена еще в начале конфликта, помогла Украине наладить экспорт зерна через свои черноморские порты, но при этом с точки зрения Москвы она не была реализована, в частности, аналогичного доступа российской и белорусской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынке. Поэтому эта сделка продлена не была. Вот сейчас, конечно, интересно, насколько турецкие предложения предполагают меры по решению проблемы доступа российской сельскохозяйственной продукции на мировой рынке. Это вопрос торга. Просто предоставить Украине возможность сохранять свои каналы экспорта Ну, значит, надо искать какие-то варианты, когда преимущество Украины, которое она может получить в результате этой сделки, каким-то образом уравновешивалось преимуществами России. Если этого не будет, то тогда не будет и стимула для того, чтобы поддержать эту инициативу.
2: Блумберг также пишет, что ЕС отказался ускорять выплаты по кредиту Украине, которая попросила дополнительные 27 миллиардов евро для покрытия дефицита военного бюджета. Агентство уточняет, что в рамках 90-миллиардного кредита и программы Ukraine Facility Украина до конца года получит примерно 37 миллиардов долларов, что, по мнению представителей ЕС, достаточно для поддержания Украины на прочной основе. Эта цифра уже ранее звучала от европейских чиновников, но данные средства и так были предусмотрены для Киева. Брюссель считает, что досрочное выделение средств лишь принесет финансовую проблему на 2027 год. Что можно сказать об этом?
3: Речь шла о двух суммах, о дополнительных расходах на военный бюджет Украины и макроэкономическую финансовую поддержку. И вот сначала затормозили вторую сумму, мотивируя это тем, что украинское руководство недостаточно энергично и последовательно проводит реформы, которые обязалось провести вот в соответствии с соглашением о финансовой помощи. В частности, недостаточно активно идет борьба с коррупцией, быстро внедряются европейские стандарты. И вот это было первым звонком, который обозначил наметившееся расхождение между Брюсселем и Киевом. По всей видимости, сейчас, если информация подтвердится, то можно предположить, что эти разногласия затрагивают уже не только отношение Брюсселя к макроэкономической ситуации на Украине, но и то, как Киев распоряжается ресурсами, выделенными на оборону. Едва ли это приведет к какому-то решительному пересмотру стратегии поддержки Украины, которая Европейским Союзом реализуется уже на протяжении 4,5 лет. Какие-то конфликты вполне возможны, графики выделения средств могут смещаться, но, наверное, поддержка основным направлением сохранится.
2: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валда». Этой ночью российские войска нанесли новый удар по Киеву и области. Было остановлено движение по трем мостам через Днепр. Западные СМИ пишут, что Россия планирует нарастить количество ударов по энергетике и водоснабжению крупных украинских городов в преддверии зимы. А Владимир Зеленский утверждает, что Путин отдал приказ наносить удары, не соблюдая действовавшие ранее ограничения. Подробности в дальнейшем эфире. Активы нового главы Международной шахматной федерации Тимура Турлова могут быть конфискованы в России за финансирование Украины, пишет «Коммерсант». По данным издания, Генпрокуратура подала иск Турлову, основателю инвесткомпании Freedom Holding. Он казахстанский бизнесмен. Сообщается, что поскольку фигурант иска и связанные с ним компании участвовали в финансировании противостоящих вооруженным силам России украинских структур, их могут признать экстремистами, а имущество обратить в доход государства. Представитель ответчика заявил, что из российского бизнеса Турлов давно вышел, а российский паспорт миллиардер сменил на казахстанский еще в 2022 году. На прошлой неделе Турлов возглавил ФИДЕ, Международную шахматную федерацию, став самым молодым президентом организации за всю ее историю. В его программе цифровизация вида и финподдержка с инвестициями свыше 10 миллионов долларов. На этом посту он сменил Аркадия Дворковича, который в июле вынужден был уйти в отставку из-за попадания в 21-й пакет санкций ЕС. В интервью Рейтер Турлов сказал, что ФИДЕ продолжит соблюдать все решения о недопуске российских команд и выразил надежду на выполнение России условий для возвращения. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России и глава попечительского совета Федерации шахмат России, поздравил Турлова с избранием на такой ответственный пост. Каковы будут последствия, если претензии Генпрокуратуры к Турлову действительно касаются экстремизма, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
4: Разные органы исполнительной власти, они, в общем-то, живут-то по своей траектории и далеко не всегда координируют действия друг с другом. У Минспорта свои задачи, у Генпрокуратуры свои. И они, конечно, в своей деятельности могут друг другу мешать, потому что, ну, понятно, что если сейчас Турлова признают экстремистом, конечно, это серьезно затруднит возвращению Российской шахматной федерации в международные турниры. При этом, например, совершенно очевидно, что Дегтяреву, когда его назначали министром спорта, ему четко поставили задачу вернуть российский спорт на международную арену. Видим, определенные успехи здесь есть. Поэтому и в шахматах шахматах, тоже, я думаю, был расчет на то, что уход Дворковича будет способствовать тому, что шахматы вернутся на мировую арену. Спорт, как известно, важный для России. Вот только что прошла мужская олимпиада, которую Узбекистан выиграл без России, и это заметно. Возможно, сейчас, когда вот эта история может стать реально большой проблемой, на уровне первых лиц там какая-то коммуникация произойдет, потому что ведь пока же еще такого статуса нет, речь идет о такой возможности. Возможно, вот такая коммуникация уже на уровне первых лиц органов власти, она к какому-то общему знаменателю эту историю подведет. Но если такое решение будет вынесено, конечно, это станет серьезной проблемой, и даже не только с точки зрения шахмат, потому что вот тут вся логика возвращения России в мировой спорт, она немножко разрушается. Ну, потому что мы же все время говорим, мы этого хотим, мы готовы услышать ту сторону, мы готовы выполнить там определенные требования, они ведь тоже выдвигаются, но мы при этом не возмущаемся.
2: Константин Симонов, профессор финансового университета. Среди ответчиков в иске Генпрокуратуры значится также Аркадий Щукин, помеченный в карточке как управляющий активами в России. В публикациях казахстанских СМИ с Freedom он связан как сотрудник компании в Москве минимум с 2018 года. СМИ называли его руководителем W Empirical Holding Corp и партнером Турлова. Собеседование сторон по иску Генпрокуратуры назначено в Тверском суде на 15 октября. Модель GPT-6 Astra за 6 часов работы расшифровала письмо Наполеона, которое не могли прочитать более 200 лет. Оно написано в 1809 году и адресовано генералу Агюсту Мармону, пишет Телеграф. В письме 1300 символов, цифры, буквы и старинные знаки. Шифр был утерян. Инженер по ИИ Картер Чёрч из компании Sentinel One загрузил в модель GPT работы криптографов, которые смогли расшифровать лишь 33 символа. В послании содержалась информация о местонахождении и численности французских и австрийских войск, а также указание подготовиться к маршу. Позже армия Мармона прорвалась из Хорватии и помогла Наполеону разгромить Австрию в битве при Ваграме. За это генерал получил звание маршала. Однако, как пишет британское издание, есть и другая сторона истории с расшифровкой. Исследователи выразили обеспокоенность тем, что те же методы будут использованы для раскрытия анонимных онлайн-профилей путем сопоставления их шаблонов письма и других идентификаторов с реальными людьми, комментирует директор-организатор Школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, доктор технических наук Евгений Котельников.
5: Дело не только в манере писать. В одном месте человек упомянул свою работу, в другом – город, в третьем – какое-то хобби или случай из жизни. Каждая такая подробность сама по себе, по отдельности, может ничего не значить, не говорить о личности. Но в целом вместе они помогают понять, кто это такой. И искусственный интеллект упрощает поиск таких совпадений. То, что для человека потребовало бы много времени для исследования, с искусственным интеллектом становится гораздо проще делать. Поэтому, конечно, повод для беспокойства есть. Но при этом опасны и ошибки. Система может связать аккаунты разных людей и приписать человеку чужие высказывания. В этом письме Наполеона использовалась система специальных обозначений. Вместо букв писали цифры и специальные символы. Шифр был сложным, потому что одну и ту же букву можно было обозначить несколькими разными знаками. А для некоторых особенно частых слов использовались отдельные символы. Были знаки, которые ничего не означали. Такая система мешала угадывать буквы по частоте. Получатель читал письмо по специальной таблице. Задача осложнялась еще и нечетким изображением рукописного письма. Модель искусственного интеллекта GPT-6 Astra сначала помогла разобрать изображение, а затем подобрала соответствие зашифрованных символов словам, проверяя, складывается ли из них нормальный французский текст. Опасения деанонимизации, на мой взгляд, да, обоснованы. Искусственный интеллект помогает быстро собирать сведения о человеке из разных источников и сопоставлять сведения с его аккаунтами. Были уже исследования, которые показали, что по текстам в интернете иногда можно установить, кто скрывается за анонимным профилем. Но это, конечно, не значит, что сейчас искусственный интеллект способен безошибочно определить любого пользователя.
2: Евгений Котельников, доктор технических наук. В сентябре сообщалось, что исследователь Картер Лефен с помощью нейросети GPT-6 Astra расшифровал немецкую радиограмму «Энигмы» от 1941 года из 82 символов. Ее передала дивизия СС «Мертвая голова». Поиск правильной комбинации настроек занял у модели около 10 часов. Подсказкой стала другая радиограмма того же дня, уже расшифрованная. Как пишет «Телеграф», именно этот случай вдохновил Картера Чорча на расшифровку письма Наполеона. Он увидел, как и справился с «Энигмой», и решил попробовать свои силы на историческом шифре.
1: Реклама. Ого, красавец! Вот что значит порода.
6: А как зовут?
1: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
7: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане Ле Гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан Ле Гриль. Белинского 11/66.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Компанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM. Строго по делу. Руководитель российской сети кофеин Drinkit Александр Умаров. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
8: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни Drinkit растут, как грибы после дождя, в то время как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
1: Глава российского бизнеса Drinkit Александр Умаров. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
9: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
9: Аэрофлот с 25 октября и до конца зимнего сезона увеличит число рейсов на вьетнамский остров Фукуок с 2 до 3 в неделю. Рейсы выполнят на Airbus A330 с эконом и бизнес-классом. Фукуок станет третьим направлением Аэрофлота в Вьетнаме после Хошимина и Ничанга. Метро прекращает работу в Казахстане. Компания закроет все 6 магазинов и службу доставки до конца марта 2027 года. Решение принято после оценки долгосрочных перспектив бизнеса. Несмотря на усилия местной команды, компания продолжала сталкиваться с трудностями развития. Закрытие будет поэтапным. «Пандора» открыла во Вьетнаме крупнейший в мире ювелирный завод. Компания вложила в него 150 миллионов долларов. Завод будет выпускать 60 миллионов украшений в год. Это увеличит мощности «Пандоры» на 50%. Там будут работать около 7 тысяч человек. Это первое крупное производство компании за пределами Таиланда. Завод построили на участке 7,5 гектара рядом с Хошимином. Он сыграет важную роль в планах «Пандора» по выпуску украшений с платиновым покрытием. Ежегодная аудитория «Макс» превысила 90 миллионов пользователей. Приложение установили более 140 миллионов человек, включая страны СНГ. В сутки пользователи отправляют порядка 2 миллиардов сообщений, совершают около 34 миллионов звонков. Иностранных пользователей более 11,5 миллиона. Лидируют Узбекистан, Казахстан, Беларусь, Киргизия и Таджикистан. Цифровой ID создали около 10 миллионов человек. С его помощью можно заселиться в 3000 отелей, подтвердить возраст, в 100 тысячах магазинов без паспорта и получить льготы. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: В 17:48 в Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». Санкционный список США против Ирана попала А7, на которую приходится около 20% внешнеторговых операций российского бизнеса. Управление по контролю за иностранными активами и Минфина США, ОФАК, считает созданного в России платежного агента А7 Network теневой банковской системой, которую Тегеран использует для обхода санкций с помощью глобальной сети субагентов. Меры приняты в рамках кампании «Экономический изгой», направленной против Ирана. По данным американского Минфина, услугами А7 пользовались Центробанк Ирана, КСИР и ХАМАС. Неделю назад в этот же СДН-лист антииранских санкций попал и ВТБ. Как раз в то время ряд платежей через ВТБ Шанхай зависли, рассказывали Бизнес ФМ клиенты банка. Как дела обстоят сейчас и будут ли трудности у А7, говорит гендиректор компании VM Partners, которая в том числе консультирует бизнес по вопросам международных транзакций, Дарья Мушта.
6: По ВТБ у нас платежи проходят, вопросов нет. То есть ВТБ Шанхай без проблем, у нас на позапрошлой неделе уходили платежи. А с А7 мы работаем чуть меньше, потому что они просто менее гибкие. Да, платежи доходят чуть дольше. Понятное дело, потому что там большой поток клиентов. Ну, за счет того, что там довольно низкая стоимость, да, там перевода. Поэтому я думаю, скорее всего, сильно это не отобразится, потому что, ну, вот, насколько я знаю, у них довольно большая структура, которая позволит через какие-то юрисдикции все-таки находить варианты. Не думаю, что это вот прям сильно негативный тренд. Опять же, как правило, когда у одной системы какие-то проволочки, всегда есть система финансовых агентов, которые всегда подставляют плечо и за счет нейтинга позволяют своевременно провести платежи. Мы, на самом деле, через А7, когда работали, мы работали только по несрочным платежам, потому что понимали, что там сроки отправки денег иногда бывало 2-3 дня, да, и у нас уже контрагент все получал, а иногда бывало неделю, возврат. Поэтому здесь я так подозреваю, что так или иначе точно найдут варианты. И опять же, на текущий момент не могу сказать, что они попали под санкции и сразу непосредственно закрыли там все какие-то дверки и возможные платежи. Поэтому я бы сейчас просто посмотрела на опыт других людей, послушала, что сами о себе говорят. Но вчера мне звонили, опять же, предлагали с ними работать активно, а не только по Китаю, по другим странам. И, честно говоря, ну вот их относительно там цена-качество, я была довольна очень. А7, поэтому, честно говоря, даже как это, ничего плохого в их сторону говорить не хочется.
10: Не все критично так, как выглядит.
6: Нет, не все критично, потому что, да, с ВТБ такая вот новость, и мы буквально там на следующий день отправляем платеж, у нас все хорошо улетело, без проблем.
2: Дарья Мушта, гендиректор компании VM Partners. А7 категорически отвергла все обвинения. В пресс-службе компании заявили Бизнес ФМ, что А7 никогда не проводила транзакции в интересах Ирана и террористических организаций и не обслуживала связанные с ними структуры. Обвинения назвали откровенной ложью и клеветой и добавили, что новые попытки санкционного давления на работу А7 не влияют. Платежный агент уже находится под вторичными санкциями ЕС с июля прошлого года, а месяц спустя США включили в санкционный список компании ООО А7 и ООО А7 Агент. Купили апартаменты, чтобы зарабатывать на аренде, а теперь еще и должны гостиницы. В Сочи конфликт между владельцами номеров пятизвездочного отеля и управляющей им компанией. Бизнес ФМ поговорила с обеими сторонами. Подробности у Олеси Савоськиной.
11: Более 400 владельцев апартаментов сочинского Marine Garden жалуются на гостиничного оператора Zon Hotel Group. По договору компания должна была каждый месяц платить им оговоренную сумму, а если отель заработает больше, еще и процент от выручки. Но с июня прежние платежи прекратились. Теперь Zon предлагает сократить аренду более чем на 85%. Причем компания пересчитала ее с января, включая месяцы, за которые уже заплатила, и потребовала вернуть часть денег. Среди собственников Виктория. Она купила в ипотеку небольшой номер с видом на море. Вместо ожидаемого дохода получила долги.
12: Купив номер в 2024 году, первую оплату получила я только в апреле 2026 года. За апрель и за май не заплатили, хотя договор с января. В текущем моменте 200 тысяч они должны нам за 3 месяца, а со 115 тысяч, которые они нам оплатили, 67 или 69 попросили вернуть. Говорит нам ательер, что СВО, мы просто не можем выполнять перед вами обязательства.
10: Можете ли вы расторгнуть договор?
12: Да, только в судебном порядке. Иск уже подается в суд.
11: Собственники уверены, менять сумму аренды без их согласия нельзя. Их удивляет и другое. Зонд продолжала подписывать новые договоры даже в июле и августе, когда уже не платила. А подробного отчета о доходах отеля они так и не получили. Гендиректор и совладелец Зонд Хотел Групп Николай Филатов обещает вернуть прежние суммы, когда средний доход с номера в Сочи достигнет 90% от уровня 2024 года. Сокращение объясняет так.
13: У нас падение прошлому году порядка 45% по выручке. Фактически нет дохода. Люди не едут по всем понятным причинам. Когда вы подписывались договора в 2024 году, мы еще не понимали, насколько будет плохой сезон.
10: Готова ли компания предоставить собственникам подробную отчетность о загрузке, выручке, расходах?
13: Так она и предоставлена. Все необходимые цифры, данные, предоставлен доступ к бухгалтерской отчетности компании. Мы вынуждены пересчитывать аренду. Мы посчитали, мы можем вот такие-то суммы выплачивать. Кто-то из собственников на это согласились, где-то порядка 12-15%, кто-то нет.
11: По данным Hotel Advisors, за 8 месяцев загрузка гостиниц на побережье Сочи упала почти на 17%. Но владельцы апартаментов Marine Garden утверждают, что их отель переполнен. В сентябре некоторых гостей с брони пытались переселить в другую гостиницу. Собственники также говорят, что еще прошлой осенью Зонд передала в аренду номера туроператору Biblia Globus по заниженным ценам. Филатов подтвердил Business FM, что Biblia Globus выкупил около 40% номеров на год, и условия были даже выгоднее рыночных. Но и это не спасло от падения выручки. Зонд ссылается на пункт договора, позволяющий снизить аренду при определенных обстоятельствах, комментирует адвокат, партнер юркомпании AT Legal Андрей Тарянников.
14: Если в договоре закреплена какая-то гарантированная выплата, то падение спроса обычно само по себе не позволяет отменить гарантированную выплату. Это предпринимательский риск оператора. Нужно проверить, какие исключения предусмотрены договором, законны ли они. Если же они ссылаются на падение турпотока, они должны подтвердить, что эти наступили, и мы должны проверить в договоре наличие такого условия. Если договор предусматривает определенные выплаты, по общему правилу пересчитать прошлые месяцы нельзя.
11: По словам адвоката, собственники могут через суд запросить документы о бронированиях и доходах и потребовать недостающие деньги. Еще один выход – расторгнуть договоры и сменить управляющую компанию. Изначально оператора выбрал сам застройщик. За отказ подписать с ним договор владельцам грозил штраф свыше 1,5 миллиона рублей. Сейчас девелопер ищет замену. В начале сентября, как пишут профильные СМИ, переговоры велись с 7 гостиничными компаниями. Однако ни одна не согласилась на фиксированные выплаты собственникам. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Business FM.
7: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рейтинга ВЭД-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
15: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 19 октября. Москва. Ежегодная конференция о рекламе и маркетинге «День бренда». Тема этого года – современная пирамида ценностей. В программе 6 тематических потоков и более 150 спикеров из крупных российских компаний. Участников ждут дискуссии о трендах и аналитика в рекламе, маркетинговые кейсы, а также нетворкинг с лидерами рекламного бизнеса. Подробнее на сайте denbrenda.rf. 18+.
7: Валюты. Вьетнамский дунг – валюта Северного и Южного Вьетнама, заменившего пиастр французского Индокитая. На севере дунг появился в 1947 году, на юге – через 8 лет. После объединения страны в 1976 дунг тоже стал единым. В переводе означает «бронза», в более широком значении – «деньги». На 4 с лишним порядка дешевле доллара США. Валюты. На Бизнес FM.
15: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: Москва 17:58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минобороны сообщили, что российские военные поразили в Николаеве дата-центр, который обеспечивал обработку данных и хранение сайтов в интересах украинских войск. Также в военном ведомстве сообщили о том, что в порту Одессы поражен сухогруз с военным имуществом. Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию. Аэропорт Нижнего Новгорода-Чкалов вернулся к штатной работе. Воздушная гавань с ночи принимала и выпускала самолеты в ограниченном режиме. Немецкая сеть «Метро» решила закрыть свои магазины в Казахстане в следующем году. Об этом говорится в сообщении компании. «Метро» планирует прекратить работу в республике до конца марта 2027 года. В результате будут поэтапно закрыты 6 магазинов и службы доставки. Ритейлер пояснил, что решение принято по результатам оценки долгосрочных перспектив деятельности в стране. Компания Nike объявила о массовых увольнениях из-за того, что продажи ее продукции продолжают падение по всему миру. Масштабы предстоящих сокращений пока официально не раскрывают. За счет программы реорганизации производитель рассчитывает сэкономить около 2,5 миллиардов долларов до 31-го финансового года. Причем основная часть суммы придется на 29-е и 30-е годы. Саудовская Аравия увеличила объемы поставок нефти по своему ключевому трубопроводу «Восток-Запад» более чем на 80%. Как пишет Bloomberg, Саудия Арамка перекачивала по трубопроводу около 6 миллионов баррелей в сутки, из которых примерно 4,5 миллиона баррелей в сутки доступны для экспорта. Рост общего объема экспорта способствовал снижению цен на нефть. Sort Brent в Лондоне сегодня торговался ниже 100 долларов за баррель. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 6 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Российские удары по мостам в Киеве парализовали движение транспорта. Власти города собирают Совет обороны. Зеленский жалуется западной прессе, что целью этих атак стало изгнание киевлян из города. А так констатирует, украинские ПВО не справляются с новыми реактивными дронами. И дальше будет хуже. Комментарий Георгия Бофта через минуту. Рост зарплаты потребительского спроса – главные драйверы российской экономики, по версии вице-премьера Новака. Он заявил, что самый ощутимый рост доходов показали розничная торговля, платные услуги и общепит. Мы спросили предпринимателей из перечисленных сфер об уровне финансового благополучия их сотрудников и о его влиянии на проблему дефицита кадров. Селлеры «Озон», потерявшие товары из-за атак БПЛА, получат господдержку по той же схеме, что и продавцы «Wildberries». Им дадут отсрочку по налогам и страховым взносам, а также временно освободят от выездных проверок. Послабления получат не все, кого включили в список на господдержку. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Российские войска этой ночью нанесли новые удары по Украине, в том числе по мостам. Минобороны России заявила о поражении автожелезнодорожного моста через Днепр. Украинские СМИ сообщают, что с ночи было перекрыто движение суммарно по трем мостам через реку. Это мосты Южный, Патона и Метромост. В Киеве из-за этого образовались масштабные пробки. Позднее сообщили, что один из мостов частично восстановил работу. Был созван Совет обороны Киева для решения вопроса с движением транспорта. Владимир Зеленский в интервью газете «Эль Паис» заявил, что Россия такими ударами хочет вынудить украинцев покинуть Киев, а британская Financial Times со ссылкой на Зеленского, пишет, что, находясь в бомбоубежище, он заявил, что Путин отдал приказ наносить удары, не соблюдая действовавшие ранее ограничения. «Теперь правил нет», — сказал Зеленский репортеру. Американская «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Москва планирует нарастить удары в преддверии зимы. Газета утверждает, что Россия готовит мощные атаки по украинской энергетике и водоснабжению, лишив таким образом крупные города света, отопления и воды. По данным издания, российские войска также собираются отключить украинские АЭС от сети ударами по распределительным устройствам. Газета напоминает, что прошлая зима для Украины и так была тяжелой. Из-за перебоев многие жители по полдня оставались без электричества. Некоторые объекты с тех пор были восстановлены, но с новыми российскими реактивными дронами украинские ПВО не справляются, пишет «Нью-Йорк Таймс». Все это мы обсудили с политологом Георгием Бовтом. С ним беседовал Игорь Ломакин.
16: Почему изменилась российская тактика? Действительно, раньше по мостам не били.
17: Во-первых, потому что могут.
16: Могли и раньше, но не делали.
17: Видимо, были опасения по поводу прохождения ПВО. Сейчас ПВО ослаблено. Ну и кроме того, вторая причина – это откровенная эскалация ударов по инфраструктуре. Что Путин анонсировал в начале сентября. И речь не идет только об объектах энергетики, как очевидно, но и практически по всей критической инфраструктуре. Структуре без исключения.
16: Владимир Путин делал заявление на Валдайском форуме накануне. Можно ли найти в каких-то его словах объяснение тому, что происходит именно сейчас?
17: Я бы не стал искать конкретно в каких-то его именно словах это заявление. Мне кажется, что просто военное командование, ну и люди, которые принимают соответствующие решения, прочли сами послание Путина, месседж его именно таким образом, что надо идти по пути дальнейшей эскалации. Путин, если говорить дословно, то он сказал о том, что он отвергает частичные перемирия всякие. Ну, а военные могли это понять как генштаб, как отмашку на то, чтобы усилить удары. Кроме того, Путин снова сослался на эпизод с выборами, когда Украина послала 1600 дронов по, в том числе, избирательным участкам. Привел это в качестве аргумента того, что, дескать, говорили вот о переговорах, но Украина в день выборов сделала такое, поэтому, получив фашист-гранату от советского солдата, как он процитировал поговорку.
16: Вот эта эскалация со стороны уже России, она может привести к каким-то существенным изменениям в конфликте, по вашим ощущениям?
17: С одной стороны, опыт истории показывает, что никакие удары по гражданской инфраструктуре никогда не решали исход войн. Приводили только к ожесточению, взаимному ожесточению противостоящих сторон. С другой стороны, мы видим, что характер современной войны меняется. Ну вот дроны — это, так сказать, самый яркий пример. Другой пример — то, что война на истощение, удары по экономике именно, а не на линии фронта по живой силе противника, вернее, не только по живой силе противника, приобретает, наверное, большее значение, чем это было во всех прежних войнах, поскольку от состояния экономики зависит боеспособность армии.
16: Зеленский сегодня сказал в интервью «Эль Паис», что Россия хочет принудить украинцев покинуть Киев. Реалистичный прогноз с его стороны?
17: Пока нет. Я думаю, что пока это такое алармистское заявление, но Зеленский, конечно, будет аргументировать затем вот тем, что сейчас происходит, свои удары по российской гражданской инфраструктуре. В частности, не только дронами, но и он активно пиарит созданную недавно баллистическую ракету. Говорит, что первый случай уже применения был. Это FP-9, так называемая, которая там летит где-то 1800, что ли, километров.
16: Ну, до Москвы типа долетит, если верить.
17: Типа долетит и, наверное, будет какой-нибудь показательный удар.
16: Реакция Запада есть. Первое на удары по мостам со стороны Мерц, по крайней мере. Но такая странная. Вы нас не запугаете. А продолжение будет, я имею в виду, про то, как-то будет Запад реагировать или не заметит?
17: Мосты дронами не разрушить. Эти мосты построены в расчете на ядерный удар. Выдержат они его или нет, никто не пробовал. Но регулярный обстрел баллистикой, наверное, приведет к каким-то критическим повреждениям. Надо смотреть, как это дальше будет развиваться.
2: С политологом Георгием Бовтом, автором телеграм-канала «Бовт знает», беседовал Игорь Ломакин. Агентство Bloomberg сообщало, что представители Турции и ООН планируют провести переговоры с участием России и Украины по вопросу прекращения огня в Черном море и поставкам зерна. Встречи, как утверждаются, могут пройти в первой половине октября, а посредником выступят представители Швейцарии. Также агентство сообщало, что Евросоюз отказался ускорять выплаты по кредиту Украине. Подробнее об этом в дальнейшем эфире. Зарплаты россиян растут, безработица на историческом минимуме, а потребительский спрос остается высоким. Такие данные привел вице-премьер Александр Новак, выступая в Совете Федерации. По его словам, рост доходов населения и высокая покупательская активность продолжают поддерживать российскую экономику.
18: Экономики сейчас продолжает оказывать доходы населения и потребительский спрос. Реальная заработная плата с начала года выросла на 6%, а реальные располагаемые доходы на 1.5%. Безработица находится на историческом минимуме 2,2%. На этом фоне мы отмечаем, что сохраняется высокая потребительская активность, и, по сути, это является одним из драйверов роста экономики. Суммарный оборот розничной торговли, платных услуг, общепита за 8 месяцев прибавил 4,5% в реальном выражении.
2: Ну а как ситуацию оценивает сам бизнес? Мы спросили предпринимателей из перечисленных вице-премьером сфер, есть у них рост зарплаты потребительского спроса и насколько остро стоит проблема дефицита кадров.
19: Бизнес говорит.
11: Совладелец столичных баров дядя Геральт и братец Винчестер Петр Гущин.
20: Зарплаты у нас действительно выросли. Все плюс-минус в равной степени. Где-то от 6% до 10%. Но это в первую очередь связано с кадровым голодом. Потому что просто людей нету и приходится поднимать, чтобы хоть кого-то привлечь. Во-вторых, зарплаты растут, потому что растут цены. И сотрудники хотят получать, хотят, чтобы у них было дома что поесть. Нехватка сотрудников очень большая, причем абсолютно по всем пунктам. Начиная от работников зала и заканчивая кухней. Началось еще с прошлого года, но в этом прям пик. Потребительская активность очень низкая. Гостей становится с каждым днем все меньше и меньше, и люди буквально говорят о том, что не могут себе позволить ходить сейчас по барам.
11: Президент Союза операторов торговых автоматов Леонид Нестеренко.
21: Мы не делали больших в этом году индексации, но в среднем где-то, наверное, так и есть, там 6-10%. Одно дело, когда сотрудник уже работает, и здесь корректировки может быть действительно минимальные, но когда открываешь новую позицию, особенно если речь идет о таких позициях, как руководитель, повышение, но выше, более 10% составляет. На сегодняшний день ощущение такое немножко парадоксальное, как будто бы кандидаты есть, но тех людей, которые реально могут и хотят работать, практически нет. Предложений вакансий больше точно, чем сотрудников. И очень много людей, кто ищет сейчас работу по совмещению, не готовы выходить в офис, не готовы на пятидневку. И это сильно сужает. Мы с большим трудом нашли человека на гибридный график. Их масса создает избыточность, как будто откликов много. А по факту реальных целевых очень мало. Точно могу сказать, что спрос растет и на услуги в B2B секторе, в сфере HR-консалтинга. И со стороны конечного потребителя эта тенденция со второй половины года стала усиливаться.
11: Руководитель компании «Мастерпроф» Павел Брун.
22: У нас, конечно, идет повышение зарплаты раз в год. Это идет индексация на инфляцию. Но последние 3 года довольно сильные изменения были на рынке труда. И сильные повышения зарплат были в отдельных сферах. Во многом это было связано как раз-таки вот с той низкой безработицей. А по факту это нехватка персонала на самом деле. Мы смотрим, насколько зарплата на данный момент в том коридоре средних зарплат, которые есть на рынке на этот момент. Но если она не в коридоре, то мы, конечно, индексируем зарплату дополнительно, потому что иначе мы начинаем просто терять сотрудников. Конечно, мы испытываем нехватку сотрудников, но сейчас стало немножко полегче. 2-3 года назад были очень большие проблемы, и мы внимательно очень отслеживаем продажи с полки, и в данный момент продажи падают. Продажи год к году в штуках падают на 10-15%. Также у всех сетей идет падение по маржинальности. Никакого прироста на данный момент покупательской способности мы не видим.
19: «Бизнес говорит».
15: Бизнес FM. Инструкция по применению.
19: Показания.
15: Потребность быть в курсе в любой момент.
19: Особые показания.
15: Дефицит времени.
19: Способ применения и дозы.
15: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
19: Передозировка.
15: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
19: Исключение.
15: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
19: К Консультация с врачом не требуется.
15: Реклама. Авиационное биотопливо или привычный авиакеросин? В чем плюсы и минусы использования зеленого топлива для полетов? И насколько сложна технология его производства? Как применение биотоплива скажется на эффективности авиакомпаний? И что переход на новый энергоноситель будет означать для пассажиров? Об этом Кирилл Антонов, руководитель проекта биотоплива компании «Газпромнефть». В субботу, после полудня, на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Ричард Брэнсон, ранняя пташка. Глава Virgin Group живет на личном острове и просыпается в 5 утра, когда в распахнутое окно начинает ярко светить карибское солнце. После пробуждения Брэнсон бежит заниматься кайтсерфингом. И лишь после укрощения волн миллиардер, разменявший 8-й десяток, позволяет себе позавтракать. Чаще всего на столе у него мюсли, фрукты и чай. Это любимый напиток британского бизнесмена. За день он выпивает до 20 чашек. Вплоть до вечера обычно продолжаются видеообзвоны представительств компаний в разных частях мира. Онлайн-конференции не прекращаются даже во время обеда. А вот ужинает Брэнсон традиционно с семьей и друзьями. Самые интересные идеи, по словам миллиардера, приходят к нему в голову как раз во время этих шумных застолий. Органайзер миллиардера на Бизнес FM. Строго по делу. Руководитель российской сети кофеин «Дринкит» Александр Умаров. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
8: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни «Дринкит» растут, как грибы после дождя. В то время, как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
15: Глава российского бизнеса «Дринкит» Александр Умаров. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только «Бизнес FM».
19: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
15: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Слова, проверенные делом.
3: Самым необычным и удивительным достижением Virgin Group является то, что в отличие от большинства предприятий, мы помним, что такое бизнес. Бизнес – это творчество. Он подобен занятиям живописью. Всегда начинаешь с чистого листа.
15: Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Business FM, Нижний Новгород. Новости. Коротко.
4: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Просроченные долги нижегородских организаций выросли на 2,7% за месяц. Совокупный объем просроченной кредиторской и дебиторской задолженности организации региона на конец июля составил 637,5 миллиардов рублей. За месяц показатель увеличился на 17 миллиардов. Такие данные приводит Росстат в докладе о социально-экономическом положении регионов. Статистика не учитывает малый бизнес, кредитные организации, государственные и муниципальные учреждения, а также некредитные финансовые организации. Правительство предоставило налоговые льготы продавцам «Озон», которые пострадали из-за атак беспилотников на объекты компании. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина. Для такого бизнеса уплату ряда налогов и страховых взносов можно отложить на срок до года. До конца текущего года также приостановят выездные налоговые проверки и проверки страховых взносов. Поддержку смогут получить в том числе предприниматели, у которых ущерб превысил 5% годового дохода. Отдельно подавать заявление не потребуется. Данные о пострадавших продавцах «Озон» передаст федеральную налоговую службу. Нижегородцев приглашают на серию ярмарок вакансий. Участников ждут отраслевые мероприятия, специализированные встречи для отдельных категорий граждан и консультации по вопросам трудоустройства. На ярмарках соискатели смогут напрямую пообщаться с представителями предприятий, узнать об условиях труда, требованиях к кандидатам и актуальных предложениях. Посетители смогут получить консультации по составлению резюме и подготовке к собеседованию, пройти профориентационное тестирование, узнать о мерах господдержки и программах бесплатного обучения. Уточнить информацию можно по телефону кадрового центра работы России России или в официальном сообществе учреждения ВКонтакте. В России начали действовать новые ГОСТы для временных автомобильных дорог и асфальта, пишет РИА Новости со ссылкой на Росстандарт. Документы устанавливают новые правила проектирования временных участков дорог общего пользования. Кроме того, литые асфальтобетонные смеси теперь можно использовать и при обычных условиях движения. При этом новые требования не распространяются на временные дороги не общего пользования. Самозапрет на получение кредитов и займов установили почти 486 тысяч жителей Нижегородской области, около 15% населения региона. В сентябре нижегородцы направили 15,5 тысяч заявлений на установление ограничений, 4,5 тысячи на его снятие, сообщает Объединенное кредитное бюро. В сентябре спрос на услугу в России вырос, подавляющее большинство заявителей выбирают полный самозапрет. Более половины граждан с действующим ограничением имеют активные долговые обязательства. Каждый пятый полностью погасил ранее взятые кредиты, а еще четверть никогда не пользовалась заемными средствами. Солнце вращается вокруг Земли, в этом уверен каждый пятый россиянин. Сообщается в аналитическом докладе РАН о состоянии науки и научно-технической политики. Наиболее высокий уровень научной грамотности продемонстрировали горожане старше 55 лет, самые низкие – люди в возрасте от 25 до 34 лет. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
5: ХВЛ для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
15: Погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно и плюс 3 градуса. Завтра в субботу ожидается ясное небо и плюс 8. В воскресенье будет облачно с прояснениями и плюс 7 на термометре.
15: Валюта.
9: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 2 октября. Доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 40 копеек. Держитесь курса.
15: Компании и корпорации.
4: Нижегородских предпринимателей приглашают на обучающий семинар по актуальным вопросам маркировки. Встреча состоится 8 октября на площадке Арзамасского филиала центра «Мой бизнес». На обучение подробно разберут алгоритмы взаимодействия системы, автоштрафы, маркировку остатков и товаров ручной работы. В завершении встречи пройдут индивидуальные консультации для предпринимателей. К участию приглашают юридические лица индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Нижегородской области, а также физических лиц, заинтересованных в запуске своего дела. Участие в семинаре бесплатное, чтобы присоединиться, необходимо пройти предварительную регистрацию. Мероприятие запрещено для детей. Еще в одном мероприятии. Нижегородские предприятия могут на льготных условиях представить свою продукцию на коллективном стенде региона на 33-й международной выставке парфюмерно-косметической отрасли «Интерчарм», которая пройдет с 14 по 17 октября в Москве. Содействие окажет региональный центр поддержки экспорта. Он возьмет на себя расходы на оплату аренды выставочных площадей, застройку и сопровождение, включая необходимое оборудование и мебель, а также регистрационные сборы за представителей субъектов малого и среднего бизнеса. Транспортные и командировочные затраты сотрудников предприятия оплачивают самостоятельно. Для участия необходимо заполнить форму Центра поддержки экспорта, иметь усиленную квалифицированную электронную подпись и не иметь просроченной задолженности по налогам и сборам. В прошлом году свою продукцию представили около 1500 компаний. Для нижегородских предприятий участие в выставке – это возможность расширить деловые контакты и выйти на новые рынки сбыта, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Всего в регионе работают более 120 производителей моющих и чистящих средств, парфюмерной и косметической продукции. Российские железные дороги приступают к техническому обоснованию проекта высокоскоростной магистрали Москва-Нижний Новгород, пишет ТАСС со ссылкой на министра транспорта России Андрея Никитина. Глава ведомства отметил, что кроме высокоскоростной магистрали Москва-Нижний Новгород, РЖД приступают к работе по ВСМ Москва-Минск. Ранее высокоскоростная магистраль Москва-Нижний Новгород-Казань вошла в обновленную схему территориального планирования России в области федерального транспорта и автодорог. При этом вопрос строительства ВСМ обсуждается уже более 10 лет. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес FM. Держитесь курса.
15: Проверено практикой.
23: Человек не может быть продуктивным 24 часа 7 дней в неделю, но улучшать свою продуктивность можно. Для этого существуют различные техники. Сегодня поговорим о таймбоксинге. Таймбоксинг – это техника работы со списком задач, когда на выполнение определенных действий человек закладывает фиксированный период времени, который называется таймбокс. Чтобы применить эту технику, нужно определить количество таймбоксов для своих задач. Например, вы пишете статью и выделяете на нее 40 минут в своем расписании. Какова же максимальная длина для таймбокса? Есть разные мнения, но считается, что он не должен превышать 45 минут. Достаточно для высокой концентрации. В течение этого времени человек способен работать, не отвлекаясь. При этом важно делать перерывы. Специалисты по тайм-менеджменту советуют следовать такой схеме. 45 минут работы плюс 15 минут отдыха. А через каждые 90 минут следует брать 20 минут отдыха. Но все зависит от вас. Экспериментируйте и оценивайте результаты на долгом периоде времени. Недели или месяцы. Подберите для себя наиболее комфортный таймбокс для задач и оптимальное время перерывов. Как говорил Альберт Эйнштейн, чем больше вы узнаете, тем больше сможете сделать. Чем больше сделаете, тем больше достигнете. Формируйте правильные привычки и повышайте свою продуктивность и эффективность. Держитесь курса.
19: Проверено практикой на Business FM.
15: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
19: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
6: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии.

0: Клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
2: Проверено практикой.
3: Конфликты – это неизбежная часть нашей жизни. Они могут возникать в различных сферах нашей деятельности, и как бы мы ни старались избежать конфликтов, они все равно происходят. Поэтому важно знать, как правильно вести себя в ситуации конфликта. Правило номер один. Одна ситуация – один конфликт. Если у вас уже были конфликтные ситуации с этим человеком, не стоит поднимать их во время конкретной ссоры. Лучше обсудите предыдущие конфликты потом, когда основные страсти утихнут. Не стоит также делать далеко идущих выводов, вроде «Вы уже дважды меня подвели, больше никогда не доверю вам дело». Поэтому во время конфликта стоит концентрироваться именно на том событии, которое ее спровоцировало. Правило номер два. Одна ситуация – одно мнение. Даже если вы уже слышали от других мнений о своем оппоненте, не стоит упоминать чужие слова во время ссоры. Во-первых, ваш рассказчик высказывал свою точку зрения. Во-вторых, как бы намекает на то, что своего вы сформулировать не можете. Так что в любом случае бросать фразы вроде «правду мне коллеги о вас говорили» лучше оставить при себе. Поэтому во время конфликта не стоит упоминать мнение других людей о вашем оппоненте, пусть даже очень авторитетных. Правило номер три. Говорить от своего «я». Во время конфликта часто переходят на личности, стараются надавить, показать свое превосходство. И кажется, что лучшим способом оказаться наверху станут обвинения вроде «вы виноваты», «вы не правы», «вы меня снова не так поняли». Но этот способ только усиливает чужое сопротивление и никак не помогает разрешению конфликтной ситуации. Потому что такие фразы дают оппоненту понять, что вы уже все решили за него. О чем он думает, что чувствует, как и что он понял или не понял. Поэтому во время конфликта лучше использовать фразы «я расстроен ситуацией» или «меня бесит такое положение дел». В любом случае, вы будете говорить о себе лично, а не думать за другого. Правило номер четыре. Не обобщать. Обобщение – враг конкретики. Фразы вроде «вы всегда так поступаете», «вы все такие» и им подобные рискуют увести вас в сторону базарного выяснения отношений. Используя глобальное обобщение, вы выходите за границы локального конфликта. Нарушаете правило «одна ситуация, одно мнение». Да и просто признаете оппонента ни к чему не пригодным. В такой ситуации не смолчит даже самый спокойный человек. Поэтому во время конфликта нужно тщательно следить за своей речью и не равнять одного человека со всеми, кто принес вам огорчение в жизни. Правило номер пять. Не бить ниже пояса. У каждого человека есть свои комплексы, пусть даже самые детские. Если вы знаете, что оппонент комплексует по поводу косоглазия или маленького роста, не стоит упоминать об этих комплексах во время конфликта или переходить на обсуждение его физических недостатков, пусть и мнимых. Во-первых, это подло. Во-вторых, сказанное во время громкой ссоры воспринимается глубже и больнее. Если вы одержите победу в данном случае, можете быть уверены, вы приобрели врага. Поэтому во время конфликта нельзя обсуждать человека. Лучше обсуждать его поступки. Как говорил Евгений Михайлович Малышев, конфликт – это пересечение интересов. Виноватых нет, есть только причины. Так что относитесь к оппонентам с доброжелательностью и вежливостью. И даже если не вы начали конфликт, старайтесь быстрее его закончить. Эффективных вам переговоров.
2: Проверено практикой на Business FM.
1: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 18:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Страны Большой Семерки договорились в ближайшие 4 месяца выпустить на рынок до 100 миллионов баррелей нефти и дизтоплива из стратегических запасов. Об этом сообщил президент Франции Макрон. Агентство Bloomberg пишет, что решение принято под давлением администрации Трампа, чтобы сдержать рост цен на топливо. В ЕС литр стоит уже 2,23 евро. США угрожали запретить экспорт дизеля, если европейские страны не выпустят на рынок дополнительные объемы. Дональд Трамп приветствовал решение Европы и заявил, что у Европы большие запасы дизеля. На Кубани задержали одного из действующих замначальников межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер 8 по Краснодарскому краю и одного бывшего замначальника по делу о коррупции, сообщили ТАСС правоохранители. По версии следствия, в компаниях проводились выездные проверки, выявлялись недоимки. За сокрытие выявленных нарушений предлагалась передача взятки.

0: Большинство опрошенных жителей Эстонии, 2/3, считают маловероятным российское нападение в ближайшие годы. Об этом сообщает портал ИРР. Таких, которые считают маловероятным, 65% против 27%, которые ждут агрессии. При этом оценки существенно различаются в зависимости от национального происхождения. Больше в нападение России верят эстонцы. Таких больше 1/3, а среди неэстонцев в основном это русскоязычное население, только 9%. Российский пловец Егор Корнев повторил мировой рекорд на короткой воде на дистанции 100 метров вольным стилем. Он выиграл заплыв со временем 44,84 секунды на этапе Кубка мира в Баку. Ранее в 2021 году аналогичный результат показал австралиец Кайл Чалмерс. А Корнев также победил в дисциплине 50 метров на спине. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 18:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Активы нового главы ФИДЕ Турлова могут быть конфискованы в России за финансирование Украины. Иск к основателю Freedom Holding подала Генпрокуратура. По данным источников Интерфакса в правоохранительных органах, речь идет об активах на сотни миллионов долларов. Между тем, представитель Турлова говорит, что тот уже давно вышел из российского бизнеса. Инвестиция, с которой что-то пошло не так. Сегодня история про конфликт владельцев недвижимости и гостиничного оператора. Люди, которые рассчитывали заработать на сдаче апартаментов в сочинском отеле класса люкс, неожиданно для себя оказались еще и должны оператору. И модель за 6 часов расшифровала письмо Наполеона, над содержанием которого криптографы бились 200 лет. Историки в восторге, но их чувства разделяют не все. Британская пресса пишет об опасениях, что с той же легкостью нейросети могут раскрывать анонимные онлайн-профили. Насколько велика угроза оказаться под колпаком ИИ. Об этом и многом другом в эфире Business FM.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от РНКФ платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
1: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM с теми, кто в теме.
4: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте. Сегодня продолжаем обсуждать тему депрессии. Заведующим кафедрой психиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Андреем Аркадьевичем Шмиловичем. Первую часть этого разговора можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах. Андрей Аркадьевич, вы описали 3 степени тяжести депрессии – легкую, среднюю и тяжелую. А на какой стадии наступает ограничение прав пациента, например, на вождение авто?
5: Если рассматривать вопрос ограничений, которые возникают, это вопрос больше политический, и эти законы, к ним психиатры относятся неоднозначно, будем так говорить. Если говорить о депрессиях, ну, например, там депрессивный эпизод, вот такой диагноз, да, впервые в жизни молодой человек пришел, и ему поставили такой диагноз. Это диагноз в МКБ-10, то есть он есть. Соответственно, в ЕМИАСе или там в ЕГИСЗ, в информационных системах, он уже зарегистрирован и занесен. Ну, к великому сожалению, ситуация складывается таким образом, что эти базы, они все автоматически интегрированы, и, естественно, этот человек после того, как депрессия пройдет, он выздоровеет, вылечится, он придет за справкой, которая ему нужна для прав, там, оружия или там, не знаю, чего еще, ему скажут: стой, подожди, вот ты у нас тут есть в базе, мы тебе не можем так взять и выдать справку. И дальше вопрос решается уже комиссионным образом, то есть это неоднозначно вот все, никогда, нет, иди, ты на всю жизнь теперь ограничен. Конечно же, нет. Особенно, если мы имеем дело с такими цикличными болезнями, как депрессия, которая может длительное время никак себя не проявлять. И там 5, 7, 10, 15 лет после перенесенной депрессии человек может быть абсолютно здоров, и ограничивать его, ну, просто неправильно. Поэтому, ну, там комиссия собирается, обсуждает, ставят диагноз. Ну и часто, допустим, дают какое-то время на проверку, будет ли эта ремиссия стойкой или все-таки она рецидивирует. Ну, годик там или два. В любом случае, конечно, это ограничение. Но с другой стороны, если вспомнить страшную авиакатастрофу, да, которая произошла несколько лет назад во Франции, и потом черные ящики расшифровали и обнаружили, что у пилота была депрессия с суицидальными мыслями, и что этот самолет он намеренно в гору куда-то там направил. Ну и много другого, чего еще может быть, не за штурвалом самолета, да, но и за рулем автомобиля, или там, когда у тебя в кармане лежит оружие, или еще что-то. Поэтому, с точки зрения профилактики социальных рисков, ну, наверное, в этом что-то есть.
4: Ну, то есть формально на бумаге даже легкая форма все равно становится поводом для какого-то маркера.
5: В момент депрессии, неважно, тяжелый, средний или легкий, человек не должен сидеть за рулем, потому что любая, даже легкая депрессия в значительной степени снижает когнитивные функции. За рулем он должен быть здравым и в четком рассудке, да, в этот момент, думать о дороге, внимание должно быть сконцентрировано. Депрессивный пациент не может этого делать. Не случайно же пьяного не пускают за руль.
4: Если говорить о бюрократии, о бумагах, есть такая практика, что пациентам с депрессией выдают больничные. Как вы считаете, обоснованно ли это и правильно ли это?
5: Я считаю, что абсолютно обоснованно. Я, честно говоря, не вижу здесь какой-то разницы. У тебя там депрессия или у тебя бронхит. Мне давать больничный лист при депрессии, ну, мне кажется, чрезвычайно странно. Если это так, то это связано с недостаточным уровнем медицинского образования у этого человека в области психиатрии и с тем, что мы называем стигмой. Стигма общества к психиатрам, к психиатрии и к болезням, она очень разная. В том числе есть так называемая стигма недооценки, стигма отрицания. Психических болезней нет. Психически больные все симулянты. Все они просто вот лентяи, дать им в руки там лопату, и все у них все пройдет. Вот у нас в наше время, ну, в общем, вот это все ерунда.
4: Про стигму. По каким-то общим ощущениям, она сейчас в нашем обществе все равно меньше, чем была там в прошлом веке, например. Как вам кажется, далеко ли еще до полного ее исчезновения?
5: Вы правы, абсолютно значительная дестигматизация произошла за последние 15-20 лет. Поколение зумеров, да, у нас стало таким пограничным поколением, которое оказалось совершенно дестигматизированным. А те, кто после них, там, следующий, альфа, или вообще даже не понимают вообще, что такое стигма. Может ли стигма совсем пройти? Я думаю, что полностью она не пройдет никогда, потому что, ну, так устроен человек, так устроена его психика. У каждого человека есть базовые страхи. И главным базовым страхом каждого человека является страх смерти, естественно. Но мы никогда вроде бы как об этом не задумывались, но абсолютно точно так же умереть можно и душевно, умереть можно психически, при том, что тело будет здоровым. И этот страх называется страх сумасшествия. И в тех случаях, когда этот страх появляется, страх сумасшествия, особенно острым он становится тогда, когда есть что-то, какое-то событие в психическом жизни человека произошло, которое и испугало его в этом смысле. Когда возникает этот страх, человек на подсознательном уровне делает все, чтобы дистанцировать себя от сумасшествия. И поэтому, когда речь заходит о сумасшествии, он крайне стигматично к этому будет относиться. Это связано не с тем, что у него там недостаток культуры, образования, а с тем, что он таким образом компенсирует свой страх сумасшествия и свои какие-то психические расстройства, которые, возможно, этот страх и провоцируют. Поэтому какой-то процент стигматизированных людей будет всегда. Я могу даже сказать, что есть как бы обратная сторона у этой медали, что психические болезни в определенных социальных кругах даже популяризируются. Возникает мода на фриков, там, на кич. Есть очень много сейчас среди молодежи ипохондриков, моральных ипохондриков, то есть тех, кто находит у себя все на свете психические болезни, начинают даже самолечением заниматься. Это тоже плохо.
4: К слову, про ипохондрию и моду на психические заболевания, где проходит грань между плохим настроением, хандрой и действительно депрессивным расстройством, и вот при каких симптомах, проявлениях и чувствах нужно обращаться к специалисту и начинать заниматься лечением?
5: Эта грань, на самом деле, у каждого человека, она своя. Я бы бы назвал это серой зоной, в которой как бы границы размыты, и в этой зоне есть и нормальные переживания, допустим, горе, и уже какие-то патологические состояния. Но если вот так совсем приблизительно, ну, во-первых, количество, интенсивность и форма жалоб. При плохом настроении их очень много, они очень яркие, очень много экспансивности в этих жалобах, очень много преувеличений в словах. А при депрессии жалоб очень мало. Есть такой феномен, который называется алекситимия. То есть депрессия делает невозможным описать себя, описать свои жалобы. Поэтому, как говорила моя учительница, да, плохое настроение мы слышим, а депрессию мы видим. Дальше. Плохое настроение всегда стремится в социум, туда, где много людей, людей близких, чтобы вместе с ними там поплакать им в жилетку, посидеть, получить психотерапию с друзьями на кухне, да, за рюмкой чая. А депрессивный пациент, наоборот, он отворачивается от всех, он стремится к уединению. И поэтому, если человеку с плохим настроением, да, мы подходим и говорим, ну, обычные успокаивающие слова, поддерживающие, да брось ты, все пройдет, да ладно, нормально, жизнь впереди. Он начинает успокаиваться, начинает улыбаться, вытирает слезы, начинает к нам прижиматься, потому что, конечно, ему тут хорошо, тепло. А депрессивный пациент, наоборот, эти слова воспринимает прямо противоположным образом. У него другая логика. Он считает, что если меня успокаивают, значит, все еще хуже. И он поэтому, наоборот, стремится отдалиться и уйти от этого. Настоящая депрессивная симптоматика отличается большим количеством устойчивых и очень тягостных соматических симптомов, которых нет при плохом настроении. Это все очень вариабельно. Сегодня так, завтра по-другому. Тут у меня температура подскочила, завтра ее нет. Тут сердце бьется, тут не бьется. А вот при депрессии это прям постоянная штука. При депрессии постоянные устойчивые утренние пробуждения, ранние утренние пробуждения в 4, в 5, в 6 утра с тяжелой загрудинной тоской. Жест в область груди, когда мы спрашиваем, где болит, для нас прям диагностический. И больные там описывают либо булыжник, камень, свинец, либо дырку, либо что-то, какое-то жжение там или свербение. А при плохом настроении проблем со сном нет. Там, наоборот, очень часто сонливость, гиперсомния, как мы говорим. То же самое касается и других влечений. Пищевое, половое, сохранение, да. То есть тут все падает при депрессии, там, наоборот, все может растормозиться даже. Но даже опытный профессиональный психиатр все равно при первом предъявлении, что называется, вот от одного разговора с человеком, на 100% отличить одно от другого никогда не сможет. Ему нужен какой-то период времени для наблюдения. Он может только с определенной долей вероятности это сказать. У нас нету, к сожалению, вот сегодня таких анализов, биомаркеров, чтобы мы могли прям сдал кровь, пришел, посмотрел, все, у тебя депрессия, а у тебя нет. У нас такого нет.
4: Андрей Аркадьевич, благодарю вас за содержательную интересную беседу.
5: Да, пожалуйста.
4: В гостях у Business FM был заведующий кафедрой психиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Андрей Аркадьевич Шмилович. А тему депрессии и ее эпидемичности можно считать закрытой.
1: Business FM с теми, кто в теме.
2: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
3: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
6: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.кто.рф.
7: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
8: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В Центре хирургии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
1: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
9: Как только в мире появились первые путешественники, появились и первые карты. А первым сборником карт считается книга, созданная географом из Александрии Клавдием Птолемеем примерно в 150 году до нашей эры. В печатном виде этот сборник из 27 карт впервые увидел свет в итальянской Болонье в 1477 году. Примерно с середины 16 века в Европе повсеместно начали сдаваться карты крупных торговых городов. Причем каждый издатель выпускал их в соответствии со своими представлениями о географии. И карты одного и того же города в те годы могли сильно отличаться друг от друга. В 1595 году свою книгу точных и научно-безукоризненных карт издал Герард Меркатор. На ее обложке был изображен Титан Атлас, который держал земной шар на своих плечах. С тех пор для обозначения сборника географических карт весь мир пользуется словом «Атлас».
1: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Все золото мира. Яркой фигурой в сибирской золотой лихорадке был выходец из дворянской семьи философ Александрович Горохов, где философ – это имя. Образование по бедности родителей Горохов не получил. Женился на дочери крупного промышленника, после чего ушел с госслужбы и занялся золотодобычей. Поначалу вполне успешно. В 1848 году, став купцом первой гильдии, отстроил в Томске дворец с огромным садом, прудом, стеклянным танцзалом и оранжереей с виноградом и фигами, получив в итоге среди горожан прозвище «Томский герцог». Прославился библиотекой с муляжами книг. Томская газета «Сибирский вестник» писала позже, что в городе ни до, ни после такую роскошную жизнь не вел никто другой. Вскоре Горохов разорился, был признан банкротом и окончил дни в небольшом домике недалеко от своего бывшего дворца. Все золото мира на Бизнес FM. Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Аэрофлот с 25 октября и до конца зимнего сезона увеличит число рейсов на вьетнамский остров Фукуок с 2 до 3 в неделю. Рейсы выполнят на Airbus A330 с эконом и бизнес-классом. Фукуок станет третьим направлением Аэрофлота в Вьетнаме после Хошимина и Ничанга. Метро прекращает работу в Казахстане. Компания закроет все 6 магазинов и службу доставки до конца марта 2027 года. Решение принято после оценки долгосрочных перспектив бизнеса. Несмотря на усилия местной команды, компания продолжала сталкиваться с трудностями развития. Закрытие будет поэтапным. «Пандора» открыла во Вьетнаме крупнейший в мире ювелирный завод. Компания вложила в него 150 миллионов долларов. Завод будет выпускать 60 миллионов украшений в год. Это увеличит мощности «Пандоры» на 50%. Там будут работать около 7 тысяч человек. Это первое крупное производство компании за пределами Таиланда. Завод построили на участке 7,5 гектара рядом с Хошимином. Он сыграет важную роль в планах «Пандора» по выпуску украшений с платиновым покрытием. Ежегодная аудитория «Макс» превысила 90 миллионов пользователей. Приложение установили более 140 миллионов человек, включая страны СНГ. В сутки пользователи отправляют порядка 2 миллиардов сообщений, совершают около 34 миллионов звонков. Иностранных пользователей более 11,5 миллиона. Лидируют Узбекистан, Казахстан, Беларусь, Киргизия и Таджикистан. Цифровой ID создали около 10 миллионов человек. С его помощью можно заселиться в 3000 отелей, подтвердить возраст, в 100 тысячах магазинов без паспорта и получить льготы. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: В 18:47 в Москве вы слушаете Бизнес FM. Санкционный список США против Ирана попала А7, на которую приходится около 20% внешнеторговых операций российского бизнеса. Управление по контролю за иностранными активами и Минфина США ОФАК считает созданного в России платежного агента А7 Network теневой банковской системой, которую Тегеран использует для обхода санкций с помощью глобальной сети субагентов. Меры приняты в рамках кампании «Экономический изгой», направленной против Ирана. По данным американского Минфина, услугами А7 пользовались Центробанк Ирана, КСИР и ХАМАС. Неделю назад в этот же СДН-лист антииранских санкций попал и ВТБ. Как раз в то время ряд платежей через ВТБ Шанхай зависли, рассказывали бизнес-ФМ клиенты банка. Как дела обстоят сейчас и будут ли трудности у А7, говорит гендиректор компании VM Partners, которая в том числе консультирует бизнес по вопросам международных транзакций, Дарья Мушта.
11: По ВТБ у нас платежи проходят, вопросов нет. То есть ВТБ Шанхай без проблем, у нас на позапрошлой неделе уходили платежи. А с А7 мы работаем чуть меньше, потому что они просто менее гибкие. Да, платежи доходят чуть дольше. Понятное дело, потому что там большой поток клиентов. Ну, за счет того, что там довольно низкая стоимость, да, там перевода. Поэтому я думаю, скорее всего, сильно это не отобразится, потому что, ну, вот, насколько я знаю, у них довольно большая структура, которая позволит через какие-то юрисдикции все-таки находить варианты. Не думаю, что это вот прям сильно негативный тренд. Опять же, как правило, когда у одной системы какие-то проволочки, всегда есть система финансовых агентов, которые всегда подставляют плечо и за счет нейтинга позволяют своевременно провести платежи. Мы, на самом деле, через А7, когда работали, мы работали только по несрочным платежам, потому что понимали, что там сроки отправки денег иногда бывало 2-3 дня, да, и у нас уже контрагент все получал, а иногда бывало неделю, две, возврат. Поэтому здесь я так подозреваю, что так или иначе точно найдут варианты, и опять же, на текущий момент не могу сказать, что они попали под санкции и сразу непосредственно закрыли там все какие-то дверки и возможные платежи. Поэтому я бы сейчас просто посмотрела на опыт других людей, послушала, что сами А7 говорят, потому что вчера мне звонили, опять же, предлагали с ними работать активно, а не только по Китаю, по другим странам. И, честно говоря, ну вот их относительно там цена-качество, я была довольна очень. А7, поэтому, честно говоря, даже как это, ничего плохого в их сторону говорить не хочется.
12: Не все критично так, как выглядит.
11: Нет, не все критично, потому что, да, с ВТБ такая вот новость, и мы буквально там на следующий день отправляем платеж, у нас все хорошо.
2: Дарья Мушта, гендиректор компании VM Partners. А7 категорически отвергла все обвинения. В пресс-службе компании заявили бизнес-ФМ, что А7 никогда не проводила транзакции в интересах Ирана и террористических организаций и не обслуживала связанные с ними структуры. Обвинения назвали откровенной ложью и клеветой и добавили, что новые попытки санкционного давления на работу А7 не влияют. Платежный агент уже находится под вторичными санкциями ЕС с июля прошлого года. А месяц спустя США включили в санкционный список компании ООО А7 и ООО А7 Агент. Купили апартаменты, чтобы зарабатывать на аренде, а теперь еще и должны гостиницы. В Сочи конфликт между владельцами номеров пятизвездочного отеля и управляющей им компанией. Бизнес-ФМ поговорила с обеими сторонами. Подробности у Олеси Савоськиной.
13: Более 400 владельцев апартаментов сочинского Marine Garden жалуются на гостиничного оператора Zon Hotel Group. По договору компания должна была каждый месяц платить им оговоренную сумму, а если отель заработает больше, еще и процент от выручки. Но с июня прежние платежи прекратились. Теперь Zon предлагает сократить аренду более чем на 85%. Причем компания пересчитала ее с января, включая месяцы, за которые уже заплатила, и потребовала вернуть часть денег. Среди собственников – Виктория. Она купила в ипотеку небольшой номер с видом на море. Вместо ожидаемого дохода получила долги.
14: Купив номер в 2024 году, первую оплату получила я только в апреле 2026 года. За апрель и за май не заплатили, хотя договор с января. В текущем моменте 200 тысяч они должны нам за 3 месяца, а со 115 тысяч, которые они нам оплатили, 67 или 69 попросили вернуть. Говорит нам ательер, что СВО, мы просто не можем выполнять перед вами обязательства.
12: Можете ли вы расторгнуть договор?
14: Да, только в судебном порядке. Иск уже подается в суд.
13: Собственники уверены, менять сумму аренды без их согласия нельзя. Их удивляет и другое. Zon продолжала подписывать новые договоры даже в июле и августе, когда уже не платила. А подробного отчета о доходах отеля они так и не получили. Гендиректор и совладелец Zon Hotel Group Николай Филатов обещает вернуть прежние суммы, когда средний доход с номера в Сочи достигнет 90% от уровня 2024 года. Сокращение объясняет так.
15: У нас падение к прошлому году порядка 45% по выручке. Фактически нет дохода. Люди не едут по всем понятным причинам. Когда вы подписывались договора в 2024 году, мы еще не понимали, насколько будет плохой сезон.
12: Готова ли компания предоставить собственникам подробную отчетность о загрузке, выручке, расходах?
15: Так она и предоставлена. Все необходимые цифры, данные, предоставлен доступ к бухгалтерской отчетности компании. Мы вынуждены пересчитывать аренду. Мы посчитали, мы можем вот такие-то суммы выплачивать. Кто-то из собственников на это согласились, где-то порядка 12-15%, кто-то нет.
13: По данным Hotel Advisors, за 8 месяцев загрузка гостиниц на побережье Сочи упала почти на 17%. Но владельцы апартаментов Marine Garden утверждают, что их отель переполнен. В сентябре некоторых гостей с брони пытались переселить в другую гостиницу. Собственники также говорят, что еще прошлой осенью Zond передала в аренду номера туроператору Biblia Globus по заниженным ценам. Филатов подтвердил Business FM, что Biblia Globus выкупил около 40% номеров на год, и условия были даже выгоднее рыночных. Но и это не спасло от падения выручки. Zond ссылается на пункт договора, позволяющий снизить аренду при определенных обстоятельствах, комментирует адвокат, партнер юркомпании AT Legal Андрей Тарянников.
16: Если в договоре закреплена какая-то гарантированная выплата, то падение спроса обычно само по себе не позволяет отменить гарантированную выплату. Это предпринимательский риск оператора. Нужно проверить, какие исключения предусмотрены договором, законны ли они. Если же они ссылаются на падение турпотока, они должны подтвердить, что эти наступили, и мы должны проверить в договоре наличие такого условия. Если договор предусматривает определенные выплаты, по общему правилу пересчитать прошлые месяцы нельзя.
13: По словам адвоката, собственники могут через суд запросить документы о бронированиях и доходах и потребовать недостающие деньги. Еще один выход – расторгнуть договоры и сменить управляющую компанию. Изначально оператора выбрал сам застройщик. За отказ подписать с ним договор владельцам грозил штраф свыше 1,5 миллиона рублей. Сейчас девелопер ищет замену. В начале сентября, как пишут профильные СМИ, переговоры велись с 7 гостиничными компаниями. Однако ни одна не согласилась на фиксированные выплаты собственникам. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Business FM.
3: Реклама. Инвестиции требуют ясного взгляда и системного подхода. Цифроброкер – это экспертная аналитика, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. Цифроброкер – ваш надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения. ООО «Цифроброкер».
9: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Бурундийский франк был введен в обращение в 1964-м. Валюта под названием франк появилась на этих землях после Первой мировой войны, когда немецкие колонии Руанда-Урунди по условиям Версальского мира отошли Бельгии. Бурундийским франк стал после обретения страной независимости в несколько тысяч раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Москва 87,5. Казань 93,5. Таблица приумножения с Алексеем Завьяловым.
17: С Артем Демченко, исполнительным директором по развитию диджитал-коммуникации с клиентами Сберинвестиции, всю неделю мы обсуждали систему быстрых переводов ценных бумаг, которая позволяет в несколько кликов перевести свои портфели от одного брокера к другому. Итак, Артем, резюмируем. В чем все-таки ключевые преимущества системы быстрых переводов?
18: Во-первых, это удобно. Клиент может всего в несколько кликов перевести свои активы к одному брокеру и в одном приложении полностью видеть весь свой портфель. Может оперативно управлять и реагировать на любые рыночные изменения, которые происходят. Во-вторых, можно выбрать для себя самые выгодные условия обслуживания. Например, наши тарифы признаны лучшими по версии FrankRG для большинства категорий инвесторов, в том числе и для новичков. Мы отменили комиссию за торговлю любыми биржевыми фондами и на первичные размещения. И для клиентов предлагаем кэшбэк до 15 миллионов рублей за перевод активов к нам. Ну и приветственные акции в подарок при открытии первого брокерского счета. А также бесплатно гарантированные обеспечение на едином брокерском счете. В целом, для рынка это тоже большой плюс. Он станет более конкурентным, так как теперь за пару минут можно получить или потерять клиента. А это уже значит, что нужно сделать все, чтобы инвестор получил все возможные преимущества.
17: Артем, ну даже вот в 5 программах невозможно передать всю полноту информации. Многие, наверное, хотят все это узнать подробнее. Вот что вы в этом плане порекомендуете?
18: Да, конечно. У нас 8 октября состоится главное инвестиционное событие года – форум Сберинвестиции «Настоящее будущее». Он станет местом встречи ключевых экспертов, инвесторов, представителей бизнеса и рынка. На форуме мы поговорим о том, что ждет рынок, во что инвестировать, и о том, как искусственный интеллект меняет инвестиции. Обсудим ЦФА и криптовалюты. Регистрируйтесь, чтобы не пропустить трансляцию, или обращайтесь к своему клиентскому менеджеру, чтобы послушать экспертов вживую.
3: Таблица приумножения на Business FM. Партнер проекта ПАО «Сбербанк». 8 октября. Инвестиционный форум «Сберинвестиции. Настоящее будущее». Подробности и регистрация на sberbank.ru/sberinvestconf. 0+. Business FM. Новости. Коротко.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области. Президент наблюдал там за этапом стратегического командно-штабного учения «Центр-2026» и взаимодействия по линии ОДКБ. Глава государства сообщил, что в учениях задействовано свыше 47 тысяч военнослужащих. Применяются новое вооружение и техника с учетом опыта СВО. Главной задачей является отработка навыков отражение внешней агрессии. Свои контингенты на маневры прислала 41 страна, в том числе Китай. Пентагон объявил о передислокации около 40 американских морпехов в Балтийский регион для поддержки миссии НАТО «Балтийский часовой». В ведомстве уточнили, что военнослужащие будут действовать совместно с береговой бригадой Финляндии. Российский союз промышленников и предпринимателей выступил против предложенного Минфином налога на сверхдоходы до горнодобывающей отрасли на 2027-2029 годы, который должен принести бюджету 683 миллиарда рублей. Бизнес считает инициативу нарушением обещанной до 2030 года фискальной стабильности и принципов справедливости, так как налог вводится задним числом, рассчитывается от выручки, а не от прибыли, и подрывает доверие инвесторов к отрасли. Walt Disney сокращает сотни рабочих мест в рамках реструктуризации своего телевизионного бизнеса, пишет Wall Street Journal. Реорганизация предполагает перестройку производства и бизнеса с учетом особенностей стриминговых сервисов. Ожидается, что сокращения затронут менеджеров ABC Entertainment, National Geographic и других служб, как это уже случилось в Pixar, ABC News и ESPN. Во вторник были уволены свыше 300 человек, большинство из них работали в кадровых и IT-отделах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Российские удары по мостам в Киеве парализовали движение транспорта. Власти города созвали Совет обороны. Зеленский пожаловался западной прессе, что цель этих атак – изгнание киевлян из города. Атака констатировала, украинские ПВО не справляются с новыми реактивными дронами. И дальше может быть хуже. Комментарий Георгия Бофта через минуту. Рост зарплаты потребительского спроса – главные драйверы российской экономики. По версии вице-премьера Новака, он заявил, что самый ощутимый рост доходов показали розничная торговля, платные услуги и общепит. Мы спросили у предпринимателей из перечисленных сфер, насколько улучшился финансовый уровень их сотрудников. Google представила новую ИИ-модель Gemini 4 Argon. Компания утверждает, что ее продукт превосходит аналоги конкурентов и при этом в разы дешевле. Можно ли верить этим заявлениям? Все подробности в эфире Business FM. Российские войска этой ночью нанесли новые удары по Украине, в том числе по мостам. Минобороны России сообщила о поражении автожелезнодорожного моста через Днепр. Украинские СМИ пишут, что с ночи было перекрыто движение суммарно по трем мостам через реку. Это мосты Южный, Потона и Метромост. В Киеве из-за этого образовались масштабные пробки. Позднее сообщили, что один из мостов частично восстановил работу. Был созван Совет обороны Киева для решения вопроса с движением транспорта. Владимир Зеленский в интервью газете «El País» заявил, что Россия такими ударами хочет вынудить украинцев покинуть Киев. А британской Financial Times Зеленский, находясь в бомбоубежище, сказал, что Путин отдал приказ наносить удары, не соблюдая действовавшие ранее ограничения. «Теперь правил нет», — сказал Зеленский репортеру. Американская New York Times пишет, что Москва планирует нарастить удары в преддверии зимы. Газета утверждает, что Россия готовит мощные атаки по украинской энергетике и водоснабжению, чтобы лишить крупные города света, отопления и воды. По данным издания, российские российские войска также собираются отключить украинские АЭС от сети ударами по распределительным станциям. Газета напоминает, что прошлая зима для Украины и так была тяжелой. Из-за перебоев многие жители по полдня оставались без электричества. Некоторые объекты с тех пор были восстановлены, но с новыми российскими реактивными дронами украинское ПВО не справляется, пишет «Нью-Йорк Таймс». Все это мы обсудили с политологом Георгием Бовтом, автором телеграм-канала «Бовт знает». С ним беседовал Игорь Ломакин.
19: Почему изменилась российская тактика? Действительно, раньше по мостам не били.
20: Во-первых, потому что могут.
19: Могли и раньше, но не делали.
20: Видимо, были опасения по поводу прохождения ПВО. Сейчас ПВО ослаблено. Ну и кроме того, вторая причина – это откровенная эскалация ударов по инфраструктуре, что Путин анонсировал в начале сентября. И речь не идет только об объектах энергетики, как очевидно, но и практически по всей критической инфраструктуре. Структуре без исключения.
19: Владимир Путин делал заявление на Валдайском форуме накануне. Можно ли найти в каких-то его словах объяснение тому, что происходит именно сейчас?
20: Я бы не стал искать конкретно в каких-то его именно словах это заявление. Мне кажется, что просто военное командование, ну и люди, которые принимают соответствующие решения, прочли сами послание Путина, месседж его именно таким образом, что надо идти по пути дальнейшей эскалации. Путин, если говорить дословно, то он сказал о том, что он отвергает частичные перемирия всякие. Ну, а военные могли это понять как генштаб, как отмашку на то, чтобы усилить удары. Кроме того, Путин снова сослался на эпизод с выборами, когда Украина послала 1600 дронов по, в том числе, избирательным участкам. Привел это в качестве аргумента того, что, дескать, говорили вот о переговорах, но Украина в день выборов сделала такое, поэтому, получив фашист-гранату от советского солдата, как он процитировал поговорку.
19: Вот эта эскалация со стороны уже России, она может привести к каким-то существенным изменениям в конфликте, по вашим ощущениям?
20: С одной стороны, опыт истории показывает, что никакие удары по гражданской инфраструктуре никогда не решали исход войн. Приводили только к ожесточению, взаимному ожесточению противостоящих сторон. С другой стороны, мы видим, что характер современной войны меняется. Ну вот дроны — это, так сказать, самый яркий пример. Другой пример — то, что война на истощение, удары по экономике именно, а не на линии фронта по живой силе противника, вернее, не только по живой силе противника, приобретает, наверное, большее значение, чем это было во всех прежних войнах, поскольку от состояния экономики зависит боеспособность армии.
19: Зеленский сегодня сказал в интервью «Эль Паис», что Россия хочет принудить украинцев покинуть Киев. Реалистичный прогноз с его стороны?
20: Пока нет. Я думаю, что пока это такое алармистское заявление, но Зеленский, конечно, будет аргументировать затем вот тем, что сейчас происходит, свои удары по российской гражданской инфраструктуре. В частности, не только дронами, но и он активно пиарит созданную недавно баллистическую ракету. Говорит, что первый случай уже применения был. Это FP-9, так называемая, которая там летит где-то 1800, что ли, километров.
19: Но до Москвы типа долетит, если верить.
20: Типа долетит и, наверное, будет какой-нибудь показательный удар.
19: Да, реакция его. Запада есть первая на удары по мостам со стороны Мерц, по крайней мере. Но такая странная, вы нас не запугаете. А продолжение будет, я имею в виду, про то, как-то будет Запад реагировать или не заметит?
20: Мосты дронами не разрушить. Эти мосты построены в расчете на ядерный удар. Выдержат они его или нет, никто не пробовал. Но регулярный обстрел баллистикой, наверное, приведет к каким-то критическим повреждениям. Надо смотреть, как это дальше будет развиваться.
2: С политологом Георгием Бовтом, автором телеграм-канала «Бовт знает», беседовал Игорь Ломакин. Агентство Bloomberg сообщало, что представители Турции и ООН планируют провести переговоры с участием России и Украины по вопросу прекращения огня в Черном море и поставкам зерна. Встречи, как утверждается, могут пройти в первой половине октября, а посредником выступят представители Швейцарии. Также агентство сообщало, что Евросоюз отказался ускорять выплаты по кредиту Украине. Подробности в дальнейшем эфире. Зарплаты россиян растут, безработица на историческом минимуме, а потребительский спрос остается высоким. Такие данные привел вице-премьер Александр Новак, выступая в Совете Федерации. По его словам, рост доходов населения и высокая покупательская активность продолжают поддерживать российскую экономику.
5: Поддержку экономики сейчас продолжают оказывать доходы населения и потребительский спрос. Реальная заработная плата с начала года выросла на 6%, а реальные располагаемые доходы на 1,5%. Безработица находится на историческом минимуме 2,2%. На этом фоне мы отмечаем, что сохраняется высокая потребительская активность, и, по сути, это является одним из драйверов роста экономики. Суммарный оборот розничной торговли, платных услуг, общепита за 8 месяцев прибавил 4,5% в реальном выражении.
2: А как ситуацию оценивает сам бизнес? Мы спросили предпринимателей из перечисленных вице-премьером сфер, есть ли у них рост зарплаты и потребительского спроса, и насколько остро стоит проблема дефицита кадров.
1: «Бизнес говорит».
21: Совладелец столичных баров дядя Геральт и братец Винчестер Петр Гущин.
22: Зарплаты у нас действительно выросли. Все плюс-минус в равной степени. Где-то от 6-10%. Но это в первую очередь связано с кадровым голодом. Потому что просто людей нету и приходится поднимать, чтобы хоть кого-то привлечь. Во-вторых, зарплаты растут, потому что растут цены. И сотрудники хотят получать, хотят, чтобы у них было дома что поесть. Нехватка сотрудников очень большая, причем абсолютно по всем пунктам. Начиная от работников зала и заканчивая кухней. Началось еще с прошлого года, но в этом прям пик. Потребительская активность очень низкая. Гостей становится с каждым днем все меньше и меньше, и люди буквально говорят о том, что не могут себе позволить ходить сейчас по барам.
21: Президент Союза операторов торговых автоматов Леонид Нестеренко.
23: Мы не делали каких-то больших в этом году индексации, но в среднем где-то, наверное, так и есть, там 6-10%. Одно дело, когда сотрудник уже работает, и здесь корректировки может быть действительно минимальные, но когда открываешь новую позицию, особенно если речь идет о таких позициях, как руководитель, повышение, но выше, более 10% составляет. На сегодняшний день ощущение такое немножко парадоксальное, как будто бы кандидаты есть, но тех людей, которые реально могут и хотят работать, практически нет. Предложений вакансий больше точно, чем сотрудников. И очень много людей, кто ищет сейчас работу по совмещению, не готовы выходить в офис, не готовы на пятидневку. И это сильно сужает. Мы с большим трудом нашли человека на гибридный график. Их масса создает избыточность, как будто откликов много. А по факту реальных целевых очень мало. Точно могу сказать, что спрос растет и на услуги в B2B секторе, в сфере HR-консалтинга. И со стороны конечного потребителя эта тенденция со второй половины года стала усиливаться.
21: Руководитель компании «Мастерпроф» Павел Брун.
24: У нас, конечно, идет повышение зарплаты раз в год. Это идет индексация на инфляцию. Но последние 3 года довольно сильные изменения были на рынке труда. И сильные повышения зарплат были в отдельных сферах. Во многом это было связано как раз-таки вот с той низкой безработицей. А по факту это нехватка персонала на самом деле. Мы смотрим, насколько зарплата на данный момент в том коридоре средних зарплат, которые есть на рынке на этот момент. Но если она не в коридоре, то мы, конечно, индексируем зарплату дополнительно, потому что иначе мы начинаем просто терять сотрудников. Конечно, мы испытываем нехватку сотрудников, но сейчас стало немножко полегче. 2-3 года назад были очень большие проблемы, и мы внимательно очень отслеживаем продажи с полки, и в данный момент продажи падают. Продажи год к году в штуках падают на 10-15%. Также у всех сетей идет падение по маржинальности. Никакого прироста на данный момент покупательской способности мы не видим.
1: «Бизнес говорит».
25: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО Альфа-банк. 16+.
26: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
27: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
28: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
29: Деньги. В 14 веке переводом денежных средств внутри страны занимались менялы-банкиры.
4: Их можно было найти в любом европейском торговом центре. При этом лишь немногие из них брали за перевод денег в другую страну. Занимавшихся международными транзакциями называли купцами-банкирами.
29: История денег на Business FM. Business FM. Инструкция по применению.
6: Показания.
29: Потребность быть в курсе в любой момент.
6: Особые показания.
29: Дефицит времени.
6: Способ применения и дозы.
29: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
6: Передозировка.
29: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
6: и, очевидно, уже в курсе.
29: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
6: Консультация с врачом не требуется.
29: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
7: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В Нижегородской области в августе ликвидировали вдвое больше компаний, чем открыли. В последний месяц лета в регионе появилась 191 компания, в то время как исчезли с рынка 440. Данные приводит Росстат в докладе о социально-экономическом положении регионов. На каждую 1000 организаций, учтенных органами госстатистики, в августе пришлось 3 регистрации и почти 7 ликвидаций. В июне в регионе также преобладали ликвидации. Тогда зарегистрировали 187 организаций и закрыли 542. Министерство образования Нижегородской области утвердило новый регламент по предоставлению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных, муниципальных и частных детских садах. Документ размещен на портале опубликования правовых актов. Услуга предоставляется одному из родителей или законных представителей ребенка, внесшего родительскую плату. Срок предоставления услуги составляет не более 6 рабочих дней со дня регистрации заявления, если в нем указаны все сведения о заявителе и ребенке. Если эти данные не указаны, срок увеличивается, но не должен превышать 11 рабочих дней. Период необходим для межведомственных запросов. Заявление можно подать лично в образовательную организацию, через госуслуги, через МФЦ, либо почтой. В рамках межведомственного взаимодействия запрашиваются данные о действительности паспорта, записях о рождении, смене имени, браке и его расторжении, установлении отцовства и ряд других сведений. Бесплатные автобусы запустят в Нижнем Новгороде 6 октября для посетителей футбольного матча «Россия-Нигерия», сообщили в Центре развития транспортных систем. Специальный транспорт будет работать с 8:30 вечера до окончания игры. Шаттлы будут курсировать от Стрелки до площади Минина и Горького. Напомню, матч начнется в 7 вечера. И в продолжении темы. Нижегородское метро изменит интервалы движения поездов в связи с футбольным матчем 6 октября. С 16 до 19.00 поезда на Сормовско-Мещерской линии будут ходить чаще, чтобы обеспечить прибытие зрителей на игру. После ее окончания с 9 до 11 вечера на Автозаводско-Нагорной линии интервал движения составит 7 минут, на Сормовско-Мещерской – 5 минут. В России становится меньше заведений общепита. По данным Infoline, за год количество кафе, пекарен и точек фастфуда сократилось на 8%. В июле их насчитывалось около 224 тысяч. Такое снижение зафиксировали впервые с 2022 года. Меньше всего в России стало пекарен. Их количество сократилось на 13%. Эксперты связывают закрытие с ростом расходов, налоговой нагрузки, снижением спроса и конкуренции со стороны продуктовых магазинов, которые активно развивают готовую еду, пишет Коммерсант. А развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держите курса.
8: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
10: «Хавейл» для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. «Автоцентр на Гагарина». Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
29: Погода.
0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно и плюс 3 градуса. Завтра в субботу ожидается ясное небо и плюс 8. В воскресенье будет облачно с прояснениями и плюс 7 на термометре.
9: Валюта.
0: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 3 октября. Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 43 копейки. Держитесь курса.
9: Компании и корпорации.
7: Нижегородских предпринимателей приглашают на обучающий семинар по актуальным вопросам маркировки. Встреча состоится 8 октября на площадке Арзамасского филиала центра «Мой бизнес». На обучении подробно разберут алгоритмы взаимодействия системы, автоштрафы, маркировку остатков и товаров ручной работы. В завершении встречи пройдут индивидуальные консультации для предпринимателей. К участию приглашают юридические лица индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Нижегородской области, а также физических лиц, заинтересованных в запуске своего дела. Участие в семинаре бесплатное, чтобы присоединиться, необходимо пройти предварительную регистрацию. Мероприятие запрещено для детей. Еще в одном мероприятии. Нижегородские предприятия могут на льготных условиях представить свою продукцию на коллективном стенде региона на 33-й международной выставке парфюмерно-косметической отрасли «Интерчарм», которая пройдет с 14 по 17 октября в Москве. Содействие окажет региональный центр поддержки экспорта. Он возьмет на себя расходы на оплату аренды выставочных площадей, застройку и сопровождение, включая необходимое оборудование и мебель, а также регистрационные сборы за представителей субъектов малого и среднего бизнеса. Транспортные и командировочные затраты сотрудников предприятия оплачивают самостоятельно. Для участия необходимо заполнить форму Центра поддержки экспорта, иметь усиленную квалифицированную электронную подпись и не иметь просроченной задолженности по налогам и сборам. В прошлом году свою продукцию представили около 1500 компаний. Для нижегородских предприятий участие в выставке – это возможность расширить деловые контакты и выйти на новые рынки сбыта, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Всего в регионе работают более 120 производителей моющих и чистящих средств, парфюмерной и косметической продукции. Российские железные дороги приступают к техническому обоснованию проекта высокоскоростной магистрали Москва-Нижний Новгород, пишет ТАСС со ссылкой на министра транспорта России Андрея Никитина. Глава ведомства отметил, что кроме высокоскоростной магистрали Москва-Нижний Новгород, РЖД приступает к работе ПВСМ Москва-Минск. Ранее высокоскоростная магистраль Москва-Нижний Новгород-Казань вошла в обновленную схему территориального планирования России в области федерального транспорта и автодорог. При этом вопрос строительства ПВСМ обсуждается уже более 10 лет. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
9: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Миноборнауки планирует сократить количество олимпиадников, поступающих в вузы. Их родители недовольны. В конце сентября Миноборнауки опубликовало проект приказа, согласно которому поступать в вузы без вступительных испытаний, то есть без сдачи ЕГЭ, смогут лишь победители определенных олимпиад. Ранее могли и призеры. Также сокращается и перечень олимпиад, которые дают преимущество при поступлении. Что об этом думают родители, ректоры вузов и директоры лицеев? Все подробности прямо сейчас.
11: В среду Миноборнауки опубликовало новый приказ, в котором сократило перечень олимпиад для российских школьников на 26-27 учебный год. В списке значится 60 олимпиад, тогда как год назад их было 83. Из перечня пропала, например, Строгановская олимпиада по изобразительным и прикладным видам искусства, а это олимпиада первого уровня, то есть она является, точнее являлась, престижной и давала максимальное количество льгот при поступлении. Родители готовят своих детей к поступлению в вузы, начиная практически с младшей школы. Если же выбирать путь олимпиад, то это дополнительная нагрузка как на ребенка, так и на его родителей, и умственная, и финансовая. И тут мало того, что перечень олимпиад сокращается, так еще и право на поступление без вступительных испытаний планируют забрать у призеров и оставить его только за победителями, что следует из проекта другого приказа Миноборнауки. О позиции родителей нам рассказал отец двух сыновей олимпиадников из Подмосковья, который пожелал остаться анонимным.
12: И поэтому мы не привлекаем дополнительно всяких репетиторов, а репетиторы сейчас очень ощутимых денег стоят. И ребенок старается и успеть и к олимпиаде подготовиться, и школу не завалить. И он двойную нагрузку тянет. Мы все тянем, успеваем, стараемся, и тут нам говорят, что не пригодится, шансы сократились. И мы не одни, все сейчас находятся в такой ситуации. То есть надо взвешивать, и вот получается, что у тебя один шанс. Либо ты затащишь в СОЖ, либо все, ну, либо пролетишь как фанера над Парижем. Потому что можешь по ЕГЭ показать 80 баллов, и тебе не хватит на твой вуз. мечты.
11: Уточним, что ВСОШ – это Всероссийская олимпиада школьников. Она проводится по ряду различных предметов и считается наиболее престижной. Ее проект приказа Миноборнауки не касается. На этот документ уже были подготовлены возражения, продолжает адвокат, представитель математического сообщества олимпиадников, мама олимпиадницы Элеонора Шевчук.
3: Прежде всего, это прямо нарушает требования закона. А во-вторых, проект нарушает автономию вуза. Ранжирование подобного рода, то есть отделение призеров от победителей, ну это не просто дискриминация. Тут важный момент в том, что дети были не готовы к такому проекту. И все те дети, которые на сегодняшний момент имеют право поступления без вступительных испытаний, у нас оказываются за воротами. В любом случае, дети, которые занимаются олимпиадами, не бросят их, потому что олимпиада – это глубокое погружение в ту или иную науку. Это действительно призвание. Есть такое выражение «отступать некуда, позади Москва». Вот у нас позади дети и наше будущее. Это очень важно.
11: В этом году приемная кампания в вузы была, возможно, самой резонансной. Ряд СМИ и мы в том числе сообщали о том, что олимпиадники и прочие льготники заняли большинство бюджетных мест в ряде топовых университетов. То есть тем, кто поступал по ЕГЭ, мест попросту не осталось. Местами даже тем, кто набрал 300 баллов по трем предметам. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов в интервью Business FM тогда говорил, что такие выпускники должны иметь право поступать в любой вуз по выбранной ими специальности, так как это попросту максимальный возможный балл. Он говорил, что это показывает недостаточно сбалансированную систему приема. При этом стоит отметить, что олимпиадников в общей массе

0: Конечно, победителей и призеров Олимпиад должно быть немного. Это должен быть какой-то совершенно эксклюзивный контингент людей. Рассматривается мера, которая позволит только победителям Олимпиад участвовать в процедуре поступления без вступительных испытаний. Конечно, эта мера такая, достаточно чувствительная будет. Но, повторяю, наша задача взять лучших. И Олимпиады — это не инструмент поступления изначально. Олимпиада — это интеллектуальные соревнования. Результат поступления по Олимпиаде — это бонус.
1: При этом не стоит забывать и о том, что нередко сами школы поднимают среди учащихся тему Олимпиад. Победители и призеры таких соревнований повышают рейтинги. Но сокращение перечня Олимпиад и возможное поступление без ЕГЭ только для победителей – это ожидаемые меры, говорит директор лицея Высшей школы экономики Валерий Позынин.
2: Я не думаю, что это как-то значительно ослабит интерес к Олимпиадам, потому что все равно это на сегодняшний момент хорошая существующая альтернатива поступлению по единому экзамену. Просто не должно быть перекоса в сторону Олимпиад. Мне кажется, это правильно. Конечно, это вызывает переживания родителей. Но в этом году летом переживания родителей поступающих были тоже колоссальные для всех, потому что действительно ситуация сложная создавалась. И результаты единого экзамена были неплохие, и все равно их не хватало для того, чтобы попасть на бюджетные места. Очень волнительная была ситуация, поэтому такое решение ожидаемое, я бы так сказал.
1: Некоторые родители предпочитают готовить ребенка к Олимпиадам, потому что это в большинстве своем дает более глубокие знания по определенным предметам. Кроме того, Олимпиады позволяют снизить неопределенность при поступлении, а ЕГЭ такие родители презрительно называют угадайкой. Но критика этого экзамена – это отдельная тема для разговора. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Band as nine bob note. Дословно с английского «мутный, как девятишиллинговая банкнота». В Британии так говорят о сомнительных, нечистых на руку личностях, которых легко заподозрить в мошенничестве или деловой нечистоплотности. Дело в том, что до 1971 года в королевстве повсеместно в ходу были купюры в 10 шиллингов. Девятишиллинговых банкнот, естественно, никогда не существовало, поэтому упоминание такого номинала должно было сразу наводить на мысль о неких аферах или подлогах. Срочные переводы на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: Москва 19:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Челябинской области на полигоне Чебаркульский проходят стратегические командно-штабные учения. Центр 2026. В них участвуют контингенты из 41 страны. В ходе маневров военные применили новейший лазерный комплекс «Заря». Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли массированный удар по объектам условного противника, сообщили в Минобороны. На учение прибыл Владимир Путин. Гособвинение запросило 5 лет и 11 месяцев заключения создателю мультсериала «Масяня» Олегу Куваеву, который внесен Минюстом в реестр иноагентов. Его обвиняют в призывах к деятельности, направленной против безопасности России, и нарушении порядка деятельности иноагента. Поводом для уголовного преследования стал один из эпизодов сериала «Масяня». Олег Куваев живет за пределами России 20 лет с 2006 года. Минюст расширил перечень иноагентов. В него включены журналист Жанна Немцова, дочь Бориса Немцова, а также активист Рустам Хуажев и два информационных ресурса «Реанимация» и «Команда Навального». Дональд Трамп подключился с выключенной камерой к онлайн-встрече лидеров стран Большой Семерки. Она была посвящена ситуации на глобальном энергетическом рынке и проблемам с поставками дистоплива. Все остальные участники конференции подключились по видеосвязи. Президент США участвовал только с включенным микрофоном. Конференция была создана по инициативе президента Франции Макрона. На ней обсуждались рост цен на топливо и доступность нефтепродуктов.

0: продуктов на мировом рынке, а также координация высвобождения стратегических резервов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Страны Большой Семерки договорились распечатать стратегический запас энергоносителей. В течение ближайших 4 месяцев на рынок будут выведены до 100 миллионов баррелей нефти и дизельного топлива. Котировки Brent снижаются. Трамп пишет восторженные посты. Уберет ли принятое решение проблему дефицита топлива и что будет с ценами? Активы нового главы ФИДЕ Турлова могут быть конфискованы в России за финансирование Украины. Иск основателю Freedom Holding подала Генпрокуратура. По данным источников Интерфакса в правоохранительных органах, речь идет об активах на сотни миллионов долларов. Между тем, представитель Турлова говорит, что тот уже давно вышел из российского бизнеса. И модель за 6 часов расшифровала письмо Наполеона, над содержанием которого криптографы бились 200 лет. Историки в восторге, но их чувства разделяют не все. Британская пресса пишет об опасениях, что с той же легкостью нейросети могут раскрывать анонимные онлайн-профили. Насколько велика угроза оказаться под колпаком ИИ. Все подробности в эфире Business FM. Ну а сейчас продолжение программы «Строго по делу». Гость «Бизнес ФМ», руководитель сети кофеен «Дринкит» Александр Умаров.
1: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
3: Раз уж мы упомянули «Додо Пиццу», надо пояснить, потому что, конечно, знают далеко не все, что «Дринкит» — это произведение бренда «Додо» Федора Овчинникова.
4: Все так.
3: И тогда мы возвращаемся, сразу обращаемся к вашей интересной личной истории. Ну, я прочитал, что, значит, когда Федор Овчинников, создатель бренда «Додо Пицца», ну, и его подбрендов, задумал, так сказать, тиражировать некоторые свои бизнес-модели на другие сферы, в том числе на кофейни. Вот, собственно, вы ему написали, искал он тогда не помню кого, в итоге нашел вас. Но, ознакомившись с вашими глобальными предложениями, предложил работать за зарплату 120 тысяч рублей в месяц.
4: Ну да, примерно так и было.
3: Это был какой год?
4: Это было 5,5 лет назад, получается, конец 2020 года.
3: Даже для 2020 года 120 тысяч для такого лидер-менеджера проекта, ну, кажется, деньги, мягко говоря, скромные. Так вы и работали за 120 тысяч?
4: Ну да.
3: Позвольте спросить, сейчас ваша зарплата изменилась?
4: Слава богу, да.
3: Как произошло, что вы такое написали, что он увидел, что за 120 тысяч рублей, ну и, естественно, так сказать, с перспективой, наверное, что если все произойдет, как написано было, что такого было написано вкратце на этих 7 листах? Из которых полетела вот эта большая история.
4: Речь идет, я так понимаю, о том, как бы тестовом задании, которое я готовил для команды Дринкита, когда устраивался на работу. Там была задача в рамках тестового задания предложить стратегию развития Дринкит и открытие 2, 3 и 4 точки кофеин.
3: 2, 3 и 4. Сегодня, спустя 5 лет, мы говорим о 250.
4: Я уж точно там не помню там конкретном числе, но в целом, да. О каких-то следующих нескольких кофейнях.
3: На однозначных числах.
4: Да, да, да, да, да. Вот. Ну, я подошел к вопросу по принципу как бы от большого к малому. Я начал рассказывать на этих 7 листах о том, с чего стоит начать, что стоит проанализировать, какие районы Москвы, почему именно эти, и постепенно сузился от целиком города Москвы до какого-то конкретного дома и конкретного помещения, объясняя поступательную логику, почему я пришел к этому выводу. Ну, просто это заняло достаточно много букв.
3: В итоге вас позвали, вас выбрали и сказали «делайте».
4: Ну да, да. «Делайте, что задумали».
3: И дальше. Вы тоже выбирали сами. Самое главное, сама все-таки концепция, ну, о которой мы сейчас так вкратце как-то ее описали, она уже там была на этих 7?
4: Нет, нет. На тот момент, когда я пришел, первая кофейня вообще, Дринкит, которая не была ни капли еще цифровой, это была просто кофейня, она открылась в августе 2020 года. И это была, ну, просто кофейня, где скорее тестировался продукт на уровне там, кофе, еды и всего остального. Тогда не было там умной выдачи, киосков и всего прочего. И я пришел в конце 2020-го, то есть через несколько месяцев, все последующие кофейни, которые были открыты с моим участием.
3: В итоге вы сделали то, что написали там, или с этого все началось? А потом видоизменилось совершенно иной
4: проект. Но там было два пути. Один путь – это путь развития продукта. И его идея и концепция кофейни с приложением, она была изначально. Но была вторая часть. Как сделать так, чтобы кофейня с приложением кому-то была нужна? Потому что на тот момент заказ через приложение, скажем так, не особо кому-то был нужен. Мой подход и моя стратегия предполагала, как вот с этой проблемой справиться. И мы по этому пути и пошли. И в целом оказалось, что достаточно успешно.
3: Сам бренд Drinkit был создан Анастасией Никитиной.
4: Да.
3: У нее на тот момент было всего две кофейни под этим названием, потом уже осталась одна, но почему-то...
4: А потом ноль.
3: А потом ноль, но почему-то Федор Овчинников решил выкупить этот бренд, и, кстати, и саму Анастасию Никитину. И она, насколько я понимаю, продолжает находиться в проекте.
4: Ну да, вот, собственно, вы практически ответили на свой вопрос. Ценность была не в самом бренде, сколько была в людях. Настя очень круто разбирается в продукте. И она до сих пор продолжает и лидирует этот продукт в компании Drinkit. И Федор искал...
3: Мы имеем в виду, собственно,
4: напитки
3: сами
4: еду.
3: Напитки. Да.
4: Напитки
3: это
4: и еду, да.
3: Продаж, хотя там, естественно, есть и еда.
4: Да.
3: Которые завтракают, которые перекусывают.
4: Да-да-да. И ценность здесь не в конкретном названии, не в конкретном бренде, а в компетенциях людей, которые этого развивают. И Drinkit, конечно же, на протяжении всех этих 5.5 лет, что он живет под крылом Dodo Brands, много раз видоизменялся и дорабатывался, и будет продолжать изменяться и дорабатываться. Нормальный процесс улучшения концепции, которым занимается любая компания каждый день.
3: Тут вот наблюдение, повод, так сказать, задуматься и что-то обобщить. Такой вопрос. Что нужно сделать, чтобы из бренда с одной кофейней, которую иногда открывают просто люди, которые любят и умеют варить кофе. Вот у них одна кофейня, две кофейни, опять одна кофейня, потом, может быть, ноль кофеин. Как из этого может вырасти, благодаря чему, вырасти глобальная сеть? В чем главные секреты?
4: Да, на самом деле, нет никакого секрета, нет никакой серебряной пули. В этом плане рост и развитие бизнеса упирается в несколько ключевых вещей. Первое – это, конечно же, энтузиазм предпринимателя, его видение, его амбиции и рост. Вот сама энергетика и видение человека, который это лидирует, это первое из важных вещей. Второе – это, конечно, компетенции людей, которые попадают в эту компанию и в эту команду и начинают развивать его продукт. И третье – это, конечно, инвестиции и ресурсы. Это топливо для бизнеса. Чем больше инвестиций, чем больше компетенций, чем больше энтузиазма, тем больше бизнес способен вырасти. Ну а дальше там всегда фигурирует его величество случай, и нам большое количество раз везло оказаться там, где мы оказались.
3: Вы давно очень в этом бизнесе, и когда вы послали свои предложения Федору Овчинникову, вы уже несколько лет или больше лет проработали. Я знаю, у вас там были и свои и неудачи, и удачи. В общем, знаете вы в теме. Скажите, пожалуйста, вот у успешной Анастасии Никитиной, лично у нее, или у людей таких же, похожих на нее, которые начинают с малого, у них есть шанс из хорошего продукта, из какой-то изюминки вырасти, масштабироваться? Или пока не придет большой инвестор, ничего не произойдет?
4: Да нет, конечно же, что у нас есть история Dodo Pizza. Это буквально история, когда Федор из очень небольших инвестиций построил огромную сеть. Вопрос в том, что когда у тебя нет инвестиций, ты начинаешь компенсировать всем остальным компетенциями и энтузиазмом. Если тебе не хватает компетенций, ты должен компенсировать это избыточным наличием инвестиций, чтобы эти компетенции купить. То есть когда у тебя не хватает чего-то одного, приходится создавать избыточное количество чего-то другого. Большое количество примеров, когда маленький предприниматель из ничего построил достаточно большой бизнес, и в том числе и в нашем сегменте такое не раз происходило. Вопрос в том, с какой скоростью это происходит. Да, если у тебя есть инвестиции, ты можешь вырасти достаточно быстро, как сделал Drinkit. Или можешь расти медленно на протяжении долгих лет, как произошло с Dodo Pizza или с какими-то другими сетями в нашем сегменте?
3: Ясно. Но теперь опять давайте поговорим о таких не очень крупных бизнесменах, которые сейчас массово являются вашими партнерами. Ну, не так уж массово, потому что франшиза Drinkit'а – это дорогая франшиза. Но давайте про их экономику поговорим.
4: Давайте.
3: Так расскажите, сколько надо вложить? Чем рискнуть и что практика показывает, в каких случаях франчайзи зарабатывают, за сколько времени могут вернуть вложенное или не вернуть?
4: Ну, давайте возьмем самый массово представленный рынок на текущий момент, это Москва. В Москве у нас больше 160 кофеен. То есть это основная масса открытых дринкетов. Поэтому здесь наиболее репрезентативные результаты будут. Если мы говорим о кофейне в Москве, на это понадобятся инвестиции в среднем 16-19 миллионов на открытие кофейни площадью 60-80 квадратных метров. Как правило, товарооборот, который у вас будет, у вашей кофейни, будет около 4 миллионов рублей в месяц, из которых около 35% вы отдадите на себестоимость, около 17-18% вы отдадите на зарплаты бариста, процентов 10-15, в зависимости от того, как, насколько вам больше или меньше повезло, вы отдадите за аренду, 5-6% прочие расходы, около 6% роялти, и дальше маркетинг, налоги, управление. За вычетом всего этого у вас останется около 15% прибыли.
3: От этих 4 миллионов.
4: От этих 4 миллионов. Что у нас соответствует 600 тысячам рублей в месяц. При инвестициях там, от 16 до 19 миллионов получится окупаемость около 3 лет, может быть, чуть меньше.
3: Я бы не стал брать кредит на эти цели под нынешние проценты.
4: Ну, вопрос. Если вы говорите, что окупаемость 3 года, это значит РРР или возврат инвестиций около 33%, а годовые проценты сейчас это там 20%. Можно ли рискнуть? Но это достаточно рисково. Разница всего около 10%. Это точно не последние деньги, которые у вас должны быть. Это правда. На эти деньги навряд ли получится жить. Но открыть на эти деньги можно, и это не будет убыточно, да.
1: Строго по делу на Business FM.
2: С руководителем российской сети кофеен Drinkit Александром Умаровым беседует главный редактор Business FM Илья Копелевич. Продолжение через несколько минут.
1: Реклама. Все говорят, лето закончилось. А у нас новый сезон завтраков на набережной, пикников у реки, пробежек в парке и водных прогулок. Остров Аддонстрой. Курортный центр столицы на Москве-реке. Живите там, где лето не заканчивается. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 16 октября, Москва. Global Tech Forum, конференция по цифровой трансформации и внедрению искусственного интеллекта в бизнес-процессы. 150 спикеров и 3000 участников обсудят автоматизацию управления персоналом, маркетинга, продаж и клиентского сервиса, а также создание ИИ-агентов и применение нейросетей в бизнесе. Подробнее на сайте globaltechforum.ru. 18+. Кошелек или жизнь? В 1585 году будущий автор Дон Кихота Мигель де Сервантес был захвачен в плен у берегов Каталонии берберскими корсарами. Пираты перевезли испанца в Алжир, где он оказался в статусе раба. Найденные при Мигеле рекомендательные письма создавали впечатление, что он высокопоставленный и состоятельный пленник. Поэтому новые хозяева Сервантеса переслали его семье письмо, в котором потребовали выкуп 500 золотых эскудо. Сегодня это было бы около 200 тысяч долларов США. Мигель пробыл в плену почти 5 лет. 4 его попытки побега окончились неудачей. Но в итоге семья Сервантеса при материальной помощи монашеского ордена Тринитариев все же собрала необходимую сумму и освободила будущего классика мировой литературы. Кошелек или жизнь? Специальный проект «Бизнес FM». Компании и корпорации.
5: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
6: Ценные бумаги.
5: Акционеры Т-технологии утвердили дивиденды за второй квартал 2026 года в размере 4 рубля 70 копеек на акцию. Всего на выплаты направят более 12,5 миллиардов рублей. Последний день для покупки акций под выплаты 9 октября. Дивиденды поступят на счета в том же месяце.
6: Отчеты и планы.
5: Stellantis запатентовал систему быстрого отключения отделения высоковольтной батареи электромобиля при перегреве или возгорании. В экстренной ситуации батарея может механически отсоединиться от кузова и отброситься с помощью пиротехнических элементов. После этого машина теоретически может недолго двигаться за счет 12-вольтовой системы, чтобы отъехать на безопасное расстояние. Активировать систему можно из салона или багажника автоматически или вручную. В Stellantis перспективы внедрения в серийные автомобили пока не комментируют. Сырьевой трейдер Ganwer Group переименован в Centalion Group. Новое название используется с сегодняшнего дня. Юридическая регистрация переносится с Кипра в Сингапур, сообщает компания. Причины – развитая правовая и деловая среда, удобная финансовая и торговая инфраструктура. Ребрендинг – следующий этап после выкупа Ganwer менеджментом в декабре 2025 года.
6: Слияние и поглощение.
5: После объединения Paramount и Warner Brothers новая компания будет называться Skydance. При этом обе киностудии продолжат выпускать фильмы под своими привычными брендами, сообщил глава Paramount Дэвид Эллисон. Paramount приобрел Warner Brothers за 110 миллиардов долларов. Ранее на медиахолдинг претендовала Netflix, но Paramount предложила более выгодные условия. Завершить сделку рассчитывают в октябре. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве вы слушаете Бизнес ФМ. И сейчас заключительная часть программы «Строго по делу». Гость Бизнес ФМ, руководитель сети кофеен Drinkit Александр Умаров.
1: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
3: Я читал, что, собственно, в Drinkit стоит очередь из желающих получить франшизу, открыть точку по стандартам, с программным обеспечением, с снабжением продуктами, все, вот это все, что ходит. Причем очередь очень большая. И причем бывает так, что, несмотря на то, что есть много претендентов, вы вообще в некоторых городах среди них отказываете всем.
4: Да, бывает такое.
3: Не так уж это типично.
4: Ну, смотрите, я думаю, что здесь ключевая причина в том, какого подхода мы придерживаемся относительно создания продукта и франшизы. Есть типичная история для любого предпринимателя, когда он создает свой бизнес. Он в первую очередь ориентируется на срок окупаемости и на возврат инвестиций, на те деньги, которые он будет зарабатывать каждый месяц. Бизнес, который создаем мы, помимо вот этого ежемесячной прибыли, ежемесячного чека, который вы можете получать от бизнеса, создает дополнительную ценность, именно капитализацию. Вы понимаете, открывая ее, что этот бизнес может работать 10 лет, 20 лет. И, соответственно, это несет дополнительную ценность в виде капитализации. Сегодня этим вовсю пользуются партнеры Додо Пиццы, которые могут построить пиццерию там, за 35 миллионов, вывести ее на прибыль, а потом продавать ее за 60, 70, 100 миллионов с добавленной стоимостью, потому что все знают, что Додо Пицца — это большой актив. И наша задача здесь не меняется. Помимо стабильной ежемесячной прибыли для нашего партнера, мы стремимся создать для партнера актив, который можно передать детям, продать и быть уверенным, что этот бизнес будет работать и дальше, и с изменениями ситуации на рынке, несмотря ни на что. Вот какой бизнес мы строим, и именно, надеюсь, из-за этой ценности многие партнеры выбирают нас.
3: Да, но часто вы не выбираете никого.
4: Это правда.
3: Причем были случаи, я уже забыл, в каком городе, когда пришло куча претендентов, где вы собирались, вы со всеми как бы поговорили, рассмотрели и вообще отказались. Почему?
4: Ну да, здесь нет каких-то универсальных критериев. Ты смотришь на ситуацию на рынке, на сложность региона и взвешиваешь, и сравниваешь компетенции партнера в сравнении с теми сложностями в регионе, с которыми он столкнется. Это первый, наверное, такой критерий. Второй критерий – это наличие инвестиций. Открытие в регионах сегодня, не в Москве, несет достаточно весомые риски. Мы там еще не успели построить бренд. и там окупаемость совсем другая, не такая, как в Москве. И партнер должен быть готов финансировать в том числе и какие-то убытки, которые возникают по пути. И третий критерий – это, конечно же, сам партнер и наше понимание, как этот человек, как этот потенциальный партнер будут вести себя с нами в конфликтной ситуации. Конфликты будут возникать неизбежно. Но если мы вместе умеем, как люди, договариваться и находить компромиссы и выход, это будет хорошее партнерство, несмотря на все возможные будущие разногласия. Поэтому это непростой выбор. И человек, который действительно подойдет под все эти критерии, далеко не каждый предприниматель. И потом мы понимаем, что на самом деле здесь дело не в том, что мы выбираем. Очень часто люди, которые приходят к нам, это очень классные предприниматели, действительно очень крутые. И мы понимаем, что не они нам не подходят, а мы для них не подходим. И скорее это классный человек, которому лучше развиваться в чем-то своем, другом. Франчайзинг подходит не всем.
3: Послушайте, но ведь франчайзи сам несет ответственность за себя. Ну, хорошо, он решил, вы ему объяснили риски, а он говорит, я все равно рискну. Ну, если он прогорит, вы здесь ни при чем.
4: На самом деле, это так кажется, при неуспехе партнера гораздо больше риска всегда несет, на самом деле, владелец бренда. В этом плане для вас, простите, но вы всего лишь потеряете кусок бизнеса. Да, это могут быть неприятно, это может быть достаточно внушительная для многих сумма, 10-15 миллионов, но для нас это потеря репутации. Репутация в этом плане стоит гораздо дороже. Мы инвестировали больше 2 миллиардов рублей в этот бизнес. Мы здесь ищем ситуацию вин-вин, когда мы понимаем, что и партнеры будут успешно, и мы сможем построить на этом партнерстве долгосрочное сотрудничество. Мы зарабатываем не от неуспеха партнера, мы зарабатываем от роялти только. Это единственный наш источник дохода. А роялти платится только в тот момент, когда у партнера есть хорошие обороты.
3: Ценовая политика общая для всех, то есть везде ли в Dreamkitty кофе и там, не знаю, сэндвич, завтрак будет стоить одинаково или нет?
4: В зависимости от региона цена может варьироваться. Если мы говорим про один регион, один город, как правило, цена будет едина. Если мы говорим о разных регионах, то в Москве, конечно, будет дороже, чем в Иркутске.
3: Вы пока для того, чтобы так быстро развиваться и так быстро, в Москве и в Питере они очень быстро, просто вот вчера не было, здесь появился, там появился, поэтому мы и разговариваем. Вы демпингуете? Ну, потому что, в общем, цены... Чуть я прям сегодня полез посмотреть меню. Обычно я этого не делаю, плачу не глядя. Но посмотрел там сопоставимого класса, не буду никого называть. По крайней мере, по меню получается дешевле.
4: Демпингом это сложно назвать. Демпинг, в моем понимании, это когда ты даешь более дешевую цену во вред своей экономике. Когда ты пытаешься таким образом, ну, как бы выбить конкурентов, давая цену даже иногда в убыток. Наша модель при тех ценах, которые сегодня есть, дает окупаемость очень хорошую. Мы скорее занимаем нишу средний и средний плюс. И наша бизнес-модель сама по себе строится на том, что мы даем более высокое качество за более низкую цену.
3: А конфликты с франчайзи по поводу цен бывают? Именно в основном про это бывают конфликты?
4: Нет, кстати, о ценах, наоборот, конфликтов не бывает. Даже я бы сказал так. Иногда бывают споры, когда партнеры говорят, не надо повышать цены. А мы, наоборот, говорим, ребят, сейчас для более здоровой экономики вот здесь мы бы подняли. Партнеры, наоборот, обычно говорят, не надо повышать цены, давайте забирать рынок. Как раз-таки это запрос партнеров где-то демпинговать есть. Но мы стараемся удерживать здоровые соотношения экономики и цен, быть доступными для гостя, при этом не жертвовать качеством. А если говорить в целом о конфликтах с партнерах, конфликты 100% происходят, но... Исходя из того, каких партнеров мы берем и выбираем, я бы назвал это то, что можно описать конструктивным конфликтом. Мы можем спорить, но всегда договариваемся. И поэтому каких-то сложных конфликтных ситуаций я, честно говоря, не припомню на моей памяти.
3: В заключении давайте как бы про кофе чуть-чуть поговорим. На протяжении последнего времени про кофе постоянно много новостей. С одной стороны, то он дорожает, то он исчезает, то теперь, значит, последняя волна разных сообщений. Люди меньше ходят покупать кофе, они заводят кофемашины. А что вы скажете про это?
4: Ну, смотрите, есть очень важный бизнес-показатель, который характеризует результаты. Когда люди больше ходят, когда люди меньше ходят, он называется like for like. Это показатель, когда ты сравниваешь количество продаж, количество чеков в одной и той же когорте кофеен в прошлом году и в этом году. И действительно, если посмотреть на общие исследования и результаты первого полугодия, like for like кофейного бизнеса, кофейного направления на рынке РФ снизился в среднем от 5 до 10%. То есть в этом году в одни и те же кофейни ходят на 5-10% людей меньше, чем в прошлом. Наши показатели в этом плане идут против рынка. Мы имеем показатель like for like плюс 45-50%. И в своих кофейнях мы видим значимый прирост по количеству гостей, которые сегодня посещают Drinkit. Если у меня точный ответ, вот поэтому к нам ходит больше людей, точного ответа
3: нет. Вот почему.
4: Да. Это проблема, наша проблема. Но есть там ряд гипотез, по которым мы думаем, почему так случилось. Но ответа, в котором мы точно уверены, его, к сожалению, нету, к сожалению, в первую очередь для нас.
3: Ну что ж, пусть это остается приятной загадкой, почему вы идете против рынка. Что ж, это был Александр Умаров, лидер бизнеса Drinkit в России. Ну, напомним, что Drinkit теперь появился еще и в двух зарубежных юрисдикциях. Спасибо.
4: Да, вам спасибо.
1: Строго по делу на Business FM.
2: С руководителем российской сети кофеен Drinkit Александром Умаровым беседовал главный редактор Business FM Илья Копелевич.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рейтинга платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
7: Инвестиции требуют ясного взгляда и системного подхода. Цифра-брокер – это экспертная аналитика, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. Цифра-брокер – ваш надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения. ООО «Цифра-брокер».
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Валюты.
8: Британский фунт стерлингов появился в 1694 году. Одна из самых популярных версий о происхождении названия гласит, что фунт – это такая мера веса серебра, из которой можно начеканить ровно 240 монет стерлингов. Десятичная британская денежная система стала только в 1971 году.
1: Валюты на Business FM.
8: Пока звучит этот текст, мир съест 13 килограммов шоколада.
1: Успеть за 10 секунд на Business FM. Наизусть. Николай Бердяев.
8: Ожидание чуда есть одна из слабостей русского народа.
1: Наизусть на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: В Москве 19.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Новейший ракетный комплекс изделия 347 задействовали в ходе учений «Центр-2026». По данным Минобороны, многоцелевой наземный ракетный комплекс предназначен для поражения неподвижных и движущихся объектов на дальности до 20 километров. У него есть особенность. Оператор может наводить ракету на цель на конечном участке траектории. На учении прибыл Владимир Путин. Главнокомандующему продемонстрировали реактивность. Активные беспилотники «Герань». Миноборнауки разработал проект постановления правительства, согласно которому участники СВО и их дети смогут поступать в вузы на платное обучение сверх установленных лимитов. Вузы будут раскрывать данные о платных местах по единому графику. Работница противочумного института в Иркутской области умерла от легочной чумы. Больницу закрыли на карантин. Незадолго до болезни женщина была в командировке в Бурятии, где был выявлен природный очаг инфекции. Для Иркутской области это первый случай за 10 лет. Всех контактировавших с погибшей, включая ее коллегу, проверили. Анализы показали отрицательные результаты, то есть заражения не произошло.
0: российских регионах хотят отменить плату за охоту на медведей. Наоборот, платить охотникам до 35 тысяч рублей за добытого хищника. По данным Минприроды, в этом году от нападения медведей пострадали 59 человек. Причиной выхода животных к людям называют нехватку пищи, сезонные миграции и свалки. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Страны Большой Семерки договорились распечатать стратегические запасы энергоносителей. В течение 4 месяцев в продажу будут выпущены до 100 миллионов баррелей нефти и дизельного топлива. Рынок отреагировал снижением котировок Brent. Трамп восторженным постом. Как принято решение отразиться на ситуации с дефицитом топлива в мировом масштабе и что будет с ценами? Российские удары по мостам Киева парализовали движение транспорта. Власти города созвали Совет обороны. Зеленский пожаловался западной прессе, что цель этих атак – изгнание киевлян из города. А так констатировала украинские ПВО не справляются с новыми реактивными дронами. И дальше может быть хуже. Зарплаты потребительского спроса – главные драйверы российской экономики, по версии вице-премьера Новак. Он заявил, что самый ощутимый рост доходов показали розничная торговля, платные услуги и общий ПИТ. Мы спросили у предпринимателей из перечисленных сфер, насколько улучшился финансовый уровень их сотрудников. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Большая семерка распечатывает стратегические запасы нефти. В течение 4 месяцев страны G7 высвободят из резерва 100 миллионов тонн нефти и дизеля. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с лидерами семерки, на которой обсуждалась ситуация на мировом энергетическом рынке. По словам Макрона, эти меры будут способствовать снижению цен на нефтепродукты. Bloomberg пишет, что решение было принято под давлением США. Ранее Дональд Трамп угрожал запретить экспорт дизеля в ЕС, если европейские страны не выпустят на рынок дополнительные объемы, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
10: Это итог переговоров между США и европейскими странами, Еврокомиссией. Действительно, Трамп надавил на Европу, вполне серьезно пригрозив сокращением, либо даже полным запретом экспорта дизельного топлива. Для европейской экономики это серьезный был бы удар, потому что в условиях общего дефицита сейчас на поставки из США приходится больше половины импорта дизеля в страны ЕС и Великобританию, и никакой замены, в общем-то, нет.
11: На что эти 100 миллионов баррелей из европейских резервов повлияют в течение 4 месяцев? Ну, то есть, грубо говоря, это много или мало, и приведет ли к снижению цен на топливо?
10: Это в сутки примерно мирового потребления нефти и нефтепродуктов. Это довольно большая величина, но учитывая, что она будет распределена по длительному периоду, это создаст чуть большую гибкость для международной торговли дизельным топливом и сырой нефтью, но это не скажется сильно на ценах. То есть они не снизятся от того, что эти запасы будут высвобождены. Во всяком случае, не снизятся быстро. Но это поможет им не расти дальше, по крайней мере, какое-то время. Еще вопрос, как они будут распределяться, эти объемы, то есть куда они именно пойдут. В целом, в условиях того дефицита, который сейчас есть, особенно на рынке дизельного топлива, эти объемы распределятся на нем быстро, и через месяц-два про них уже все забудут. Как про фактор, влияющий, по крайней мере, на цены, на нефтепродукты и нефть.
2: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Дональд Трамп приветствовал решение Большой Семерки, заявив, что у Европы теперь большие запасы дизеля. Российские войска этой ночью нанесли новые удары по Украине, в том числе по мостам. Минобороны сообщила о поражении автожелезнодорожного моста через Днепр, а украинские СМИ пишут, что с ночи было перекрыто движение суммарно по трем мостам через реку. Это мосты Южный, Патона и Метромост. В Киеве из-за этого образовались масштабные пробки. Позднее сообщили, что один из мостов частично восстановил работу. Был созван Совет обороны Киева для решения вопроса с движением транспорта. Владимир Зеленский в интервью газете «Иль Паис» заявил, что Россия такими ударами хочет вынудить украинцев покинуть Киев. А британская Financial Times Зеленский, находясь в бомбоубежище, сказал, что Путин отдал приказ наносить удары, не соблюдая действовавшие ранее ограничения. «Теперь правил нет», — сказал Зеленский репортеру. Американская Нью-Йорк Таймс пишет, что Москва планирует нарастить удары в преддверии зимы. Газета утверждает, что Россия готовит мощные атаки по украинской энергетике и водоснабжению, чтобы лишить таким образом крупные города света, отопления и воды. По данным издания, российские войска также собираются отключить украинские АЭС от сети ударами по распределительным станциям. Газета напоминает, что прошлая зима для Украины и так была тяжелой из-за перебоев. Многие жители по полдня оставались без электричества. Некоторые объекты с тех пор были восстановлены, но с новыми российскими реактивными дронами украинское ПВО не справляется, пишет Нью-Йорк Таймс. Все это мы обсудили с политологом Георгием Буфтом. С ним беседовал Игорь Ломакин.
12: Почему изменилась российская тактика? Действительно, раньше по мостам не били.
13: Во-первых, потому что могут.
12: Могли и раньше, но не делали.
13: Видимо, были опасения по поводу прохождения ПВО. Сейчас ПВО ослаблено. Ну и кроме того, вторая причина – это откровенная эскалация ударов по инфраструктуре, что Путин анонсировал в начале сентября. И речь не идет только об объектах энергетики, как очевидно, но и практически по всей критической инфраструктуре без исключения.
12: Владимир Путин делал заявление на Валдайском форуме накануне. Можно ли найти в каких-то его словах объяснение тому, что происходит именно сейчас?
13: Я бы не стал искать конкретно в каких-то его именно словах это заявление. Мне кажется, что просто военное командование, ну и люди, которые принимают соответствующие решения, прочли сами послание Путина, месседж его именно таким образом, что надо идти по пути дальнейшей эскалации. Путин, если говорить дословно, то он сказал о том, что он отвергает частичные перемирия всякие. Ну, а военные могли это понять как генштаб, как отмашку на то, чтобы усилить удары. Кроме того, Путин снова сослался на эпизод с выборами, когда Украина послала 1600 дронов по, в том числе, избирательным участкам. Привел это в качестве аргумента того, что, дескать, говорили вот о переговорах, но Украина в день выборов сделала такое, поэтому, получив фашист-гранату от советского солдата, как он процитировал поговорку.
12: Вот эта эскалация со стороны уже России, она может привести к каким-то существенным изменениям в конфликте, по вашим ощущениям?
13: С одной стороны, опыт истории показывает, что никакие удары по гражданской инфраструктуре никогда не решали исход войн. Приводили только к ожесточению, взаимному ожесточению противостоящих сторон. С другой стороны, мы видим, что характер современной войны меняется. Ну вот дроны — это, так сказать, самый яркий пример. Другой пример — то, что война на истощение, удары по экономике именно, а не на линии фронта по живой силе противника, вернее, не только по живой силе противника, приобретает, наверное, большее значение, чем это было во всех прежних войнах, поскольку от состояния экономики зависит боеспособность армии.
12: Зеленский сегодня сказал в интервью «Иль Паис», что Россия хочет принудить украинцев покинуть Киев. Реалистичный прогноз с его стороны?
13: Пока нет. Я думаю, что пока это такое алармистское заявление. Но Зеленский, конечно, будет аргументировать затем вот тем, что сейчас происходит, свои удары по российской гражданской инфраструктуре. В частности, не только дронами, но и он активно пиарит созданную недавно баллистическую ракету. Говорит, что первый случай уже применения был. Это FP-9, так называемая, которая там летит где-то 1800, что ли, километров.
12: Ну, до Москвы типа долетит, если верить.
13: Типа долетит, и, наверное, будет какой-нибудь показательный удар.
12: Да, реакция Запада есть первая на удары по мостам со стороны Мерц, по крайней мере. Но такая странная, вы нас не запугаете. А продолжение будет, я имею в виду, про то, как-то будет Запад реагировать или не заметит?
13: Мосты дронами не разрушить. Эти мосты построены в расчете на ядерный удар. Выдержат они его или нет, никто не пробовал. Но регулярный обстрел баллистикой, наверное, приведет к каким-то критическим повреждениям. Надо смотреть, как это дальше будет развиваться.
2: С политологом Георгием Бофтом, автором телеграм-канала «Бофт знает», беседовал Игорь Ломакин. Западные страны разработали резервные планы по переносу своих посольств из Киева в случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью в столице Украины. Об этом сообщила «Гардиан» со ссылкой на двух дипломатических источников. По их словам, дипмиссии могут переехать во Львов или в Восточную Польшу. Зарплаты россиян растут, безработица на историческом минимуме, а потребительский спрос остается высоким. Такие данные привел вице-премьер Александр Новак, выступая в Совете Федерации. По его словам, рост доходов населения и высокая покупательская активность продолжают поддерживать российскую экономику.
14: Экономики сейчас продолжает оказывать доходы населения и потребительский спрос. Реальная заработная плата с начала года выросла на 6%, а реальные располагаемые доходы на 1.5%. Безработица находится на историческом минимуме 2.2%. На этом фоне мы отмечаем, что сохраняется высокая потребительская активность, и по сути это является одним из драйверов роста экономики. Суммарный оборот розничной торговли, платных услуг, общепита за 8 месяцев прибавил 4.5% в реальном выражении.
2: А как ситуацию оценивает сам бизнес? Мы спросили предпринимателей из перечисленных вице-премьером сфер, есть у них рост зарплаты и потребительского спроса, и насколько остро стоит проблема дефицита кадров.
1: Бизнес говорит.
15: Совладелец столичных баров дядя Геральт и братец Винчестер Петр Гущин.
16: Зарплаты у нас действительно выросли. Все плюс-минус в равной степени. Где-то от 6-10%. Но это в первую очередь связано с кадровым голодом. Потому что просто людей нету и приходится поднимать, чтобы хоть кого-то привлечь. Во-вторых, зарплаты растут, потому что растут цены. И сотрудники хотят получать, хотят, чтобы у них было дома что поесть. Нехватка сотрудников очень большая, причем абсолютно по всем пунктам. Начиная от работников зала и заканчивая кухней. Началось еще с прошлого года, но в этом прям пик. Потребительская активность очень низкая. Гостей становится с каждым днем все меньше и меньше, и люди буквально говорят о том, что не могут себе позволить ходить сейчас по барам.
15: Президент Союза операторов торговых автоматов Леонид Нестеренко.
17: Мы не делали каких-то больших в этом году индексаций, но в среднем где-то, наверное, так и есть, там 6-10%. Одно дело, когда сотрудник уже работает, и здесь корректировки может быть действительно минимальные. Но когда открываешь новую позицию, особенно если речь идет о таких позициях, как руководитель, повышение, но выше, более 10% составляет. На сегодняшний день ощущение такое немножко парадоксальное, как будто бы кандидаты есть, но тех людей, которые реально могут и хотят работать, практически нет. Предложений вакансий больше точно, чем сотрудников. И очень много людей, кто ищет сейчас работу по совмещению, не готовы выходить в офис, не готовы на пятидневку. И это сильно сужает. Мы с большим трудом нашли человека на гибридный график. Их масса создает избыточность, как будто откликов много. А по факту реальных, целевых очень мало. Точно могу сказать, что спрос растет и на услуги в B2B-секторе, в сфере HR-консалтинга. И со стороны конечного потребителя эта тенденция со второй половины года стала усиливаться.
15: Руководитель компании «Мастерпроф» Павел Брун.
18: У нас, конечно, идет повышение зарплаты, раз в год это идет индексация на инфляцию. Но последние 3 года довольно сильные изменения были на рынке труда, и сильные повышения зарплат были в отдельных сферах. Во многом это было связано как раз-таки вот с той низкой безработицей. А по факту это нехватка персонала на самом деле. Мы смотрим, насколько зарплата на данный момент в том коридоре средних зарплат, которые есть на рынке на этот момент. Но если она не в коридоре, то мы, конечно, индексируем зарплату дополнительно, потому что иначе мы начинаем просто терять сотрудников. Конечно, мы испытываем нехватку сотрудников, но сейчас стало немножко полегче. 2-3 года назад были очень большие проблемы, и мы внимательно очень отслеживаем продажи с полки, и в данный момент продажи падают. Продажи год к году в штуках падают на 10-15%. Также у всех сетей идет падение по маржинальности. Никакого прироста на данный момент покупательской способности мы не видим.
1: «Бизнес говорит». Реклама.
19: Ого, красавец! Вот что значит порода.
20: А как зовут?
19: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
22: Деньги. История фунта стерлингов начинается в 775 году, когда основной денежной единицей англосаксонских королевств стал серебряный стерлинг, 240 таких монет весили 350 граммов или 1 таурский фунт. С годами в английском языке появилось устойчивое выражение «фунт стерлингов», то есть «фунт серебра». А чтобы подчеркнуть преемственность своей денежной системы, англичане даже сохранили символ фунта, перечеркнутую букву «L». У римлян латинское «libra» означало «фунт веса».
5: История денег на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Урожай зерна в России в этом году ожидается на уровне 140 миллионов тонн. Масличных культур порядка 35 миллионов тонн, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. По большинству направлений урожайность будет выше прошлогодней. Вице-премьер также сообщил, что правительство окажет помощь аграриям на период полевых работ. Индекс мировых цен на продовольствие поднялся в сентябре на самый высокий с 22 года уровень, заявили в ООН. Главными причинами роста цен на продовольствие в докладе продовольственной и сельскохозяйственной организации ФАО назвали логистические проблемы в Черном море и в зоне Армузского пролива, а также аномальную засуху в ряде крупнейших стран сельхозпроизводителей. Причиной засухи стал природный феномен Эль-Ниньо. Финансирование льготных автокредитов в России хотят сократить почти втрое в 2027-2028 годах. Вместо ранее заложенных 20 миллиардов выделят 7 миллиардов рублей, следует из материалов проекту бюджета, пишут ведомости. Сейчас программа занимает около 15% рынка и распространяется на покупку новых российских автомобилей. Правительство впервые оценило доходы от сбора за интернет-рекламу. По оценке Кабмина в этом году они составят 16 миллиардов рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2027-2029 годы. Сбор за интернет-рекламу был введен с 1 апреля прошлого года. Он составляет 3% квартального дохода. Это ее распространение. Александр Новак заявил о значительном снижении ущерба от атак беспилотников на российские НПЗ. По словам вице-премьера, это результат очень большой работы по усилению защиты, которую провели власти и нефтяные компании. Новак сказал, что как только рынок топлива сбалансируется, Россия вернется к потреблению только своего бензина и к его экспорту, а рынок дистоплива и сейчас сбалансирован, в случае перепроизводства оно будет частично поставляться за границу. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: 20:16 в Москве. Вы слушаете Business FM.
20: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Стриминги.
23: На УКО и на Кионе появились первые эпизоды сериала «Полдень» по мотивам повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике». Режиссер Клим Козинский, который ранее снимал «Первый номер» и «13-ю клиническую». В ролях Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Юлия Снегирь, Леонид Ермольник. Для Леонида Исааковича Стругацкие важные авторы. Сначала он играл в фильме Алексея Германа «Трудно быть богом». В этом сезоне появился в одноименном сериале, а теперь исполнил роль одного из первых земных прогрессоров Рудольфа Сикорски в сериале «Полдень». Мы поговорили с Леонидом Ермольником про повышенный интерес к Стругацким.
24: Стругацкие когда обрели второе рождение, потому что все, что происходит сегодня в мире, это очень похоже на ту фантастику. Они, когда писали это произведение, не было ни компьютеров, ни смартфонов. Сегодня единственное, чего нету, не превратилось в реальную жизнь, это телепортация. Все остальное есть. Поэтому они предвидели будущее построено. И, естественно, во всех произведениях речь идет только о том, как ты дронить землю и как попытаться понять, что нас окружает во Вселенной или в других галактиках. Сегодня, как никогда, стоит вопрос о том, как сохранить эту планету. Поэтому Стругацкие сегодня настолько популярны. Может быть, кому-то покажется, что фантастики много, но я бы сегодня это не очень называл фантастикой. Мы дожили до того времени, когда фантастика стала практически реальностью. Я думаю, что картина Клима Козинского, о которой мы говорим, о «Полдне», там про людей, и несмотря на то, что это событие описывается у нас как бы 23 век, то сейчас мы живем в 21-м, люди такие же, как сегодня, всегда кто-то с кем-то борется, кто-то живет любовью, кто-то живет страстью, кто-то живет глупостью какой-то. Вот это, наверное, самое ценное. Что люди всегда люди. Мечтали о том, что все, о чем только мечтается, человек сможет сделать, а сегодня получается, что все, что человек придумал и сделал, может уничтожить цивилизацию. Оружие, искусственный интеллект и так далее, и так далее. Это действительно есть запах конца цивилизации. Поэтому Стругацких нужно читать сегодня повнимательнее. Уже не как фантастику, а как документ.
23: Леонид Ермольник, сыгравший в сериале «Полдень», 18+. Первые два эпизода уже на ОККО и на Кионе. На платформе «Старт» вышел документальный сериал «Амазонки русского авангарда» о Наталье Гончаровой, Любови Поповой, Ольге Розановой и Надежде Удальцовой. Каждой художнице посвящена отдельная серия. Проект соткан из архивных материалов, писем, фото, воспоминаний современников. Куратор центра «Зотов», искусствовед Полина Стрельцова, была приглашенным спикером в этом сериале. Каждая из героинь ей по-своему близка.
3: Каждая из четырех художниц восхищает величиной своего таланта. Они обладали колоссальной работоспособностью, увлеченностью, видением и, конечно, смелостью. Они находились на сломе эпох. И, возможно, впервые художницы могли заявить о себе наравне с мужчинами. При этом каждая из них совершила революцию в искусстве. Мне понравилось в одной из серий, кто-то из спикеров как раз сказал, что с самой серии про Розанову. С каждым годом мы все больше говорим об этой художнице и все больше узнаем, раскрывается перед нами величина ее дарования. Другой момент, который, кстати, также раскрыт в фильме и их объединяет всех четырех, это, конечно, обратная сторона авангардной яркой медали. Трагическое время, трагическая судьба. Две героини, это Розанова и Попова, погибли раньше времени, ушли из жизни, от болезни, от неустройства быта. Одна Гончарова оказалась в эмиграции вдали от родины, тяготилась этим и так и не стала своей во Франции. А Удальцова осталась у себя на родине, чужой, и не смогла вписаться в новые реалии соцреалистического искусства. И это очень тактично показано в фильме. Мне вообще нравится тот баланс, который удалось соблюсти, и гармонии, которую удалось достигнуть в распределении этих сюжетов личных и художественных. Не могу не сказать о своем отдельном треке восхищения. Это работа художественной группы в этом фильме. Очень тактично введены новейшие приемы работы, в том числе там, с искусственным интеллектом, оживлением картинок, анимации. Все это введено изящно. Свет, картинка, костюмы. Все сделано с большим вкусом, точностью и на высшем уровне, под стать нашим героиням.
23: Искусствовед Полина Стрельцова о документальном сериале «Амазонки русского авангарда» 12+. Первые два эпизода доступны в онлайн-кинотеатре «Старт».
20: Выставки.
23: В Московском музее современного искусства на Петровке открылась выставка «Рухин. Шаг в беспредметность», приуроченная к 50-летию со дня смерти художника Евгения Рухина. Подготовили ее совместно с частным музеем АЗ. Рухин – ключевая фигура советского неофициального искусства. Но после трагической гибели художника в 33 года основная часть его наследия была вывезена в Штаты. Так что это первая попытка структурировать творчество художника, говорит куратор выставки «Рухин. Шаг в беспредметность» Ян Гинзбург.
4: Довольно интересный пласт открывается. Это ранние работы художника, о которых вообще практически было неизвестно. Это северные пейзажи, изображения монастырей, разрушенных старых церквей. Поздний Рухин более-менее известен, но он довольно ярко был представлен на аукционах, таких как Сотбис, Макдуглас. В основном это работы с использованием фрагментов мебели, живописи. То есть такие ассамбляжные картины, я бы так бы это назвал. Мы делаем выставку, по сути, молодого современного художника. Впервые будут показаны фотографии из мастерской Евгения Рухина, в которой случился пожар, в которой художник погиб. Также мы реконструировали два стенда художника на двух важных выставках которые прошли в Ленинграде в 1974-1975 году. Это выставки в ДК «Газа» и в ДК «Невский». Мы реконструировали полностью стенд художника, реконструировали его первые инсталляции, которые он там показывал. То есть мы воспроизвели их по фотографиям. И зритель сможет как бы окунуться в то время и представить себя зрителем этих важных выставок.
23: Это был Ян Гинзбург, куратор выставки «Рухин. Шаг в беспредметность» в Московском музее современного искусства. 18+. Выставка открыта до 22 ноября.
20: Театр.
23: В театре практика, в эти выходные «Черная пурга». Абсурдистский хоррор, в центре которого столичный офисный работник, командированный в северный город Н. За внешними событиями кроется большой поиск собственной души, рассказывает исполнитель главной роли в «Черной пурге» Илья Барабанов.
0: Это работник офиса. Мы его не определяли конкретно, какая у него должность, но он совершенно точно по заданию своего руководства приезжает в некий город Н, который очень напоминает заснеженные города, где вообще бывает черная пурга реальная, где добывается уголь. Он приезжает узнать, почему погиб шахтер. Мне кажется, это просто связано с какими-то страховыми выплатами, кому надо что заплатить. Но на самом деле, как показывает потом вся пьеса, он приезжает, чтобы понять вообще, кто он в этом мире. Потому что ему кажется, что он точно знает, кто он. Но оказывается,

0: Это только по реакциям зрителей.
1: Актер Илья Барабанов про спектакль «Черная пурга» в театре «Практика» 16+. Реакцию зрителей узнаем скоро. Премьерные показы в субботу и в воскресенье. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
2: Предпоказ на Бизнес FM. Продолжительность жизни.
3: После инсульта человек может перестать замечать все, что находится слева от него. Он не притрагивается к еде на левой половине тарелки или может даже забывать о собственной левой руке. Так проявляется пространственное игнорирование или неглект.
2: Журналист Алена Копылова.
3: Чаще всего такое нарушение возникает после повреждения правого полушария мозга. Дело в том, что увидеть объект и обратить на него внимание не одно и то же. Сигнал от глаз может поступить в мозг, но для осознанного восприятия его еще должны обработать системы, управляющие вниманием. В этой работе участвует сеть разных областей мозга. После инсульта связи между ними могут нарушиться, и внимание оказывается смещено в одну сторону. Неглект хорошо заметен в простых тестах. Например, пациента просят нарисовать циферблат. Он рисует круг, но все 12 цифр размещает только на его правой половине. Нарушение касается не только зрения. Человек может не реагировать на звуки слева и не замечать прикосновения к левой стороне тела. Существуют и еще более необычные формы неглекта. Иногда человек замечает предметы по обе стороны от себя, но игнорирует левую половину каждого отдельного объекта. Один из методов лечения подобного расстройства устроен удивительно просто. Пациента систематически учат поворачивать взгляд и искать предметы на той стороне, которую мозг привык игнорировать. Так человек фактически заново учится замечать часть пространства, которая все это время продолжала находиться перед его глазами.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: Москва 2028, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В ходе совместных командно-штабных учений сил ОДКБ «Центр-2026» военнослужащие применили новейшие зенитные артиллерийские и лазерные комплексы для борьбы с беспилотниками, сообщила Минобороны. За учениями наблюдал Владимир Путин. Президент приехал на полигон Чебаркульский в Челябинской области. Западные страны разработали резервные планы по переносу своих посольств из Киева в случае дальнейшего ухудшения ситуации в столице Украины. Об этом сообщает газета «Гардиан» со ссылкой на двух дипломатов. По их словам, дипмиссии могут переехать во Львов или в Восточную Польшу. Пожар в доме Миллера на Исаакиевской площади в центре Петербурга потушен, сообщило Главное управление МЧС по городу. Огонь охватил 2000 квадратных метров и перекинулся на кровлю соседнего здания. По данным Следственного комитета, причиной возгорания могли стать нарушения при сварочных работах. Возбуждено уголовное дело. Особняк Миллера, построенный в 18 веке, признан объектом культурного наследия регионального значения. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил профильным службам и ведомствам организовать восстановление здания. Аукционный дом «Сотбис» выставит на торги 12 работ Поля Сезанна, Клода Моне, Поля Гогена, Камиля Писаро, Эдгара Дега, Пьера Агюста Ренуара, Альфреда Сислея, Андрея Дерена, Анри Дулус-Лотрека и Марисы де Фламинко из закрытого собрания аргентинских коллекционеров. Нелли Ариеты де Блаке, ее супруга, пишет «Гардиан». Предварительная оценка собрания около 450 миллионов долларов. Главным лотом станет картина «Цветущие каштаны» Ван Гога. Ее оценили в 180 миллионов долларов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 20:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Активы нового главы ФИДЕ Турлова могут быть конфискованы в России за финансирование Украины. Иск основателю Freedom Holding подала Генпрокуратура. По данным источников Интерфакса, в правоохранительных органах речь идет об активах на сотни миллионов долларов. Между тем, представитель Турлова говорит, что тот уже давно вышел из российского.

0: бизнеса.
1: Селлеры Озон, потерявшие товары за атак БПЛА, получат поддержку по той же схеме, что и продавцы Wildberries. Им дадут отсрочку по налогам и страховым взносам, а также временно освободят от выездных проверок. Послабление получат не все, кого включили в список на господдержку. И модель за 6 часов расшифровала письмо Наполеона, над содержанием которого криптографы бились 200 лет. Историки в восторге, но их чувства разделяют не все. Британская пресса пишет об опасениях, что с той же легкостью нейросети могут раскрывать анонимные онлайн-профили. Насколько велика угроза оказаться под колпаком ИИ. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ».
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трейдинга платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
1: Во главу шахматной федерации ФИДЕ в России заподозрили в финансировании Украины. Интерфакс сообщает, что Генпрокуратура уже подала иск и хочет добиться изъятия российских активов бизнесмена из Казахстана Тимура Турлова. Он стал главой ФИДЕ в конце прошлой недели. Также он основной владелец финансовой компании Freedom Holding. Утверждается, что Турлов и связанные с ним структуры направили Украине суммарно миллионы долларов. Валерий Убадоев продолжит.
4: Тимур Турлов родился в Москве. В ноябре ему исполняется 39 лет. В 2008 году он основал в России финансовую компанию Freedom Finance, которая затем превратилась в группу компаний Freedom Holding. Сейчас она базируется в городе Алматы. В июне 2022 года Турлов отказался от российского паспорта и стал гражданином Казахстана, где на тот момент проживал вместе с семьей уже более 10 лет. В 2023 году Freedom Holding полностью ушел из России, а активы группы, оставшиеся в стране, были проданы Максиму Повалишину. На тот момент он был заместителем гендиректора Freedom Finance. Структуры продолжили работу под названиями «Цифроброкер» и «Цифробанк». Президентом ФИДЕ Тимур Турлов был избран на прошлой неделе. Александр Дворкович покинул этот пост в июле из-за включения его в санкционный список ЕС. До избрания Турлова исполняющим обязанности главы ФИДЕ был индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд. Именно с его инициативы, как заявлял исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, российских шахматистов не допустили до участия во Всемирной шахматной олимпиаде, которая прошла в сентябре в Узбекистане. Примечательно, что с избранием на пост главы ФИДЕ Турлова поздравлял представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом сам Турлов заявлял, что федерация под его руководством будет соблюдать ограничения, наложенные на российских шахматистов. Теперь, как следует из иска Генпрокуратуры, Турлова потенциально в России могут признать экстремистом за финансирование Украины. Комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
5: Разные органы исполнительной власти, они, в общем-то, живут-то по своей траектории и далеко не всегда координируют действия друг с другом. У Минспорта свои задачи, у Генпрокуратуры свои. И они, конечно, в своей деятельности могут друг другу мешать, потому что, ну, понятно, что если сейчас Турлова признают экстремистом, конечно, это серьезно затруднит возвращению Российской шахматной федерации в международные турниры.
6: Возможно, сейчас, когда вот эта история может стать реально большой проблемой, на уровне первых лиц там какая-то коммуникация произойдет, потому что ведь пока же еще такого статуса нет.
4: Ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают сам Тимур Турлов, его деловой партнер Аркадий Щукин, а также несколько связанных с ними юрлиц. Интерфаксу в правоохранительных органах сообщили, что иск касается денежных средств и иных активов, а также движимого и недвижимого имущества на общую сумму в сотни миллионов долларов. Украинские и казахстанские СМИ ранее сообщали, что Турлов и связанные с ним структуры активно направляли деньги Украине. В марте 2025 года один украинский портал писал, что общая сумма пожертвований превысила 15 миллионов евро. Из них, как утверждалось, оказалось. 2 миллиона были перечислены через платформу United24, которая была создана по инициативе Владимира Зеленского. Она в том числе занимается сбором денег на закупку БПЛА, средств ПВО и транспорта для вооруженных сил Украины. Бывшего владельца видеоигровой компании «Леста», разработчика «Мира танков» и «Мира кораблей» Малика Хатажаева, признали экстремистом также за связь с этой платформой. Активы компании были переданы государству. Но вернемся к делу Тимура Турлова. Примечательно, что он также находится под персональными санкциями Украины. Ограничения также введены против Freedom Finance Украина. А представители Freedom Holding заявили ТАСС, что не понимают сути иска Генпрокуратуры, так как компания уже давно не ведет деятельность в России. При этом Freedom Bank предоставлял и пока продолжает предоставлять услугу по оформлению зарубежных банковских карт. Этим могут пользоваться в том числе и россияне. Если Турлова признают экстремистом, будут ли какие-то риски для держателей таких карт? Отвечает управляющий партнер адвокатского бюро города Москвы Парета Лигал Алексей Истомин.
0: Freedom Finance достаточно глобальная, на мой взгляд, структура, все-таки многие пользуются. Признание по иску Генпрокуратуры и самого основателя экстремистом, я думаю, автоматически не будет означать, что все держатели их карт и пользователи этого финансового инструмента также попадают под такой же статус. Поэтому, скорее всего, такого не будет. Тут ответ скорее нет. Но вот именно возрастает риск комплаенс блокировок, скорее заметно.
4: В 2023 году телеканал CNBC сообщал, что Турловым и его структурами заинтересовался американский Минюст из-за обвинений в несоблюдении санкционного режима. Также указывалось, что его компании продолжают иметь связи с Россией. Об итогах расследования не сообщалось. А в этом году в своей отчетности для американской комиссии по ценным бумагам Freedom Holding Corp. указала, что получала запросы от ОФАК относительно операций с подсанкционными лицами. Компания заявила, что продолжает сотрудничать с регулятором. Валерий Убадов, Наталья Космачева, Алина Орлова, Business FM.
1: Правительство дало селлерам Озон налоговые отсрочки вслед за продавцами Wildberries. Селлеры, чей товар сгорел из-за атак беспилотников, получат отсрочки по уплате ряда налогов и страховых взносов. Также будут приостановлены выездные проверки. Получить меры поддержки могут предприниматели и компании, которых зарегистрированы после декабря прошлого года, столкнувшиеся с ущербом в размере более 5% годового дохода. Платежи с августа 26 по июль 27 продлеваются на 12 месяцев, а затем погашаются равными долями в течение года. С конца августа идентичные условия действуют для селлеров ВБ. Мы поговорили с продавцами двух крупнейших маркетплейсов.
7: Бизнес говорит.
8: Председатель совета директоров сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац.
9: Во-первых, хорошо, это очень правильно, что государство в качестве мер поддержки использует именно какие-то вещи, связанные с налогами. То есть принцип, что если ты платишь налоги, то тебе государство помогает. Я вообще предлагал еще, когда была эпидемия ковид. Но тогда вот эта идея вообще никак не была использована. Второй момент. Было бы, конечно, круче, если бы решения были в виде именно денежной поддержки, строго в рамках тех налогов, которые были заплачены государству за последние полгода, за последний год, именно по факту перечисления денег, налогов государству. Но в любом случае это шаг вперед в части взаимодействия государства и бизнеса, когда учитываются какие-то именно налоговые последствия как помощь. Мне кажется, для таких огромных компаний, какими являются Озон, ВБ, в рамках государства скорее всего должна быть обязательная государственная страховка. Ну, как у нас есть ОСАГО на автомобиле, точно так же должен быть как-то обязательная страховка в рамках того, что маркетплейсы на текущий момент являются монополистами, не работать с ними невозможно. Если говорить конкретно по нам, то мы не имели отдельных юрлиц для работы на маркетплейсе строго вот под отгрузки на конкретный маркетплейс, поэтому нет, у нас ни одно юрлицо под эти программы помощи не попадает. Если мы говорим именно про пожар на складах Озона, то у товара у нас был застрахован по страховке Озона. Мы какие-то выплаты получили, но инвентаризации пока не проведено. Деньги пришли от документов по выплатам там пока нет. Соответственно, какую часть нам оплатили, когда оплатят остальное и так далее, пока оценить сложно. Понятно, что пока оплатили некоторую часть.
8: Президент сети магазинов одежды «Баон» Илья Ярошенко.
10: Отличная мера. Лишь бы только что-то получить. Не как пандемию. Много обещали и почти ничего не выплатили. Товар на «Озон» у нас был застрахован. Мы это успели сделать после первых атак на «Вайлдберриз». И уже даже начали получать страховку. Не копейки, конечно, но и не то, на что рассчитывали. Но обещают, что будет еще. Правда, сейчас страховка сильно дорожает там. И еще вопрос, как эти 5% подсчитать, от какой суммы, кто это будет фиксировать, как. Просто маркетплейсы некоторые очень неохотно делятся какой-либо информацией, что-то подписывают. Поэтому, ну, надеемся, что нам еще остается.
8: Селлер Эмиль, который продает на маркетплейсах игрушки, смесители, воздушные шары и автомобильные товары.
11: Это полное повторение решений с Валбересом. Отсрочки по налогам, по НДФЛ для ИП. Ctrl-C, Ctrl-V. В моем понимании это касается всех, у кого была страховка, не было страховки. То есть это не зависит. Если говорить конкретно про нас, нас это не коснется. Почему? Потому что когда начались бомбежки на Валбересе, мы сток вывозили как на Валберес, так и на Озон, поэтому мы потеряли на Озоне не так много, как на ВБ, хотя у нас товар был застрахован. Если говорить конкретно про выплаты от Ингострах, у нас сгорело товара на 7 миллионов выручки, ну, примерно. Нам выплатили на сегодняшний день 1,2 миллиона. У нас были ожидания 3 по тем коэффициентам, которые есть в кабинете Озон от Ингострах, то есть для каждого товара там свой коэффициент. Соответственно, мы еще ждем выплаты до 3 миллионов. Озон давал нам новость о том, что эти выплаты будут, но позднее. Конкретных сроков нет.
8: Селлер, представитель компании «Белобувь» по продаже обуви Георгий Сажин.
12: Нам Озон тоже в личном кабинете ее прислал, но в части Озона мы точно не попадаем, потому что у нас не так много там погорело. Что касается вообще мер поддержки, я так понимаю, что похожие меры поддержки были приняты и по Валбересу, но у нас сейчас проблема осложняется тем, что у нас еще есть розничные магазины, и суммарный доход, который, кстати, пока не до конца понятно, как они определяют доход, это выручка или это прибыль, он у нас не превышает 5% вот этот ущерб по Вайлдберрису, но для нас все равно эта сумма, она существенная, которая у нас погорела, и если на нас эти меры поддержки не будут распространяться, будет очень обидно. Поэтому нет, по Озону мы точно не претендуем на отсрочку. Что касается выплаченной суммы, то это буквально какие-то копейки, там 7-8 тысяч, нам что-то выплатили при ущербе у нас около 150 тысяч. Более того, пока нету конкретных списков, что погорело, Озон пока не предоставил. Оставил в личном кабинете.
1: Меры распространяются на компании ИИП, имеющие действующий договор с юрлицом Озон компании «Интернет-решение». В середине сентября страховой партнер маркетплейса «Ингострах» также выплатил первый транш компенсации на более чем 8 миллиардов рублей тем продавцам, чей товар был застрахован. Следующую компенсацию Озон обещал оплатить после окончания инвентаризации.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Легко ушло. Американец Артур Флегенхаймер, более известный как голландец Шульц, был одним из самых известных бутлегеров США времен сухого закона. Шульц был скупым до крайности. Годовой оборот его нелегальных пивоварен достигал 20 миллионов долларов, а он покупал рубашки по 2 бакса и жил в ветхой квартирке. Скопил Шульц, по слухам, около 100 миллионов в пересчете на современные деньги. В 1935-м прокурор Нью-Йорка Томас Дьюи устроил на голландца настоящую охоту. Тот, опасаясь ареста, укрыл свое богатство в Северных Апалачах, а точное место раскрыл лишь двум подручным. Всех троих в том же году нашли и расстреляли конкуренты из другой банды, а искатели удачи до сих пор буквально перекапывают горы в надежде найти наследство голландца Шульца. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес ФМ. Американка Коди Санчес была довольно известной личностью и до повального увлечения соцсетями. Сначала Коди занималась журналистскими расследованиями, за которые даже получила премии. Потом перешла в сферу инвестиций и управляла многомиллионными клиентскими портфелями. А в 2020 году снова сменила область деятельности и начала активно вести социальные сети, в которых прославилась рассказами о незатейливом, но надежном бизнесе, прачечных, торговых автоматах, ремонтных мастерских, автомойках, которые при правильном подходе могут быть очень прибыльными. Вот об этом подходе в блогах Коди идет речь. Сегодня у нее 10 миллионов подписчиков и личное состояние 18 миллионов долларов, которые она заработала на партнерских публикациях, изданных книгах и инвестициях в малый бизнес. Блогеры на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
13: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
14: Ценные бумаги.
8: Акционеры Т-технологии утвердили дивиденды за второй квартал 2026 года в размере 4 рубля 70 копеек на акцию. Всего на выплаты направят более 12,5 миллиардов рублей. Последний день для покупки акций под выплаты 9 октября. Дивиденды поступят на счета в том же месяце.
2: Отчеты и планы.
8: Stellantis запатентовал систему быстрого отключения отделения высоковольтной батареи электромобиля при перегреве или возгорании. В экстренной ситуации батарея может механически отсоединиться от кузова и отброситься с помощью пиротехнических элементов. После этого машина теоретически может недолго двигаться за счет 12-вольтовой системы, чтобы отъехать на безопасное расстояние. Активировать систему можно из салона или багажника автоматически или вручную. В Stellantis перспективы внедрения в серийные автомобили пока не комментируют. Сырьевой трейдер Ganwer Group переименован в Syntalion Group. Новое название используется с сегодняшнего дня. Юридическая регистрация переносится с Кипра в Сингапур, сообщает компания. Причины – развитая правовая и деловая среда, удобная финансовая и торговая инфраструктура. Ребрендинг – следующий этап после выкупа Ganwer менеджментом в декабре 2025 года.
2: Слияние и поглощение.
8: После объединения Paramount и Warner Brothers новая компания будет называться Skydance. При этом обе киностудии продолжат выпускать фильмы под своими привычными брендами, сообщил глава Paramount Дэвид Эллисон. Paramount приобрел Warner Brothers за 110 миллиардов долларов. Ранее на медиахолдинг претендовала Netflix, но Paramount предложила более выгодные условия. Завершить сделку рассчитывают в октябре. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Двадцать сорок семь в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Неделя на отечественном фондовом рынке завершилась смешанно. Индексы за 5 дней все же прибавили от 0,1% до 1,2%, но пятница прошла под знаком неопределенности. Индекс Мосбиржи потерял 0,1% и закрылся на отметке 2277 пунктов. РТС отминусовал 0,4% и составил 859 пунктов. Одним из главных событий дня стало решение стран Большой Семерки выпустить на рынок 100 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов из стратегических запасов, чтобы сбить цены на топливо. Нефть отреагировала снижением и проваливалась к отметке 98,5 долларов за баррель. Однако к закрытию российских торгов Brent уже стоило около 102 долларов. Между тем, Барклайс повысил прогноз Brent на четвертый квартал сразу на 20 долларов до 115. Рубль ослаб. Юань на Мосбирже вырос до 12,5 рублей. Официальный курс доллара с 3 октября подорожал до 83 рублей 48 копеек за неделю. Американская валюта подешевела на 86 копеек, говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
13: Индекс Мосбиржи сегодня в небольшом минусе вслед за снижением цен на нефть. Практически всю неделю котировки Brent росли, но сегодня в рамках технической коррекции они ушли почти к уровню 100 долларов за баррель за Brent, и цены на нефть очень волатильны, реагируя на конфликт на Ближнем Востоке и те заявления, которые делаются официальными лицами США и Ирана вокруг конфликта. На российский фондовый рынок давит ситуация на рынке ОФЗ. Котировки ОФЗ находятся под давлением из-за увеличения объема размещения на аукционах Минфина, а также в связи с тем, что многие участники рынка не верят в снижение ключевой ставки Центрального банка в этом году из-за роста устойчивой инфляции. Но в целом российский фондовый рынок находится в боковом тренде и будет ждать геополитических новостей, в частности, о возможном возобновлении трехсторонних переговоров США, России и Украины по украинскому урегулированию. Что касается курса рубля, то рубль выглядит относительно стабильным, и на этой неделе он колебался в диапазоне около 84 рублей за доллар. Но вот на следующей неделе Минфин объявит параметры валютных интервенций в октябре, и, скорее всего, объемы покупок валюты увеличатся. Это может привести к ослаблению курса рубля. А лучше рынка на фондовом рынке выглядит, например, акция «Ренессанс страхования». Компания осуществляет программу обратного выкупа акций, и в целом сейчас идет перекладка из акций горнодобывающего сектора из-за роста налоговой нагрузки бумаги нефтегазового и банковского сектора.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». На следующей неделе российский рынок продолжит сражаться за отметку 2300 пунктов, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Абелев.
14: Если говорить про российский индекс, он находится где-то в борьбе за диапазон 2-300. И, судя по всему, будет дальше находиться в борьбе за этот диапазон и на следующей неделе. По индексу РТС очевидная борьба за 860-870 пунктов. Здесь основной сдерживающий фактор для российского рынка – продолжающий крепнуть рубль на фоне высоких цен на нефть. С некоторым лагом как раз к концу сентября, начале октября тренд, связанный с притоком больших объемов иностранной валюты в страну, и именно это сдерживает российский рынок к росту. Ну и, кстати говоря, вот мы видим, что, скорее всего, диапазон 83,5, там 85, это вот то, что мы будем видеть примерно по паре рубль-доллар. По паре рубль-евро что-то в диапазоне 94-94,5-95, наверное, такой диапазон. И по рубль-юаню где-то в попытке 12-12,5. Что касается положения дел на рынке нефти, то здесь, наверное, в большей степени борьба за 100. Мы видим, что пока никто не говорит о даже намеках на завершение конфликта на Ближнем Востоке. И эта история, она, видимо, будет продолжать на следующей неделе доминировать. Поэтому вряд ли нефть уйдет ниже 100 по Бренту. Юрлс по-прежнему пока будет в районе 103-104 долларов за баррель с некоторой премией к Бренту, ну вот в связи с сложившейся ситуацией. На рынке драгметаллов пока золото в район 400-450. На фоне растущей вероятности повышения ставок со стороны мировых ЦБ, неудивительно, если спрос на золото будет снижаться.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». В сентябре золото подешевело более чем на 6,5%. Блогер Алексей Поднебесный получил 3 года колонии за секс с несовершеннолетней, не достигшей 16 лет. Соответствующий приговор вынес Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. Обвинение просило 7. Само дело активно освещалось в СМИ, а судебное решение оставило много вопросов даже у тех, кто за процессом не следил. Иван Медведев подробнее.
15: Алексей Поднебесный, это настоящая фамилия, получил относительно большую известность еще до этого уголовного дела. В основном в качестве скандального блогера и героя мемов. Его называли лидером российских инцелов, людей, которые говорят, что хотели бы иметь сексуальные отношения с другими, но не могут, так как не пользуются спросом. Дословно, вынужденно воздерживающийся. Поднебесный, в частности, предлагал наказывать женщин за сексуальное возбуждение мужчин без последующего соития, называл отсутствие секса у мужчины изнасилованием со стороны женщин и продвигал теорию, цитата, «вагина капитализма», утверждая, что женщины контролируют общество через доступ к сексу. Публично об увлечении этой идеологией Поднебесный стал говорить в 2016-м, после того, как развелся со своей первой женой. В 2023-м его вторая жена публично обвиняла Поднебесного в домашнем насилии, в том числе в избиении. Он эти обвинения отрицал. В 2024-м Поднебесного задержали после распространения видео, на котором, как пишут СМИ, на коленях у блогера сидела юная девушка, а он целовал ее в губы и трогал за грудь. Девушке на тот момент было 15, Поднебесному 46. Кто инициировал расследование по этому поводу, доподлинно широкой публике неизвестно. Но первый об обращении в Следственный комитет с просьбой проверить эти материалы публично сообщала Екатерина Мизулина. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, и многие объективные обстоятельства дела не разглашались. Из того, что известно наверняка, изначально Поднебесный отрицал половую связь и утверждал, что девушка представилась 23-летней. То, что потерпевшая в показаниях подтверждала, что именно так она говорила про свой возраст, признают и в пресс-службе судов Петербурга. Позднее Поднебесный сообщал журналистам, что частично признает вину, но что именно он признал, неизвестно. Один эпизод обвинения он назвал выдуманным. В итоге суд признал его виновным по двум эпизодам статьи «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и двум эпизодам статьи «Развратные действия». Это про поцелуи и прикосновения. Но от наказания по двум последним его освободили из-за истечения сроков давности. Итог. Безотносительно личности в этом процессе. Взрослый мужчина вступает или не вступает в интимную связь с несовершеннолетней, которая соврала ему о своем возрасте. Суд приходит к выводу, что факт полового контакта был доказан и что при этом мужчина знал, что партнерша на тот момент не было 16 лет. О том, как споры о возрасте решаются в рамках судебного процесса, говорит партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда.
16: На практике это доказывается перепиской, нет ли там упоминания о школе, экзаменах, родителях и всяком таком контексте. Также изучаются социальные сети, обстоятельства знакомства пары и допрашивают общих знакомых. Если человек выглядел взрослым, представлялся взрослым и других признаков не было, тогда такая позиция обвиняемого может стать решающей.
15: Что касается потерпевшей, до суда она отрицала, что вступала с Поднебесным в интимную связь. Какие показания она давала дальше, мы не знаем. Процесс был закрытым. Точно известно, что она подтвердила, что представлялась Поднебесному 23-летней и что потом просила изменить ему меру пресечения на домашний арест. По словам адвоката Поднебесного, девушка просила вообще прекратить уголовное дело, но суд отказал. На вынесение приговора она пришла, но от общения с прессой отказалась и публично решение суда не комментировала. Важно отметить, что у статьи, по которой Поднебесный был признан виновным, есть примечание. Цитируем. «Лицо освобождается от наказания, если будет установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей». Конец цитаты. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
17: «В данном случае, я не знаю, это подсудимому и потерпевший виднее, готовы ли они в брак вступить, лишь бы только он не отсидел по такой не самой героической статье. Ну, скажем так, есть вопросы. Может быть, он сам не захочет, а может быть, она не захочет, а может, они оба не захотят. Брак – штука тонкая, поэтому если решат узаконить свои отношения, ну, скажем так, есть шанс избежать ответственности».
15: Но о браке потерпевшая ничего не сказала. Адвокат Поднебесного после оглашения приговора на вопрос о свадьбе ответить не смогла и отметила лишь, что в нынешних условиях организовать такое мероприятие будет сложно. Защита собирается обжаловать приговор. Поднебесному дали 3 года колонии. Обвинение просило 7. Адвокатское бюро «Яланджи и партнеры» со ссылкой на судебный департамент при Верховном суде ранее приводило общую статистику по таким делам. В 2024 году по части 1 статьи 134 в России осудили чуть больше 2000 человек. Примерно те же цифры были и в предыдущие годы. Почти половина приговоров – обязательные работы. Реальные сроки – чуть больше 8%. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Ричард Брэнсон, ранняя пташка, глава Virgin Group, живет на личном острове и просыпается в 5 утра, когда в распахнутое окно начинает ярко светить карибское солнце. После пробуждения Брэнсон бежит заниматься кайтсерфингом. И лишь после укрощения волн миллиардер, разменявший 8-й десяток, позволяет себе позавтракать. Чаще всего на столе у него мюсли, фрукты и чай. Это любимый напиток британского бизнесмена. За день он выпивает до 20 чашек. Вплоть до вечера обычно продолжаются видеообзвоны представительств компаний в разных частях мира. Онлайн-конференции не прекращаются даже во время обеда. А вот ужинает Брэнсон традиционно с семьей и друзьями. Самые интересные идеи, по словам миллиардера, приходят к нему в голову как раз во время этих шумных застолий. Органайзер миллиардера на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин осмотрел реактивные ударные беспилотники «Герань-4» и «Герань-5» на выставке на полигоне Чебаркульский в Челябинской области. Как доложили президенту, «Герань-4» благодаря реактивному двигателю развивает скорость 350 км в час. Беспилотник несет боевую часть массой 50 килограммов и способен преодолеть до 800 километров. Среди представленных президенту разработок были также дроны-перехватчики, системы радиоэлектронной борьбы. Всего экспозиция насчитывает более 300 образцов вооружений, военной и специальной техники. Минобороны сообщает, в течение дня средства ПВО сбили 209 украинских беспилотников. Они уничтожены над 14 регионами России и Черным морем с 8 утра до 20 часов. Суд обязал предпринимателя Сергея Полонского выплатить Олегу Дерипаске 25 миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС. Адвокат бизнесмена Алексей Мельников, ранее Дерипаска, подал иск о защите чести, достоинства, деловой репутации. Суд признал распространенную Полонским информацию, не соответствующей действительности. На бензиновые автомобили впервые пришлось менее половины мировых продаж новых машин, пишет японская деловая газета Nikkei. Издание приводит показатель за январь-июнь. По данным аналитиков, в этот период продажи бензиновых автомобилей, за исключением гибридов и других электрифицированных моделей, снизились на 10% по сравнению с прошлым годом и составили 20 с четвертью миллионов единиц. Новости на бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 9 вечера в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минобороны презентовала новейший лазерный комплекс «Заря», способный сбивать тяжелые дроны на расстоянии до 6 километров. Его возможности были продемонстрированы на учениях в Челябинской области, на которых присутствовал президент. Подробности через минуту. Трамп додавил европейцев. Страны Большой Семерки согласились распечатать стратегический запас нефти. В течение ближайших 4 месяцев на рынок будут выведены до 100 миллионов баррелей. Решит ли это проблему дефицита топлива и что будет с ценами? Рост затрат и потребительского спроса – главные драйверы российской экономики, по версии вице-премьера Новака. Он заявил, что самый ощутимый рост доходов показали розничная торговля, платные услуги и общепит. Мы спросили предпринимателей из перечисленных сфер, насколько улучшился финансовый уровень их сотрудников. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Новейший лазерный комплекс «Заря» для борьбы с дронами применили в ходе учений в Челябинской области. За ними наблюдал Владимир Путин. В Минобороны России сообщили, что в рамках стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» военные испытали ряд вооружений. Это в том числе танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв», истребители Су-57 и вертолеты К-52. Также для выполнения разного спектра задач были апробированы робототехнические комплексы «Богомол», «Импульс», «Дипеша». Протестированы были и безэкипажные танки. А лазерный комплекс «Заря» смог сбить тяжелые и средние дроны условного противника на расстоянии до 6 километров. Также президенту Путину в ходе учений показали новые реактивные «Герани». Эти дроны способны развивать скорость до 350 километров в час. О самых примечательных новинках рассказывает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
19: Наверное, одной из первых сенсаций надо назвать применение новейшего наземного комплекса с ракетами «Элмур», которые мы знаем как изделие 305, но которые на самом деле теперь называются изделие 347. Это новейший ракетный комплекс, по сути, это авиационную ракету «Элмур». Она теперь стала наземной. Наземная пусковая установка на мобильном шасси с 2 ракетами может работать на дальность 20-25 километров, является высокоточным ракетным комплексом, универсальным «Земля-Земля». Показан впервые, хотя, в общем-то, упоминался в 25-м году. Кроме этого, мы увидели работу лазерного комплекса «Заря» по беспилотным летательным аппаратам. Это достаточно просто. Лазер наводится на летающий объект и сжигает его. Так работают любые лазерные системы. Проблема здесь только в том, чтобы навести лазер абсолютно точно, отслеживать двигающийся объект. Для этого нужна специальная механика и, безусловно, соответствующая электроника и программное обеспечение, которое все это заставляет работать. А, наверное, одной из самых таких ярких сенсаций явилось то, что впервые показана работа безэкипажных танков. Но эти боевые машины, мы пока не знаем, как они называются, они достаточно секретны, но из того видео, которое уже есть в пресс-релизах от Министерства обороны, видно, что это полноценные танки, у которых необитаемая башня с полноценной танковой пушкой. Вероятно, там есть и пулеметы, и другие системы вооружений, которые есть у танков. Управляется каждая такая машина оператором, который находится в другой бронированной машине со специальным пультом управления. И эти танки действуют в одних боевых порядках с обычными танками. Грубо говоря, такой танк, если вдруг оказался подбит, то в работу контракту вступает другой такой же танк с тем же самым оператором. И таким образом экономится самое дорогое, самое ценное, что есть, это людской ресурс, ресурс специалистов, которые готовят несколько лет. Десантные войска принимали участие в этих учениях, и воздушно-космические силы, и комплекс «Кинжал» с носителем МиГ-31, и бомбардировщики Су-34, бомбардировщики Ту-22М. Было показано огромное количество техники. Из необычного можно еще отметить, что, например, роботизированные комплексы типа «Курьер» и не только провели десантирование с самолетов.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Глава Минобороны Андрей Белоусов в докладе Владимиру Путину заявил, что в учениях «Центр-2026» приняли участие представители почти 60 государств. 7 направили свои воинские контингенты. На полигоне Чебаркульский в Челябинской области были задействованы 700 единиц техники, а общая численность войск составила около 6 тысяч человек. Во Франции школьные протесты переросли в массовые беспорядки. Акции охватили более 1000 лицеев. Около 400 учебных заведений в пятницу закрылись. Участники беспорядков поджигали машины и здания, забрасывали полицейских камнями и пиротехникой. Пострадали 65 работников школ, среди них 40 директоров. Задержаны более 2000 человек, большинство из них несовершеннолетние. Только за четверг пострадали 305 полицейских и жандармов. Школьники требуют больше денег на образование, новых учителей и улучшение условий обучения. О том, как начались протесты и почему вокруг них разгорелся политический спор, рассказывает гид-переводчик из Парижа, член партии «Национальное объединение» Дмитрий Мисуркин.
20: 17-18 сентября в окрестностях Парижа, в городе Кретей, ну, это такой аналог Люберец, преподаватели собрались и решили объявить забастовку, поскольку не хватает у них женского состава. Их поддержали ученики в лице выходца, дедушка не француз, поддержали взрослые. И вот 19-18 сентября все началось. А тут, в связи с тем, что все переживают, вся молодежь и родители за будущее, которое неясное, пошло по нарастающей. Более 500 лицеев списалось, там были в некоторых местах эксцессы, как обычно. 6 числа на следующей неделе, во вторник, планируется большое мероприятие. Партия ЛФИ, которая возглавляет Меланшон, пользуется в своих политических целях политической борьбы. И центр, фокус обсуждений переместился не на причины, что толкает молодежь, которая не верит в свое будущее, а про то, что что-то там сожгли, кому-то лицо набили. Делаем все, чтобы, сказать, замять истинную проблему. А надо сказать, что 100 лет назад ровно работники образования зарплаты получали на фоне других людей 2-3 раза выше. А сейчас они получают зарплату кассира в супермаркете плюс 20%. 17 октября опять желтый жилет призывают, забастовкам и так далее. Осенне-весеннее обострение, как обычно. Выводы полезные, которые делает. Может быть, реформа образования, которую делают последние 20 лет, не самое лучшее решение, потому что есть всякие тесты, оценки уровня грамотности, математики, владения. Франция стабильно последние годы, десятки лет, идет вниз. Страна, у которой сильнейшая была математическая школа инженерная, например.
1: Дмитрий Мисуркин, житель Парижа. Министр юстиции Франции потребовал, чтобы родители подростков платили за ущерб от погромов. При этом власти уже пошли на уступку, отказались от планов вводить плату за некоторые программы обучения для студентов без стипендий. Протесты дошли и до соседней Бельгии. Там школьники, недовольные реформами образования, в Льеже произошли столкновения с полицией. Несколько школ закрылись. Зарплаты россиян растут, безработица на историческом минимуме, а потребительский спрос остается высоким. Такие данные привел вице-премьер Александр Новак, выступая в Совете Федерации. По его словам, рост доходов населения и высокая покупательская активность продолжают поддерживать российскую экономику.
21: Поддержку экономики сейчас продолжает оказывать доходы населения и потребительский спрос. Реальная заработная плата с начала года выросла на 6%, а реальные располагаемые доходы на 1.5%. Безработица находится на историческом минимуме 2.2%. На этом фоне мы отмечаем, что сохраняется высокая потребительская активность, и, по сути, это является одним из драйверов роста экономики. Суммарный оборот розничной торговли, платных услуг, общепита за 8 месяцев прибавил 4.5% в реальном выражении.
1: А как ситуацию оценивает сам бизнес? Мы спросили предпринимателей из перечисленных вице-премьером сфер, есть ли у них рост зарплаты и потребительского спроса, и насколько остро стоит проблема дефицита кадров.
22: «Бизнес говорит».
5: Совладелец столичных баров «Дядя Геральт» и «Братец Винчестер» Петр Гущин.
6: Зарплаты у нас действительно выросли. Все плюс-минус в равной степени, где-то от 6% до 10%. Но это в первую очередь связано с кадровым голодом, потому что просто людей нету и приходится поднимать, чтобы хоть кого-то привлечь. Во-вторых, зарплаты растут, потому что растут цены. И сотрудники хотят получать, хотят, чтобы у них было дома что поесть. Нехватка сотрудников очень большая, причем абсолютно по всем пунктам, начиная от работников зала и заканчивая кухней. Началось еще с прошлого года, но в этом прям пик. Потребительская активность очень низкая. Гостей становится с каждым днем все меньше и меньше, и люди буквально говорят о том, что не могут себе позволить ходить сейчас по барам.
5: Президент Союза операторов торговых автоматов Леонид Нестеренко.
22: Мы не делали каких-то больших в этом году индексаций, но в среднем где-то, наверное, так и есть, там 6-10%. Одно дело, когда сотрудник уже работает, и есть корректировки, может быть, действительно минимальные, но когда открываешь новую позицию, особенно если речь идет о таких позициях, как руководитель, повышение, но выше, более 10% составляет. На сегодняшний день ощущение такое немножко парадоксальное, как будто бы кандидаты есть, но тех людей, которые реально могут и хотят работать, практически нет. Предложений вакансий больше точно, чем сотрудников, и очень много людей, кто ищет сейчас работу по совмещению, не готовы выходить в офис, не готовы на пятидневку, и это сильно сужает. Мы с большим трудом нашли человека на гибридный график. Их масса создает избыточность, как будто откликов много, а по факту реальных целевых очень мало. Точно могу сказать, что спрос растет и на услуги в B2B-секторе, в сфере HR-консалтинга, и со стороны конечного потребителя эта тенденция со второй половины года стала усиливаться.
5: Руководитель компании MasterProf Павел Брун.
23: У нас, конечно, идет повышение зарплаты раз в год. Это идет индексация на инфляцию. Но последние 3 года довольно сильные изменения были на рынке труда. И сильные повышения зарплат были в отдельных сферах. Во многом это было связано как раз-таки вот с той низкой безработицей. А по факту это нехватка персонала на самом деле. Мы смотрим, насколько зарплата на данный момент в том коридоре средних зарплат, которые есть на рынке на этот момент. Но если она не в коридоре, то мы, конечно, индексируем зарплату дополнительно, потому что иначе мы начинаем просто терять сотрудников. Конечно, мы испытываем нехватку сотрудников, но сейчас стало немножко полегче. 2-3 года назад были очень большие проблемы, и мы внимательно очень отслеживаем продажи с полки, и в данный момент продажи падают. Продажи год к году в штуках падают на 10-15%. Также у всех сетей идет падение по маржинальности. Никакого прироста на данный момент покупательской способности мы не видим.
24: «Бизнес говорит». Все золото мира. Ацтеки считали золото символом солнца и творением высших сил, называя его буквально экскрементами бога. Золотые изделия с резьбой и инкрустацией подчеркивали в древних государствах ацтеков статус владельца и его принадлежность к правящему классу. Но значительно выше золота ацтеки ценили какао-бобы, которые часто использовали как валюту, котировались и перья экзотических птиц, например, кетсаля, а также обсидиан и кремень, которые шли на изготовление оружия. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению.
25: Показания.
24: Потребность быть в курсе в любой момент.
25: Особые показания.
24: Дефицит времени.
25: Способ применения дозы.
24: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
25: Передозировка.
24: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
25: и, очевидно, уже в курсе.
24: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
25: Консультация с врачом не требуется.
24: В эфире радио не на словах, а на деле. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
25: Новости экономики.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Урожай зерна в России в этом году ожидается на уровне 140 миллионов тонн. Масличных культур порядка 35 миллионов тонн, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. По большинству направлений урожайность будет выше прошлогодней. Вице-премьер также сообщил, что правительство окажет помощь аграриям на период полевых работ. Индекс мировых цен на продовольствие поднялся в сентябре на самый высокий с 22 года уровень, заявили в ООН. Главными причинами роста цен на продовольствие в докладе продовольственной и сельскохозяйственной организации ФАО назвали логистические проблемы в Черном море и в зоне Армузского пролива, а также аномальную засуху в ряде крупнейших стран сельхозпроизводителей. Причиной засухи стал природный феномен Эль-Ниньо. Финансирование льготных автокредитов в России хотят сократить почти втрое в 2027-2028 годах. Вместо ранее заложенных 20 миллиардов выделят 7 миллиардов рублей, следует из материалов проекта бюджета, пишут ведомости. Сейчас программа занимает около 15% рынка и распространяется на покупку новых российских автомобилей. Правительство впервые оценило доходы от сбора за интернет-рекламу. По оценке Кабмина в этом году они составят 16 миллиардов рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2027-2029 годы. Сбор за интернет-рекламу был введен с 1 апреля прошлого года. Он составляет 3% квартального дохода от ее распространения. Александр Новак заявил о значительном снижении ущерба от атак беспилотников на российские НПЗ. По словам вице-премьера, это результат очень большой работы по усилению защиты, которую провели власти и нефтяные компании. Новак сказал, что как только рынок топлива сбалансируется, Россия вернется к потреблению только своего бензина и к его экспорту, а рынок дистоплива и сейчас сбалансирован, и в случае перепроизводства оно будет частично поставляться за границу. Новости на бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Погода в Москве.
1: Прямо сейчас в столице плюс 11, и это максимальная температура, которая нас ждет завтра. Зато ночь будет не такая холодная, как накануне, целых 7 градусов тепла. Двадцать один семнадцать в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Большая семерка распечатывает стратегические запасы нефти. В течение 4 месяцев страны G7 высвободят из резервов 100 миллионов тонн нефти и дизеля. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с лидерами «семерки», на которой обсуждалась ситуация на мировом энергетическом рынке. По словам Макрона, эти меры будут способствовать снижению цен на нефтепродукты. Bloomberg пишет, что решение было принято под давлением США. Ранее Дональд Трамп угрожал запретить экспорт дизеля в ЕС, если европейские страны не выпустят на рынок дополнительные объемы, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
0: Это итог переговоров между США и европейскими странами, Еврокомиссией. Действительно, Трамп надавил на Европу, вполне серьезно пригрозив сокращением либо даже полным запретом экспорта дизельного топлива. Для европейской экономики это серьезный был удар, потому что в условиях общего дефицита сейчас на поставки из США приходится больше половины импорта дизеля в страны ЕС и Великобританию, и никакой замены, в общем-то, нет.
4: На что эти 100 миллионов баррелей из европейских резервов повлияют в течение 4 месяцев? Ну, то есть, грубо говоря, это много или мало, и приведет ли к снижению цен на топливо?
0: Это в сутки примерно мирового потребления нефти и нефтепродуктов. Это довольно большая величина, но учитывая, что она будет распределена по длительному периоду, это создаст чуть большую гибкость для международной торговли дизельным топливом и сырой нефтью, но это не скажется сильно на ценах. То есть они не снизятся от того, что эти запасы будут высвобождены. Во всяком случае, не снизятся быстро. Но это поможет им не расти дальше, по крайней мере, какое-то время. Еще вопрос, как они будут распределяться, эти объемы, то есть куда они именно пойдут. В целом, в условиях того дефицита, который сейчас есть, особенно на рынке дизельного топлива, эти объемы распределятся на нем быстро и через месяц-два про них уже все забудут. Как про фактор, влияющий, по крайней мере, на цены, на нефтепродукты и нефть.
1: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Дональд Трамп приветствовал решение «Большой семерки», заявив, что у Европы большие запасы дизеля. Рынок слабо отреагировал на новость. Смесь Brent в моменте дешевела примерно на 1.5%, но к вечеру пятницы отыграла все потери. В Москве прошел закрытый вечер бизнес-клуба «Основатели». Он был посвящен презентации 4-го номера одноименного делового журнала. Бизнес-ФМ пообщалась с основателем проекта Денисом Кутергиным. Продолжает Ольга Кашинская.
2: 4-й номер журнала «Основатели», презентации которого был посвящен вечер, исследует тему деловых связей и нематериального капитала, который помогает предпринимателям в ведении бизнеса. Исторический особняк Салтыковых-Чертковых, в котором собрали гостей, на этот вечер превратился в одно большое пространство для нетворкинга с несколькими лаунж-зонами, приятной музыкой и, главное, деловой расслабленной публикой. Место проведения выбрали не наобум. Особняк в центре Москвы исторически был центром притяжения творческой и деловой интеллигенции. Гостями вечера стали в основном резиденты клуба «Основатели», владельцы бизнесов в разных сферах, от косметики до производства часов. Официальную часть решили ограничить коротким приветственным словом «основателя», основателей Дениса Кутергина. Он несколько раз подчеркнул, что среди собравшихся нет случайных людей, и призвал гостей к построению тех самых деловых связей. Создание пространства для неформального общения, которое затем перетекает и в бизнес, одна из важнейших задач проекта, рассказывает его основатель Денис Кутергин.
3: Мне кажется, что большие предприниматели и большие масштабные цели, они достигаются во многом благодаря социальному капиталу. Это связи, знакомства, опыт, который позволяет выстраивать партнерство, позволяет выстраивать защищенные каналы дистрибуции. И именно это является главной составляющей, про которую почему-то говорят мало. И наше мероприятие, оно во многом для того, чтобы не просто презентовать журнал, а для того, чтобы собрать в городе основателей, предпринимателей, руководителей, представителей корпораций, СМИ, то есть людей, которые позволяют предпринимателям создавать новые бизнесы, расти, благодаря тому, что они здесь обмениваются опытом, обмениваются связями и создают новое партнерство. Энергию, которая предпринимателям дает возможность расти, определяет прежде всего наше состояние. Но состояние, оно не только про то, чтобы в офисе сидеть, считать цифры, заниматься продажами, но и чтобы иногда, хотя бы иногда отвлекаться от этого.
2: Личные встречи, в принципе, занимают важное место в структуре проекта. Их проводят примерно по 10 в месяц. Строятся эти мероприятия на принципах живого общения и обмена реальным бизнес-опытом, рассказывает программный директор бизнес-клуба «Основатели» Антон Душков.
9: Самое яркое, впечатляющее у нас был тур на Байконур. Мы туда уже 2 раза летали. 2-й раз мы туда везли целый самолет, 90 человек, много предпринимателей, крупных топ-менеджеров и так далее. У нас стоит ценз на входе. Мы отбираем людей по размеру бизнеса от 100 миллионов в год и по ценностям, принципам, чтобы они соответствовали нашим. Мы подбираем созидательных предпринимателей, для которых важно внутри своего бизнеса, для своего клиента создавать какую-то добавленную стоимость, нести какую-то пользу условную. Мы делаем из предпринимателей современных суперзвезд, и мы их поддерживаем как только можем, потому что считаем, что это самые главные люди в стране, которые движут ее вперед.
2: Сейчас в бизнес-клубе «Основатели» 150 резидентов. На отметке в 360 участников клуб планирует остановиться. Ольга Кашинская, «Бизнес-ФМ».
1: В Москве заметили робота-собаку на колесах с логотипом Сбера. Видео с этими андроидами распространилось в соцсетях. Пользователи пишут, что заметили таких роботов в Сбер-Сити. Это запад Москвы. Гендиректор Сбер-Сити Андрей Лихачев в начале августа заявлял, что робособаки будут патрулировать район для предотвращения нештатных ситуаций. Например, если робот заметит задымление, то он выведет картинку с камеры на экран оператора ситуационного центра. На видео, которое появилось сейчас, можно заметить, что на одном из этих андроидов закреплен небольшой отсек, из чего некоторые пользователи делают вывод, что, возможно, он будет выполнять еще и функции курьера. Также этот робот-собака самостоятельно поднимается по лестнице подземного перехода и, как отмечают пользователи, довольно шустро, хотя его немного шатает. Робота-собаку с логотипом Сбера сравнивают с китайскими разработками от компании Unitree и отмечают их внешнее сходство. Комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева, академический советник Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
10: Судя по видео, которое мы видим, что по территории Сбер-Сити передвигаются дроны с логотипом Сбера, можно предположить то, что Сбер пошел дальше, опираясь на негативный опыт эксплуатации роверов доставки Яндекса. С какой основной проблемой столкнулся Яндекс? В том, что колесные роботы имеют массу ограничений. Первое. Им нужна очень хорошая поверхность для того, чтобы передвигаться. Как только появляется снег, какие-то препятствия, то роботы, соответственно, тормозят и как бы требуется вмешательство, и даже есть видео, как этим роботам помогают неравнодушные прохожие, чтобы преодолеть препятствия. Они не могут двигаться по ступенькам, они не могут пересекать бордюры. То есть любое препятствие для них физически, это становится большой проблемой. И как раз таки следующий шаг, это применение бионических робособак, в том числе с колесами на концах ножек этих роботов. Они легко перешагивают через препятствия, они легко преодолевают снежные такие вот сугробы. Для них многие препятствия не являются проблемой. И поэтому это принципиально новый класс робототехники, которая применяется для различных задач, начиная от мониторинга, заканчивая доставкой. Это сам по себе новый тип носителя. Если мы говорим о том, что это разработка Сбера или нет, то вероятнее всего, что Сбер тестирует китайские носители для того, чтобы впоследствии разработать свои. Здесь сам важен процесс отработки и сценариев применения этих дронов для решения тех или иных задач. Здесь самая важная софтверная часть, а аппаратную часть можно использовать пока в том числе китайскую, а потом ее импортозаместить.
1: Максим Кондратьев, основатель Центра беспилотной авиации. Робособаку Сбер показывал еще на ПМФ в 2024 году. Тогда он помогал с навигацией на площадке и выглядел несколько иначе. У нынешней версии, например, есть колеса.

0: аукционная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги, далеко не только недвижимые. В их числе бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи и ряд других. И каждый заявитель может выбрать, как именно ему удобнее получить услугу – по паспорту или с применением современных технологий. Самая первая российская биометрическая сделка с недвижимостью прошла в конце июля в Самарской области. А теперь и Москву можно поздравить с почином. Как отмечает Игорь Майданов, регистрация по биометрии – новый этап цифровизации рынка недвижимости столицы. При подобной регистрации используются две уникальные характеристики для идентификации личности. Это особенности лица и голоса. Биометрия способствует дополнительной защите сделки, ее ускорению, снижению издержек и расширению географии за счет дистанционного оформления, когда покупатель и продавец могут находиться в разных регионах страны. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: Москва 21:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минфин предложил изменить порядок расчета НДФЛ с выигрышей в букмекерских конторах и тотализаторах, пишет Интерфакс. Налоговую базу предлагается определять по итогам календарного года как положительную разницу между общей суммой выигрышей и суммой сделанных ставок. Сейчас налог рассчитывается отдельно по каждому выигрышу с уменьшением суммы на размер соответствующей ставки. Минприрода хочет допустить частные компании к освоению шельфа в России. Ведомство предложило изменить закон о недрах. Согласно этим правкам, будет расширен состав компаний, которые смогут получить лицензии, вести работу на континентальном шельфе и примыкающих к нему участках недр федерального значения. Сейчас разработкой могут заниматься только компании, у которых доля государственного участия превышает 50%, или государство распоряжается более чем половиной голосов при принятии решений. В Москве задержан гендиректор Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Взятка может быть связана с выдачей лицензии, уточнили ТАСС в правоохранительных органах. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. В сентябре поставки сжиженного природного газа через Ормузский пролив достигли максимального уровня с начала конфликта США с Ираном. В феврале, пишет Аль Арабия, через пролив вышли 19 партий СПГ. Если темпы сохранятся в октябре, объем транзита может восстановиться примерно до четверти довоенного уровня. Но издание напоминает, что риски безопасности для судов остаются. До конфликта через Ормузский пролив проходило около 20% мировых поставок нефти и СПГ. Новости на «Бизнес.ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: «Бизнес.ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 21:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Активы нового главы ФИДЕ Турлова могут быть конфискованы в России за финансирование Украины. Иск основателю Freedom Holding подала генпрокуратура. По данным источников Интерфакса, в правоохранительных органах речь идет об активах на сотни миллионов долларов. Представитель Турлова утверждает, что тот уже давно вышел из российского бизнеса и у него здесь ничего не осталось. В Петербурге вынесли приговор по нашумевшему делу блогера Алексея Поднебесного. Его признали виновным в сексуальных отношениях с несовершеннолетней. Из неожиданного. Сама девушка признала, что ввела Поднебесного в заблуждение относительно своего возраста, сказав, что ей 23. А более того, она просила прекратить уголовное дело, которое для Поднебесного в итоге закончилось 3 годами колонии. И модель за 6 часов расшифровала письмо Наполеона, над содержанием которого криптографы бились 200 лет. Историки в восторге, но их чувствовали.

0: что разделяют не все. Британская пресса пишет об опасениях, что с той же легкостью нейросети могут раскрывать анонимные онлайн-профили. Насколько велика угроза оказаться под колпаком ИИ. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Нового главу шахматной федерации ФИДЕ в России заподозрили в финансировании Украины. Интерфакс сообщает, что Генпрокуратура уже подала иск и хочет добиться изъятия российских активов бизнесмена из Казахстана Тимура Турлова. Он стал главой ФИДЕ в конце прошлой недели. Также он основной владелец финансовой компании Freedom Holding. Утверждается, что Турлов и связанные с ним структуры направили Украине суммарно миллионы долларов. Валерий Убадоев продолжит.
1: Тимур Турлов родился в Москве. В ноябре ему исполняется 39 лет. В 2008 году он основал в России финансовую компанию Freedom Finance, которая затем превратилась в группу компаний Freedom Holding. Сейчас она базируется в городе Алматы. В июне 2022 года Турлов отказался от российского паспорта и стал гражданином Казахстана, где на тот момент проживал вместе с семьей уже более 10 лет. В 2023 году Freedom Holding полностью ушел из России, а активы группы, оставшиеся в стране, были проданы Максиму Павалишину. На тот момент он был заместителем гендиректора Freedom Finance. Структуры продолжили работу под названиями «Цифра Брокер» и «Цифра Банк». Президентом ФИДЕ Тимур Турлов был избран на прошлой неделе. Александр Дворкович покинул этот пост в июле из-за включения его в санкционный список ЕС. До избрания Турлова исполняющим обязанности главы ФИДЕ был индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд. Именно с его инициативы, как заявлял исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, российских шахматистов не допустили до участия во Всемирной шахматной олимпиаде, которая прошла в сентябре в Узбекистане. Примечательно, что с избранием на пост главы ФИДЕ Турлова поздравлял представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом сам Турлов заявлял, что федерация под его руководством будет соблюдать ограничения, наложенные на российских шахматистов. Теперь, как следует из иска Генпрокуратуры, Турлова потенциально в России могут признать экстремистом за финансирование Украины. Комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
2: Разные органы исполнительной власти, они, в общем-то, живут-то по своей траектории и далеко не всегда координируют действия друг с другом. У Минспорта свои задачи, у Генпрокуратуры свои. И они, конечно, в своей деятельности могут друг другу мешать, потому что, ну, понятно, что если сейчас Турлова признают экстремистом, конечно, это серьезно затруднит возвращению Российской шахматной федерации в международные турниры.
3: Возможно, сейчас, когда вот эта история может стать реально большой проблемой, на уровне первых лиц там какая-то коммуникация произойдет, потому что ведь пока же еще такого статуса нет.
1: Ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают сам Тимур Турлов, его деловой партнер Аркадий Щукин, а также несколько связанных с ними юрлиц. Интерфаксу в правоохранительных органах сообщили, что иск касается денежных средств и иных активов, а также движимого и недвижимого имущества на общую сумму в сотни миллионов долларов. Украинские и казахстанские СМИ ранее сообщали, что Турлов и связанные с ним структуры активно направляли деньги Украине. В марте 2025 года один украинский портал писал, что общая сумма пожертвований превысила 15 миллионов евро. Из них, как утверждалось, 2 миллиона были перечислены через платформу United24, которая была создана по инициативе Владимира Зеленского. Она в том числе занимается сбором денег на закупку БПЛА, средств ПВО и транспорта для вооруженных сил Украины. Бывшего владельца видеоигровой компании «Леста», разработчика «Мира танков» и «Мира кораблей», Малика Хатажаева, признали экстремистом также за связь с этой платформой. Активы компании были переданы государству. Но вернемся к делу Тимура Турлова. Примечательно, что он также находится под персональными санкциями Украины. Ограничения также введены против Freedom Finance Украина. А представители Freedom Holding заявили ТАСС, что не понимают сути иска Генпрокуратуры, так как компания уже давно не ведет деятельность в России. При этом Freedom Bank предоставлял и пока продолжает предоставлять услугу по оформлению зарубежных банковских карт. Этим могут пользоваться в том числе и россияне. Если Турлова признают экстремистом, будут ли какие-то риски для держателей таких карт? Отвечает управляющий партнер адвокатского бюро города Москвы Парета Лигал Алексей Истомин.
4: Freedom Finance достаточно глобальная, на мой взгляд, структура. Все-таки многие пользуются. Признание по иску Генпрокуратуры и самого основателя экстремистом, я думаю, автоматически не будет означать, что все держатели карт и пользователи этого финансового инструмента также попадают под такой же статус. Поэтому, скорее всего, такого не будет. Тут ответ скорее нет. Но вот именно возрастает риск комплайенс блокировок скорее заметно.
1: В 2023 году телеканал CNBC сообщал, что Турловым и его структурами заинтересовался американский Минюст из-за обвинений в несоблюдении санкционного режима. Также указывалось, что его компании продолжают иметь связи с Россией. Об итогах расследования не сообщалось. А в этом году в своей отчетности для американской комиссии по ценным бумагам Freedom Holding Corp указала, что получала запросы от ОФАК относительно операций с подсанкционными лицами. Компания заявила, что продолжает сотрудничать с регулятором. Валерий Убадаев, Наталья Космачева, Алина Орлова, Business FM.
0: Правительство дало селлерам Озон налоговые отсрочки вслед за продавцами Wildberries. Селлеры, чей товар сгорел из-за атак беспилотников, получат отсрочки по уплате ряда налогов и страховых взносов. Также будут приостановлены выездные проверки. Получить меры поддержки могут предприниматели и компании, которых зарегистрированы после декабря прошлого года, столкнувшиеся с ущербом в размере более 5% годового дохода. Платежи с августа 26 по июль 27 продлеваются на 12 месяцев, а затем погашаются равными долями в течение года. С конца августа идентичные условия действуют для селлеров ВБ. Мы поговорили с продавцами двух крупнейших маркетплейсов.
5: Бизнес говорит.
6: Председатель совета директоров сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац.
7: Во-первых, хорошо, это очень правильно, что государство в качестве мер поддержки использует именно какие-то вещи, связанные с налогами. То есть принцип, что если ты платишь налоги, то тебе государство помогает, я вообще предлагал еще, когда была эпидемия ковид. Но тогда вот эта идея вообще никак не была использована. Второй момент. Было бы, конечно, круче, если бы решения были в виде именно денежной поддержки, строго в рамках тех налогов, которые были заплачены государству за последние полгода, за последний год, именно по факту перечисления денег, налогов государству. Но в любом случае это шаг вперед в части взаимодействия государства и бизнеса, когда учитываются какие-то именно налоговые последствия как помощь. Мне кажется, для таких огромных компаний, какими являются Озон, ВБ, в рамках государства скорее всего должна быть обязательная государственная страховка. Ну, как у нас есть ОСАГО на автомобиле, точно так же должна быть как-то обязательная страховка в рамках того, что маркетплейсы на текущий момент являются монополистами, не работать с ними невозможно. Если говорить конкретно по нам, то мы не имели отдельных юрлиц для работы на маркетплейсе строго вот под отгрузки на конкретный маркетплейс, поэтому нет у нас ни одно юрлицо под эти программы помощи не попадает. Если мы говорим именно про пожар на складах Озона, то у товара у нас был застрахован по страховке Озона. Мы какие-то выплаты получили, но инвентаризации пока не проведено. Деньги пришли от документов по выплатам. Там пока нет. Соответственно, какую часть нам оплатили, когда оплатят остальное и так далее, пока оценить сложно. Понятно, что пока оплатили некоторую часть.
6: Президент сети магазинов одежды «Баон» Илья Ярошенко.
8: Отличная мера. Лишь бы только что-то получить. Не как пандемию. Много обещали и почти ничего не выплатили. Товар на «Озон» у нас был застрахован. Мы это успели сделать после первых атак на «Вайлдберриз». И уже даже начали получать страховку. Ни копейки, конечно, но и не то, на что рассчитывали. Но обещают, что будет еще. Правда, сейчас страховка сильно дорожает там. И еще вопрос, как эти 5% считать? От какой суммы? Кто это будет фиксировать? Как? Просто маркетплейсы некоторые очень неохотно делятся какой-либо информацией и что-то подписывают. Поэтому, ну, надеемся, что нам еще остается.
6: Селлер «Эмиль», который продает на маркетплейсах игрушки, смесители, воздушные шары и автомобильные товары.
9: Это полное повторение решений с Wildberries. Отсрочки по налогам, по НДФЛ для ИП, Ctrl-C, Ctrl-V. В моем понимании это касается всех, у кого была страховка, не было страховки, то есть это не зависит. Если говорить конкретно про нас, нас это не коснется. Почему? Потому что, когда начались бомбежки на Вайлдберрисе, мы сток вывозили как на Вайлдберриз, так и на Озон, поэтому мы потеряли на Озоне не так много, как на ВБ, хотя у нас товар был застрахован. Если говорить конкретно про выплаты от Ингострах, у нас сгорело товара на 7 миллионов выручки, ну, примерно. Нам выплатили на сегодняшний день 1,2 миллиона. У нас были ожидания 3 по тем коэффициентам, которые есть в кабинете Озон от Ингострах, то есть для каждого товара там свой коэффициент. Соответственно, мы еще ждем выплаты до 3 миллионов. Озон давал нам новость о том, что эти выплаты будут, но позднее. Конкретных сроков нет.
6: Селлер – представитель компании «Белобувь» по продаже обуви Георгий Сажин.
10: Нам Озон тоже в личном кабинете ее прислал, но в части Озона мы точно не попадаем, потому что у нас не так много там погорело. Что касается вообще мер поддержки, я так понимаю, что похожие меры поддержки были приняты и по Вайлдберрису, но у нас сейчас проблема осложняется тем, что у нас еще есть розничные магазины, и суммарный доход, который, кстати, пока не до конца понятно, как они определяют доход, это выручка или это прибыль, он у нас не превышает 5%, вот этот ущерб по Вайлдберрису, но для нас все равно эта сумма, она существенна, которая у нас погорела, и если на нас эти меры поддержки не будут распространяться, будет очень обидно. Поэтому нет, по Озону мы точно не претендуем на отсрочку. Что касается выплаченной суммы, то это буквально какие-то копейки, там 7-8 тысяч нам что-то выплатили при ущербе у нас около 150 тысяч. Более того, пока нету конкретных списков, что погорело, Озон пока не предоставил в личном кабинете.
0: Меры распространяются на компании ИИП, имеющие действующий договор с юрлицом Озон компании «Интернет-решение». В середине сентября страховой партнер маркетплейса «Ингострах» также выплатил первый транш компенсации на более чем 8 миллиардов рублей тем продавцам, чей товар был застрахован. Следующую компенсацию Озон обещал оплатить после окончания инвентаризации.
5: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
11: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
12: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
5: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Деньги. Для защиты российских купюр от подделки используется метод лазерной микроперфорации. Рисунок выполняется микроскопическими проколами. Именно таким способом на банкнотах указывается номинал. Помимо рубля, метод лазерной перфорации используется только в самой защищенной от подделки валюте – швейцарском франке.
5: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
14: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
5: Ценные бумаги.
14: Акционеры Т-технологии утвердили дивиденды за второй квартал 2026 года в размере 4 рубля 70 копеек на акцию. Всего на выплаты направят более 12,5 миллиардов рублей. Последний день для покупки акций под выплаты 9 октября. Дивиденды поступят на счета в том же месяце.
5: Отчеты и планы.
14: Stellantis запатентовал систему быстрого отключения отделения высоковольтной батареи электромобиля при перегреве или возгорании. В экстренной ситуации батарея может механически отсоединиться от кузова и отброситься с помощью пиротехнических элементов. После этого машина теоретически может недолго двигаться за счет 12-вольтовой системы, чтобы отъехать на безопасное расстояние. Активировать систему можно из салона или багажника автоматически или вручную. В Stellantis перспективы внедрения в серийные автомобили пока не комментируют. Сырьевой трейдер Ganver Group переименован в Centalion Group. Новое название используется с сегодняшнего дня. Юридическая регистрация переносится с Кипра в Сингапур, сообщает компания. Причины – развитая правовая и деловая среда, удобная финансовая и торговая инфраструктура. Ребрендинг – следующий этап после выкупа Ganver менеджментом в декабре 2025 года.
5: Слияние и поглощение.
14: После объединения Paramount и Warner Brothers новая компания будет называться Skydance. При этом обе киностудии продолжат выпускать фильмы под своими привычными брендами, сообщил глава Paramount Дэвид Эллисон. Paramount приобрел Warner Brothers за $110 миллиардов. Ранее на медиахолдинг претендовала Netflix, но Paramount предложила более выгодные условия. Завершить сделку рассчитывают в октябре. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Двадцать 1:45 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Неделя на отечественном фондовом рынке завершилась смешанно. Индексы за 5 дней все же прибавили от 0,1% до 1,2%, но пятница прошла под знаком неопределенности. Индекс Мосбиржи потерял 0,1% и закрылся на отметке 2277 пунктов. РТС отминусовал 0,4% и составил 859 пунктов. Одним из главных событий дня стало решение стран Большой Семерки выпустить на рынок 100 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов из стратегических запасов, чтобы сбить цены на топливо. Нефть отреагировала снижением и проваливалась к отметке $98.5 за баррель. Однако к закрытию российских торгов Brent уже стоило около $102. Между тем, Барклайс повысил прогноз Brent на четвертый квартал сразу на $20 до 115. Рубль ослаб. Юань на Мосбирже вырос до 12,5 рублей. Официальный курс доллара с 3 октября подорожал до 83 рублей 48 копеек за неделю. Американская валюта подешевела на 86 копеек, говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
15: Индекс Мосбиржи сегодня в небольшом минусе вслед за снижением цен на нефть. Практически всю неделю котировки Brent росли, но сегодня в рамках технической коррекции они ушли почти к уровню $100 за баррель за Brent, и цены на нефть очень волатильны, реагируя на конфликт на Ближнем Востоке и те заявления, которые делаются официальными лицами США и Ирана вокруг конфликта. На российский фондовый рынок давит ситуация на рынке ОФЗ. Котировки ОФЗ находятся под давлением из-за увеличения объема размещения на аукционах Минфина, а также в связи с тем, что многие участники рынка не верят в снижение ключевой ставки Центрального банка в этом году из-за роста устойчивой инфляции. Но в целом российский фондовый рынок находится в боковом тренде и будет ждать геополитических новостей, в частности, о возможном возобновлении трехсторонних переговоров США, России и Украины по украинскому урегулированию. Что касается курса рубля, то рубль выглядит относительно стабильным, и на этой неделе он колебался в диапазоне около 84 рублей за доллар. Но вот на следующей неделе Минфин объявит параметры валютных интервенций в октябре, и, скорее всего, объемы покупок валюты увеличится. Это может привести к ослаблению курса рубля. А лучше рынка на фондовом рынке выглядит, например, акция «Ренессанс страхования». Компания осуществляет программу обратного выкупа акций. И в целом сейчас идет перекладка из акций горнодобывающего сектора из-за роста налоговой нагрузки бумаги нефтегазового и банковского сектора.
0: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». На следующей неделе российский рынок продолжит сражаться за отметку 2300 пунктов, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Кабелев.
16: Если говорить про российский индекс, он находится где-то в борьбе за диапазон 2300. И, судя по всему, будет дальше находиться в борьбе за этот диапазон и на следующей неделе. По индексу РТС, очевидно, борьба за 860-870 пунктов. Здесь основной сдерживающий фактор для российского рынка – продолжающий крепнуть рубль на фоне высоких цен на нефть. С некоторым лагом как раз к концу сентября, начале октября, тренд, связанный с притоком больших объемов иностранной валюты в страну, и именно это сдерживает российский рынок к росту. Ну и, кстати говоря, вот мы видим, что, скорее всего, диапазон 83,5, там 85, это вот то, что мы будем видеть примерно по паре рубль-доллар, по паре рубль-евро, что-то в диапазоне 94, 94,5, 95, наверное, такой диапазон, и по рубль-юаню где-то в попытке 12-12,5. Что касается положения дел на рынке нефти, то здесь, наверное, в большей степени борьба за 100. Мы видим, что пока никто не говорит о даже намеках на завершение конфликта на Ближнем Востоке. И эта история, она, видимо, будет продолжать на следующей неделе доминировать. Поэтому вряд ли нефть уйдет ниже 100 по Бренту. Юрлс по-прежнему пока будет в районе 103-104 долларов за баррель с некоторой премией к Бренту, ну вот в связи с сложившимися ситуацией. На рынке драгметаллов пока золото в район 400-450. На фоне растущей вероятности повышения ставок со стороны мировых ЦБ, неудивительно, если спрос на золото будет снижаться.
0: Олег Кабелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст». В сентябре золото подешевело более чем на 6,5%. Блогер Алексей Поднебесный получил 3 года колонии за секс с несовершеннолетней, не достигшей 16 лет. Соответствующий приговор вынес Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. Обвинение просило 7. Само дело активно освещалось в СМИ, а судебное решение оставило много вопросов даже у тех, кто за процессом не следил. Иван Медведев подробнее.
17: Алексей Поднебесный, это настоящая фамилия, получил относительно большую известность еще до этого уголовного дела. В основном в качестве скандального блогера и героя мемов. Его называли лидером российских инцелов, людей, которые говорят, что хотели бы иметь сексуальные отношения с другими, но не могут, так как не пользуются спросом. Дословно, вынужденно воздерживающийся. Поднебесный, в частности, предлагал наказывать женщин за сексуальное возбуждение мужчин без последующего соития, называл отсутствие секса у мужчины изнасилованием со стороны женщин и продвигал теорию, цитата, «вагина капитализма», утверждая, что женщины контролируют общество через доступ к сексу. Публично об увлечении этой идеологией Поднебесный стал говорить в 2016-м, после того, как развелся со своей первой женой. В 2023-м его вторая жена публично обвиняла Поднебесного в домашнем насилии, в том числе в избиении. Он эти обвинения отрицал. В 2024-м Поднебесного задержали после распространения видео, на котором, как пишут СМИ, на коленях у блогера сидела юная девушка, а он целовал ее в губы и трогал за грудь. Девушке на тот момент было 15, Поднебесному 46. Кто инициировал расследование по этому поводу, доподлинно широкой публике неизвестно. Но первый об обращении в Следственный комитет с просьбой проверить эти материалы публично сообщала Екатерина Мизулина. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, и многие объективные обстоятельства дела не разглашались. Из того, что известно наверняка, изначально Поднебесный отрицал половую связь и утверждал, что девушка представилась 23-летней. То, что потерпевшая в показаниях подтверждала, что именно так она говорила про свой возраст, признают и в пресс-службе судов Петербурга. Позднее Поднебесный сообщал журналистам, что частично признает вину, но что именно он признал, неизвестно. Один эпизод обвинения он назвал выдуманным. В итоге суд признал его виновным по двум эпизодам статьи «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и двум эпизодам статьи «Развратные действия». Это про поцелуи и прикосновения. Но от наказания по двум последним его освободили из-за истечения сроков давности. Итог. Безотносительно личности в этом процессе. Взрослый мужчина вступает или не вступает в интимную связь с несовершеннолетней, которая соврала ему о своем возрасте. Суд приходит к выводу, что факт полового контакта был доказан и что при этом мужчина знал, что партнерша на тот момент не было 16 лет. О том, как споры о возрасте решаются в рамках судебного процесса, говорит партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда.
18: На практике это доказывается перепиской, нет ли там упоминаний о школе, экзаменах, родителях и всяком таком контексте. Также изучаются социальные сети, обстоятельства знакомства пары и допрашивают общих знакомых. Если человек выглядел взрослым, представлялся взрослым и других признаков не было, тогда такая позиция обвиняемого может стать решающей.
17: Что касается потерпевшей, до суда она отрицала, что вступала с Поднебесным в интимную связь. Какие показания она давала дальше, мы не знаем. Процесс был закрытым. Точно известно, что она подтвердила, что представлялась Поднебесному 23-летней и что потом просила изменить ему меру пресечения на домашний арест. По словам адвоката Поднебесного, девушка просила вообще прекратить уголовное дело, но суд отказал. На вынесение приговора она пришла, но от общения с прессой отказалась и публично решение суда не комментировала. Важно отметить, что у статьи, по которой Поднебесный был признан виновным, есть примечание. Цитируем. «Лицо освобождается от наказания, если будет установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей». Конец цитаты. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
19: «В данном случае, я не знаю, это подсудимому и потерпевший виднее, готовы ли они в брак вступить, лишь бы только он не отсидел по такой не самой героической статье. Ну, скажем так, есть вопросы. Может быть, он сам не захочет, а может быть, она не захочет, а может, они оба не захотят. Брак – штука тонкая, поэтому, если решат узаконить свои отношения, ну, скажем так, есть шанс избежать ответственности».
17: Но о браке потерпевшая ничего не сказала. Адвокат Поднебесного после оглашения приговора на вопрос о свадьбе ответить не смогла и отметила лишь, что в нынешних условиях организовать такое мероприятие будет сложно. Защита собирается обжаловать приговор. Поднебесному дали 3 года колонии. Обвинение просило 7. Адвокатское бюро «Яланджи и партнеры» со ссылкой на судебный департамент при Верховном суде ранее приводило общую статистику по таким делам. В 2024 году по части 1 статьи 134 в России осудили чуть больше 2000 человек. Примерно те же цифры были и в предыдущие годы. Почти половина приговоров – обязательные работы. Реальные сроки – чуть больше 8%. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
20: Между делом с Кирой Альтман.
21: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи современного искусства «Фрагмент», рассказывает, как открывалась выставка «Сталкер», первая персональная выставка молодых художников из Тайваня, и почему все получилось.
22: Очень интересно, что я заметил, живя здесь уже вот какое-то время, здесь очень развита сила комьюнити. Так бывает, что в постсоветском пространстве часто говорят о том, что вы должны общаться с американцами, чтобы стать местным. Вы должны общаться с теми, с кем вам комфортно. Мое мнение такое, когда мы делаем выставку корейских художников, то туда приходит очень много корейцев. Притом эти корейцы могут быть в втором, в третьем поколении, то есть они уже американцы. Или, например, делаем выставку китайских художников, приходит очень много китайцев. И вот здесь пришло много и художников, и людей из арт-сообщества, которые родом из Тайваня. И пришел очень большой коллекционер, который 40 лет живет в Нью-Йорке, и она поддерживает художников своей страны, и до этого возглавляла Азиатский культурный центр, 30 лет занималась этим. Пришла такая, говорит, боже мой, это невероятные художники, хочу себе в коллекцию. И вот так их встретили. Поэтому для них это было, конечно, приятно. Мы открылись в один из самых неудачных дней, потому что в Нью-Йорке это было 3 сентября, начало сезона, но сезон обычно открывается после Labor Day, после Дня труда. А День труда, 2 дня, поэтому длинные выходные, мы открывались в пятницу перед длинными выходными в городе, никого не было, и я думаю, что никто не придет. Но пришло много людей, это было, на удивление, прекрасно.
21: Хуана Джичена и Хау раскупают очень быстро. Я не знаю, что доедет до Европы, где Сергей хотел показать серию их работ. Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент». Кира Альтман, Бизнес FM.
20: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
23: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Александр Новак назвал сбалансированным российский рынок дизельного топлива. По словам вице-премьера, его достаточно, и в случае перепроизводства будет частично разрешен его экспорт. Новак добавил, что Россия не будет накапливать слишком много излишков топлива. Также он сказал, что правительство принимает все необходимые меры для оснащения рынка всеми видами нефтепродуктов. Сотрудница противочумного института в Иркутской области умерла от легочной чумы. Районную больницу закрыли на карантин. Незадолго до болезни женщина была в командировке в Бурятии, где ранее нашли природный очаг инфекции. Для Иркутской области это первый случай за 10 лет. Всех контактировавших с погибшей, включая ее коллегу, проверили. Анализы показали отрицательные результаты, то есть заражение не произошло. Суд обязал предпринимателя Сергея Полонского выплатить Олегу Дерипаске 25 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат бизнесмена Алексей Мельников. Ранее Дерипаска подал иск о чести, достоинстве и деловой репутации. Суд признал распространенную Полонским информацию, не соответствующей действительности. Пентагон сообщил, что ускорит внедрение систем борьбы с беспилотниками во всех видах вооруженных сил США. Новый порядок должен сократить время согласования таких систем. Уже одобренные средства не придется проверять повторно. Кроме того, военные структуры должны будут быстрее рассматривать запросы на применение систем борьбы с беспилотниками и объяснять причины отказа. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минобороны презентовала новейший лазерный комплекс «Заря», способный сбивать тяжелые дроны на расстоянии до 6 километров. Его возможности были продемонстрированы на масштабных учениях в Челябинской области, на которых присутствовал президент. Там была представлена целая линейка новейших видов вооружений. Подробности через минуту. Таможня скорректирует цены на импорт. Forbes пишет о разработанных поправках, которые позволят таможенным инспекторам на свое усмотрение устанавливать стоимость товаров, ввозимых на территорию стран ЕАЭС. Во что это может обойтись импортерам и конечным потребителям? Трамп додавил европейцев. Страны Большой Семерки согласились распечатать стратегический запас нефти. В течение ближайших 4 месяцев на рынок будут выведены до 100 миллионов баррелей. Решит ли это проблему у дефицита топлива и что будет с ценами? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Новейший лазерный комплекс «Заря» для борьбы с дронами применили в ходе учений в Челябинской области. За ними наблюдал Владимир Путин. В Минобороны России сообщили, что в рамках стратегических командно-штабных учений Центра 2026 военные испытали ряд вооружений. Это в том числе танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв», истребители Су-57 и вертолеты К-52. Также для выполнения разного спектра задач были апробированы робототехнические комплексы «Богомол», «Импульс», «Депеша». Протестировали и безэкипажные танки. А лазерный комплекс «Заря» смог сбить тяжелые и средние дроны условного противника на расстоянии до 6 километров. Также президенту Путину в ходе учений показали новые реактивные «Герани». Эти дроны способны развивать скорость до 350 километров в час. О самых примечательных новинках рассказывает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
1: Наверное, одной из первых сенсаций надо назвать применение новейшего наземного комплекса с ракетами «Элмур», которые мы знаем как изделие 305, но которые на самом деле теперь называются изделие 347. Это новейший ракетный комплекс, по сути, это авиационную ракету «Элмур». Она теперь стала наземной. Наземная пусковая установка на мобильном шасси с 2 ракетами может работать на дальность 20-25 километров, является высокоточным ракетным комплексом, универсальным «Земля-Земля». Показан впервые, хотя, в общем-то, упоминался в 25-м году. Кроме этого, мы увидели работу лазерного комплекса «Заря» по беспилотным летательным аппаратам. Это достаточно просто. Лазер наводится на летающий объект и сжигает его. Так работают любые лазерные системы. Проблема здесь только в том, чтобы навести лазер абсолютно точно, отслеживать двигающийся объект. Для этого нужна специальная механика и, безусловно, соответствующая электроника и программное обеспечение, которое все это заставляет работать. А, наверное, одной из самых таких ярких сенсаций явилось то, что впервые показана работа безэкипажных танков. Но эти боевые машины, мы пока не знаем, как они называются, они достаточно секретны. Но из того видео, которое уже есть в пресс-релизах от Министерства обороны, видно, что это полноценные танки, у которых необитаемая башня с полноценной танковой пушкой. Вероятно, там есть и пулеметы, и другие системы вооружений, которые есть у танков. Управляется каждая такая машина оператором, который находится в другой бронированной машине со специальным пультом управления. И эти танки действуют в одних боевых порядках с обычными танками. Грубо говоря, такой танк, если вдруг оказался подбит, то в работу вступает другой такой же танк с тем же самым оператором. И таким образом экономится самое дорогое, самое ценное, что есть, это людской ресурс, ресурс специалистов, которые готовят несколько лет. Десантные войска принимали участие в этих учениях, и воздушно-космические силы, и комплекс «Кинжал» с носителем МиГ-31, и бомбардировщики Су-34, бомбардировщики Ту-22М. Было показано огромное количество техники. Из необычного можно еще отметить, что, например, роботизированные комплексы типа «Курьер» и не только провели десантирование с самолетов.
0: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Глава Минобороны Андрей Белоусов в докладе Владимиру Путину заявил, что в учениях «Центр-2026» приняли участие представители почти 60 государств. 7 направили свои воинские контингенты. На полигоне Чебаркульский в Челябинской области были задействованы 700 единиц техники, а общая численность войск составила около 6 тысяч человек. Таможня скорректирует импортные цены. Евразийская экономическая комиссия подготовила поправки, которые позволят инспекторам по своему усмотрению увеличивать таможенную стоимость ввозимых в ЕАЭС товаров. Это может привести к подорожанию импорта для конечных потребителей, пишет Forbes. Подробности у Михаила Задорожного.
2: Поправки, о которых идет речь, пока нигде не опубликованы. Из того, что известно, при оформлении товаров на границе можно будет увеличивать таможенную стоимость, если обнаруживается более дорогая идентичная продукция. При этом таможня не обязана раскрывать, с чем именно сравнивает ввозимый товар. Например, импортер декларирует, что ввозимый автомобиль стоит 5 миллионов рублей. Инспектор смотрит ранее поданные декларации, находит примерно такое же авто и говорит: «Неправда, ваша машина стоит 8 миллионов, извольте доплатить». А от таможенной стоимости товара рассчитывается ввозная пошлина, НДС, акциз. На языке юристов это называется корректировка таможенной стоимости. Это практикуется уже много лет, говорит соучредитель автодилера «Франк Авто» Ирина Франк. Но, по ее мнению, на стоимость импортных авто нововведение повлияет не сильно.
3: Мое мнение, что для нашего сектора автомобили и запасные части мало что изменится, потому что уже больше, наверное, полтора года жестко контролируют таможенные органы, сравнивают со средними ценами. И зачастую ты везешь базовые комплектации, которые дешевле, а у тебя таможенные платежи, как будто это средняя комплектация. Поэтому нам глобально уже некуда поднимать стоимости на нас, на автомобилях, на секторе автомобилей, без этого не отразится.
2: Но есть и другие мнения на этот счет. Если, например, импортер возит машину в базовой комплектации, а таможенник сравнивает ее с той же моделью в максимальной комплектации, то разница в цене может доходить до 10%. В случае дорогих авто речь идет о сотнях тысяч рублей. Импортеры вина тоже регулярно сталкиваются с увеличением таможенной стоимости. Продолжает исполнительный директор виноторговой компании «Форд» Александр Лепилин.
4: То, что касается алкоголя, то там практика корректировки таможенной стоимости всегда существовала. Смущает в этой новости то, что это будет происходить без объяснения причин, что, возможно, сделает сложнее оспаривание в суде. Но тут надо уже смотреть на практику, которая будет, потому что все больше зависит от правоприменения.
2: Известны случаи, когда таможенники сравнивали стоимость ввозимых смартфонов с ценами на маркетплейсах. Сейчас это еще можно попробовать оспорить. Но если поправки примут, и таможня не станет сообщать, где она берет цены для сравнения, то отменить корректировку станет еще сложнее. Хотя и сейчас тоже непросто. Свежую статистику по корректировкам привел адвокат адвокатской палаты города Москвы, председатель правления Ассоциации таможенных юристов Павел Сафоненков.
7: Федеральная таможенная служба в 2026 году порядка 45 тысяч решений корректировки таможенной стоимости и классификации товаров вынесла. Это существенное количество. Достаточно часто это происходит, можно сказать. Но что касается оспаривания решений, это становится делать сложнее, в судебном порядке сложнее, потому как госпошлины уже не 3000 рублей за оспаривание решений, как раньше было 50 тысяч, а корректируются и на небольшие суммы, и на крупные суммы таможенная стоимость. Но, тем не менее, по некоторым оценкам, порядка 30% решений таможенных органов отменяются в ведомственном порядке или отменяются в судебном порядке.
2: И сами импортеры, и таможенные юристы не сомневаются, что предложения Евразийской экономической комиссии в случае принятия приведут к массовому увеличению таможенной стоимости импорта. И понятно, кто в конечном итоге за все заплатит. Но оценить в цифрах влияние на розничные цены сейчас никто не берется. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: Поднебесного. Его признали виновным в сексуальных отношениях с несовершеннолетним. Из неожиданного девушка признала, что ввела Поднебесного в заблуждение относительно своего возраста, сказав, что ей 23 года. Более того, она просила прекратить дело, которое для Поднебесного, тем не менее, закончилось реальным уголовным сроком. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Ну а прямо сейчас о том, что во Франции школьные протесты переросли в массовые беспорядки. Акции охватили более 1000 лицеев, около 400 учебных заведений в пятницу закрылись. Участники беспорядков поджигали машины и здания, забрасывали полицейских камнями и пиротехникой. Пострадали 65 работников школ, среди них 40 директоров. Задержанные более 2000 человек, большинство из них несовершеннолетние. Только за четверг пострадали 305 полицейских и жандармов. Школьники требуют больше денег на образование, новых учителей и улучшение условий обучения. О том, как начались протесты и почему вокруг них разгорелся политический спор, рассказывает гид-переводчик из Парижа, член партии «Национальное объединение» Дмитрий Мисуркин.
6: 17-18 сентября в окрестностях Парижа, в городе Критей, это такой аналог Люберец, преподаватели собрались и решили объявить забастовку, поскольку не хватает у них женского состава. Их поддержали ученики в лице выходца, дедушка не француз, поддержали взрослые. И вот 19-18 сентября все началось. А тут, в связи с тем, что все переживают, вся молодежь и родители за будущее, которое неясное, пошло по нарастающей. Более 500 лицеев писалось, там были в некоторых местах эксцесс, как обычно. 6 числа на следующей неделе, во вторник, планируется большое мероприятие. Партия ЛФИ, которую возглавляет Меланшон, пользуется в своих политических целях политической борьбы. И центр, фокус обсуждений переместился не на причины, что толкает молодежь, которая не верит в свое будущее, а про то, что что-то там сожгли, кому-то лицо набили. Делаем все, чтобы, сказать, замять истинную проблему. А надо сказать, что 100 лет назад ровно работники образования зарплаты получали на фоне других людей 2-3 раза выше. А сейчас они получают зарплату кассира в супермаркете плюс 20%. 17 октября опять желтый жилет призывают, забастовкам и так далее. Осенние, весенние обострения, как обычно. Выводы полезные, которые делают. Может быть, реформа образования, которую делают последние 20 лет, не самое лучшее решение, потому что есть такие тесты, оценки уровня грамотности, математики, владения. Франция стабильно последние годы, десятки лет, идет вниз. Страна, у которой сильнейшая была математическая школа, инженерная, например.
0: Дмитрий Мисуркин, житель Парижа. Министр юстиции Франции потребовал, чтобы родители подростков платили за ущерб от погромов. При этом власти уже пошли на уступку, отказались от планов вводить плату за некоторые программы обучения для студентов без стипендий. Протесты дошли и до соседней Бельгии. Там школьники недовольны реформами образования. В Льеже произошли столкновения с полицией, а несколько школ закрылись.
20: Культ на личности. Лица на банкнотах. Трансформатор высоких частот, генератор переменного тока, радиоуправляемые машины, а по некоторым данным и первые рентгеновские снимки – все это заслуги сербского ученого Николы Теслы. За свою жизнь изобретатель получил более 500 патентов. Личность повелителя молний стала причиной множества слухов. Он избегал общества, ни разу не был женат, страдал фобиями и мог предсказывать будущее. Теслу называли чудаком, гением и человеком, опередившим время. Портрет великого изобретателя размещен на банкноте в 100 сербских динаров. Культ на личности. На Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению.
8: Показания.
20: Потребность быть в курсе в любой момент.
8: Особые показания.
20: Дефицит времени.
8: Способ применения и дозы.
20: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
8: Передозировка.
20: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
8: и, очевидно, уже в курсе.
20: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
8: Консультация с врачом не требуется.
20: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Дело вкуса с Катей Калиной.
9: День костного бульона по понедельникам и фэшн-показы модных домов на больших экранах вместо традиционного футбола. Что еще придумали рестораны, лишь бы мы с вами не предпочли остаться вечером дома наедине с холодильником. Чао-чао ввели индонезийское меню. Пряные супы на кокосовом молоке, вроде лаксы с морепродуктами и лапшой, жареный рис с овощами, курицей и креветками и ароматными специями галангалом, листьями лайма, турмериком и шарики из рисового теста в кунжутной панировке с начинкой из сладкого арахиса на десерт. В «Барбареско» вовсю бронируют билеты на ужин под музыку итальянского барокко в исполнении квартета музыкантов Московской филармонии. Исторические инструменты, вокальные партии, специально составленные для этого вечера меню Александра Ермакова, отдающего предпочтение кухне Тосканы и Пьемонта, но горячо интересующегося и азиатской ферментацией. В «Марселло» «Miracles Bar» весь конец недели, включая вечер воскресенья, показы участников «Париж Fashion Week» на больших экранах. Смелые эксперименты, новые коллекции под их горячие обсуждения, фирменные коктейли бара. Во всех «Джейпан» сезонные матчи и латы с сиропом попкорна и тыквы, подростки обычно в восторге. А в «Органе» клуб М2 фирменные костные бульоны с яблочным уксусом по понедельникам для тех, кто провел выходные бурно и остро нуждается в бьюти-реанимации. С вами была Катя Калина.
20: Дело вкуса. На Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Большая семерка распечатывает стратегические запасы нефти. В течение 4 месяцев страны G7 высвободят из резервов 100 миллионов тонн нефти и дизеля. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с лидерами «семерки», на которой обсуждалась ситуация на мировом энергетическом рынке. Bloomberg пишет, что решение было принято под давлением США. Ранее Дональд Трамп угрожал запретить экспорт дизеля в ЕС, если европейские страны не выпустят на рынок дополнительные объемы, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
10: Это итог переговоров между США и европейскими странами, Еврокомиссией. Действительно, Трамп надавил на Европу, вполне серьезно пригрозив сокращением, либо даже полным запретом экспорта дизельного топлива. Для европейской экономики это серьезный был удар, потому что в условиях общего дефицита сейчас на поставки из США приходится больше половины импорта дизеля в страны ЕС и Великобританию, и никакой замены, в общем-то, нет.
11: На что эти 100 миллионов баррелей из европейских резервов повлияют в течение 4 месяцев? Ну, то есть, грубо говоря, это много или мало, и приведет ли к снижению цен на топливо?
10: Это в сутки примерно мирового потребления нефти и нефтепродуктов. Это довольно большая величина, но учитывая, что она будет распределена по длительному периоду, это создаст чуть большую гибкость для международной торговли дизельным топливом и сырой нефтью, но это не скажется сильно на ценах. То есть они не снизятся от того, что эти запасы будут высвобождены, во всяком случае не снизятся быстро. Но это поможет им не расти дальше, по крайней мере, какое-то время. Еще вопрос, как они будут распределяться, эти объемы, то есть куда они именно пойдут. В целом, в условиях того дефицита, который сейчас есть, особенно на рынке дизельного топлива, эти объемы распределятся на нем быстро и через месяц-два про них уже все забудут. Как про фактор, влияющий, по крайней мере, на цены, на нефтепродукты и нефть.
0: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Дональд Трамп приветствовал решение «Большой семерки», заявив, что у Европы большие запасы дизеля. Рынок слабо отреагировал на новость. Смесь Brent в моменте дешевела примерно на 1.5%, но к вечеру пятницы отыграла все потери. В Москве прошел закрытый вечер бизнес-клуба «Основатели». Он был посвящен презентации 4-го номера одноименного делового журнала. Бизнес-ФМ пообщалась с основателем проекта Денисом Кутергиным. Продолжит Ольга Кашинская.
12: 4-й номер журнала «Основатели», презентации которого был посвящен вечер, исследует тему деловых связей и нематериального капитала, который помогает предпринимателям в ведении бизнеса. Исторический особняк Салтыковых-Чертковых, в котором собрали гостей, на этот вечер превратился в одно большое пространство для нетворкинга с несколькими лаунж-зонами, приятной музыкой и, главное, деловой расслабленной публикой. Место проведения выбрали не наобум. Особняк в центре Москвы исторически был центром притяжения творческой и деловой интеллигенции. Гостями вечера стали в основном резиденты клуба «Основатели», владельцы бизнесов в разных сферах, от косметики до производства часов. Официальную часть решили ограничить коротким приветственным словом «основателя», основателей Дениса Кутергина. Он несколько раз подчеркнул, что среди собравшихся нет случайных людей, и призвал гостей к построению тех самых деловых связей. Создание пространства для неформального общения, которое затем перетекает и в бизнес, одна из важнейших задач проекта, рассказывает его основатель Денис Кутергин.
13: Мне кажется, что большие предприниматели
5: предприниматели. И большие масштабные цели, они достигаются во многом благодаря социальному капиталу. Это связи, знакомства, опыт, который позволяет выстраивать партнерство, позволяет выстраивать защищенные каналы дистрибуции. И именно это является главной составляющей, про которую почему-то говорят мало. И наше мероприятие, оно во многом для того, чтобы не просто презентовать журнал, а для того, чтобы собрать в городе основателей, предпринимателей, руководителей, представителей корпораций, СМИ, то есть людей, которые позволяют предпринимателям создавать новые бизнесы, расти, благодаря тому, что они здесь обмениваются опытом, обмениваются связями и создают новое партнерство. Энергию, которая предпринимателям дает возможность расти, определяет прежде всего наше состояние. Но состояние, оно не только про то, чтобы в офисе сидеть, читать цифры, заниматься продажами, но и чтобы иногда, хотя бы иногда отвлекаться от этого.
12: Личные встречи, в принципе, занимают важное место в структуре проекта. Их проводят примерно по 10 в месяц. Строятся эти мероприятия на принципах живого общения и обмена реальным бизнес-опытом. Рассказывает программный директор бизнес-клуба «Основатели» Антон Душков.
13: Самое яркое, впечатляющее у нас был тур на Байконур. Мы туда уже два раза летали. Второй раз мы туда везли целый самолет, 90 человек, много предпринимателей, крупных топ-менеджеров и так далее. У нас стоит ценз на входе. Мы отбираем людей по размеру бизнеса от 100 миллионов в год и по ценностям, принципам, чтобы они соответствовали нашим. Мы подбираем созидательных предпринимателей, для которых важно внутри своего бизнеса, для своего клиента создавать какую-то добавленную стоимость, нести какую-то пользу условную. Мы делаем из предпринимателей современных суперзвезд, и мы их поддерживаем как только можем, потому что считаем, что это самые главные люди в стране, которые движут ее вперед.
12: Сейчас в бизнес-клубе «Основатели» 150 резидентов. На отметке в 360 участников клуб планирует остановиться. Ольга Кашинская, Бизнес FM.
0: В Москве заметили робота-собаку на колесах и с логотипом Сбера. Видео с этими андроидами распространились в соцсетях. Пользователи пишут, что заметили таких роботов в Сберсити. Это запад Москвы. Гендиректор Сберсити Андрей Лихачев в начале августа заявлял, что робо-собаки будут патрулировать район для предотвращения нештатных ситуаций. Например, если робот заметит задымление, то он выведет картинку с камер на экран оператора ситуационного центра. На видео, которое появилось сейчас, можно заметить, что на одном из этих андроидов закреплен небольшой отсек, из чего некоторые пользователи делают вывод, что, возможно, он будет выполнять еще и функции курьера. Также робот-собака самостоятельно поднимается по лестнице подземного перехода и, как отмечают пользователи, довольно шустро, хотя его немного шатает. Робота-собаку с логотипом Сбера сравнивают с китайскими разработками от компании Unitree и отмечают их внешнее сходство. Комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева, академический советник Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
14: Судя по видео, которое мы видим, что по территории Сберсити передвигаются дроны с логотипом Сбера, можно предположить то, что Сбер пошел дальше, опираясь на негативный опыт эксплуатации роверов доставки Яндекса. С какой основной проблемой столкнулся Яндекс? В том, что колесные роботы имеют массу ограничений. Первое. Им нужна очень хорошая поверхность для того, чтобы передвигаться. Как только появляется снег, какие-то препятствия, то роботы, соответственно, тормозят и как бы требуется вмешательство, и даже есть видео, как этим роботам помогают неравнодушные прохожие, чтобы преодолеть препятствия. Они не могут двигаться по ступенькам, они не могут пересекать бордюры. То есть любое препятствие для них физически, это становится большой проблемой. И как раз-таки следующий шаг – это применение бионических робособак, в том числе с колесами на концах ножек этих роботов. Они легко перешагивают через препятствия, они легко преодолевают снежные такие вот сугробы. Для них многие препятствия не являются проблемой. И поэтому это принципиально новый класс робототехники, который применяется для различных задач, начиная от мониторинга, заканчивая доставкой. Это сам по себе новый тип носителя. Если мы говорим о том, что это разработка Сбера или нет, то вероятнее всего, что Сбер тестирует китайские носители для того, чтобы впоследствии разработать свои. Здесь сам важен процесс отработки и сценариев применения этих дронов для решения тех или иных задач. Здесь самая важная софтверная часть, а аппаратную часть можно использовать пока в том числе китайскую, а потом ее импортозаместить.
0: Максим Кондратьев, руководитель Центра беспилотной авиации. Робо-собаку Сбер показывал еще на ПМФ в 24-м году. Тогда он помогал с навигацией на площадке и выглядел несколько иначе. У нынешней версии, например, есть колеса.
20: Спорт и деньги» с Кириллом Гоминским.
15: Спорт вне политики. Понимаю, что этот идеалистичный лозунг уже изрядно надоел, но ведь, несмотря на то, что все видят полнейшее лицемерие в этом заявлении, его продолжают декларировать и продолжают втаптывать в грязь. Вот и в стране, которая живет футболом, решили использовать эту игру в качестве инструмента политической борьбы. Действующий президент Бразилии Луис Инасио Лулу да Сильва решил добавить себе очков на выборах, которые состоятся в воскресенье, очень странным образом. Странным, по крайней мере, на мой субъективный взгляд. На прошлой неделе он подписал закон о полном запрете ставок на спорт в стране. Гражданам дали всего 10 дней до 5 октября на то, чтобы вывести средства со своих счетов в букмекерских конторах. На следующий день после этого доступ ко всем ресурсам таких компаний должен быть полностью закрыт на территории Федеративной Республики Бразилия. Конечно, во всех уголках планеты есть люди, страдающие лудоманией, и на первый взгляд такой закон – это благо для них. Но мы все знаем, как легко обходятся разного рода запреты в интернете. Теперь они будут вынуждены скрывать свою зависимость и к тому же нарушать закон. А при чем здесь футбол? Но при том, что у 14 из 20 клубов серии А, высшего дивизиона бразильского футбола, титульные спонсоры – это букмекеры. Их логотипы должны быть в те же сроки убраны с формы команд и с рекламных щитов на стадионах. Хоть в чемпионате уже сыграно 28 из 38 туров сезона, грядущие финансовые проблемы спорта номер один очевидны. Не знаю, сколько голосов Лулу да Сильва может себе добавить таким образом, но мне кажется, что в стране, где каждый гражданин фанат футбола, такой ход опасен.
20: Спорт и деньги на Бизнес FM. Все золото.

0: содержимом сокровищницы. Вплоть до того, что на самом деле никакого хранилища американского золота нет и не было.
1: Все золото мира на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство планирует сократить финансирование программы льготного автокредитования в 2027 году почти втрое с заложенных ранее 20 миллиардов до 7 миллиардов рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2027-2029 годы. На льготный лизинг предполагается направить 17 миллиардов рублей вместо 37 миллиардов, на субсидии производителям газомоторной техники 3,7 миллиарда. Расходы на госзакупки автомобилей сохранятся на уровне 11,9 миллиардов рублей. Суд приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова. Он также являлся атаманом Кубанского казачьего войска. Ему инкриминировали хищение имущества, приобретенного для нужд СВО, и несвоевременную отправку снаряжения и оборудования в зону спецоперации. Пожар в доме Миллера на Исаакиевской площади в центре Санкт-Петербурга потушен, сообщили в МЧС. Тушили почти сутки. Огонь охватил 2000 квадратных метров и перекинулся на кровлю соседнего здания. По данным Следственного комитета, причиной возгорания могли стать нарушения при сварочных работах. Возбуждено уголовное дело. Особняк Миллера, построенный в 18 веке, признан объектом культурного наследия регионального значения. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил профильным службам и ведомствам восстановить здание. Западные страны разработали резервные планы по переносу своих посольств из Киева в случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью столицы Украины. Об этом пишет газета «Гардиан» со ссылкой на двух дипломатов. По их словам, дипмиссии могут переехать во Львов или в Восточную Польшу. Дипломаты сказали, что пока остаются в Киеве. Однако планы могут быть приведены в действие, так как ситуация ухудшается, и это очевидно. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Пункты выдачи заказов маркетплейсов хотят уравнять с торговыми центрами и обложить налогом на имущество. Считать будут от кадастровой стоимости. Платежи для ПВЗ ожидаемо вырастут, но как в целом будет работать эта история, пока не до конца понятно. В Петербурге вынесли приговор по нашумевшему делу блогера Алексея Поднебесного. Его признали виновным в сексуальных отношениях с несовершеннолетней. Из неожиданного сама девушка признала, что ввела Поднебесного в заблуждение относительно своего возраста, сказав, что ей 23 года. Более того, она просила прекратить дело, которое, тем не менее, для Поднебесного закончилось реальным уголовным сроком. Продажа квартир в России может стать накладной. Минфин предлагает объединить доход от сделок с недвижимостью с зарплатой и другими поступлениями, а потом все это вместе облагать НДФЛ по прогрессивной шкале. Насколько при таком раскладе вырастет налог и для кого? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Пункты выдачи заказов маркетплейсов будут облагаться налогом на имущество, так же, как и торговые центры. Считать будут от кадастровой стоимости. Это следует из поправок в налоговый кодекс, внесенных в Госдуму, передает Интерфакс. Сейчас по кадастровой стоимости облагаются торговые и деловые центры, а также помещения под офисы, магазины, общепит и бытовое обслуживание. Для ПВЗ отдельного упоминания в этой статье нет. Законопроект добавляет их в список наравне с объектами бытового обслуживания.

0: Поправки приведут к росту налоговых платежей, но как это будет работать, пока не очень понятно, продолжает юрист, партнер юридической компании «Юрвиста» Глеб Подъяблонский.
1: На данный момент 99% всех ПВЗ – это арендуемые площади. И налог за недвижимое имущество платят их собственники. Вдобавок ко всему прочему, ПВЗ делится на две категории. Первая категория – это люди, которые пришли в маркетплейс и сказали: вы знаете, мы хотим открыть ПВЗ. В некоторых случаях маркетплейс дает им дотацию, в некоторых случаях не дает дотацию в зависимости от района. И дальше они на свой страх и риск ведут коммерческую деятельность, получая некий процент с каждого выданного заказа. Вторая часть, это намного меньше, это когда договор аренды заключает непосредственно сам маркетплейс, их коммерческие отделы. Они всегда более жесткие, но это также аренда. Поэтому в данном случае применение этого закона формально должно коснуться в первую очередь собственников недвижимости, в которых располагаются ПВЗ. Как это будет на практике, пока непонятно, по той простой причине, что зачастую люди, когда начинают тут коммерческую деятельность, они не декларируют это в Росреестре. И это помещение свободного назначения. Они всегда не жилые, но свободного назначения. Как именно регулятор предполагает повышение налоговой ставки, из текста закона непонятно. У нас, как всегда, идет разрез. У нас сначала принимается закон, который непонятно, как будет работать. После этого начинается правоприменительная практика. Скорее всего, налоговая даст некие разъяснения. Я думаю, что будут вводить какую-то отдельную категорию и подвышать кадастровую стоимость на основании того, что там размещен некий коммерческий объект, и ее будут повышать. Ну, соответственно, мы погрязнем в огромном количестве судебных разбирательств по занижению кадастровой стоимости и ее оспарению собственниками.
0: Глеб Подъяблонский, юрист. Сейчас организации по общему правилу платят налог на имущество, исходя из балансовой стоимости объекта, который ежегодно уменьшается за счет амортизации. Это относится и к собственникам помещений, которые используются как ПВЗ. О необходимости облагать пункты выдачи заказов маркетплейсов по кадастровой стоимости еще 2 года назад заявлял Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. С 2027 года продажа квартиры может стать заметно дороже. Минфин предлагает объединить доход от недвижимости с зарплатой и другими поступлениями, а затем облагать все по прогрессивной шкале от 13 до 22%. Для многих это означает рост налога на сотни тысяч рублей. Кого это коснется, как посчитать и что делать уже сейчас, продолжит Наталья Воробьева.
2: Представьте, вы продаете квартиру, которая была у вас в владении меньше минимального срока. Сейчас вы платите налог отдельно от зарплаты 13% с суммы до 2 миллионов 400 тысяч рублей в год и 15% с превышения. Но с 2027 года правила могут измениться. Минфин предлагает суммировать доход от продажи с зарплатой, дивидендами, арендой и всем остальным. И тогда налог считают по общей шкале. То есть до 2 миллионов 400 тысяч рублей 13%, до 5 миллионов 15%, от 5 до 20 миллионов 18%, от 20 до 50 миллионов 20% и свыше 50 миллионов 22%. Как это будет, если налоговые правила вступят в силу? Например, у вас зарплата 125 тысяч рублей в месяц, то есть 1,5 миллиона в год. Вы продаете квартиру за 10 миллионов. Сейчас налог с зарплаты чуть меньше 200 тысяч. С продажи квартиры 1 миллион 450 тысяч. Итого 1 650 тысяч. По новой схеме все складывается в 11,5 миллионов – квартира и зарплата. Налог выглядит так – 13% с первых 2 миллионов 400 тысяч плюс 15% со следующего интервала до 5 миллионов рублей, и остаток уже облагается 18%. В итоге разница с прежним налогом – 225 тысяч не в пользу вас. Другой вариант – если квартира куплена за 20 миллионов, продана за 50 миллионов через пару лет. Других доходов нет – сейчас налог с разницы 4 миллиона 450 тысяч. По новой схеме плюс почти миллион. Правда, коснется это только тех, кто владел недвижимостью дольше минимального срока. 5 лет в общем случае или 3 года для наследства, подарка от близкого родственника, приватизации единственного жилья. После этих сроков налог не платится вообще. Также, если недвижимость стоит менее 1 миллиона рублей. Большинство покупателей или наследников предпочитают не спешить с продажей квартиры. Некоторые, продавая квартиру, покупают новую по той же цене или или даже дороже, также избегая налогов. Либо покупают другую чуть дешевле и платят налоги с небольшой разницей в цене, говорит основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
3: Большая часть людей либо дожидались пятилетнего срока, либо использовали какую-то другую модель налогообложения, то есть продажа и покупка в один и тот же налоговый период, либо оплата налога с разницей между покупкой и продажей недвижимости. В принципе, как мне представляется, в самом худшем положении окажутся только те люди, кто получил в подарок недвижимость и кто унаследовал недвижимость. Вот здесь, безусловно, возникает, возможно, необходимость продать быстрее, ну, по крайней мере, в наследственных делах. Вот эта ситуация у людей будет, конечно же, болезненной.
2: Новые правила – это усиление налогового бремени, особенно для тех, кто перепродает жилье. Поэтому тем, кто думает о продаже, лучше сделать это в текущем году, считает гендиректор юркомпании «Я прав» Павел Зюков.
4: Безусловно, это очень негативная тенденция. Те налогоплательщики, которые занимаются, например, перепродажей жилья, они, конечно, столкнутся с тем, что их маржинальность очень сильно может снизиться. Как соединение налоговых баз, которые раньше отдельно считались, например, в этом году получил уведомление налогов, в котором я увидел имущественные налоги, земельные, транспортные и от процентов по депозитам и налог, который рассчитывается вот с превышением ставки, поскольку работодатели у нас в безусловном порядке всегда считают 13%, а все остальное доначисляют уже налоговые органы в уведомлении. С последующим в этом уведомлении просто если продать квартиру в 2027 году, не в 2026, то можно будет уже столкнуться с достаточно увеличенной суммой налогов. Поэтому те, кто хотел продать квартиру и пока думает, лучше, наверное, ее продать в текущем году, чтобы не попасть на большие налоги, поскольку законопроект с большей долей вероятности на 99% будет принят.
2: Если продать квартиру сейчас невыгодно, некоторые собственники не торопятся. На 3-5 лет заселяют жильцов и берут с них только коммунальные платежи. Кто-то на эти годы сдает доставшуюся недвижимость. Но налог на доход от сдачи в аренду у физлиц и сейчас считается по прогрессивной шкале. Здесь изменений нет. Наталья Воробьева, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
0: Нового главу шахматной федерации ФИДЕ в России заподозрили в финансировании Украины. Интерфакс сообщает, что Генпрокуратура уже подала иск и хочет добиться изъятия российских активов бизнесмена из Казахстана Тимура Турлова. Он стал главой ФИДЕ в конце прошлой недели. Также он основной владелец финансовой компании Freedom Holding. Утверждается, что Турлов и связанные с ним структуры направили Украине суммарно миллионы долларов. Валерий Убадоев продолжит.
5: Тимур Турлов родился в Москве. В ноябре ему исполняется 39 лет. В 2008 году он основал в России финансовую компанию Freedom Finance, которая затем превратилась в группу компаний Freedom Holding. Сейчас она базируется в городе Алматы. В июне 2022 года Турлов отказался от российского паспорта и стал гражданином Казахстана, где на тот момент проживал вместе с семьей уже более 10 лет. В 2023 году Freedom Holding полностью ушел из России, а активы группы, оставшиеся в стране, были проданы Максиму Павалишину. На тот момент он был заместителем гендиректора Freedom Finance. Структуры продолжили работу под названиями «Цифроброкер» и «Цифробанк». Президентом ФИДЕ Тимур Турлов был избран на прошлой неделе. Александр Дворкович покинул этот пост в июле из-за включения его в санкционный список ЕС. До избрания Турлова исполняющим обязанности главы ФИДЕ был индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд. Именно с его инициативы, как заявлял исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, российских шахматистов не допустили до участия во Всемирной шахматной олимпиаде, которая прошла в сентябре в Узбекистане. Примечательно, что с избранием на пост главы ФИДЕ Турлова поздравлял представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом сам Турлов заявлял, что федерация под его руководством будет соблюдать ограничения, наложенные на российских шахматистов. Теперь, как следует из иска Генпрокуратуры, Турлова потенциально в России могут признать экстремистом за финансирование Украины. Комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
6: Разные органы исполнительной власти, они, в общем-то, живут-то по своей траектории и далеко не всегда координируют действия друг с другом. У Минспорта свои задачи, у Генпрокуратуры свои. И они, конечно, в своей деятельности могут друг другу мешать, потому что, ну, понятно, что если сейчас Турлова признают экстремистом, конечно, это серьезно затруднит возвращению Российской шахматной федерации в международные турниры. Возможно, сейчас, когда вот эта история может стать реально большой проблемой, на уровне первых лиц там какая-то коммуникация произойдет, потому что ведь пока же еще такого статуса нет.
5: Ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают сам Тимур Турлов, его деловой партнер Аркадий Щукин, а также несколько связанных с ними юрлиц. Интерфаксу в правоохранительных органах сообщили, что иск касается денежных средств и иных активов, а также движимого и недвижимого имущества на общую сумму в сотни миллионов долларов. Украинские и казахстанские СМИ ранее сообщали, что Турлов и связанные с ним структуры активно направляли деньги Украине. В марте 2025 года один украинский портал писал, что общая сумма пожертвований превысила 15 миллионов евро. Из них, как утверждалось, 2 миллиона были перечислены через платформу United24, которая была создана по инициативе Владимира Зеленского. Она в том числе занимается сбором денег на закупку БПЛА, средств ПВО и транспорта для вооруженных сил Украины. Бывшего владельца видеоигровой компании «Леста», разработчика «Мира танков» и «Мира кораблей», Малика Хатажаева, признали экстремистом также за связь с этой платформой. Активы компании были переданы государству. Но вернемся к делу Тимура Турлова. Примечательно, что он также находится под персональными санкциями Украины. Ограничения также введены против Freedom Finance Украина. А представители Freedom Holding заявили ТАСС, что не понимают сути иска Генпрокуратуры, так как компания уже давно не ведет деятельность в России. При этом Freedom Bank предоставлял и пока продолжает предоставлять услугу по оформлению зарубежных банковских карт. Этим могут пользоваться в том числе и россияне. Если Турлова признают экстремистом, будут ли какие-то риски для держателей таких карт? Отвечает управляющий партнер адвокатского бюро города Москвы Парета Лигал Алексей Истомин.
7: Freedom Finance достаточно глобальная, на мой взгляд, структура, все-таки многие пользуются. Признание по иску Генпрокуратуры и самого основателя экстремистом, я думаю, автоматически не будет означать, что все держатели карт и пользователи этого финансового инструмента также попадают под такой же статус. Поэтому, скорее всего, такого не будет. Тут ответ скорее нет. Но вот именно возрастает риск комплайенс-блокировок, скорее, заметно. Вот.
5: В 2023 году телеканал CNBC сообщал, что Турловым и его структурами заинтересовался американский Минюст из-за обвинений в несоблюдении санкционного режима. Также указывалось, что его компании продолжают иметь связи с Россией. Об итогах расследования не сообщалось. А в этом году в своей отчетности для американской комиссии по ценным бумагам Freedom Holding Corp. указала, что получала запросы от ОФАК относительно операций с подсанкционными лицами. Компания заявила, что продолжает сотрудничать с регулятором. Валерий Убадов, Наталья Космачева, Алина Орлова, Бизнес FM.
8: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
9: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Вначале был бизнес.
11: Как появлялись города?
12: Серов, Свердловская область, 95 тысяч жителей. В 1894 году на Урале, на берегу реки Каквы, началось строительство старорельсового завода. Он понадобился промышленнику Александру Ауэрбаху, чтобы выполнить заказ сибирской железной дороги, 5 миллионов пудов стальных рельсов. Тогда же при заводе возникло и постоянное поселение.
11: Как появлялись города? На Бизнес FM.
13: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
14: Спорт вне политики. Понимаю, что этот идеалистичный лозунг уже изрядно надоел, но ведь несмотря на то, что все видят полнейшее лицемерие в этом заявлении, его продолжают декларировать и продолжают втаптывать в грязь. Вот и в стране, которая живет футболом, решили использовать эту игру в качестве инструмента политической борьбы. Действующий президент Бразилии Луис Инасио Лула да Сильва решил добавить себе очков на выборах, которые состоятся в воскресенье, очень странным образом. Странным, по крайней мере, на мой субъективный взгляд. На прошлой неделе он подписал закон о полном запрете ставок на спорт в стране. Гражданам дали всего 10 дней до 5 октября на то, чтобы вывести средства со своих счетов в букмекерских конторах. На следующий день после этого доступ ко всем ресурсам таких компаний должен быть полностью закрыт на территории Федеративной Республики Бразилия. Конечно, во всех уголках планеты есть люди, страдающие лудоманией, и на первый взгляд такой закон – это благо для них. Но мы все знаем, как легко обходятся разного рода запреты в интернете. Теперь они будут вынуждены скрывать свою зависимость и к тому же нарушать закон. А при чем здесь футбол? Но при том, что у 14 из 20 клубов серии А, высшего дивизиона бразильского футбола, титульные спонсоры – это букмекеры. Их логотипы должны быть в те же сроки убраны с формы команд и с рекламных щитов на стадионах. Хоть в чемпионате уже сыграно 28 из 38 туров сезона, грядущие финансовые проблемы спорта номер один очевидны. Не знаю, сколько голосов Лулу да Сильва может себе добавить таким образом, но мне кажется, что в стране, где каждый гражданин фанат футбола, такой ход опасен.
11: Спорт и деньги на Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорейкина. Неделя на отечественном фондовом рынке завершилась смешанно. Индексы за 5 дней все же прибавили от 1,1% до 1,2%, но пятница прошла под знаком неопределенности. Индекс Мосбиржи потерял 0,1% и закрылся на отметке 2277 пунктов. РТС отминусовал 0,4% и составил 859 пунктов. Одним из главных событий дня стало решение стран Большой Семерки выпустить на рынок 100 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов из стратегических запасов, чтобы сбить цены на топливо. Нефть отреагировала снижением и проваливалась к отметке $98.5 за баррель. Однако к закрытию российских торгов Brent уже стоило около $102. Между тем, Barclays повысил прогноз Brent на четвертый квартал до $115. Рубль ослаб, юань на Мосбирже вырос до 12,5 рублей. Официальный курс доллара с 3 октября подорожал до 83 рублей 48 копеек. За неделю американская валюта подешевела на 86 копеек, говорит инвест-стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
15: Индекс Мосбиржи сегодня в небольшом минусе вслед за снижением цен на нефть. Практически всю неделю котировки Brent росли, но сегодня в рамках технической коррекции они ушли почти к уровню $100 за баррель за Brent. И цены на нефть очень волатильны, реагируя на конфликт на Ближнем Востоке и те заявления, которые делаются официальными лицами США и Ирана вокруг конфликта. На российский фондовый рынок давит ситуация на рынке ОФЗ. Котировки ОФЗ находятся под давлением из-за увеличения объема размещения на аукционах Минфина, а также в связи с тем, что многие участники рынка не верят в снижение ключевой ставки Центрального банка в этом году из-за роста устойчивой инфляции. Но в целом российский фондовый рынок находится в боковом тренде и будет ждать геополитических новостей, в частности, о возможном возобновлении трехсторонних переговоров США, России и Украины по украинскому урегулированию. Что касается курса рубля, то рубль выглядит относительно стабильным, и на этой неделе он колебался в диапазоне около 84 рублей за доллар. Но вот на следующей неделе Минфин объявит параметры валютных интервенций в октябре, и, скорее всего, объемы покупок валюты увеличатся. Это может привести к ослаблению курса рубля. А лучше рынка на фондовом рынке выглядит, например, акция «Ренессанс страхования». Компания осуществляет программу обратного выкупа акций. И в целом сейчас идет перекладка из акций горнодобывающего сектора из-за роста налоговой нагрузки бумаги нефтегазового и банковского сектора.
0: Сергей Суверов, инвест-стратег Укари Капитал. На следующей неделе российский рынок продолжит сражаться за отметку 2300 пунктов, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст Олег Абелев.
16: Если говорить про российский индекс, он находится где-то в борьбе за диапазон 2300. И, судя по всему, будет дальше находиться в борьбе за этот диапазон и на следующей неделе. По индексу РТС очевидная борьба за 860-870 пунктов. Здесь основной сдерживающий фактор для российского рынка – продолжающий крепнуть рубль на фоне высоких цен на нефть. С некоторым лагом как раз к концу сентября, начале октября, тренд, связанный с притоком больших объемов иностранной валюты в страну, и именно это сдерживает этот российский рынок к росту. Ну и, кстати говоря, вот мы видим, что, скорее всего, диапазон 83,5, там 85, это вот то, что мы будем видеть примерно по паре рубль-доллар. По паре рубль-евро что-то в диапазоне 94, 94,5, 95, наверное, такой диапазон. И по рублю-юаню где-то в попытке 12-12,5. Что касается положения дел на рынке нефти, то здесь, наверное, в большей степени борьба за 100. Мы видим, что пока никто не говорит о даже намеках на завершение конфликта на Ближнем Востоке. И эта история, она, видимо, будет продолжать на следующей неделе доминировать. Поэтому вряд ли нефть уйдет ниже 100 по Бренту. Urals по-прежнему пока будет в районе 103-104 долларов за баррель с некоторой премией к Бренту, ну вот в связи с сложившимися ситуациями. На рынке драгметаллов пока золото в район 400-450 на фоне растущей вероятности повышения ставок со стороны мировых ЦБ. Неудивительно, если спрос на золото будет снижаться.
0: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Ericom Trust». В сентябре золото подешевело более чем на 6,5%. Блогер Алексей Поднебесный получил 3 года колонии за секс с несовершеннолетней, не достигшей 16 лет. Соответствующий приговор вынес Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. Обвинение просило 7 лет. Само дело активно освещалось СМИ, а судебное решение оставило много вопросов даже у тех, кто за процессом не следил. Иван Медведев подробнее.
17: Алексей Поднебесный, это настоящая фамилия, получил относительно большую известность еще до этого уголовного дела. В основном в качестве скандального блогера и героя мемов. Его называли лидером российских инцелов, людей, которые говорят, что хотели бы иметь сексуальные отношения с другими, но не могут, так как не пользуются спросом. Дословно, вынужденно воздерживающийся. Поднебесный, в частности, предлагал наказывать женщин за сексуальное возбуждение мужчин без последующего соития, называл отсутствие секса у мужчины изнасилованием со стороны женщин и продвигал теорию, цитата, «вагина капитализма», утверждая, что женщины контролируют общество через доступ к сексу. Публично об увлечении этой идеологией Поднебесный стал говорить в 2016-м, после того, как развелся со своей первой женой. В 2023-м его вторая жена публично обвиняла Поднебесного в домашнем насилии, в том числе в избиении. Он эти обвинения отрицал. В 2024-м Поднебесного задержали после распространения видео, на котором, как пишут СМИ, на коленях у блогера сидела юная девушка, а он целовал ее в губы и трогал за грудь. Девушке на тот момент было 15, Поднебесному 46. Кто инициировал расследование по этому поводу, доподлинно широкой публике неизвестно. Но первый об обращении в Следственный комитет с просьбой проверить эти материалы публично сообщала Екатерина Мизулина. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, и многие объективные обстоятельства дела не разглашались. Из того, что известно наверняка, изначально Поднебесный отрицал половую связь и утверждал, что девушка представилась 23-летней. То, что потерпевшая в показаниях подтверждала, что именно так она говорила про свой возраст, признают и в пресс-службе судов Петербурга. Позднее Поднебесный сообщал журналистам, что частично признает вину, но что именно он признал, неизвестно. Один эпизод обвинения он назвал выдуманным. В итоге суд признал его виновным по 2 эпизодам статьи «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и 2 эпизодам статьи «Развратные действия». Это про поцелуи и прикосновения. Но от наказания по 2 последним его освободили из-за истечения сроков давности. Итог. Безотносительно личностей в этом процессе. Взрослый мужчина вступает или не вступает в интимную связь с несовершеннолетней, которая соврала ему о своем возрасте. Суд приходит к выводу, что факт полового контакта был доказан и что при этом мужчина знал, что партнерша на тот момент не было 16 лет. О том, как споры о возрасте решаются в рамках судебного процесса, говорит партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда.
18: На практике это доказывается перепиской, нет ли там упоминаний о школе, экзаменах, родителях и всяком таком контексте. Также изучаются социальные сети, обстоятельства знакомства пары и допрашивают общих знакомых. Если человек выглядел взрослым, представлялся взрослым и других признаков не было, тогда такая позиция обвиняемого может стать решающей.
17: Что касается потерпевшей, до суда она отрицала, что вступала с Поднебесным в интимную связь. Какие показания она давала дальше, мы не знаем. Процесс был закрытым. Точно известно, что она подтвердила, что представлялась Поднебесному 23-летней и что потом просила изменить ему меру пресечения на домашний арест. По словам адвоката Поднебесного, девушка просила вообще прекратить уголовное дело, но суд отказал. На вынесение приговора она пришла, но от общения с прессой отказалась и публично решение суда не комментировала. Важно отметить, что у статьи, по которой Поднебесный был признан виновным, есть примечание. Цитируем. «Лицо освобождается от наказания, если будет установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей». Конец цитаты. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
19: В данном случае, я не знаю, это подсудимому и потерпевшей виднее, готовы ли они в брак вступить, лишь бы только он не отсидел по такой не самой героической статье. Ну, скажем так, есть вопросы. Может быть, он сам не захочет, а может быть, она не захочет, а может, они оба не захотят. Брак – штука тонкая, поэтому, если решат узаконить свои отношения, ну, скажем так, есть шанс избежать ответственности.
17: Но о браке потерпевшая ничего не сказала. Адвокат Поднебесного после оглашения приговора на вопрос о свадьбе ответить не смогла и отметила лишь, что в нынешних условиях организовать такое мероприятие будет сложно. Защита собирается обжаловать приговор. Поднебесному дали 3 года колонии. Обвинение просило 7. Адвокатское бюро «Яланджи и партнеры» со ссылкой на судебный департамент при Верховном суде ранее приводило общую статистику по таким делам. В 2024 году по части 1 статьи 134 в России осудили чуть больше 2000 человек. Примерно те же цифры были и в предыдущие годы. Почти половина приговоров – обязательные работы. Реальные сроки – чуть больше 8%. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
11: Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Александр Новак назвал сбалансированным российский рынок дизельного топлива. По словам вице-премьера, его достаточно, и в случае перепроизводства будет частично разрешен его экспорт. Новак добавил, что Россия не будет накапливать слишком много излишков топлива. Также он сказал, что правительство принимает все необходимые меры для оснащения рынка всеми видами нефтепродуктов. Сотрудница противочумного института в Иркутской области умерла от легочной чумы. Районную больницу закрыли на карантин. Незадолго до болезни женщина была в командировке в Бурятии, где ранее нашли природный очаг инфекции. Для Иркутской области это первый случай за 10 лет. Всех контактировавших с погибшей, включая ее коллегу, проверили. Анализы показали отрицательные результаты, то есть заражение не произошло. Суд обязал предпринимателя Сергея Полонского выплатить Олегу Дерипаске 25 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат бизнесмена Алексей Мельников. Ранее Дерипаска подал иск о чести, достоинстве и деловой репутации. Суд признал распространенную Полонским информацию, не соответствующей действительности. Пентагон сообщил, что ускорит внедрение систем борьбы с беспилотниками во всех видах вооруженных сил США. Новый порядок должен сократить время согласования таких систем. Уже одобренные средства не придется проверять повторно. Кроме того, военные структуры должны будут быстрее рассматривать запросы на применение систем борьбы с беспилотниками и объяснять причины отказа. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минобороны презентовала новейший лазерный комплекс «Заря», способный сбивать тяжелые дроны на расстоянии до 6 километров. Его возможности были продемонстрированы на масштабных учениях в Челябинской области, на которых присутствовал президент. Там была представлена целая линейка новейших видов вооружений. Подробности через минуту. Таможня скорректирует цены на импорт. Forbes пишет о разработанных поправках, которые позволят таможенным инспекторам на свое усмотрение устанавливать стоимость товаров, ввозимых на территорию стран ЕАЭС. Во что это может обойтись импортерам и конечным потребителям? Трамп додавил европейцев. Страны Большой Семерки согласились распечатать стратегический запас нефти. В течение ближайших 4 месяцев на рынок будут выведены до 100 миллионов баррелей. Решит ли это проблему у дефицита топлива и что будет с ценами? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Новейший лазерный комплекс «Заряд» для борьбы с дронами применили в ходе учений в Челябинской области. За ними наблюдал Владимир Путин. В Минобороны России сообщили, что в рамках стратегических командно-штабных учений «Центра-2026» военные испытали ряд вооружений. Это в том числе танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв», истребители Су-57 и вертолеты К-52. Также для выполнения разного спектра задач были апробированы робототехнические комплексы «Богомол», «Импульс», «Дипеша». Протестировали и безэкипажные танки. А лазерный комплекс «Заряд» смог сбить тяжелые и средние дроны условного противника на расстоянии до 6 километров. Также президенту Путину в ходе учений показали новые реактивные «Герани». Эти дроны способны развивать скорость до 350 километров в час. О самых примечательных новинках рассказывает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
1: Наверное, одной из первых сенсаций надо назвать применение новейшего наземного комплекса с ракетами «Мур», который мы знаем как изделие 305, но который на самом деле теперь называется изделие 347. Это новейший ракетный комплекс. По сути, это авиационную ракету «Элмур». Она теперь стала наземной. Наземная пусковая установка на мобильном шасси с 2 ракетами может работать на дальность 20-25 километров. Является высокоточным ракетным комплексом, универсальным «Земля-Земля». Показан впервые, хотя, в общем-то, упоминался в 25-м году. Кроме этого, мы увидели работу лазерного комплекса «Заря» по беспилотным летательным аппаратам. Это достаточно просто. Лазер наводится на летающий объект и сжигает его. Так работают любые лазерные системы. Проблема здесь только в том, чтобы навести лазер абсолютно точно, отслеживать двигающийся объект. Для этого нужна специальная механика и, безусловно, соответствующая электроника и программное обеспечение, которое все это заставляет работать. А, наверное, одной из самых таких ярких сенсаций явилось то, что впервые показана работа безэкипажных танков. Но эти боевые машины, мы пока не знаем, как они называются, они достаточно секретны. Но из того видео, которое уже есть в пресс-релизах от Министерства обороны, видно, что это полноценные танки, у которых необитаемая башня с полноценной танковой пушкой. Вероятно, там есть и пулеметы, и другие системы вооружений, которые есть у танков. Управляется каждая такая машина оператором, который находится в другой бронированной машине со специальным пультом управления. И эти танки действуют в одних боевых порядках с обычными танками. Грубо говоря, такой танк, если вдруг оказался подбит, то в работу вступает другой такой же танк с тем же самым оператором. И таким образом экономится самое дорогое, самое ценное, что есть, это людской ресурс, ресурс специалистов, которые готовят несколько лет. Десантные войска принимали участие в этих учениях, и воздушно-космические силы, и комплекс «Кинжал» с носителем МиГ-31, и бомбардировщики Су-34, бомбардировщики Ту-22М. Было показано огромное количество техники. Из необычного можно еще отметить, что, например, роботизированные комплексы типа «Курьер» и не только провели десантирование с самолетом.
0: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Глава Минобороны Андрей Белоусов в докладе Владимиру Путину заявил, что в учениях «Центр-2026» приняли участие представители почти 60 государств. 7 направили свои воинские контингенты. На полигоне Чебаркульске в Челябинской области были задействованы 700 единиц техники, а общая численность войск составила около 6 тысяч человек. Таможни скорректируют импортные цены. Евразийская экономическая комиссия подготовила поправки, которые позволят инспекторам по своему усмотрению увеличивать таможенную стоимость ввозимых в ЕАЭС товаров. Это может привести к подорожанию импорта для конечных потребителей, пишет Forbes. Подробности у Михаила Задорожного.
21: Поправки, о которых идет речь, пока нигде не опубликованы. Из того, что известно, при оформлении товаров на границе можно будет увеличивать таможенную стоимость, если обнаруживается более дорогая идентичная продукция. При этом таможня не обязана раскрывать, с чем именно сравнивают ввозимый товар. товар. Например, импортер декларирует, что увозимый автомобиль стоит 5 миллионов рублей. Инспектор смотрит ранее поданные декларации, находит примерно такое же авто и говорит: «Неправда, ваша машина стоит 8 миллионов, извольте доплатить». А от таможенной стоимости товара рассчитывается ввозная пошлина, НДС и акциз. На языке юристов это называется корректировка таможенной стоимости. Это практикуется уже много лет, говорит соучредитель автодилера «Франк Авто» Ирина Франк. Но, по ее мнению, на стоимость импортных авто нововведение повлияет не сильно.
3: Мое мнение, что для нашего сектора автомобили и запасные части мало что изменится, потому что уже больше, наверное, полтора года жестко контролируют таможенные органы, сравнивают со средними ценами. И зачастую ты везешь базовые комплектации, которые дешевле, а у тебя таможенные платежи как будто это средняя комплектация. Поэтому нам глобально уже некуда поднимать стоимости. На нас, на автомобилях, на секторе автомобилей без этого не отразится.
21: Но есть и другие мнения на этот счет. Если, например, импортер возит машину в базовой комплектации, а таможенник сравнивает ее с той же моделью в максимальной комплектации, то разница в цене может доходить до 10%. В случае дорогих авто речь идет о сотнях тысяч рублей. Импортеры вина тоже регулярно сталкиваются с увеличением таможенной стоимости, продолжает исполнительный директор виноторговой компании Ford Александр Лепилин.
4: То, что касается алкоголя, то там практика корректировки таможенной стоимости всегда существовала. Смущает в этой новости то, что это будет происходить без объяснения причин, что, возможно, сделает сложнее оспаривание в суде. Но тут надо уже смотреть на практику, которая будет, потому что все больше зависит от правоприменения.
21: Известны случаи, когда таможенники сравнивали стоимости возимых смартфонов с ценами на маркетплейсах. Сейчас это еще можно попробовать оспорить. Но если поправки примут, и таможня не станет сообщать, где она берет цены для сравнения, то отменить корректировку станет еще сложнее. Хотя и сейчас тоже непросто. Свежую статистику по корректировкам привел адвокат адвокатской палаты города Москвы, председатель правления Ассоциации таможенных юристов Павел Сафоненков.
22: Федеральная таможенная служба в 2026 году порядка 45 тысяч решений о корректировке таможенной стоимости и классификации товаров вынесла. Это существенное количество. Достаточно часто это происходит, можно сказать. Но что касается оспаривания решений, это становится делать сложнее, в судебном порядке сложнее, потому как госпошлины уже не 3 тысячи рублей за оспаривание решений, как раньше было, 50 тысяч, а корректируются и на небольшие суммы, и на крупные суммы таможенной стоимости. Но, тем не менее, по некоторым оценкам, порядка 30% решений таможенных органов отменяются в ведомственном порядке или отменяются в судебном порядке.
21: И сами импортеры, и таможенные юристы не сомневаются, что предложения Евразийской экономической комиссии в случае принятия приведут к массовому увеличению таможенной стоимости импорта. И понятно, кто в конечном итоге за все заплатит. Но оцените в цифрах влияние на розничные цены сейчас никто не берется. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: В Петербурге вынесли приговор по нашумевшему делу блогера Алексея Поднебесного. Его признали виновным в сексуальных отношениях с несовершеннолетним. Из неожиданного девушка признала, что ввела Поднебесного в заблуждение относительно своего возраста, сказав, что ей 23 года. Более того, она просила прекратить дело, которое для Поднебесного, тем не менее, закончилось реальным уголовным сроком. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Ну а прямо сейчас о том, что во Франции школьные протесты переросли в массовые беспорядки. Акции охватили более 1000 лицеев, около 400 учебных заведений в пятницу закрылись. Участники беспорядков поджигали машины и здания, забрасывали полицейских камнями и пиротехникой. Пострадали 65 работников школ, среди них 40 директоров. Задержанные более 2000 человек, большинство из них несовершеннолетние. Только за четверг пострадали 305 полицейских и жандармов. Школьники требуют больше денег на образование, новых учителей и улучшение условий обучения. О том, как начались протесты и почему вокруг них разгорелся политический спор, рассказывает гид-переводчик из Парижа, член партии «Национальное объединение» Дмитрий Мисуркин.
23: 17-18 сентября в окрестностях Парижа, в городе Критей, это такой аналог Люберец, преподаватели собрались и решили объявить забастовку, поскольку не хватает у них женского состава. Их поддержали ученики в лице выходца, дедушка не француз, поддержали взрослые. И вот 19-18 сентября все началось. А тут, в связи с тем, что все переживают, вся молодежь и родители за будущее, которое не ясно, частное, пошло по нарастающей. Более 500 лицеев списалось, там были в некоторых местах эксцессы, как обычно. 6 числа, на следующей неделе, во вторник, планируется большое мероприятие. Партия ЛФИ, которая возглавляет Меланшон, пользуется в своих политических целях политической борьбы. И центр, фокус обсуждений переместился не на причины, что толкает молодежь, которая не верит в свое будущее, а про то, что что-то там сожгли, кому-то лицо набили. Делаем все, чтобы, сказать, замять истинную проблему. А надо сказать, что 100 лет назад ровно работники образования зарплату получали на фоне других людей 2-3 раза выше. А сейчас они получают зарплату кассира в супермаркете плюс 20%. 17 октября опять желтый жилет призывают, забастовкам и так далее. Осенне-весеннее обострение, как обычно. Выводы полезные, которые делает. Может быть, реформа образования, которую делают последние 20 лет, не самое лучшее решение, потому что есть всякие тесты, оценки уровня грамотности, математики, владения. Франция стабильно последние годы, десятки лет, идет вниз. Страна, у которой сильнейшая была математическая школа инженерная, например.
0: Дмитрий Мисуркин, житель Парижа. Министр юстиции Франции потребовал, чтобы родители подростков платили за ущерб от погромов. При этом власти уже пошли на уступку, отказались от планов вводить плату за некоторые программы обучения для студентов без стипендий. Протесты дошли и до соседней Бельгии. Там школьники недовольны реформами образования. В Льеже произошли столкновения с полицией, а несколько школ закрылись.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Упреки в адрес микрофинансовых организаций, частных лиц, которые сужают нуждающихся деньгами под залог за сногсшибательные проценты, уже стали общим местом. А ведь и МФО, и частные кредиторы могли бы в ответ сослаться на традиции отечественных ростовщиков и закладчиков, ярко изображенных в художественной литературе. К примеру, незабвенная Алена Ивановна, старуха-процентщица из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», кредитовала население под 10% в месяц, причем с немедленным вычетом процентов из выдаваемой суммы. Но зато и осуществляла она свою кредитную деятельность без всякого преувеличения с риском для жизни. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ.
5: Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
6: Показания.
5: Потребность быть в курсе в любой момент.
6: Особые показания.
5: Дефицит времени.
6: Способ применения и дозы.
5: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
6: Передозировка.
5: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
6: и, очевидно, уже в курсе.
5: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
6: Консультация с врачом не требуется.
7: В эфире радио не на словах, а на деле. Продолжительность жизни.
24: После инсульта человек может перестать замечать все, что находится слева от него. Он не притрагивается к еде на левой половине тарелки или может даже забывать о собственной левой руке. Так проявляется пространственное игнорирование или неглект.
25: Журналист Алена Копылова.
24: Чаще всего такое нарушение возникает после повреждения правого полушария мозга. Дело в том, что увидеть объект и обратить на него внимание не одно и то же. Сигнал от глаз может поступить в мозг, но для осознанного восприятия его еще должны обработать системы, управляющие вниманием. В этой работе участвует сеть разных областей мозга. После инсульта связи между ними могут нарушиться, и внимание оказывается смещено в одну сторону. Неглект хорошо заметен в простых тестах. Например, пациента просят нарисовать циферблат. Он рисует круг, но все 12 цифр размещает только на его правой половине. Нарушение касается не только зрения. Человек может не реагировать на звуки слева и не замечать прикосновения к левой стороне тела. Существуют и еще более необычные формы неглекта. Иногда человек замечает предметы по обе стороны от себя, но игнорируют левую половину каждого отдельного объекта. Один из методов лечения подобного расстройства устроен удивительно просто. Пациента систематически учат поворачивать взгляд и искать предметы на той стороне, которую мозг привык игнорировать. Так человек фактически заново учится замечать часть пространства, которая все это время продолжала находиться перед его глазами.
25: Продолжительность жизни на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Большая семерка распечатывает стратегические запасы нефти. В течение 4 месяцев страны G7 высвободят из резервов 100 миллионов тонн нефти и дизеля. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с лидерами «семерки», на которой обсуждалась ситуация на мировом энергетическом рынке. Bloomberg пишет, что решение было принято под давлением США. Ранее Дональд Трамп угрожал запретить экспорт дизеля в ЕС, если европейские страны не выпустят на рынок дополнительные объемы, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
8: Это итог переговоров между США и европейскими странами, Еврокомиссией. Действительно, Трамп надавил на Европу, вполне серьезно пригрозив сокращением либо даже полным запретом экспорта дизельного топлива. Для европейской экономики это серьезный был удар, потому что в условиях общего дефицита сейчас на поставки из США приходится больше половины импорта дизеля в страны ЕС и Великобританию, и никакой замены, в общем-то, нет.
9: На что эти 100 миллионов баррелей из европейских резервов повлияют в течение 4 месяцев? Ну, то есть, грубо говоря, это много или мало, и приведет ли к снижению цен на топливо?
8: Это в сутки примерно мирового потребления нефти и нефтепродуктов. Это довольно большая величина, но учитывая, что она будет распределена по длительному периоду, это создаст чуть большую гибкость для международной торговли дизельным топливом и сырой нефтью, но это не скажется сильно на ценах. То есть они не снизятся от того, что эти запасы будут высвобождены. Во всяком случае, не снизятся быстро. Но это поможет им не расти дальше, по крайней мере, какое-то время. Еще вопрос, как они будут распределяться, эти объемы, то есть куда они именно пойдут. В целом, в условиях того дефицита, который сейчас есть, особенно на рынке дизельного топлива, эти объемы распределятся на нем быстро, и через месяц-два про них уже все забудут. Как про фактор, влияющий, по крайней мере, на цены, на нефтепродукты и нефть.
0: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Дональд Трамп приветствовал решение «Большой семерки», заявив, что у Европы большие запасы дизеля. Рынок слабо отреагировал на новость. Смесь Brent в моменте дешевела примерно на 1.5%, но к вечеру пятницы отыграла все потери. В Москве прошел закрытый вечер бизнес-клуба «Основатели». Он был посвящен презентации 4-го номера одноименного делового журнала. Бизнес-ФМ пообщалась с основателем проекта Денисом Кутергиным. Продолжит Ольга Кашинская.
10: 4-й номер журнала «Основатели», презентации которого был посвящен вечер, исследует тему деловых связей и нематериального капитала, который помогает предпринимателям в ведении бизнеса. Исторический особняк Салтыковых-Чертковых, в котором собрали гостей, на этот вечер превратился в одно большое пространство для нетворкинга с несколькими лаунж-зонами, приятной музыкой и, главное, деловой расслабленной публикой. Место проведения выбрали не наобум. Особняк в центре Москвы исторически был центром притяжения творческой и деловой интеллигенции. Гостями вечера стали в основном резиденты клуба «Основатели», владельцы бизнесов в разных сферах, от косметики до производства часов. Официальную часть решили ограничить коротким приветственным словом «основателя», основателей Дениса Кутергина. Он несколько раз подчеркнул, что среди собравшихся нет случайных людей, и призвал гостей к построению тех самых деловых связей. Создание пространства для неформального общения, которое затем перетекает и в бизнес, одна из важнейших задач проекта, рассказывает его основатель Денис Кутергин.
12: Мне кажется, что большие предприниматели и большие масштабные цели, они достигаются во многом благодаря социальному капиталу. Это связи, знакомства, опыт, который позволяет выстраивать партнерство, позволяет выстраивать защищенные каналы дистрибуции. И именно это является главной составляющей, про которую почему-то говорят мало. И наше мероприятие, оно во многом для того, чтобы не просто презентовать журнал, а для того, чтобы собрать в городе основатели, основателей, предпринимателей, руководителей, представителей корпораций, СМИ, то есть людей, которые позволяют предпринимателям создавать новые бизнесы, расти, благодаря тому, что они здесь обмениваются опытом, обмениваются связями и создают новое партнерство. Энергию, которая предпринимателям дает возможность расти, определяет прежде всего наше состояние. Но состояние, оно не только про то, чтобы в офисе сидеть, считать цифры, заниматься продажами, но и чтобы иногда, хотя бы иногда отвлекаться от этого.
10: Личные встречи, в принципе, занимают важное место в структуре проекта. Их проводят примерно по 10 в месяц. Строятся эти мероприятия на принципах живого общения и обмена реальным бизнес-опытом. Рассказывает программный директор бизнес-клуба «Основатели» Антон Душков.
13: Самое яркое, впечатляющее у нас был тур на Байконур. Мы туда уже два раза летали. Второй раз мы туда везли целый самолет, 90 человек, много предпринимателей, крупных топ-менеджеров и так далее. У нас стоит ценз на входе. Мы отбираем людей по размеру бизнеса от 100 миллионов в год и по ценностям, принципам, чтобы они соответствовали нашим. Мы подбираем созидательных предпринимателей, для которых важно внутри своего бизнеса, для своего клиента создавать какую-то добавленную стоимость, нести какую-то пользу условную. Мы делаем из предпринимателей современных суперзвезд, и мы их поддерживаем как только можем, потому что считаем, что это самые главные люди в стране, которые движут ее вперед.
10: Сейчас в бизнес-клубе «Основатели» 150 резидентов. На отметке в 360 участников клуб планирует остановиться. Ольга Кашинская, «Бизнес-ФМ».
0: В Москве заметили робота-собаку на колесах и с логотипом Сбера. Видео с этими андроидами распространились в соцсетях. Пользователи пишут, что заметили таких роботов в Сбер-Сити. Это запад Москвы. Гендиректор Сбер-Сити Андрей Лихачев в начале августа заявлял, что робо-собаки будут патрулировать район для предотвращения нештатных ситуаций. Например, если робот заметит задымление, то он выведет картинку с камер на экран оператора ситуационного центра. На видео, которое появилось сейчас, можно заметить, что на одном из этих андроидов закреплен небольшой отсек, из чего некоторые пользователи делают вывод, что, возможно, он будет выполнять еще и функции курьера. Также робот-собака самостоятельно поднимается по лестнице подземного перехода и, как отмечают пользователи, довольно шустро, хотя его немного шатает. Робота-собаку с логотипом Сбера сравнивают с китайскими разработками от компании Юни-3 и отмечают их внешнее сходство. Комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева, академический советник Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
14: Судя по видео, которое мы видим, что по территории Сбер-Сити передвигаются дроны с логотипом Сбера, можно предположить то, что Сбер пошел дальше, опираясь на негативный опыт эксплуатации роверов доставки Яндекса. С какой основной проблемой столкнулся Яндекс? В том, что колесные роботы имеют массу ограничений. Первое. Им нужна очень хорошая поверхность для того, чтобы передвигаться. Как только появляется снег, какие-то препятствия, то роботы, соответственно, тормозят и как бы требуется вмешательство, и даже есть видео, как этим роботам помогают неравнодушные прохожие, чтобы преодолеть препятствия. Они не могут двигаться по ступенькам, они не могут пересекать бордюры. То есть любое препятствие для них физически, это становится большой проблемой. И как раз таки следующий шаг, это применение бионических робособак, в том числе с колесами на концах ножек этих роботов. Они легко перешагивают через препятствия, они легко преодолевают снежные такие вот сугробы. Для них многие препятствия не являются проблемой. И поэтому это принципиально новый класс робототехники, которая применяется для различных задач, начиная от мониторинга, заканчивая доставкой. Это сам по себе новый тип носителя. Если мы говорим о том, что это разработка Сбера или нет, то вероятнее всего, что Сбер тестирует китайские носители для того, чтобы впоследствии разработать свои. Здесь сам важен процесс отработки и сценариев применения этих дронов для решения тех или иных задач. Здесь самая важная софтверная часть, а аппаратную часть можно использовать пока в том числе китайскую, а потом ее импортозаместить.
0: Максим Кондратьев, руководитель Центра беспилотной авиации. Робо-собаку Сбер показывал еще на ПМФ в 24 году. Тогда он помогал с навигацией на площадке и выглядел несколько иначе. У нынешней версии, например, есть колеса.
25: Между делом с Кирой Альтман.
0: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи современного искусства «Фрагмент», рассказывает, как открывалась выставка «Сталкер», первая персональная выставка молодых художников из Тайваня, и почему все получилось.
15: Очень интересно, что я заметил, живя здесь уже вот какое-то время, здесь очень развита сила комьюнити. Так бывает, что в постсоветском пространстве часто говорят о том, что вы должны общаться с американцами, чтобы стать местными. Вы должны общаться с теми, с кем вам комфортно. Мое мнение такое, когда мы делаем выставку корейских художников, то туда приходит очень много корейцев. Притом эти корейцы могут быть в втором, в третьем поколении, то есть они уже американцы. Или, например, делаем выставку китайских художников. Приходит очень много китайцев. И вот здесь пришло много и художников, и людей из арт-сообщества, которые родом из Тайваня. И пришел очень большой коллекционер, который 40 лет живет в Нью-Йорке, и она поддерживает художников своей страны, и до этого возглавляла Азиатский культурный центр, 30 лет занималась этим. Пришла такая, говорит, боже мой, невероятные художники, хочу себе в коллекцию. И вот так их встретили. Поэтому для них это было, конечно, приятно. Мы открылись в один из самых неудачных дней, потому что в Нью-Йорке это было 3 сентября, начало сезона, но сезон обычно открывается после Labor Day, после Дня труда. А День труда, 2 дня, поэтому длинные выходные, мы открывались в пятницу перед длинными выходными в городе, никого не было, я думаю, что никто не придет. Но пришло много людей, это было, на удивление, прекрасно.
0: Хуана Джичена и Хауру скупают очень быстро. Я не знаю, что доедет до Европы, где Сергей хотел показать серию их работ. Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент». Кира Альтман, Бизнес ФМ.
25: Между делом на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому

0: Правительство планирует сократить финансирование программы льготного автокредитования в 2027 году почти втрое с заложенных ранее 20 миллиардов до 7 миллиардов рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2027-2029 годы. На льготный лизинг предполагается направить 17 миллиардов рублей вместо 37 миллиардов, на субсидии производителям газомоторной техники 3,7 миллиарда. Расходы на госзакупки автомобилей сохранятся на уровне 11,9 миллиардов рублей. Суд приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова. Он также являлся атаманом Кубанского казачьего войска. Ему инкриминировали хищение имущества, приобретенного для нужд СВО, и несвоевременную отправку снаряжения и оборудования в зону спецоперации. Пожар в доме Миллера на Исаакиевской площади в центре Санкт-Петербурга потушен, сообщили в МЧС. Тушили почти сутки. Огонь охватил 2000 квадратных метров и перекинулся на кровлю соседнего здания. По данным Следственного комитета, причиной возгорания могли стать нарушения при сварочных работах. Возбуждено уголовное дело. Особняк Миллера, построенный в 18 веке, признан объектом культурного наследия регионального значения. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил профильным службам и ведомствам восстановить здание. Западные страны разработали резервные планы по переносу своих посольств из Киева в случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью столицы Украины. Об этом пишет газета «Гардиан» со ссылкой на двух дипломатов. По их словам, дипмиссии могут переехать во Львов или в Восточную Польшу. Дипломаты сказали, что пока остаются в Киеве. Однако планы могут быть приведены в действие, так как ситуация ухудшается, и это очевидно. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Пункты выдачи заказов маркетплейсов хотят уравнять с торговыми центрами и обложить налогом на имущество. Считать будут от кадастровой стоимости. Платежи для ПВЗ ожидаемо вырастут, но как в целом будет работать эта история, пока не до конца понятно. В Петербурге вынесли приговор по нашумевшему делу блогера Алексея Поднебесного. Его признали виновным в сексуальных отношениях с несовершеннолетней. Из неожиданного сама девушка признала, что ввела Поднебесного в заблуждение относительно своего возраста, сказав, что ей 23 года. Более того, она просила прекратить дело, которое, тем не менее, для Поднебесного закончилось реальным уголовным сроком. Продажа квартир в России может стать накладной. Минфин предлагает объединить доход от сделок с недвижимостью с зарплатой и другими поступлениями, а потом все это вместе облагать НДФЛ по прогрессивной шкале. Насколько при таком раскладе вырастет налог и для кого? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес-ФМ». Пункты выдачи заказов маркетплейсов будут облагаться налогом на имущество, так же, как и торговые центры. Считать будут от кадастровой стоимости. Это следует из поправок в налоговый кодекс, внесенных в Госдуму, передает Интерфакс. Сейчас по кадастровой стоимости облагаются торговые и деловые центры, а также помещения под офисы, магазины, общепит и бытовое обслуживание. Для ПВЗ отдельного упоминания в этой статье нет. Законопроект добавляет их в список наравне с объектами бытового обслуживания. Поправки приведут к росту налоговых платежей, но как это будет работать, пока не очень понятно, продолжает юрист, партнер юридической компании «Юрвиста» Глеб Подъяблонский.
3: На данный момент 99% всех ПВЗ – это арендуемые площади. И налог за недвижимое имущество платят их собственники. Вдобавок ко всему прочему, ПВЗ делится на две категории. Первая категория – это люди, которые пришли в маркетплейс и сказали: вы знаете, мы хотим открыть ПВЗ. В некоторых случаях маркетплейс дает им дотацию, в некоторых случаях не дает дотацию, в зависимости от района. И дальше они на свой страх и риск ведут коммерческую деятельность, получая некий процент с каждого выданного заказа. Вторая часть, это намного меньше, это когда договор аренды заключает непосредственно сам маркетплейс, их коммерческие отделы. Они всегда более жесткие, но это также аренда. Поэтому в данном случае применение этого закона формально должно коснуться в первую очередь собственников, не

0: недвижимости, в которых располагаются ПВЗ. Как это будет на практике, пока непонятно, по той простой причине, что зачастую люди, когда начинают эту коммерческую деятельность, они не декларируют это в Росреестре. И это помещение свободного назначения. Они всегда не жилые, но свободного назначения. Как именно регулятор предполагает повышение налоговой ставки, из текста закона непонятно. У нас, как всегда, идет разрез. У нас сначала принимается закон, который непонятно, как будет работать. После этого начинается правоприменительная практика. Скорее всего, налоговая даст некие разъяснения. Я думаю, что будут вводить какую-то отдельную категорию и подвышать кадастровую стоимость на основании того, что там размещен некий коммерческий объект, и ее будут повышать. Ну, соответственно, мы погрязнем в огромном количестве судебных разбирательств по занижению кадастровой стоимости и ее оспарению собственниками.
1: Глеб Подъяблонский, юрист. Сейчас организации по общему правилу платят налог на имущество, исходя из балансовой стоимости объекта, который ежегодно уменьшается за счет амортизации. Это относится и к собственникам помещений, которые используются как ПВЗ. О необходимости облагать пункты выдачи заказов маркетплейсов по кадастровой стоимости еще 2 года назад заявлял Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Правительство дало селлерам «Озон» налоговые отсрочки вслед за продавцами «Wildberries». Селлеры, чей товар сгорел из-за атак беспилотников, получат отсрочки по уплате ряда налогов и страховых взносов. Также будут приостановлены выездные проверки. Получить меры поддержки могут предприниматели и компании, которых зарегистрированы после декабря прошлого года, столкнувшиеся с ущербом в размере более 5% годового дохода. Платежи с августа 26 по июль 27 продлеваются на 12 месяцев, а затем погашаются равными долями в течение года. С конца августа идентичные условия действуют для селлеров ВБ. Мы поговорили с продавцами 2 крупнейших маркетплейсов.
2: Бизнес говорит.
3: Председатель совета директоров сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац.
4: Во-первых, хорошо, это очень правильно, что государство в качестве мер поддержки использует именно какие-то вещи, связанные с налогами. То есть принцип, что если ты платишь налоги, то тебе государство помогает, я вообще предлагал еще, когда была эпидемия ковид. Но тогда вот эта идея вообще никак не была использована. Второй момент, было бы, конечно, круче, если бы решения были в виде именно денежной поддержки, строго в рамках тех налогов, которые были заплачены государству за последние полгода, за последний год, именно по факту перечисления денег, налогов государству. Но в любом случае это шаг вперед в части взаимодействия государства и бизнеса, когда учитываются какие-то именно налоговые последствия как помощь. Мне кажется, для таких огромных компаний, какими являются Озон, ВБ, в рамках государства скорее всего должна быть обязательная государственная страховка. Ну, как у нас есть ОСАГО на автомобиле, точно так же должен быть как-то обязательная страховка в рамках того, что маркетплейсы на текущий момент являются монополистами, не работать с ними невозможно. Если говорить конкретно по нам, то мы не имели отдельных юрлиц для работы на маркетплейсе строго вот под отгрузки на конкретный маркетплейс, поэтому нет, у нас ни одно юрлицо под эти программы помощи не попадает. Если мы говорим именно про пожар на складах Озона, то у товара у нас был застрахован по страховке Озона. Мы какие-то выплаты получили, но инвентаризации пока не проведено. Деньги пришли от документов по выплатам там пока нет. Соответственно, какую часть нам оплатили, когда оплатят остальное и так далее, пока оценить сложно. Понятно, что пока оплатили некоторую часть.
3: Президент сети магазинов одежды «Баон» Илья Ярошенко.
5: Отличная мера, лишь бы только что-то получить. Не как пандемию. Много обещали и почти ничего не выплатили. Товар на «Озон» у нас был застрахован. Мы это успели сделать после первых атак на «Wildberries». И уже даже начали получать страховку. Не копейки, конечно, но и не то, на что рассчитывали. Но обещают, что будет еще. Правда, сейчас страховка сильно дорожает там. И еще вопрос, как эти 5% считать, от какой суммы, кто это будет фиксировать, как. Просто маркетплейсы некоторые очень неохотно делятся какой-либо информацией, что-то подписывают. Поэтому, ну, надеемся, что нам еще остается.
3: Селлер «Эмиль», который продает на маркетплейсах игрушки, смесители, воздушные шары и автомобильные товары.
6: Это полное повторение решений с «Wildberries». Отсрочки по налогам, по НДФЛ для ИП, Ctrl-C, Ctrl-V. В моем понимании это касается всех, у кого была страховка, не было страховки, то есть это не зависит. Если говорить конкретно про нас, нас это не коснется. Почему? Потому что, когда начались бомбежки на Валбересе, мы сток вывозили как на Валберес, так и на Озон, поэтому мы потеряли на Озоне не так много, как на ВБ, хотя у нас товар был застрахован. Если говорить конкретно про выплаты от Ингострах, у нас сгорело товара на 7 миллионов выручки, ну, примерно. Нам выплатили на сегодняшний день 1,2 миллиона. У нас были ожидания 3 по тем коэффициентам, которые есть в кабинете Озон от Ингострах, то есть для каждого товара там свой коэффициент. Соответственно, мы еще ждем выплаты до 3 миллионов. Озон давал нам новость о том, что эти выплаты будут, но позднее. Конкретных сроков нет.
3: Селлер, представитель компании «Белобувь» по продаже обуви Георгий Сажин.
7: Нам Озон тоже в личном кабинете ее прислал, но в части Озона мы точно не попадаем, потому что у нас не так много там погорело. Что касается вообще мер поддержки, я так понимаю, что похожие меры поддержки были приняты и по Валбересу, но у нас сейчас проблема осложняется тем, что у нас еще есть розничные магазины, и суммарный доход, который, кстати, пока не до конца понятно, как они определяют доход, это выручка или это прибыль, он у нас не превышает 5% вот этот ущерб по Вайлдберрису, но для нас все равно эта сумма, она существенна, которая у нас погорела, и если на нас эти меры поддержки не будут распространяться, будет очень обидно. Поэтому нет, по Озону мы точно не претендуем на отсрочку. Что касается выплаченной суммы, то это буквально какие-то копейки, там 1007-8 нам что-то выплатили, при ущербе у нас около 150 тысяч. Более того, пока нету конкретных списков, что погорело, Озон пока не предоставил в личном кабинете.
1: Меры распространяются на компании ИИП, имеющие действующий договор с юрлицом Озон компании «Интернет-решение». В середине сентября страховой партнер маркетплейса «Ингострах» также выплатил первый транш компенсации на более чем 8 миллиардов рублей тем продавцам, чей товар был застрахован. Следующую компенсацию Озон обещал оплатить после окончания инвентаризации. Нового главу шахматной федерации ФИДЕ в России заподозрили в финансировании Украины. Интерфакс сообщает, что Генпрокуратура уже подала иск и хочет добиться изъятия российских активов бизнесмена из Казахстана Тимура Турлова. Он стал главой ФИДЕ в конце прошлой недели. Также он основной владелец финансовой компании Freedom Holding. Утверждается, что Турлов и связанные с ним структуры направили Украине суммарно миллионы долларов. Валерий Убадоев продолжит.
8: Тимур Турлов родился в Москве. В ноябре ему исполняется 39 лет. В 2008 году он основал в России финансовую компанию Freedom Finance, которая затем превратилась в группу компаний Freedom Holding. Сейчас она базируется в городе Алматы. В июне 2022 года Турлов отказался от российского паспорта и стал гражданином Казахстана, где на тот момент проживал вместе с семьей уже более 10 лет. В 2023 году Freedom Holding полностью ушел из России, а активы группы, оставшиеся в стране, были проданы Максиму Повалишину. На тот момент он был заместителем гендиректора Freedom Finance. Структуры продолжили работу под названиями «Цифра-брокер» и «Цифра-банк». Президентом ФИДЕ Тимур Турлов был избран на прошлой неделе. Александр Дворкович покинул этот пост в июле из-за включения его в санкционный список ЕС. До избрания Турлова исполняющим обязанности главы ФИДЕ был индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд. Именно с его инициативы, как заявлял исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, российских шахматистов не допустили до участия во Всемирной шахматной олимпиаде, которая прошла в сентябре в Узбекистане. Примечательно, что с избранием на пост главы ФИДЕ Турлова поздравлял представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом сам Турлов заявлял, что федерация под его руководством будет соблюдать ограничения, наложенные на российских шахматистов. Теперь, как следует из иска Генпрокуратуры, Турлова потенциально в России могут признать экстремистом за финансирование Украины. Комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
9: Разные органы исполнительной власти, они, в общем-то, живут-то по своей траектории и далеко не всегда координируют действия друг с другом. У Минспорта свои задачи, у Генпрокуратуры свои. И они, конечно, в своей деятельности могут друг другу мешать, потому что, ну, понятно, что если сейчас Турлова признают экстремистом, конечно, это серьезно затруднит возвращению Российской шахматной федерации в международные турниры. Возможно, сейчас, когда вот эта история может стать реально большой проблемой, на уровне первых лиц там какая-то коммуникация произойдет, потому что ведь пока же еще такого статуса нет.
8: Ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают сам Тимур Турлов, его деловой партнер Аркадий Щукин, а также несколько связанных с ними юрлиц. Интерфаксу в правоохранительных органах сообщили, что иск касается денежных средств и иных активов, а также движимого и недвижимого имущества на общую сумму в сотни миллионов долларов. Украинские и казахстанские СМИ ранее сообщали, что Турлов и связанные с ним структуры активно направляли деньги Украине. В марте 2025 года один украинский портал писал, что общая сумма пожертвований превысила 15 миллионов евро. Из них, как утверждалось, 2 миллиона были перечислены через платформу United24, которая была создана по инициативе Владимира Зеленского. Она в том числе занимается сбором денег на закупку БПЛА, средств ПВО и транспорта для вооруженных сил Украины. Бывшего владельца видеоигровой компании «Леста», разработчика «Мира танков» и «Мира кораблей» Малика Хатажаева, признали экстремистом также за связь с этой платформой. Активы компании были переданы государству. Но вернемся к делу Тимура Турлова. Примечательно, что он также находится под персональными санкциями Украины. Ограничения также введены против Freedom Finance Украина. А представители Freedom Holding заявили ТАСС, что не понимают сути иска Генпрокуратуры, так как компания уже давно не ведет деятельность в России. При этом Freedom Bank предоставлял и пока продолжает предоставлять услугу по оформлению зарубежных банковских карт. Этим могут пользоваться в том числе и россияне. Если Турлова признают экстремистом, будут ли какие-то риски для держателей таких карт? Отвечает управляющий партнер адвокатского бюро города Москвы Парета Лигал Алексей Истомин.
10: Freedom Finance достаточно глобальная, на мой взгляд, структура, все-таки многие пользуются. Признание по иску Генпрокуратуры и самого основателя экстремистом, я думаю, автоматически не будет означать, что все держатели карт и пользователи этого финансового инструмента также попадают под такой же статус. Поэтому, скорее всего, такого не будет. Тут ответ скорее нет. Но вот именно возрастает риск комплайенс блокировок, скорее заметно. Вот.
8: В 2023 году телеканал CNBC сообщал, что Турловым и его структурами заинтересовался американский Минюст из-за обвинений в несоблюдении санкционного режима. Также указывалось, что его компании продолжают иметь связи с Россией. Об итогах расследования не сообщалось. А в этом году в своей отчетности для американской комиссии по ценным бумагам Freedom Holding Corp. указала, что получала запросы от ОФАК относительно операций с подсанкционными лицами. Компания заявила, что продолжает сотрудничать с регулятором. Валерий Бадаев, Наталья Космачева, Алина Орлова, Бизнес FM.
2: Дело вкуса с Катей Калиной.
11: День костного бульона по понедельникам и фэшн-показы модных домов на больших экранах вместо традиционного футбола. Что еще придумали рестораны, лишь бы мы с вами не предпочли остаться вечером дома наедине с холодильником. В Чао-Чао ввели индонезийское меню. Пряные супы на кокосовом молоке, вроде лаксы с морепродуктами и лапшой, жареный рис с овощами, курицей и креветками и ароматными специями, галангалом, листьями лайма, турмериком и шарики из рисового теста в кунжутной панировке с начинкой из сладкого арахиса на десерт. В Барбареско вовсю бронируют билеты на ужин под музыку итальянского барокко в исполнении квартета музыкантов Московской филармонии. Исторические инструменты, вокальные партии, специально составленные для этого вечера меню Александра Ермакова, отдающего предпочтение кухне Тосканы и Пьемонта, но горячо интересующегося и азиатской ферментацией. В Марселло Miracles Bar весь конец недели, включая вечер воскресенья, показы участников Париж Fashion Week на больших экранах. Смелые эксперименты, новые коллекции под их горячие обсуждения, фирмы и коктейли бара. Во всех Джейпан, сезонные матчи и латы с сиропом попкорна и тыквы подростки обычно в восторге. А в Органик Клуб М2 фирменные костные бульоны с яблочным уксусом по понедельникам для тех, кто провел выходные бурно и остро нуждается в бьюти-реанимации. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорейкина. Неделя на отечественном фондовом рынке завершилась смешанно. Индексы за 5 дней все же прибавили от 0,1% до 1,2%, но пятница прошла под знаком неопределенности. Индекс Мосбиржи потерял 0,1% и закрылся на отметке 2277 пунктов. РТС отминусовал 0,4% и составил 859 пунктов. Одним из главных событий дня стало решение стран Большой Семерки выпустить на рынок 100 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов из стратегических запасов, чтобы сбить цены на топливо. Нефть отреагировала снижением и проваливалась к отметке $98,5 за баррель. Однако к закрытию российских торгов Брент уже стоило около 100 102 долларов. Между тем, Барклайс повысил прогноз Brent на четвертый квартал до 115 долларов. Рубль ослаб, юань на Мосбирже вырос до 12,5 рублей. Официальный курс доллара с 3 октября подорожал до 83 рублей 48 копеек. За неделю американская валюта подешевела на 86 копеек, говорит инвест-стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
12: Индекс Мосбиржи сегодня в небольшом минусе вслед за снижением цен на нефть. Практически всю неделю котировки Brent росли, но сегодня в рамках технической коррекции они ушли почти к уровню 100 долларов за баррель за Brent, и цены на нефть очень волатильные, реагируя на конфликт на Ближнем Востоке и те заявления, которые делаются официальными лицами США и Ирана вокруг конфликта. На российский фондовый рынок давит ситуация на рынке ОФЗ. Котировки ОФЗ находятся под давлением из-за увеличения объемов размещения на аукционах Минфина, а также в связи с тем, что многие участники рынка не верят в снижение ключевой ставки Центральным банком в этом году из-за роста устойчивой инфляции. Но в целом российский фондовый рынок находится в боковом тренде и будет ждать геополитических новостей, в частности, о возможном возобновлении трехсторонних переговоров США, России и Украины по украинскому урегулированию. Что касается курса рубля, то рубль выглядит относительно стабильным, и на этой неделе он колебался в диапазоне около 84 рублей за доллар, но вот на следующей неделе Минфин объявит параметры валютных интервенций в октябре, и, скорее всего, объемы покупок валюты увеличатся, это может привести к ослаблению курса рубля. А лучше рынка на фондовом рынке выглядит, например, акция «Ренессанс страхования». Компания осуществляет программу обратного выкупа акций, и в целом сейчас идет перекладка из акций горнодобывающего сектора из-за роста налоговой нагрузки бумаги нефтегазового и банковского сектора.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег Укари Капитал. На следующей неделе российский рынок продолжит сражаться за отметку 2300 пунктов, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
13: Если говорить про российский индекс, он находится где-то в борьбе за диапазон 2300, и, судя по всему, будет дальше находиться в борьбе за этот диапазон и на следующей неделе. По индексу РТС очевидна борьба за 860-870 пунктов. Здесь основной сдерживающий фактор для российского рынка, продолжающий крепнуть рубль на фоне высоких цен на нефть, с некоторым лагом, как раз к концу сентября, начале октября, тренд, связанный с притоком больших объемов иностранной валюты в страну, и именно это сдерживает российский рынок к росту. Ну и, кстати говоря, вот мы видим, что, скорее всего, диапазон 83,5, там 85, это вот то, что мы будем видеть примерно по паре рубль-доллар, по паре рубль-евро, что-то в диапазоне 94-94,5, 95, наверное, такой диапазон, и по рублю-юаню где-то в попытке 12-12,5. Что касается положения дел на рынке нефти, то здесь, наверное, в большей степени борьба за 100. Мы видим, что пока никто не говорит о даже намеках на завершение конфликта на Ближнем Востоке. И эта история, она, видимо, будет продолжать на следующей неделе доминировать. Поэтому вряд ли нефть уйдет ниже 100 по Бренту. Юрлс по-прежнему пока будет в районе 103-104 долларов за баррель с некоторой премией к Бренту, ну вот в связи с сложившимися ситуациями. На рынке драгметаллов пока золото в район 400-450. На фоне растущей вероятности повышения ставок со стороны мировых ЦБ неудивительно, если спрос на золото будет снижаться.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. В сентябре золото подешевело более чем на 6,5%. Блогер Алексей Поднебесный получил 3 года колонии за секс с несовершеннолетней, не достигшей 16 лет. Соответствующий приговор вынес Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. Обвинение просило 7 лет. Само дело активно освещалось СМИ, а судебное решение оставило много вопросов даже у тех, кто за процессом не следил. Иван Медведев подробнее.
14: Алексей Поднебесный, это настоящая фамилия, получил относительно большую известность еще до этого уголовного дела. В основном в качестве скандального блогера и героя мемов. Его называли лидером российских инцелов, людей, которые говорят, что хотели бы иметь сексуальные отношения с другими, но не могут, так как не пользуются спросом. Дословно, вынужденно воздерживающийся. Поднебесный, в частности, предлагал наказывать женщин за сексуальное возбуждение мужчин без последующего соития, называл отсутствие секса у мужчины изнасилованием со стороны женщин и продвигал теорию, цитата, «вагина капитализма», утверждая, что женщины контролируют общество через доступ к сексу. Публично об увлечении этой идеологией Поднебесный стал говорить в 2016-м, после того, как развелся со своей первой женой. В 2023-м его вторая жена публично обвиняла Поднебесного в домашнем насилии, в том числе в избиении. Он эти обвинения отрицал. В 2024-м Поднебесного задержали после распространения видео, на котором, как пишут СМИ, на коленях у блогера сидела юная девушка, а он целовал ее в губы и трогал за грудь. Девушке на тот момент было 15, Поднебесному 46. Кто инициировал расследование по этому поводу, доподлинно широкой публике неизвестно. Но первый об обращении в Следственный комитет с просьбой проверить эти материалы публично сообщала Екатерина Мизулина. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, и многие объективные обстоятельства дела не разглашались. Из того, что известно наверняка, изначально Поднебесный отрицал половую связь и утверждал, что девушка представилась 23-летней. То, что потерпевшая в показаниях подтверждала, что именно так она говорила про свой возраст, признают и в пресс-службе судов Петербурга. Позднее Поднебесный сообщал журналистам, что частично признает вину, но что именно он признал, неизвестно. Один эпизод обвинения он назвал выдуманным. В итоге суд признал его виновным по двум эпизодам статьи «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и двум эпизодам статьи «Развратные действия». Это про поцелуи и прикосновения. Но от наказания по двум последним его освободили из-за истечения сроков давности. Итог. Безотносительно личности в этом процессе. Взрослый мужчина вступает или не вступает в интимную связь с несовершеннолетней, которая соврала ему о своем возрасте. Суд приходит к выводу, что факт полового контакта был доказан, и что при этом мужчина знал, что партнерша на тот момент не было 16 лет. О том, как споры о возрасте решаются в рамках судебного процесса, говорит партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда.
15: На практике это доказывается перепиской, нет ли там упоминания о школе, экзаменах, родителях и всяком таком контексте. Также изучаются социальные сети, обстоятельства знакомства пары и допрашивают общих знакомых. Если человек выглядел взрослым, представлялся взрослым и других признаков не было, тогда такая позиция обвиняемого может стать решающей.
14: Что касается потерпевшей, до суда она отрицала, что вступала с Поднебесным в интимную связь. Какие показания она давала дальше, мы не знаем. Процесс был закрытым. Точно известно, что она подтвердила, что представлялась Поднебесному 23-летней и что потом просила изменить ему меру пресечения на домашний арест. По словам адвоката Поднебесного, девушка просила вообще прекратить уголовное дело, но суд отказал. На вынесение приговора она пришла, но от общения с прессой отказалась и публично решение суда не комментировала. Важно отметить, что у статьи, по которой Поднебесный был признан виновным, есть примечание. Цитируем. «Лицо освобождается от наказания, если будет установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей». Конец цитаты. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
16: «В данном случае, я не знаю, это подсудимому и потерпевший виднее, готовы ли они в брак вступить, лишь бы только он не отсидел по такой не самой героической статье. Ну, скажем так, есть вопросы. Может быть, он сам не захочет, а может быть, она не захочет, а может, они оба не захотят. Брак – штука тонкая, поэтому, если решат узаконить свои отношения, ну, скажем так, есть шанс избежать ответственности».
14: Но о браке потерпевшая ничего не сказала. Адвокат Поднебесного после оглашения приговора на вопрос о свадьбе ответить не смогла и отметила лишь, что в нынешних условиях организовать такое мероприятие будет сложно. Защита собирается обжаловать приговор. Поднебесному дали 3 года колонии. Обвинение просило 7. Адвокатское бюро «Яланджи и партнеры» со ссылкой на судебный департамент при Верховном суде ранее приводило общую статистику по таким делам. В 2024 году по части 1 статьи 134 в России осудили чуть больше 2000 человек. Примерно те же цифры были и в предыдущие годы. Почти половина приговоров – обязательные работы. Реальные сроки – чуть больше 8%. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Спорт и деньги. Кириллом Гомельским.
17: Спорт вне политики. Понимаю, что этот идеалистичный лозунг уже изрядно надоел, но ведь, несмотря на то, что все видят полнейшее лицемерие в этом заявлении, его продолжают декларировать и продолжают втаптывать в грязь. Вот и в стране, которая живет футболом, решили использовать эту игру в качестве инструмента политической борьбы. Действующий президент Бразилии Луис Инасио Лула да Сильва решил добавить себе очков на выборах, которые состоятся в воскресенье, очень странным образом. Странным, по крайней мере, на мой субъективный взгляд. На прошлой неделе он подписал закон о полном запрете ставок на спорт в стране. Гражданам дали всего 10 дней до 5 октября на то, чтобы вывести средства со своих счетов в букмекерских конторах. На следующий день после этого доступ ко всем ресурсам таких компаний должен быть полностью закрыт на территории Федеративной Республики Бразилия. Конечно, во всех уголках планеты есть люди, страдающие лудоманией, и на первый взгляд такой закон – это благо для них. Но мы все знаем, как легко обходятся разного рода запреты в интернете. Теперь они будут вынуждены скрывать свою зависимость и к тому же нарушать закон. А при чем здесь футбол? Но при том, что у 14 из 20 клубов серии А, высшего дивизиона бразильского футбола, титульные спонсоры – это букмекеры. Их логотипы должны быть в те же сроки убраны с формы команд и с рекламных щитов на стадионах. Хоть в чемпионате уже сыграно 28 из 38 туров сезона, грядущие финансовые проблемы спорта номер один очевидны. Не знаю, сколько голосов Лулу да Сильва может себе добавить таким образом, но мне кажется, что в стране, где каждый гражданин фанат футбола, такой ход опасен.
2: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Александр Новак назвал сбалансированным российский рынок дизельного топлива. По словам вице-премьера, его достаточно, и в случае перепроизводства будет частично разрешен его экспорт. Новак добавил, что Россия не будет накапливать слишком много излишков топлива. Также он сказал, что правительство принимает все необходимые меры для оснащения рынка всеми видами нефтепродуктов. Сотрудница противочумного института в Иркутской области умерла от легочной чумы. Районную больницу закрыли на карантин. Незадолго до болезни женщина была в командировке в Бурятии, где ранее нашли природный очаг инфекции. Для Иркутской области это первый случай за 10 лет. Всех контактировавших с погибшей, включая ее коллегу, проверили. Анализы показали отрицательные результаты, то есть заражение не произошло. Суд обязал предпринимателя Сергея Полонского выплатить Олегу Дерипаске 25 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат бизнесмена Алексей Мельников. Ранее Дерипаска подал иск о чести, достоинстве и деловой репутации. Суд признал распространенную Полонским информацию, не соответствующую действительности. Пентагон сообщил, что ускорит внедрение систем борьбы с беспилотниками во всех видах вооруженных сил США. Новый порядок должен сократить время согласования таких систем. Уже одобренные средства не придется проверять повторно. Кроме того, военные структуры должны будут быстрее рассматривать запросы на применение систем борьбы с беспилотниками и объяснять причины отказа. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минобороны презентовала новейший лазерный комплекс «Заря», способный сбивать тяжелые дроны на расстоянии до 6 километров. Его возможности были продемонстрированы на масштабных учениях в Челябинской области, на которых присутствовал президент. Там была представлена целая линейка новейших видов вооружений. Подробности через минуту. Таможня скорректирует цены на импорт. Forbes пишет о разработанных поправках, которые позволят таможенным инспекторам на свое усмотрение устанавливать стоимость товаров, ввозимых на территорию стран ЕАЭС, во что это может обойтись импортерам и конечным потребителям. Трамп додавил европейцев. Страны Большой Семерки согласились распечатать стратегический запас нефти. В течение ближайших 4 месяцев на рынок будут выведены до 100 миллионов баррелей. Решит ли это проблему у дефицита топлива и что будет с ценами? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Новейший лазерный комплекс «Заряд» для борьбы с дронами применили в ходе учений в Челябинской области. За ними наблюдал Владимир Путин. В Минобороны России сообщили, что в рамках стратегических командно-штабных учений «Центра-2026» военные испытали ряд вооружений. Это в том числе танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв», истребители Су-57 и вертолеты К-52. Также для выполнения разного спектра задач были апробированы робототехнические комплексы «Богомол», «Импульс», «Депеша». Протестировали и безэкипажные танки. А лазерный комплекс «Заряд» смог сбить тяжелые и средние дроны условного противника на расстоянии до 6 километров. Также президенту Путину в ходе учений показали новые реактивные «Герани». Эти дроны способны развивать скорость до 350 километров в час. О самых примечательных новинках рассказывает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
19: Наверное, одной из первых сенсаций надо назвать применение новейшего наземного комплекса с ракетами «Мур», который мы знаем как изделие 305, но который на самом деле теперь называется изделие 347. Это новейший ракетный комплекс. По сути, это авиационную ракету «Элмур». Она теперь стала наземной. Наземная пусковая установка на мобильном шасси с 2 ракетами может работать на дальность 20-25 километров. Является высокоточным ракетным комплексом, универсальным «Земля-Земля». Показан впервые, хотя, в общем-то, упоминался в 25-м году. Кроме этого, мы увидели работу лазерного комплекса «Заря» по беспилотным летательным аппаратам. Это достаточно просто. Лазер наводится на летающий объект и сжигает его. Так работают любые лазерные системы. Проблема здесь только в том, чтобы навести лазер абсолютно точно, отслеживать двигающийся объект. Для этого нужна специальная механика и, безусловно, соответствующая электроника и программное обеспечение, которое все это заставляет работать. А, наверное, одной из самых таких ярких сенсаций явилось то, что впервые показана работа безэкипажных танков. Но эти боевые машины, мы пока не знаем, как они называются, они достаточно секретны. Но из того видео, которое уже есть в пресс-релизах от Министерства обороны, видно, что это полноценные танки, у которых необитаемая башня с полноценной танковой пушкой. Вероятно, там есть и пулеметы, и другие системы вооружений, которые есть у танков. Управляется каждая такая машина оператором, который находится в другой бронированной машине со специальным пультом управления. И эти танки действуют в одних боевых порядках с обычными танками. Грубо говоря, такой танк, если вдруг оказался подбит, то в работу вступает другой такой же танк с тем же самым оператором. И таким образом экономится самое дорогое, самое ценное, что есть, это людской ресурс, ресурс специалистов, которые готовят несколько лет. Десантные войска принимали участие в этих учениях, и воздушно-космические силы, и комплекс «Кинжал» с носителем МиГ-31, и бомбардировщики Су-34, бомбардировщики Ту-22М. Было показано огромное количество техники. Из необычного можно еще отметить, что, например, роботизированные комплексы типа «Курьер» и не только провели десантирование с самолетов.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Глава Минобороны Андрей Белоусов в докладе Владимиру Путину заявил, что в учениях «Центр-2026» приняли участие представители почти 60 государств. 7 направили свои воинские контингенты. На полигоне Чебаркульске в Челябинской области были задействованы 700 единиц техники, а общая численность войск составила около 6 тысяч человек. Таможни скорректируют импортные цены. Евразийская экономическая комиссия подготовила поправки, которые позволят инспекторам по своему усмотрению увеличивать таможенную стоимость ввозимых в ЕАЭС товаров. Это может привести к подорожанию импорта для конечных потребителей, пишет Forbes. Подробности у Михаила Задорожного.
20: Поправки, о которых идет речь, пока нигде не опубликованы. Из того, что известно, при оформлении товаров на границе можно будет увеличивать таможенную стоимость, если обнаруживается более дорогая идентичная продукция. При этом таможня не обязана раскрывать, с чем именно сравнивают ввозимый товар. Например, импортер декларирует, что увозимый автомобиль стоит 5 миллионов рублей. Инспектор смотрит ранее поданные декларации, находит примерно такое же авто и говорит: «Неправда, ваша машина стоит 8 миллионов, извольте доплатить». На таможенной стоимости товара рассчитывается ввозная пошлина, НДС и акциз. На языке юристов это называется корректировка таможенной стоимости. Это практикуется уже много лет, говорит соучредитель автодилера «Франк Авто» Ирина Франк. Но, по ее мнению, на стоимость импортных авто нововведение повлияет не сильно.
0: Мое мнение, что для нашего сектора автомобили и запасные части мало что изменится, потому что уже больше, наверное, полтора года жестко контролируют таможенные органы, сравнивают со средними ценами. И зачастую ты везешь базовые комплектации, которые дешевле, а у тебя таможенные платежи как будто это средняя комплектация. Поэтому нам глобально уже некуда поднимать стоимости на нас, на автомобилях, на секторе автомобилей, без этого не отразится.
20: Но есть и другие мнения на этот счет. Если, например, импортер возит машину в базовой комплектации, а таможенник сравнивает ее с той же моделью в максимальной комплектации, то разница в цене может доходить до 10%. В случае дорогих авто речь идет о сотнях тысяч рублей. Импортеры вина тоже регулярно сталкиваются с увеличением таможенной стоимости, продолжает исполнительный директор виноторговой компании Ford Александр Лепилин.
21: То, что касается алкоголя, то там практика корректировки таможенной стоимости всегда существовала. Смущает в этой новости то, что это будет происходить без объяснения причин, что, возможно, сделает сложнее оспаривание в суде. Но тут надо уже смотреть на практику, которая будет, потому что все больше зависит от правоприменения.
20: Известны случаи, когда таможенники сравнивали стоимости возимых смартфонов с ценами на маркетплейсах. Сейчас это еще можно попробовать оспорить. Но если поправки примут, и таможня не станет сообщать, где она берет цены для сравнения, то отменить корректировку станет еще сложнее. Хотя и сейчас тоже непросто. Свежую статистику по корректировкам привел адвокат адвокатской палаты города Москвы, председатель правления Ассоциации таможенных юристов Павел Сафоненков.
22: Федеральная таможенная служба в 2026 году порядка 45 тысяч решений о корректировке таможенной стоимости и классификации товаров вынесла. Это существенное количество. Достаточно часто это происходит, можно сказать. Но что касается оспаривания решений, это становится делать сложнее, в судебном порядке сложнее, потому как госпошлины уже не 3 тысячи рублей за оспаривание решений, как раньше было, 50 тысяч, а корректируются и на небольшие суммы, и на крупные суммы таможенной стоимости. Но, тем не менее, по некоторым оценкам, порядка 30% решений таможенных органов отменяются в ведомственном порядке или отменяются в судебном порядке.
20: И сами импортеры, и таможенные юристы не сомневаются, что предложения Евразийской экономической комиссии в случае принятия приведут к массовому увеличению таможенной стоимости импорта. И понятно, кто в конечном итоге за все заплатит. Но оценить в цифрах влияние на розничные цены сейчас никто не берется. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: В Петербурге вынесли приговор по нашумевшему делу блогера Алексея Поднебесного. Его признали виновным в сексуальных отношениях с несовершеннолетним. Из неожиданного девушка признала, что ввела Поднебесного в заблуждение относительно своего возраста, сказав, что ей 23 года. Более того, она просила прекратить дело, которое для Поднебесного, тем не менее, закончилось реальным уголовным сроком. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Ну а прямо сейчас о том, что во Франции школьные протесты переросли в массовые беспорядки. Акции охватили более 1000 лицеев, около 400 учебных заведений в пятницу закрылись. Участники беспорядков поджигали машины и здания, забрасывали полицейских камнями и пиротехникой. Пострадали 65 работников школ, среди них 40 директоров. Задержанные более 2000 человек, большинство из них несовершеннолетние. Только за четверг пострадали 305 полицейских и жандармов. Школьники требуют больше денег на образование, новых учителей и улучшение условий обучения. О том, как начались протесты и почему вокруг них разгорелся политический спор, рассказывает гид-переводчик из Парижа, член партии «Национальное объединение» Дмитрий Мисуркин.
23: 17-18 сентября в окрестностях Парижа, в городе Критей, это такой аналог Люберец, преподаватели собрались и решили объявить забастовку, поскольку не хватает у них резкого состава. Их поддержали ученики в лице выходца, дедушка не француз, поддержали взрослые. И вот 19-18 сентября все началось. А тут, в связи с тем, что все переживают, вся молодежь и родители, за будущее, которое неясное, пошло по нарастающей. Более 500 лицеев списалось, там были в некоторых местах эксцесс, как обычно. 6 числа, на следующей неделе, во вторник, планируется большое мероприятие. Партия ЛФИ, которая возглавляет Меланшон, пользуется в своих политических целях политической борьбы. И центр, фокус обсуждений переместился не на причины, что толкает молодежь, которая не верит в свое будущее, а про то, что что-то там сожгли, кому-то лицо набили. Делаем все, чтобы, сказать, замять истинную проблему. А надо сказать, что 100 лет назад ровно работники образования зарплату получали на фоне других людей 2-3 раза выше. А сейчас они получают зарплату кассира в супермаркете плюс 20%. 17 октября опять желтый жилет призывают, забастовкам и так далее. Осенне-весеннее обострение, как обычно. Выводы полезны, которые делает. Может быть, реформа образования, которую делают последние 20 лет, не самое лучшее решение, потому что есть всякие тесты, оценки уровня грамотности, математики, владения. Франция стабильно последние годы, десятки лет, идет вниз. Страна, у которой сильнейшая была математическая школа инженерная, например.
1: Дмитрий Мисуркин, житель Парижа. Министр юстиции Франции потребовал, чтобы родители подростков платили за ущерб от погромов. При этом власти уже пошли на уступку, отказались от планов вводить плату за некоторые программы обучения для студентов без стипендий. Протесты дошли и до соседней Бельгии. Там школьники недовольны реформами образования. В Льеже произошли столкновения с полицией, а несколько школ закрылись.
2: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Реальную платежеспособность любой валюты традиционно обеспечивает золотой запас или иной ценный материальный ресурс. В раннесоветской России известны случаи самого неожиданного материального обеспечения денег. Боны Екатеринодарского отделения Госбанка, например, были выпущены в 1918 году под обеспечение табачного акциза. А кредитные билеты, которые печатались в 18-19 годах прошлого века в городе Верный, нынешнем Алматы, обеспечивались, как следует из надписи на них, опием, хранящимся в Государственном банке и всем достоянием области Семеречья. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Строго по делу. Руководитель российской сети кофеин Drinkit Александр Умаров. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
3: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни Drinkit растут, как грибы после дождя, в то время как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
2: Глава российского бизнеса Drinkit Александр Умаров. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
4: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: ЦБ выступил с рядом предложений, которые, по мнению самого Центробанка, призваны дополнительно защитить граждан при покупке квартир в рассрочку. В частности, регулятор предлагает ограничить максимальный срок рассрочки 3 годами, оформлять жилье в собственность участника долевого строительства сразу после ввода дома с сохранением залога у застройщика и передавать данные о рассрочке в бюро кредитных историй. Игроки рынка считают, что в целом нововведение делает рассрочку более прозрачной и понятной не только для покупателя, но и для всех участников процесса. И в итоге может даже повысить популярность этого механизма. Однако не стоит забывать о рисках. Рассрочка на несколько месяцев или на период строительства и длительная рассрочка на несколько лет – это разные по уровню риска продукты. Чем длиннее срок, тем сложнее покупателю заранее оценить, сможет ли он выполнить обязательства, а также получить ипотеку, на которую многие рассчитывают как на следующий этап после рассрочки. Кроме того, передача данных в бюро кредитных историй делает обязательство по рассрочке видимой долговой нагрузкой, что может снижать вероятность одобрения нового кредита. Для застройщика длинная рассрочка тоже инструмент отчасти рискованный. Пока квартира не оплачена до конца, соответствующая сумма не поступает на счет эскроу в полном объеме. Это влияет на скорость наполнения эскроу и, соответственно, на условия проектного финансирования. Так что экономика проектов станет более консервативной. При установленном лимите в 25% продаж в рассрочку девелоперы вынуждены будут точнее рассчитывать структуру продаж, темпы поступлений денег и долговую нагрузку. Впрочем, для устойчивых проектов это не критический барьер, а скорее дисциплинирующая рамка, считают эксперты. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес FM».
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Большая семерка распечатывает стратегические запасы нефти. В течение 4 месяцев страны G7 высвободят из резервов 100 миллионов тонн нефти и дизеля. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с лидерами «семерки», на которой обсуждалась ситуация на мировом энергетическом рынке. Bloomberg пишет, что решение было принято под давлением США. Ранее Дональд Трамп угрожал запретить экспорт дизеля в ЕС, если европейские страны не выпустят на рынок дополнительные объемы, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
6: Это итог переговоров между США и европейскими странами, Еврокомиссией. Действительно, Трамп надавил на Европу, вполне серьезно пригрозив сокращением либо даже полным запретом экспорта дизельного топлива. Для европейской экономики это серьезный был удар, потому что в условиях общего дефицита сейчас на поставки из США приходится больше половины импорта дизеля в страны ЕС и Великобританию, и никакой замены, в общем-то, им нет.
7: На что эти 100 миллионов баррелей из европейских резервов повлияют в течение 4 месяцев? Ну, то есть, грубо говоря, это много или мало, и приведет ли к снижению цен на топливо?
6: Это в сутки примерно мирового потребления нефти и нефтепродуктов. Это довольно большая величина, но учитывая, что она будет распределена по длительному периоду, это создаст чуть большую гибкость для международной торговли дизельным топливом и сырой нефтью, но это не скажется сильно на ценах. То есть они не снизятся от того, что эти запасы будут высвобождены, во всяком случае не снизятся быстро. Но это поможет им не расти дальше, по крайней мере, какое-то время. Еще вопрос, как они будут распределяться, эти объемы, то есть куда они именно пойдут. В целом, в условиях того дефицита, который сейчас есть, особенно на рынке дизельного топлива, эти объемы распределятся на нем быстро, и через месяц-два про них уже все забудут. Как про фактор, влияющий, по крайней мере, на цены, на нефтепродукты и нефть.
1: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Дональд Трамп приветствовал решение «Большой семерки», заявив, что у Европы большие запасы дизеля. Рынок слабо отреагировал на новость. Смесь Brent в моменте дешевела примерно на 1.5%, но к вечеру пятницы отыграла все потери. В Москве прошел закрытый вечер бизнес-клуба «Основатели». Он был посвящен презентации 4-го номера одноименного делового журнала. «Бизнес-ФМ» пообщалась с основателем проекта Денисом Кутергиным. Продолжит Ольга Кашинская.
9: 4-й номер журнала «Основатели», презентации которого был посвящен вечер, исследует тему деловых связей и нематериального капитала, который помогает предпринимателям в ведении бизнеса. Исторический особняк Салтыковых-Чертковых, в котором собрали гостей, на этот вечер превратился в одно большое пространство для нетворкинга с несколькими лаунж-зонами, приятной музыкой и, главное, деловой расслабленной публикой. Место проведения выбрали не наобум. Особняк в центре Москвы исторически был центром притяжения творческой и деловой интеллигенции. Гостями вечера стали в основном резиденты клуба «Основатели», владельцы бизнесов в разных сферах, от косметики до производства часов. Официальную часть решили ограничить коротким приветственным словом «основателя», основателей Дениса Кутергина. Он несколько раз подчеркнул, что среди собравшихся нет случайных людей, и призвал гостей к построению тех самых деловых связей. Создание пространства для неформального общения, которое затем перетекает и в бизнес, одна из важнейших задач проекта, рассказывает его основатель Денис Кутергин.
10: Мне кажется, что большие предприниматели и большие масштабные цели, они достигаются во многом благодаря социальному капиталу. Это связи, знакомства, опыт, который позволяет выстраивать партнерство, позволяет выстраивать защищенные каналы дистрибуции. И именно это является главной составляющей, про которую почему-то говорят мало. И наше мероприятие, оно во многом для того, чтобы не просто презентовать журнал, а для того, чтобы собрать в городе основатели, основателей, предпринимателей, руководителей, представителей корпораций, СМИ, то есть людей, которые позволяют предпринимателям создавать новые бизнесы, расти, благодаря тому, что они здесь обмениваются опытом, обмениваются связями и создают новое партнерство. Энергию, которую предпринимателям дает возможность расти, определяет прежде всего наше состояние. Но состояние, оно не только про то, чтобы в офисе сидеть, считать цифры, заниматься продажами, но и чтобы иногда, хотя бы иногда отвлекаться от этого.
9: Личные встречи, в принципе, занимают важное место в структуре проекта. Их проводят примерно по 10 в месяц. Строятся эти мероприятия на принципах живого общения и обмена реальным бизнес-опытом. Рассказывает программный директор бизнес-клуба «Основатели» Антон Душков.
8: Самое яркое, впечатляющее у нас был тур на Байконур. Мы туда уже два раза летали. Второй раз мы туда везли целый самолет, 90 человек, много предпринимателей, крупных топ-менеджеров и так далее. У нас стоит ценз на входе. Мы отбираем людей по размеру бизнеса от 100 миллионов в год и по ценностям, принципам, чтобы они соответствовали нашим. Мы подбираем созидательных предпринимателей, для которых важно внутри своего бизнеса, для своего клиента создавать какую-то добавленную стоимость, нести какую-то пользу условную. Мы делаем из предпринимателей современных суперзвезд, и мы их поддерживаем как только можем, потому что считаем, что это самые главные люди в стране, которые движут ее вперед.
9: Сейчас в бизнес-клубе «Основатели» 150 резидентов. На отметке в 360 участников клуб планирует остановиться. Ольга Кашинская, «Бизнес-ФМ».
1: В Москве заметили робота-собаку на колесах и с логотипом Сбера. Видео с этими андроидами распространились в соцсетях. Пользователи пишут, что заметили таких роботов в Сбер-Сити. Это запад Москвы. Гендиректор Сбер-Сити Андрей Лихачев в начале августа заявлял, что робо-собаки будут патрулировать район для предотвращения нештатных ситуаций. Например, если робот заметит задымление, то он выведет картинку с камер на экран оператора ситуационного центра. На видео, которое появилось сейчас, можно заметить, что на одном из этих андроидов закреплен небольшой отсек, из чего некоторые пользователи делают вывод, что, возможно, он будет выполнять еще и функции курьера. Также робот-собака самостоятельно поднимается по лестнице подземного перехода и, как отмечают пользователи, довольно шустро, хотя его немного шатает. Робота-собаку с логотипом Сбера сравнивают с китайскими разработками от компании Unitree и отмечают их внешнее сходство. Комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева, академический советник Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
11: Судя по видео, которое мы видим, что по территории Сбер-Сити передвигаются дроны с логотипом Сбера, можно предположить то, что Сбер пошел дальше, опираясь на негативный опыт эксплуатации роверов доставки Яндекса. С какой основной проблемой столкнулся Яндекс? В том, что колесные роботы имеют массу ограничений. Первое. Им нужна очень хорошая поверхность для того, чтобы передвигаться. Как только появляется снег, какие-то препятствия, то роботы, соответственно, тормозят и как бы требуется вмешательство, и даже есть видео, как этим роботам помогают неравнодушные прохожие, чтобы преодолеть препятствия. Они не могут двигаться по ступенькам, они не могут пересекать бордюры. То есть любое препятствие для них физически, это становится большой проблемой. И как раз таки следующий шаг, это применение бионических робособак, в том числе с колесами на концах ножек этих роботов. Они легко перешагивают через препятствия, они легко преодолевают снежные такие вот сугробы. Для них многие препятствия не являются проблемой. И поэтому это принципиально новый класс робототехники, которая применяется для различных задач, начиная от мониторинга, заканчивая доставкой. Это сам по себе новый тип носителя. Если мы говорим о том, что это разработка Сбера или нет, то вероятнее всего, что Сбер тестирует китайские носители для того, чтобы впоследствии разработать свои. Здесь сам важен процесс отработки и сценариев применения этих дронов для решения тех или иных задач. Здесь самая важная софтверная часть, а аппаратную часть можно использовать пока в том числе китайскую, а потом ее импортозаместить.
1: Максим Кондратьев, руководитель Центра беспилотной авиации. Робо-собаку Сбер показывал еще на ПМФ в 2024 году. Тогда он помогал с навигацией на площадке и выглядел несколько иначе. У нынешней версии, например, есть колеса.
2: Продолжительность жизни.
12: Иммунная система способна уничтожать не только вирусы и бактерии, но и клетки собственного организма.
13: Журналист Алена Копылова.
12: В норме от такой атаки нас защищает специальная система контроля. Клетки иммунитета учатся отличать чужеродные структуры от собственных еще во время созревания. Те из них, которые слишком активно реагируют на ткани организма, уничтожаются или блокируются. Но этот отбор не идеален. Часть потенциально опасных клеток все же попадает в кровь. Поэтому существует дополнительная система контроля, которая не позволяет им атаковать организм. Если же эти механизмы нарушаются, может возникнуть аутоиммунное заболевание. Его мишенью становятся собственные клетки и ткани. При диабете первого типа иммунитет разрушает клетки поджелудочной железы, производящие инсулин. При рассеянном склерозе повреждается оболочка нервных волокон. Ревматоидный артрит поражает прежде всего суставы. Почему система контроля дает сбой, ученые до сих пор выясняют. Обычно заболевание возникает при сочетании нескольких факторов. Большую роль играет наследственность. Некоторые варианты генов повышают вероятность неправильной иммунной реакции. Однако одного генетического риска чаще всего недостаточно. Спусковым крючком иногда становится инфекция. Отдельные части вирусов или бактерий могут напоминать собственные структуры организма. Иммунитет учится атаковать возбудителя, а затем по ошибке начинает реагировать и на похожую мишень в собственных тканях. На развитие аутоиммунных заболеваний могут влиять также курение, некоторые лекарства и другие факторы среды.
13: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Вначале был бизнес.
15: Как появлялись города?
16: Мурманск, 280 тысяч жителей. О мощном морском порте за Полярным кругом впервые всерьез задумались еще во второй половине 19 века. Но построен он был лишь в 1915 году. Вокруг вырос поселок, уже через год получивший статус города.
15: Как появлялись города на Бизнес FM.
13: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство планирует сократить...

0: приобретенного для нужд СВО и несвоевременную отправку снаряжения и оборудования в зону спецоперации. Пожар в доме Миллера на Исаакиевской площади в центре Санкт-Петербурга потушен, сообщили в МЧС. Тушили почти сутки. Огонь охватил 2000 квадратных метров и перекинулся на кровлю соседнего здания. По данным Следственного комитета, причиной возгорания могли стать нарушения при сварочных работах. Возбуждено уголовное дело. Особняк Миллера, построенный в 18 веке, признан объектом культурного наследия регионального значения. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил профильным службам и ведомствам восстановить здание. Западные страны разработали резервные планы по переносу своих посольств из Киева в случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью в столице Украины. Об этом пишет газета «Гардиан» со ссылкой на двух дипломатов. По их словам, дипмиссии могут переехать во Львов или в Восточную Польшу. Дипломаты сказали, что пока остаются в Киеве. Однако планы могут быть приведены в действие, так как ситуация ухудшается, и это очевидно. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Пункты выдачи заказов маркетплейсов хотят уравнять с торговыми центрами и обложить налогом на имущество. Считать будут от кадастровой стоимости. Платежи для ПВЗ ожидаемо вырастут, но как в целом будет работать эта история, пока не до конца понятно. В Петербурге вынесли приговор по нашумевшему делу блогера Алексея Поднебесного. Его признали виновным в сексуальных отношениях с несовершеннолетней. Из неожиданного сама девушка призналась, что ввела Поднебесного в заблуждение относительно своего возраста, сказав, что ей 23 года. Более того, она просила прекратить дело, которое, тем не менее, для Поднебесного закончилось реальным уголовным сроком. Продажа квартир в России может стать накладной. Минфин предлагает объединить доход от сделок с недвижимостью с зарплатой и другими поступлениями, а потом все это вместе облагать НДФЛ по прогрессивной шкале. Насколько при таком раскладе вырастет налог и для кого? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Пункты выдачи заказов маркетплейсов будут облагаться налогом на имущество, так же, как и торговые центры. Считать будут от кадастровой стоимости. Это следует из поправок в налоговый кодекс, внесенных в Госдуму, передает Интерфакс. Сейчас по кадастровой стоимости облагаются торговые и деловые центры, а также помещения под офисы, магазины, общепит и бытовое обслуживание. Для ПВЗ отдельного упоминания в этой статье нет. Законопроект добавляет их в список наравне с объектами бытового обслуживания. Поправки приведут к росту налоговых платежей, но как это будет работать, пока не очень понятно, продолжает юрист, партнер юридической компании «Юрвиста» Глеб Подъяблонский.
3: На данный момент 99% всех ПВЗ – это арендуемые площади. И налог за недвижимое имущество платят их собственники. Вдобавок ко всему прочему, ПВЗ делятся на две категории. Первая категория – это люди, которые пришли в маркетплейс и сказали: вы знаете, мы хотим открыть ПВЗ. В некоторых случаях маркетплейс дает им дотацию, в некоторых случаях не дает дотацию, в зависимости от района. И дальше они на свой страх и риск ведут коммерческую деятельность, получая некий процент с каждого выданного заказа. Вторая часть, это намного меньше, это когда договор аренды заключает непосредственно сам маркетплейс, их коммерческие отделы. Они всегда более жесткие, но это также аренда. Поэтому в данном случае применение этого закона формально должно коснуться в первую очередь собственников недвижимости, в которых располагаются ПВЗ. Как это будет на практике, пока непонятно, по той простой причине, что зачастую люди, когда начинают эту коммерческую деятельность, они не декларируют это в Росреестре. И это помещение свободного назначения. Они всегда не жилые, но свободного назначения. Как именно регулятор предполагает повышение налоговой ставки, из текста закона непонятно. У нас, как всегда, идет разрез. У нас сначала принимается принимается закон, который непонятно, как будет работать. После этого начинается правоприменительная практика. Скорее всего, налоговая даст некие разъяснения. Я думаю, что будут вводить какую-то отдельную категорию и подвышать кадастровую стоимость на основании того, что там размещен некий коммерческий объект, и ее будут повышать. Ну, соответственно, мы погрязнем в огромном количестве судебных разбирательств.

0: по занижению кадастровой стоимости и ее оспарению собственниками.
1: Глеб Подъяблонский, юрист. Сейчас организации по общему правилу платят налог на имущество, исходя из балансовой стоимости объекта, который ежегодно уменьшается за счет амортизации. Это относится и к собственникам помещений, которые используются как ПВЗ. О необходимости облагать пункты выдачи заказов маркетплейсов по кадастровой стоимости еще 2 года назад заявлял Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Правительство дало селлерам Озон налоговые отсрочки вслед за продавцами Wildberries. Селлеры, чей товар сгорел из-за атак беспилотников, получат отсрочки по уплате ряда налогов и страховых взносов. Также будут приостановлены выездные проверки. Получить меры поддержки могут предприниматели и компании, которых зарегистрированы после декабря прошлого года, столкнувшиеся с ущербом в размере более 5% годового дохода. Платежи с августа 26 по июль 27 продлеваются на 12 месяцев, а затем погашаются равными долями в течение года. С конца августа идентичные условия действуют для селлеров. ВБ. Мы поговорили с продавцами 2 крупнейших маркетплейсов.
2: Бизнес говорит.
3: Председатель совета директоров сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац.
4: Во-первых, хорошо, это очень правильно, что государство в качестве мер поддержки использует именно какие-то вещи, связанные с налогами. То есть принцип, что если ты платишь налоги, то тебе государство помогает, я вообще предлагал еще, когда была эпидемия ковид. Но тогда вот эта идея вообще никак не была использована. Второй момент, было бы, конечно, круче, если бы решения были в виде именно денежной поддержки, строго в рамках тех налогов, которые были заплачены государству за последние полгода, за последний год, именно по факту перечисления денег, налогов государству. Но в любом случае это шаг вперед в части взаимодействия государства и бизнеса, когда учитываются какие-то именно налоговые последствия как помощь. Мне кажется, для таких огромных компаний, какими являются Озон, ВБ, в рамках государства скорее всего должна быть обязательная государственная страховка. Ну, как у нас есть ОСАГО на автомобиле, точно так же должна быть как это обязательная страховка в рамках того, что маркетплейсы на текущий момент являются монополистами, не работать с ними невозможно. Если говорить конкретно по нам, то мы не имели отдельных юрлиц для работы на маркетплейсе строго вот под отгрузки на конкретный маркетплейс, поэтому нет, у нас ни одно юрлицо под эти программы помощи не попадает. Если мы говорим именно про пожар на складах Озона, то у товара у нас был застрахован по страховке Озона. Мы какие-то выплаты получили, но инвентаризации пока не проведено. Деньги пришли, от документов по выплатам пока нет. Соответственно, какую часть нам оплатили, когда оплатят остальное и так далее, пока оценить сложно. Понятно, что пока оплатили некоторую часть.
3: Президент сети магазинов одежды «Баон» Илья Ярошенко.
5: Отличная мера. Лишь бы только что-то получить. Не как пандемию. Много обещали и почти ничего не выплатили. Товар на Озон у нас был застрахован. Мы это успели сделать после первых атак на Wildberries. И уже даже начали получать страховку. Не копейки, конечно, но и не то, на что рассчитывали. Но обещают, что будет еще. Правда, сейчас страховка сильно дорожает там. И еще вопрос, как эти 5% считать, от какой суммы, кто это будет фиксировать, как. Просто маркетплейсы некоторые очень неохотно делятся какой-либо информацией и что-то подписывают. Поэтому, ну, надеемся, что нам еще остается.
3: Селлер Эмиль, который продает на маркетплейсах игрушки, смесители, воздушные шары и автомобильные товары.
6: Это полное повторение решений с Wildberries. Отсрочки по налогам, по НДФЛ для ИП, Ctrl-C, Ctrl-V. В моем понимании это касается всех, у кого была страховка, не было страховки, то есть это не зависит. Если говорить конкретно про нас, нас это не коснется. Почему? Потому что когда начались бомбежки на Wildberries, мы сток вывозили как на Wildberries, так и на Озон, поэтому мы потеряли на Озоне не так много, как на ВБ, хотя у нас товар был застрахован. Если говорить конкретно про выплаты от Ингострах, у нас сгорело товара на 7 миллионов выручки, ну, примерно. Нам выплатили на сегодняшний день 1,2 миллиона. У нас были ожидания 3 по тем коэффициентам, которые есть в кабинете Озон от Ингострах, то есть для каждого товара там свой коэффициент. Соответственно, мы еще ждем выплаты до 3 миллионов. Озон давал нам новость о том, что эти выплаты будут, но позднее. Конкретных сроков нет.
3: Селлер, представитель компании «Белобувь» по продаже обуви Георгий Сажин.
7: Нам Озон тоже в личном кабинете ее прислал, но в части Озона мы точно не попадаем, потому что у нас не так много там погорело. Что касается вообще мер поддержки, я так понимаю, что похожие меры поддержки были приняты и по Вайлдберрису, но у нас сейчас проблема осложняется тем, что у нас еще есть розничные магазины, и суммарный доход, который, кстати, пока не до конца понятно, как они определяют доход, это выручка или это прибыль, он у нас не превышает 5%, вот этот ущерб по Вайлдберрису, но для нас все равно эта сумма, она существенна, которая у нас погорела, и если на нас эти меры поддержки не будут распространяться, будет очень обидно. Поэтому нет, по Озону мы точно не претендуем на отсрочку. Что касается выплаченной суммы, то это буквально какие-то копейки, там 7-8 тысяч нам что-то выплатили при ущербе у нас около 150 тысяч. Более того, пока нету конкретных списков, что погорело, Озон пока не предоставил в личном кабинете.
1: Меры распространяются на компании ИИП, имеющие действующий договор с юрлицом Озон компании «Интернет-решение». В середине сентября страховой партнер маркетплейса «Ингострах» также выплатил первый транш компенсации на более чем 8 миллиардов рублей тем продавцам, чей товар был застрахован. Следующую компенсацию Озон обещал оплатить после окончания инвентаризации. Нового главу шахматной федерации ФИДЕ в России заподозрили в финансировании Украины. Интерфакс сообщает, что Генпрокуратура уже подала иск и хочет добиться изъятия российских активов бизнесмена из Казахстана Тимура Турлова. Он стал главой ФИДЕ в конце прошлой недели. Также он основной владелец финансовой компании Freedom Holding. Утверждается, что Турлов и связанные с ним структуры направили Украине суммарно миллионы долларов. Валерий Убадоев продолжит.
8: Тимур Турлов родился в Москве. В ноябре ему исполняется 39 лет. В 2008 году он основал в России финансовую компанию Freedom Finance, которая затем превратилась в группу компаний Freedom Holding. Сейчас она базируется в городе Алматы. В июне 2022 года Турлов отказался от российского паспорта и стал гражданином Казахстана, где на тот момент проживал вместе с семьей уже более 10 лет. В 2023 году Freedom Holding полностью ушел из России, а активы группы, оставшиеся в стране, были проданы Максиму Павалишину. На тот момент он был заместителем гендиректора Freedom Finance. Структуры продолжили работу под названиями «Цифроброкер» и «Цифробанк». Президентом ФИДЕ Тимур Турлов был избран на прошлой неделе. Александр Дворкович покинул этот пост в июле из-за включения его в санкционный список ЕС. До избрания Турлова исполняющим обязанности главы ФИДЕ был индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд. Именно с его инициативы, как заявлял исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, российских шахматистов не допустили до участия во Всемирной шахматной олимпиаде, которая прошла в сентябре в Узбекистане. Примечательно, что с избранием на пост главы ФИДЕ Турлова поздравлял представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом сам Турлов заявлял, что федерация под его руководством будет соблюдать ограничения, наложенные на российских шахматистов. Теперь, как следует из иска Генпрокуратуры, Турлова потенциально в России могут признать экстремистом за финансирование Украины. Комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
9: Разные органы исполнительной власти, они, в общем-то, живут-то по своей траектории и далеко не всегда координируют действия друг с другом. У Минспорта свои задачи, у Генпрокуратуры свои. И они, конечно, в своей деятельности могут друг другу мешать, потому что, ну, понятно, что если сейчас Турлова признают экстремистом, конечно, это серьезно затруднит возвращению Российской шахматной федерации в международные турниры.
10: Возможно, сейчас, когда вот эта история может стать реально большой проблемой, на уровне первых лиц там какая-то коммуникация произойдет, потому что пока же еще такого статуса нет.
8: Ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают сам Тимур Турлов, его деловой партнер Аркадий Щукин, а также несколько связанных с ними юрлиц. Интерфаксу в правоохранительных органах сообщили, что иск касается денежных средств и иных активов, а также движимого и недвижимого имущества на общую сумму в сотни миллионов долларов. Украинские и казахстанские СМИ ранее сообщали, что Турлов и связанные с ним структуры активно направляли деньги Украине. В марте 2025 года один украинский портал писал, что общая сумма пожертвований превысила 15 миллионов евро. Из них, как утверждалось, 2 миллиона были перечислены через платформу United24, которая была создана по инициативе Владимира Зеленского. Она в том числе занимается сбором денег на закупку БПЛА, средств ПВО и транспорта для вооруженных сил Украины. Бывшего владельца видеоигровой компании «Леста», разработчика «Мира танков» и «Мира кораблей», Малика Хатажаева, признали экстремистом также за связь с этой платформой. Активы компании были переданы государству. Но вернемся к делу Тимура Турлова. Примечательно, что он также находится под персональными санкциями Украины. Ограничения также введены против Freedom Finance Украина. А представители Freedom Holding заявили ТАСС, что не понимают сути иска Генпрокуратуры, так как компания уже давно не ведет деятельность в России. При этом Freedom Bank предоставлял и пока продолжает предоставлять услугу по оформлению зарубежных банковских карт. Этим могут пользоваться в том числе и россияне. Если Турлова признают экстремистом, будут ли какие-то риски для держателей таких карт? Отвечает управляющий партнер адвокатского бюро города Москвы Парета Legal Алексей Истомин.
11: Freedom Finance достаточно глобальная, на мой взгляд, структура. Все-таки многие пользуются. Признание по иску Генпрокуратуры и самого основателя экстремистом, я думаю, автоматически не будет означать, что все держатели карт и пользователи этого финансового инструмента также попадают под такой же статус. Поэтому, скорее всего, такого не будет. Тут ответ скорее нет. Но вот именно возрастает риск комплайенс-блокировок, скорее, заметно. Вот.
8: В 2023 году телеканал CNBC сообщал, что Турловым и его структурами заинтересовался американский Минюст из-за обвинений в несоблюдении санкционного режима. Также указывалось, что его компании продолжают иметь связи с Россией. Об итогах расследования не сообщалось. А в этом году в своей отчетности для американской комиссии по ценным бумагам Freedom Holding Corp. указала, что получала запросы от ОФАК относительно операций с подсанкционными лицами. Компания заявила, что продолжает сотрудничать с регулятором. Валерий Убадов, Наталья Космачева, Алина Орлова, Бизнес FM.
2: «Между делом» с Кирой Альтман.
12: Мой друг, галерист Сергей Гущин, показывает мне выставку в своей Нью-Йоркской галерее и рассказывает о дуэте тайваньских художников Хуане Джичени и Хао и выставке «Сталкер».
13: Это все как бы живопись фигуративная, но сделана на традиционной японской фольге, накатанной на холст. Эту фольгу использовали до изобретения электричества. В Японии отделывали им стены, чтобы ловить свет. То есть она очень так передает свет. И все работы этих художников, они серебряные и золотые. Но там нет ни золотой, ни серебряной краски. Это просто черная краска, тушь, которую они вот сверху, вот по этой японской фольге пишут свои работы. А если говорить про смыслы, то выставка называется «Сталкер». С одной стороны, это посвящение фильму Тарковского. Другой момент, что есть такая новая тайваньская волна. Мы все знаем французскую новую волну, а вот тайваньская новая волна, которая появилась в 80-е. И если совсем примитивно объяснять, что в этом направлении режиссер, который делал эти фильмы, для них длина кадра и то, что происходило на экране, намного важнее слов, которые произносят герой. Поэтому там нет перегруженности, скажем так. И на самом деле во всех киношколах преподают, знают, только для широкой публики, новая тайваньская волна не дошла. И они используют как раз вот эти образы из кино, то есть там и Тарковский, и Феллини, и Кокто.
12: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент», Кира Альтман, Бизнес FM.
2: «Между делом» на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорейкина. Неделя на отечественном фондовом рынке завершилась смешанно. Индексы за 5 дней все же прибавили от 0,1% до 1,2%, но пятница прошла под знаком неопределенности. Индекс Мосбиржи потерял 0,1% и закрылся на отметке 2277 пунктов. РТС отминусовал 0,4% и составил 859 пунктов. Одним из главных событий дня стало решение стран Большой Семерки выпустить на рынок 100 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов из стратегических запасов, чтобы сбить цены на топливо. Нефть отреагировала снижением и проваливалась к отметке $98.5 за баррель. Однако к закрытию российских торгов Brent уже стоило около 102 долларов. Между тем, Barclays повысил прогноз Brent на четвертый квартал до $115. Рубль ослаб, юань на Мосбирже вырос до 12,5 рублей. Официальный курс доллара с 3 октября подорожал до 83 рублей 48 копеек. За неделю американская валюта подешевела на 86 копеек, говорит инвест-стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
14: Индекс Мосбиржи сегодня в небольшом минусе вслед за снижением цен на нефть. Практически всю неделю котировки Brent росли. быстрее, но сегодня в рамках технической коррекции они ушли почти к уровню $100 за баррель за Brent, и цены на нефть очень волатильные, реагируя на конфликт на Ближнем Востоке и те заявления, которые делаются официальными лицами США и Ирана вокруг конфликта. На российский фондовый рынок давит ситуация на рынке ОФЗ. Котировки ОФЗ находятся под давлением из-за увеличения объема размещения на аукционах Минфина, а также в связи с тем, что многие участники рынка не верят в снижение ключевой ставки Центрального банка в этом году из-за роста устойчивой инфляции. Но в целом российский фондовый рынок находится в боковом тренде и будет ждать геополитических новостей, в частности, о возможном возобновлении трехсторонних переговоров США, России и Украины по украинскому урегулированию. Что касается курса рубля, то рубль выглядит относительно стабильным, и на этой неделе он колебался в диапазоне около 84 рублей за доллар, но вот на следующей неделе Минфин объявит параметры валютных интервенций в октябре, и, скорее всего, объемы покупок валюты увеличатся, это может привести к ослаблению курса рубля. А лучше рынка на фондовом рынке выглядит, например, акция «Ренессанс страхования». Компания осуществляет программу обратного выкупа акций, и в целом сейчас идет перекладка из акций горнодобывающего сектора из-за роста налоговой нагрузки бумаги нефтегазового и банковского сектора.
1: Сергей Суверов, инвестстратег УКАРИ «Капитал». На следующей неделе российский рынок продолжит сражаться за отметку 2300 пунктов, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев.
15: Если говорить про российский индекс, он находится где-то в борьбе за диапазон 2300, и, судя по всему, будет дальше находиться в борьбе за этот диапазон и на следующей неделе. По индексу РТС очевидная борьба за 860-870 пунктов. Здесь основной сдерживающий фактор для российского рынка – продолжающий крепнуть рубль на фоне высоких цен на нефть. Некоторым лагом как раз к концу сентября, начале октября тренд, связанный с притоком больших объемов иностранной валюты в страну, и именно это сдерживает российский рынок к росту. Ну и, кстати говоря, вот мы видим, что, скорее всего, диапазон 83,5, там 85 – это вот то, что мы будем видеть примерно по паре рубль-доллар, по паре рубль-евро что-то в диапазоне 94,5, 95, наверное, такой диапазон, и по рублю-юаню где-то в попытке 12-12,5. Что касается положения дел на рынке нефти, то здесь, наверное, в большей степени борьба за 100. Мы видим, что пока никто не говорит о даже намеках на завершение конфликта на Ближнем Востоке. И эта история, она, видимо, будет продолжать на следующей неделе доминировать. Поэтому вряд ли нефть уйдет ниже 100 по Бренту. Юрлс по-прежнему пока будет в районе 103-104 долларов за баррель с некоторой премией к Бренту, ну вот в связи с сложившимися ситуациями. На рынке драгметаллов пока золото в район 400-450. На фоне растущей вероятности повышения ставок со стороны мировых ЦБ неудивительно, если спрос на золото будет снижаться.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». В сентябре золото подешевело более чем на 6,5%. Блогер Алексей Поднебесный получил 3 года колонии за секс с несовершеннолетней, не достигшей 16 лет. Соответствующий приговор вынес Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. Обвинение просило 7 лет. Само дело активно освещалось СМИ, а судебное решение оставило много вопросов даже у тех, кто за процессом не следил. Иван Медведев подробнее.
16: Алексей Поднебесный, это настоящая фамилия, получил относительно большую известность еще до этого уголовного дела. В основном в качестве скандального блогера и героя мемов. Его называли лидером российских инцелов, людей, которые говорят, что хотели бы иметь сексуальные отношения с другими, но не могут, так как не пользуются спросом. Дословно, вынужденно воздерживающийся. Поднебесный, в частности, предлагал наказывать женщин за сексуальное возбуждение мужчин без последующего соития, называл отсутствие секса у мужчины изнасилованием со стороны женщин и продвигал теорию, цитата, «вагина капитализма», утверждая, что женщины контролируют общество через доступ к сексу. Публично об увлечении этой идеологии Поднебесный стал говорить в 2016-м, после того, как развелся со своей первой женой. В 2023-м его вторая жена публично обвиняла Поднебесного в домашнем насилии, в том числе в избиении. Он эти обвинения отрицал. В 2024-м Поднебесного задержали после распространения видео, на котором, как пишут СМИ, на коленях у блогера сидела юная девушка, а он целовал ее в губы и трогал за грудь. Девушке на тот момент было 15, Поднебесному 46. Кто инициировал расследование по этому поводу, доподлинно широкой публике неизвестно. Но первый об обращении в Следственный комитет с просьбой проверить эти материалы публично сообщала Екатерина Мизулина. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, и многие объективные обстоятельства дела не разглашались. Из того, что известно наверняка, изначально Поднебесный отрицал половую связь и утверждал, что девушка представилась 23-летней. То, что потерпевшая в показаниях подтверждала, что именно так она говорила про свой возраст, признают и в пресс-службе судов Петербурга. Позднее Поднебесный сообщал журналистам, что частично признает вину, но что именно он признал, неизвестно. Один эпизод обвинения он назвал выдуманным. В итоге суд признал его виновным по двум эпизодам статьи «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и двум эпизодам статьи «Развратные действия». Это про поцелуи и прикосновения. Но от наказания по двум последним его освободили из-за истечения сроков давности. Итог. Безотносительно личности в этом процессе. Взрослый мужчина вступает или не вступает в интимную связь с несовершеннолетней, которая соврала ему о своем возрасте. Суд приходит к выводу, что факт полового контакта был доказан, и что при этом мужчина знал, что партнерша на тот момент не было 16 лет. О том, как споры о возрасте решаются в рамках судебного процесса, говорит партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда.
17: На практике это доказывается перепиской, нет ли там упоминания о школе, экзаменах, родителях и всяком таком контексте. Также изучаются социальные сети, обстоятельства знакомства пары и допрашивают общих знакомых. Если человек выглядел взрослым, представлялся взрослым и других признаков не было, тогда такая позиция обвиняемого может стать решающей.
16: Что касается потерпевшей, до суда она отрицала, что вступала с Поднебесным в интимную связь. Какие показания она давала дальше, мы не знаем. Процесс был закрытым. Точно известно, что она подтвердила, что представлялась Поднебесному 23-летней и что потом просила изменить ему меру пресечения на домашний арест. По словам адвоката Поднебесного, девушка просила вообще прекратить уголовное дело, но суд отказал. На вынесение приговора она пришла, но от общения с прессой отказалась и публично решение суда не комментировала. Важно отметить, что у статьи, по которой Поднебесный был признан виновным, есть примечание. Цитируем. «Лицо освобождается от наказания, если будет установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей». Конец цитаты. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
18: «В данном случае, я не знаю, это подсудимому и потерпевший виднее, готовы ли они в брак вступить, лишь бы только он не отсидел по такой не самой героической статье. Ну, скажем так, есть вопросы. Может быть, он сам не захочет, а может быть, она не захочет, а может, они оба не захотят. Брак – штука тонкая, поэтому, если решат узаконить свои отношения, ну, скажем так, есть шанс избежать ответственности».
16: Но о браке потерпевшая ничего не сказала. Адвокат Поднебесного после оглашения приговора на вопрос о свадьбе ответить не смогла и отметила лишь, что в нынешних условиях организовать такое мероприятие будет сложно. Защита собирается обжаловать приговор. Поднебесному дали 3 года колонии. Обвинение просило 7. Адвокатское бюро «Яланджи и партнеры» со ссылкой на судебный департамент при Верховном суде ранее приводило общую статистику по таким делам. В 2024 году по части 1 статьи 134 в России осудили чуть больше 2000 человек. Примерно те же цифры были и в предыдущие годы. Почти половина приговоров – обязательные работы. Реальные сроки – чуть больше 8%. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Дело вкуса с Катей Калиной.
19: Если вы из тех, кто выходит из продуктовых магазинов без еды, потому что там нет съедобных продуктов, ресторанные активности фермерских хозяйств на этой неделе должны вас как минимум обнадежить. В ресторане «Ино М2» на Гоголевском бульваре сразу 6 шефов, традиционно работающих сезонкой, а чаще всего еще и с органикой, потому что у них свои фермы, огороды, сады, сойдутся в одном вечернем меню. Задача – приготовить из русского фермерского продукта блюдо любой национальной кухни. Это открытый ужин, и билеты на него можно купить. Игорь Шиянов, шеф нижегородского ресторана Red Wall, представит французский тирин из павловского фуа-гра с инжиром и хересом. Андрей Колодяжный, бренд-шеф гастро-дачи Вселук, приготовит датский стекфлеск из говяжьих языков с белыми грибами, дикими травами и печеной сливой. Никита Кузьменко из Ина продолжит ужин венгерским корки-левишем с органическим мясом и дерее, это венгерские равиоли, с капустой. Будет Португалия, Таиланд и русский винегрет, но авторский, с северным тугунком от Екатерины Алехиной, шефа ресторана «Биологи». Конечно, одного ужина мало, качественные продукты хочется есть каждый день. Ино – это ресторан фермы М2, а гастродача в холодильном переулке – фермы на озере Вселук в Тверской области. И везде недавно обновили меню. Сезон. Сейчас самое время для горячего борща с мини-голубцами из совойской капусты и томленым козленком или ухи на вселужских карасях и судаке с печеными корнеплодами и фенхелем. Конечно, своим. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Александр Новак назвал сбалансированным российский рынок дизельного топлива. По словам вице-премьера, его достаточно, и в случае перепроизводства будет частично разрешен его экспорт. Новак добавил, что Россия не будет накапливать слишком много излишков топлива. Также он сказал, что правительство принимает все необходимые меры для оснащения рынка всеми видами нефтепродуктов. Сотрудница противочумного института в Иркутской области умерла от легочной чумы. Районную больницу закрыли на карантин. Незадолго до болезни женщина была в командировке в Бурятии, где ранее нашли природный очаг инфекции. Для Иркутской области это первый случай за 10 лет. Всех контактировавших с погибшей, включая ее коллегу, проверили. Анализы показали отрицательные результаты, то есть заражения не произошло. Суд обязал предпринимателя Сергея Полонского выплатить Олегу Дерипаске 25 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат бизнесмена Алексей Мельников. Ранее Дерипаска подал иск о чести, достоинстве и деловой репутации. Суд признал распространенную Полонским информацию, не соответствующей действительности. Пентагон сообщил, что ускорит внедрение систем борьбы с беспилотниками во всех видах вооруженных сил США. Новый порядок должен сократить время согласования таких систем. Уже одобренные средства не придется проверять повторно. Кроме того, военные структуры должны будут быстрее рассматривать запросы на применение систем борьбы с беспилотниками и объяснять причины отказа. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минобороны презентовала новейший лазерный комплекс «Заря», способный сбивать тяжелые дроны на расстоянии до 6 километров. Его возможности были продемонстрированы на масштабных учениях в Челябинской области, на которых присутствовал президент. Там была представлена целая линейка новейших видов вооружений. Подробности через минуту. Таможня скорректирует цены на импорт. Forbes пишет о разработанных поправках, которые позволят таможенным инспекторам на свое усмотрение устанавливать стоимость товаров, ввозимых на территорию стран ЕАЭС. Во что это может обойтись импортерам и конечным потребителям? Трамп додавил европейцев. Страны Большой Семерки согласились распечатать стратегический запас нефти. В течение ближайших 4 месяцев на рынок будут выведены до 100 миллионов баррелей. Решит ли это проблему у дефицита топлива и что будет с ценами? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Новейший лазерный комплекс «Заря» для борьбы с дронами применили в ходе учений в Челябинской области. За ними наблюдал Владимир Путин. В Минобороны России сообщили, что в рамках стратегических командно-штабных учений Центра 2026 военные испытали ряд вооружений. Это в том числе танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв», истребители Су-57 и вертолеты К-52. Также для выполнения разного спектра задач были опробированы робототехнические комплексы «Богомол», «Импульс», «Депеша». Протестировали и без через экипажные танки. А лазерный комплекс «Заря» смог сбить тяжелые и средние дроны условного противника на расстоянии до 6 километров. Также президенту Путину в ходе учений показали новые реактивные «Герани». Эти дроны способны развивать скорость до 350 километров в час. О самых примечательных новинках рассказывает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
0: Наверное, одной из первых сенсаций надо назвать применение новейшего наземного комплекса с ракетами «Элмур», который мы знаем как изделие 305, но которые на самом деле теперь называются изделие 347. Это новейший ракетный комплекс. По сути, это авиационную ракету «Элмур». Она теперь стала наземной. Наземная пусковая установка на мобильном шасси с двумя ракетами может работать на дальность 20-25 километров. Является высокоточным ракетным комплексом, универсальным «Земля-Земля». Показан впервые, хотя, в общем-то, упоминался в 25-м году. Кроме этого, мы увидели работу лазерного комплекса «Заря» по беспилотным летательным аппаратам. Это достаточно просто. Лазер наводится на летающий объект и сжигает его. Так работают любые лазерные системы. Проблема здесь только в том, чтобы навести лазер абсолютно точно, отслеживать двигающийся объект. Для этого нужна специальная механика и, безусловно, соответствующая электроника и программное обеспечение, которое все это заставляет работать. А, наверное, одной из самых таких ярких сенсаций явилось то, что впервые показана работа без экипажных танков. Но эти боевые машины, мы пока не знаем, как они называются, они достаточно секретны, но из того видео, которое уже есть в пресс-релизах от Министерства обороны, видно, что это полноценные танки, у которых необитаемая башня с полноценной танковой пушкой. Вероятно, там есть и пулеметы, и другие системы вооружений, которые есть у танков. Управляется каждая такая машина оператором, который находится в другой бронированной машине со специальным пультом управления. И эти танки действуют в одних боевых порядках с обычными танками. Грубо говоря, такой танк, если вдруг оказался подбит, то в работу вступает другой такой же танк с тем же самым оператором. И таким образом экономится самое дорогое, самое ценное, что есть, это людской ресурс, ресурс специалистов, которых готовят несколько лет. Десантные войска принимали участие в этих учениях, и воздушно-космические силы, и комплекс «Кинжал» с носителем МиГ-31, и бомбардировщики Су-34, бомбардировщики Ту-22М. Было показано огромное количество техники. Из необычного можно еще отметить, что, например, роботизированные комплексы типа «Курьер» и не только провели десантирование с самолетом.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Глава Минобороны Андрей Белоусов в докладе Владимиру Путину заявил, что в учениях «Центр-2026» приняли участие представители почти 60 государств. 7 направили свои воинские контингенты. На полигоне Чебаркульский в Челябинской области были задействованы 700 единиц техники, а общая численность войск составила около 6 тысяч человек. Таможни скорректируют импортные цены. Евразийская экономическая комиссия подготовила поправки, которые позволят инспекторам по своему усмотрению увеличивать таможенную стоимость ввозимых в ЕАЭС товаров. Это может привести к подорожанию импорта для конечных потребителей, пишет Forbes. Подробности у Михаила Задорожного.
21: Поправки, о которых идет речь, пока нигде не опубликованы. Из того, что известно, при оформлении товаров на границе можно будет увеличивать таможенную стоимость, если обнаруживается более дорогая идентичная продукция. При этом таможня не обязана раскрывать, с чем именно сравнивает ввозимый товар. Например, импортер декларирует, что ввозимый автомобиль стоит 5 миллионов рублей. Инспектор смотрит ранее поданные декларации, находит примерно такое же авто и говорит: «Неправда, ваша машина стоит 8 миллионов, извольте доплатить». А от таможенной стоимости товара рассчитывается ввозная пошлина, НДС и акциз. На языке юристов это называется корректировка таможенной стоимости. Это практикуется уже много лет, говорит соучредитель автодилера «Франк Авто» Ирина Франк. Но, по ее мнению, на стоимость импортных авто нововведение повлияет не сильно.
22: Мое мнение, что для нашего сектора автомобилей и запасные части мало что изменится, потому что уже больше, наверное, полтора года жестко контролируют таможенные органы, сравнивают со средними ценами, и зачастую ты везешь базовые комплектации, которые дешевле, а у тебя таможенные платежи, как будто это средняя комплектация. Поэтому нам глобально уже некуда поднимать стоимости. На нас, на автомобилях, на секторе автомобилей, без этого не отразится.
21: Но есть и другие мнения на этот счет. Если, например, импортер возит машину в базовой комплектации, а таможенник сравнивает ее с той же моделью в максимальной комплектации, то разница в цене может доходить до 10%. В случае дорогих авто речь идет о сотнях тысяч рублей. Импортеры вина тоже регулярно сталкиваются с увеличением таможенной стоимости, продолжает исполнительный директор виноторговой компании Ford Александр Лепилин.
4: То, что касается алкоголя, то там практика корректировки таможенной стоимости всегда существовала. Смущает в этой новости то, что это будет происходить без объяснения причин, что, возможно, сделает сложнее оспаривание в суде. Но тут надо уже смотреть на практику, которая будет, потому что все больше зависит от правоприменения.
21: Известны случаи, когда таможенники сравнивали стоимости возимых смартфонов с ценами на маркетплейсах. Сейчас это еще можно попробовать оспорить. Но если поправки примут, и таможня не станет сообщать, где она берет цены для сравнения, то отменить корректировку станет еще сложнее. Хотя и сейчас тоже непросто. Свежую статистику по корректировкам привел адвокат адвокатской палаты города Москвы, председатель правления Ассоциации таможенных юристов Павел Сафоненков.
5: Федеральная таможенная служба в 2026 году порядка 45 тысяч решений корректировки таможенной стоимости и классификации товаров вынесла. Это существенное количество. Достаточно часто это происходит, можно сказать. Но что касается оспаривания решений, это становится делать сложнее, ну, в судебном порядке сложнее, потому как госпошлины уже не 3000 рублей за оспаривание решений, как раньше было 50 тысяч, а корректируются и на небольшие суммы, и на крупные суммы таможенная стоимость. Но, тем не менее, по некоторым оценкам, порядка 30% решений таможенных органов отменяются в ведомственном порядке или отменяются в судебном порядке.
21: И сами импортеры, и таможенные юристы не сомневаются, что предложения Евразийской экономической комиссии в случае принятия приведут к массовому увеличению таможенной стоимости импорта. И понятно, кто в конечном итоге за все заплатит. Но оценить в цифрах влияние на розничные цены сейчас никто не берется. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: В Петербурге вынесли приговор по нашумевшему делу блогера Алексея Поднебесного. Его признали виновным в сексуальных отношениях с несовершеннолетним. Из неожиданного девушка признала, что ввела Поднебесного в заблуждение относительно своего возраста, сказав, что ей 23 года. Более того, она просила прекратить дело, которое для Поднебесного, тем не менее, закончилось реальным уголовным сроком. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Ну, а прямо сейчас о том, что во Франции школьные протесты переросли в массовые беспорядки. Акции охватили более 1000 лицеев, около 400 учебных заведений в пятницу закрылись. Участники беспорядков поджигали машины и здания, забрасывали полицейских камнями и пиротехникой. Пострадали 65 работников школ, среди них 40 директоров. Задержанные более 2000 человек, большинство из них несовершеннолетние. Только за четверг пострадали 305 полицейских и жандармов. Школьники требуют больше денег на образование, новых учителей и улучшение условий обучения. О том, как начались протесты и почему вокруг них разгорелся политический спор, рассказывает гид-переводчик из Парижа, член партии «Национальное объединение» Дмитрий Мисуркин.
6: 17-18 сентября в окрестностях Парижа, в городе Критей, это такой аналог Люберец, преподаватели собрались и решили объявить забастовку, поскольку не хватает у них кадетского состава. Их поддержали ученики в лице выходца, дедушка не француз, поддержали взрослые. И вот 19-18 сентября все началось. А тут, в связи с тем, что все переживают, вся молодежь и родители за будущее, которое не ясное, пошло по нарастающей. Более 500 лицеев списалось, там были в некоторых местах эксцессы, как обычно. 6 числа, на следующей неделе, во вторник, планируется большое мероприятие. Партия ЛФИ, которая возглавляет Меланшон, пользуется в своих политических целях политической борьбы. И центр фокус обсуждений переместился не на причины, что толкает молодежь, которая не верит в свое будущее, а про то, что что-то там сожгли, кому-то лицо набили. Делаем все, чтобы, сказать, замять истинную проблему. А надо сказать, что 100 лет назад ровно работники образования зарплаты получали на фоне других людей 2-3 раза выше. А сейчас они получают зарплату кассира в супермаркете плюс 20%. 17 октября опять желтый жилет призывают, забастовкам и так далее. Осенние-весенние обострения, как обычно. Выводы полезные, которые делает. Может быть, реформа образования, которую делают последние 20 лет, не самое лучшее решение, потому что есть всякие тесты, от оценки уровня грамотности, математики, владения. Франция стабильно последние годы, десятки лет, идет вниз. Страна, у которой сильнейшая была математическая школа инженерная, например.
1: Дмитрий Мисуркин, житель Парижа. Министр юстиции Франции потребовал, чтобы родители подростков платили за ущерб от погромов. При этом власти уже пошли на уступку, отказались от планов вводить плату за некоторые программы обучения для студентов без стипендий. Протесты дошли и до соседней Бельгии. Там школьники недовольны реформами образования. В Льеже произошли столкновения с полицией, а несколько школ закрылись.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах. Махандаса Ганди прозвали Махатмой, то есть Великой Душой, когда он возглавил борьбу за независимость Индии от британского господства. Он проповедовал принципы так называемой сатьяграхи, иными словами, отвергал любые формы насилия и был сторонником мирных, но кардинальных перемен. Не в последнюю очередь, благодаря ему, в 1947 году Индия обрела независимость, став при этом первой демократической страной в Азии. В 2007 году ООН учредила Международный день ненасилия, который отмечается 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, а его портрет размещен на банкнотах индийских рупий всех номиналов. Культ наличности на Бизнес FM. Строго по делу. Руководитель российской сети кофеин Drinkit Александр Умаров. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
3: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни Drinkit растут, как грибы после дождя, в то время как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
2: Глава российского бизнеса Drinkit Александр Умаров. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
7: В автоспорте большая часть внимания прикована к трем основным гоночным сериям. Формула-1, MotoGP и Rally WRC. Они получают основной охват публикаций и телевизионных трансляций. А за бортом незаслуженно остаются другие не менее зрелищные категории болидов и соревнований. Один из таких — это ралли-кросс. Очень быстротечные гонки, где соревнования проходят на коротких трассах, совмещающих асфальтовые и внедорожные участки. В зависимости от трассы стартуют по 4 или 6 болидов, а заезды длятся от 3 до 5 кругов. В этом году в топовой классификации RX1 принимало участие 30 машин, так что каждое двухдневное событие включало до 11 гонок. Так как все пилоты стартуют с одной линии, борьба идет от самого старта и столкновения происходят постоянно. В сезоне 26-го, который закончился в сентябре, оспаривался титул чемпиона Европы, мировая классификация была упразднена в 4 классах. Болиды RX1 базируются на доработанных серийных машинах строго с атмосферными двигателями. Самые распространенные базовые модели — это Volkswagen Polo, Peugeot 208 и Ford Fiesta. Но не путайте их со скромными городскими малолитражками. Стоимость доработанного для ралли-кросса экземпляра может достигать нескольких сотен тысяч евро. В этом классе чемпионом стал швед Йохан Кристоферсен на Polo. Категория RX3 — это те же доработанные серийные машины, но с более жесткими ограничениями. Например, объем двигателя не должен превышать 1600 кубов. RX4 использует болиды раллийной группы 4, которые должны быть моноприводными. Наконец, RX5, добавленный в этом году для поднятия интереса к соревнованиям, использует очень забавные машинки кросс-кар. Они популярны в Скандинавии. Это своеобразный кар для бездорожья. Любителям адреналиновых гонок очень рекомендую посмотреть эти быстрые и увлекательные соревнования.
2: Спорт и деньги на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Большая семерка распечатывает стратегические запасы нефти. В течение 4 месяцев страны G7 высвободят из резервов 100 миллионов тонн нефти и дизеля. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с лидерами «семерки», на которой обсуждалась ситуация на мировом энергетическом рынке. Bloomberg пишет, что решение было принято под давлением США. Ранее Дональд Трамп угрожал запретить экспорт дизеля в ЕС, если европейские страны не выпустят на рынок дополнительные объемы, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
9: Это итог переговоров между США и европейскими странами, Еврокомиссией. Действительно, Трамп надавил на Европу, вполне серьезно пригрозив сокращением либо даже полным запретом экспорта дизельного топлива. Для европейской экономики это серьезный был бы удар, потому что в условиях общего дефицита сейчас на поставки из США приходится больше половины импорта дизеля в страны ЕС и Великобританию, и никакой замены, в общем-то, им нет.
10: На что эти 100 миллионов баррелей из европейских резервов повлияют в течение 4 месяцев? Ну, то есть, грубо говоря, это много или мало, и приведет ли к снижению цен на топливо?
9: Это в сутки примерно мирового потребления нефти и нефтепродуктов. Это довольно большая величина, но учитывая, что она будет распределена по длительному периоду, это создаст чуть большую гибкость для международной торговли дизельным топливом и сырой нефтью, но это не скажется сильно на ценах. То есть они не снизятся от того, что эти запасы будут высвобождены. Во всяком случае, не снизятся быстро. Но это поможет им не расти дальше, по крайней мере, какое-то время. Еще вопрос, как они будут распределяться, эти объемы, то есть куда они именно пойдут. В целом, в условиях того дефицита, который сейчас есть, особенно на рынке дизельного топлива, эти объемы распределятся на нем быстро, и через месяц-два про них уже все забудут. Как про фактор, влияющий, по крайней мере, на цены, на нефтепродукты и нефть.
1: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Дональд Трамп приветствовал решение «Большой семерки», заявив, что у Европы большие запасы дизеля. Рынок слабо отреагировал на новость. Смесь Brent в моменте дешевела примерно на 1.5%, но к вечеру пятницы отыграла все потери. В Москве прошел закрытый вечер бизнес-клуба «Основатели». Он был посвящен презентации 4-го номера одноименного делового журнала. Бизнес-ФМ пообщалась с основателем проекта Денисом Кутергиным. Продолжит Ольга Кашинская.
11: 4-й номер журнала «Основатели», презентации которого был посвящен вечер, исследует тему деловых связей и нематериального капитала, который помогает предпринимателям в ведении бизнеса. Исторический особняк Салтыковых-Чертковых, в котором собрали гостей, на этот вечер превратился в одно большое пространство для нетворкинга с несколькими лаунж-зонами, приятной музыкой и, главное, деловой расслабленной публикой. Место проведения выбрали не наобум. Особняк в центре Москвы исторически был центром притяжения творческой и деловой интеллигенции. Гостями вечера стали в основном резиденты клуба «Основатели», владельцы бизнесов в разных сферах, от косметики до производства часов. Официальную часть решили ограничить коротким приветственным словом «основателя», основателей Дениса Кутергина. Он несколько раз подчеркнул, что среди собравшихся нет случайных людей, и призвал гостей к построению тех самых деловых связей. Создание пространства для неформального общения, которое затем перетекает и в бизнес, одна из важнейших задач проекта, рассказывает его основатель Денис Кутергин.
23: Мне кажется, что большие предприниматели и большие масштабные цели, они достигаются во многом благодаря социальному капиталу. Это связи, знакомства, опыт, который позволяет выстраивать партнерство, позволяет выстраивать защищенные каналы дистрибуции. И именно это является главной составляющей, про которую почему-то говорят мало. И наше мероприятие, оно во многом для того, чтобы не просто презентовать журнал, а для того, чтобы собрать в городе основателей, предпринимателей, руководителей, представителей корпораций, СМИ, то есть людей, которые позволяют предпринимателям создавать новые бизнесы, расти, благодаря тому, что они здесь обмениваются опытом, обмениваются связями и создают новое партнерство. Энергию, которая предпринимателям дает возможность расти, определяет прежде всего наше состояние. Но состояние, оно не только про то, чтобы в офисе сидеть, считать цифры, заниматься продажами, но и чтобы иногда, хотя бы иногда отвлекаться от этого.
11: Личные встречи, в принципе, занимают важное место в структуре проекта. Их проводят примерно по 10 в месяц. Строятся эти мероприятия на принципах живого общения и обмена реальным бизнес-опытом, рассказывает программный директор бизнес-клуба «Основатели» Антон Душков.
24: Самое яркое, впечатляющее у нас был тур на Байконур. Мы туда уже два раза летали. Второй раз мы туда везли целый самолет, 90 человек, много предпринимателей, крупных топ-менеджеров и так далее. У нас стоит ценз на входе. Мы отбираем людей по размеру бизнеса от 100 миллионов в год и по ценности ценностям, принципам, чтобы они соответствовали нашим. Мы подбираем созидательных предпринимателей, для которых важно внутри своего бизнеса, для своего клиента создавать какую-то добавленную стоимость, нести какую-то пользу условную. Мы делаем из предпринимателей современных суперзвезд, и мы их поддерживаем как только можем, потому что считаем, что это самые главные люди в стране, которые движут ее вперед.
11: Сейчас в бизнес-клубе основатели 150 резидентов. На отметке в 360 участников клуб планирует остановиться. Ольга Кашинская, Бизнес-ФМ.
1: В Москве заметили робота-собаку на колесах и с логотипом Сбера. Видео с этими андроидами распространились в соцсетях. Пользователи пишут, что заметили таких роботов в Сбер-Сити. Это запад Москвы. Гендиректор Сбер-Сити Андрей Лихачев в начале августа заявлял, что робо-собаки будут патрулировать район для предотвращения нештатных ситуаций. Например, если робот заметит задымление, то он выведет картинку с камер на экран оператора ситуационного центра. На видео, которое появилось сейчас, можно заметить, что на одном из этих андроидов закреплен небольшой отсек, из чего некоторые пользователи делают вывод, что, возможно, он будет выполнять еще и функции курьера. Также робот-собака самостоятельно поднимается по лестнице подземного перехода и, как отмечают пользователи, довольно шустро, хотя его немного шатает. Робота-собаку с логотипом Сбера сравнивают с китайскими разработками от компании Unitree и отмечают их внешнее сходство. Комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева, академический советник Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
8: Судя по видео, которое мы видим, что по территории Сбер-Сити передвигаются дроны с логотипом Сбера, можно предположить то, что Сбер пошел дальше, опираясь на негативный опыт эксплуатации роверов доставки Яндекса. С какой основной проблемой столкнулся Яндекс? В том, что колесные роботы имеют массу ограничений. Первое. Им нужна очень хорошая поверхность для того, чтобы передвигаться. Как только появляется снег, какие-то препятствия, то роботы, соответственно, тормозят и как бы требуется вмешательство, и даже есть видео, как этим роботам помогают неравнодушные прохожие, чтобы преодолеть препятствия. Они не могут двигаться по ступенькам, они не могут пересекать бордюры. То есть любое препятствие для них физически, это становится большой проблемой. И как раз таки следующий шаг, это применение бионических робособак, в том числе с колесами на концах ножек этих роботов. Они легко перешагивают через препятствия, они легко преодолевают снежные такие вот сугробы. Для них многие препятствия не являются проблемой. И поэтому это принципиально новый класс робототехники, которая применяется для различных задач, начиная от мониторинга, заканчивая доставкой. Это сам по себе новый тип носителя. Если мы говорим о том, что это разработка Сбера или нет, то вероятнее всего, что Сбер тестирует китайские носители для того, чтобы впоследствии разработать свои. Здесь сам важен процесс отработки и сценариев применения этих дронов для решения тех или иных задач. Здесь самая важная софтверная часть, а аппаратную часть можно использовать пока в том числе китайскую, а потом ее импортозаместить.
1: Максим Кондратьев, руководитель Центра беспилотной авиации. Робо-собаку Сбер показывал еще на ПМФ в 2024 году. Тогда он помогал с навигацией на площадке и выглядел несколько иначе. У нынешней версии, например, есть колеса.
12: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: В продолжение разговора о недвижимых инициативах ЦБ сегодня о нововведении для сегмента ИЖС. Основная причина его появления – необходимость защитить граждан от недобросовестных подрядчиков. Если подрядчик исчез и проект оказался недостроенным, семья остается с ипотекой, но без дома. Проблема стоит остро, поэтому ЦБ предлагает законодательно запретить выдачу ИЖС-ипотеки без использования счетов эскроу. Такой механизм давно доказал свою эффективность как в строительстве многоквартирных домов, так и в ИЖС, реализуемом в рамках льготных программ, подчеркивают в Центробанке. С 1 марта прошлого года счета эскроу возможны для любых договоров подряда и обязательны для льготных ипотечных программ. По словам собеседников Бизнес-ФМ, к появлению эскроу рынок ИЖС адаптировался частично. Многие продолжали работать по старым схемам, а банки закрывали на это глаза. Из 8000 подрядчиков, заявивших о готовности к нововведению, реально на сделки вышло едва ли половина. И около 30% одобренных ипотек не доходят до выдачи именно потому, что подрядчик не в состоянии работать по эскроу. Теперь регулятор говорит прямо: играть по правилам не опция, а условие. В короткой перспективе отрасль войдет в стресс-зону. На фоне снижающегося спроса и высокой ключевой ставки небольшим подрядчикам придется перестраивать процессы, договариваться с банками о поэтапном раскрытии скроу и даже сворачивать бизнес. Но в долгосрочной перспективе запрет дает то, чего рынку не хватает – прозрачность, системность и управляемость. А если все пойдет параллельно с минимизацией документа оборота, внедрением механизма поэтапного раскрытия escrow и доступностью проектного финансирования по ставкам, аналогичным ставкам для МКД, будет совсем хорошо, уверены ИЖС-эксперты. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
12: Недвижимость на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Император Наполеон I, готовясь к войне с Россией, организовал в пригороде Парижа фабрику по печатанию фальшивых русских ассигнаций. Французы привезли с собой в Россию не только готовые поддельные деньги. В обозе Великой армии были 34 экипажа с походной типографией для изготовления фальшивок в полевых условиях. Таких наполеоновских ассигнаций в период с 1813 по 19 годы из обращения Российской империи было изъято на сумму 5,5 миллионов рублей. Наполеоновские фальшивки в немалой степени поспособствовали обесцениванию ассигнационного рубля до 20 копеек металлической монеты к 1815 году. Деньги к деньгам. На Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
20: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство планирует сократить финансирование программы льготного автокредитования в 2027 году почти втрое с заложенных ранее 20 миллиардов до 7 миллиардов рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2027-2029 годы. На льготный лизинг предполагается направить 17 миллиардов рублей вместо 37 миллиардов, на субсидии производителям газомоторной техники 3,7 миллиарда, расходы на госзакупки автомобилей.

0: возгорания могли стать нарушения при сварочных работах. Возбуждено уголовное дело. Особняк Миллера, построенный в 18 веке, признан объектом культурного наследия регионального значения. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил профильным службам и ведомствам восстановить здание. Западные страны разработали резервные планы по переносу своих посольств из Киева в случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью столицы Украины. Об этом пишет газета «Гардиан» со ссылкой на двух дипломатов. По их словам, дипмиссии могут переехать во Львов или в Восточную Польшу. Дипломаты сказали, что пока остаются в Киеве. Однако планы могут быть приведены в действие, так как ситуация ухудшается, и это очевидно. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Пункты выдачи заказов маркетплейсов хотят уравнять с торговыми центрами и обложить налогом на имущество. Считать будут от кадастровой стоимости. Платежи для ПВЗ ожидаемо вырастут, но как в целом будет работать эта история, пока не до конца понятно. В Петербурге вынесли приговор по нашумевшему делу блогера Алексея Поднебесного. Его признали виновным в сексуальных отношениях с несовершеннолетней. Из неожиданного сама девушка признала, что ввела Поднебесного в заблуждение относительно своего возраста, сказав, что ей 23 года. Более того, она просила прекратить дело, которое, тем не менее, для Поднебесного закончилось реальным уголовным сроком. Продажа квартир в России может стать накладной. Минфин предлагает объединить доход от сделок с недвижимостью с зарплатой и другими поступлениями, а потом все это вместе облагать НДФЛ по прогрессивной шкале. Насколько при таком раскладе вырастет налог и для кого? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Пункты выдачи заказов маркетплейсов будут облагаться налогом на имущество, так же, как и торговые центры. Считать будут от кадастровой стоимости. Это следует из поправок в налоговый кодекс, внесенных в Госдуму, передает Интерфакс. Сейчас по кадастровой стоимости облагаются торговые и деловые центры, а также помещения под офисы, магазины, общепит и бытовое обслуживание. Для ПВЗ отдельного упоминания в этой статье нет. Законопроект добавляет их в список наравне с объектами бытового обслуживания. Поправки приведут к росту налоговых платежей, но как это будет работать, пока не очень понятно, продолжает юрист, партнер юридической компании «Юрвиста» Глеб Подъяблонский.
3: На данный момент 99% всех ПВЗ – это арендуемые площади. И налог за недвижимое имущество платят их собственники. Вдобавок ко всему прочему, ПВЗ делится на две категории. Первая категория – это люди, которые пришли в маркетплейс и сказали, вы знаете, мы хотим открыть ПВЗ. В некоторых случаях маркетплейс дает им дотацию, в некоторых случаях не дает дотацию в зависимости от района. И дальше они на свой страх и риск ведут коммерческую деятельность, получая некий процент с каждого выданного заказа. Вторая часть, это намного меньше, это когда договор аренды заключает непосредственно сам маркетплейс, их коммерческие отделы. Они всегда более жесткие, но это также аренда. Поэтому в данном случае применение этого закона формально должно коснуться в первую очередь собственников недвижимости, в которых располагаются ПВЗ. Как это будет на практике, пока непонятно, по той простой причине, что зачастую люди, когда начинают тут коммерческую деятельность, они не декларируют это в Росреестре. И это помещение свободного назначения. Они всегда не жилые, но свободного назначения. Как именно регулятор предполагает повышение налоговой ставки, из текста закона непонятно. У нас, как всегда, идет разрез. У нас сначала принимается закон, который непонятно, как будет работать. После этого начинается правоприменительная практика. Скорее всего, налоговая даст некие разъяснения. Я думаю, что будут вводить какую-то отдельную категорию и подвышать кадастровую стоимость на основании того, что там размещен некий коммерческий объект, и ее будут повышать. Ну, соответственно, мы погрязнем в огромном количестве судебных разбирательств по занижению кадастровой стоимости и ее оспарению собственниками.
2: Глеб Подъяблонский, юрист. Сейчас организации по общему правилу платят налог на имущество, исходя из балансовой стоимости объекта, который ежегодно уменьшается за счет амортизации. Это относится и к собственникам помещений, которые используются как ПВЗ. О необходимости облагать пункты выдачи заказов маркетплейсов по кадастровой стоимости еще 2 года назад заявлял Комитет Совета Федерации по бюджету и финансам.

0: фінансовим ринкам.
1: Правительство дало селлерам Озон налоговые отсрочки вслед за продавцами Wildberries. Селлеры, чей товар сгорел из-за атак беспилотников, получат отсрочки по уплате ряда налогов и страховых взносов. Также будут приостановлены выездные проверки. Получить меры поддержки могут предприниматели и компании, которых зарегистрированы после декабря прошлого года, столкнувшиеся с ущербом в размере более 5% годового дохода. Платежи с августа 26 по июль 27 продлеваются на 12 месяцев, а затем погашаются равными долями в течение года. С конца августа идентичные условия действуют для селлеров ВБ. Мы поговорили с продавцами двух крупнейших маркетплейсов.
2: Бизнес говорит.
3: Председатель совета директоров сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац.
4: Во-первых, хорошо, это очень правильно, что государство в качестве мер поддержки использует именно какие-то вещи, связанные с налогами. То есть принцип, что если ты платишь налоги, то тебе государство помогает, я вообще предлагал еще, когда была эпидемия ковид. Но тогда вот эта идея вообще никак не была использована. Второй момент, было бы, конечно, круче, если бы решения были в виде именно денежной поддержки, строго в рамках тех налогов, которые были заплачены государству за последние полгода, за последний год, именно по факту перечисления денег, налогов государству. Но в любом случае это шаг вперед в части взаимодействия государства и бизнеса, когда учитываются какие-то именно налоговые последствия как помощь. Мне кажется, для таких огромных компаний, какими являются Озон, ВБ, в рамках государства скорее всего должна быть обязательная государственная страховка. Ну, как у нас есть ОСАГО на автомобиле, точно так же должна быть как это обязательная страховка в рамках того, что маркетплейсы на текущий момент являются монополистами, не работать с ними невозможно. Если говорить конкретно по нам, то мы не имели отдельных юрлиц для работы на маркетплейсе строго вот под отгрузки на конкретный маркетплейс, поэтому нет, у нас ни одно юрлицо под эти программы помощи не попадает. Если мы говорим именно про пожар на складах Озона, то у товара у нас был застрахован по страховке Озона. Мы какие-то выплаты получили, но инвентаризации пока не проведено. Деньги пришли от документов по выплатам пока нет. Соответственно, какую часть нам оплатили, когда оплатят остальное и так далее, пока оценить сложно. Понятно, что пока оплатили некоторую часть.
3: Президент сети магазинов одежды «Баон» Илья Ярошенко.
5: Отличная мера, лишь бы только что-то получить, не как пандемию. Много обещали и почти ничего не выплатили. Товар на «Озон» у нас был застрахован. Мы это успели сделать после первых атак на «Wildberries» и уже даже начали получать страховку. Не копейки, конечно, но и не то, на что рассчитывали. Но обещают, что будет еще. Правда, сейчас страховка сильно дорожает там. И еще вопрос, как эти 5% считать, от какой суммы, кто это будет фиксировать, как. Просто маркетплейсы некоторые очень неохотно делятся какой-либо информацией, что-то подписывают. Поэтому, ну, надеемся, что нам еще остается.
3: Селлер Эмиль, который продает на маркетплейсах игрушки, смесители, воздушные шары и автомобильные товары.
6: Это полное повторение решений с Wildberries'ом. Отсрочки по налогам, по НДФЛ для ИП, Ctrl-C, Ctrl-V. В моем понимании это касается всех, у кого была страховка, не было страховки, то есть это не зависит. Если говорить конкретно про нас, нас это не коснется. Почему? Потому что когда начались бомбежки на Wildberries'е, мы сток вывозили как на Wildberries, так и на Озон, поэтому мы потеряли на Озоне не так много, как на ВБ, хотя у нас товар был застрахован. Если говорить конкретно про выплаты от Ингострах, у нас сгорело товара на 7 миллионов выручки, ну, примерно. Нам выплатили на сегодняшний день 1,2 миллиона. У нас были ожидания 3 по тем коэффициентам, которые есть в кабинете Озон от Ингострах, то есть для каждого товара там свой коэффициент. Соответственно, мы еще ждем выплаты до 3 миллионов. Озон давал нам новость о том, что эти выплаты будут, но позднее. Конкретных сроков нет.
3: Селлер, представитель компании «Белобувь» по продаже обуви Георгий Сажин.
7: Нам Озон тоже в личном кабинете ее прислал, но в части Озона мы точно не попадаем, потому что у нас не так много там погорело. Что касается вообще мер поддержки, я так понимаю, что похожие меры поддержки отсрочки были приняты и по Вайлдберрису, но у нас сейчас проблема осложняется тем, что у нас еще есть розничные магазины, и суммарный доход, который, кстати, пока не до конца понятно, как они определяют доход, это выручка или это прибыль, он у нас не превышает 5% вот этот ущерб по Вайлдберрису, но для нас все равно эта сумма, она существенная, которая у нас погорела, и если на нас эти меры поддержки не будут распространяться, будет очень обидно. Поэтому нет, по Озону мы точно не претендуем на отсрочку. Что касается выплаченной суммы, то это буквально какие-то копейки, там 7-8 тысяч нам что-то выплатили при ущербе у нас около 150 тысяч. Более того, пока нету конкретных списков, что погорело. Озон пока не предоставил в личном кабинете.
1: Меры распространяются на компании ИИП, имеющие действующий договор с юрлицом «Озон» компании «Интернет-решение». В середине сентября страховой партнер маркетплейса «Ингосстрах» также выплатил первый транш компенсации на более чем 8 миллиардов рублей тем продавцам, чей товар был застрахован. Следующую компенсацию «Озон» обещал оплатить после окончания инвентаризации. Нового главу шахматной федерации ФИДЕ в России заподозрили в финансировании Украины. Интерфакс сообщает, что Генпрокуратура уже подала иск и хочет добиться изъятия российских активов бизнесмена из Казахстана Тимура Турлова. Он стал главой ФИДЕ в конце прошлой недели. Также он основной владелец финансовой компании Freedom Holding. Утверждается, что Турлов и связанные с ним структуры направили Украине суммарно миллионы долларов. Валерий Убадоев продолжит.
0: Тимур Турлов родился в Москве. В ноябре ему исполняется 39 лет. В 2008 году он основал в России финансовую компанию Freedom Finance, которая затем превратилась в группу компаний Freedom Holding. Сейчас она базируется в городе Алматы. В июне 2022 года Турлов отказался от российского паспорта и стал гражданином Казахстана, где на тот момент проживал вместе с семьей уже более 10 лет. В 2023 году Freedom Holding полностью ушел из России, а активы группы, оставшиеся в стране, были проданы Максиму Павалишину. На тот момент он был заместителем гендиректора Freedom Finance. Структуры продолжили работу под названиями «Цифроброкер» и «Цифробанк». Президентом ФИДЕ Тимур Турлов был избран на прошлой неделе. Александр Дворкович покинул этот пост в июле из-за включения его в санкционный список ЕС. До избрания Турлова исполняющим обязанности главы ФИДЕ был индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд. Именно с его инициативы, как заявлял исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, российских шахматистов не допустили до участия во Всемирной шахматной олимпиаде, которая прошла в сентябре в Узбекистане. Примечательно, что с избранием на пост главы ФИДЕ Турлова поздравлял представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом сам Турлов заявлял, что федерация под его руководством будет соблюдать ограничения, наложенные на российских шахматистов. Теперь, как следует из иска Генпрокуратуры, Турлова потенциально в России могут признать экстремистом за финансирование Украины. Комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
8: Разные органы исполнительной власти, они, в общем-то, живут-то по своей траектории и далеко не всегда координируют действия друг с другом. У Минспорта свои задачи, у Генпрокуратуры свои. И они, конечно, в своей деятельности могут друг другу мешать, потому что, ну, понятно, что если сейчас Турлова признают экстремистом, конечно, это серьезно затруднит возвращению Российской шахматной федерации в международные турниры. Возможно, сейчас, когда вот эта история может стать реально большой проблемой, на уровне первых лиц там какая-то коммуникация произойдет, потому что ведь пока же еще такого статуса нет.
0: Ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают сам Тимур Турлов, его деловой партнер Аркадий Щукин, а также несколько связанных с ними юрлиц. Интерфаксу в правоохранительных органах сообщили, что иск касается денежных средств и иных активов, а также движимого и недвижимого имущества на общую сумму в сотни миллионов долларов. Украинские и казахстанские СМИ ранее сообщали, что Турлов и связанные с ним структуры активно направляли деньги Украине. В марте 2025 года один украинский портал писал, что общая сумма пожертвований превысила 15 миллионов евро. Из них, как утверждается, 2 миллиона были перечислены через платформу United24, которая была создана по инициативе Владимира Зеленского. Она в том числе занимается сбором денег на закупку БПЛА, средств ПВО и транспорта для вооруженных сил Украины. Бывшего владельца видеоигровой компании «Леста», разработчика «Мира танков» и «Мира кораблей» Малика Хатажаева, признали экстремистом также за связь с этой платформой. Активы компании были переданы государству. Но вернемся к делу Тимура Турлова. Примечательно, что он также находится под персональными санкциями Украины. Ограничения также введены против Freedom Finance Украина. А представители Freedom Holding заявили ТАСС, что не понимают сути иска Генпрокуратуры, так как компания уже давно не ведет деятельность в России. При этом Freedom Bank предоставлял и пока продолжает предоставлять услугу по оформлению зарубежных банковских карт. Этим могут пользоваться в том числе и россияне. Если Турлова признают экстремистом, будут ли какие-то риски для держателей таких карт? Отвечает управляющий партнер адвокатского бюро города Москвы Парета Legal Алексей Истомин.
9: Freedom Finance достаточно глобальная, на мой взгляд, структура, все-таки многие пользуются. Признание по иску Генпрокуратуры и самого основателя экстремистом, я думаю, автоматически не будет означать, что все держатели карт и пользователи этого финансового инструмента также попадают под такой же статус. Поэтому, скорее всего, такого не будет. Тут ответ скорее нет. Но вот именно возрастает риск комплайенс-блокировок, скорее заметно.
0: В 2023 году телеканал CNBC сообщал, что Турловым и его структурами заинтересовался американский Минюст из-за обвинений в несоблюдении санкционного режима. Также указывалось, что его компании продолжают иметь связи с Россией. Об итогах расследования не сообщалось. А в этом году в своей отчетности для американской комиссии по ценным бумагам Freedom Holding Corp. указала, что получала запросы от ОФАК относительно операций с подсанкционными лицами. Компания заявила, что продолжает сотрудничать с регулятором. Валерий Убадаев, Наталья Космачева, Алина Орлова, Business FM.
2: Продолжительность жизни.
3: В 2009 году распространение свиного гриппа в нескольких странах Европы неожиданно замедлилось. Возможной причиной стала сезонная вспышка обычной простуды.
2: Журналист Алена Копылова.
3: Заражение одним вирусом иногда может временно защищать от другого. Это явление называют вирусной интерференцией. При заражении клетки выделяют специальные сигнальные белки – интерфероны, предупреждающие окружающие ткани об опасности. Получив такой сигнал, соседние клетки переходят в режим обороны, мешая вирусам проникать внутрь, копировать свой генетический материал и создавать новые частицы. При этом такая защита не всегда направлена против конкретного возбудителя. Поэтому иммунная реакция, запущенная первым вирусом, может осложнить жизнь совершенно другому. Но универсального правила здесь нет. Все зависит от конкретной пары возбудителей, порядка заражения и времени между двумя инфекциями. В некоторых случаях первый вирус мешает второму. В других такого эффекта нет. А иногда одновременное заражение способно и вовсе сделать течение болезни тяжелее. Кроме того, защита длится недолго. Интерфероновый ответ постепенно угасает, и клетки возвращаются в обычное состояние. Способность интерферонов создавать временную защиту от разных возбудителей давно интересует ученых. Препараты на основе этого принципа уже применяют при некоторых вирусных заболеваниях.
2: Продолжительность жизни на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорейкина. Неделя на отечественном фондовом рынке завершилась смешанно. Индексы за 5 дней все же прибавили от 1,1% до 1,2%, но пятница прошла под знаком неопределенности. Индекс Мосбиржи потерял 0,1% и закрылся на отметке 2277 пунктов. РТС отминусовал 0,4% и составил 859 пунктов. Одним из главных событий дня стало решение стран Большой Семерки выпустить на рынок 100 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов из стратегических запасов, чтобы сбить цены на топливо. Нефть отреагировала снижением и проваливалась к отметке $98.5 за баррель. Однако к закрытию российских торгов Brent уже стоило около 102 долларов. Между тем, Барклайс повысил прогноз Brent на четвертый квартал до $115. Рубль ослаб, юань на Мосбирже вырос до 12,5 рублей. Официальный курс доллара с 3 октября подорожал до 83 рублей 48 копеек. За неделю американская валюта подешевела на 86 копеек, говорит инвест-стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
10: Индекс Мосбиржи сегодня в небольшом минусе вслед за снижением цен на нефть. Практически всю неделю котировки Brent росли. быстрее, но сегодня в рамках технической коррекции они ушли почти к уровню $100 за баррель за Brent, и цены на нефть очень волатильные, реагируя на конфликт на Ближнем Востоке и те заявления, которые делаются официальными лицами США и Ирана вокруг конфликта. На российский фондовый рынок давит ситуация на рынке ОФЗ. Котировки ОФЗ находятся под давлением из-за увеличения объема размещения на аукционах Минфина, а также в связи с тем, что многие участники рынка не верят в снижение ключевой ставки Центрального банка в этом году из-за роста устойчивой инфляции. Но в целом российский фондовый рынок находится в боковом тренде и будет ждать геополитических новостей, в частности, о возможном возобновлении трехсторонних переговоров США, России и Украины по украинскому урегулированию. Что касается курса рубля, то рубль выглядит относительно стабильным, и на этой неделе он колебался в диапазоне около 84 рублей за доллар, но вот на следующей неделе Минфин объявит параметры валютных интервенций в октябре, и, скорее всего, объемы покупок валюты увеличатся, это может привести к ослаблению курса рубля. А лучше рынка на фондовом рынке выглядит, например, акция «Ренессанс страхования». Компания осуществляет программу обратного выкупа акций, и в целом сейчас идет перекладка из акций горнодобывающего сектора из-за роста налоговой нагрузки бумаги нефтегазового и банковского сектора.
1: Сергей Суверов, инвестстратег УК «Ари Капитал». На следующей неделе российский рынок продолжит сражаться за отметку 2300 пунктов, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев.
11: Если говорить про российский индекс, он находится где-то в борьбе за диапазон 2300, и, судя по всему, будет дальше находиться в борьбе за этот диапазон и на следующей неделе. По индексу РТС очевидна борьба за 860-870 пунктов. Здесь основной сдерживающий фактор для российского рынка – продолжающий крепнуть рубль на фоне высоких цен на нефть. С некоторым лагом как раз к концу сентября, начале октября, тренд, связанный с притоком больших объемов иностранной валюты в страну, и именно это сдерживает российский рынок к росту. Ну и, кстати говоря, вот мы видим, что, скорее всего, диапазон 83,5, там 85, это вот то, что мы будем видеть примерно по паре рубль-доллар, по паре рубль-евро, что-то в диапазоне 94-94,5-95, наверное, такой диапазон, и по рубль-юаню где-то в попытке 12-12,5. Что касается положения дел на рынке нефти, то здесь, наверное, в большей степени борьба за 100. Мы видим, что пока никто не говорит о даже намеках на завершение конфликта на Ближнем Востоке. И эта история, она, видимо, будет продолжать на следующей неделе доминировать. Поэтому вряд ли нефть уйдет ниже 100 по Бренту. Юрлс по-прежнему пока будет в районе 103-104 долларов за баррель с некоторой премией к Бренту, ну вот в связи с сложившимися ситуацией. На рынке драгметаллов пока золото в район 400-450. На фоне растущей вероятности повышения ставок со стороны мировых ЦБ, неудивительно, если спрос на золото будет снижаться.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». В сентябре золото подешевело более чем на 6,5%. Блогер Алексей Поднебесный получил 3 года колонии за секс с несовершеннолетней, не достигшей 16 лет. Соответствующий приговор вынес Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. Обвинение просило 7 лет. Само дело активно освещалось СМИ, а судебное решение оставило много вопросов даже у тех, кто за процессом не следил. Иван Медведев подробнее.
12: Алексей Поднебесный, это настоящая фамилия, получил относительно большую известность еще до этого уголовного дела. В основном в качестве скандального блогера и героя мемов. Его называли лидером российских инцелов, людей, которые говорят, что хотели бы иметь сексуальные отношения с другими, но не могут, так как не пользуются спросом. Дословно, вынужденно воздерживающиеся. Поднебесный, в частности, предлагал наказывать женщин за сексуальное возбуждение мужчин без последующего соития, называл отсутствие секса у мужчины изнасилованием со стороны женщин и продвигал теорию, цитата, «вагина капитализма», утверждая, что женщины контролируют общество через доступ к сексу. Публично об увлечении этой идеологией Поднебесный стал говорить в 2016-м, после того, как развелся со своей первой женой. В 2023-м его вторая жена публично обвиняла Поднебесного в домашнем насилии, в том числе в избиении. Он эти обвинения отрицал. В 2024-м Поднебесного задержали после распространения видео, на котором, как пишут СМИ, на коленях у блогера сидела юная девушка, а он целовал ее в губы и трогал за грудь. Девушке на тот момент было 15, Поднебесному 46. Кто инициировал расследование по этому поводу, доподлинно широкой публике неизвестно. Но первый об обращении в Следственный комитет с просьбой проверить эти материалы публично сообщала Екатерина Мизулина. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, и многие объективные обстоятельства дела не разглашались. Из того, что известно наверняка, изначально Поднебесный отрицал половую связь и утверждал, что девушка представилась 23-летней. То, что потерпевшая в показаниях подтверждала, что именно так она говорила про свой возраст, признают и в пресс-службе судов Петербурга. Позднее Поднебесный сообщал журналистам, что частично признает вину, но что именно он признал, неизвестно. Один эпизод обвинения он назвал выдуманным. В итоге суд признал его виновным по двум эпизодам статьи «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и двум эпизодам статьи «Развратные действия». Это про поцелуи и прикосновения. Но от наказания по двум последним его освободили из-за истечения сроков давности. Итог. Безотносительно личностей в этом процессе. Взрослый мужчина вступает или не вступает в интимную связь с несовершеннолетней, которая соврала ему о своем возрасте. Суд приходит к выводу, что факт полового контакта был доказан и что при этом мужчина знал, что партнерша на тот момент не было 16 лет. О том, как споры о возрасте решаются в рамках судебного процесса, говорит партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда.
13: На практике это доказывается перепиской, нет ли там упоминания о школе, экзаменах, родителях и всяком таком контексте. Также изучаются социальные сети, обстоятельства знакомства пары и допрашивают общих знакомых. Если человек выглядел взрослым, представлялся взрослым и других признаков не было, тогда такая позиция обвиняемого может стать решающей.
12: Что касается потерпевшей, до суда она отрицала, что вступала с Поднебесным в интимную связь. Какие показания она давала дальше, мы не знаем. Процесс был закрытым. Точно известно, что она подтвердила, что представлялась Поднебесному 23-летней и что потом просила изменить ему меру пресечения на домашний арест. По словам адвоката Поднебесного, девушка просила вообще прекратить уголовное дело, но суд отказал. На вынесение приговора она пришла, но от общения с прессой отказалась и публично решение суда не комментировала. Важно отметить, что у статьи, по которой Поднебесный был признан виновным, есть примечание. Цитируем. «Лицо освобождается от наказания, если будет установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей». Конец цитаты. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
14: «В данном случае, я не знаю, это подсудимому и потерпевший виднее, готовы ли они в брак вступить, лишь бы только он не отсидел по такой не самой героической статье. Ну, скажем так, есть вопросы. Может быть, он сам не захочет, а может быть, она не захочет, а может, они оба не захотят. Брак – штука тонкая, поэтому, если решат узаконить свои отношения, ну, скажем так, есть шанс избежать ответственности».
12: Но о браке потерпевшая ничего не сказала. Адвокат Поднебесного после оглашения приговора на вопрос о свадьбе ответил. Приговора на вопрос о свадьбе ответил. Обвинение просило 7. Адвокатское бюро «Яланджи и партнеры» со ссылкой на судебный департамент при Верховном суде ранее приводило общую статистику по таким делам. В 2024 году по части 1 статьи 134 в России осудили чуть больше дней работы. Реальные сроки чуть больше 8%. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Барнаул, 630 тысяч жителей. В 1730-х годах промышленник Акин Федемитов переправил на алтайские земли 200 крестьян на строительство меди- и сереброплавильного завода, вокруг которого вскоре образовалась слобода. В 1771-м она получила статус горного города. Как появлялись города? На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Александр Новак назвал сбалансированным российский рынок дизельного топлива. По словам вице-премьера, его достаточно, и в случае перепроизводства будет частично разрешен его экспорт. Новак добавил, что Россия не будет накапливать слишком много излишков топлива. Также он сказал, что правительство принимает все необходимые меры для оснащения рынка всеми видами нефтепродуктов. Сотрудница противочумного института в Иркутской области умерла от легочной чумы. Районную больницу закрыли на карантин. Незадолго до болезни женщина была в командировке в Бурятии, где ранее нашли природный очаг инфекции. Для Иркутской области это первый случай за 10 лет. Всех контактировавших с погибшей, включая ее коллегу, проверили. Анализы показали отрицательные результаты, то есть заражения не произошло. Суд обязал предпринимателя Сергея Полонского выплатить Олегу Дерипаске 25 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат бизнесмена Алексей Мельников. Ранее Дерипаска подал иск о чести, достоинстве и деловой репутации. Суд признал распространенную Полонским информацию, не соответствующую действительности. Пентагон сообщил, что ускорит внедрение систем борьбы с беспилотниками во всех видах вооруженных сил США. Новый порядок должен сократить время согласования таких систем. Уже одобренные средства не придется проверять повторно. Кроме того, военные структуры должны будут быстрее рассматривать запросы на применение систем борьбы с беспилотниками и объяснять причины отказа. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минобороны презентовала новейший лазерный комплекс «Заря», способный сбивать тяжелые дроны на расстоянии до 6 километров. Его возможности были продемонстрированы на масштабных учениях в Челябинской области, на которых присутствовал президент. Там была представлена целая линейка новейших видов вооружений. Подробности через минуту. Таможня скорректирует цены на импорт. Forbes пишет о разработанных поправках, которые позволят таможенным инспекторам на свое усмотрение устанавливать стоимость товаров, ввозимых на территорию стран ЕАЭС, во что это может обойтись импортерам и конечным потребителям. Трамп додавил европейцев. Страны Большой Семерки согласились распечатать стратегический запас нефти. В течение ближайших 4 месяцев на рынок будут выведены до 100 миллионов баррелей. Решит ли это проблему у дефицита топлива и что будет с ценами? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Новейший лазерный комплекс «Заря» для борьбы с дронами применили в ходе учений в Челябинской области. За ними наблюдал Владимир Путин. В Минобороны России сообщили, что в рамках стратегических командно-штабных учений Центра 2026 военные испытали ряд вооружений. Это в том числе танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв», истребители Су-57 и вертолеты К-52. Также для выполнения разного спектра задач были опробированы робототехнические комплексы «Богомол», «Импульс», «Депеша», протестировали и безэкипажные танки. А лазерный комплекс «Заря» смог сбить тяжелые и средние дроны условного противника на расстоянии до 6 километров. Также президенту Путину в ходе учений показали новые реактивные «Герани». Эти дроны способны развивать скорость до 350 километров в час. О самых примечательных новинках рассказывает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
16: Наверное, одной из первых сенсаций надо назвать применение новейшего наземного комплекса с ракетами «Мур», который мы знаем как изделие 305, но который на самом деле теперь называется изделие 347. Это новейший ракетный комплекс. По сути, это авиационную ракету «Эл-Мур». Она теперь стала наземной. Наземная пусковая установка на мобильном шасси с 2 ракетами может работать на дальность 20-25 километров. Является высокоточным ракетным комплексом, универсальным «Земля-Земля». Показан впервые, хотя, в общем-то, упоминался в 25-м году. Кроме этого, мы увидели работу лазерного комплекса «Заря» по беспилотным летательным аппаратам. Это достаточно просто. Лазер наводится на летающий объект и сжигает его. Так работают любые лазерные системы. Проблема здесь только в том, чтобы навести лазер абсолютно точно, отслеживать двигающийся объект. Для этого нужна специальная механика и, безусловно, соответствующая электроника и программное обеспечение, которое все это заставляет работать. А, наверное, одной из самых таких ярких сенсаций явилось то, что впервые показана работа без экипажных танков. Но эти боевые машины, мы пока не знаем, как они называются, они достаточно секретны. Но из того видео, которое уже есть в пресс-релизах от Министерства обороны, видно, что это полноценные танки, у которых необитаемая башня, с полноценной танковой пушкой. Вероятно, там есть и пулеметы, и другие системы вооружений, которые есть у танков. Управляется каждая такая машина оператором, который находится в другой бронированной машине со специальным пультом управления. И эти танки действуют в одних боевых порядках с обычными танками. Грубо говоря, такой танк, если вдруг оказался подбит, то в работу вступает другой такой же танк с тем же самым оператором. И таким образом экономится самое дорогое, самое ценное, что есть, это людской ресурс, ресурс специалистов, которых готовят несколько лет. Десантные войска принимали участие в этих учениях, и воздушно-космические силы, и комплекс «Кинжал» с носителем МиГ-31, и бомбардировщики Су-34, бомбардировщики Ту-22М. Было показано огромное количество техники. Из необычного можно еще отметить, что, например, на роботизированные комплексы типа «Курьер» и не только провели десантирование с самолетов.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт, глава Минобороны Андрей Белоусов в докладе Владимиру Путину заявил, что в учениях «Центр-2026» приняли участие представители почти 60 государств. 7 направили свои воинские контингенты. На полигоне Чебаркульский в Челябинской области были задействованы 700 единиц техники, а общая численность войск составила около 6 тысяч человек. Таможня скорректирует импортные цены. Евразийская экономическая комиссия подготовила поправки, которые позволят инспекторам по своему усмотрению увеличивать таможенную стоимость ввозимых в ЕАЭС товаров. Это может привести к подорожанию импорта для конечных потребителей, пишет Forbes. Подробности у Михаила Задорожного.
17: Поправки, о которых идет речь, пока нигде не опубликованы. Из того, что известно, при оформлении товаров на границе можно будет увеличивать таможенную стоимость, если обнаруживается более дорогая идентичная продукция. При этом таможня не обязана раскрывать, с чем именно сравнивает ввозимый товар. Например, импортер декларирует, что ввозимый автомобиль стоит 5 миллионов рублей. Инспектор смотрит ранее поданные декларации, находит примерно такое же авто и говорит: «Неправда, ваша машина стоит 8 миллионов, извольте доплатить». А от таможенной стоимости товара рассчитывается ввозная пошлина, НДС и акциз. На языке юристов это называется корректировка таможенной стоимости. Это практикуется уже много лет, говорит соучредитель автодилера «Франк Авто» Ирина Франк. Но, по ее мнению, на стоимость импортных авто нововведение повлияет не сильно.
18: Мое мнение, что для нашего сектора автомобилей и запасные части мало что изменится, потому что уже больше, наверное, полтора года жестко контролируют таможенные органы, сравнивают со средними ценами, и зачастую ты везешь базовые комплектации, которые дешевле, а у тебя таможенные платежи, как будто это средняя комплектация. Поэтому нам глобально уже некуда поднимать стоимости. На нас, на автомобилях, на секторе автомобилей без этого не отразится.
17: Но есть и другие мнения на этот счет. Если, например, импортер возит машину в базовой комплектации, а таможенник сравнивает ее с той же моделью в максимальной комплектации, то разница в цене может доходить до 10%. В случае дорогих авто речь идет о сотнях тысяч рублей. Импортеры вина тоже регулярно сталкиваются с увеличением таможенной стоимости, продолжает исполнительный директор виноторговой компании Ford Александр Лепилин.
19: То, что касается алкоголя, то там практика корректировки таможенной стоимости всегда существовала. Смущает в этой новости то, что это будет происходить без объяснения причин, что возможно, сделает сложнее оспаривание в суде. Но тут надо уже смотреть на практику, которая будет, потому что все больше зависит от правоприменения.
17: Известны случаи, когда таможенники сравнивали стоимость ввозимых смартфонов с ценами на маркетплейсах. Сейчас это еще можно попробовать оспорить. Но если поправки примут, и таможня не станет сообщать, где она берет цены для сравнения, то отменить корректировку станет еще сложнее. Хотя и сейчас тоже непросто. Свежую статистику по корректировкам привел адвокат адвокатской палаты города Москвы, председатель правления Ассоциации таможенных юристов Павел Сафоненков.
20: Федеральная таможенная служба в 2026 году порядка 45 тысяч решений корректировки таможенной стоимости и классификации товаров вынесла. Это существенное количество. Достаточно часто это происходит, можно сказать. Но что касается оспаривания решений, это становится делать сложнее, но в судебном порядке сложнее, потому как госпошлины уже не 3000 рублей за оспаривание решений, как раньше было 50 тысяч, а корректируются и на небольшие суммы, и на крупные суммы таможенной стоимости. Но, тем не менее, по некоторым оценкам, порядка 30% решений таможенных органов отменяются в ведомственном порядке или отменяются в судебном порядке.
17: И сами импортеры, и таможенные юристы не сомневаются, что предложения Евразийской экономической комиссии в случае принятия приведут к массовому увеличению таможенной стоимости импорта. И понятно, кто в конечном итоге за все заплатит. Но оценить в цифрах влияние на розничные цены сейчас никто не берется. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: В Петербурге вынесли приговор по нашумевшему делу блогера Алексея Поднебесного. Его признали виновным в сексуальных отношениях с несовершеннолетним. Из неожиданного девушка признала, что ввела Поднебесного в заблуждение относительно своего возраста, сказав, что ей 23 года. Более того, она просила прекратить дело, которое для Поднебесного, тем не менее, закончилось реальным уголовным сроком. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Ну, а прямо сейчас о том, что во Франции школьные протесты переросли в массовые беспорядки. Акции охватили более 1000 лицеев, около 400 учебных заведений в пятницу закрылись. Участники беспорядков поджигали машины и здания, забрасывали полицейских камнями и пиротехникой. Пострадали 65 работников школ, среди них 40 директоров. Задержанные более 2000 человек, большинство из них несовершеннолетние. Только за четверг пострадали 305 полицейских и жандармов. Школьники требуют больше денег на образование, новых учителей и улучшение условий обучения. О том, как начались протесты и почему вокруг них разгорелся политический спор, рассказывает гид-переводчик из Парижа, член партии «Национальное объединение» Дмитрий Мисуркин.
21: 17-18 сентября в окрестностях Парижа, в городе Кретей, это такой аналог Люберец, преподаватели собрались и решили объявить забастовку, поскольку не хватает у них человеческого состава. Их поддержали ученики в лице выходца, дедушка не француз, поддержали взрослые. И вот 19-18 сентября все началось. А тут, в связи с тем, что все переживают, вся молодежь и родители за будущее, которое не ясное, пошло по нарастающей. Более 500 лицеев списалось, там были в некоторых местах эксцесс, как обычно. 6 числа, на следующей неделе, во вторник, планируется большое мероприятие. Партия ЛФИ, которая возглавляет Меланшон, пользуется в своих политических целях политической борьбы. И центр, фокус обсуждений переместился не на причины, что толкает молодежь, которая не верит в свое будущее, а про то, что что-то там сожгли, кому-то лицо набили. Делаем все, чтобы, сказать, замять истинную проблему. А надо сказать, что 100 лет назад ровно работники образования зарплаты получали на фоне других людей 2-3 раза выше. А сейчас они получают зарплату кассира в супермаркете плюс 20%. 17 октября опять желтый жилет призывают, забастовкам и так далее. Осенне-весеннее обострение, как обычно. Выводы как полезны, которые делают. Может быть, реформа образования, которую делают последние 20 лет, не самое лучшее решение, потому что есть всякие тесты, оценки уровня грамотности, математики, владения. Франция стабильно последние годы, десятки лет, идет вниз. Страна, у которой сильнейшая была математическая школа, инженерная, например.
1: Дмитрий Мисуркин, житель Парижа. Министр юстиции Франции потребовал, чтобы родители подростков платили за ущерб от погромов. При этом власти уже пошли на уступку, отказались от планов вводить плату за некоторые программы обучения для студентов без стипендий. Протесты дошли и до соседней Бельгии. Там школьники недовольны реформами образования. В Льеже произошли столкновения с полицией, а несколько школ закрылись.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах.
22: Прежде чем стать президентом США, Авраам Линкольн многократно проигрывал выборы на различные государственные позиции. Однако он выступил одним из инициаторов создания Республиканской партии и в 1860 году был избран 16-м президентом Соединенных Штатов. В 1865 году по настоянию Линкольна Конгресс принял 13-ю поправку Конституции об отмене рабства, благодаря чему удалось предотвратить распад страны и завершить гражданскую войну. Так Линкольн стал одним из величайших президентов в истории Соединенных Штатов, а его портрет изображен на банкноте достоинством в $5 США.
2: Культ наличности на Бизнес FM.
23: Строго по делу.
4: руководитель российской сети кофеин Drinkit Александр Умаров. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
5: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни Drinkit растут, как грибы после дождя, в то время как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
4: Глава российского бизнеса Drinkit Александр Умаров. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
6: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
23: Бизнес FM. Инструкция по применению.
24: Показания.
23: Потребность быть в курсе в любой момент.
24: Особые показания.
23: Дефицит времени.
24: Способ применения и дозы.
23: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
24: Передозировка.
23: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
24: и, очевидно, уже в курсе.
23: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
24: Консультация с врачом не требуется.
4: В эфире радио не на словах, а на деле. Дело вкуса. С Катей Калиной.
25: Место действия – гостиница «Метрополь». Теперь не только савой и баром «Шаляпин», но еще и премиальным рестораном японской кухни «Мото Азабу». Через месяц снова открытие. Ресторана Генриха Карпина «Ателье МИД». «Мото Азабу» – пожалуй, самый сложный проект Дениса Иванова, открывшего в Москве «Сибирь-Сибирь» и раменную «Ку», которой на днях исполнилось 8 лет, а Новосибирску – Жерара Депардье в качестве ресторатора. «Мото Азабу» – история личная. Жена Дениса – японка, жительница Токио. Так что ресторан в центре столицы, рядом с Кремлем – ответственная миссия и ставка – репутационная и гастродипломатическая. Здесь сделали все, чтобы показать нам другую Японию – современную, сложную, не массовую. Здесь нет роллов и моти. Зато в стиле кухни современного Токио, где перемешаны культуры, традиции и вкусы, можно попробовать спагетти с икрой минтая, маринованные в сладком рисовом вине мирине, саке и сансё – японской специи с ароматом перца, хвои и цитрусовых. Или лосось терияки, который гарнируется морковным кремом с белой мисо-пастой и морковной карамелью. В рамене – лапша из крахмала тапиоки. Для того, чтобы замораживать хамачи, он же желтохвост, для строганины при минус 80 градусах, здесь завели медицинскую криокамеру, в которой обычно хранят органы. И это тоже очень по-японски. На максималках для достижения цели добиться нужного вкуса или нужной текстуры. Если соберетесь в ресторан компании, обязательно закажите сябу-сябу, фокус подачи этого традиционного котелка с бульоном, в котором гости варят овощи и вагю, в том, что его остатки со дна. Шеф затем проваривает с рисом и возвращает на стол умамным, напитанным бесценным говяжьим жиром с желтком и трюфелем. Цен не бойтесь, разбег их велик. С вами была Катя Калина.
4: Дело вкуса на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Большая семерка распечатывает стратегические запасы нефти. В течение 4 месяцев страны G7 высвободят из резервов 100 миллионов тонн нефти и дизеля. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с лидерами «семерки», на которой обсуждалась ситуация на мировом энергетическом рынке. Bloomberg пишет, что решение было принято под давлением США. Ранее Дональд Трамп угрожал запретить экспорт дизеля в ЕС, если европейские страны не выпустят на рынок дополнительные объемы, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
26: Это итог переговоров между США и европейскими странами, Еврокомиссией. Действительно, Трамп надавил на Европу, вполне серьезно пригрозив сокращением либо даже полным запретом экспорта дизельного топлива. Для европейской экономики это серьезный был бы удар, потому что в условиях общего дефицита сейчас на поставки из США приходится больше половины импорта дизеля в страны ЕС и Великобританию, и никакой замены, в общем-то, нет.
0: На что эти 100 миллионов баррелей из европейских резервов повлияют в течение 4 месяцев? Ну, то есть, грубо говоря, это много или мало, и приведет ли к снижению цен на топливо?
26: Это в сутки примерно мирового потребления нефти и нефтепродуктов. А это довольно большая величина, но учитывая, что она будет распределена по длительному периоду, это создаст чуть большую гибкость для международной торговли дизельным топливом и сырой нефтью, но это не скажется сильно на ценах. То есть они не снизятся от того, что эти запасы будут высвобождены, во всяком случае не снизятся быстро. Но это поможет им не расти дальше, по крайней мере, какое-то время. Еще вопрос, как они будут распределяться, эти объемы, то есть куда они именно пойдут. В целом, в условиях того дефицита, который сейчас есть, особенно на рынке дизельного топлива, эти объемы распределятся на нем быстро, и через месяц-два про них уже все забудут. Как про фактор, влияющий, по крайней мере, на цены, на нефтепродукты и нефть.
1: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Дональд Трамп приветствовал решение «Большой семерки», заявив, что у Европы большие запасы дизеля. Рынок слабо отреагировал на новость. Смесь Brent в моменте дешевела примерно на 1.5%, но к вечеру пятницы отыграла все потери. В Москве прошел закрытый вечер бизнес-клуба «Основатели». Он был посвящен презентации 4-го номера одноименного делового журнала. Бизнес-ФМ пообщалась с основателем проекта Денисом Кутергиным. Продолжит Ольга Кашинская.
3: 4-й номер журнала «Основатели», презентации которого был посвящен вечер, исследует тему деловых связей и нематериального капитала, который помогает предпринимателям в ведении бизнеса. Исторический особняк Салтыковых-Чертковых, в котором собрали гостей, на этот вечер превратился в одно большое пространство для нетворкинга с несколькими лаунж-зонами, приятной музыкой и, главное, деловой расслабленной публикой. Место проведения выбрали не наобум. Особняк в центре Москвы исторически был центром притяжения творческой и деловой интеллигенции. Гостями вечера стали в основном резиденты клуба «Основатели», владельцы бизнесов в разных сферах, от косметики до производства часов. Официальную часть решили ограничить коротким приветственным словом «основателя», основателей Дениса Кутергина. Он несколько раз подчеркнул, что среди собравшихся нет случайных людей, и призвал гостей к построению тех самых деловых связей. Создание пространства для неформального общения, которое затем перетекает и в бизнес, одна из важнейших задач проекта, рассказывает его основатель Денис Кутергин.
7: Мне кажется, что большие предприниматели и большие масштабные цели, они достигаются во многом благодаря социальному капиталу. Это связи, знакомства, опыт, который позволяет выстраивать партнерство, позволяет выстраивать защищенные каналы дистрибуции. И именно это является главной составляющей, про которую почему-то говорят мало. И наше мероприятие, оно во многом для того, чтобы не просто презентовать журнал, а для того, чтобы собрать в городе основателей, предпринимателей, руководителей, представителей корпораций, СМИ, то есть людей, которые позволяют предпринимателям создавать новые бизнесы, расти, благодаря тому, что они здесь обмениваются опытом, обмениваются связями и создают новое партнерство. Энергию, которая предпринимателям дает возможность расти, определяет прежде всего наше состояние. Но состояние, оно не только про то, чтобы в офисе сидеть, считать цифры, заниматься продажами, но и чтобы иногда, хотя бы иногда отвлекаться от этого.
3: Личные встречи, в принципе, занимают важное место в структуре проекта. Их проводят примерно по 10 в месяц. Строятся эти мероприятия на принципах живого общения и обмена реальным бизнес-опытом, рассказывает программный директор бизнес-клуба «Основатели» Антон Душков.
8: Самое яркое, впечатляющее у нас был тур на Байконур. Мы туда уже два раза летали. Второй раз мы туда везли целый самолет, 90 человек, много предпринимателей, крупных топ-менеджеров и так далее. У нас стоит ценз на входе. Мы отбираем людей по размеру бизнеса от 100 миллионов в год и по ценности, принципам, чтобы они соответствовали нашим. Мы подбираем созидательных предпринимателей, для которых важно внутри своего бизнеса, для своего клиента создавать какую-то добавленную стоимость, нести какую-то пользу условную. Мы делаем из предпринимателей современных суперзвезд, и мы их поддерживаем как только можем, потому что считаем, что это самые главные люди в стране, которые движут ее вперед.
3: Сейчас в бизнес-клубе «Основатели» 150 резидентов. На отметке в 360 участников клуб планирует остановиться. Ольга Кашинская, «Бизнес-ФМ».
1: В Москве заметили робота-собаку на колесах и с логотипом «Сбера». Видео с этими андроидами распространились в соцсетях. Пользователи пишут, что заметили таких роботов в Сберсити. Это запад Москвы. Гендиректор Сберсити Андрей Лихачев в начале августа заявлял, что робособаки будут патрулировать район для предотвращения нештатных ситуаций. Например, если робот заметит задымление, то он выведет картинку с камер на экран оператора ситуационного центра. На видео, которое появилось сейчас, можно заметить, что на одном из этих андроидов закреплен небольшой отсек, из чего некоторые пользователи делают вывод, что, возможно, он будет выполнять еще и функции курьера. Также робот-собака самостоятельно поднимается по лестнице подземного перехода и, как отмечают пользователи, довольно шустро, хотя его немного шатает. Робота-собаку с логотипом Сбера сравнивают с китайскими разработками от компании Юнитри и отмечают их внешнее сходство. Комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева, академический советник Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
9: Судя по видео, которое мы видим, что по территории Сберсити передвигаются дроны с логотипом Сбера, можно предположить то, что Сбер пошел дальше, опираясь на негативный опыт эксплуатации роверов доставки Яндекса. С какой основной проблемой столкнулся Яндекс? В том, что колесные роботы имеют массу ограничений. Первое. Им нужна очень хорошая поверхность для того, чтобы передвигаться. Как только появляется снег, какие-то препятствия, то роботы, соответственно, тормозят и как бы требуется вмешательство. И даже есть видео, как этим роботам помогают неравнодушные прохожие, чтобы преодолеть препятствия. Они не могут двигаться по ступенькам, они не могут пересекать бордюры. То есть любое препятствие для них физически, это становится большой проблемой. И как раз таки следующий шаг, это применение бионических робособак, в том числе с колесами на концах ножек этих роботов. Они легко перешагивают через препятствия, они легко преодолевают снежные такие вот сугробы. Для них многие препятствия не являются проблемой. И поэтому это принципиально новый класс робототехники, которая применяется для различных задач, начиная от мониторинга, заканчивая доставкой. Это сам по себе новый тип носителя. Если мы говорим о том, что это разработка Сбера или нет, то вероятнее всего, что Сбер тестирует китайские носители для того, чтобы впоследствии разработать свои. Здесь сам важен процесс отработки и сценариев применения этих дронов для решения тех или иных задач. Здесь самая важная софтверная часть, а аппаратную часть можно использовать пока в том числе китайскую, а потом ее импортозаместить.
1: Максим Кондратьев, руководитель Центра беспилотной авиации. Робособаку Сбер показывал еще на ПМФ в 24 году. Тогда он помогал с навигацией на площадке и выглядел несколько иначе. У нынешней версии, например, есть колеса.
10: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
11: В начале сентября в европейских футбольных лигах закрылось трансферное окно. Мы увидели переходы звезд, интриги, обманы и, конечно, денежные переводы с очень большим количеством нулей. Теперь поменять команду игроки смогут только в новом году. Зимние трансферы начинаются 1 января. Но есть футболисты, которые не нашли новое место работы этим летом и остались свободными агентами. Команды вправе подписать их в любой момент. Это случается редко, ведь эти парни остались за бортом неспроста. Среди тех, кто сейчас не тренируется и не играет, есть несколько неожиданных имен. Начнем с футболиста, который еще совсем недавно выходил в основе английской национальной сборной. Рахима Стерлинга. В 2015 году Стерлинг перешел из Ливерпуля в Ман-Сити за 60 миллионов евро. 7 лет в составе Манчестера были лучшими в его карьере, и на пике его трансфер оценивался в 160 миллионов. Потом Рахим перешел в Челси за 47 миллионов, но в Лондоне не заиграл. Аренда в Арсенал не спасла положение, и конец прошлого сезона он провел в голландском Фейенорде, где за 8 матчей отличился лишь одной голевой передачей. На его перспективы отрицательно повлияла и автомобильная авария, в которую он попал в мае под воздействием веселящего газа. Рахиму всего 31 год, так что шансы играть на высшем уровне еще есть. А вот испанец Серхио Рамос в 40 лет еще не объявлял о завершении своего пути игрока. Футболист, который 15 лет был одной из главных звезд мадридского Реала, последние два сезона провел в Мексике, а сейчас тоже безработный. Его соотечественник Педро покинул Лацио, за который выступал последние 6 лет по собственной инициативе. В 39 нового пристанища пока еще не нашел. Sic Transit, Gloria Mundi.
10: Спорт и деньги на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. на Business FM.
12: Случай, когда ученые совмещают изучение природы вещей с изучением природы денег, в истории нередки. В 16 веке великий астроном Николай Коперник, будучи управляющим общим имуществом Вармийского епископства, вел наблюдение не только за движением небесных сфер, но и за движением денег. Сочинение Коперника-экономиста содержит новаторские для своего времени идеи различия между ценностью и стоимостью и, как считается, заложили основы для будущей количественной теории денег. А в названии принципа, который гласит, что плохие деньги вытесняют хорошие, имя Коперника объединено с именем вдохновителя создания лондонской биржи Томаса Грэшема. Закон так и называется – Коперника-Грэшема.
10: Деньги к деньгам. На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
13: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство планирует сократить финансирование программы льготного автокредитования в 2027 году почти втрое с заложенных ранее 20 миллиардов до 7 миллиардов рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2027-2029 годы. На льготный лизинг предполагается направить 17 миллиардов рублей вместо 37 миллиардов, на субсидии производителям газомоторной техники 3,7 миллиарда. Расходы на госзакупки автомобилей сохранятся на уровне 11,9 миллиардов рублей. Суд приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова. Он также являлся атаманом кубанского казачьего войска. Ему инкриминировали хищение имущества, приобретенного для нужд СВО, и несвоевременную отправку снаряжения и оборудования в зону спецоперации. Пожар в доме Миллера на Исаакиевской площади в центре Санкт-Петербурга потушен, сообщили в МЧС. Тушили почти сутки. Огонь охватил 2000 квадратных метров и перекинулся на кровлю соседнего здания. По данным Следственного комитета, причиной возгорания могли стать нарушения при сварочных работах.

0: Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Пункты выдачи заказов маркетплейсов хотят уравнять с торговыми центрами и обложить налогом на имущество. Считать будут от кадастровой стоимости. Платежи для ПВЗ ожидаемо вырастут, но как в целом будет работать эта история, пока не до конца понятно. В Петербурге вынесли приговор по нашумевшему делу блогера Алексея Поднебесного. Его признали виновным в сексуальных отношениях с несовершеннолетней. Из неожиданного сама девушка призналась, что ввела Поднебесного в заблуждение относительно своего возраста, сказав, что ей 23 года. Более того, она просила прекратить дело, которое, тем не менее, для Поднебесного закончилось реальным уголовным сроком. Продажа квартир в России может стать накладной. Минфин предлагает объединить доход от сделок с недвижимостью с зарплатой и другими поступлениями, а потом все это вместе облагать НДФЛ по прогрессивной шкале. Насколько при таком раскладе вырастет налог и для кого? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Пункты выдачи заказов маркетплейсов будут облагаться налогом на имущество, так же, как и торговые центры. Считать будут от кадастровой стоимости. Это следует из поправок в налоговый кодекс, внесенных в Госдуму, передает Интерфакс. Сейчас по кадастровой стоимости облагаются торговые и деловые центры, а также помещения под офисы, магазины, общепит и бытовое обслуживание. Для ПВЗ отдельного упоминания в этой статье нет. Законопроект добавляет их в список наравне с объектами бытового обслуживания. Поправки приведут к росту налоговых платежей, но как это будет работать, пока не очень понятно. Продолжает юрист, партнер юридической компании «Юрвиста» Глеб Подъяблонский.
3: На данный момент 99% всех ПВЗ – это арендуемые площади. И налог за недвижимое имущество платят их собственники. Вдобавок ко всему прочему, ПВЗ делится на две категории. Первая категория – это люди, которые пришли в маркетплейс и сказали: вы знаете, мы хотим открыть ПВЗ. В некоторых случаях маркетплейс дает им дотацию, в некоторых случаях не дает дотацию в зависимости от района. И дальше они на свой страх и риск ведут коммерческую деятельность, получая некий процент с каждого выданного заказа. Вторая часть, это намного меньше, это когда договор аренды заключает непосредственно сам маркетплейс, их коммерческие отделы. Они всегда более жесткие, но это также аренда. Поэтому в данном случае применение этого закона формально должно коснуться в первую очередь собственников недвижимости, в которых располагаются ПВЗ. Как это будет на практике, пока непонятно, по той простой причине, что зачастую люди, когда начинают эту коммерческую деятельность, они не декларируют это в Росреестре. И это помещение свободного назначения. Они всегда не жилые, но свободного назначения. Как именно регулятор предполагает повышение налоговой ставки, из текста закона непонятно. У нас, как всегда, идет разрез. У нас сначала принимается закон, который непонятно, как будет работать. После этого начинается правоприменительная практика. Скорее всего, налоговая даст некие разъяснения. Я думаю, что будут вводить какую-то отдельную категорию и подвышать кадастровую стоимость на основании того, что там размещен некий коммерческий объект, и ее будут повышать. Ну, соответственно, мы погрязнем в огромном количестве судебных разбирательств по занижению кадастровой стоимости и ее оспарению собственниками.
2: Глеб Подъяблонский, юрист. Сейчас организации по общему правилу платят налог на имущество, исходя из балансовой стоимости объекта, который ежегодно уменьшается за счет амортизации. Это относится и к собственникам помещений, которые используются как ПВЗ. О необходимости облагать пункты выдачи заказов маркетплейсов по кадастровой стоимости еще 2 года назад заявлял Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Правительство дало селлерам «Озон» налоговые отсрочки вслед за продавцами «Wildberries». Селлеры, чей товар сгорел из-за атак беспилотников, получат отсрочки по уплате ряда налогов и страховых взносов. Также будут приостановлены выездные проверки. Получить меры поддержки могут предприниматели, компании которых зарегистрированы после декабря прошлого года, столкнувшиеся с ущербом в размере более 5% годового дохода. Платежи с августа 26 по июль 27 продлеваются на 12 месяцев, а затем погашаются равными долями в течение года. С конца августа идентичные условия действуют для селлеров ВБ. Мы поговорили с продавцами 2 крупнейших маркетплейсов.
1: «Бизнес говорит».

0: Председатель совета директоров сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац.
1: Во-первых, хорошо, это очень правильно, что государство в качестве мер поддержки использует именно какие-то вещи, связанные с налогами. То есть принцип, что если ты платишь налоги, то тебе государство помогает, я вообще предлагал еще, когда была эпидемия ковид. Но тогда вот эта идея вообще никак не была использована. Второй момент, было бы, конечно, круче, если бы решения были в виде именно денежной поддержки, строго в рамках тех налогов, которые были заплачены государству за последние полгода, за последний год, именно по факту перечисления денег, налогов государству. Но в любом случае это шаг вперед в части взаимодействия государства и бизнеса, когда учитываются какие-то именно налоговые последствия как помощь. Мне кажется, для таких огромных компаний, какими являются Озон, ВБ, в рамках государства скорее всего должна быть обязательная государственная страховка. Ну, как у нас есть ОСАГО на автомобиле, точно так же должен быть как это обязательная страховка в рамках того, что маркетплейсы на текущий момент являются монополистами, не работать с ними невозможно. Если говорить конкретно по нам, то мы не имели отдельных юрлиц для работы на маркетплейсе строго вот под отгрузки на конкретный маркетплейс, поэтому нет, у нас ни одно юрлицо под эти программы помощи не попадает. Если мы говорим именно про пожар на складах Озона, то у товара у нас был застрахован по страховке Озона. Мы какие-то выплаты получили, но инвентаризации пока не проведено. Деньги пришли, от документов по выплатам пока нет. Соответственно, какую часть нам оплатили, когда оплатят остальное и так далее, пока оценить сложно. Понятно, что пока оплатили некоторую часть.
0: Президент сети магазинов одежды «Баон» Илья Ярошенко.
2: Отличная мера, лишь бы только что-то получить, не как пандемию. Много обещали и почти ничего не выплатили. Товар на «Озон» у нас был застрахован. Мы это успели сделать после первых атак на «Валберес». И уже даже начали получать страховку. Не копейки, конечно, но и не то, на что рассчитывали. Но обещают, что будет еще. Правда, сейчас страховка сильно дорожает там. И еще вопрос, как эти 5% считать, от какой суммы, кто это будет фиксировать, как. Просто маркетплейсы некоторые очень неохотно делятся какой-либо информацией, что-то подписывают. Поэтому, ну, надеемся, что нам еще остается.
0: Селлер Эмиль, который продает на маркетплейсах игрушки, смесители, воздушные шары и автомобильные товары.
3: Это полное повторение решений с Валбересом. Отсрочки по налогам, по НДФЛ для ИП. Ctrl-C, Ctrl-V. В моем понимании это касается всех, у кого была страховка, не было страховки. То есть это не зависит. Если говорить конкретно про нас, нас это не коснется. Почему? Потому что когда начались бомбежки на Валбересе, мы сток вывозили как на Валберес, так и на Озон, поэтому мы потеряли на Озоне не так много, как на ВБ, хотя у нас товар был застрахован. Если говорить конкретно про выплаты от Ингострах, у нас сгорело товара на 7 миллионов выручки, ну, примерно. Нам выплатили на сегодняшний день 1,2 миллиона. У нас были ожидания 3 по тем коэффициентам, которые есть в кабинете Озон от Ингострах, то есть для каждого товара там свой коэффициент. Соответственно, мы еще ждем выплаты до 3 миллионов. Озон давал нам новость о том, что эти выплаты будут, но позднее. Конкретных сроков нет.
0: Селлер, представитель компании «Белобувь» по продаже обуви Георгий Сажин.
4: Нам Озон тоже в личном кабинете ее прислал, но в части Озона мы точно не попадаем, потому что у нас не так много там погорело. Что касается вообще мер поддержки, я так понимаю, что похожие меры поддержки были приняты и по Валбересу, но у нас сейчас проблема осложняется тем, что у нас еще есть розничные магазины, и суммарный доход, который, кстати, пока не до конца понятно, как они определяют доход, это выручка или это прибыль, он у нас не превышает 5%, вот этот ущерб по Вайлдберрису, но для нас все равно эта сумма, она существенная, которая у нас погорела, и если на нас эти меры поддержки не будут распространяться, будет очень обидно. Поэтому нет, по Озону мы точно не претендуем на отсрочку. Что касается выплаченной суммы, то это буквально какие-то копейки, там, 7-8 тысяч, нам что-то выплатили при ущербе у нас около 150 тысяч. Более того, пока нету конкретных списков, что погорело, Озон пока не предоставил в личном кабинете.
5: Меры распространяются на компании ИИП, имеющие действующий договор с юрлицом Озон компании «Интернет-решение». В середине сентября страховой партнер маркетплейса «Ингострах» также выплатил первый транш компенсации на более чем 8 миллиардов рублей тем продавцам, чей товар был застрахован. Следующую компенсацию Озон обещал оплатить после окончания инвентаризации. Нового главу шахматной федерации ФИДЕ в России заподозрили в финансировании Украины. Интерфакс сообщает, что Генпрокуратура уже подала иск и хочет добиться изъятия российских активов бизнесмена из Казахстана Тимура Турлова. Он стал главой ФИДЕ в конце прошлой недели. Также он основной владелец финансовой компании Freedom Holding. Утверждается, что Турлов и связанные с ним структуры направили Украине суммарно миллионы долларов. Валерий Убадоев продолжит.
6: Тимур Турлов родился в Москве. В ноябре ему исполняется 39 лет. В 2008 году он основал в России финансовую компанию Freedom Finance, которая затем превратилась в группу компаний Freedom Holding. Сейчас она базируется в городе Алматы. В июне 2022 года Турлов отказался от российского паспорта и стал гражданином Казахстана, где на тот момент проживал вместе с семьей уже более 10 лет. В 2023 году Freedom Holding полностью ушел из России, а активы группы, оставшиеся в стране, были проданы Максиму Павалишину. На тот момент он был заместителем гендиректора Freedom Finance. Структуры продолжили работу под названиями «Цифроброкер» и «Цифробанк». Президентом ФИДЕ Тимур Турлов был избран на прошлой неделе. Александр Дворкович покинул этот пост в июле из-за включения его в санкционный список ЕС. До избрания Турлова исполняющим обязанности главы ФИДЕ был индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд. Именно с его инициативы, как заявлял исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, российских шахматистов не допустили до участия во Всемирной шахматной олимпиаде, которая прошла в сентябре в Узбекистане. Примечательно, что с избранием на пост главы ФИДЕ Турлова поздравлял представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом сам Турлов заявлял, что федерация под его руководством будет соблюдать ограничения, наложенные на российских шахматистов. Теперь, как следует из иска Генпрокуратуры, Турлова потенциально в России могут признать экстремистом за финансирование Украины. Комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
7: Разные органы исполнительной власти, они, в общем-то, живут-то по своей траектории и далеко не всегда координируют действия друг с другом. У Минспорта свои задачи, у Генпрокуратуры свои. И они, конечно, в своей деятельности могут друг другу мешать, потому что, ну, понятно, что если сейчас Турлова признают экстремистом, конечно, это серьезно затруднит возвращению Российской шахматной федерации в международные турниры.
8: Возможно, сейчас, когда вот эта история может стать реально большой проблемой, на уровне первых лиц там какая-то коммуникация произойдет, потому что ведь пока же еще такого статуса нет.
6: Ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают сам Тимур Турлов, его деловой партнер Аркадий Щукин, а также несколько связанных с ними юрлиц. Интерфаксу в правоохранительных органах сообщили, что иск касается денежных средств и иных активов, а также движимого и недвижимого имущества на общую сумму в сотни миллионов долларов. Украинские и казахстанские СМИ ранее сообщали, что Турлов и связанные с ним структуры активно направляли деньги Украине. В марте 2025 года один украинский портал писал, что общая сумма пожертвований превысила 15 миллионов евро. Из них, как утверждалось, 2 миллиона были перечислены через платформу United24, которая была создана по инициативе Владимира Зеленского. Она в том числе занимается сбором денег на закупку БПЛА, средств ПВО и транспорта для вооруженных сил Украины. Бывшего владельца видеоигровой компании «Леста», разработчика «Мира танков» и «Мира кораблей» Малика Хатажаева, признали экстремистом также за связь с этой платформой. Активы компании были переданы государству. Но вернемся к делу Тимура Турлова. Примечательно, что он также находится под персональными санкциями Украины. Ограничения также введены против Freedom Finance Украина. А представители Freedom Holding заявили ТАСС, что не понимают сути иска Генпрокуратуры, так как компания уже давно не ведет деятельность в России. При этом Freedom Bank предоставлял и пока продолжает предоставлять услугу по оформлению зарубежных банковских карт. Этим могут пользоваться в том числе и россияне. Если Турлова признают экстремистом, будут ли какие-то риски для держателей таких карт? Отвечает управляющий партнер адвокатского бюро города Москвы Парета Лигал Алексей Истомин.
9: Freedom Finance достаточно глобальная, на мой взгляд, структура, все-таки многие пользуются. Признание по иску Генпрокуратуры и самого основателя экстремистом, я думаю, автоматически не будет означать, что все держатели их карт и пользователи этого финансового инструмента также попадают под такой же статус. Поэтому, скорее всего, такого не будет. Тут ответ скорее нет. Но вот именно возрастает риск комплайенс-блокировок, скорее заметно.
6: В 2023 году телеканал CNBC сообщал, что Турловым и его структурами заинтересовался американский Минюст из-за обвинений в несоблюдении санкционного режима. Также указывалось, что его компании продолжают иметь связи с Россией. Об итогах расследования не сообщалось. А в этом году в своей отчетности для американской комиссии по ценным бумагам Freedom Holding Corp. указала, что получала запросы от ОФАК относительно операций с подсанкционными лицами. Компания заявила, что продолжает сотрудничать с регулятором. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Алина Орлова, Бизнес FM.
10: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Аналитический центр ВЦИОМ по заказу РИА Новости провел опрос, в ходе которого выяснил мнение москвичей об удобстве проживания в столице. О результатах Бизнес-ФМ рассказывала в начале сентября. Второй частью исследования стал разговор о том, как жители Москвы оценивают возможности для досуга и отдыха в городе. Вот некоторые из его выводов. Роль парков и скверов в повседневной жизни явно выросла. За последний год парки посещало абсолютное большинство респондентов – 91%. 8 из 10 опрошенных сказали, что бывают в парках не реже раза в месяц. В том числе почти каждый второй минимум раз в неделю. Правда, 11% признались, что появляются в парках реже, чем раз в месяц, а 9%, что не появляются там вообще. О причинах в исследовании ничего не говорится. В той или иной степени уровнем комфортности близлежащих парков и скверов довольны 86% посетителей. И 61% опрошенных отмечают, что за последние пару лет уровень благоустройства вырос. Хотя 25% заявили, что уровень этот, на их взгляд, особо не изменился, а 9%, что он снизился, иногда даже существенно. Конечно, главные цели визита в парки – прогулки и уединение. Но довольно высокий интерес вызывает и событийная парковая жизнь, к которой оказался причастен практически каждый третий респондент. По словам замдиректора по социальным исследованиям аналитического центра ВЦИОМ Натальи Даудрих, для городского управления это означает переход от базового благоустройства к новой модели развития общественных пространств как генератора комфорта. Создавая конструкторы из парков, фестивалей, кафе, набережных, такие прокачанные городские пространства в итоге повышают качество жизни и помогают выигрывать конкуренцию за жителей. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале «БФМ».
10: Недвижимость на «Бизнес-ФМ».
11: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорейкина.
5: Неделя на отечественном фондовом рынке завершилась смешанно. Индексы за 5 дней все же прибавили от 1,1% до 1,2%, но пятница прошла под знаком неопределенности. Индекс Мосбиржи потерял 0,1% и закрылся на отметке 2277 пунктов. РТС отминусовал 0,4% и составил 859 пунктов. Одним из главных событий дня стало решение стран Большой Семерки выпустить на рынок 100 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов из стратегических запасов, чтобы сбить цены на топливо. Нефть отреагировала снижением и проваливалась к отметке $98.5 за баррель. Однако к закрытию российских торгов Brent уже стоило около 102 долларов. Между тем, Барклайс повысил прогноз Brent на четвертый квартал до $115. Рубль ослаб, юань на Мосбирже вырос до 12,5 рублей. Официальный курс доллара с 3 октября подорожал до 83 рублей 48 копеек. За неделю американская валюта подешевела на 86 копеек, говорит инвест-стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
12: Индекс Мосбиржи сегодня в небольшом минусе вслед за снижением цен на нефть. Практически всю неделю котировки Brent росли, но сегодня в рамках технической коррекции они ушли почти к уровню $100 за баррель за Brent, и цены на нефть очень волатильные, реагируя на конфликт на Ближнем Востоке и те заявления, которые делаются официальными лицами США и Ирана вокруг конфликта. На российский фондовый рынок давит ситуация на рынке ОФЗ. Котировки ОФЗ находятся под давлением из-за увеличения объема размещения на аукционах Минфина, а также в связи с тем, что многие участники рынка не верят снижение ключевой ставки Центрального банка в этом году из-за роста устойчивой инфляции. Но в целом российский фондовый рынок находится в боковом тренде и будет ждать геополитических новостей, в частности, о возможном возобновлении трехсторонних переговоров США, России и Украины по украинскому урегулированию. Что касается курса рубля, то рубль выглядит относительно стабильным, и на этой неделе он колебался в диапазоне около 84 рублей за доллар, но вот на следующей неделе Минфин объявит параметры валютных интервенций в октябре, и, скорее всего, объемы покупок валюты увеличится, это может привести к ослаблению курса рубля. А лучше рынка на фондовом рынке выглядит, например, акция «Ренессанс страхования». Компания осуществляет программу обратного выкупа акций, и в целом сейчас идет перекладка из акций горнодобывающего сектора из-за роста налоговой нагрузки бумаги нефтегазового и банковского сектора.
5: Сергей Суверов, инвест-стратег Укари Капитал. На следующей неделе российский рынок продолжит сражаться за отметку 2000
11: 300 пунктов, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
13: Если говорить про российский индекс, он находится где-то в борьбе за диапазон 2-300. И, судя по всему, будет дальше находиться в борьбе за этот диапазон и на следующей неделе. По индексу РТС очевидна борьба за 860-870 пунктов. Здесь основной сдерживающий фактор для российского рынка – продолжающий крепнуть рубль на фоне высоких цен на нефть. С некоторым лагом как раз к концу сентября, начале октября тренд, связанный с притоком больших объемов иностранной валюты в страну. И именно это сдерживает российский рынок к росту. Ну и, кстати говоря, вот мы видим, что, скорее всего, диапазон 83,5, там 85 – это вот то, что мы будем видеть примерно по паре рубль-доллар. По паре рубль-евро что-то в диапазоне 94-94,5-95. Наверное, такой диапазон. И по рубль-юаню где-то в попытке 12-12,5. Что касается положения дел на рынке нефти, то здесь, наверное, в большей степени борьба за 100. Мы видим, что пока никто не говорит о даже намеках на завершение конфликта на Ближнем Востоке. И эта история, она, видимо, будет продолжать на следующей неделе доминировать. Поэтому вряд ли нефть уйдет ниже 100 по Бренту. Юрлс по-прежнему пока будет в районе 103-104 долларов за баррель с некоторой премией к Бренту, ну вот в связи с сложившимися ситуациями. На рынке драгметаллов пока золото в район 400-450. На фоне растущей вероятности повышения ставок со стороны мировых ЦБ неудивительно, если спрос на золото будет снижаться.
11: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. В сентябре золото подешевело более чем на 6,5%. Блогер Алексей Поднебесный получил 3 года колонии за секс с несовершеннолетней, не достигшей 16 лет. Соответствующий приговор вынес Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. Обвинение просило 7 лет. Само дело активно освещалось СМИ, а судебное решение оставило много вопросов даже у тех, кто за процессом не следил. Иван Медведев подробнее.
14: Алексей Поднебесный, это настоящая фамилия, получил относительно большую известность еще до этого уголовного дела. В основном в качестве скандального блогера и героя мемов. Его называли лидером российских инцелов, людей, которые говорят, что хотели бы иметь сексуальные отношения с другими, но не могут, так как не пользуются спросом. Дословно, вынужденно воздерживающиеся. Поднебесный, в частности, предлагал наказывать женщин за сексуальное возбуждение мужчин без последующего соития, называл отсутствие секса у мужчины изнасилованием со стороны женщин и продвигал теорию, цитата, «вагина капитализма», утверждая, что женщины контролируют общество через доступ к сексу. Публично об увлечении этой идеологией Поднебесный стал говорить в 2016-м, после того, как развелся со своей первой женой. В 2023-м его вторая жена публично обвиняла Поднебесного в домашнем насилии, в том числе в избиении. Он эти обвинения отрицал. В 2024-м Поднебесного задержали после распространения видео, на котором, как пишут СМИ, на коленях у блогера сидела юная девушка, а он целовал ее в губы и трогал за грудь. Девушке на тот момент было 15, Поднебесному 46. Кто инициировал расследование по этому поводу, доподлинно широкой публике неизвестно. Но первый об обращении в Следственный комитет с просьбой проверить эти материалы публично сообщала Екатерина Мизулина. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, и многие объективные обстоятельства дела не разглашались. Из того, что известно наверняка, изначально Поднебесный отрицал половую связь и утверждал, что девушка представилась 23-летней. То, что потерпевшая в показаниях подтверждала, что именно так она говорила про свой возраст, признают и в пресс-службе судов Петербурга. Позднее Поднебесный сообщал журналистам, что частично признает вину, но что именно он признал, неизвестно. Один эпизод обвинения он назвал выдуманным. В итоге суд признал его виновным по 2 эпизодам статьи «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и 2 эпизодам статьи «Развратные действия». Это про поцелуи и прикосновения. Но от наказания по 2 последним его освободили из-за истечения сроков давности. Итог. Безотносительно личности в этом процессе. Взрослый мужчина вступает или не вступает в интимную связь с несовершеннолетней, которая соврала ему о своем возрасте. Суд приходит к выводу, что факт полового контакта был доказан и что при этом мужчина знал, что партнерша на тот момент не было 16 лет. О том, как споры о возрасте решаются в рамках судебного процесса, говорит партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда.
15: На практике это доказывается перепиской, нет ли там упоминания школе, экзаменах, родителях и всяком таком контексте. Также изучаются социальные сети, обстоятельства знакомства пары и допрашивают общих знакомых. Если человек выглядел взрослым, представлялся взрослым и других признаков не было, тогда такая позиция обвиняемого может стать решающей.
14: Что касается потерпевшей, до суда она отрицала, что вступала с Поднебесным в интимную связь. Какие показания она давала дальше, мы не знаем. Процесс был закрытым. Точно известно, что она подтвердила, что представлялась Поднебесному 23-летней и что потом просила изменить ему меру пресечения на домашний арест. По словам адвоката Поднебесного, девушка просила вообще прекратить уголовное дело, но суд отказал. На вынесение приговора она пришла, но от общения с прессой отказалась и публично решение суда не комментировала. Важно отметить, что у статьи, по которой Поднебесный был признан виновным, есть примечание. Цитируем. «Лицо освобождается от наказания, если будет установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей». Конец цитаты. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
16: «В данном случае, я не знаю, это подсудимому и потерпевшие виднее, готовы ли они в брак вступить, лишь бы только он не отсидел по такой не самой героической статье. Ну, скажем так, есть вопросы. Может быть, он сам не захочет, а может быть, она не захочет, а может, они оба не захотят. Брак – штука тонкая, поэтому, если решат узаконить свои отношения, ну, скажем так, есть шанс избежать ответственности».
14: Но о браке потерпевшая ничего не сказала. Адвокат Поднебесного после оглашения приговора на вопрос о свадьбе ответить не смогла и отметила лишь, что в нынешних условиях организовать такое мероприятие будет сложно. Защита собирается обжаловать приговор. Поднебесному дали 3 года колонии. Обвинение просило 7. Адвокатское бюро «Яланджи и партнеры» со ссылкой на судебный департамент при Верховном суде ранее приводило общую статистику по таким делам. В 2024 году по части 1 статьи 134 в России осудили чуть больше 2000 человек. Примерно те же цифры были и в предыдущие годы. Почти половина приговоров – обязательные работы. Реальные сроки – чуть больше 8%. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
10: Культ наличности. Лица на банкнотах. Эвита – одна из самых известных женщин в Латинской Америке. В 1945 году она стала женой вице-президента Аргентины Хуана Перона и вдохновила его на борьбу за президентское кресло. Год спустя Перон стал президентом страны, а Эвита – первой леди. Тогда она посвятила себя благотворительности и создала фонд социальной помощи, на средства которого строились больницы, школы и приюты. После внезапной смерти Эвиты от недуга Папа Римский получил 1000 писем из Аргентины с просьбами канонизировать ее. Культ Эвиты Перон на родине не угасает, а ее портрет напечатан на банкноте в 100 аргентинских песо. Культ наличности. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Александр Новак назвал сбалансированным российский рынок дизельного топлива. По словам вице-премьера, его достаточно, и в случае перепроизводства будет частично разрешен его экспорт. Новак добавил, что Россия не будет накапливать слишком много излишков топлива. Также он сказал, что правительство принимает все необходимые меры для оснащения рынка всеми видами нефтепродуктов. Сотрудница противочумного института в Иркутской области умерла от легочной чумы. Районную больницу закрыли на карантин. Незадолго до болезни женщина была в командировке в Бурятии, где ранее нашли природный очаг инфекции. Для Иркутской области это первый случай за 10 лет. Всех контактировавших с погибшей, включая ее коллегу, проверили. Анализы показали отрицательные результаты, то есть заражения не произошло. Суд обязал предпринимателя Сергея Полонского выплатить Олегу Дерипаске 25 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат бизнесмена Алексей Мельников. Ранее Дерипаска подал иск о чести, достоинстве и деловой репутации. Суд признал распространенную Полонским информацию, не соответствующей действительности. Пентагон сообщил, что ускорит внедрение систем борьбы с беспилотниками во всех видах вооруженных сил США. Новый порядок должен сократить время согласования таких систем. Уже одобренные средства не придется проверять повторно. Кроме того, военные структуры должны будут быстрее рассматривать запросы на применение систем борьбы с беспилотниками и объяснять причины отказа. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете.